0: с общепитом, поставлять оптом многие вещи. Компании продолжают работать. Вопрос в том, насколько сильно будет изменена структура, насколько сильно будет разорвана цепочки связи, и будет ли напряженность в преемственности этой компании в ее договорных обязательствах. Это покажет ближайшее время, но в любом случае это дополнительный риск для любой компании. Кажется, что быстро меняться ничего не должно, тем более, что директором нового юрлица, которому мы передали, тот же генеральный директор Йохан Усталой, поэтому вряд ли что-то быстро изменится. Ну, можно судить по опыту других компаний, что некоторая консервативность в поставщиках, в работе с ними сохраняется.
1: Это был Сергей Симко, аналитик Data Insight. Мы следим за этой темой, и все обновления, разумеется, прозвучат в нашем эфире. Вообще, сегодня тема операционного управления такая главная на повестке. Одна из главных новостей понедельника – это то, что правительство ввело мораторий на плановые проверки коммерческих объектов, которые были повреждены БПЛА в результате налетов или каким-то другим огневым воздействием. Что вводится вот этим постановлением? Часть внеплановых проверок тоже ограничена. Только в тех случаях, правда, если нет угроз для жизни, чрезвычайных ситуаций и ряда каких-то видов надзора тоже исключаются. Но вот в целом плановые и часть внеплановых проверок этот мораторий закрывает.
2: И мера уже эта вступила в силу. Ее пока утвердили до октября следующего года. И рассказал об этом вице-премьер Дмитрий Григоренко.
3: Постановление правительства распространяется на те объекты, которые пострадали от атак с начала этого года. Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев. Речь идет о ситуациях, когда проведение контрольно-надзорных мероприятий, то есть проверок, необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ранее мы уже вводили схожие меры. Я напоминаю, что с 22 по 24 год в России действовал мораторий на проведение проверок. Практика себя зарекомендовала очень положительно, в том числе и с точки зрения реакции бизнеса. Более того, она нашла свое отражение в законе о контроле и надзоре в Российской Федерации.
1: Ну вот мы помним, Оксана, что моратории у нас и раньше вводились, самые разные. Они бывают налоговые, неналоговые. Тут я сейчас подчеркну, что вот эти моратории, о которых мы сейчас говорим, они носят не налоговый характер. Это как раз про операционку. И о чем говорит бизнес, что с одной стороны, да, это хорошо, с другой стороны, этот мораторий не означает, что вы полностью освобождены от проверок, они просто, по сути, откладываются. То есть, условно, сейчас проверять не будем, потом все равно придем проверим.
2: Накопительного эффекта такого отрицательного вот. Не будет ли?
1: Вот это вопрос, да, от бизнеса и к бизнесу с нашей страны. Но вот что говорит Александр Калинин, президент «Опоры России», он считает, что вот такие меры позволят восстановить бизнес, то есть дают ему какую-то передышку для этого.
4: Постановление правительства как раз во многом дает возможность российским производителям, так называемым селлерам, сосредоточиться на том, чтобы восстановить прежде всего свой бизнес. Все силы бросить на то, чтобы сохранить трудовые коллективы, сохранить свои технологические линии, восстановить финансовую платежеспособность. Ведь помимо того, что правительство предложило остановить проверки, Центральный банк указал финансовым организациям на предоставление кредитных каникул для пострадавших. Отдельным постановлением правительства для селлеров Валберис, мы сейчас надеемся, и для селлеров Озона, введены и отсрочки по налоговым проверкам, по налоговым платежам на год и приостановление производства по таким делам исполнительного. Поэтому комплекс мер, он достаточно большой.
2: Ну, действительно, комплекс мер достаточно большой, как в «Опоре России» говорят, это мы только что слышали. А вот что касается непосредственно этого моратория, о котором сегодня речь идет, по мнению заместителя управляющего директора Управления финансовой политики и развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП Романа Фадеева, меры этой все равно недостаточно. И он назвал как раз те меры, которые были бы сейчас очень уместны.
5: Не решает главной проблемы, она сейчас именно в нехватке денег, поскольку для того, чтобы все это восстановить, нужны средства. Кредитные средства по-прежнему дорогие, и ставки там достаточно высокие. Ну, плюс в результате атак у кого-то там потерялись ликвидное залоговое имущество, и, соответственно, взять в таких условиях кредит достаточно проблематично. Чисто административной передышки явно будет недостаточно. Дополнительные меры, конечно, нужны, и это и фискальные меры, и субсидирование, и льготное финансирование. Все это обсуждается.
1: Ну вот мы уже говорили с тобой, что моратории раньше вводили, помнишь, 2020 год моратории вводили серьезные.
2: Когда пандемия была.
1: Да, пандемия, 2020-2024 год были моратории.

0: лаборатории. И когда мы общались с бизнесом, они говорят, с одной стороны, ну, мнения, конечно, разные. Кто-то говорит, да, помогает, но есть те, кто говорит, слушайте, вот какие-то официально отменяют, но вот профилактические все равно проверки остаются. Они не такие жесткие, как вот плановые, но тем не менее. В частности, нам об этом рассказала основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
1: Профилактические визиты. Это фактически та же самая проверка. Приходит представитель, например, Роспотребнадзора, проверяет фитнес-клуб на предмет соответствия, профилактически говорит, что не так. Но во время этого профилактического визита выявляются нарушения. А затем уже это не проверка, это уже представление к нарушению. Поэтому обходить запрет на плановые проверки наши проверяющие органы умеют. Подготовка к профилактическому визиту, она точно такая же, как отчет по проверке. Вот сейчас прям массово они пошли по всем фитнес-клубам Москвы. Последний год только началось. Судя по тому, что это началось Роспотребнадзора, ожидаем таких же профилактических проверок от других проверяющих.
2: Ну, что касается нового моратория, внеплановые контрольные вот эти проверки будут возможны только по требованию прокуратуры, поручением президента и правительства, если поступает информация, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан или безопасности государства. Это важно отметить.
3: Час. Что это значит?
0: Ну, а сейчас о том, что у трассы новый поворот. Правда, пока неизвестно, кто за рулем окажется. К чему мы это рассказываем? Акции Евротранса, которую управляет сетью АЗС «Трасса», выросли почти на 10% сегодня утром. А вот в субботу бумаги вот этого топливного оператора дешевели на фоне предложения Минэнерго. В ведомстве заговорили о том, что, возможно, стоит применять внешнее управление к активам оператора трассы. Что происходит с Евротрансом и кому может быть интересен этот актив? Обсудим с ведущим программы «Рынки. Главное» на радио РБК Дмитрием Полянским. Он с нами в студии. Дим, расскажи прямо вот кратко предысторию, что сейчас происходит с активом и акциями.
4: Добрый вечер, коллеги. Ну, предыстория следующая. РБК на выходных выпустил эксклюзив о том, что Минэнерго допустила такую возможность передачи активов группы «Трасса» во внешнее управление, в результате чего была реакция рынка. Она была позитивной, но не очень, так скажем, существенной, потому что на торгах выходного дня действует определенное ограничение волатильности, плюс-минус 3% в ту или иную сторону. Проще говоря, бумаги заперты в этом коридоре и не могут двинуться ни выше, ни ниже. Что было потом? Потом наступил понедельник, это ограничение Мосбиржа сняла, ну, по своему регламенту, и далее уже бумаги получили больше пространства для движения и взмыли вверх. Сначала на 10% на утренней торговой сессии, а потом еще выше, когда уже открылись основные торги. В моменте рост составлял 25% за очень короткий промежуток времени, что и вызвало процедуру дискретного аукциона. Это специальный механизм по ограничению волатильности.
0: Дим, а что инвесторы покупают вот в этом случае?
4: Хороший вопрос. Лично я затрудняюсь на него ответить, чтобы я покупал, да,
0: потому что надежда на то, что все хорошо будет.
4: Вероятно, да. При этом ничего существенного не произошло. То есть, как бы, нет факторов, которые как-то очевидно изменили игру. Бизнес тот же, менеджмент тот же, активы те же. Ничего нового не произошло. Да, как бы вкинута в рынок новая информация о том, что...
0: Но как будто уровень неопределенности не стал ниже от этого.
4: Не стал ниже. Более того, если подумать дальше и подумать глубже, мы не знаем, что будет, мы не знаем, кто будет дальше этим управлять. А вдруг, например, объявят делистинг, да? Есть же такой риск? Наверняка есть в случае с таким активом. И тогда бумаги упадут еще ниже. Но, тем не менее, есть горячие головы на нашем рынке, которые покупают, и сейчас котировка прибавляет более 11%. Бумага торгуется по 24 рубля 45 копеек.
0: Дима, а что сейчас инвестору с Евротрансом делать? Вот какие-то практические рекомендации. Вот у нас есть одно мнение. Это Эрик Лысенко, сооснователь аналитической компании NZT Русфонд. Вот он считает, что держателям акций Евротранса сейчас лучше выйти из позиции. Давайте послушаем.
5: Компания будет, скорее всего, банкротиться. Мосбиржа должна будет эти акции снять с торгов и провести делистинг. На организованных торгах акций уже не будет. Скорее всего, они будут переведены на долгое время на OTC-секцию, где будет гораздо ниже цена, гораздо меньше ликвидность. То есть в теории продать и купить акции все еще можно будет, но уже в небиржевых торгах. Акционерам уже ничего не достанется, потому что

0: там в очереди перед ними огромное количество тех, кто в первую очередь получит выплаты. Кто остается в акциях, скорее всего, лучший вариант это пока акции находятся на биржевых торгах, зафиксировать убыток, выйти из акций, пока есть возможность и есть ликвидность. Единственное, что могут сделать облигационеры, если они не хотят продать облигации там за несколько процентов от номинальной стоимости, то это идти и судиться.
1: Абсолютно согласен с Эриком Лысенко из команды NZT Русфонд. Просто немного поясню его слова. Ситуация распадается как бы на две части. Что это значит для акционеров и что это значит для облигационеров? Для акционеров, ну, как бы рыночный риск снижения котировки, никто его тебе не покроет, никто не возместит, никаких гарантий. Значит, что надо делать, алгоритм? Просто продавать, хоть как-то выскакивать, фиксируя убыток. Для облигационеров, в общем, дела тоже плохие. Вот мы поговорили с экспертами. Во-первых, облигационер в России считается кредитором третьей очереди. Статистика на рынке складывается таким образом, что возмещение, которое получают кредиторы третьей очереди при ликвидации, не превышает в среднем где-то 5% от стоимости активов. То есть, как бы инвесторам ничего практически не светит. Плюс процедура банкротства может затянуться, может длиться, ну, условно, там, до 3 лет. За это время эти активы еще съест инфляция, их стоимость, и как бы шансы на полное погашение номинала минимальны. Плюс ГПБ, Сбер и Банк России стоят в очереди перед нами, перед частными инвесторами, и вот у них как раз-таки будет приоритет на возмещение.
2: Да. Если коротко поговорить о судьбе, вот некоторые эксперты уже говорят о том, что может крупный игрок на нефтяном рынке заинтересоваться активом, в частности, так считает эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Давайте послушаем.
3: Если сейчас взять и передать это вертикально интегрированной компании, во-первых, это будет выглядеть как не совсем, может быть, чистый какой-то захват доли рынка, а с другой стороны, получается, что если ты здесь сейчас получил собственность, то предполагается, что ты здесь сейчас их должен обеспечить топливом, а сейчас действительно сложно вертикально интегрированным компаниям это сделать. Мы видим, что не всегда и не вся номенклатура топлив есть на заправках самих Винков, а теперь придется еще какую-то крупную сеть обеспечивать, поэтому тут скорее целью Винков может быть стратегическая. В принципе, когда-то получить эти заправки в собственность. Многие из них находятся в хорошей локации и могут быть привлекательны. Но не сейчас, в данный момент.
1: Игорь Юшков из финансового университета озвучил интересную точку зрения. С одной стороны, да, это может как бы выкупить профильная компания, а с другой стороны, нет. Например, есть кейс ЮГК, которая была приобретена компанией БТС «Золото», не совсем профильной.
2: Угу. Ну, то есть здесь пока тоже неопределенность сохраняется с этим активом, потому что, ну, вот как Игорь сказал, с одной стороны интересен, но с другой стороны сейчас пока не очень понятно, что с ним делать.
1: Все так, и именно поэтому лучше не играть с огнем.
2: Спасибо, с нами в студии был Дмитрий Полянский, ведущий программы «Рынки. Главное» на радио РБК.
4: ЧЕС. Что это значит?
5: Еще одна новость этого дня. Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Почти 9 лет он работал в этой должности, но ушел он, чтобы вернуться. О своем решении он объявлял примерно за месяц до досрочных парламентских выборов. И стало известно, что исполняет его обязанности спикер сербского парламента Анна Брнабич.
2: Ну, тут надо отметить, Оксана, что какой-то неожиданностью это решение не было. Еще об этих планах он в августе говорил, если не ошибаюсь. И на парламентских выборах в ноябре он планирует баллотироваться в качестве кандидата, вот, собственно, правящей сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. О том, что привело вот к таким перестановкам и как это может повлиять на отношения Сербии и России, нам расскажет Яна Ритунская. Она сейчас с нами в студии. Яна, кого можно считать главным конкурентом Вучича?
6: Ну, прямо сейчас очевидно вот это противостояние Вучича, который представляет блок «Объединенная Сербия», и гражданского движения «Студенческий список. Студенты побеждают». Такое вот целиком название. А здесь надо сказать, что, конечно, многие политологи и в целом сам Вучич связывает все происходящее прямо сейчас с теми протестами, которые вспыхнули в Сербии еще в ноябре 2024 года, после того, как из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. И тогда поднялась волна критики, собственно, Вучича, что в итоге привело к, видимо, картине, которую мы наблюдаем прямо сейчас, потому что его президентские полномочия и без того истекали бы уже совсем скоро, весной 27 года, но вот совсем недавно он распустил парламент, и после этого вот такой цикл новый выборный запустился. Но при этом Вучич действительно не уходит из большой политики, и, грубо говоря, если ему действительно удастся занять пост премьер-министра, то он получит даже больше полномочий, чем есть

0: Это крупнейшая газовая компания Сербии, и в отношении нее действуют санкции от Америки. И при этом все-таки в России заявляют, в частности, в Кремле, вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения между отдельными персоналиями. Но также надо понимать, что Вучич накануне вот этого всего объявления о своем снятии с поста президента поговорил и с Владимиром Путиным, где заявил, что Сербия впредь рассчитывает получать газ по хорошей цене, а она практически в 2,5 раза ниже, чем рыночная, что, судя по всему, будет продолжаться.
1: Спасибо. Яна Ритунская была с нами в студии. Мы обсуждали дальнейшую возможную политическую судьбу Александра Вучича. Ну и, конечно, следим за парламентскими выборами в Сербии в ноябре, которые действительно вот этот расклад могут поменять. Ну, а мы спрашивали вас по главной нашей сегодняшней теме, как вы оцениваете связь между собственной производительностью труда и вашей зарплатой?
2: Да, суть-то в чем, что рост зарплат в России обогнал рост производительности труда в 6 раз за 4 года, и вот признаки сближения динамики зарплаты и производительности отмечает Банк России, но при этом величину разрыва все-таки подчеркивает.
1: Да, но тема острая, потому что действительно, с одной стороны, у нас фиксируется рост зарплат, такой даже кто-то говорит опережающий. И, ну, видим по цифрам, что если сравнивать с производительностью труда, то действительно она растет очень медленно. И на этот показатель, кстати, Центробанк тоже смотрит, на вот этот разрыв. Он сейчас у нас составляет 21%, это серьезное значение. И, с другой стороны, вопрос о сокращении важен, конечно, да, то есть нужно этот...
2: Разрыв
1: конечно, надо сокращать. Вопрос в том, за счет чего сокращать? За счет...
2: Уменьшать зарплату,
1: да,
2: или увеличивать производительность
1: труда? Повышать производительность труда. Как будто кажется, что производительность труда повысить сложнее, это более долгосрочный путь, да?
2: Трудоемкий, трудозатратный, да.
1: Проще, да, зарплат понизить. Но нам потому интересно у вас узнать, как вы оцениваете это соотношение. Вот что нам пишут. Андрей пишет из Москвы, руководитель отдела продаж. Если судить по результатам отдела, свою зарплату я отрабатываю. Но продажи растут не только потому, что мы стали лучше работать, но и цены тоже выросли. Честно, так, да? И добавляет. Так что сравнивать прибавку к зарплате только с числом сделок я бы не стал. Ну, да, вполне справедливо.
2: Борис из Москвы. Как у работодателя, у меня в финансовых вопросах свои соображения. Я плачу работнику за его результат. Если он хочет больше, пусть покажет, что приносит больше. За последние пару лет зарплаты увеличил в соответствии с рынком, но премиальную часть пересобрал, чтобы она зависела от реального вклада в дело. Иногда были, конечно, жалобы, доходило до сокращений, но по итогу те, кто остался, работают в достаточной мере эффективно. Хорошая формулировка такая, в достаточной мере. Достаточно для кого?
1: Елена, Санкт-Петербург, директор производственной компании. Мне кажется, моя производительность выше зарплаты. За последние 2 года на мне стало больше задач от закупок до поиска людей. Доход вырос, но свободного времени стало заметно меньше. Но это прямо директор, это самое первое лицо пишет нам. Ну вот так оценивает свою производительность в соотношении с зарплатой.
2: Анастасия из Воронежа. Свою производительность оцениваю как более чем удовлетворительную. Ну, с самооценкой все хорошо у Анастасии. За последний год средняя выручка на моем направлении выросла, доход, соответственно, вырос. Объективные. То есть данные. Другой вопрос, что команда за это время не увеличилась, а задач прибавилась.
1: Знаешь, Оксана, я думаю, напишет ли нам кто-нибудь что-то вроде, знаете, моя что-то производительность совсем низкая.
2: Заберите точно, у меня чуть-чуть зарплату.
1: Зарплату не отрабатываю. Это, конечно, вряд ли, но посмотрим, вдруг кто-то найдется у нас настолько открытый.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Рынок складской недвижимости московского региона подал первые сигналы разворота после 1,5 лет падения. В третьем квартале 2026 года арендные ставки впервые за 6 кварталов пошли вверх. Об этом сообщает компания CoreXP. Базовая ставка аренды на готовые склады класса А выросла на 0,5% за квартал и достигла 10 069 рублей за квадратный метр в год. Это без учета операционных расходов и налога на добавленную стоимость. Для строящихся объектов ставка поднялась на 2,6% до 10 995 рублей. Однако этот рост пока не компенсировал предыдущее снижение. Текущий уровень ставок на 14% ниже, чем год назад для готовых складов и на 9% для строящихся. То есть рынок только начинает отыгрывать падение. Еще один важный показатель – доля свободных площадей. В третьем квартале она снизилась с 5,7% до 3,7%, а с учетом субаренды – с 7,7% до 5%. Сокращение доступных площадей происходит происходит на фоне постепенного восстановления спроса и выбытия части предложения. Тем не менее,

0: Показатель все еще превышает уровень третьего квартала 2025 года, когда с учетом субаренды он составлял 4,5%. Рынок постепенно выходит из периода избытка предложения, сформировавшегося в 2025 году. Как отмечают аналитики CoreXP, в ближайшей перспективе динамика ставок будет зависеть от скорости поглощения свободных площадей и объемов нового предложения. Если текущие тенденции сохранятся, дальнейшее сокращение доли свободных площадей может создать предпосылки для продолжения роста ставок, в первую очередь на готовые склады с качественными характеристиками и востребованной локацией. Таким образом, рынок складской недвижимости московского региона, похоже, проходит нижнюю точку и начинает разворот. Вопрос в том, насколько устойчивым окажется этот рост и сможет ли он вернуть ставки к прежним уровням. Пока же девелоперы и инвесторы внимательно следят за скоростью заполнения складов.
1: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: $13 миллионов переплата по семейной ипотеке. По рыночной ставке 56 миллионов. А какой доступности можно?
4: А ипотека с государственной поддержкой надо говорить в тишине.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Авторская программа Юрия Таманцева. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
5: РБК Тренды.
2: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, которые в этом году подвергались налетам ВСУ. В отношении них не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольных мероприятий. Решение вступило в силу с понедельника и будет действовать до октября следующего года. Российские активы немецкого ритейлера «Метро» переданы во временное управление. Владельцем 100% долей торговой сети стала компания «УК Торкрус», которой руководит гендиректор российского «Метро» Йоханнес Мария Талай. В пресс-службе ритейлера пояснили,

0: РБК, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов. Владимир Путин еще на полгода продлил особые условия оплаты российского газа. Специальный порядок будет действовать до апреля следующего года. Он позволит иностранным покупателям оплачивать поставки газа через любой российский банк. Рост цен в России по итогам 2026 года может достичь почти 7%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, значительный вклад внесет бензин. К подорожанию непродовольственных товаров рост цен на топливо добавит сразу 2 с лишним процента. По данным Росстата, в августе топливо стоило почти на четверть дороже, чем годом ранее. Между тем, правительство России планирует еще на месяц продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Сейчас документ проходит согласование, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нефтяной отрасли. Срок действия эмбарго для производителей истекает в конце сентября. Для непроизводителей запрет на экспорт дизтоплива действует до конца января следующего года. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через трубопровод «Восток-Запад». Об этом сообщают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что перезапуск магистрали вернет саудитам доступ к альтернативному маршруту в обход Ормузского пролива. Трубопровод был поврежден 10 сентября в результате атаки йеменских хуситов. Крупнейший банк Венгрии ОТП готовится уйти из России. Кредитная организация уже начала пересмотр своей стратегии в пользу стран Балтии и на фоне ограниченных возможностей по выводу дополнительных дивидендов из России. Ожидается, что до конца года ОТП-банк полностью уйдет с российского рынка. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Ну вот Евросоюз не договорился, да, о предоставлении ракет-перехватчиков, как уже анонсировал Никита. Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что новых обязательств не появилось. Все это после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.
2: Ну, надо сказать, что Украину совсем без помощи не оставили. Миллиард евро из Европейского фонда мира. Он пойдет на совместные закупки для Киева. И еще часть денег, по словам Кая Каллас, направит на обучение украинских военных.
1: Ну, важен, даже может быть, и другой результат вот этого вот заседания. Министры обороны утвердили сегодня же 5 приоритетных проектов по милитаризации блока. Для чего они нужны? Чтобы усилить европейскую военную готовность и возможности усилить военные промышленности Евросоюза. И вот интересно, чего они касаются-то все-таки эти 5 приоритетов. Это обсудим сейчас с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, приветствуем вас.
3: Добрый вечер.
1: Что это за 5 приоритетов?
3: Ой, там в первую очередь, естественно. Да, вообще-то говоря, это только один из пунктов общей повестки дня, потому что общая повестка входила, во-первых, военная помощь Украине, о которой вы уже упомянули, и Кая Каллас, с нескрываемым сожалением, сказала, что мы хотели добавить Украине ракет для «Патриот», которые есть у наших членов, в первую очередь, ну, она об этом, по-моему, не упоминала впрямую, но известно, что речь шла про Грецию и Испанию. Греция, Испания, ну, у Греции есть вполне понятные опасения в отношении Турции, как обычно, в отношении кого опасения у Испании остаются загадкой, но, тем не менее, им не удалось это сделать. А кроме того, были разговоры, естественно, про финансовую помощь из разных фондов, там их не один и даже не два, и я не буду даже пытаться сейчас влезать во все детали. Речь шла о том, чтобы перераспределить финансовую нагрузку и не нагрузку, а выдачу из этих фондов на более короткое время. То есть то, что 90 миллиардов запланировано на 27 год, давайте их неравномерно будем выдавать, давайте их будем выдавать побыстрее. Но самое интересное, мне кажется, даже не это. Да, ну, сразу же просто перечислю. Санкции, теневой флот. Одновременно были приняты санкции по 10 физическим лицам и 17 организациям в Российской Федерации. Не только в Российской Федерации. Там, в частности, такая неожиданная организация выступила как детский лагерь в Северной Корее, который использовался для, как было сказано, индоктринации украинских детей, которые были депортированы из Украины в Россию, а затем были отправлены в этот северокорейский лагерь. И много других такого же рода неожиданных названий. Все, что связано с депортацией украинских детей, как утверждают, во всяком случае, в Европе. Речь шла дальше из интересных вещей про европейскую безопасность. И вот про европейскую безопасность – это, наверное, одна из самых интересных вещей, на мой взгляд, во всяком случае. Потому что речь шла про так называемые

0: протокол Emergency Security Protocol, то есть протокол о ситуациях, чрезвычайных ситуациях, которые ниже порога вооруженной агрессии. Стратегия противодействия гибридным атакам. И Кая Каллас и прочие министры, министры обороны в первую очередь, естественно, которые принимали участие в заседании, говорили о том, что за последние несколько месяцев гибридные атаки на европейские страны резко усилились. В одном случае, по крайней мере, Германия прямо обвинила Россию в организации неудавшегося взрыва неподалеку от аэропорта Лейпцига, что вполне естественно российский МИД отрицает категорически. Но вот речь идет о том, что у Евросоюза нету скоординированной стратегии противодействия тем гибридным атакам, которые происходят и на которые нужно каким-то образом координированно отвечать, как они считают, но общего протокола нет. Они хотят создать такой протокол, по которому было бы понятно, что и кто делает в случае возникновения ситуации с гибридными атаками.
1: Но это не те самые вот эти 5 приоритетных проектов?
2: Это они и составляют эту стратегию?
0: Не знаю. В стратегии, насколько я понимаю, нет, 5 приоритетов. Там есть производство беспилотников, там есть производство средств противовоздушной обороны и тому подобные вещи. Это более конкретные вещи, которые это конкретные проекты. А здесь речь идет про создание протокола взаимодействия, который был бы, с одной стороны, согласован со всеми странами Евросоюза. И, как предполагается, ну, собственно говоря, Урсула фон дер Ляйен об этом начала говорить в прошлом месяце или даже в начале сентября. Это идет, так сказать, развитие ее идеи. С другой стороны, чтобы это не пересекалось с теми действиями, которые предусмотрены статьями НАТО. Собственно говоря, речь идет про то, чтобы четвертая статья НАТО, которая не пятая, а четвертая статья НАТО, которая говорит, что в случае угрозы безопасности страны должны начать переговоры между друг с другом в отношении того, что им делать и какую помощь другие страны им могут оказать.
2: То есть, по сути, есть сейчас параллельный некий протокол создают. Что
0: совершенно
2: нам делать,
0: верно,
2: если условно прилетели беспилотники?
0: Прилетели беспилотники или произошли взрывы на гражданских или на критических объектах, или что-то еще в этом роде произошло. Произошла кибератака, например. У нас вышла из строя энергетическая система.
2: Да, и кто звонит, кто куда бежит, кто что делает.
0: Кто что делает. Ну и самое главное, как все сказали, в первую очередь нужно выяснить точно и ускорить этот процесс, кто в этом виноват. Потому что сейчас это достаточно затрудненно. То она гибридная атака, что очень затруднена идентификация. Вот как они сказали, вот Германия – это первая ласточка, так сказать, которая идентифицировала российский след в Лейпцигском инциденте. Напомню еще раз, что российский МИД это отрицает, естественно. А вот есть другие инциденты, в которых до сих пор идет расследование уже по несколько месяцев, и ничего не известно. Нужно это дело, время ответа нужно резко сократить. Ну, как они собираются это сделать, это большой интересный вопрос, потому что так сказать, точно возложить вину на какую-либо страну в таких случаях достаточно сложно, и это, естественно, всегда будет оспариваться. Поэтому пожелание есть, как оно будет воплощаться, неизвестно. Но то, что страны этим озабочены, это довольно очевидно.
2: Спасибо. У нас в студии был Ян Мелкумов, обозреватель РБК. Мы обсуждали инициативы, которые сегодня утвердили министры обороны на встрече. Министр обороны ЕС. Это 5 инициатив. Коротко, это производство ударных беспилотников, беспилотников-перехватчиков, создание интегрированной системы морских подводных беспилотников, развитие космических и спутниковых средств и создание интегрированной системы ПВО.
1: Да, эти проекты страны ЕС будут реализовывать совместно. То, как раз о чем мы сейчас говорили, что совместного мало.
2: И в 4 из этих 5 приоритетов будет принимать участие Украина, кроме космической.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем сейчас о запуске с ракеты Starship компании SpaceX. Это первый орбитальный полет, 265 или 275 километров там будет высота, на которую она заберется.
1: Да, и примерно 6 витков вокруг Земли, по крайней мере, так обещали, что вот эта сверхтяжелая ракета должна сделать примерно за 10 часов, но кажется, что-то пошло не так, хотя полетело красиво. Но вот что это значит для развития космоса, разбиралась Лиза Майнгард. Она с нами в студии. Лиза, к событию, к этому SpaceX шла долго, 14-й такой упорный, да, поход, 14-й по счету запуск. Все ли получилось сейчас на эту минуту?
4: Путь к первой орбитальной миссии занял более 3 лет. Это мы считаем только с момента первых запусков. Но вот по подсчетам CNN, почти половина предыдущих испытаний Starship

0: закончилось незапланированным взрывом или потерей корабля. По состоянию на июль этого года из 12 предыдущих испытаний успешными официально признавали лишь 7. И вот лишь на 14-й раз, наконец-то, сверхтяжелый корабль удалось вывести на орбиту, не без определенных сложностей. Но в момент, когда все-таки это получилось, центр управления просто взорвался аплодисментами. Предлагаю послушать. 3, 2, 1.
1: Successful orbital insertion burn. Starship is in orbit.
0: Но получилось, правда, не все. Запланированный исход на 10 часов полета, вероятнее всего, не состоятся. После пары витков Starship сведут с орбиты в Тихом океане. Там лежит одна из резервных зон приводнения. Это случится в ближайшие пару часов. Но причины досрочного завершения миссии не ясны. Вероятнее всего, это неполадки с одним из двигателей, которые возникли уже после запуска. Прямо сейчас за трансляцией полета на официальном канале SpaceX следят почти 2 миллиона человек.
2: Лиз, ну, разумеется, эксперты активно комментируют это событие. И тут и технологический прорыв, разумеется, огромная ракета, запустить ее в космос на такую высоту с полезной уже нагрузкой, это действительно шаг. Есть, правда, еще одна важная история, это повторное использование такой ракеты. Как это повлияет на вообще в целом космическую индустрию, что говорят эксперты?
0: Ну, ты правильно заметил, что главное преимущество Starship — это полная многоразовость, по крайней мере, к ней сейчас стремится компания SpaceX. Они планируют по нескольку раз запускать не только первую ступень, но и сам корабль, что, естественно, влияет на всю экономику проекта. То есть не нужно каждый раз производить новую дорогую ракету, нужно вернуть каким-то образом старую, отремонтировать и запустить снова. В перспективе, если такая схема пройдет все испытания, полеты должны обходиться в 3, а то и в 4 раза дешевле. Это вот по оценкам экспертов, с которыми я пообщалась. К тому же у Starship очень высокая грузоподъемность. Это позволяет распределять фиксированные затраты на более крупный и полезный груз, снижая стоимость вывода каждого килограмма на орбиту. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Натан Эйсмонт.
3: Выдающееся совершенно достижение. Потому что это действительно, мы переходим на новый уровень технологий, как по своим возможностям, так и по, как это ни удивительно, цене, которая нужна на, так скажем, единицу научной продукции. По цене на единицу, ну, так скажем, запускаемой полезной нагрузки. Колоссальная разница, понимаете? Ну, много дешевле получается. Ну, и некоторые вещи было невозможно сделать, просто невозможно. Наверное, будет пересмотр дальнейших программ с упором все-таки на возможности SpaceX.
0: Но дело не только в деньгах и технологическом прорыве.
4: Но, видимо, дело в том еще, что космическая гонка между США и Китаем идет.
0: Да, все так. Вот по плану компании всего через 2 года Starship должен высадить астронавтов на южном полюсе Луны, где никогда еще не бывали люди. Чтобы реализовать все это, SpaceX нужно пару лет выполнять испытательные и подготовительные полеты почти без накладок. Но без них пока вот еще ни разу, к сожалению, не получилось. Иначе в таком случае Китай опередит США. Разница в графиках двух стран составляет всего месяц. Вот Китай рассчитывать на 2029 год, а глава НАСА Джаред Айзекман ранее заявил, что для них дедлайн для высадки конец 2028 года. Еще один серьезный конкурент SpaceX — это компания Джеффа Безоса Blue Origin, которая тоже активно готовится к этой миссии. Хоть в моменте сейчас она и уступает, но не исключено, что может сделать рывок уже в ближайший год. Таким мнением поделилась эксперт в области вопросов о космосе и лунной программе Анастасия Медведева.
5: За участие в программе Артемида идет конкуренция, и две компании бегут на перегонки. Это SpaceX и Blue Origin. Поскольку каждая компания будет тестировать в следующем году стыковку на орбите и сближение на орбите, и каждая компания имеет шанс как участвовать с второй компанией или полностью забрать все контракты себе. Тем не менее, мы видим, что у SpaceX действительно технологии более отработаны, они чаще тестируют свои ракеты. Blue Origin мы еще ждем положительного старта, успешного старта. И сказать, кто сейчас выиграет и кто бежит до конечной точки первым, сложно, поскольку Blue Origin может тоже сделать достаточно такой уверенный шаг вперед, и, возможно, они будут полноправно и полноценно соперничать со SpaceX за эту миссию.
0: Ну, еще один важный шаг в этой гонке — это вот то, что в 2027 году США собираются начать строительство лунной базы, и вот глава НАСА заявил, что запускать миссии на спутник планируется практически ежемесячно, и эти полеты должны стать подготовкой к путешествиям на Марс.
2: Спасибо. С нами в студии была Лиза Майнгард. Рассказывала она про запуск Starship компании SpaceX. Пошел он немножко не по плану. 10 часов планировали, что он будет продолжаться. В итоге 3 часа. Но, тем не менее, поставленную задачу вроде как он выполнил. Там 20 с лишним спутников должен был вывести на орбиту. В общем-то, задача выполнена. Но ждем, тем не менее, финализации этого полета.
6: Чес. Что это значит?

0: Еще другим темам этого дня – влияние искусственного интеллекта на моду, трансформация индустрии с приходом маркетплейсов и изменение потребительского поведения. Все это на саммите моды BRICS Plus обсуждают. Этот саммит открылся в Москве, и там представители более чем 60 стран. Они приехали в столицу и участвуют в этом саммите.
1: Деловая программа обширная, 26 сессий, 5 направлений. Это креативность, производство, маркетинг, бизнес и инвестиции. И, кроме того, смежной индустрии.
0: И без искусственного интеллекта здесь тоже не обошлось.
1: Куда без него теперь?
0: Да, казалось бы, искусственный интеллект и мода, но участники обсуждают роль нейросетей при разработке дизайна одежды. Казалось бы, самое очевидное. Вот вопросы авторства и этические риски тоже очевидно, но интересно, как это применительно к моде все происходит.
1: Уже высказывались участники. Индийский дизайнер Каника Гойл рассказала, что искусственный интеллект положительно влияет на индустрию.
2: Я думаю, что ИИ — это определенно полезный инструмент, когда мы говорим об исполнении в моде, от идеи до создания. Он может предоставить хорошие возможности, например, различные варианты вышивки или интересные выкройки, то есть такой вспомогательный инструмент, примерно как мозговой штурм, который мы проводим со своей командой. И не надо опасаться новых технологий. Только мне, как создателю, в итоге решать, какую идею принять, а какую отвергнуть.
0: Участники мероприятия считают, что это прежде всего точка обмена информацией, вот этот саммит, а также возможность еще и расширить аудиторию, еще торговыми днями называют эту неделю моды, потому что бренды обмениваются клиентской базой, таким образом ее расширяют. И отдельная сессия, которая проходит, посвящена еще технологиям производства, которые могут получить распространение в ближайшие 5 лет. Вот мне кажется, тоже искусственный интеллект там был бы к месту вполне. Президент палаты моды и дизайна Армении Иван Хачатрян рассказал, что искусственный интеллект поможет дизайнерам-одиночкам, например, без большого капитала.
3: Для дизайнера искусственный интеллект — это инструмент. Он не обязательно только в творческом процессе помогает. Часто именно в плане бизнеса, потому что очень многие дизайнеры — одиночки. Если нет большого бюджета, чтобы на тебя работало 10 человек, и ты все делаешь сам, сейчас наступило время, когда вместо этих 10 может работать искусственный интеллект.
1: Ты знаешь, раз уж мы про искусственный интеллект заговорили, 5 копеек ставлю, не только, разумеется, в дизайне применяется, как ты сказал, это самое очевидное применение. Я уже читал о том, что активно применяется ИИ в прогнозировании трендов. То есть искусственный интеллект помогает собирать вот эти все слабые сигналы, так называемые, их аналитики так называют, да, то есть то, что еще незаметно, но, скорее всего, повлияет на развитие
0: той или иной
1: индустрии.
0: Ты не смотрел, безумно интересно, на самом деле, что будет?
1: Сами тренды я не смотрел, я просто знаю, что в моде это, казалось бы, не самое очевидное применение. Да, дизайн тоже, но и там вплоть до того, что производители уже используют эти системы для того, чтобы считать свои запасы, закупки формировать с помощью искусственного интеллекта. Это тоже, конечно, очевидная такая сфера. Там же я молчу про всякие виртуальные примерки, вот это вот все, это объединение.
0: Это давно применяется уже.
1: Да, но тут уже, да, вот эти все VR-инструменты виртуальной реальности применяются, но сейчас туда уже заходит тоже искусственный интеллект. То есть, казалось бы, действительно, мода такая сфера, не подумаешь, что там искусственный интеллект как-то влияет, тем не менее, нет, вот уже много направлений, где искусственный интеллект применяется в моде. Если вернуться к саммиту, продлится он до 30 сентября включительно, проходит в концертном зале «Зарядье». Проводится он с 23 года. Вот в прошлом году посетили его 15 тысяч человек из 65 стран. И за 3 года мероприятие объединило представителей более 100 стран вот в этой индустрии.
4: Что это значит?
0: Так, первый плотный информационный час ЧЕЗа заканчивается. И если вы вдруг только что к нам присоединились, мы уже успели обсудить, что Метро передали во внешнее управление. По сути, там речь идет о том, что юрлицо поменялось, но руководство осталось. И гендиректор прежний Метро России Йоханнес Талай Мария. И решение вот это было связано с необходимостью обеспечить безопасность и сотрудников, и инфраструктуры, и также еще и непрерывность бизнес-процессов. Но, впрочем, Впрочем, в компании заявили, что сейчас все работает штатно и никаких глобальных изменений не ожидают, о чем мы, эксперты, в нашем эфире тоже говорили.
1: Ну и кроме того, важная тема — мораторий на плановые проверки того бизнеса, который пострадал от налетов БПЛА и других средств огневого воздействия. Там уходят и плановые проверки, часть внеплановых проверок. Вот бизнес говорит, что да, все, конечно, хорошо, это помогает действительно, потому что снижает административную нагрузку, но это, конечно, не самое главное. И если говорить о том, что выделяет бизнес, то по-прежнему, конечно, проблемная это ставка, это
0: кредиты, невозможность
1: да, и инвестировать, и вот эти, скорее, операционные задачи. Но, тем не менее, плановые проверки тоже хорошо, что их вот, по крайней мере, на какое-то время приостанавливают.
0: Ну, профилактические остались еще зато, да. Но вот акции Евротранса еще выросли на 10% почти сегодня утром. Все это произошло после падения. В субботу дешевели они на фоне предложения Минэнерго.
1: Понятно, после чего произошло, но непонятно, почему это происходит. Вот Дима Полянский, во всяком случае, затруднился нам рассказать, что же все-таки привлекает инвесторов. Но, может быть, действительно они надеются на то, что все хорошо будет с активом. Но и неопределенность остается с тем, кому дальше он достанется. Он, конечно, какому-то Винку, может быть, достанется. Но вот эксперты тоже говорят, что не самое сейчас удачное время для того, чтобы такой актив приобретать. В будущем, да, но сейчас все-таки сложная ситуация на рынке.
0: Вы слушаете ЧЕС, и мы вас спрашивали сегодня, как вы оцениваете свою производительность труда и адекватна ли оплата труда вот этой производительности?
1: Ну, это мы буквально через минуту обсудим и прочитаем ваше сообщение. Вот интересно, как музыканты оценивают свою производительность. Часто она измеряется у нас вручением различных премий. Да, и вот в Лос-Анджелесе как раз прошла церемония вручения премии MTV. Собрали они разные показатели поп-музыки, даже Мадонна вернулась на сцену впервые, между прочим, за 23 года. Так, в общем-то, четверть века почти, да? Да, стала она главной победительницей церемонии, то есть вернулась так она с помпой, забрала в общей сложности 7 наград, но вот Тейлор Свифт получила первую в истории премии награду «Лучший режиссер-исполнитель» и в целом стала самой награждаемой артисткой вообще в истории премии MTV.
0: Ну да, молодые артисты, артисты с мировым именем, хотя и Тейлор Свифт тоже не назовешь неизвестным исполнителем. Но сегодня молодым артистам конкурировать с мировыми звездами сложно, несмотря на ажиотаж вокруг новых хитов. Таким мнением с нами поделился музыкальный критик Илья Легостаев.
4: Я слышал, что Мадонна набрала рекордное какое-то количество наград впереди всех, что, в принципе, вполне логично. Ее умение создавать ажиотаж вокруг себя и вокруг своих новых альбомов, оно, конечно, иногда вызывает какое-то восхищение. Сейчас, к сожалению или к счастью, вот так вот точно сказать, что любят люди, нельзя, потому что люди любят очень разное. Вот такого мейнстрима, который существовал раньше, мне кажется, сейчас уже нет. Да, людям по-прежнему нравятся хип-хоп и разные его, как правило, коммерческие ответвления. Люди очень любят танцевальную музыку. Наверное, вот эти вот доминанты, которые по-прежнему остаются актуальны. Есть большие такие коммерческие титаны, которые дают стадионные концерты, но все они, ну, скажем так, не из молодежи. Вот, это, в общем, уже такие артисты с большой фан-армией по всему миру, которые едут в большие стадионные туры, собирают огромное количество людей на своих концертах, но они вряд ли уже являются людьми, которые поставляют какие-то актуальные музыкальные новости. Но, тем не менее, мне кажется, концертная индустрия во многом держится еще и на них. Молодой артист может выпустить несколько новых песен, вокруг которых создаться невероятный ажиотаж. Всем вдруг это неожиданно понравится. Все как-то увидят в этом какое-то свежее дыхание. В то же время с несколькими треками давать концерты проблематично. Вот в этом плане конкуренция, она сложновата.
1: Знаешь, Оксана, вот пока Илья говорил про то, что тяжело конкурировать молодым исполнителям с грандами, да, а сейчас, мне кажется, грандом можно и Мадонну назвать, но она просто уже легенда, и Тейлор Свифт, безусловно. И действительно, я задумался над тем, что, с одной стороны, вот мы говорим о демократизации вот этой индустрии, да, что в нее вход ниже стал, ну, барьер входа стал действительно ниже. То есть ты сегодня, тебе легче и свой материал записать, особенно сейчас с искусственным интеллектом.
0: Выложить на какую-нибудь платформу.
1: Пожалуйста, да, платформу сколько хочешь, выкладывай, релиз сам самостоятельно. И, казалось бы, продвигайся. Но действительно, мы видим, что как вот этот Олимп был захвачен там, ну, условно, 10 какими-то грандами, которые все сливки собирают, так, в общем-то, это остается, как это было примерно в 80-е. Сейчас мало что изменилось. Либо мы просто видим вот эту поверхность, верхнюю часть этого айсберга, а большая часть индустрии все-таки где-то вот по нишевым, как сейчас модно говорить, сегментам аудитории расходится. Но возвращаясь к премии MTV, она, конечно, считается одной из самых громких, престижных, эпатажных, скандальных в том числе, и проводится она с 1984 года.
0: Наверное, одной из старейших можно назвать, если не самый старый.
1: Ну, одна из старейших, если все брать современные. Не самая старая, но одна из действительно самых таких почитаемых и старейших.

0: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
1: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Юмэгазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
2: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Procter & Gamble. В конце 70-х американский гигант Procter & Gamble решил покорить Японию своими чудо-подгузниками Pampers. Бренд фактически открыл для этой страны совершенно новую нишу и быстро занял весомую часть рынка. Расчет был на легкий успех. В телеэфире стартовала проверенная популярная реклама. На упаковку поместили привычный логотип. Белый аист несет в клюве младенца. Мило, узнаваемо, понятно без слов, как бы не так. Продажи с треском провалились. Маркетологи не учли национальный фольклор. В стране восходящего солнца за появление детей отвечает сказка о бездетной пожилой паре, которая нашла на берегу реки огромный персик, а внутри него ребенка. То есть образ птицы испугал японских родителей. Было непонятно, куда и, главное, зачем она уносит малыша. Кроме того, уже на практике заметили, что американская продукция просто не подходит новорожденным по размеру. Локальные производители тут же воспользовались этим и создали более миниатюрные и тонкие подгузники. Всего за несколько лет доля Pampers на рынке рухнула с 80% до 10%, став наглядным примером кросс-культурного фиаско.
0: Ошибка на миллион.

0: на всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно указу президента, засекречены будут данные о цене товара, продавцах и покупателях, порядке взаиморасчетов, а также информация о транспортных средствах, которые используются для перевозки нефтепродуктов. Также президент в понедельник увеличил штатную численность вооруженных сил России на 15,5 тысяч человек. Теперь она составляет 2 441 630 единиц, включая более 1,5 миллиона военнослужащих. В июле этого года Путин нарастил численность российской армии на 25 тысяч человек. Вице-премьер Виталий Савельев освобожден от должности. Соответствующий указ в понедельник подписал президент. Предположительно, Савельев займет пост вице-спикера Госдумы. Источники газеты «Ведомости» сообщают, что место Савельева может занять министр транспорта Андрей Никитин. 14 человек погибли, еще один пострадал после крупного пожара в Ярославской области. В понедельник днем в поселке Кубринск загорелся завод по производству пиротехники. Спустя несколько часов пожар потушили. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности. Оснований для новой мобилизации в России нет. Об этом в интервью RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, в стране активно идет набор контрактников, поэтому все потребности российских вооруженных сил закрываются. Иран согласился прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций США. Об этом сообщает агентство «Аль-Хадад» со ссылкой на неназванные источники. Ранее президент республики Масуд Пезешкиан допустил отказ Ирана от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с Вашингтоном. Он также опроверг планы Тегерана по созданию ядерного оружия. Компания SpaceX впервые запустила на орбиту космический корабль Starship. Полет длился всего 3 часа вместо запланированных 10. Причиной стал отказ одного из двигателей. При посадке в Тихом океане корабль взорвался. Тем не менее, он успел вывести на орбиту 26 интернет-спутников системы Starlink. До этого Starship летал только по суборбитальным траекториям. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Подводим итоги дня вместе с вами в программе ЧЕС. И одна из главных тем этого дня, как обещали, будем разбираться. Активы Metro Cash & Carry передали во временное управление. Стало известно сегодня вечером. 100% долей получила компания УК Торкрус, она так называется. И под ее управление перешли еще у Metro Cash & Carry и несколько компаний, которые принадлежат большой группе компаний. И целый ряд других активов. И указ, который президент подписал, уже вступил в силу.
3: Ну вот в пресс службе метро РБК решение объяснили, цитата, необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов. Компания продолжает работу в штатном режиме. Все операционные процессы остаются без изменений. Все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме. Вот это вот отметили в пресс-службе метро. Что за компания вот эта УК Торкрус, выяснял Ростислав Мирецкий. Он сейчас с нами в студии.
2: Ростислав, это не первая такая передача во внешнее управление именно ритейлера. И за последние 2 недели, как мы помним, и Ашан, еще и Лимана Про были. И тогда во внешнее управление это были люди далекие от компании, а сейчас, по идее, ее передают фактически своим.
4: В самом деле сценарий будто бы выглядит противоположным. Акционерное общество УК Торкрус зарегистрировали буквально 3 недели назад, 8 сентября, с минимальным уставным капиталом 10 тысяч рублей. Но главное, где и кем она создана? Юридический адрес новой компании, аналогичный Ленинградское шоссе, дом 71Г. Буква в букву адрес совпадает с штаб-квартирой самого российского метро. А единственным учредителем и гендиректором УК Торкрус в реестре значится Йоханнес Мари Талай, действующий глава российской дочки метро, который руководит сетью с марта 2023 года.
3: Ну, то есть получается, что как минимум на бумаге бизнес передали в управление его же собственному топ-менеджеру, правильно я понимаю?
4: Да, и человеку, который для российского ритейла совсем не чужой, я бы сказал, тяжеловес. В России он с начала 2000-х свободно говорит, кстати, по-русски. Во второй половине 90-х Йоханнес Талай был региональным директором 12 супермаркетов «Глобус» в

0: Германии. В нулевые он приехал в Россию, так сказать, на разведку, исследовать рынок. И благодаря его работе появился первый отечественный гипермаркет «Глобус». До конца нулевых Талай отвечал за территориальное планирование бизнеса, строительство, а с 2009 по 2016 он занимал пост генерального директора российского «Глобуса». После ухода он стал независимым консультантом, входил в совет директоров X5 Retail Group, а в 2019, как вот уже вспомнили, он возглавил российский «Ашан», проработал там 2 года. Далее, наконец, в 2023 он возглавил российское подразделение «Метро», сперва проработав там полгода в качестве заместителя генерального директора.
1: Ростислав Мерецкий с такой справкой основательной по поводу «Метро Кэш энд Кэрри» и передачи во внешнее управление. И
2: интересно... Ты знаешь, что здесь интересно, что как будто бы вот что-то поменялось, но вроде не поменялось.
1: Я сама сижу об этом
2: думаю. А
1: всегда
2: возникает вопрос, а тогда зачем? То есть вот эти телодвижения, да? И второй момент, мы знаем, что, ну вот, ритейл такой, он очень сложный в операционном управлении. Там много всего тех процессов, которые не должны никогда останавливаться, чтобы система эта работала. И управление, почему мы так много обсуждали вот предыдущую передачу временного управления, потому что, ну, это к тому же еще и связано с отраслью, которая влияет на каждого человека, да, люди ходят продукты покупать, и это может повлиять. Вот действительно ли ничего не изменится в работе компании «Метро»? Обсудим с независимым экспертом рынка товаров повседневного спроса Александром Анфиногеновым. Александр, мы вас приветствуем. Ну, может быть, мы начнем немножко ретроспективно. Вот что собой сейчас представляет «Метро» и как у компании бизнес-модель менялась с 22 года, если менялась?
3: Добрый вечер. Да, надо посмотреть на компанию «Метро» в ряду ее естественных конкурентов. Значит, компания «Метро» у нас существует на российском рынке с 2001 года, когда появились первые две точки. Компания, в принципе, уникальна тем, что формат «Cash and Carry» – это оптовая торговля для ресторанов, там, отелей и других там мелких бизнесов. И, в общем-то, никто в этот формат, кроме нее, не заходил. Достаточно успешно на рынке развивалась. 91, по-моему, торговая точка сегодня существует. И компания так, больше 10 тысяч человек, достаточно, ну, достаточно активно. Но, чтобы было понятно, она существует не сама по себе, она существует в ряду игроков FMCG рынка.
2: Ну и к тому же, вот из тех цифр, исходя, которые вот вы сказали, это очень масштабная компания.
3: Масштабная, но у нас FMCG рынок порядка 30 триллионов рублей в год. И основные игроки, первая тройка, это X5, Магнит и, ну, Бристоль, Красное и Белое, занимают достаточно, как бы, объем, то есть порядка там 16-11 там, процентов рынка. А «Метро» занимает меньше процента. То есть эта компания не ключевая, и даже если там, конечно, ничего не случится, но даже если что-то, то это будет не фатальная история, потому что специализированный рынок, специализированный формат и очень маленькая доля в FMCG рынке. Но, тем не менее, компания немецкая остается, там 91 торговая точка, это прилично, это 10% оборота компании, ну, международного, ну, Cash and Carry, «Метро Групп», это 650 торговых центров, вот почти 100 в России.
2: Ну так вот, как вы считаете, Александр, что-то изменится в работе компании?
3: Нет, я думаю, что не изменится, это, скажем так, это позволит контролировать потоки и товарные, и денежные, потому что все-таки компания немецкая, с немцами у нас сейчас в Германии отношения обостряются, ну, как и со всей Европой. И поэтому сейчас я думаю, что вот это основной момент, это контроль прибыли.
1: Контроль прибыли, а вот что касается контрагентов, насколько им будет сложно адаптироваться к переменам, и не способ ли это как раз изменить взаимоотношения?
3: Нет, дело в том, что взаимоотношения менять не имеет смысла, потому что эта компания, вот она получается там на 8-м месте по своему розничному товарообороту. Любое изменение, оно будет не в пользу компании, поэтому все поставщики останутся на тех же условиях, как есть. Компания все логистические цепочки сохранит, тем более, что гарантом этого является действующий CEO, который действительно человек не... очень такой интегрированный в российский ритейл достаточно давно. Поэтому на самом деле, скорее всего, это временное управление, вот как один из аргументов предстоящих переговоров с европейскими странами.
2: А какие могут быть сценарии развития событий дальнейшие? Вернут ли немцам...

0: или какие-то иные будут пути развития ситуации?
1: Ну, мы все рассчитываем на цивилизованное разрешение всех вот этих противоречий, в которых мы живем уже вот пятый год. И, наверное, все вернется, и немцам вернется их активы, там, французской стороне вернутся то, что мы обсуждали на прошлой неделе. Все как-то вот будет цивилизованно закончено.
0: А вот по вашим прогнозам, могут ли в дальнейшем еще какие-то активы переходить во временное управление? Потому что вот мы видим буквально за сколько, пару недель?
2: За пару недель. Лимана-Про, Ашан,
0: FM Logistic, Логистик.
1: Я бы посмотрел бы чуть-чуть дальше. Помните, был момент, когда украинского бизнесмена Евгения Черняка были национализированы активы алкогольного рынка. Потом была тема, мы обсуждали с компанией КТВ, где отец и сын собственники тоже симпатизировали, значит, украинскому правительству. Я думаю, что это все звенья одной цепи. Те компании, которые как бы остались на российском рынке и ведут себя достаточно лояльно. Много же производителей мы знаем, там и Pepsi остался, и Coca-Cola, и Mars. Там,
2: и крупные сети есть еще немецкие тоже в России.
1: Крупная сеть немецкая, это Гиперглобус, в принципе, осталась, как бы она такая, тоже, в общем-то, не, старается не участвовать в политических баталиях. Вот, и может что-то произойти? Наверное, может. Но вот такой активный такой звездопад был, конечно, 22-23 год. Сейчас бизнесу европейскому лучше как-то перетоптаться, как говорят боксеры, посмотреть, чем будет заканчиваться вся эта история и, собственно говоря, как минимум не потерять долю рынка.
2: Спасибо, Александр. Да, ну и звездопад обычно в августе интенсивный бывает, но мы в сентябре его увидели. Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов был с нами на связи.
0: Ну а у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Никита Макаров расскажет и про нефть, которая растет, и про золото, которое падает, и про доходности облигаций. Я там вижу американские трежерис, куда-то там их доходность проценты стремятся куда-то ввысь. Все это подробно будет рассказано, Никита. Если прям одним словом, ты бы вот что выделил, самое главное для нас? Нефть, золото?
3: Ты знаешь, вернемся к первому пункту, это облигации. Международный долг очень сильно растет в процентах годовых.
4: Рынки, итоги.
3: Американские десятилетки дают 5% 26 сотых прямо сейчас. За день изменения в динамике 2%. Это очень много для такого безрискового актива, который еще пытается на самом деле основам стабильности, и на самом деле такие падения происходят по всему миру. Почему падения? Потому что, когда речь заходит про облигации, то рост доходности означает падение цены. И те люди, которые, например, покупали эти облигации на первичных аукционах за 100% цены, сейчас их могут продать лишь за 80% цены. И это, конечно, драматично, потому что банки вкладывают такие облигации и люди, которые откладывают себе на пенсию. Почему это плохо? Потому что это захватывает не только американские Соединенные Штаты, например, вот 30-летние облигации США сейчас дают доходность 5,578%. И это на самом деле уровни 30-летних максимумов. То же самое происходит в Японии. Понятно, что это территории так или иначе политически связанные. 3% 11 сотых 10-летние бумаги дают. Немецкие в Европе дают 3,6%, и французские уже тоже больше 4% дают. Кто-то уже прочит Франции сценарий Греции, если помните, ну, когда-то это давно было, был такой еще, была аббревиатура ПИКС для стран, которые испытывали проблемы с долгом. Как раз Греция соответствовала букве G в этой аббревиатуре, где были также Италия и другие страны. П это была Польша. Ну, собственно, сейчас пока что до кризиса далеко, пока еще резервы стран позволяют, но многие поговаривают уже о том, что в 2027 году придется повышать ключевую ставку в Соединенных Штатах Америки. Почему это важно для нас, для обычного человека? Потому что, с одной стороны, у Трампа впереди выборы в ноябре. Во-вторых, есть дефицит дизеля, на который, собственно, влияет и дефицит дизеля в России, экспорт которого запретили. И это все в такой клубок сворачивается, раскручивается ценовой спирали, то, что называют макроэкономисты, и она раскручивается по всему миру. Если Соединенные Штаты Америки будут повышать

0: повышать ключевую ставку дальше. Это означает, что будут инвесторы бежать из, например, золота, как сейчас мы видим, золото падает на международных товарных рынках на 3%, 4154 доллара за тройскую унцию. Конечно, центральные банки котировки, скорее всего, поддержат. Они продолжают покупать золото в резервы. Крепость доллара не на руку Соединенным Штатам Америки. И против всех правил обычно все товарные группы падают, но продолжает расти нефть. А вот здесь, конечно, влияет геополитика. 106 долларов за бочку Brent плюс процент и 0,4 за сегодня. И вот что из всего из этого, какой вывод мы можем сделать для российского рынка? С одной стороны, нефть дорогая, это хорошо, это поддержка для бюджета. С другой стороны, экспортеры будут продавать валютную выручку, и это будет дальше укреплять рубль. Вроде как для населения хорошо, для бюджета снова плохо. А в рамках того, что Минфин предложил на 2027-2029 год, мы видим, что хоть бюджет и стремится к 2029 году, к первичному структурному дефициту, я напомню, что это ноль в разнице между доходами и расходами бюджета, за исключением процентов по долгу. А вот это, кстати говоря, для нас достаточно важно, потому что долг у нас продолжает тоже дорожать, как во всем мире. И к чему это приведет? Ну вот мы, например, опрашивали экспертов рынка и поговорили с заместителем генерального директора управляющей компании AAA, управления капиталом, Владимир Цыбанов.
1: Озвученные параметры бюджета носят смешанный характер. С одной стороны, параметры дефицита, они ниже тех уровней, которые были заложены в предпосылках июльского прогноза Центрального банка, что позитивно. Но с другой стороны, индексация тарифов и налогообложение иностранных тарифов на маркетплейс, очевидно, носит проинфляционный характер. Поэтому, на наш взгляд, реакция Центрального банка будет очень сдержанной, может быть, даже жесткой на это проект бюджета, и мы ожидаем, что Центральный банк уже не будет в этом году снижать ставку. А это негативно для рынка.
0: Это действительно негативно для рынка. Собственно, рынок это сегодня отыгрывает. Индекс Мосбиржи падает на процент и 0,2, 2253. Техническая картина выглядит слабой. Скорее всего, будет какой-то небольшой отскок вверх, и после этого мы можем легко сходить на 2200. Там находится серьезный уровень поддержки. И при пробитии его вниз, например, на негативных новостях, это могут быть какие-то дополнительные параметры бюджета, которые должны уточнить, опубликовать, принять. Это может быть решение Центрального банка 23 октября, который может дать какой-то жесткий сигнал, оставить ставку без изменения, может быть, изменит даже среднесрочный прогноз. Ну и что мы имеем по итогу на сегодняшний день? Сегодня в лидерах падения у нас HeadHunter минус 6,4%, Magnit минус 3,7%, но там своя история. Многие ждали, что компания в очередной раз выведет из-под репо заложенные акции, то есть у них акции в залоге находятся по оферте, но нет, они продлевают еще на год эту операцию репо. Сбер минус проценты 0,2, поле золота минус 0,4, ну, минус 4%, здесь влияет цены на золото. Магнитогорский металлургический комбинат минус 4% теряет. Но это в целом такие вот лидеры падения сегодня. А есть лидеры роста. ВТБ прибавляет 3%, фактически без новостей, но на ожидании отчета по МСФО за 8 месяцев, и это уже будет опубликовано завтра. Возможно, будут какие-то детали и подробности о доп. Эмиссии для покупки части Wildberries. Сегодня также взлетал до планки Евротранс, это, можно сказать, мемная акция для российского рынка, которая фактически стала пустышкой, с одной стороны, но спекулянты вот решили поиграть. Поводом для них стала новость о том, что Минэнерго предложил ввести временное управление на Евротрансе. Ликвидность там низкая, и вряд ли стоит это считать инвестиционной идеей. Ну, что касается будущего, то действительно все не так определено у нас. Во-первых, возвращаясь к тому, с чего мы начали, инфляционная спираль, которая раскручивается в мире, она будет косвенно влиять и на нас. И это, безусловно, будет еще одним сложным фактором для Центрального банка в принятии решения по снижению ключевой ставки. А это, в свою очередь, будет давить на Минфин. Например, сейчас уже дальний конец ОФЗ, то есть ОФЗ с погашением 10 лет и более, дают доходность 16%, 6%. Многие указывают на то, что это рыночная неэффективность, и сейчас удобный момент для того, чтобы сделать такие инвестиции. А некоторые считают, что таким образом рынок показывает,

0: это хороший аргумент, потому что мы все знаем эту цифру в 40 триллионов долларов, которую перевалили в этом году, и, безусловно, здесь есть за что переживать. Но тут есть несколько контраргументов. Большая часть долга американского, она сконцентрирована внутри. Это около 80%. Около 20% это внешний долг, это то, что обычно педалируют те, кто хотят прокатиться на хайпе, что вот Япония сколько-то облигаций держит, она самый крупный держатель, больше триллиона. Китай активно распродает американские трежерис. И вот если они все вместе дружно распродадут эти 20%, конечно, будет больно. И самая, наверное, большая проблема, Америке будет негде занимать именно на внешнем рынке. Но они могут занять внутри. И пока что экономика вот растет, двигается и показывает постоянно рост, ну, сейчас там хайп искусственного интеллекта, то вот поддерживать вот эту машину постоянного долга можно, но этот пузырь может же лопнуть.
1: Да, спасибо, финансовый обозреватель Никита Макаров. Ну, а мы вас спрашивали о производительности и зарплате. Как вы сами оцениваете это соотношение для самих себя?
2: Да, кстати, Банк России оценивает его как достаточно далекие показатели друг от друга и называет значительный по историческим меркам разрыв. Рост зарплат обогнал рост производительности в 6 раз, и все это произошло за 4 года.
1: И вот нам пишет Вадим из Краснодара. Я себе плачу меньше, чем мог бы на аналогичной должности по найму. Деньги сейчас нужнее бизнесу. Ну и утверждать, что вся выручка – результат лично моей производительности – было бы нечестно.
2: Екатерина из Новгорода пишет, в целом, да, я получаю достаточно, но отрабатываю, конечно, каждый рубль. Мне вот интересно, как каждый конкретный человек вот это считает, что каждый рубль он отрабатывает. Екатерина из Новгорода, так, это только что прочла, простите, Игорь из Москвы, у меня творческая должность, так что зарплата – это вечная неопределенность, нервы вымотаны, но если хорошо сделать, то получаю немалые деньги.
1: Я не руководитель, но вижу это так, это пишет Игорь из Воронежа. Вижу это так, если оборудование простаивает из-за нехватки деталей, моя выработка падает. Зарплата при этом не становится незаслуженной. Я готов работать, просто не все зависит от меня. Но вот тут уже приходим, да, к ситуациям, когда люди понимают, что не всегда, возможно, зарплата-то соответствует выработке, но и сделать с этим ничего не могут. Действительно, когда внешнего заказа нет у компании, то что тут уж сделаешь?
2: И еще ваше сообщение. Галина из Санкт-Петербурга. KPI за 2 года переписывали 3 раза. Каждый раз планка выше.
1: Это уже было.
2: Выше, да, тоже было уже. Я уже производительность моя падает. Ты видишь, да, что понедельник, но она уже, по крайней мере, внимание рассеивается точно.
1: Денис пишет из Санкт-Петербурга, начальник цеха. В штуках на человека мы производим больше, но часть прироста дала новая линия, а не то, что люди стали работать с удвоенной силой. Разделить эти вещи в разговоре о зарплатах важно. Ну, действительно, это важно. Пишет нам Алексей из Москвы, руководитель отдела продаж. Честно, последние месяцы моя зарплата растет быстрее результатов. Команда работает, а я слишком много времени провожу на совещаниях, от которых продажи не меняются. Вот, наконец-то, честные пошли ответы сотрудников, которые признают, что зарплата выше, чем производительность. Оксана пишет из Екатеринбурга, директор по маркетингу. Сейчас я получаю больше, чем даю компании. Проекты идут по инерции, новых сильных идей у меня давно не было. Неприятно это признавать, но так и есть.
2: Главное, вот, чтобы сейчас руководство Оксаны это не услышало и не приняло это к сведению.
1: Ну, нам название компании не пишут. Впрочем, мы бы и не назвали, даже если бы написали. В любом случае, пишите нам ваши сообщения, как вы оцениваете свою собственную производительность труда, как она соотносится с зарплатой и как изменилось это соотношение за последний, условно, год-два. Стали ли вы больше работать и меньше получать, или зарплата не изменилась, а нагрузка выросла?
2: Как можно это сделать? Нужно в Телеграме, в поисковике забить радио РБК, бот, и написать сообщение. Сразу оно попадает к нам в эфир, мы его читаем. Все очень просто.
3: Кто есть кто? Hi-Fi X – это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством

0: количеством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромный дисплей, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, которые в этом году подвергались налетам ВСУ. В отношении них не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольных мероприятий. Решение вступило в силу с понедельника и будет действовать до октября следующего года. Российские активы немецкого ритейлера «Метро» переданы во временное управление. Владельцем 100% долей торговой сети стала компания.

компания УК «Торкрус», которой руководит гендиректор российского метро Йоханнес Мария Талай. В пресс-службе ритейлера пояснили РБК, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов. Владимир Путин еще на полгода продлил особые условия оплаты российского газа. Специальный порядок будет действовать до апреля следующего года. Он позволит иностранным покупателям оплачивать поставки газа через любой российский банк. Рост цен в России по итогам 2026 года может достичь почти 7%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, значительный вклад внесет бензин. К подорожанию непродовольственных товаров рост цен на топливо добавит сразу 2 с лишним процента. По данным Росстата, в августе топливо стоило почти на четверть дороже, чем годом ранее. Между тем, правительство России планирует еще на месяц продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Сейчас документ проходит согласование, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нефтяной отрасли. Срок действия эмбарго для производителей истекает в конце сентября. Для непроизводителей запрет на экспорт дизтоплива действует до конца января следующего года. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через трубопровод «Восток-Запад». Об этом сообщают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что перезапуск магистрали вернет саудитам доступ к альтернативному маршруту в обход Ормузского пролива. Трубопровод был поврежден 10 сентября в результате атаки йеменских хуситов. Крупнейший банк Венгрии ОТП готовится уйти из России. Кредитная организация уже начала пересмотр своей стратегии в пользу стран Балтии и на фоне ограниченных возможностей по выводу дополнительных дивидендов из России. Ожидается, что до конца года ОТП-банк полностью уйдет с российского рынка. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: вроде люди даже высыпаются, даже следят за собой. И все у них вроде бы неплохо, вот они измотаны, они истощены, им все уже претит. Вот вы это видите сегодня?
1: Знаете, как в свое время в Америке была Великая депрессия, а теперь великая усталость захватила весь мир. Особенно молодое поколение. Чем моложе, тем больше усталые.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Повтор программы.
3: Сейчас о том, что российские микросхемы собирают в одну большую схему, финансовую и промышленную. Первый вице-премьер Денис Мантуров раскрыл детали создания объединенной структуры в сфере микроэлектроники. Она будет называться интегральной системой, но, собственно, она и создается на базе интегральных систем Сбера. Все доходы от бюджета, от технологического сбора пойдут, собственно, на ее развитие. Сможет ли вот эта новая компания превратить и деньги Сбера, в том числе и технологический сбор, и другие вливания финансовые, возможно, которые будут в востребованные российские чипы, и по каким результатам мы поймем, что это произошло, будем обсуждать с экспертами и представителями отрасли. С нами на связи кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Миляев и генеральный директор компании BQ «Бытовая техника» Владимир Пузанов. Приветствуем вас, коллеги. Михаил, наверное, вот первый вопрос к вам. Какие продукты, вот просто обозначим, чтобы мы понимали, о каком рынке мы говорим, какие продукты вот ОМК это должна будет выпускать серийно и в какие сроки?
4: Ну, дело в том, что сама-то она ничего не собирается выпускать. Это фактически получается такой финансовый пул, вот, который будет у себя концентрировать вот этот вот технологический сбор. Я не думаю, что все об этом знают, о его существовании, но с 1 января 2026 года существует такой специальный, ну, это такая разновидность налога для простоты, скажем так, сбор с тех компаний, которые производят компоненты, которые применяются в микроэлектронике.
3: Давайте сразу тогда обозначим, кто будет платить вот этот техсбор.
4: Вот, платить это платят производители, раз, и платят этот микросбор, не будет, а уже платят. И те, кто импортирует вот эти вот эту продукцию. Там назначается специальная ставка твердая с единицы или производителя и ввезенной продукции, но не более 5000. Там достаточно гуманная такая ставка. Вот, и эти деньги будут собираться разрозненных компаний, которые этим занимаются, будут концентрироваться вот в этих интегральных системах Сбера, и уже она потом будет распределять эти средства для поддержки компаний, для создания каких-то новых компаний, для создания этих самых каких-то стартапов и так далее, и так далее. И вот очень важно, пока мы не забежали вперед, очень важно, что создается, вот должна быть создана индустрия микроэлектронного машиностроения. Вот отрасль, которая будет создавать вот это вот. То есть это будет создана целая отрасль.
3: Михаил, а как будет, как будет определяться, кто входит в нее? Ну, я так понимаю, ГК-элемент будет входить, это понятно, как производитель. А как будет определяться, кто еще войдет в эту ОМК? Как будет определяться, кому средства направить, а кому не направлять?
5: Если распределение идет из одного центра, как вы сказали, да?
4: Пока да, пока подробности не раскрываются, есть общая идея. Видимо, будут разработаны определенные критерии, определенные заявки будут подаваться, они будут рассматриваться, это раз. И во-вторых, ведь государство, когда надо развивать какую-то отрасль, а явно, что эту отрасль надо развивать, потому что надо повышать свою независимость и свою автономию вот в производстве вот этой вот важнейшей отрасли, на которой базируется вообще все. Тут и государство уже может применять уже какие-то специальные свои меры уже активного воздействия на эту отрасль. То есть куда что направлять, где освобождать, кому давать там, ну, так сказать, какие-то дотации и так далее, и так далее. То есть это вот такая вот работа, которая на самом деле она важна. Но это ни в коем случае не означает, вот как тут я прочитал кое-какие, ну, журналисты они любят, значит, мало чего поняв, тут же поднимать какую-то пену, что, значит, всех лишают самостоятельности, и прочее. Самостоятельности никто никого не лишает, кто хочет работать, тот работает, работает на рынке. Более того, даже есть еще такой инструмент, он называется офтейк-контракт. Вот это на самом деле очень важная вещь. То есть, когда есть какие-то разработки, ведутся, вот это очень важный момент, ведутся разработки, но они ведутся не вслепую с готовым проектом, а они уже замыкаются на определенного потребителя вот этой самой продукции.
3: Ну, какого-то заказчика этой продукции.
5: Да, да, это Михаил Миляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. С нами на связи еще генеральный директор компании ABQ Владимир Пузанов. Владимир, а вас вот то, что происходит, лишает каким-то образом самостоятельности?
6: Ну, нас никаким образом это самостоятельности не решает, да. Мы работаем на рынке потребительской электроники и бытовой техники. И, собственно, это в первую очередь оказывает влияние на стоимость продукции, да, и не более того, и не менее того. То есть все просто в очередной раз подорожает для конечного потребителя.
5: Вы для себя какие-то цифры уже определили, насколько все может подорожать?
6: Слушайте, ну, на самом деле все очень просто и в открытых источниках находится, да, то есть если там обозначается цена на кнопочный телефон 50 рублей без НДС, на смартфон, по-моему, 500 рублей, на ноутбуке 1000 рублей, ну вот добавляете НДС, добавляете еще какие-то торговые наценки, вот настолько подорожает продукция по данным наименованиям.
3: Владимир, ну а может быть произойдет через какое-то время, разумеется, обратный эффект, что вот, например, производители российской, в том числе бытовой техники, которым тоже нужна продукция производителей микроэлектроники, они просто начнут собирать бытовую технику на российской микроэлектронике, которая, ну, хочется верить, станет дешевле, доступнее, а за счет этого и продукция станет дешевле.
6: Любая доступность, она связана с массовостью производства, и тем самым она уже исключает как именно российское, да, российское производство, поскольку, ну, мы все прекрасно понимаем, что мировая фабрика находится в Китае, и которая работает на весь мир, да, и даже в случае, если вдруг Россия выйдет из-под всех санкций и начнет сразу поставлять на весь мир, я думаю, что очень сложно будет перебить сформировавшиеся десятилетиями каналы поставок из Китая. Вот, поэтому нет, не стоит ожидать, что те чипы, которые будут разработаны на деньги, которые сейчас взяты из потребительской электроники, поступят обратно в эту же потребительскую электронику и снизят ее себестоимость. Потому что, скорее, здесь расчет на что-то такое очень чувствительное для, может быть, оборонной промышленности, авиационной промышленности, вот что-то такое.
3: Ну, для каких-то других отраслей, во всяком случае. Владимир, да, спасибо. Михаил, вам вопрос. А почему так получается, что, казалось бы, чтобы развивать любой рынок,

0: частности, вот микроэлектронику, нужна конкуренция между компаниями, а мы сейчас видим консолидацию. Почему так?
1: Вы знаете, не всегда нужна конкуренция, потому что понятно, куда развиваться, как развиваться и какие технические, технологические требования нужны, да? Ведь не все, понимаете, в книжках написано что-то, но книжки, они же не все нюансы.
0: Нет, ну тут дело не в книжках, но давайте на мировой рынок посмотрим. У нас есть производители чипов мировые, вот они с собой конкурируют, там даже американские компании конкурируют. Они, получается, дурачки?
1: Проводим. Когда мы проводим государственную политику для суверенитета, вот этого элементного и суверенитета в этой самой области микроэлектроники, в том числе и для военных целей, и для оборонных целей, то вполне возможно некоторое время, повторю, некоторое время, когда понятно, какие требования, какие параметры, какие стандарты, и что надо вот в этих рамках развивать эту продукцию. Тут конкуренция не всегда обязательна, потому что фактически ты уже понимаешь, куда и как идти. На другом этапе уже потребуется конкуренция, да. В экономике все идет волнами. Тут такого лобового-то решения нет, раз и навсегда выученных.
0: Михаил, а вы согласны с мнением Владимира, что вот эта инициатива, она будет полезна, ну, для отдельных отраслей, ну, в частности, военной, а для остальных гражданских эффекта не будет?
1: Ну, видите, гражданские отрасли – это в любом случае так называемые спин-оффы, то есть отчесы военного производства, скажем так. Вот это в книжках тоже написано. Не все в книжках плохо написано. Вот, то есть это параллельно, два параллельных процесса. Ну, конечно, основное у нас направление – это прежде всего нам надо поднять военную и оборонную промышленность, а гражданскую уже с этими телефонами как-нибудь мы там сами разберемся, но там тоже очень хорошо, если это будет все на отечественной элементной базе, потому что это значит, весь этот оборот денежный и товарный, он будет осуществляться внутри страны, то есть со всеми вытекающими отсюда полезными выводами для нашей экономики, для нашего внутреннего продукта.
2: Михаил, спасибо. Михаил Миляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. И с нами на связи Владимир Пузанов, гендиректор компании «Бику». Владимир, к вам вопрос. Вы верите в российскую микроэлектронику?
3: Я в нее верю. Я думаю, она еще и наследница советской микроэлектроники. Она, естественно, существует, существуют разработки, и остались еще и мозги в России, да, которые могут это дальше продолжить и развивать. Вот, у нас фундаментально высшее образование хорошее, да. Вот, но я именно скептически отношусь к потребительской, к потребительскому направлению развития микроэлектроники.
0: И потенциалу потребительскому микроэлектроники. Да, спасибо вам, Владимир. Время у нас заканчивается, но в любом случае за оптимизм вам тоже спасибо. Генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов был с нами на связи и кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Миляев.
4: Час. Что это значит?
2: Еще одна из тем этого дня. Рост зарплат в России в разы превысил рост производительности труда.
4: Эксклюзив РБК.
0: Да, есть цифры конкретные. В России за 22-25 годы реальные зарплаты выросли на 25,2%, а производительность труда всего лишь на 4,2%, подсчитал это РБК по данным Росстата. В первом полугодии этого года реальные зарплаты выросли на 6,5%, а оперативная оценка производительности показала снижение аж на 0,5%, то есть разрыв, для понимания, 7% составляет в этом году.
2: Баланс нужен, это безусловно, нужен. Да, но вот кто заплатит за возвращение к балансу? Бизнес, покупатели или сотрудники. Будем разбираться. У нас в гостях Павел Бирюков, главный экономист «Газпромбанка», и на связи со студией Сергей Фирстов, финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода.
0: Павел, вам первый вопрос. Вот почему накопился такой разрыв 21% за 4 года?
5: Благодарю за приглашение. Я рад вас сегодня вечером увидеть в студии. Глобально ответ на этот вопрос лежит в русле того самого момент нашей экономики, на который последние пару лет очень пристально смотрит Центральный банк. Это дефицит рабочей силы, перегрев рынка труда. Нехватка людей смещает на рынке труда переговорную силу в сторону работника от работодателя. Соответственно, работодатель вынужден конкурировать за работников, за небольшое количество работников, очевидно, ростом зарплат. И мы наблюдаем, что

0: то вот за последние 2,5 года реальные зарплаты, то есть для наших слушателей это зарплаты с поправкой на инфляцию, выросли примерно на 25%, в то время как за это же время рост производительности труда составил 2,5%. То есть разрыв, я бы даже сказал, он в 10 раз.
1: В общем, конкуренция за работника.
0: Именно.
1: А производительность труда с ней что, почему так медленно растет?
0: Здесь вопрос, скажем так, нюансов. Прежде всего, в условиях некоторой модели, которая у нас была на рынке труда до недавнего времени, было действительно очень сложно наблюдать за устойчивым развитием производительности труда. Напомню, до пандемии у нас в экономике было трудоустроено, по официальным данным, это исключительно публичная информация, около 12 миллионов трудовых мигрантов. И вот с пандемией у нас произошло из-за пандемийных ограничений резкое сокращение количества работающих в экономике трудовых мигрантов. Потом череда событий, что было после этого, привела к тому, что к настоящему моменту у нас примерно половина этого количества трудовых мигрантов находится в экономике. Не хватает примерно 5-6 миллионов человек. И из-за этой вот нехватки труда мы наблюдаем вот этот вот гонку за зарплаты. То есть тут не только моменты, связанные с ростом бюджетных расходов в широком смысле этого слова, но еще и буквально физическая нехватка рабочих рук. То есть, чтобы вернуться в 2019 год, нужно еще где-то 5-6 миллионов человек, либо пропорциональный рост производительности труда, который очень сложно запускать, когда вы привыкли, с одной стороны, к длительному периоду от трудовой миграции, модели на рынке труда, а с другой стороны, когда у вас есть некоторая волатильность внутриэкономических факторов.
2: Павел Бирюков, главный экономист «Газпромбанка», с нами в студии. На связи финансовый директор Чербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов. Сергей, а вы в гонке зарплат участвуете? Ощущаете ли нехватку у кадров?
3: Ну, я думаю, что все в той или иной степени ощущают определенную нехватку кадров, то там общепризнанные проблемы. Но мы не участвуем в гонке заработных плат. У нас отсутствует какая-то там веерная массовая индексация. То есть мы оцениваем по каждой категории отдельно уровень заработных плат, который складывается на рынке, то, что мы можем предложить. Поэтому я бы сказал, что в гонке мы не участвуем.
1: Хорошо, в гонке не участвуете. Тем не менее, вот как вы внутри компании оцениваете, у вас разрыв-то все-таки этот есть между ростом заработных плат и производительностью?
3: Я бы сказал, что все зависит от методологии оценки. Если там грубо посмотреть, что наша численность выросла сильнее, чем вырос уровень нашего производства, но это связано с тем, что мы увеличиваем локализацию производственного процесса. Мы боремся за каждую минуту рабочего времени, поэтому я бы сказал, что у нас такого, как вот тут было сказано, десятикратного разрыва просто нет.
1: Десятикратного нет, но какой-то есть.
3: Нет, я вообще впрямую не связываю рост производительности труда и рост заработных плат. Это два показателя, имеющие абсолютно разную природу между собой.
1: Ну, тут-то мы не спорим, они, конечно, разную природу представляют собой, но, тем не менее, вот разрыв между ними – вещь важная. Хорошо, Павел, к вам вопрос тогда. Смотрите, мы говорим о том, что этот разрыв нужно сокращать. Тут сразу рисуются два сценария. Либо надо рост зарплат сокращать сильно, да, либо вообще снижать зарплаты, либо сильно повышать производительность труда. Вот каким путем мы пойдем?
0: С высокой долей вероятности никаких чистых решений невозможно в реальной жизни. Это всегда будет какой-то гибрид. То есть, очевидно, с высокой долей вероятности новые технологии, они наступают. Мы, я думаю, на своей жизни уже сейчас очень четко понимаем, что новые технологии, они повышают производительность труда. То есть, применение искусственных агентов с искусственным интеллектом.
1: Куда очень... без них уже.
0: Да, да, да. То есть очевидно, что офисная работа однозначно будет за счет этого ускоряться каким-то образом. Роботизация, несмотря на кажущуюся футуристичность этого слова, она гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд, потому что она стала гораздо дешевле. Опять-таки, дешевое кодирование с помощью искусственного интеллекта делает ее еще ближе, еще реалистичнее. Все вместе это, конечно, сильно снижает стоимость всех этих инвестиций в эти все процессы, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, чисто так пройти, совершенно, к сожалению, не вызвав некоторых сложностей на рынке труда, наверное, будет очень сложно. То есть тут наш опыт прошлый, вот начало нулевых годов, как раз-таки показывает, что период, когда у нас в экономике снижалась доля зарплат в структуре ВВП, ну, скажем так, скорее возвращалась к каким-то более долгосрочным нормам, он сопровождался периодом, когда у нас, с одной стороны, восстанавливалась трудовая миграция, как раз раз после просадки в 2014 году, там, примерно с 2015-2016 года количество трудовых мигрантов.

0: процентов восстановилось, и после этого на рынке труда началось сокращение вот этого вот давления происходить постепенно. Соответственно, с другой стороны, там еще имела место быть консолидация бюджетных расходов 2016 года, она очень яркая была. Соответственно, на выходе, я думаю, мы будем наблюдать какую-то гибридную форму. Скорее всего, рост производительности труда за счет автоматизации будет
1: подрастать.
0: Естественно, ускоряться, естественно, потому что жизнь не хочет, жизнь заставит. С одной стороны, особенно частный сектор прежде всего. Вот. А с другой стороны, в каком-то смысле, возможно, приоритизация государственных расходов, о чем в последнее время говорит Минфин буквально на всех своих официальных выступлениях, она тоже будет подталкивать и с той стороны показатели.
1: Вы знаете, у меня вот, когда мы говорим о том, что повышение производительности труда, у нас часто звучит эта мысль. Искусственный интеллект, роботизация. У меня вот плохие новости есть, потому что я посмотрел несколько очень свежих исследований, правда, американских, западных, и вот они показывают, что даже широкое внедрение искусственного интеллекта в компании пока, во всяком случае, к какому-то резкому росту производительности труда не приводит. Это для меня тоже было открытием и откровением. Вот мы давайте у Сергея спросим. Сергей, а вот вы на своем производстве как-то внедряете? У вас там роботы уже собирают лифты?
2: Ну, скажем так, роботы лифты не собирают, но мы активно работаем над повышением производительности труда с учетом того, что мы внедряем автоматизированное оборудование. То есть там покупаем автоматизированные линии, которые одна линия обслуживается одним человеком, а раньше станки обслуживал 5-6 человек.
1: В цифрах условно, вот за последние 5 лет какой прирост эффективности?
2: Я могу сказать, что не менее 20% у нас прирост эффективности. Не менее.
1: За последние 5 лет?
2: Да.
1: Просто за счет автоматизации?
2: Хорошо. За счет автоматизации, за счет перестройки производственных процессов, вот, наверное, так, да.
3: А экономию вы считали уже, вот, учитывая вот эти процессы, сколько удалось сохранить?
2: А у нас, смотрите, у нас тут за 5 лет мы, наоборот, в численности только выросли. Но если смотреть на уровень локализации, мы достигли, наверное, локализации на уровне 80%. То есть если раньше мы покупали готовые узлы и комплектующие, на стороне, то сейчас мы их больше производим сами, мы такие более самостоятельные, независимые в этом плане. Но при этом удалось сохранить себестоимость на том же самом уровне. Мы в течение трех лет работаем вплотную над себестоимостью. И в том числе над стоимостью наших работников. То есть мы их используем в других операциях.
3: Это какой-то сценарий из будущего, мне кажется, сейчас, а не из настоящего.
1: Хорошо, Сергей, спасибо. Я напомню, мы обсуждаем разрыв в производительности труда и в заработных платах. У нас в студии в гостях Павел Бирюков, главный экономист Газпромбанка, и на связи финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо. Опасно или безопасно. Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите, ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно. Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите, Что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание? Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно? Я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
9: Недавно я прочитал книгу Вячеслава Добынина «Мозг и его потребности». Чем меня эта книга привлекла? Природа нам дала такой инструмент в виде мозга, который мы воспринимаем как просто какую-то думалку. На самом деле он управляет нашим организмом весьма совершенно в сравнении с другими представителями живого мира. Вы на много часов, сосредоточиваясь здесь на работе собственного мозга, как его обслуживать и какие колоссальные возможности он вам дает.
8: Вячеслав Добынин. «Мозг и его потребности. От питания до признания». Стремление лидировать – одна из важнейших врожденных программ, которые формируют основу темперамента и поведения человека. Лидеры и подчиненные по-разному реагируют на стресс и испытывают различный уровень счастья, что связано с особенностями работы их мозговых систем. Для поддержания лидерских качеств важно понимать биологию мозга и работать над ее тренингом, чтобы избежать выгорания и сохранять социальную эффективность.
4: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно указу президента, засекречены будут данные о цене товара, продавцах и покупателях, порядке взаиморасчетов, а также информация о транспортных средствах, которые используются для перевозки нефтепродуктов. Также президент в понедельник увеличил штатную численность вооруженных сил России на 15,5 тысяч человек. Теперь она составляет 2 441 630 единиц, включая более 1,5 миллиона военнослужащих. В июле этого года Путин нарастил численность российской армии на 25 тысяч человек. Вице-премьер Виталий Савельев освободил

0: Освобожден от должности. Соответствующий указ в понедельник подписал президент. Предположительно, Савельев займет пост вице-спикера Госдумы. Источники газеты «Ведомости» сообщают, что место Савельева может занять министр транспорта Андрей Никитин. 14 человек погибли, еще один пострадал после крупного пожара в Ярославской области. В понедельник днем в поселке Кубринск загорелся завод по производству пиротехники. Спустя несколько часов пожар потушили. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности. Оснований для новой мобилизации в России нет. Об этом в интервью RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, в стране активно идет набор контрактников, поэтому все потребности российских вооруженных сил закрываются. Иран согласился прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций США. Об этом сообщает агентство «Аль-Хадад» со ссылкой на неназванные источники. Ранее президент республики Масуд Пезешкиан допустил отказ Ирана от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с Вашингтоном. Он также опроверг планы Тегерана по созданию ядерного оружия. Компания SpaceX впервые запустила на орбиту космический корабль Starship. Полет длился всего 3 часа вместо запланированных 10. Причиной стал отказ одного из двигателей. При посадке в Тихом океане корабль взорвался. Тем не менее, он успел вывести на орбиту 26 интернет-спутников системы Starlink. До этого Starship летал только по суборбитальным траекториям. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Прямо сейчас будем разбираться, что означает золотой стандарт книг, мультфильмов и игр для дошкольных учреждений, которые обещают придумать в Минпросвещение. И участвовать в его создании будут ученые, эксперты и представители гражданского сообщества. Будут единые методички с учетом воспитательных задач их составят. И вообще особое внимание сейчас Минпросвещение хотят уделить не подготовке к школе в детском саду, а формированию нравственных ориентиров. И, ну, я как родитель соглашусь здесь в чем-то, по крайней мере в том, что цифры и буквы это уже потом в школе должно быть. И министр Кравцов говорит о том, что как раз знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами должно быть в приоритете, а да, вовсе вот не буквы и цифры.
2: Как сказал, да, Кравцов, детский сад должен оставаться пространством воспитания. Ну, с этим вряд ли поспоришь, но тем не менее, что будет входить вот в этот золотой стандарт и как воспитание и образование в детском саду выстроится в единую систему, мы обсудим с детским писателем Андреем Алексеевичем Усачевым, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского государственного педагогического университета Ольгой Солнцевой и основателем частного детского сада «Маленькая страна Кудрова», предпринимателем Денисом Кощеевым. Мы всех приветствуем. Андрей Алексеевич, первый вопрос к вам. Вот если бы вам предложили составить вот такой перечень, золотой стандарт для дошкольников, что бы вы в него включили?
3: Ну, это я сейчас займу вашу передачу, не знаю, какой формат.
2: Ну, вот два наименования назовите.
1: Самое важное. Вот, например, про маленькую собачку Соню свое произведение вы включили бы в этот стандарт? Про умную, вернее, собачку Соню.
3: Ну, в принципе,
1: Соню.
3: Для детских садов, да, да. Ну, не я бы включил, ее бы включили те родители, которые, так сказать, Сони продаются миллионными тиражами, без особых, как бы, так сказать, ну, рекламных акций и всего прочего.
2: Хорошо, ну, что еще?
3: Да нет, ну много. Все то, что мы читали. Карлсон и Винни-Пух, и Носова книги обязательно, конечно же. Там и Драгунского. Ну вот все, да, и Чуковский, Успенский.
2: Андрей Алексеевич, а как вы считаете, вот при выборе этих произведений, что должно быть на первом месте? Какой критерий?
3: Критерии художественное качество, вот и все, потому что воспитание – это такая сложная вещь, потому что дидактической литературой можно убить, в общем-то, то, что главное в ребенке, а главное в ребенке – это все-таки игровой момент. В детском саду дети должны научиться, в общем-то, ну общаться – это само собой, вот, но в литературе им должно быть интересно, а если их будут учить, там по 65 или сколько сейчас, какой-то список я видел, прямо на каждое качество, там дружба, поддержка по одной книге, ну, это как-то воспитание не должно убить все остальное.
2: А, понимаете? Кстати, как вы считаете, этот перечень должен быть единым, вот прям для всех, или все-таки он должен как-то отличаться там от региона к региону, например?
3: Я все-таки думаю, что он должен быть, не вопрос, что он должен, я думаю, что он должен быть единым, вопрос, из чего он состоит. Вот, вот самый главный вопрос, кто его составляет и что в нем будет. А вообще, в принципе, у нашей страны, ну, должен формироваться там так называемый единый культурный код. Это нормально совершенно, вот. А, ну, помимо основного списка, да, всегда есть список дополнительной литературы. Пожалуйста, все остальные регионы добавляют национальные какие-то свои особенности.
2: Mm-hmm. В общем, единство должно быть. Вопрос в том, в чем оно, это единство, состоит. Хорошо, Алексей, Андрей Алексеевич Усачев, детский писатель, спасибо вам. Следующий вопрос к вам, Ольга. Вот смотрите, что меня заинтересовало, когда я эту новость увидел. У нас же есть уже федеральная образовательная программа дошкольного образования. Была утверждена она в 22-м году, в ноябре, если быть точным. И вот там есть все то же самое. Это перечень литературы, музыки, произведений искусства, рекомендованный. То же самое там закреплены вот эти стандарты воспитания, сотрудничества с семьей и так далее и тому подобное. В связи с этим, вот этот новый золотой стандарт, вот он что содержательно нового даст?
4: Ну, я думаю, что новый золотой стандарт, наверное, должен, с одной стороны, критически оценить то, что уже было предложено, и он должен быть ориентирован прежде всего на ребенка 21 века. И здесь нужно понимать, что ребенку 21 века, с одной стороны, безусловно, нужна проверенная временем классика, а с другой стороны, ребенок 21 века, конечно, во многом ориентирован на тех современных героев детской литературы, детских мультфильмов, игр, которые появились уже в 21 веке. И вот здесь очень важно тем, кто разрабатывает золотой стандарт детства, соблюдать определенный баланс между золотой полкой детской литературы, например, о которой мы часто говорим, и теми современными авторами, современными писателями, которые базируются на, да, на наших российских национальных духовно-нравственных ценностях, но они также близки и интересны современному ребенку.
2: Ну, просто и... вот эта образовательная программа, про которую я говорю, она была утверждена буквально 4 года назад. Это тоже 21 век.
1: Да,
2: тоже...
1: что необходимо изменять.
4: Да, время идет ведь очень быстро. И на самом деле в образовании считается нормой утверждение, пересмотр программ каждые 5 лет. То есть уже подходит вот тот срок, на который была рассчитана федеральная образовательная программа дошкольного образования. И на сегодняшний день действительно широко обсуждаются профессиональным сообществом проблемы принятия нового стандарта дошкольного образования, и это приведет к появлению новой федеральной образовательной программы дошкольного образования с обновленными списками детской литературы, мультфильмов, книг. И это действительно очень важно. И важно, чтобы эта продукция действительно прошла экспертную оценку. Не все так однозначно в списке литературы, потому что есть произведения, на которых росли мы, наше поколение, вот Андрей, я, но часть этих произведений, несмотря на то, что это классика, это золотая полка, не всегда понятна современным детям в силу того, что, ну, меняется жизнь, меняются реалии, меняется даже быт людей. И далеко не всегда то, что описано в произведениях классики, близко и понятно современному ребенку. И я здесь еще абсолютно согласна с Андреем Усачевым, конечно, в том, что те произведения, которые должны появиться, и мы очень надеемся, что они появятся, и это будут прекрасные произведения, они должны очень аккуратно работать с теми ценностями, с теми задачами воспитания, о которых мы на сегодняшний день говорим, потому что все-таки между книгой и ребенком, между мультфильмом и ребенком, между игрой и ребенком всегда стоит взрослый, который интерпретирует, который несет ценности.
1: Ольга Солнцева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского государственного педагогического университета, с нами на связи. И Денис Кощеев, основатель частного детского сада «Маленькая страна Кудрова», предприниматель. Денис, к вам вопрос. Вот по опыту, чего вам сейчас не хватает? Есть ли необходимость действительно менять программу, которую приняли 4 года назад? И каких книг, например, или мультфильмов не хватает воспитанникам вашего детского сада для того, чтобы они были воспитанными?
5: Добрый день. Вы знаете, ну, на самом деле нам-то как раз-таки всего более чем достаточно. Огромное количество разных книг, огромное количество произведений, которые может воспитатель взять за основу и привить через это любовь к чтению. Самое главное,

0: Мне кажется, вот в этом вопросе, если позволите, что ребенку должно быть интересно, идти за интересом детей. И если воспитатель может с помощью этого интереса подбирать ту литературу, которая детей увлекает, которая дает им разные познания в этом окружающем мире, это будет, наверное, самый главный критерий того, чего хватает или не хватает.
1: Но от ответа вы ушли, от конкретного.
2: Давайте, хорошо, по-другому спросим. Денис, вот вам вот не хватало вот этого золотого стандарта от Минпросвещения?
0: На самом деле нет. Ну, правда. Это, ну, понятно, что это важная часть с точки зрения воспитательной составляющей. Но эту воспитательную составляющую доносят люди. И если уж создается этот золотой стандарт, то очень важно оставить вариативность у воспитателей использования тех или иных произведений. Потому что дети все разные, разные возрастные особенности, разные подходы может воспитатель использовать, в том числе и к литературе. И поэтому, вот если уже возвращаться к этому стандарту, то будьте очень просим, оставьте вариативность у педагогов, которые это используют.
1: Вот это сейчас просьба для ученых, к ученым, экспертам и гражданскому сообществу, который будет участвовать как раз в создании золотого стандарта книг, мультфильмов и игр для дошкольных учреждений. Ольга Викторовна, вам вопрос. Ну, вот лично вы, мы так собираем все-таки мнение, у нас тут ведущий новостей, например, говорил, что «Хоббита» надо включить. Но ваше мнение, каких из авторов вы бы исключили, наоборот, вот из этого списка, который существует, вы говорили о том, что не всегда дети понимают, о чем идет речь, и классику имели в виду. Вот что бы вы исключили из того, что там есть сейчас, и того, что много лет существует?
3: Поняла. Да, я не за категоричное исключение кого-либо, потому что, наверное, это всегда не очень хорошая история, когда мы что-то пытаемся насильственно исключить, что-то мы пытаемся насильственно привнести. Но я, например, с детьми дошкольного возраста сама и с педагогами, с которыми я работаю, неоднократно читала рассказ Льва Николаевича Толстого «Косточка». Когда-то моя научная деятельность начиналась с интерпретации и с работы с детьми с этим рассказом. Это было много лет назад, и тогда дети достаточно хорошо понимали содержание этого рассказа. Мать принесла сливы, посчитала их и положила на стол. Современным детям вот эти контексты, к сожалению, не очень уже понятны. И сама идея, когда ребенок при всех краснеет и переживает не очень приятные эмоции, они тоже для современного ребенка, который растет в других условиях, в ситуации эмоционального комфорта, эмоциональной безопасности, уже не очень близки и понятны. Но я не за исключение «Косточки» Льва Толстого и не за исключение кого-то из списков. Я за очень продуманную тактику включения произведений в круг детского чтения в зависимости от того, какие проблемы возникают, о чем мы разговариваем, что мы обсуждаем. И это, конечно, требует очень чуткого воспитателя детского сада. Вот я всегда за то, чтобы воспитатель детского сада сам хорошо понимал, сам хорошо интерпретировал детскую книгу, сам задумывался о ее смыслах. Может быть, этого не всегда хватает воспитателю детского сада. Поэтому, говоря о какой-то методической помощи в работе с этими списками, вот здесь как раз не столько нужна унификация списка, сколько оказание методической помощи педагогу в работе с теми произведениями, которые будут предложены. Понимание разной глубины смысла одного и того же произведения. Понимание того, что книга или мультфильм напрямую не учит, как правильно себя вести, а она позволяет разбираться в ценностях и думать о них.
2: Ольга, вот вы про унификацию сказали, вот тоже хочется этот обсудить вопрос, потому что вот смотрите, с одной стороны, мы говорим про этнокультурное разнообразие, да, России абсолютно справедливо, с другой стороны, вот придумываем какие-то единые для всех золотые стандарты. А как вообще это сочетается? Ну, везде ли вот действительно вот от такой жестко закрепленный золотой стандарт будет уместен?
3: Ну, я думаю, что любой жестко закрепленный золотой стандарт не будет слишком жестким. Он всегда допускает использование тех произведений, которые отражают национальную идентичность, но в то же время есть и произведения, которые являются сплачивающими, объединяющими весь

0: российский народ и такие произведения, конечно, вот в этом списке необходимы. Но это отнюдь не исключает того, что каждая национальность, каждый народ Российской Федерации может выбирать те произведения, которые близки национальной идентичности, и их использовать. Но говоря о произведениях, например, наших современных детских писателей, это и, скажем, Юлия Симбирская, это Ирина Зартайская, это Анастасия Орлова, это Андрей Усачев, которого я очень уважаю. Конечно, произведения этих авторов, безусловно, хотелось бы видеть в списке, который на сегодняшний день составляется, потому что это глубина, это юмор, это ценности, это легкость их преподнесения, это отсутствие назидательности. И не всегда их широкое использование в детском саду на сегодняшний день мы видим. И как раз вот я на протяжении последних лет и занимаюсь тем, чтобы привнести в детские сады современную детскую книгу. Мы это делаем достаточно успешно в Санкт-Петербурге на базе ресурсного центра общего образования. И мы видим, с каким удовольствием, с какой охотой воспитатели детского сада обращаются к современной детской литературе, когда они ее узнают.
1: Ну, давайте спросим как раз, что в детских садах происходит. Денис Кощеев, основатель частного детского сада «Маленькая страна Кудрово», предприниматель, с нами на связи. Денис, ваши воспитатели чему охотнее уделяют внимание и куда больше идут, в какую сторону? Современных авторов или классики?
2: Ну, их это воспитатели. Я полностью с коллегами соглашусь, любую хорошую идею доносит сам воспитатель. То есть если воспитатель сам читает, у него широкая насмотренность, он любит читать, у него широкий спектр рекомендаций, что он может взять и разобрать с детьми в этой конкретной группе. Поэтому если у воспитателя появится список, к которому он может обращаться с какими-то методическими рекомендациями, ну, конечно, будет проще под ту или иную задачу взять из этого списка новую книгу, которая сейчас большое количество новых авторов, и они действительно интересные и увлекательные, и созидательные для детей. Поэтому зависит от конкретного воспитателя.
3: Денис, давайте вот уже отвлечемся от золотого стандарта. Есть там еще интересное заявление Кравцова. Говорит он о том, что Минпрос, цитата, продолжит развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников. Вот интересно просто, о чем здесь идет речь. Ну, мы, конечно, когда готовили этот материал, я шутил, что вот у нас Минобр так укрепил
1: связь с семьей,
3: что теперь родители с своими детьми по 6 часов домашние задания делают. Вот о чем может речь идти здесь касаемо детских садов, на ваш взгляд?
2: Слушайте, ну мне эта инициатива Министерства просвещения очень нравится, потому что мы этим занимаемся уже 9 лет в наших детских садах, вовлекаем родителей в образовательный и воспитательный процесс. Чтобы, я так называю, чтобы мы с вами, обращаясь к родителям, дули в одну дуду. И если мы, допустим, ребенку не завязываем шнурки в детском саду и стараемся сделать так, чтобы он преодолел это завязывание шнурков, потому что у многих взрослых с этим как раз такие фобии разные шнурковые связаны, не делайте это, пожалуйста, дома, не завязывайте шнурки, это так условно. Поэтому действительно очень хорошая инициатива с точки зрения вовлечения и объединения в партнерские отношения с семьей, с целью создания условий наилучшего развития их ребенка. И это плодотворно влияет на своих детей и на родителей в целом. У них тревожность меньше становится, они начинают больше доверять детскому саду, они понимают, что там происходит, они понимают, они повышают свои родительские компетенции. И тем самым, самым главным бенефициаром всей этой истории вовлечения родителей в жизнь ребенка, в жизнь детского сада, становится сам ребенок. И зачастую мы видим, что родители больше времени начинают проводить со своими детьми.
1: Я прям слышу, как по ту сторону приемника сейчас родители, которые целый день работают, приходят домой там часов 8-9 вечера, когда ребенку уже пора спать, как они начинают заниматься воспитанием и всем остальным. Думается, что это сложно сделать в современных реалиях, но ваша позиция понятна. Спасибо вам. Денис Кощеев, основатель частного детского сада «Маленькая страна Кудрово», предприниматель, был с нами на связи. И Ольга Солнцева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского государственного педуниверситета.
3: Ну и также Андрей Усачев, детский писатель, был с нами на связи.

0: быстрее. Удачный контракт – это еще просто удачный контракт. Ну да, тут не поспоришь. Светлана пишет, заведующая лабораторией: «Наш результат не только число выполненных анализов. Ошибка обойдется гораздо дороже сэкономленного часа. Поэтому я против того, чтобы нашу производительность измеряли одной скоростью». Ну, пожалуй, тоже не поспоришь.
1: Да, из Санкт-Петербурга Ирина: «Нагрузка на самом деле выросла в разы в последние 4 года. Может быть, четверть коллег ушли на удаленку или вообще сменили сферу. Номинально зарплата стала больше по сравнению с предыдущими годами, но, по сути, уровень жизни изменился не сильно».
0: Василиса из столицы пишет: «В моей сфере все в порядке, смайлик. Сижу на хорошем окладе. Наверное, это связано с тем, что работаю в госструктуре на хорошей должности». Ну, наверное, да, Василиса. Некоторая стабильность в зарплате есть, что ли.
1: А что с производительностью труда, непонятно.
0: Про производительность не сказали, да.
1: Так,
0: ну,
1: главное,
0: я хотел
1: что зарплата
0: пошутить,
1: хорошая.
0: Что, ну, раз госструктура, то и не написали. Хорошо, давайте дальше. Евгения пишет, руководитель отдела закупок: «У меня высокая фиксированная зарплата, объем закупок в этом году упал. Работы объективно меньше. Я это вижу и не буду рассказывать, что каждый день совершаю подвиг». Вот есть и честные сообщения.
1: В чем подвиг состоит?
0: Ну, был бы подвиг, но подвига как раз и нет, поэтому и не пишет о нем. Что работы меньше стало, а зарплата все та же самая. Что у нас еще есть? Сергей, Краснодар, пишет, управляющий сетью кафе: «Раньше я сам запускал новые точки, теперь процессы налажены и много идет без моего участия. Это хороший результат для бизнеса, но лично моя текущая нагрузка ниже, чем предполагает зарплата». Ну, вот тоже как будто здесь у нас такой честный подход, да, к оценке. Артем пишет: «После внедрения новых инструментов мы обрабатываем больше обращений тем же составом». Получается, производительность растет. Да, команде подняли зарплаты, и, по-моему, это заслуженно. Инструменты сами по себе клиенту не ответят. Но вот в этой компании хорошо. Видишь, производительность повысили, зарплату тоже повысили. Не у всех так.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся.
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
7: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
8: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
7: Нет, я согласен. Ну,
8: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
9: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая

0: Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуо, Лисия, Жасвейн. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
2: Как цифровые технологии меняют полеты?
3: Еще недавно авиация казалась чем-то очень материальным. Металл, керосин, шасси, взлетная полоса. Но сегодня полет — это в первую очередь поток данных. Самолет постепенно превращается в летающий компьютер. Аэропорт — в умную цифровую экосистему. Один из главных трендов — цифровые двойники. Это виртуальные копии двигателей, самолетов и даже целых аэропортов. Они позволяют моделировать любые сценарии. Перегрузки, поломки, погодные условия, износ. Инженеры больше не ждут, когда что-то сломается в реальности. Они видят это заранее в цифре. Второе направление — биометрия. Паспорт постепенно становится реликтом. В аэропортах Дубая пассажиры проходят путь от регистрации до посадки по распознаванию лица. Третий важный тренд – автоматизация безопасности. Современные самолеты непрерывно передают данные о своем состоянии на землю. Системы анализируют телеметрию, прогнозируют износ деталей, предупреждают о потенциальных проблемах. В некоторых авиакомпаниях уже автоматизированы такие критические процессы, как расчет загрузки и центровки, параметры от которого напрямую зависит устойчивость самолета в воздухе. Меняется и сам пассажирский опыт. В аэропортах появляются роботы-продавцы, киоски без кнопок, системы поиска багажа по внешнему виду, а не по бумажным биркам. Алгоритмы отслеживают очереди в реальном времени и перераспределяют потоки людей. Фактически мы наблюдаем, как полет перестает быть просто перемещением из точки А в точку Б. Он становится цифровым сервисом. Более умным, безопасным и персонализированным.

обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, которые в этом году подвергались налетам ВСУ. В отношении них не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольных мероприятий. Решение вступило в силу с понедельника и будет действовать до октября следующего года. Российские активы немецкого ритейлера «Метро» переданы во временное управление. Владельцем 100% долей торговой сети стала компания «УК Торкрус», которой руководит гендиректор российского «Метро» Йоханнес Мария Талай. В пресс-службе ритейлера пояснили РБК, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов. Владимир Путин еще на полгода продлил особые условия оплаты российского газа. Специальный порядок будет действовать до апреля следующего года. Он позволит иностранным покупателям оплачивать поставки газа через любой российский банк. Рост цен в России по итогам 2026 года может достичь почти 7%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, значительный вклад внесет бензин. К подорожанию непродовольственных товаров рост цен на топливо добавит сразу 2 с лишним процента. По данным Росстата, в августе топливо стоило почти на четверть дороже, чем годом ранее. Между тем, правительство России планирует еще на месяц продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Сейчас документ проходит согласование, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нефтяной отрасли. Срок действия эмбарго для производителей истекает в конце сентября. Для непроизводителей запрет на экспорт дизтоплива действует до конца января следующего года. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через трубопровод «Восток-Запад». Об этом сообщают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что перезапуск магистрали вернет саудитам доступ к альтернативному маршруту в обход Ормузского пролива. Трубопровод был поврежден 10 сентября в результате атаки йеменских хуситов. Крупнейший банк Венгрии ОТП готовится уйти из России. Кредитная организация уже начала пересмотр своей стратегии в пользу стран Балтии и на фоне ограниченных возможностей по выводу дополнительных.

0: значительных дивидендов из России. Ожидается, что до конца года ОТП-банк полностью уйдет с российского рынка. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Мы продолжаем. Это программа ЧЕС. И мы сейчас переходим к теме того, как транспорт, да и не только транспорт, интересные как музеи, посвященные развитию транспорта в городе, влияют и на восприятие горожанами этого, вот этой части инфраструктуры городской, как они должны воспринимать и какую роль здесь играет музей. И у нас в гостях директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко и научный руководитель факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики у нас на связи Михаил Блинкин. Приветствуем вас на нашем эфире. И, Оксана, к вам, наверное, первый вопрос. Открылся музей транспорта. Первое, что приходит в голову, мне, во всяком случае, всегда в таких случаях с музеями нестандартными, потому что это не музей, куда картины привезли, а это большие, как правило, площади, большие экспонаты. Откуда они, как они собирались, и, может быть, какие-то есть, ну, там, самые старые, которые вы бы сами выделили вот в этой экспозиции?
4: Добрый вечер, дорогие слушатели. Михаил Яковлевич, вам отдельное сердечко. Давно не виделись, вот скорее приходите в гости. Вот такой интересный у нас с вами случился давно не слышанный диалог. Хороший вопрос. Потому что действительно технические музеи и музеи, ну, в том числе транспорта или коммуникации, это музеи с такой неожиданной ДНК, потому что кто бы вот, ну, образно ранее мог подумать, что транспорт или объект транспорта – это тоже предмет музификации. Но в то же время во всех практически мегаполисах это самые популярные музеи по посещаемости, потому что это музеи, которые имеют еще очень такую мощную коммуникационную или событийную программу. Это, как правило, семейные музеи или музеи для профессионалов. Ну, то есть музеи самого широкого профиля, что является для маркетолога абсолютным, абсолютным ужасом. Да? Кто ваше целевое ядро? Да все, как и транспорт. Вот и у нас ровно такая же ситуация. То есть мы абсолютно направлены на все категории, хочется сказать, пассажиров, посетителей, да, как альма-матер своей транспортной инфраструктуры. Вообще удивительно, что в таком шикарном городе с одной из самых развитых в мировом плане и цифровизированных транспортных систем только сейчас появился музей, а не когда-либо уже давно. Но ваш вопрос касается коллекции, потому что, конечно, что-то музеем ты можешь называться тогда, когда у тебя есть фонды. Ну, то есть вот есть коллекция. И вот коллекция Музея транспорта, благодарим наших всех предшественников, которые помогли донести до нашего времени одну из самых уникальных коллекций, в первую очередь, наземного транспорта. Это были абсолютнейшие активисты, то есть музея как такового до сегодняшнего момента не было. И это были, ну, сотрудники индустрии, работники, то есть те же самые водители, слесари, механики, люди, которые работали в депо, в трамвайных, в автобусных, и понимали ценность вот того экспоната, как, допустим, уникального ТБС Варс-троллейбуса с панорамными окнами, который единственный остался в мире.
5: Или... Это какого года машина?
4: Это 60-е, конец 50-х годов. Это такой панорамный троллейбус, который специально на заводе Сварса сделали ровно для того, чтобы он ходил по кольцевой троллейбусной линии вокруг ВСХВ, тогдашнее прежнее название ВДНХ, и вот в таком люксовом формате радовал пассажиров этого троллейбуса, которые могли и сквозь стены, и потолок, вот через панораму наблюдать за ВДНХ. Или, допустим, уникальный вагон В. Это берлинский, поствоенный, приехавший в количестве 120 штук вместе с генералом Жуковым в Москву, который поствоенное время ходил по красной линии. И не только, и вообще наш, который сейчас находится в Музее транспорта, единственный уникальный восьмидверный. Еще сохранился в Петербурге шестидверный, но вот восьмидверный он один. Даже в Берлине такого нет. И вот когда ты видишь в количестве 53 единицы, а именно 53 единицы техники сейчас находятся, и наземные, и подземные, находятся в нашем музее, В гараже Мельник.

0: Мельникова не поднимается рука сказать в бывшем гараже Мельникова, потому что мы понимаем, что в том числе, что один из самых главных экспонатов в наших фондах — это наш дом, это наш гараж. И вообще Мельников не гаражи строил, а музей. Вот уже второй гараж Мельникова становится музеем. Первый, Бахметьевский, чуть более ранний, чем наш, стал Еврейским музеем и Центром толерантности. Наш гараж Мельникова совершенно фантастической архитектуры становится музеем транспорта. Еще осталось парочку прекрасных заведений Мельникова в Москве, ждем. Оксана, наверняка такая же судьба их им достанется.
1: На ваш взгляд, у человека, который вышел из вашего музея, первый раз он был в нем, что должно остаться в голове? Он должен запомнить какой-то уникальный экспонат, он должен понять, как развивалась Москва, или он должен понять, какую роль транспорт играл в развитии города и играет в его личной жизни?
0: Угу. Вы практически на все ответили, я тогда раскрою ваши ответы. Как мы говорим, и это действительно так, это вообще какой-то совершенно невероятный эффект транспорта, транспортного средства, оказываемый на человека. Мы за этим наблюдаем вот уже последние 6 лет, потому что, конечно, в преддверии открытия музея мы вели большую работу с разными выставками, мероприятиями и так далее. Так вот, мы музей в первую очередь коллективной памяти и программирования будущего. Вот эта коллективная память, она оказалась, конечно, в связке с транспортом совершенно каким-то магическим фактором воздействия и на посетителей, и на нас, сотрудников музея. Вот сколько видим наши экспонаты, все время вспоминается какая-то история. Поэтому, выходя из музея, в первую очередь, а мы собираем обратную связь, сейчас 2 недели работает музей, мы зачастую в выходные дни в особый приток аудитории сами находимся на входе, и каждый выходящий из нашего музея спрашиваем, как вам, что вы. И каждый начинает рассказывать какую-то свою историю. Ну и, конечно, всегда с восторженными глазами. То есть самые теплые впечатления после выхода из этого пространства, потому что для того, чтобы понять следующий или воспринять следующий слой, который может дать этот музей, к нам нужно прийти второй, третий, и, как мы рассчитывали, 4 повторения для того, чтобы узнать экспозицию, потому что она очень плотно связана с развитием города, с развитием города в контексте мировых и тех событий, которые происходили в стране, социальных, геополитических. Мы проходим вместе с транспортом революционный период, мы проживаем Великую Отечественную войну, мы заходим в оттепельный период. И это все время как бы с некой такой отсылкой. Вот появился первый автобус ЗИС, ага, значит, появилась инженерная школа в Москве в те времена еще, там, во времена индустриализации. Значит, сразу же разворачивается богатая история завода и заводской культуры ЗИС, а впоследствии ЗИЛ. Мы подходим, к примеру, к поствоенным оттепельным временам, и мы видим шикарные 3 красавца, которые стоят в центре экспозиции, трамваи, троллейбусы, автобус, МТВ, МТБ и ЗИС, и мы сразу понимаем, что нам нужно рассказать в том числе о зарождении и развитии, ну, богатой школы промышленного дизайна. То есть помимо НАМИ появляется еще знаменитая в НИИТ, к сожалению, утерянная сейчас институция, архив ее разбрелся по частным коллекционерам или был потерян, но тоже наша миссия восстановить эти архивы. Всероссийский научно-исследовательский институт транспортной эстетики, в который в том числе имел транспортный цех. Ну, то есть это такая очень плотная связь с развитием города, человека в городе. И вообще сквозь всю экспозицию ты прослеживаешь интересную очень трансформацию. Если в дореволюционный период город был равно человек, ну, потому что расстояние были маленькие, по большому счету, гужевой повозкой можно было бы отделаться, то в постреволюционный период и вплоть до нашего времени это город для машин, и уже в наше время, после нулевых, это ближе там, к 2007-2008-2010 года, город для человека, то есть такая очень мощная человекоцентричность, в том числе со стороны не только транспорта, а именно городского развития. Вообще вот эта связка реципрокности между развитием транспорта как системы и развитием города, иногда даже не поймешь, кто кому диктовал какие-то задачки. Вот так вот мы так вот размышляем в экспозиции. Ну и отдельное, конечно, пространство, минус первый этаж, полностью посвященный московскому метрополитену. Мы вот посвятили такую прям оду и физике, и лирике, и архитектуре, и создав совершенно разнообразный эмоциональный опыт. И вот, наверное, что я бы хотела сказать о нашем музее, поскольку мы все очень разные внутри коллектива, а группа у нас была большая из внутренних сотрудников и внешних, мы создали, наверное, такое пространство, в котором есть масса различных эмоциональных впечатлений. То есть ты все время перетекаешь, как в том хорошем театральном произведении, от кульминации к рефрену.

0: А у нас сейчас прям экскурсия по музею проходит ее директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. И с нами на связи еще Михаил Блинкин, научный руководитель факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, а для вас вот такой музей это что? Это только культурное пространство или нечто большее?
1: Ну, во-первых, я в Мухе неоднократно был, но 4 раза не был. Так что Оксана вот меня уже поправила. Надо сходить с ним 4-й раз. Это пункт первый, да? Вот. Пункт второй. Это на самом деле очень такой известный феномен в мире, вот транспортные музеи. Вот, пожалуй, самый знаменитый в Сан-Франциско, который создан на базе существовавшей до конца 19 века канатной дороги, которая возила в таком крутому подъему трамвайный вагончик на канате. Вот. Там до сих пор сохранен движок, вот так далее, да? И вот при том, что город сует, ну, в Сан-Франциско народу ездит по самым разным поводам, а в этом музее всегда много народу. То есть на самом деле вот это же вот интереснейший феномен, который здесь все на свете. История техники. Вот да, вот история техники, так сказать, какими были трамвайные вагоны, так сказать, вот условно, там, ну, хотя бы 50 лет назад, бог с ним 100, да? Значит, что такое московский метрополитен? Вот в конце 30-х годов и в середине 20-х, 21 века. Вот. Второй вопрос, это в том, что Оксана сказала. Надо понимать, кто такой Мельников в истории авангарда архитектурного, не русского, мирового, не московского, мирового, да? Вот. Это абсолютно знаковое место, которое было, к сожалению, в абсолютно убогом состоянии. А сейчас вот поезжайте, посмотрите. Там от этого самого, так сказать, от Курского вокзала, там, ну, от метро, так сказать, Курское, там, ну, пешком идти, там, всего ничего, да? Вот, значит, это же восстановленный архитектурный шедевр начала 20 века. То есть, на самом деле, вот в Москве вот, вот великие фамилии, значит, ну, Мельников, Чернихов, значит, вот несколько этих фамилий, вот, которые фундамент русского авангарда, в общем, мировое такое, так сказать, мировое значение все это имеет, да, вот, значит, и Леонидов, да, три фамилии, вот, значит, и это, пожалуйста, посмотрите, это все доступно. То есть архитектурный шедевр, пункт первый, да, история транспорта, пункт второй, история своего города, потому что через призму транспорта очень интересно смотреть, как город меняется. Очень интересно смотреть, как город меняется. Потому что вот я жил в Москве, ну, очень давно, не буду пугать слушателей, ну, очень давно, да. Вот. Я помню схему метрополитена образца, ну, скажем, там, середины 50-х годов. Взрослый был мальчик, да. Вот. Посмотрите, сравните эту схему метрополитена и нынешнюю, да. Вот, значит, и там масса таких вещей, которые позволяют горожанину понять, где он живет. Понимаете, город же изменился совершенно коренным образом. Вот я просто, чтобы не теоретизировать. Вот я старый автомобилист, причем упертый. Я ездил на автомобиле, ну, везде, где вот левый руль пошел, везде ездил, да? Вот, значит, вот сегодня моя поездка заключалась с работы на работу, еще всякие деловые были поездки. Я пользуюсь исключительно автобусами московскими. Я пользуюсь исключительно московскими автобусами. И вот на чем я ездил, это абсолютно современный передвижной состав. Это как это устроена эта организация. И вот про все эти вещи, вот в принципе, там еще полицейские люди в музее работают. В принципе, о том, что было и что стало, там есть кого спросить. Причем это не то, что будут вот как бы речевые конструкции, там красноречие. Да нет, вы посмотрите, вот экспонаты, да? Вот. Поэтому, сказать, ну как бы сказать, мой добрый совет слушателя, вот кто там не был, сходите.
2: Михаил Яковлевич, да, разумеется, тоже рекомендуем сходить, но продолжая вот эту тему, почему мы спросили, чем является современный музей, вот вы привели в Штатах музей, и мне вспоминается музей в Стамбуле, Рахми Коча, довольно известный тоже музей техники и транспорта, и там ты, когда вот ходишь по этому музею и выходишь, ты понимаешь, что это не просто совокупность каких-то экспонатов, это такая ода индустриализации, ода промышленности и транспорту. И он в этом смысле несет функцию, в том числе, ну, даже я бы сказал, социально-политическую, потому что там чувствуется, как он пропитан вот этим патриотическим чувством, как развивалась Турция и так далее. Вот как вы считаете, должен ли

0: быть баланс, музей должен быть просто вот культурной институцией или все-таки должен нести еще какую-то социально-политическую функцию, возможно?
1: Знаете, он должен быть культурной институцией, а все остальное прикладывается, потому что вот когда человека пропагандируют вот социально-политические моменты, да, это отталкивает. Вот когда ты смотришь на это через призму истории, через призму эстетики, вот все эти соображения, что это мой город, моя страна, вот здесь как-то что-то менялось, они сами приходят без пропаганды. Вот в этом самая ценность музея, что он действует на человека через эмоции. И эти эмоции, они какие угодно, исторические, эстетические и так далее, как назывался город. А уж потом из этого человек, ну, у нас все народ грамотный, даже дети у нас грамотные. Вот, вот эти выводы, которые вы говорите, человек делает сам.
0: Оксана, к вам вопрос. Вот когда мы говорим про музей, как правило, кажется, что музей – это место, где должны продемонстрироваться успехи. Те или иные. Ну, например, если говорить про столицу, то там объединение метро и железнодорожного транспорта в одну единую сеть, это там, безусловно, уникальный проект, и о нем, допустим, стоит рассказывать. А стоит ли в музее рассказывать о неудачах?
2: Вы знаете, вернусь к дебюту вашего вопроса. Музей – это не место Vanity Fair. Музей – это место диалога. И такой, скажем, экспертный... Музей – это вообще место экспертизы, да? Ну, то есть все, что в музее, это уже вот со знаком качества. Да, это вот пятиугольничек в нашем случае. Вот, то есть не все работы попадают... Любой музей возьмем в музейные институции, а только те, которые действительно ну, проверены временем, экспертизой и так далее. А если те работы современные, актуальные, а в нашем случае мы музифицируем в том числе и современность. Это вообще специфика наших выставок, музификация недавнего прошлого или актуального настоящего. У нас практически вся наша выставочная программа временных экспозиций построена только на этом принципе, поэтому и почерк наших выставок очень такой узнаваемый. Так вот, и должны ли говорить о неудачах? О неудаче в контексте сторителлинга, конечно. Ну, то есть это же сторителлинг. Ну, то есть прежде чем прийти к какому-либо результату, ну, был метод проб и ошибок. Является ли это неудачей? Это является, ну, стечением, таким естественным процессом развития...
0: Опытом.
2: Абсолютно верно. Естественным процессом как бы некого развития. Почему нет? Почему этого стоит бояться?
3: Но современный музей еще всегда стремятся к тому, чтобы он был интерактивным, чтобы экспонаты можно было потрогать. Вот у вас как с этим?
2: Несколько у нас экспозиций, очень хорошо с этим.
3: Очень хорошо с этим.
2: Очень подробно хорошо с этим.
3: Залезть но куда-нибудь в трамвай
2: в современный. С этим очень хорошо и очень на самом деле грамотно в том плане. Вот это мой всегда был такой... Я здесь была плохим полицейским в нашей большой рабочей группе, в которой работали архитекторы, мультимедийщики, научники. Была такая микс-компания и архитекторы, в том числе здания самого, которые нам все-таки границы памятника обозначали, иначе бы мы там разлетелись в своем порыве. В нашем музее представлено около 1000 мультимедийных единиц контента абсолютно разнопланового характера. Из них как бы большой процент так называемых вот этих спец... Мы их называем специзделия. Но на самом деле это контент мультимедийный с интерактивной механикой, когда ты можешь двигать слайдер вдоль, к примеру, макета туннеля проходческого щита и изучать вот в укрупненном, в зазумленном формате отдельные его технологические и технические части. Ну и многое другое. Да, там симулятор машиниста или там поизучение изучать, к примеру, исторически очень важные вещи, как формировались маршруты, пути, прежде чем мы пришли вообще хоть к какому-то средству передвижения. Человеку нужно было научиться вообще перемещаться либо с какой-то целью, либо задачей, или вообще зачем.
3: Давайте многоточие поставим. Мы оставим для наших слушателей какую-то загадку.
2: Ну, очень грамотно. Вот прям как плохой полицейский я просила. Все-таки музей – это артефактность. Если мы зайдем, и мы увидим количество мультимедийных экранов, которые будут зашкаливать в этом пространстве, грош нам цена. Поэтому давайте сначала займемся артефактами. Поэтому в нем в музее еще приличное количество такой аналоговой фактуры, помимо больших экспонатов.
3: Оксана, спасибо. Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы, была у нас в гостях. И Михаил Блинкин, научный руководитель факультета городского регионального развития Высшей школы экономики, был с нами на связи.
4: РБК «Коллекция».
5: Золотая осень. Короткий, но востребованный сезон у фотографов.
6: Почти поэзия сейчас была.
5: Да. Пока листва не опала, пока пейзаж сохраняет яркие краски, я пытаюсь вот сохранить вот это

0: литературную интонацию. Клиенты записываются на съемки в парках, усадьбах и за городом. В октябре спрос на такие фотосессии заметно растет. Об этом рассказала фотограф из Москвы Екатерина Малян.
1: Скоро начинается октябрь. Это жаркий сезон высокого спроса у всех фотографов, потому что парки становятся очень красивыми, золотая осень. Все хотят себе такие кадры. Мой самый любимый парк, наверное, это Кусково. Там всегда красиво, уютно и комфортно снимать. Спрос перед октябрем действительно растет. И это заметно каждый год. Люди хотят поймать золотую осень. Это, пожалуй, самый любимый сезон для съемок. Листва красивая, свет мягкий. И даже те, кто обычно не заказывает фотосессии в октябре, вдруг вспоминают про фотографа. Кто-то готовит подарок второй половинке, кто-то планирует семейную съемку, а кто-то просто хочет красивых кадров для себя.
2: Но не только для себя и для близких, возможно, для семейной истории, поскольку октябрь востребован и для фотосессии в парках, но и для свадебных съемок. При этом фотографы на такие торжества клиенты, как правило, бронируют заранее. В среднем час работы свадебного фотографа в Москве сейчас стоит от 9 до 12 тысяч рублей, рассказал свадебный фотограф Антон Матвеев.
3: Большую часть пятниц, суббот на октябрь забронированы еще где-то в мае, в июне. Люди еще тогда достаточно активно бронировали именно полные дни от 8 до 12 часов съемки. Где-то за месяц примерно начали бронировать средние активности, это короткие свадьбы от 2 часов, формат ЗАГС и прогулка, либо просто ЗАГС, и до 4 часов, условно с воскресенья по четверг. Такие свадьбы я беру. Если говорить о ценнике, то это средний ценник по Москве, это от 9 до 12 тысяч за один час съемки.
0: Еще осенью спрос растет не только на съемки в городе, но и ожидаемо на путешествия за красивыми кадрами. Туристические платформы предлагают десятки авторских маршрутов как по России, так и за рубежом. Правда, цены здесь разные. Путешествие по стране может обойтись в среднем 40 тысяч рублей, тогда как поездка по Москве в пару сотен рублей, ну или если на такси, то в пару тысяч. А вот за границу поездка будет стоить в разы дороже и даже до сотен тысяч рублей доходить. Это отмечает основатель туристической платформы «Проводник» Валерий Бритаус.
4: В России фототур – это короткая поездка на 3-5 дней. Дагестан, Кавказ, Алтай, Кольский полуостров. Такая поездка стоит в среднем 40-50 тысяч рублей на человека. Премиальные начинаются где-то от 60 тысяч рублей. За рубежом это, как правило, 9-10 дней и совсем другой чек. Где-то от 130 тысяч рублей. И это все цены без перелета на одного человека. Но отдельного всплеска спроса именно на фототуры мы не наблюдаем. Где спрос виден по-настоящему, это Япония.
2: По данным аналитиков Юмани, в прошлом году россияне также чаще заказывали фотосессии с наступлением осени. К примеру, число бронирований фотостудий в конце сентября увеличилось на 74%. При этом снижался средний чек на 20%. Но помимо этого, в тот же период вдвое вырос спрос на проявку и печать аналоговых пленочных фотографий. Что-то такое теплое, ламповое, осеннее.
0: Валерий Бритаус упоминал Японию. Многие ошибочно полагают, что в Японии клены краснеют в сентябре, а на самом деле в ноябре вот такой расцвет сезона мамидзи. Правда, по всей стране он идет вот так вот постепенно с юга на север. Это вот в течение месяца можно наблюдать расцвет кленов.
5: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается, замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер, сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду бездействия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
3: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно указу президента, засекречены будут данные о цене товара, продавцах и покупателях, порядке взаиморасчетов, а также информация о транспортных средствах, которые используются для перевозки нефтепродуктов. Также президент в понедельник увеличил штатную численность вооруженных сил России на 15,5 тысяч человек. Теперь она составляет 2 441 630 единиц, включая более 1,5 миллиона военнослужащих. В июле этого года Путин нарастил численность российской армии на 25 тысяч человек. Вице-премьер Виталий Савельев освобожден от должности. Соответствующий указ в понедельник подписал президент. Предположительно, Савельев займет пост вице-спикера Госдумы. Источники газеты «Ведомости» сообщают, что место Савельева может занять министр транспорта Андрей Никитин. 14 человек погибли, еще один пострадал после крупного пожара в Ярославской области. В понедельник днем в поселке Кубринск загорелся завод по производству пиротехники. Спустя несколько часов пожар потушили. Следственный комитет возбудил дело.

0: дело о нарушении требований безопасности. Оснований для новой мобилизации в России нет. Об этом в интервью RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, в стране активно идет набор контрактников, поэтому все потребности российских вооруженных сил закрываются. Иран согласился прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций США. Об этом сообщает агентство «Аль-Хадад» со ссылкой на неназванные источники. Ранее президент республики Масуд Пезешкиан допустил отказ Ирана от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с Вашингтоном. Он также опроверг планы Тегерана по созданию ядерного оружия. Компания SpaceX впервые запустила на орбиту космический корабль Starship. Полет длился всего 3 часа вместо запланированных 10. Причиной стал отказ одного из двигателей. При посадке в Тихом океане корабль взорвался. Тем не менее, он успел вывести на орбиту 26 интернет-спутников системы Starlink. До этого Starship летал только по суборбитальным траекториям. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Активы российской сети гипермаркетов «Метро» передали во временное управление. 100% долей получила компания УК «Торгрус». Под ее управление перешли также «Метро Кэш энд Кэрри», «Метро Верхаус Ногинска» и целый ряд других активов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, и он уже вступил в силу. В пресс-службе «Метро» и РБК решение объяснили, цитата, «необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры, все операционные процессы остаются без изменений». Изменений, а все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме. Конец цитаты. Кому передали активы и что ждет компанию, выяснял Ростислав Мирецкий. Он сейчас со мной в студии. Ростислав, напомни, в чем специфика формата «Метро»?
3: Их модель «Cash and Carry» — это, по сути, гибрид склада и гипермаркета, прежде всего, для профессионалов, общепита, гостиниц, мелкой розницы. Не случайно в России туда раньше пускали только по картам, которые могли оформить лишь юрлицы и индивидуальные предприниматели.
1: Ну, многие компании ушли после 22 года, «Метро» осталось. Почему?
3: Немецкая группа «Метро» работает в 21 стране. Ее глобальная выручка по последнему годовому отчету составила свыше 32 миллиардов евро. Из них более 2,5 миллиардов или около 8% оборота приходится на российскую дочку. То есть это один из ключевых рынков, и немецкое руководство отмечало, что продолжает бизнес в России, потому что это отвечает интересам компании и ее акционеров.
1: Ну вот теперь ее передали во временное управление. Что вообще известно вот об этой компании УК «Торгрус»?
3: Общество зарегистрировали 8 сентября с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей, но главное, где и кем оно создано. Юридический адрес полностью совпадает с текущим адресом российской дочки «Метро», а единственным учредителем и гендиректором УК «Торгрус» значится Йоханнес Мария Талай, действующий глава российского «Метро».
1: Напомню, ранее он «Ашан» возглавлял.
3: Да, это, в принципе, тяжеловес такой российского ритейла. В нулевые он привел в Россию других немцев. Гипермаркет «Глобус» в начале 10-х был генеральным директором этой сети. Далее успел поработать в X5 Retail Group, «Ашане». А с 23-го года возглавил российское подразделение «Метро». И в этом смысле интегрированность его фигуры в российский рынок и сам факт преемственности обнадеживает аналитика Data Insight Сергей Симко.
4: Кажется, что руководству будет довольно легко адаптироваться к этой ситуации. Вопрос только в том, как отреагирует главная компания на это. На самом деле, этот вопрос непростой, потому что, как правило, по инерции, при более или менее мягком сценарии, компании продолжают работать. Вопрос в том, насколько сильно будет изменена структура, насколько сильно будет разорвана цепочки связи, будет ли напряженность в преемственности этой компании, в ее договорных обязательствах.
1: Ну, смотри, Ростислав, получается, что передача активов под внешнее управление компании «Метро» все-таки отличается от того, что было на прошлой неделе. Я напомню, «Ашан», «Лимана», «Пронесли» и «ФМ Логистик» тоже передали во временное управление, но там передавали компании «Лев Менеджмент», никому неизвестной, и она никакого отношения к этим активам не имела.
3: Ну, мы будем следить, что называется, за развитием событий. Все вопросы это не снимает, однако...

0: Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов также рассчитывает, что смена руководства, смена юрлица, простите, на работе магазинов и условиях для поставщиков новый статус, вероятно, никак не скажется.
1: Компания, в принципе, уникальна тем, что в Cash & Carry, в общем-то, никто в этот формат, кроме нее, не заходил. Это специализированный рынок, специализированный формат. Дело в том, что взаимоотношения менять не имеет смысла, потому что эта компания, она на 8-м месте по своему розничному товарообороту. Любое изменение, оно будет не в пользу компании. Поэтому все поставщики останутся на тех же условиях, как есть. Компания все логистические цепочки сохранит, тем более, что гарантом является действующий CEO, который действительно... Человек такой интегрированный в российский ритейл достаточно давно.
0: Отмечу, что на 2026 год в России открыто 93 торговых центра метра в 51 регионе. И с учетом передачи компании собственному менеджменту и локализованной товарной сетки, по идее, для покупателей и рестораторов на полках все должно остаться по-прежнему.
2: Спасибо. Ростислав Мерецкий рассказывал, кому достался метро и что будет с компанией, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Но добавлю еще немного статистики. Вот по подсчетам РБК, метро Cash & Carry стало 28-й иностранной структурой, чьи российские активы попали под временное управление с апреля 2023 года. Напомню, тогда Владимир Путин подписал указ, который утвердил этот механизм как зеркальную меру против стран, изымающих имущество России, ее граждан и бизнеса. Буквально через пару мгновений о том, на что все-таки пойдет технологический сбор. Но мы продолжаем, а доходы от техносбора направят в объединенную структуру. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, компании, которая объединит активы в сфере микроэлектроники, станут интегральные системы, это структура Сбера. По словам Мантурова, на этом базовом предприятии есть микроэлектронная компонентная база, а также научная, прикладная и производственная составляющие. Как отметил первый вице-премьер, частные компании не имеют возможности достаточно инвестировать, чтобы в ближайшем будущем достичь тех показателей, которые необходимы государству. Такая стратегия консолидации рынка вместо развития конкуренции – это неплохо, особенно в условиях запроса на микроэлектронику со стороны оборонного сектора. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Миляев.
3: Дело в том, что сама-то она ничего не собирается выпускать. Это фактически получается такой финансовый пул, который будет у себя концентрировать технологический сбор. И уже она потом будет распределять эти средства. Есть общая идея. Видимо, будут разработаны определенные критерии, определенные заявки будут подаваться. И всегда нужна конкуренция, потому что понятно, куда развиваться, как развиваться и какие технические и технологические требования нужны. Суверенитет в этой самой области микроэлектроники, в том числе и для военных целей и для оборонных целей, вполне возможно некоторое время, когда понятно, как развивать эту продукцию. Тут конкуренция не всегда обязательна. На другом этапе уже потребуется конкуренция. Гражданские отрасли – это в любом случае так называемые спин-оффы, то есть отчесы военного производства. Конечно, основное у нас направление – это военную и оборонную промышленность, а гражданское уже с этими телефонами как-нибудь мы там сами разберемся.
2: Технологический сбор, напомню, это неналоговый платеж, который с 1 декабря будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Его будут вводить постепенно, как для готовой техники, так и для отдельных компонентов. По мысли правительства, это должно поддержать локализацию производства и обеспечить условия для запуска полного производственного цикла внутри страны. Однако проблема в российской микроэлектронике даже не в отсутствии технологий, а в замкнутости рынка. Так считает генеральный директор компании BQ. Владимир Пузанов.
4: Мы работаем на рынке потребительской электроники и бытовой техники. Это в первую очередь оказывает влияние на стоимость продукции, то есть все просто в очередной раз подорожает для конечного потребителя. Любая доступность связана с массовостью производства, и тем самым она уже исключает именно российское производство, поскольку мы все прекрасно понимаем, что мировая фабрика находится в Китае, которая работает на весь мир. И даже в случае, если вдруг Россия выйдет из-под всех санкций и начнет сразу поставлять на весь мир, я думаю, что очень сложно будет перебить сформировавшиеся десятилетиями каналы поставок из Китая. Поэтому нет, не стоит ожидать, что те чипы, которые будут разработаны на деньги, которые сейчас взяты из потребительской электроники, поступят обратно в эту же потребительскую электронику и снизят ее себестоимость. Скорее, здесь расчет на что-то очень чувствительное для, может быть, оборонной промышленности, авиационной промышленности.
2: Как отмечал глава Минпромторга Антон Алиханов, технологический сбор также призван бороться с

0: риском демпинга при экспорте в Россию. Он привел аналогию с утильсбором на автомобиле. Как рассчитывал Минфин, к концу 2028 года доходы бюджета от введения технологического сбора составят 218 миллиардов рублей. Из них около 20 миллиардов рублей должно было прийтись на неполный 2026 год, а еще приблизительно 88 и 110 миллиардов на следующий и 2028 годы соответственно. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов в понедельник ускорил падение. Он оказался на уровне ниже отметки 2300 пунктов. Из данных площадки следует, что в сентябре динамика индекса была достаточно волатильной. Капитализация рынка акций тем временем тоже падает. По данным платформы Finmarket, сейчас она составляет почти 44 триллиона рублей. Это примерно 20% от ВВП России. Напомню, президент заявлял, что к 2030 году капитализация фондового рынка должна составить 66% от ВВП, то есть более чем в 3 раза больше. Отдалимся ли мы от этого показателя после налоговой донастройки, которая затронет в том числе инвестиционные доходы, разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Кульминация осеннего делового цикла – это, как правило, проект федерального бюджета, который становится известен в конце сентября. И как раз на прошлой неделе правительство объявило основные параметры федерального бюджета на 2027 год. Пятиступенчатая прогрессивная шкала со ставками от 13 до 22% будет теперь универсальной для всех видов доходов, как трудовых, так и нетрудовых, включая инвестиционные, сберегательные доходы и доходы от продажи имущества. То есть, если ваш доход, например, полученные вами дивиденды, превышают 2,4 миллиона рублей, налоговая нагрузка на вас гарантированно возрастет. Ну, если взять доход в 10 миллионов рублей, налог при прочих равных увеличится на 150 тысяч рублей. Плюс пока сохраняется вопрос, будут ли агрегироваться налоговые базы с зарплат и с нетрудовых доходов, и, по-видимому, ответ «да». А это значит, что эффективная нагрузка тоже будет выше. Предположим, если ваш трудовой заработок составляет 2 миллиона рублей в год, и еще 2 миллиона вы получили за счет, например, процентов по вкладам, то по действующим правилам с обоих доходов вы заплатите НДФЛ 13%, а при объединении баз с части суммарного дохода придется заплатить уже 15%. Минфине заявили, что эти изменения затронут не более 4 миллионов человек или 6% населения. Но одновременно эксперты оценивают, что за счет конкретно этого изменения бюджет получит как минимум 500 миллиардов рублей в год. И это больше, чем бюджет получил от первого этапа реформы прогрессивного налогообложения, когда была введена пятиступенчатая шкала для зарплатных доходов. За прошлый год, по оценкам, введение такой шкалы принесло не более 300 миллиардов рублей. То есть увеличение расходных обязательств бюджета оплатит та часть населения, которая обладает высокой финансовой активностью, в том числе это розничные инвесторы, средний класс, люди более обеспеченные. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить цель довести капитализацию отечественного фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, которая становится чуть более затруднительной. Ну и, на мой взгляд, это также заставляет задуматься о, скажем так, перераспределительной, если даже не сказать уравнительной, модели, которую в данном случае демонстрирует государство. Да, можно говорить о сокращении доходного неравенства и более справедливом налогообложении доходов, а с другой стороны, можно говорить о негативных последствиях для все того же среднего класса. И зачем нужны эти изменения? Дело в том, что с 2020 года государство сводит бюджет со структурным первичным дефицитом, попросту говоря, с фактическими расходами большими, чем позволяет бюджетное правило. При этом и два года назад, и год назад Минфин и правительство обещали привести бюджет к структурному балансу, но теперь эта цель сдвинулась на 2029 год. Это значит, что 10 лет, вот к тому самому 2029 году, мы будем существовать с этим структурным первичным дефицитом, ну, то есть перерасходом бюджета. С одной стороны, Минфин можно только похвалить, что он не стал питать нас иллюзиями и обозначил реалистичную траекторию снижения дефицита, которой можно доверять. А с другой стороны, 10 лет – это, в общем, целая эпоха. Повышение доходной базы, в том числе через фискальную нагрузку, как раз остро необходимо, чтобы помочь финансировать эти дефициты. А они в последние годы всякий раз оказываются выше, чем на этапе планирования бюджета. Так что и сейчас аналитики американский рынок не особо верят в то, что властям удастся строго выполнить план. Не знаю, насколько в это верит Центробанк, но мне кажется, что регулятор будет смотреть на

0: фактическое исполнение и, прежде всего, бюджета 2026 года. Поэтому, вполне возможно, нас ждет более длительная пауза в снижении ключевой ставки. Ну, посмотрим, растянется ли она до начала 2027 года, а пока будем ждать следующего заседания Совета директоров ЦБ. Оно состоится менее чем через месяц.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Ну а мы продолжаем. И сейчас о том, что компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Starship в первый орбитальный полет. Корабль стартовал с площадки Starbase на юге Техаса, и это 14-й испытательный полет Starship и первый, когда компания вывела корабль на орбиту Земли. Все предыдущие испытания проходили по суборбитальным траекториям. Полет продлился около 3 часов, поскольку при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на ракете вышел из строя один из 6 двигателей. Изначально компания планировала, что ракета прибудет на Землю спустя 9 часов после старта. Но что этот полет значит для развития космоса, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас со мной в студии. Лиза, вот к этому событию SpaceX шли очень долго. Мы уже сказали об этом, что это 14-й запуск. До этого все запуски были суборбитальными. И все равно здесь не все пошло по плану. Да? Почему и что не получилось?
3: Ну, в защиту SpaceX, я думаю, что стоит все-таки сказать, что по намеченному плану корабль вышел на орбиту. Это самое главное, все остальное уже детали.
2: И ну, спутники вроде бы тоже он выпустил.
3: Да, да, и спутники он тоже выпустил, все как и планировалось. Да, были помарки, но вот обо всем поподробнее. Путь к первой орбитальной миссии занял более 3 лет. По подсчетам CNN, почти половина предыдущих испытаний Starship закончилась незапланированным взрывом или потерей корабля. По состоянию на июль этого года из 12 предыдущих испытаний успешными официально признавались 7. И вот лишь на 14-й раз, наконец-то, сверхтяжелый корабль удалось вывести на орбиту. Центр управления в этот момент взорвался аплодисментами. 3, 2, 1.
4: Successful orbital insertion burn Starship is in orbit.
3: Ты совершенно правильно заметил, получилось не все. Изначально было запланировано 10 часов полета, все вместе с момента запуска, то есть 9 часов должна была провести ракета в космосе. Этого не случилось. Компания рассчитывала, что ракета вот прибудет как раз на Землю спустя 9 часов после старта, однако позднее скорректировала планы и решила свести ее с орбиты раньше намеченного срока. При выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на ракете вышел из строя один из 6 двигателей. Итого полет продлился около 3 часов, Starship приводнился в Тихом океане, а после взорвался. На трансляцию полета на официальном канале SpaceX посмотрели более 2 миллиона человек, и в этот же момент можно было увидеть, как, значит, принимается решение и судьба космического корабля, что же будут делать дальше.
2: Я думаю, сейчас эксперты обсуждают не только само по себе технологическое достижение, да, тут вопросов нет, но и, пожалуй, такую вещь, как повторное использование. Конечно, оно не было продемонстрировано сегодня, но тем не менее предполагается, что вот эта ракета будет использоваться еще, и это, я так понимаю, повлияет очень серьезно вообще в целом на космическую индустрию с точки зрения удешевления вывода на орбиту полезной нагрузки.
3: Да, ты абсолютно прав. Еще одна ключевая задача SpaceX сегодня — это сделать их космические корабли многоразовыми. Собственно, это и есть главное преимущество Starship. К этому стремится, собственно, компания. Они планируют по нескольку раз запускать не только первую ступень, но и сам корабль, что, естественно, влияет на всю экономику проекта. То есть не нужно каждый раз производить новую дорогую ракету, нужно вернуть старую каким-то образом, отремонтировать и запустить снова. Технологии сейчас позволяют это делать, но, естественно, необходимо проводить все эти тесты. В перспективе, если такая схема, соответственно, пройдет все испытания, полеты должны обходиться в 3, а то и в 4 раза дешевле. Об этом рассказали эксперты, с которыми я пообщалась. К тому же у Starship очень высокая грузоподъемность. Это позволяет распределять фиксированные затраты на более крупный полезный груз, снижая стоимость вывода каждого килограмма на орбиту. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Киран Натан Эйсмонт.
5: Выдающееся совершенно достижение. Потому что это действительно, мы переходим на новый уровень технологий, как по своим возможностям, так и по, как это ни удивительно, цене, которая нужна на, так скажем, единицу научной продукции. По цене на единицу, ну, так скажем, запускаемой полезной нагрузки. Колоссальная разница, понимаете? Ну, много дешевле получается. Ну, и некоторые вещи было невозможно сделать, просто невозможно. Наверное, будет пересмотр дальнейших программ с упором все-таки на возможности SpaceX.
3: Но дело не только в деньгах и технологическом прорыве.

0: Айзекман ранее заявил, что для них дедлайн для высадки — это конец 2028 года. Еще один серьезный конкурент SpaceX — это компания Джеффа Безоса Blue Origin, которая тоже активно готовится к этой миссии высадки на Луну. Хоть в моменте она сейчас и уступает, но не исключено, что может сделать рывок уже в ближайший год. Таким мнением поделилась эксперт в области вопросов о космосе и лунной программе Анастасия Медведева.
1: За участие в программе «Артемида» идет конкуренция, и две компании бегут на перегонки. Это SpaceX и Blue Origin. Поскольку каждая компания будет тестировать в следующем году стыковку на орбите и сближение на орбите, и каждая компания имеет шанс как участвовать в второй компании или полностью забрать себе контракт себе. Тем не менее, мы видим, что у SpaceX действительно технологии более отработаны, они чаще тестируют свои ракеты. Blue Origin мы еще ждем положительного старта, успешного старта. И сказать, кто сейчас выиграет и кто добежит до конечной точки первым, сложно, поскольку Blue Origin может тоже сделать достаточно такой уверенный шаг вперед, и, возможно, они будут полноправно и полноценно соперничать со SpaceX за эту миссию.
0: Еще один шаг в этой лунной гонке — это строительство лунной базы. О таких планах вновь заявили в НАСА. Они собираются начать строительство этой самой лунной базы в 2027 году для того, чтобы запускать вот миссии. На спутник планируется вообще ежемесячно, и эти полеты должны стать такой подготовительной почвой к путешествиям на Марс. Ну, собственно, как и запуск Старшипа, тоже такая... звено в этой длинной цепочке.
2: Да, ты знаешь, Лиса, я вот почитал еще, в чем состояла сложность выведения на орбиту. Там нужно очень точно рассчитать скорость для того, чтобы ракета осталась на орбите, чтобы она не упала и никуда там не двинулась дальше. И вот эти 13 запусков, которые были до этого, они были вот как раз такими, что называется, пристрелочными, тестовыми. И, по всей видимости, до сих пор задача настолько непростая, что ее не смогли решить. Ну и, может быть, здесь...
0: Не зря же все-таки этот корабль называют сверхтяжелым.
2: То есть да, это... да. И здесь еще вопрос в том, что, может быть, рассчитали-то они все и верно, но вот отказ вот этого двигателя им не позволил дальше выполнять этот орбитальный полет. Ну что ж, следим за успехами компании SpaceX и корабля Starship. Спасибо, со мной в студии была Лиза Майнгард.
3: Автоньюз. Золотой бык на черном щите. Почти каждый сразу узнает логотип Lamborghini. Но почему именно бык оказался на капотах итальянских суперкаров? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, откуда взялся один из самых узнаваемых автомобильных логотипов. До производства спорткаров Ferruccio Lamborghini выпускал тракторы. Впрочем, компания Lamborghini Trattori существует и сегодня. Поэтому неудивительно, что первый логотип для сельхозтехники выглядел довольно скучно. Серый треугольный знак с буквами F, L и C, инициалами Ferruccio Lamborghini Cento. Все изменилось в 1963 году, когда Ferruccio решил заняться спортивными автомобилями. И еще до появления первой серийной модели компания успела попасть в довольно забавную ситуацию. Для туринского автосалона Lamborghini спешно подготовила первый прототип – 350 GTV. Машину собрали настолько быстро, что двигатель закончить не успели. Поэтому его просто поставили рядом с автомобилем, а освободившееся место под капотом заполнили кирпичами, чтобы тяжелая передняя часть выглядела естественно. Посетители выставки, к слову, подмены не заметили. И, конечно, серый треугольник не подходил роскошному купе. Для новой машины Lamborghini заказал логотип у итальянского типографа Паоло Рамбальди. Выбор быка оказался не случайным. На то есть сразу три причины. Во-первых, Ferruccio родился под знаком тельца. Во-вторых, Lamborghini связывает логотип с выражением, которое сам основатель использовал для описания себя – крутой как бык. В-третьих, немалую роль сыграла любовь Ferruccio к корриде. Он был страстным поклонником этого вида спорта и часто посещал бои быков в Испании. Атакующий бык на логотипе символизирует бесстрашие, силу и элегантность. На первом логотипе щит был красного цвета, а бык – черно-белый. Привычный золотой окрас он приобрел лишь к 1972 году. С тех пор эмблема менялась лишь в деталях. Последний раз – в 2024 году. Lamborghini, как и многие другие автопроизводители, упростила дизайн. Бык стал более плоским, его силуэт очистили от лишних деталей, а золотой цвет сделали немного спокойнее.

0: Радио РБК следит за ними с первой минуты. Курсы, индексы и комментарии экспертов. Все, чтобы быть на шаг впереди. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, которые в этом году подвергались налетам ВСУ. В отношении них не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольных мероприятий. Решение вступило в силу с понедельника и будет действовать до октября следующего года. Российские активы немецкого ритейлера «Метро» переданы во временное управление. Владельцем 100% долей торговой сети стала компания «УК Торкрус», которой руководит гендиректор российского «Метро» Йоханнес Мария Талай. В пресс-службе ритейлера пояснили РБК, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов. Владимир Путин еще на полгода продлил особые условия оплаты российского газа. Специальный порядок будет действовать до апреля следующего года. Он позволит иностранным покупателям оплачивать поставки газа через любой российский банк. Рост цен в России по итогам 2026 года может достичь почти 7%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, значительный вклад внесет бензин. К подорожанию непродовольственных товаров рост цен на топливо добавит сразу 2 с лишним процента. По данным Росстата, в августе топливо стоило почти на четверть дороже, чем годом ранее. Между тем, правительство России планирует еще на месяц продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Сейчас документ проходит согласование, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нефтяной отрасли. Срок действия эмбарго для производителей истекает в конце сентября. Для непроизводителей запрет на экспорт дизтоплива действует до конца января следующего года. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через трубопровод «Восток-Запад». Об этом сообщают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что перезапуск магистрали вернет саудитам доступ к альтернативному маршруту в обход Ормузского пролива. Трубопровод был поврежден 10 сентября в результате атаки йеменских хуситов. Крупнейший банк Венгрии ОТП готовится уйти из России. Кредитная организация уже начала пересмотр своей стратегии в пользу стран Балтии и на фоне ограниченных возможностей по выводу дополнительных дивидендов из России. Ожидается, что до конца года ОТП-банк полностью уйдет с российского рынка. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: и коммерческих объектов.
1: Урбанистика и дизайн.
0: Динамика цен, инфраструктура
1: и необычные проекты застройщиков. Недвижимость с Игнатом Бушухиным. По будням на РБК.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Бизнес ждет уточнений по мораторию на проверки для малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал радио РБК исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая. Речь идет об отмене проверок для бизнеса, который пострадал от атак БПЛА и других средств огневого воздействия. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня. Оно распространяется на ущерб с 1 января этого года. Мораторий действует до 1 октября следующего года. Об этом говорится в самом документе. По словам Черницкой, сейчас в мерах нет фокуса на поддержку малого бизнеса, и это вызывает вопросы. При этом селлеры, которым подтвердили факт ущерба от атак БПЛА, уже сейчас могут обратиться в контрольные органы для отмены проверок.
3: Эта мера – одна из тех мер, которые мы, в принципе, ждали, потому что проверки действительно накладывают серьезную административную нагрузку на бизнес. При этом, из того, что я увидела в новости, нет пока никакого фокуса на отрасль МСП, тогда как, конечно, это тоже достаточно серьезно пострадавший бизнес. У Wildberries по личным кабинетам предпринимателей были разосланы уведомления о том, что они признаны пострадавшими, что у них есть признаки того, что они в условиях этих атак тоже являются пострадавшей стороной. Для селлеров Wildberries будет основание предъявить эту справку в те контролирующие органы, ну, например, в прокуратуру, чтобы избежать этих проверок. Сейчас можно услышать, конечно, что кто-то ждет прямых денежных, скажем так, компенсаций, но мораторий на проверки, отсрочка налоговых платежей – это очень серьезная помощь со стороны государства. Это освобождает сразу и денежные, и административные ресурсы.
2: При этом основная проблема пострадавших предпринимателей сейчас – это не проверки, а нехватка средств для восстановления бизнеса. Об этом говорит заместитель управляющего директора управления финансовой политики, развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП Роман Фадеев.
4: Не решает главной проблемы, она сейчас именно в нехватке денег, поскольку для того, чтобы все это восстановить, нужны средства. Кредитные средства по-прежнему дорогие и ставки там достаточно высокие. Ну, плюс в результате атак у кого-то там потерялись ликвидное залоговое имущество и, соответственно, взять в таких условиях кредит достаточно проблематично. Поэтому здесь, конечно, финансовые стимулы, финансовые меры поддержки, они в приоритете. Что касается самого по себе моратория, то он введен, конечно, на все коммерческие объекты, которые пострадали от атак беспилотников, начиная с 1 января 2026 года. Чисто административной передышки явно будет недостаточно. Дополнительные меры, конечно, нужны. Это и фискальные меры, и субсидирование, и льготное финансирование. Все это обсуждается.
2: Вдобавок к приостановке проверок для пострадавших предпринимателей действуют налоговые отсрочки, а ранее Центробанк рекомендовал финансовым организациям предоставить кредитные каникулы тем, кто получил ущерб от атак БПЛА. Об этом напомнил президент «Опоры России» Александр Калинин.
5: Постановление правительства как раз во многом дает возможность российским производителям, так называемым селлерам, сосредоточиться на том, чтобы восстановить прежде всего свой бизнес. Все силы бросить на то, чтобы сохранить трудовые коллективы, сохранить свои технологические линии, восстановить финансовую платежеспособность. Ведь помимо того, что правительство предложило остановить проверки, Центральный банк указал финансовым организациям на предоставление кредитных каникул для пострадавших отдельным постановлением правительства для селлеров Wildberries, мы сейчас надеемся, и для селлеров Озона введены и отсрочки по налоговым проверкам, по налоговым платежам на год и приостановление производства по таким делам исполнительного. Поэтому комплекс мер, он достаточно большой.
2: Напомню, в конце августа правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, которые пострадали от атак дронов на склады Wildberries. Бизнесу предоставили отсрочку на год по уплате НДС и налога на прибыль. Также отсрочку дали на налоги по УСН и АвтоУСН. Льготы коснулись страховых взносов и авансовых платежей с августа этого года по июль следующего года. Кроме того, в отношении таких компаний до конца года приостановили налоговые проверки. Другим темам. Зарплаты растут в 6 раз быстрее производительности труда, подсчитал РБК.

0: ВВК на основе данных Росстата за последние 4 года. Такая тенденция продолжается уже 11 лет. Банк России тем временем зафиксировал сближение показателей. Более того, свежий макропрогноз закладывает сокращение разрыва до минимальных значений в ближайшие 3 года. Этому поспособствует замедление роста реальных затрат и ускорение производительности труда. Помощником в повышении производительности уже выступает автоматизация производства. Финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов рассказал в нашем эфире, что за счет нее удалось повысить эффективность на 20% за последние 5 лет.
1: Все в той или иной степени ощущают определенную нехватку кадров, но мы не участвуем в гонке заработных плат. У нас отсутствует веерная массовая индексация. То есть мы оцениваем по каждой категории отдельно уровень заработных плат, который складывается на рынке, то, что мы можем предложить.
0: Хорошо, в гонке не участвуете. Тем не менее, как вы внутри компании оцениваете? У вас разрыв-то все-таки этот есть?
1: Я бы сказал, что это зависит от методологии оценки. Если там грубо посмотреть, что наша численность выросла сильнее, чем вырос уровень нашего производства, но это связано с тем, что мы увеличиваем уровень локализации. Процесса. Мы боремся за каждую минуту рабочего времени, поэтому я бы сказал, что у нас такого десятикратного разрыва просто нет.
0: Десятикратного нет, но какой-то есть.
1: Нет, я вообще впрямую не связываю рост производительности труда и рост заработных плат.
0: Вы на своем производстве, у вас там роботы уже собирают лифты?
1: Роботы лифты не собирают, но мы активно работаем над повышением производительности труда с учетом того, что мы внедряем автоматизированное оборудование, автоматизированные линии, которые одна линия обслуживается одним человеком, а раньше станки обслуживал 5-6 человек.
0: В цифрах, условно, вот за последние 5 лет какой прирост эффективности?
1: Я могу сказать, что не менее 20% у нас прирост эффективности.
0: За последние 5 лет?
1: Да.
0: Просто за счет автоматизации?
1: За счет автоматизации, за счет перестройки производственных процессов численности только выросли. Но если смотреть на уровень локализации, мы достигли, наверное, локализации на уровне 80%. То есть, если раньше мы покупали готовые узлы и комплектующие, то сейчас мы их больше производим сами, мы такие более самостоятельные, независимые. Сохранить себестоимость на том же самом уровне. Мы в течение 3 лет работаем вплотную на себестоимость.
0: Впрочем, в деловых объединениях говорят о дороговизне модернизации, особенно при высокой ключевой ставке. В таких условиях бизнес просто замораживает развитие. К тому же дефицит кадров продолжается, об этом говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
2: Нехватка людей смещает на рынке труда переговорную силу в сторону работников от работодателя. Соответственно, работодатель вынужден конкурировать за работников, за небольшое количество работников, очевидно, ростом зарплат. И мы наблюдаем, что вот за последние 2,5 года реальные зарплаты, то есть зарплаты с поправкой на инфляцию, выросли примерно на 25%, в то время как за это же время рост производительности труда составил 2,5%. То есть разрыв, я бы даже сказал, в 10 раз.
0: А производительность труда с ней что, почему так медленно растет?
2: Прежде всего, в условиях некоторой модели, которая у нас была на рынке труда до недавнего времени, было действительно очень сложно наблюдать за устойчивым развитием производительности труда. Напомню, до пандемии у нас в экономике было трудоустроено, по официальным данным, это исключительно публичная информация, около 12 миллионов трудовых мигрантов. И вот с пандемией у нас произошло из-за пандемийных ограничений резкое сокращение количества работающих в экономике трудовых мигрантов. Потом череда событий, что было после этого, привела к тому, что к настоящему моменту у нас примерно половина этого количества трудовых мигрантов находится в экономике, не хватает примерно 5-6 миллионов человек, и из-за этой вот нехватки труда мы наблюдаем гонку за зарплаты. То есть тут не только моменты, связанные с ростом бюджетных расходов в широком смысле этого слова, но еще и буквально физическая нехватка рабочих рук. Чтобы вернуться в 2019 год, нужно еще где-то 5-6 миллионов человек, либо пропорциональный рост производительности труда, который очень сложно запускать, когда вы привыкли, с одной стороны, к длительному периоду трудовой миграции, модели на рынке труда, а с другой стороны, когда у вас есть некоторая волатильность внутриэкономических факторов.
0: Говорим о том, что разрыв нужно сокращать. Тут сразу рисуются два сценария. Либо надо рост зарплат сокращать сильно, либо вообще снижать зарплаты, либо сильно повышать производительность труда. Вот каким путем пойдем?
2: С высокой долей вероятности никаких чистых решений невозможно в реальной жизни. Это всегда будет какой-то гибрид. То есть, очевидно, с высокой долей вероятности новые технологии, они наступают, и они повышают производительность труда. Офисная работа однозначно будет за счет этого ускоряться каким-то образом. Роботизация стала гораздо дешевле. Это, конечно, сильно снижает стоимость инвестиций в эти все процессы, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, чисто так пройти, не вызвав некоторых сложностей на рынке труда, наверное, будет очень сложно. Наш опыт прошлых начала нулевых годов как раз-таки показывает, что период, когда у нас в экономике снижалась доля зарплат в структуре ВВП, скажем так, скорее возвращался к каким-то более долгосрочным нормам, он сопровождался периодом, когда у нас, с одной стороны, восстанавливалась трудовая миграция, с другой стороны, там еще имело место консолидация бюджетных расходов 2016 года, она очень яркая была. Соответственно, на выходе, я думаю, мы будем наблюдать какую-то гибридную форму. Скорее всего, рост производительности труда за счет автоматизации будет, естественно, ускоряться. С другой

0: стороны, возможно, приоритизация государственных расходов, в последнее время говорит Минфин буквально на всех своих выступлениях, она тоже будет подталкивать и с той стороны показатели.
1: В Минэкономразвитии сообщали, что для уровня развития экономики России доля фонда оплаты труда в ВВП достаточно низкая. Это создает запас для опережающего роста зарплат. Акции Евротранса, оператора сети АЗС Трасса, на закрытии торгов в понедельник росли против рынка. Бумаги прибавляли почти 14% на закрытии торгов. Скачок произошел еще утром в понедельник. Акции дорожали более чем на 20%. Мосбиржа проводила по ним дискретный аукцион. Такая динамика обусловлена новостями о возможной передаче сети АЗС Трасса во внешнее управление по новому указу президента. В выходные РБК со ссылкой на источники сообщал, что Минэнерго предложило профильным госорганам рассмотреть такой шаг. Что делать в таких условиях инвесторам, разбирались в эфире с ведущим программы «Рынки главное» на радио РБК Дмитрием Полянским.
2: Была реакция рынка, она была позитивной, но не очень, так скажем, существенной, потому что на торгах выходного дня действует определенное ограничение волатильности, плюс-минус 3% в ту или иную сторону. Проще говоря, бумаги заперты в этом коридоре и не могут двинуться ни выше, ни ниже. Потом наступил понедельник, это ограничение Мосбиржа сняла, ну, по своему регламенту, и далее уже бумаги получили больше пространства для движения и взмыли вверх. Сначала на 10% на утренней торговой сессии, а потом еще выше, когда уже открылись основные торги. В моменте рост составлял 25% за очень короткий промежуток времени, что и вызвало процедуру дискретного аукциона. Это специальный механизм по ограничению волатильности.
1: Дим, а что инвесторы покупают вот в этом случае?
2: Хороший вопрос. Лично я затрудняюсь на него ответить, чтобы я покупал.
1: Ну, надежда на то, что все хорошо будет.
2: Вероятно, да. При этом ничего существенного не произошло. То есть, как бы, нет факторов, которые как-то очевидно изменились игру. Бизнес тот же, менеджмент тот же, активы те же. Ничего нового не произошло. Да, кинута в рынок новая информация о том, что...
1: Но как будто уровень неопределенности не стал ниже от этого.
2: Не стал ниже. Более того, если подумать дальше и подумать глубже, мы не знаем, что будет, мы не знаем, кто будет дальше этим управлять. А вдруг, например, объявят делистинг, да? Есть же такой риск? Наверняка есть в случае с таким активом. И тогда бумаги упадут еще ниже. Но, тем не менее, есть горячие головы на нашем рынке, которые покупают...
1: Дима, а что сейчас инвестор с Евротрансом делать? Вот какие-то практические рекомендации. Вот у нас есть одно мнение. Эрик Лысенко, сооснователь аналитической компании NZT Русфонд, вот он считает, что держателям акций Евротранса сейчас лучше выйти из позиции. Давайте послушаем.
3: Компания будет, скорее всего, банкротиться. Мосбиржа должна будет эти акции снять с торгов и провести делистинг. На организованных торгах акции уже не будет. Скорее всего, они будут переведены на долгое время на OTC-секцию, где будет гораздо ниже цена, гораздо меньше ликвидность. То есть в теории продать и купить акции все еще можно будет, но уже на внебиржевых торгах. Акционерам уже ничего не достанется, потому что там в очереди перед ними огромное количество тех, кто в первую очередь получит выплаты. Кто остается в акциях, скорее всего, лучше вариант — это пока акции находятся на биржевых торгах, зафиксировать убыток, выйти из акций, пока есть возможность и есть ликвидность. Единственное, что могут сделать облигационеры, если они не хотят продать облигации там за несколько процентов от номинальной стоимости, то это идти и судиться.
2: Абсолютно согласен с Эриком Лысенко из команды NZT Русфонд. Просто немного поясню его слова. Ситуация распадается как бы на две части. Что это значит для акционеров и что это значит для облигационеров. Для акционеров, ну, как бы, рыночный риск. Снижение котировки, никто его тебе не покроет, никто не возместит, никаких гарантий. Что надо делать? Алгоритм. Просто продавать, хоть как-то выскакивать, фиксируя убыток. Для облигационеров, в общем, дела тоже плохи. Мы поговорили с экспертами. Во-первых, облигационер в России считается кредитором третьей очереди. Статистика на рынке складывается таким образом, что возмещение, которое получают кредиторы третьей очереди при ликвидации, не превышает в среднем где-то 5% от стоимости активов. То есть инвесторам ничего практически не светит. Плюс процедура банкротства может затянуться, может длиться, ну, условно, там, до 3 лет. За это время эти активы еще съест инфляция, их стоимость, и шансы на полное погашение номинала минимальны. Плюс ГПБ, Сбер и Банк России стоят в очереди перед нами, перед частными инвесторами, и вот у них как раз-таки будет приоритет на возмещение.
1: Это был ведущий программы «Рынки главное» Дмитрий Полянский. Мы ранее общались с ним в эфире радио РБК. Весной Евротранс допускал техническое невыполнение обязательств по облигациям, а осенью произошел полный дефолт. Публичный долг эмитента оценивается в 36 миллиардов рублей. Это данные Сибонс. Аналитики уже не раз прогнозировали банкротство компании, а

0: банки предупреждали, что готовы заявить о неплатежеспособности Евротранса. Из финансовой отчетности компании следует, что в первом полугодии этого года ее выручка снизилась почти на 30% в сравнении с тем же периодом 2025-го, а чистый убыток превысил 5,5 миллиардов рублей. Он оказался примерно в 1,5 раза больше, чем прибыль год назад. И к другим новостям. С января в России могут изменить порядок работы хирургов. Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому хирургам предоставят возможность оказывать помощь за территорией больницы. Их смогут привлекать к работе по месту вызова бригады скорой помощи или, например, при медицинской эвакуации, когда пациента отправляют в специальном транспорте. Главный врач Нарфоминской больницы Сергей Сидоренко подчеркнул, что подобная инициатива поможет не бояться врачам оказывать помощь на улицах.
1: На самом деле очень правильный проект и правильная инициатива, потому что это не столько возможность для врачей, сколько возможность для пациентов. На сегодня у нас действует такая норма, что лицензируется деятельность лечебного учреждения, а не деятельность врача. И врачи, по сути, прикреплены к своим рабочим местам. Зачастую сотрудники больниц, врачи боятся оказывать медицинскую помощь, опасаясь, что могут быть привлечены к ответственности. При встречах с представителями прокуратуры пояснения даются точно такие же. Оказывайте помощь, оказывайте ее по профилю, оказывайте качественно. Как это происходит технически будет выглядеть? Один из вариантов – это укомплектование бригад хирургами и создание хирургических бригад. Как это будет оплачиваться, на самом деле, всегда можно придумать. Важнее дать возможность оказывать помощь без страха. И в целом, конечно, медицинское сообщество, я думаю, с благодарностью примет такую возможность.
0: Ожидается, что новые правила начнут действовать уже с января. И к международным новостям. Страны ЕС не договорились о предоставлении ракет-перехватчиков Украине. Миллиард евро из Европейского фонда мира все-таки пойдет на совместные закупки для Киева, и еще часть денег направят на обучение украинских военных. Страны Евросоюза согласовали и распределение почти 7 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Об этом рассказал в нашем эфире обозреватель РБК Ян Мелкумов.
2: Общая повестка входила, во-первых, военная помощь Украине, и Кая Каллас с нескрываемым сожалением сказала, что мы хотели добавить Украине ракет для «Патриот», которые есть у наших членов, в первую очередь, ну, она об этом, по-моему, не упоминала впрямую, но известно, что речь шла про Грецию и Испанию. Греция и Испания, ну, у Греции есть вполне понятные опасения в отношении Турции, как обычно, в отношении кого опасения у Испании остаются загадкой, но, тем не менее, им не удалось это сделать. А кроме того, были разговоры, естественно, про финансовую помощь из разных фондов, там их не один и даже не два, и я не буду даже пытаться сейчас влезать во все детали. Речь шла о том, чтобы перераспределить финансовую выдачу из этих фондов на более короткое время, то есть то, что 90 миллиардов запланировано на 27 год, давайте их неравномерно будем выдавать, давайте их будем выдавать побыстрее. Но самое интересное, мне кажется, даже не это. Ну, сразу же просто перечислю. Санкции и теневой флот. Одновременно были приняты санкции по 10 физическим лицам и 17 организациям в Российской Федерации. Не только в Российской Федерации, там, в частности, такая неожиданная организация выступила как детский лагерь в Северной Корее, который использовался для, как было сказано, индоктринации украинских детей, которые были депортированы из Украины в Россию, а затем были отправлены в этот северокорейский лагерь. И много других такого же рода неожиданных названий. Все, что связано с депортацией украинских детей, как утверждают, во всяком случае, в Европе. Речь шла дальше из интересных вещей про европейскую безопасность. Одна из самых интересных вещей, на мой взгляд, во всяком случае. Потому что речь шла про так называемую протокол, Emergency Security Protocol, то есть протокол о ситуациях, чрезвычайных ситуациях, которые ниже порога вооруженной агрессии. Стратегия противодействия гибридным атакам. И Кая Каллас и прочие министры, министры обороны в первую очередь, естественно, которые принимали участие в заседании, говорили о том, что за последние несколько месяцев гибридные атаки на европейские страны резко усилились. В одном случае, по крайней мере, Германия прямо обвинила Россию в организации неудавшегося взрыва неподалеку от аэропорта Лейпциг, что вполне естественно российский МИД отрицает категорически. Но вот речь идет о том, что у Евросоюза нету скоординированной стратегии противодействия тем гибридным атакам, которые происходят и на которые нужно каким-то образом координированно отвечать, как они считают, но общего протокола нету. Они хотят создать такой протокол, по которому было бы понятно, что и кто делает в случае возникновения ситуации с гибридными атаками.
3: Это не те самые вот эти 5 приоритетных проектов?
0: Да, это они и составляют?
2: Нет, 5 приоритетов, там есть производство беспилотников, там есть производство средств противовоздушной обороны и тому подобные вещи. Это более конкретные вещи, которые это конкретные проекты. А здесь речь идет про

0: создание протокола взаимодействия, который был бы, с одной стороны, согласован со всеми странами Евросоюза, как предполагается, ну, собственно говоря, Урсула фон дер Ляйен об этом начала говорить в прошлом месяце или даже в начале сентября. Это идет, так сказать, развитие ее идеи. С другой стороны, чтобы это не пересекалось с теми действиями, которые предусмотрены статьями НАТО. Четвертая статья НАТО, которая говорит, что в случае угрозы безопасности страны должны начать переговоры друг с другом в отношении того, что им делать и какую помощь другие страны им могут оказать.
1: То есть, по сути, есть сейчас параллельный некий протокол создают. Что совершенно нам делать, верно. Если условно прилетели беспилотники?
0: Прилетели беспилотники или произошли взрывы на гражданских или на критических объектах, или что-то еще в этом роде произошло. Произошла кибератака, например. У нас вышла из строя энергетическая система.
1: Да, и кто звонит, кто куда бежит, кто что делает.
0: Кто что делает. Ну и самое главное, как все сказали, в первую очередь нужно выяснить точно и ускорить этот процесс, кто в этом виноват.
1: Это был обозреватель РБК Ян Милкумов. Ранее мы с коллегой моей Оксаной Гречнюк общались с ним в нашем эфире. В сентябре сообщалось, что Германия получила от США предварительное согласие на передачу Украине 10 ракет для комплексов «Патриот». Из договоренности следовало, что и другие европейские страны смогут поделиться с Киевом запасами ракет, произведенных в США или по американским технологиям.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
3: Бешеные деньги.
2: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
3: Бешеные деньги.
4: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
5: Конечно.
4: А кто тогда будет нести ответственность?
5: Страховая компания.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
3: РБК в цифрах.
7: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.
6: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями.
7: Острые темы, неудобные вопросы.
6: От экономики и технологий
7: до образования и здравоохранения.
6: В каждом выпуске разбор конкретной проблемы,
7: поиск сути и возможных решений.
6: Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
8: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух.

0: двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Что это было?
2: В эфире.
5: Рынок зависит от ипотеки и рассрочек. Он все еще зависит, но мы же знаем, что в 2025 году произошло определенное ужесточение льготных программ. Вот как сильно реально упал спрос и какие суррогаты его заменяют сегодня?
6: Ну, здесь мы точно не открыли Америку, но мы хотели совокупность факторов подчеркнуть вот в одной фразе, в одном предложении. У нас есть сегменты и регионы, где таких сегментов больше всего, комфорт-класс, массовый сегмент, который достаточно трагично зависит от ипотеки. Без ипотеки там вообще нет сделок. И поэтому мы видим, какой эффект. Если правила ипотеки ужесточаются, доля ипотеки существенно не уменьшается, но оборот снижается. Потому что у тебя количество потенциальных покупателей сразу сокращается. В некоторых регионах для того, чтобы поддержать продажи, к сожалению, пользуются специфическими условиями ипотеки, которые не очень любит Центробанк и о чем постоянно говорит.
2: Директор платформы bnmap.ru про Сергей Лобжанидзе в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В Оренбурге более 50 человек были эвакуированы после взрыва газа в котельной. ЧП произошло на территории Академии настольного тенниса. Погибших и пострадавших нет. Повреждена часть оборудования. Кроме того, разбиты стекла расположенного рядом здания. Три девушки погибли в массовом ДТП в Красноярске. Еще один мужчина госпитализирован. Один из водителей выехал на встречку, где совершил столкновение с другим автомобилем. Это спровоцировало последующие аварии. Всего в ДТП участвовало 6 машин. Подача электричества в Кубринске и Ярославской области восстановлена. В Переславль-Залесском округе после взрыва на производстве пиротехники введен режим ЧС, сообщил губернатор Евраев. В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения. Все 14 погибших были гражданами России. Завтра в Ярославской области день траура. Персональные данные клиентов Додо Пиццы попали в открытый доступ после кибератаки, сообщили в компании. Утечка затронула имена, адреса, электронные почты, телефоны и составы заказов некоторых клиентов. Платежные данные по данным Додо Пиццы остались в безопасности. Хакеры похитили секретные данные почти 3 миллионов военнослужащих Пентагона, сообщает ABC News со ссылкой на источник. Похищенные файлы включают данные о сферах деятельности военного и гражданского персонала, а также содержат персональные данные. Официально в Пентагоне утечку пока не комментировали. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о смягчении санкций против Ирана. Глава Белого дома заявил, что не предлагал Ирану ослабление санкций и размораживание активов в обмен на уступки по ядерной программе. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил о возможных экономических послаблениях для Тегерана. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро и встречаем вторник, 29 сентября. Похоже, сегодня, по крайней мере, в

0: В Москве будет солнечный, ясный день.
1: И еще даже не совсем прохладно. В этом часе уже 28-й по счету. Теперь и российский бизнес группы «Метро» передан во временное управление. Разбираемся, кто теперь руководит компанией. Индекс Мосбиржи продолжает снижаться, как и общая капитализация рынка. Сохранится ли тенденция, особенно после новых налоговых новаций, которые могут быть приняты в этом году, анализирует Иван Ткачев в программе «Добавленная стоимость». Ну а корабль Starship досрочно завершил свой испытательный полет из-за того, что вышел из строя один из шести двигателей. Продлился полет около 3 часов вместо запланированных 9. Что этот полет значит для развития космоса, будем разбираться примерно через 15 минут. Коротко о ситуации на рынках.
0: Но сейчас почти без изменений к вчерашнему дню индекс Мосбиржи на утренней сессии. Ну, действительно, нулевое изменение. Отметка 2246 пунктов. Продолжает наш рынок сползать вниз к отметке в 2200, и даже не спасают высокие цены на нефть. Если говорить про понедельник, то здесь главным фактором негатива стала распродажа на рынке металлов. Металлурги падали из-за предложения Минфина повысить налоговую нагрузку на сырьевые компании. Ну и сейчас, кстати, они также в лидерах снижения, в частности акции «Русала», «Мечела», «НЛМК». Ну и «Газпром» падает тоже в лидерах роста, бумаги «Циана», «МВидео», «Пик», «Татнефть», «Газпромнефть» и «Яндекс». Рубль в консолидации. Сейчас на межбанке доллар стоит 84,49, евро 95 рублей и 99 копеек. Ну и нефть остается выше $100 за баррель. Смесь Brent сейчас стоит $107.12, и это рост почти на 2%.
2: Утро вне конкуренции.
1: Еще одна компания передана во временное управление, дочка иностранной компании. Речь на этот раз о «Метро». Группа «Метро» заявила, что проводит оценку передачи российских активов под временное управление. Об этом пресс-служба компании сообщила РБК. Напомним, что соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. И теперь 100% долей компании, согласно этому документу, получила компания, которая называется «УК Торг.РУС».
0: В «Метро» подчеркнули, что операционные процессы остаются без изменений, а все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме. Решение о передаче активов там объяснили необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры. Что ждет компанию, пытался выяснить Ростислав Мерецкий.
3: Модель Cash & Carry – это, по сути, гибрид склада и гипермаркета, прежде всего, для профессионалов, общепита, гостиниц, мелкой розницы. Не случайно в России туда раньше пускали только по картам, которые могли оформить лишь юрлицы и индивидуальные предприниматели.
4: Многие компании ушли после 2022 года, «Метро» осталось. Почему?
3: Немецкая группа «Метро» работает в 21 стране. Ее глобальная выручка по последнему годовому отчету составила свыше 32 миллиардов евро. Из них более 2,5 миллиардов или около 8% оборота приходится на российскую дочку. То есть это один из ключевых рынков, и немецкое руководство отмечало, что продолжает бизнес в России, потому что это отвечает интересам компании и ее акционеров.
4: Теперь ее передали во временное управление. Что вообще известно вот об этой компании УК Торг.РУС?
3: Общество зарегистрировали 8 сентября с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей, но главное, где и кем оно создано. Юридический адрес полностью совпадает с текущим адресом российской дочки «Метро», а единственным учредителем и гендиректором УК Торг.РУС значится Йоханнес Мария Талай, действующий глава российского «Метро».
4: Напомню, ранее он «Ашан» возглавлял.
3: Да, это, в принципе, тяжеловес российского ритейла. В нулевые он привел в Россию других немцев. Гипермаркет «Глобус» в начале 10-х был генеральным директором этой сети. Далее успел поработать в X5 Retail Group, «Ашане», а с 23-го года возглавил российское подразделение «Метро». И в этом смысле интегрированность его фигуры в российский рынок и сам факт преемственности обнадеживает аналитика Data Insight Сергей Симко.
5: Кажется, что руководству будет довольно легко адаптироваться к этой ситуации. Вопрос только в том, как отреагирует главная компания на это. На самом деле этот вопрос непростой, потому что, как правило, по инерции при более или менее мягком сценарии компании продолжают работать. Вопрос в том, насколько сильно будет изменена структура, насколько сильно будет разорвана цепочки связи, будет ли напряженность в преемственности этой компании в ее договорных обязательствах.
4: Ростислав, получается, что передача активов компании «Метро» все-таки отличается от того, что было на прошлой неделе. Я напомню, «Ашан», «Лимана», «Про», «Нестле» и «ФМ Логистик» тоже передали во временное управление, но там передавали компании «Лев Менеджмент», никому неизвестной, и она никакого

0: отношения к этим активам не имело.
1: Все вопросы это не снимает, однако независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов также рассчитывает, что новый статус на работе магазинов и условиях для поставщиков, вероятно, никак не скажется.
2: Компания, в принципе, уникальна тем, что в Cash & Carry, в общем-то, никто в этот формат, кроме меня, не заходил. Это специализированный рынок, специализированный формат. Дело в том, что взаимоотношения менять не имеет смысла, потому что эта компания, она на 8-м месте по своему розничному товарообороту. Любое изменение, оно будет не в пользу компании, поэтому все поставщики останутся на тех же условиях, как есть. Компания все логистические цепочки сохранит, тем более, что гарантом является действующий SEO, который действительно человек такой интегрированный в российский ритейл достаточно давно.
1: Отмечу, что на 2026 год в России открыто 93 торговых центра метров в 51 регионе, и с учетом передачи компании собственному менеджменту и локализованной товарной сетки, по идее, для покупателей и рестораторов на полках все должно остаться по-прежнему.
3: Ростислав Мирецкий рассказал, кому достался метро и что будет с компанией, ну, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Ну, а мы напомним, что по подсчетам РБК, метро Cash & Carry стало 28-й иностранной структурой, чьи российские активы попали под временное управление с апреля 2023 года, уже пятый за этот сентябрь и 11-й в этом году, в 2026-м, это максимальный показатель за все время действия указа, который был подписан в 2023 году Владимиром Путиным и который этот механизм утверждает.
4: Ну, а теперь чуть подробнее об этом механизме. Напомним, под временное управление может попасть движимое и недвижимое имущество, также ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Это прямой эфир радио РБК. Через минуту продолжим. Для авиадепаширов пропишут новые правила. Разберемся, к чему может привести изменение этих правил.
5: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
8: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
7: 6+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: 7 часов 10 минут в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Еще и Мария Пичугина, конечно же. Еще не начался новый созыв, 9-й. Созыв Госдумы еще не начал свою работу, а уже обсуждаются новые возможности для борьбы с авиадебоширами. По крайней мере, в Госдуму внесли законопроект о дополнительных мерах борьбы с такими нарушителями порядка. Авторы документа указывают, что сейчас черные списки нельзя включать пассажиров, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, используют ненормативную лексику, угрожают экипажу проблемами по работе, а еще ведут себя агрессивно и так и норовят устроить драку на борту. Ну вот теперь основание для включения в реестр именно таких нарушителей предлагается расширить.
4: Возникает сразу вопрос, а кого же тогда включают в этот черный список, если тех, кто в состоянии алкогольного опьянения, дебоширят, дерутся, не включают в этот список?
3: Ну, здесь критерии есть, и часто появляются все-таки резонансные случаи, когда тех, кто не соглашается, например, с требованиями проводников... Я пытаюсь вспомнить слово, да?
4: Бортпроводников.
3: С требованиями бортпроводников, кто действительно как-то пытается устроить конфликтную ситуацию, ну, часто ведь высаживают.
4: Но, кроме того, базу нарушителей хотят объединить еще, что касается нововведения. Авиаперевозчик сможет передавать данные коллегам, получать от них сведения об авиадебоширах. А срок на нахождение в черном списке увеличится с 1 года до 3 лет. Но это затронет только тех нарушителей, которые уже числились в реестре, ну, то есть такие рецидивисты. Изменение правил может привести к тому, что сотрудники авиакомпании начнут злоупотреблять полномочиями. Поэтому нужно четко определить границы правонарушений, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.
11: Вопрос именно в том, чтобы исключить возможности

0: оскорблений со стороны авиакомпании. Если такие списки делают централизованно, какая-то авиакомпания вносит пассажирам свой черный список, он автоматически лишается права пользования всеми авиакомпаниями, тогда нужно четко прописывать регламент на эти ситуации. При каких обстоятельствах авиакомпания вправе внести пассажиров в черный список? Должен быть какой-то арбитраж, когда пассажир, например, не согласен с решением авиакомпании и бортпроводников, не считает конфликт нарушения правил безопасности. Потому что помимо таких вот очевидных историй, бывают случаи, когда злоупотребляют уже экипаж воздушного судна. Самый яркий такой пример, когда авиакомпании умышленно рассаживают семью по разным местам в салоне безосновательно, и потом запрещают им пересаживаться. Такие действия пассажира, они никоим образом не нарушают правила безопасности полета. Но, тем не менее, были прецеденты, когда вот такие пересадки авиакомпания трактовала как нарушение правил с внесением пассажира в черный список.
1: Источники Интерфакса сообщали, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки, а именно в Кабмине считают, что в отношении авиаперевозчиков надо установить не право, а обязанность передавать сведения о нарушителях другим компаниям. Если меры будут приняты, пассажиры вряд ли смогут судиться с перевозчиком, а исключением для того, чтобы все-таки пройти на борт, смогут стать только индивидуальные обстоятельства, рассказал адвокат Михаил Салкин.
2: Включение в данный список может быть только на основании вступившего в законную силу постановления по делу административного правонарушения, которым установлена вина пассажира. Во-вторых, внесение в этот реестр не исключает перевозки авиакомпании на тот случай, если иных способов путей сообщения нет в конкретной точке, если это особо удаленная территория, а также в случае, если гражданину необходимо лететь с целью лечения или там на похороны близких родственников по индивидуальным условиям. Во всех остальных случаях, чтобы не попасть в этот реестр, нужно не совершать административное правонарушение. Исключиться из этого списка можно только по истечении срока. Какого-то досрочного механизма, как в уголовном праве, там условно-досрочное освобождение, не существует.
3: Забранные слова в этот список внесут только в том случае, если они использовали нецензурную лексику, и человек был привлечен к ответственности по статье 20.1 КОАП РФ как мелкое хулиганство. Но за это же его и привлекут, если, например, едой будет бросаться в других людей во время полета.
4: С инициативой ужесточить контроль за нарушителями порядка на борту выступил сенатор Андрей Кутепов. Он отметил, что статья «Мелкое хулиганство», которую обычно вменяют авиадебоширам, пока не дает оснований включать таких пассажиров в черный список. Но теперь, вероятно, можно ждать, что будет единая база авиадебоширов и, соответственно, повторимся, обмен между авиаперевозчиками будет не правом, а обязанностью.
1: То как есть, будто бы давно это просилось, да, эта мера.
4: 7:15 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на предприятии по производству пиротехники. Возгорание в Переславль-Залесском округе началось вчера. Жертвами пожара стали 14 человек. Еще один пострадал. Поисково-спасательная операция продолжается. Иран пугает эскалацией, но пока на словах. Парламент изучает последствия возможного выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Законопроект могут вынести на голосование с пометкой чрезвычайной важности. В таком случае рассмотреть его нужно в тот же день, но пока не вынесли. Мосбиржа начинает торги расчетным фьючерсом на индекс ключевой ставки. Спрос на очередной дериватив пока не очевиден, но об инструментах, которые на самом деле интересуют инвесторов, мы расскажем в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки утро» специально к старту основной торговой сессии Мосбиржи каждый будний день в 9 часов 9 минут по московскому времени.
4: Но пока кажется, что инвесторов ситуация на фондовом рынке несколько пугает. Ну, по крайней мере, если смотреть сейчас на показатель, то он ниже 2300 пунктов. Снижался он накануне. Остается на уровне 2250 пунктов на утренней сессии. И сейчас достаточно волатильным был индекс Мосбиржи в сентябре. А вот капитализация рынка акций тем временем тоже падает. По данным платформы Finmarket, сейчас она составляет почти 44 триллиона рублей и это менее 20% от российского ВВП. А Владимир Путин заявлял, что к 2030 году капитализация фондового рынка должна быть в 3 раза больше, 66% от ВВП.
1: Но отдалимся ли мы от этого показателя после налоговой донастройки, которая затронет в том числе и инвестиционные доходы, разбирался обозреватель РБК и ведущий программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
5: «Добавленная стоимость» с Иваном Ткачевым.
6: Кульминация осеннего делового цикла – это, как правило, проект федерального бюджета, который становится известен в конце сентября. И как раз на прошлой неделе правительство объявило основные параметры федерального бюджета на 2027 год.

0: Пятиступенчатая прогрессивная шкала со ставками от 13 до 22% будет теперь универсальной для всех видов доходов, как трудовых, так и нетрудовых, включая инвестиционные, сберегательные доходы и доходы от продажи имущества. То есть, если ваш доход, например, полученный вами дивиденды, превышают 2,4 миллиона рублей, налоговая нагрузка на вас гарантированно возрастет. Ну, если взять доход в 10 миллионов рублей, налог при прочих равных увеличится на 150 тысяч рублей. Плюс пока сохраняется вопрос, будут ли агрегироваться налоговые базы с зарплат и с нетрудовых доходов, и, по-видимому, ответ «да». А это значит, что эффективная нагрузка тоже будет выше. Предположим, если ваш трудовой заработок составляет 2 миллиона рублей в год, и еще 2 миллиона вы получили за счет, например, процентов по вкладам, то по действующим правилам с обоих доходов вы заплатите НДФЛ 13%, а при объединении баз с части суммарного дохода придется заплатить уже 15%. Минфине заявили, что эти изменения затронут не более 4 миллионов человек или 6% населения. Но одновременно эксперты оценивают, что за счет конкретно этого изменения бюджет получит как минимум 500 миллиардов рублей в год. И это больше, чем бюджет получил от первого этапа реформы прогрессивного налогообложения, когда была введена пятиступенчатая шкала для зарплатных доходов. За прошлый год, по оценкам, введение такой шкалы принесло не более 300 миллиардов рублей. То есть увеличение расходных обязательств бюджета оплатит та часть населения, которая обладает высокой финансовой активностью, в том числе это розничные инвесторы, средний класс, люди более обеспеченные. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить цель довести капитализацию отечественного фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, которая становится чуть более затруднительной. Ну и, на мой взгляд, это также заставляет задуматься о, скажем так, перераспределительной, если даже не сказать уравнительной, модели, которую в данном случае демонстрирует государство. Да, можно говорить о сокращении доходного неравенства и более справедливом налогообложении доходов, а с другой стороны, можно говорить о негативных последствиях для все того же среднего класса. И зачем нужны эти изменения? Дело в том, что с 2020 года государство сводит бюджет со структурным первичным дефицитом, попросту говоря, с фактическими расходами большими, чем позволяет бюджетное правило. При этом и 2 года назад, и год назад Минфин и правительство обещали привести бюджет к структурному балансу, но теперь эта цель сдвинулась на 2029 год. Это значит, что 10 лет, вот к тому самому 2029 году, мы будем существовать с этим структурным первичным дефицитом, ну, то есть перерасходом бюджета. С одной стороны, Минфин можно только похвалить, что он не стал питать нас иллюзиями и обозначил реалистичную траекторию снижения дефицита, которой можно доверять. А с другой стороны, 10 лет – это, в общем, целая эпоха.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: 7:20 в Москве. Резонансный космический инцидент Starship вместо 9 часов пролетел только 3 во время своего испытательного полета. А все дело в том, что один из 6 двигателей вышел из строя. Что это значит для развития космоса, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Путь к первой орбитальной миссии занял более 3 лет. По подсчетам CNN, почти половина предыдущих испытаний Starship закончилась незапланированным взрывом или потерей корабля. По состоянию на июль этого года из 12 предыдущих испытаний успешными официально признавались 7. И вот лишь на 14 раз наконец-то сверхтяжелый корабль удалось вывести на орбиту. Центр управления в этот момент взорвался аплодисментами. Компания рассчитывала, что ракета прибудет на Землю спустя 9 часов после старта, однако позднее скорректировала планы и решила свести ее с орбиты раньше намеченного срока. При выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на ракете вышел из строя один из 6 двигателей. Полет продлился около 3 часов, Starship приводнился в Тихом океане, а после взорвался. Еще одна ключевая задача SpaceX сегодня — это сделать их космические корабли многоразовыми. Собственно, это и есть главное преимущество Старшипа. Они планируют по нескольку раз запускать не только первую ступень, но и сам корабль, что, естественно, влияет на всю экономику проекта. То есть не нужно каждый раз производить новую дорогую ракету, нужно вернуть старую каким-то образом, отремонтировать и запустить снова. В перспективе, если такая схема пройдет все испытания, полеты должны обходиться в 3, а то и в 4 раза дешевле. Об этом рассказали эксперты, с которыми я пообщалась. К тому же у Старшип очень высокая грузоподъемность. Это позволяет распределять фиксированные затраты на более крупный полезный груз, снижая стоимость вывода каждого килограмма на орбиту. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации КИРАН Натан Эйсмонт.
4: Мы переходим на новый уровень технологий, как по своим возможностям, так и по, как это неудивительно, цене, которая нужна на, так скажем, единицу научной продукции. Ну, много дешевле получается. Ну и некоторые вещи были невозможны.

0: поделилась эксперт в области вопросов о космосе и лунной программе Анастасия Медведева.
1: За участие в программе Артемида идет конкуренция, и две компании бегут на перегонки. Это SpaceX и Blue Origin, поскольку каждая компания будет тестировать в следующем году стыковку на орбите и сближение на орбите, и каждая компания имеет шанс как участвовать во второй компании или полностью забрать все контракты себе. Тем не менее, мы видим, что у SpaceX действительно технологии более отработаны, они чаще тестируют свои ракеты. Blue Origin мы еще ждем успешного старта. И сказать, кто сейчас выиграет и кто добежит до конечной точки первым, сложно.
0: Еще один шаг в этой лунной гонке — это строительство лунной базы. О таких планах вновь заявили в НАСА. Они собираются начать строительство этой самой лунной базы в 2027 году. Эти полеты должны стать такой подготовительной почвой к путешествиям на Марс. Ну, собственно, как и запуск Старшипа, тоже звено в этой длинной цепочке.
2: А за первым орбитальным полетом корабля Starship следила Лиза Майнгард. Ну, было, справедливости ради, зачем следить? Это было красиво, как и эфир радио РБК.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Технологии и тренды. Искусственный интеллект взломал государственный сайт, причем сам, без хакеров, во время внутреннего тестирования. По данным CNN, это первый известный случай такого рода. Премьер Австралии Энтони Албанезе уже выразил главе OpenAI Сэму Альтману крайнюю обеспокоенность. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Разберемся, как ИИ-агент сам решил добыть закрытые госданные. История началась 18 июня. OpenAI тестировала модели на вопросах по статистике Австралии. ИИ-агент, то есть программа, которая сама выполняет задачи, искал данные о государственных расходах на лекарства. Они лежали на старом портале австралийской государственной системы медстрахования. Часть данных была закрыта, но агент нашел обходной путь. Как это могло выглядеть, показала телекомпания ABC. Журналисты нашли логи агентов OpenAI на немецком форуме для программистов. Там они обсуждали, как пробиться к данным австралийского института здравоохранения. Предлагали прокси-серверы, сервисы скриншотов и даже угадывание названий файлов. Правда, связь этих логов с этим конкретным взломом пока не подтверждена. OpenAI признала, что модели совершили непредусмотренные действия, но по версии компании агент добрался лишь до обобщенной статистики и названий внутренних файлов, а не до медкарт. Главная же претензия Канберры к срокам. OpenAI заметила взлом лишь в августе, а 10 сентября просто написала на общий ящик ведомства. А ведь в начале сентября Альтман виделся с вице-премьером Австралии, и, как утверждает австралийская сторона, о взломе речи не шло. Теперь, по данным NPR, правительственная комиссия проверит, можно ли привлечь OpenAI к уголовной ответственности. Ирония в том, что недели раньше OpenAI представила систему раскрытия подобных сбоев и описала 6 случаев, но не австралийский. А в июле она признала, что ее агенты взломали Hugging Face, популярную площадку ИИ-разработчиков. В России с 1 сентября действует рамочный закон об ИИ, но он в основном про суверенные модели и маркировку контента. Кто отвечает за самодеятельность агентов, не ясно, и не только у нас. Мне кажется, эта история важнее, чем выглядит. Разработчики сами узнают о проделках своих агентов спустя месяцы, а потом еще и решают, кому и когда сообщить. На этом фоне вовсе не завиральными звучат призывы замедлить развитие таких агентов.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Ваш доход растет только тогда, когда вы готовы выйти из зоны комфорта и рискнуть совершить ошибку. Ти Харв Экер.

0: что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Джали, Аваркафе. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
4: Книга, которая, как мне кажется, поможет во многом понять события последних месяцев и, может быть, даже недель, которая произвела на меня большое впечатление, это книга Даниэла Ергена «Добыча. Исследование рынка нефти», начиная от истории 19 века и заканчивая текущими днями. На мой взгляд, очень глубоко нетривиальное произведение.
3: Даниэл Ерген. «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». Соединенные Штаты Америки, бывшие когда-то одним из главных нефтедобывающих государств в мире, а сейчас самый крупный потребитель, вынуждены импортировать 55-60% необходимой им нефти, ухудшая свое общее стратегическое положение и увеличивая без того немалый торговый дефицит. Рискованное для великой державы положение.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: столице 7 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Газ взорвался в котельной на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге. Минувшей ночью пришлось эвакуировать более 50 человек. Погибших и пострадавших нет. В результате взрыва в котельной повреждена часть оборудования. В соседних зданиях выбиты стекла. «Додо Пицца» подверглась кибератаке, сообщили в компании. В доступе у злоумышленников могли оказаться имена, адреса, телефоны и даты рождения клиентов. При этом платежные данные сеть пиццерий не хранит, поэтому они в безопасности. О взломе компания уведомила Роскомнадзор. В «Додо Пицца» продолжается внутренняя проверка. Воду во всех районах Владивостока обещают вернуть в ближайшие часы. Накануне из-за аварии на подстанции без воды остались более 650 тысяч жителей Приморья. ЧП затронуло Владивосток, Артем и Надеждинский округ. Корабли Северного флота России впервые прошли через пролив Шакальского в Арктике и вошли в акваторию Карского моря, сообщила пресс-служба флота. При прохождении пролива на кораблях отряда была объявлена учебная тревога для повышения боеготовности личного состава. Ледовую разведку по маршруту перехода осуществил вертолет К-29. NVIDIA объявила крупнейшую в истории США программу обратного выкупа акций. Компания увеличила ее объем еще на 150 миллиардов долларов. Суммарно она сможет выкупить собственные акции на сумму до 235 миллиардов долларов. Программа рассчитана до конца 2028 года. По данным Bloomberg, акции NVIDIA торгуются на минимальном уровне более чем за 10 лет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Семь часов 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро вторника 29 сентября. Ну вот только накануне, Мария, мы ведь с экспертом говорили, что не так опасен, кажется, искусственный интеллект. Все-таки пока не поработит он нас всех, не захватит все сферы нашей жизни, не так ли? Но, тем не менее, некоторые руководители и OpenAI, и в частности Anthropic, говорят ни много ни мало об экзистенциальном угрозе для человечества от возможного развития искусственного интеллекта. Так все-таки стоит ли бояться? Будем разбираться прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Как пишет Рейтер, Anthropic планирует предупредить потенциальных инвесторов.

0: инвесторов в ходе своего IPO об опасностях искусственного интеллекта. По данным издания, компания делает ставку на то, что нейросети преобразят мировую экономику сильнее индустриализации, электричества и даже интернета. А во сколько аналитики оценивают первичное размещение акции, зарубежную прессу изучила Анна Маргулис, она в студии. Анна, а экзистенциальный кризис, ну то есть кризис бытия, разве бывает не только у людей?
1: Да, такое случается не только у нас. Давайте изучим диагноз. Как отмечают в компании Anthropic, все более автономные модели искусственного интеллекта могут вести себя неожиданным и потенциально опасным образом. Тут речь и о саботаже кода, и о содействии мошенничеству, и о манипулировании информацией в рамках экспериментов. Кроме того, нейросети могут демонстрировать поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению или поведение, напоминающее шантаж. Олег, у тебя такое бывало?
2: У меня, если у меня бы такое и случилось, в эфире нельзя, к сожалению, это показывать. Но иногда ведь бывает, хочется помолчать и больше ничего не говорить. Не знаю, у тебя бывает такое?
0: Посидим, помолчим.
2: Посидим, помолчим, но не сейчас, не в эфире.
1: Да. Но, кстати, парадокс тут еще в чем? С одной стороны, компания делает ставку на то, что искусственный интеллект преобразует мировую экономику глубже, чем индустриализация, электроэнергия и интернет, а с другой, в Anthropic прямо говорят о риске того, что их модели причиняют вред. И появляются, очевидно, вопросы, а как компании смогут контролировать вот эти мощные системы, которые все чаще внедряют сейчас в коммерческую деятельность и которые, собственно, живут своей собственной жизнью?
0: Да, мы уже не раз обсуждали такие инциденты, когда экспериментальные системы буквально нарушают установленные ограничения, в том числе модели OpenAI, она взломала базу данных австралийской системы здравоохранения. Ну вот один из фактов.
1: Да, и поэтому генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал мировое сообщество замедлить темпы выпуска искусственного интеллекта.
3: Не буду вас обманывать. Опасность действительно существует. Мне кажется, слишком долго индустрия скрывала от людей тот факт, что у этой технологии есть риски. Я, честно говоря, не до конца понимал, как будет выглядеть ситуация, если прогресс окажется настолько быстрым. Мы движемся по экспоненциальной кривой, и она становится все круче. Но это не значит, что нам нужно паниковать прямо сейчас.
1: И, собственно, одновременно с этим на прошлой неделе компания представила свою новую модель искусственного интеллекта, чтобы противостоять натиску OpenAI. И хотя публичные компании обычно сообщают инвесторам о рисках, лишь немногие, если вообще как кто-либо, предупреждали о том, что их технологии могут привести к потенциальному вымиранию человечества. Об этом, собственно, и говорит Рейтер.
0: Ну, вообще так нормально перед крупнейшим IPO предупреждать о том, что человечество вот благодаря этой компании может вообще умереть.
2: Да. Может ли хоть один из искусственный интеллект объяснить, привлечет ли вот такая политика деньги дополнительные? Мне кажется, что ответ будет отрицательным.
1: А тут компания на минуточку посвятила примерно 80 страниц из 260 своего проспекта изложению именно факторов риска, о чем говорят в Рейтер.
4: На рынке IPO есть слон в комнате. Его зовут Anthropic. Компания готовится подать заявку на одно из крупнейших первичных размещений в истории, вынуждая других игроков ускорить сделки, пока Anthropic не перехватила все внимание. Подобную гонку мы уже видели. Но среди всего хайпа и заголовков о таких блокбастер IPO, действительно ли они заслуживают внимания вашего портфеля?
1: И согласно документам, выручка Anthropic выросла в 12 раз в 2025 году и составила более 4,5 миллиардов долларов, в то время как операционные убытки составляют около 8 миллиардов. Аналитики считают, что при размещении акции разработчика Claude могут оценить более чем в 2 триллиона долларов, и это более чем вдвое выше внутренней оценки Anthropic. И, как пишет Трейдер, это IPO может стать эталоном для оценки ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта на Уолл-стрит, в том числе речь идет и о конкурирующей компании OpenAI.
2: Спасибо, Анна Маргулис, изучала публикации зарубежных СМИ о том, как Anthropic, в частности, пугает, в том числе, своих потенциальных инвесторов перед IPO угрозой экзистенциального кризиса и экзистенциальной угрозы для человечества из-за развития искусственного интеллекта. Чем может быть напуган финансовый обозреватель РБК Александр Павлов из-за ситуации на фондовом рынке, узнаем примерно через полторы минуты. Это «Утро вне конкуренции».

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: 7:39 в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Сейчас время посмотреть на котировки, на ситуацию на рынках. Вот сейчас говорили о экзистенциальной угрозе для человечества, которую, возможно, несет искусственный интеллект, о чем компания Anthropic планирует предупредить своих будущих инвесторов перед крупнейшим IPO. Ну а в каком экзистенциальном кризисе находится, возможно, российский рынок после того, как он откатился от минимумов июльских, ну и вот как-то вот где-то увяз. Возможно, Александр Павлов, наш финансовый обозреватель, знает ответ.
2: Рынки на РБК.
5: Пока я упорно верю, что в конце сентября можно одеваться по-летнему, и погода будет днем хорошая, российские инвесторы верят в другие чудеса, и о них я расскажу, но давайте чуть-чуть попозже. Пока в целом о ситуации. Ну, вчера мы были в минусе на 1.5%, и около отметки 2250 пунктов находимся сегодня, около нулевая динамика. Рынок RGBI, гособлигаций, ниже 112 пунктов, вчера ушел, потерял 0.5%, и все это на фоне неопределенности и повышенных проинфляционных рисков, отметили в ПСБ. Позитива рынку сегодня и вчера, в общем, могли добавить только цены на нефть. Они растут выше $107 за баррель.
4: Но не добавили.
5: Недостаточно растут, надо больше. А вот золото падает, причем впервые за два месяца ушло ниже $4200. Но это так в целом о ситуации. А теперь об отдельных историях. Накануне больше 2.5% прибавили ВТБ. Конкретных новостей не было, но сегодня компания представит результаты по МСФО за 8 месяцев. Причем по объему торгов акции ВТБ были на втором месте. Инвесторы наторговали на 8,5 миллиардов рублей. Впереди был только «Газпром», но там другая история, и сейчас скажу о ней. Ну и пока в Красном море российского фондового рынка штормило, под зелеными парусами шли бумаги Евротранса. Накануне они прибавляли больше 20%, и Мосбиржа даже проводила дискретный аукцион, а росли на новостях о том, что Минэнерго предложило применить к активам АЗС трассы механизм внешнего управления. Акции ритейлера «Магнит» вчера были в своих флагманских цветах. Если вы помните, это красный цвет.
4: Опять красный.
5: Да. Опять я вас не радую, как и инвесторов «Магнита». Бумаги падали в течение дня вчера на 9%, по итогам почти минус 6% по итогам дня. Компания продлила договор репо, по которому заложены акции «Магнита» до 2 апреля 2027 года. Все ждут оферты, я прям завершу, все ждут оферты, но ее все не происходит. Это вот одно из чудес российского фондового рынка.
6: Давай все-таки о хорошем, ведь с сегодняшнего дня начинаются торги расчетным фьючерсом на индекс ключевой ставки. Вот наш слушатель спрашивает, нужно ли снимать все деньги с депозитов и нести на срочный рынок?
4: Буквально триллионы.
5: Я бы не, знаете, как там про яйца, которые должны храниться в разных корзинах. Сегодня смотрел серию одного знаменитого американского мультфильма, его очень люблю, «Соус Парк». Так вот, там было как раз про это. Конечно же, нет. Храните деньги везде и по чуть-чуть. А фьючерс вообще еще чуть сложнее инструмент, чем обычный. Но главное, не надо.

0: Надо было вчера вкладываться в акции «Магнита». Я так думаю, по крайней мере.
1: Финансовый обозреватель РБК Александр Павлов был в студии. Спасибо. В 9 часов 9 минут по Москве. Программа «Рынки утра». Совместный эфир телеканала «Радио РБК». Будем обозревать открытие основной торговой сессии на Мосбирже. 7 часов 43 минуты в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на предприятии по производству пиротехники. Возгорание в Переславле-Залесском округе началось вчера. Жертвами пожара стали 14 человек, еще один пострадал. Поисково-спасательная операция продолжается. Ну и о теме угроз от искусственного интеллекта. Продолжаем ее. Дональд Трамп и спикер Конгресса встретятся сегодня с главами крупнейших ИИ-корпораций. Впрочем, Трамп – технооптимист, так что он, скорее всего, подбодрит предпринимателей. Иран пугает эскалацией, но, правда, пока только на словах. Парламент изучает последствия возможного выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Законопроект могут вынести на голосование с пометкой «чрезвычайной важности». В таком случае рассмотреть его нужно в тот же день, но пока не вынесен.
1: Владимир Путин встретился в Кремле с лидерами прошедших Госдуму партий. Их 5. Президент поздравил руководителей политических сил с достигнутыми результатами. Цитирую. «Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности», подчеркнул глава государства.
2: И также Владимир Путин считает, что высокая явка граждан и их активное участие в голосовании подтвердили абсолютную легитимность выборов.
3: Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей, такую страну, невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами.
2: Напомним, общая явка на выборах составила 59,8%, то есть проголосовать пришли почти 67,5 миллионов избирателей. «Единой России» достается 349 из 450 мандатов в Госдуме. Это самая большая фракция в истории партии. КПРФ получает 37 мандатов, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17 и «Родина» 1. Также самовыдвиженцам досталось 4 мандата.
1: КПРФ и «Справедливая Россия» потеряли часть мандатов, остальные партии, кроме «Родины», нарастили количество депутатов. Европол предупреждает, кражи из музеев становятся брутальнее. Вместо произведений искусства воры нацелены на золото и драгоценности. Вместо технологически совершенных систем взлома они вооружаются топорами и взрывчаткой. Отчет Европейского агентства по борьбе с преступностью появился после серии музейных краж, в результате которых были утрачены произведения общей стоимостью больше 100 миллионов евро.
2: Как расследуют такие преступления? Герой программы «Да или нет»? Внимание! Агент ФБР в отставке Роберт Кинг Уитман, который специализируется на возвращении похищенных культурных ценностей. За 20 лет в бюро он, например, смог отыскать, загибаем пальцы, оригинал американского Билля о правах, автопортрет Рембрандта, два десятка картин Франциско де Гоя, подарочный меч Тиффани и много-много-много, вот буквально так, других объектов, которые считались безнадежно утерянными. Надежда Сережкина записала интервью, которое возможно только на радио РБК.
4: Да или нет?
5: Допустим, завтра некие воры похищают Климта или Ренуара. Сколько им потребуется времени, чтобы картина исчезла на черном рынке?
6: Тут все зависит от обстоятельств кражи и опыта людей, которые это расследуют. Помните ограбление века в Лувре, которое произошло в прошлом октябре? Похитители вынесли бриллианты Наполеона на 80 миллионов евро, но оставили массу улик. Бросили грузовик с лестницей, маски, шлемы, жилеты. Все это было зафиксировано на камеры. В итоге их поймали через 5 дней. Другое дело, когда у тебя нет улик. Один из самых ценных объектов, кражу которого я расследовал, был оригинальный экземпляр Билля о правах Конституции США стоимостью $100 миллионов. Его украли в 1865 году в конце Гражданской войны, а вернули мы его в 2003, то есть через 137 лет. В зависимости от обстоятельств, какие-то вещи приходится искать десятилетиями, другие возвращают.

0: через месяцы или даже недели.
1: А есть ли какие-то расценки на произведения такого уровня на черном рынке?
0: Честно говоря, реально они ничего не стоят. И люди, которые решаются на такое похищение, редко об этом думают. Неважно, картина, скульптура, драгоценность, Климт, Ренуар или кто угодно еще. Тот, кто решит нелегально купить такой предмет, никогда не сможет его больше перепродать. Когда я работал под прикрытием на ФБР, и моей задачей было купить полотно на черном рынке, я мог предложить 10% от его реальной стоимости, и это было адекватной ценой. Если вещь стоила 100 миллионов, я бы предложил 10. Если миллион, то всего 100 тысяч.
1: Почему же мы тогда все чаще слышим о громких ограблениях?
0: Большинство музеев все-таки надежно защищены. Я вижу это в США, и если вы заметили, у нас по меньшей мере лет 20 не было краж произведений искусства из главных музеев. В Европе вообще и у вас в России несколько другая ситуация, потому что музеи часто находятся в старинных зданиях. Там очень сложно обеспечить нужный уровень безопасности из-за тех же толстых стен, старинной кирпичной кладки, которая была заложена сотни лет назад. В этом случае приходится тратиться на дорогие технологические решения. Например, чувствительные датчики движения. Если возникнет вибрация или предмет попытаются куда-то хоть на сантиметр переместить, сработает сигнализация. Кроме того, нужны короба, устойчивые не только к пулям, но и, скажем, к воздействию бензопилы.
1: Одно из ваших дел — это похищение знаменитого автопортрета Рембрандта стоимостью 40 миллионов долларов. Что там было не так в Шведском национальном музее, что картину все-таки удалось похитить?
0: Это было в Стокгольме. Банда из трех мужчин проникла в музей, выкрала два полотна Ренуара и тот самый портрет Рембрандта. Мы собирали информацию 5 лет и вышли на их след в Дании. Схема была такой. Мы нашли информатора, задержанного за торговлю наркотиками. В ходе допросов мы выяснили, что у него есть информация о краже из шведского музея. Он пошел на сделку со следствием, убедил воров вывести картину в Копенгаген, и там уже мы провели операцию по задержанию с поличным. Вообще, в музее Стокгольма отличная охрана, но грабителям помог тайминг. Дело было накануне Рождества, в декабре 2000 года, около 5 вечера, когда в музее почти не было посетителей, а на улице уже стемнело. Плюс они очень удачно пришвартовали катер, который ждал их прямо у пристани. Вообще, если бы я не был следователем, я мог бы восхититься тем, как хорошо они продумали эту операцию. Прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Скажем так, это было весьма примечательное ограбление.
1: А что сейчас? Например, последнее громкое ограбление в Лувре, почему оно стало возможно?
0: Многие громкие кражи происходят по схеме «разбил, схватил, убежал». В Европе чаще всего встречаются именно такие дерзкие кражи с разбиванием витрин. Вообще, интересный парадокс, что системы безопасности становятся все более совершенными, а кражи все более примитивными. В Лувре они разбили стекла, разрезали витрины пилой. Такие кражи не отличаются изяществом или сложностью замысла. Их исполняют люди, которые сегодня угоняют лодки и машины, а завтра крадут картины. По сути, все сводится к тому, чтобы как можно быстрее проникнуть внутрь и за 5-10 минут скрыться. А способ проникновения может быть самым простым. Например, просто выбить дверь. Так что ничего особо сложного тут нет.
1: Роберт, украсть можно что угодно, да или нет?
0: Да.
1: И даже золотой запас из Форт Нокса?
0: Знаете, его тоже можно украсть.
2: Да или нет?
3: Но, кстати, это лишь фрагмент разговора с агентом ФБР Робертом Кингом Уитманом. Полную версию интервью о защите частных коллекций, подделках и любимых художниках самого детектива слушайте в эфире радио РБК после 10 часов утра. Ну, как мы услышали, до сих пор кражи остаются примитивными. И мы помним пример Лувра, когда буквально через окно украли драгоценности.
4: И буквально 4 минуты понадобилось на это.
3: Казалось бы, и датчики движения суперчувствительные, упомянутые бывшим агентом ФБР, и пуленепробиваемые бронированные стекла. Нет, ничего не работает.
4: Мне вспоминается другое расследование, которое когда-то снял в своей картине Эльдар Рязанов. «Старики-разбойники» называется эта картина. Если вы помните, там есть такой следователь Николай Сергеевич Мячиков. Его хотят отправить на пенсию, а он все никак не отправлялся. Ой, не хотел отправляться туда. И вместе со своим другом, инженером Воробьевым, они решили похищение века устроить. И, кстати, тоже картину Рембрандта украсть, портрет молодого холостяка. Взяли, украли. украли эту картину под соусом реставрации ее. Но никто не хватился этой картины. Пришлось ее вернуть на место. Хороший фильм. Рекомендую.

0: обязательно его посмотреть. В какой-то степени тоже раскрывает глаза на то, какие удивительные кражи могут быть, даже если они вымышленные.
1: Ну а пока рекомендуем оставаться на частоте радио РБК.
2: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи. Фокаччи – тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастроаттракцион. Форель с романо, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: РБК «Тренды».
5: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
4: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за взрыва газа, сообщает региональное правительство. ЧП произошло минувшей ночью в котельной на территории Академии настольного тенниса. Из здания эвакуировали 53 человека, пострадавших нет. Владельца сгоревшего завода «Петард» в Ярославской области пытались обанкротить еще 3 года назад по иску налоговой, сообщает ТАСС. Заявление о банкротстве оставили без движения после того, как компания выплатила большую часть задолженности. Накануне на предприятии в селе Кубринск произошел пожар, погибли 14 человек. 30 сентября в Ярославской области объявили днем траура. Лидеры 6 стран Евросоюза пригрозили не поддержать следующий 7-летний бюджет объединения без существенного сокращения расходов. Как пишет Financial Times, документ подписали лидеры Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. Авторы письма предлагают направить больше средств на оборону. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вынесло первое решение по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы, как пишет РБК. Основанием для отказов послужило ужесточение санкций против Ирана. По времени это примерно совпало с внесением банка ВТБ в санкционный список по иранской программе. Иран рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия в срочном порядке, заявил вице-спикер парламента Ирана Али Никзад. Документ вынесут на ближайшее пленарное заседание, депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день. Никзад добавил, что иранские законодатели также не доверяют МАГАТЭ и ее генеральному директору Рафаэлю Гросси. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха составила 4,8 градуса. Похолодание придет в московский регион уже послезавтра. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Сегодня вторник, 29 сентября.
2: Уже через минуту разберемся, в чем отличие передачи метра во временное управление активов российских этой компании от других аналогичных случаев, которых в сентябре уже в общей сложности было 5. Также Дональд Трамп сегодня должен провести встречу по развитию искусственного интеллекта с руководителями крупнейших компаний-разработчиков. Свяжемся со специальным корреспондентом РБК и

0: автором программы «Пояснительная бригада» Валентиной Шварцман, чтобы разъяснить и разобраться, в чем важность этой встречи. Ну, а тем временем эксперимент выявил два главных качества сильного управленца. Хороший менеджер приносит такую же прибыль, как весь его отдел. Как найти хорошего менеджера? Об этом ближе к концу часа. Короткая ситуация на рынках.
1: Рынок нашел силы пойти вверх. Сейчас на утренней торговой сессии индекс Мосбиржи растет на 0,3%, 2253 пункта отметка. В лидерах роста акции «Магнита», ММК, «Циана» подрастают также бумаги российского нефтегаза. А вот металлурги в основном продолжают находиться под давлением, прежде всего, планов Минфина повысить налоговую нагрузку на сырьевые компании. Нефть продолжает расти. Ситуация в ближневосточном регионе остается напряженной. Сейчас цены на Brent почти на 2% растут. $107.26 за бочку. Ну и рубль на межбанке укрепляется в эту минуту. Доллар стоит 84.39. Евро 95 рублей 89 копеек.
2: Утро вне конкуренции.
0: Итак, в Метро оценивают последствия передачи под временное управление активов в России. Об этом заявили РБК в пресс-службе компании. Вот что там сказали, цитирую. Хотя право собственности на Метро Россия формально остается за Метро AG, указ означает, что сама Метро, немецкая группа, то бишь имеется в виду, больше не осуществляет оперативный контроль над компанией.
1: Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы «Метро» передали во временное управление компании УК «Торкрус». Ее гендиректор, это гендиректор «Метро Россия» Йоханнес Сталай-Мария. Это уже пятая за сентябрь компания, которую передали во временное управление. Всего их, кстати, с начала действия этого механизма в 2023 году всего накопилось уже 28 таких компаний. Ранее та же участь постигла российские активы «Ашан», «Лимана-Про», «Нестле» и «ФМ Логистик». Но случай с «Метро» выделяется в этом ряду, рассказал Яня Ритунская, автор РБК Виталий Крюков.
3: У «Метро» фактически не изменился состав людей, которые управляют компанией. То есть компания перешла топ-менеджменту, а в случае «Ашаны» и «Лиманы» компания перешла под управление стороннего лица. Это акционерное общество «Лев-менеджмент», о котором по-прежнему известно достаточно мало. Оно назначило собственных гендиректоров в компании, которые раньше с ними не были никак связаны. Предыдущих гендиректоров и «Ашаны», и «Лиманы» переставило на место исполнительного директоров. И схема выглядит так, что на хозяйстве находятся одновременно люди от временного управляющего, но операционкой занимаются люди, которые занимались ей до этого. В случае «Метро» все выглядит так, что компания как бы и подчиняется топ-менеджменту, и управляется ее топ-менеджментом.
4: Что известно о фигуре гендиректора российского «Метро»?
3: Йоханнес Толай известен как менеджер в продуктовом ритейле. Еще в Германии он начал свою карьеру, работал в сети Globus, затем он перешел на работу в России. Он занимался запуском первого магазина Globus в России, затем работал в других компаниях, какое-то время поработал в X5, которая управляет сетями «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток» в должности коммерческого директора. После этого совсем недолго, чуть более года, руководил «Ашаном» в России. Там он запомнился тем, что боролся с коррупцией в компании. При нем уволили за эти грехи десятки сотрудников. Оценивались даже потери от коррупционных схем в 2-3% от общей выручки российского подразделения. Но пробыл он там недолго. На его место был назначен другой гендиректор. И через какое-то время он сначала стал замгендиректором «Метро» и затем стал руководителем сети.
4: А вообще известно ли что-то о планах «Метро» уходить из России? Может быть, ранее звучали такие заявления?
3: «Метро» не собирались уходить из России. Они хотели, как они сами заявляют, продолжить работу с малым и средним бизнесом, как с поставщиками, так и с небольшими магазинами розничными, продуктовыми. У них же еще есть франчайзинговая сеть «Фасоль». Правда, в последние годы у этого бизнеса не совсем позитивная динамика, но, тем не менее, работать с поставщиками они продолжают, и о планах уходить с рынка они точно не заявляли.
0: У Метро в России 91 оптовый магазин и около 9 тысяч сотрудников. В пресс-службе компании заявили РБК, что с начала российского

0: украинского конфликта Метро предприняла различные меры для сокращения связи с российским бизнесом. Впрочем, полностью об уходе из России компания не сообщала.
1: Через полторы минуты узнаем, какие новые критерии риска для контроля за кассовой техникой разработал Минфин и есть ли риски для бизнеса. Оставайтесь на РБК.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: 8 часов 10 минут в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Итак, Минфин разработал новые критерии риска для контроля за кассовой техникой. Власти, иначе говоря, хотят искать сокрытие выручки в торговле теперь не по трем индикаторам, а по 10 критериям. ФНС сможет, как полагают в ведомстве, точечно выявлять риск нарушений, при этом не увеличивая административную нагрузку на добросовестный бизнес. Акцент делается на случаях, когда кассы не применяются в розничной торговле и общепите.
1: На связи со студией радио РБК автор РБК Ольга Волкова. Ольга, доброе утро. А что именно меняется, что теперь будет считаться признаками риска?
6: Доброе утро. Ну вот, как уже было сказано, вместо трех критериев их теперь будет 10. Из новой редакции исчезло исключение, которое действовало для ломбардов, но при этом появилось исключение для дистанционной торговли. И последние эксперты объясняют особенностями этого бизнеса, потому что там просто по построению оплата преимущественно безналичная и бывает много возвратов. Вот, в основном власти хотят ловить всяческие манипуляции с чеками через возвраты, коррекции и аномальную структуру расчетов, когда слишком высокая доля только одного вида оплаты.
0: Вот здесь интересно на отдельных критериях остановиться, но вот говорится о возвратах. А как именно работает технология? В чем здесь может быть риск сокрытия выручки?
1: Да, как возвраты подтверждают этим? Факт возврата может подтвердить нарушение.
6: Ну, там есть несколько критериев, связанных с возвратами. В частности, есть индикатор, когда они за 30 дней достигают 80% и более процентов от продаж. И есть другой, который нацелен на число чеков. Там доля должна быть 30% от числа чеков и больше. И цель здесь в том, чтобы так препятствовать искусственному занижению выручки через массовое формирование фиктивных возвратов.
1: А, то есть это фиктивные возвраты, которые только на бумаге?
6: Да, по сути, это направлено на то, чтобы бороться с фиктивными возвратами. И там есть аналогичные индикаторы, которые привязаны к чекам коррекции, которые, ну, в общем-то, того же принципа придерживаются.
0: Ольга, среди критериев, вот как говорится в публикации, кстати, которая есть уже в подписке РБК, есть критерии, когда оплата происходит, например, только безналичным расчетом или только наличным расчетом, например, когда просят перевести деньги на счет индивидуального предпринимателя по переводу. Вот здесь как потребителю, как покупателю, как мы можем помочь в данном случае ФНС? Правильно ли я понимаю, что когда тебя продавец просит перевести деньги, тем самым мы помогаем вот эту выручку сокрыть?
6: Ну, я не знаю, у меня тут, конечно, ставите в сложное положение, не хочется советовать людям, как им формировать свою моральную позицию.
0: Но в целом просто как механизм, как это работает?
6: Ну, по сути, да, там...

0: идея в том, что если слишком, если практически все чеки идут или все чеки там за определенный период сформированы только с оплатой наличными, это может указывать на то, что, например, безналичная оплата там производится переводом или она осуществляется на другое юрлицо, а не на то, которое по факту осуществляет продажу. И наоборот, если, соответственно, все чеки безналичные, это значит, что наличные чеки компания просто не отражает. Вот эксперты говорят, что это, например, ситуации, в которых некоторый бизнес, скажем, предлагает тебе платить наличными со скидкой, с небольшой. Вот это, в общем, может указывать на то, что продавец действительно эту выручку не планирует отражать в отчетности.
1: Ну вот как в заявлении пресс-службы ФНС говорится, что планируется точечно выявлять нарушения, не увеличивая нагрузку на добросовестный бизнес. Ну вот, к слову, о добросовестном бизнесе. Нет ли рисков для него? Кто в первую очередь может пострадать?
0: Ну, там, конечно, это зависит от конкретных критериев, но для многих из них можно представить ситуации, где может возникнуть сложный положительный результат. Скажем, есть критерий, который срабатывает, если в течение 60 дней в налоговую не поступают данные зарегистрированной кассы, хотя в предыдущие 3 месяца по ней формировалось хотя бы 20 чеков.
2: Под это как будто вот сезонный бизнес подходит, да, отели, например.
0: Попадает. Да, есть индикатор, где там в течение 90 дней после внесения в реестр основного АКВЭД по торговле у компании нет зарегистрированной кассы. Но тот же самый магазин может, например, стоять на ремонте, готовиться к открытию и просто, ну, как бы в силу вот внешних обстоятельств в это время кассу не регистрировать. Вот. Те же индикаторы, привязанные к высокой доле возвратов, например, могут реагировать на сезонные распродажи, когда большая доля возвратов, когда вот все начинают заказывать там, не знаю, товары домой, а потом возвращают большую часть обратно в магазин.
2: Понятно. Благодарим. Автор РБК Ольга Волкова была на связи со студией. Но вот вопрос еще, что с этим делать, как подготовиться к этим новациям? Ответ на этот и на другие вопросы есть в публикации, которая уже появилась в подписке РБК. Там же есть не только подробный разбор этой темы, но и другие эксклюзивы. 8.16 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Иран пугает эскалацией, правда, пока только на словах. Парламент изучает последствия возможного выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Законопроект могут вынести на голосование с пометкой «чрезвычайной важности». В таком случае рассмотреть его нужно в тот же день, но пока документ не вынесен. Мосбиржа начинает торги расчетным фьючерсом на индекс ключевой ставки. Спрос на очередной дериватив пока не очевиден, а об инструментах, которые на самом деле интересуют инвесторов, мы расскажем в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки. Утро» специально к старту основной торговой сессии Мосбиржи. Каждый будний день в 9 часов и 9 минут по московскому времени свои вопросы вы уже сейчас можете присылать в телеграм радио РБК.
2: К искусственному интеллекту ищут подход. Сегодня президент США Дональд Трамп, спикер палаты представителей Майк Джонсон, руководители технологических компаний проведут встречу по вопросам искусственного интеллекта. Ранее на Генассамблее ООН Трамп заявил мировым лидерам, что он отвергает любые попытки создать глобальную схему контроля над ИИ. Он заявил, что США будут действовать осторожно. Хотя вот некоторые руководители технологических компаний эту точку зрения, мягко говоря, не разделяют и говорят о необходимости такого контроля. Вот час назад в обзоре зарубежных СМИ мы обсуждали, что в Anthropic, кстати, перед крупным IPO, говорят об экзистенциальной угрозе ИИ для человечества. Не напугает ли это инвесторов? Это вопрос отдельный. Но а как пройдет сегодняшняя встреча, будем разбираться прямо сейчас.
1: На прямой связи спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Валентина, доброе утро. Известно ли, что будут обсуждать сегодня Трамп на встрече с руководителями технологических компаний?
3: Ну, главный вопрос состоит в том, где вообще проводить границу между необходимостью какого-то государственного контроля и надзора и потребностями США в стремительном развитии этих технологий. Потому что Дональд Трамп, например, да, придерживается мнения, что вообще никак нельзя ограничивать эту технологию. Он даже называет искусственный интеллект суперинтеллектом и призывает к тому, чтобы, по сути, компании имели безграничный доступ ко всем ресурсам, могли совершенно в любом режиме развивать эти технологии, все, что, в общем, делать все, что необходимо.

0: необходимы для того, чтобы в этом вопросе опередить Китай. Собственно, Майк Джонсон, спикер палаты представителей, занимает чуть более осторожную позицию. Он говорит о том, что нельзя вводить мораторий, нельзя вводить какое-то гиперрегулирование в этом вопросе, но нужны какие-то определенные защитные механизмы, как он называет, guardrails, да, перила, да, за которые можно будет что-то держаться. И вот среди технологических компаний тоже, опять же, единственного мнения нет. То есть NVIDIA скорее ближе к позициям Дональда Трампа, что никакое регулирование не нужно, а паника напрасна. А вот Anthropic и OpenAI говорят о том, что технология создает слишком большие риски, и какое-то госрегулирование в этом вопросе все-таки необходимо. Поэтому, видимо, это они и будут обсуждать. Но здесь важно отметить, что сама палата представителей, спикером которой является Майк Джонсон, сейчас находится на каникулах до завершения электорального цикла, завершения выборов промежуточных. И, собственно, ряд представителей этой палаты, как демократы, так и республиканцы, призывают спикера к тому, чтобы тот вернулся к конгрессмену с каникул, потому что, по их мнению, уже сейчас надо принимать законодательство, не дожидаться ноября, уже сейчас проводить заседание, в срочном режиме принимать один из множества законопроектов, которые по этой теме уже в целом были подготовлены в последние месяцы.
1: В целом, если говорить о вот как раз, наверное, одной из главных волнующих всех тем, это глобальный контроль над искусственным интеллектом, есть ли здесь какие-то точки, по которым и Дональд Трамп, и компании могут так или иначе сблизиться?
0: Конкретно Дональд Трамп вообще считает, что никакое регулирование не нужно. И здесь у него позиция, как я уже говорила, с NVIDIA совпадает, потому что NVIDIA, им выгодно на самом деле, чтобы технология как можно быстрее развивалась, и, соответственно, в их продукции, да, рос спрос на их продукцию. Но мне кажется, что здесь компаниям нужно донести Трампу, нужно донести Джонсону, что они все еще способны будут конкурировать эффективно с Китаем по объемам, по темпам развития, да, этой технологии, по количеству дата-центров, каких-то новых ИИ-агентов, да, которые будут действовать более автономно. Но что все равно в долгосрочной перспективе лучше иметь вот эти какие-то защитные механизмы, которые, если что, вот эти самые независимые ИИ-агенты остановят. Потому что как раз, собственно, такой вот всплеск повышенного интереса к этой теме возник на фоне того, что эксперт заявил о том, что его знакомый Anthropic считает, что искусственный интеллект может погубить человечество в течение 10 лет, и Anthropic официально с этим мнением согласился. Он сказал, да, у нас такие расчеты есть, мы считаем, что такая вероятность имеется. Да? И, возможно, сейчас как раз компании, которые на стороне как раз более активного госрегулирования, будут убеждать Трампа в том, что риски, они превышают здесь потенциальные какие-то выгоды от очень быстрого развития, да, что в условиях, если они потеряют контроль над этими системами, это может нанести ущерб США и их позиции в мире, а не только их укрепить. Вот может быть, где-то здесь они смогут найти, пробудить какой-то алармизм в Трампе, но пока он, честно говоря, очень скептично к этому настроен, пишет всевозможные публикации у себя в True Social, что все это ерунда, фейк-ньюс и неправда, и надо гоняться с Китаем. Вот если они смогут ему доказать, что они даже в условиях госрегулирования смогут обогнать Китай, может быть, он к ним прислушает.
1: Благодарим спецкора РБК, автора программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
2: Но еще уточним, что в числе приглашенных на эту встречу с Дональдом Трампом корпорация Мета, которая в России признана экстремистской, также глава Anthropic Дарио Амадей. С ним Трамп официально встречу подтвердил. Ну и через час в эфире радио РБК разберемся, почему Anthropic планирует предупредить потенциальных инвесторов в ходе крупнейшего IPO об опасностях искусственного интеллекта.
1: Ну а в студии уже спортивный обозреватель РБК Егор Белов. Продолжаются матчи Лиги наций по футболу.
3: Спорт на РБК.
4: Сборная Италии по футболу разгромила Турцию в матче Лиги наций. Игра была домашней для турецкой команды. Встреча стала дуэлью итальянских тренеров. Сквадру Аззурру, как известно, с недавних пор возглавляет Роберто Манчини. Ну а сборную Турции тренирует Винченцо Монтелло. В первом тайме команда под управлением сеньора Манчини забила трижды. Алессандро Бастони, Давиде Фратези и Майкл Каюде отличились. В начале второго тайма турки один гол отыграли. Барыш Йылмаз отметился точным ударом. Но итальянцы быстро вернулись себе преимущество в 3 гола. Франческо Эспозито установил окончательный счет. 4-1 уверенная победа сборной Италии. Сборная Франции в самой концовке матча с Бельгией забила гол, оказавшийся единственным, а значит и победным для

0: Спасибо. Егор Белов был в студии.
1: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, авось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
6: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
8: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
9: «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди».
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: по будням на радио

0: РБК.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
0: 3 «Оскара», 4 «Эмми» и 9 «Золотых глобусов». Мэрил Стрип по праву считается живой легендой кинематографа и рекордсменкой по числу номинаций на главные премии. Третью статуэтку «Оскара» она получила за роль Маргарет Тэтчер в драме «Железная леди». Гонорар в $1 000 000 актриса перевела Национальному музею женской истории.

0: столице 8:30, в студии Татьяна Калинина. Российские ПВО за минувшую ночь уничтожили 129 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областями, а также над Крымом. В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за взрыва газа. ЧП произошло минувшей ночью в котельной на территории Академии настольного тенниса. Из здания эвакуировали более 50 человек. Пострадавших нет. В соседних домах выбиты стекла. Подачу электричества в Кубринске и Ярославской области восстановили. В Переславль-Залесском округе после взрыва на производстве пиротехники введен режим ЧС. Все 14 погибших были гражданами России. Завтра в Ярославской области день траура. Расходы госкомпании на закупку стационарных телефонов в этом году выросли более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Как пишут ведомости, такой спрос эксперты связывают с ограничениями мобильной связи и переходом на защищенные каналы коммуникаций. Телеканалы CNN, MS Now и издание «Политика» обратились в Федеральный суд США с просьбой восстановить доступ их журналистов в Белый дом. Ранее суд удовлетворил совместный иск и заблокировал введенные Дональдом Трампом ограничения. Белый дом восстановил аккредитацию журналистов. Действие этого решения суда истекает 8 октября. В России разрешили ввозить жирафов из Намибии, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Ввоз разрешается при условии карантина и отгрузки под контролем российского государственного ветврача. Словосочетание «Six-Seven» вошло в число претендентов на звание «Слово года 2026», сообщает ТАСС. В шорт-лист также попали слова «Нишевый», «Ред флаг» и «Нейрослоп». Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Not 6-7, 8:32, 8:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро вторника 29 сентября. Индекс гособлигаций RGBI на минимуме за два месяца. Накануне он впервые с 20 июля опустился ниже 112 пунктов. Сегодня с утра индекс все еще находится на отметке в 111 пунктов. Но прямо сейчас будем разбираться, не напоминает ли кривая доходности гособлигаций шею жирафа.
2: Но стоит отметить, что само снижение в сравнении с закрытием незначительное, всего 0,25%. Однако в последний раз такие показатели рынок наблюдал перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. Тогда инвесторы с пессимизмом смотрели на предстоящее решение Центробанка. Напомним, индекс RGBI – это главный индикатор рынка российского госдолга. В него включены ОФЗ с наибольшей ликвидностью и продолжительностью более года. И это инструмент, который пользуется популярностью и является более доходным в период высоких ключевых ставок. На связи со студией радио РБК старший инвестиционный консультант группы «Финам» Тимур Нигматуллин. Тимур, доброе утро. Сейчас такая противоречивая ситуация складывается на рынке. Доходность на длинные ОФЗ от 5 лет довольно высокая, выше даже банковских вкладов, но инвесторы не торопятся их покупать. А что их останавливает?
3: Добрый день. Ну, по факту цена означает, что есть спрос и предложение по конкретной цене. Вот. И, как вы уже сказали, рынок ликвидный, соответственно, ничего не останавливает. В принципе, это нормальное ценообразование. И то, что мы сейчас видим на рынке, это называется нормальная кривая доходности. Нормальная кривая доходности. Соответственно, ОФЗ с коротким сроком погашения дают низкую доходность. Мне кажется, она ближе к 13. Дальний ОФЗ ближе к 16,5, наверное, даже ближе к 17.
1: Да, на выпуске от 5 лет и более, в частности.
3: Да, обычно это означает, если вот кривая не инвертированная, что участники рынка не ждут рецессии. Соответственно, мы делаем из этого вывод, что, ну, наверное, такая реакция на новый трехлетний бюджет, что будет некий бюджетный стимул, при этом, что центральный банк не будет, как можно сказать, жестить с повышением ставок. Ошибается ли рынок? Сложно сказать, но мы видим, что другой рынок, если он также ошибается, то уже в другую сторону. Вот рынок акций стоит дешево. Соответственно, если мы ждем, что не будет рецессии, рынок акций не должен стоить так дешево. Поэтому такое противоречие.
1: Хорошо. Многие месяцы уже, если не год, можно слышать мнение, что сейчас ОФЗ – это самая выгодная инвестиция на рынке. Остается ли это выгодные инвестиции, самые выгодные сейчас?
3: Ну, если мы рассматриваем, утрируя сферический ОФЗ в вакууме, то да, это так. То есть процентная ставка высокая по историческим меркам, но это для профессионалов высокая.
1: А если мы их разгерметизируем, так скажем?
2: На конкретные, если посмотреть бумаги.
3: Ну, стандартный портфель для консервативного риск-профиля подразумевает, что в нем есть очень много коротких ОФЗ и очень мало дальних, и почти нет акций. То есть для широкого класса инвесторов с консервативным риск-профилем это фактически инструмент с небольшой очень долей аллокации. И, ну, наверное, это даст какую-то доходность дополнительную, но совсем небольшую, потому что основа – это короткий госдолг.
2: А ваш прогноз, индекс RGPI продолжит вообще снижаться? Какие ожидания до следующего заседания ЦБ? Потому что в прошлый раз он до таких значений снижался как раз в преддверии решения ЦБ по ставке.
1: Тогда как раз ожидали, что ставку сохранят, но ее опустили на 25 базисных пунктов.
3: Честно говоря, прогнозами по динамике цен ОФЗ в целом нет. Это несколько странно прогнозировать такие вещи, только, может быть, для тех, кто спекулирует фьючерсами на ОФЗ. В целом важно, какую доходность дает короткий ОФЗ, какую доходность дает длинный ОФЗ и что из этого можно сделать. Допустим, если доходность ОФЗ выше, чем вмененная ставка по фьючерсам, это дает какую-то синтетическую облигацию. То есть ценность прогноза по индексу, она отсутствует. Ее, ну, может, кто-то делает для каких-то целей, но мы этим не занимаемся.
2: Ну, а что касается кривой доходности, еще раз возвращаясь к этому вопросу, мы тут пытались аналогию провести, похожа ли она на шею жирафа, но есть такое ощущение, что эта кривая на самом деле прямая сейчас.
3: Нет, конечно.
2: Это как будто бы она абсолютно горизонтальная.
3: Нет, она не горизонтальная. Это абсолютно нормальная кривая доходности, которая параллельно смещается по всей длине. Короткие облигации, как я сказал, дают низкую доходность, дальние – высокую. То есть в целом это означает, что рынок ждет некое повышение процентных ставок, но небольшое, не агрессивное. Также рынок ждет, что не будет рецессии, будет экономический рост. И, наверное, еще можно сделать какой-то далеко идущий вывод, что не будет быстро замедляться инфляция, если она будет примерно на текущем уровне. И, как я уже сказал, выводы рынка, заложенные в цену ФЗ, они противоречат выводам другого рынка, рынка акций. Вот это такой парадокс.
1: Если уж проводить это на аналогии, Мария, то это не спящий жираф тогда, а проснувшийся все-таки жираф в какой-то степени. Спасибо. Старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Тимур Нигматуллин был на связи со студией. Мы сейчас обсуждали доходность от ОФЗ, но это все-таки долгий процесс, да? Год, три года, пять лет.
2: А 15 лет. 15. Многие такие предпочитают
1: иногда
2: ОФЗ.
1: И 15 лет. А вот депутаты Госдумы сегодня получат удостоверение, новые депутаты Госдумы, а вместе с ними и широкий пакет социальных гарантий. Какой именно? Об этом через минуту. Это «Утро вне конкуренции».
4: Реклама.

0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: 8:40 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Сегодня депутаты Государственной Думы получат удостоверение. Их вручит Центр избирком. Но вместе с корочкой избранные парламентарии получат широкий пакет социальных гарантий и значки, кстати, из драгоценного металла. Напомним, по итогам трехдневного голосования партия власти «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17 и еще «Самовыдвиженцы» 4 мандата.
4: А что еще дает мандат и что именно он дает? Узнаем на связи со студией политолог Дмитрий Еловский. Дмитрий, здравствуйте. Ну вот первое, что интересует и наших слушателей тоже, а что входит в соцпакет депутата Государственной Думы?
5: Здравствуйте. Там есть несколько ключевых льгот, которые, их можно условно разделить на те, которые обеспечивают жизнь депутата, и те, которые обеспечивают деятельность депутата. Но если про жизнь мы говорим, то это, во-первых, самое, наверное, ценное, это служебная квартира в Москве на Олафа Пальма 1, есть депутатский дом, и депутат, у которого нет квартиры в жилье в Москве, он получает возможность там проживать.
4: Это в каком районе?
5: Квартира. Олафа Пальма, это на западе, это около Мосфильмовской, если я правильно помню.
3: Мосфильмовская, да-да-да, все верно.
4: Да, ну это просто для иногородних в том числе, да, кто не в Москве живет, но это почти центр, это близко к центру.
5: Да, это близко к центру, хорошая доступность, там хорошие достаточно по площади квартиры, не очень хороший ремонт, мягко говоря, и очень сложно его переделать. Он такой старый советский, но для жизни вообще вполне нормально. Даже были ситуации, когда раньше многие депутаты задерживали выезд их квартир, пытались до последнего в них пожить. Вот. Второе, что для обеспечения жизнедеятельности, это обслуживание в поликлинике. Это клиника управделами президента. Разные я слышал оценки, и то, что там не очень хороший уровень обслуживания, и то, что там хороший уровень обслуживания, но как бы это бесплатно для депутатов и членов их семей. Это чтобы, это основное для того, чтобы их жизнь обеспечить.
4: Полный ДМС.
5: Да, да, фактически. И обеспечение деятельности. Тут достаточно большой, широкий набор. Во-первых, депутатам к их вознаграждению, ну, считайте, зарплате, дополнительно выделяется фонд оплаты труда на помощников. То есть у депутата может быть определенное количество помощников, государство им платит зарплату за счет госбюджета, плюс обеспечивает кабинетом, плюс обеспечивает рабочими местами, компьютерами, чтобы помощники и в Москве, в Госдуме, и в регионе, если депутаты от региона, были обеспечены там необходимыми средствами для работы.
3: А можно в качестве помощника устроить супруга, брата, сестру?
5: Раньше были такие случаи, в целом закон не запрещает это делать, если человек работает, главное, чтобы это не было эффективное устройство, когда человек просто не приходит на работу, это очень легко понять, потому что там есть пропускная система в Государственной Думе, ну и если человек устроен помощником именно по Госдуме и при этом не выполняет режим рабочего дня, ну его очень быстро вычислят и это кончится, скорее всего, скандалом. А так, да, были такие случаи, когда жен детей оформляли, это такое бывало.
4: А такой вопрос еще про зарплаты помощникам. Это депутат сам назначает им зарплату или государство? Ну, то есть размер?
5: Там сложная система. Там, с одной стороны, депутат достаточно, у него широкие возможности назначить размер зарплаты. Это может быть, ну, он может там и 50 тысяч назначить, и 150 тысяч назначить. Но у него должно быть в Госдуме два помощника, две ставки должны быть закрыты. Соответственно, нужно, как минимум нужно их разделить. Плюс в регионе тоже должны быть закрыты, если я правильно помню, по-моему, тоже две ставки помощников. Ну, соответственно, вот тогда на них разбивается количество, ну, объем денег. Там примерно около 400 тысяч рублей.

0: Ну, на самом деле, давно уже в среде помощников есть такое обсуждение, что, конечно, не хватает. То есть зарплаты помощников у депутатов очень низкие. В среднем по Москве для такой загрузки это ниже рынка.
1: Ниже рынка это сколько?
0: Ну, вот по практике 80-100 тысяч это думский помощник зарплата. То есть, ну, для такого уровня там загрузки и ответственности это низковато. То есть, по-хорошему, найти помощника на эти деньги достаточно сложно, и часто депутаты на это тратят достаточно много времени. А помощники, особенно по Госдуме, они ценятся, потому что это люди, которые очень хорошо знают внутренний распорядок Госдумы, особенности работы и так далее. И нанять человека с хорошим опытом работы в Госдуме, это среди депутатов такая вопрос. В определенной степени такая гонка за такими помощниками. Нужно уметь такого человека нанять.
2: Благодарим. Политолог Дмитрий Еловский был на связи со студией Радио РБК. Но все привилегии прописаны в федеральном законе о статусе сенатора Российской Федерации, статусе депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации. Ну, кому интересно, можете ознакомиться.
1: Да, я почему тоже вот о помощниках зарплата важна, потому что в региональных парламентах иногда возникают уголовные дела, связанные с тем, что появляется обвинение в том, что депутаты могут забирать деньги своих помощников. Это немного таких уголовных дел было, но такое тоже иногда встречаются, такие обвинения.
2: Но что касается дома депутатского на Улафа Пальмы, о котором как раз говорил наш спикер, то все самое важное для депутатов в здании находится клиника косметологии, подологии и медицинского маникюра. Мы посмотрели на карте.
1: 8:46 в Москве сейчас о том, что важно сегодня.
2: Иран пугает эскалацией, но пока на словах. Парламент изучает последствия возможного выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Законопроект могут вынести на голосование с пометкой «чрезвычайной важности». В таком случае рассмотреть его нужно в тот же день, но пока не вынесли. Мосбиржа начинает торги расчетным фьючерсом на индекс ключевой ставки. Спрос на очередной дериватив пока не очевиден. Но об инструментах, которые на самом деле интересуют инвесторов, мы расскажем в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки утро» специально к старту основной торговой сессии Мосбиржи каждый будний день в 9 часов 9 минут по московскому времени.
1: Сейчас о космической теме. Starship успешно завершил свой 14-й испытательный полет, несмотря на отказ двигателя. Об этом пишет агентство Reuters. Запуск корабля прошел накануне. Изначально SpaceX планировала, что ракета вернется на Землю через 9 часов после старта. Но в итоге полет продлился только около 3 часов. Ну и также, что важно, это первый орбитальный полет Starship. При этом при приводнении в северной части Тихого океана корабль взорвался. Но вот в SpaceX говорят, что поскольку Starship не предназначен для посадки в холодную воду, взрыв – это не признак неудачного завершения миссии.
2: На связи со студией Радио РБК научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. Иван, доброе утро. А вы как оцениваете эту миссию? Несмотря на то, что и досрочно завершили полет, и корабль взорвался при приводнении, это все-таки успех или не совсем?
3: Доброе утро. Я оцениваю эту миссию очень высоко. Это без привлечения революция в космонавтике. Дело в том, что этот корабль будет летать регулярно и выводить 150 тонн на орбиту в 10 раз больше, чем ракетоносители современные. То есть к этой возможности надо еще привыкнуть. Вот. А что касается тех неполадок, которые были, то по сравнению с общим успехом они крайне незначительны. Там два двигателя из 33 отказало на первой ступени, но это предусмотрено, она все равно вытягивает. И один двигатель на второй ступени, на самом корабле. Это тоже предусмотренный вариант, он вытягивает. Ну а сокращение полета, оно произошло просто потому, что раз один двигатель отказал на верхней ступени, решили не рисковать и не ждать, пока другие откажут, и посадили его точно.
1: Три часа вот для такого полета это много или мало, чтобы считать, что вот действительно это полноценное орбитальное испытание?
3: В принципе, там было двух часов достаточно. Основная задача, вот испытания, они уже 14 испытаний, они идут сами по себе. А это первый такой функциональный полет, который должен был выполнить конкретную задачу. Вывести 26 тяжелых спутников Starlink. Этот новый Starlink в 10 раз более производительный, значит, старый, если 33 пошла. Вот. Так что

0: вот это вот время полета, они просто хотели, ну, несколько часов посмотреть, как там все работает. И вот из-за того, из-за отказа на верхней ступени, они решили не ждать, а сажать сразу на запасную точку.
1: А какой может быть следующий шаг у компании? Потому что Илон Маск говорил, что корабль предназначен для полетов в дальний космос, далекий, и для отправки, в частности, людей на Марс и Луну. Но все не сразу. Какой следующая ступень?
0: Технически самые ожидаемые вещи – это поймать ускоритель и сам корабль. Ускоритель уже два раза ловили, ну, лапами такими, для повторного использования. Теперь нужно сохранить корабль. Вот этого еще не делалось, этого ждут в следующем году. А вот основное назначение, самое интересное, это 28-й год, запланирована высадка на американцев на Луну следующая. И основную роль должен играть Starship в этой высадке. Кроме этого, значит, очень важна замена Старлинков легких, вот 750 килограмм на 2-тонные, которые сейчас полетели. И Маск очень рассчитывает на развитие очень большой базы дата-центров космоса для искусственного интеллекта. Вот. Что касается Марса, то ничего конкретно технически не готово для этого. Пока только разговор.
2: Это отдаленная перспектива. Спасибо. Научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев был на связи со студией. Не на Луне или не на Марсе, или придется искать хороших управленцев? Ну, вопрос здесь, понятно, риторический. Но вот где все-таки таких управленцев искать, будем разбираться прямо сейчас.
1: Но пока поговорим о камнях преткновения для сильного управленца. Это ограниченные ресурсы и новые задачи. По мнению экспертов, именно способность справляться с этими двумя факторами и определяет хорошего лидера команды. Среди черт человека, который может не подойти на управленческую позицию, эксперты выделили карьерные амбиции. Отмечается, что человек, который громче всех заявляет о своих способностях руководителя, часто не подходит на такую должность.
2: Как в таком случае найти хорошего лидера? Разберемся с руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым. Илья, доброе утро. Так что среди молчунов, что ли, их искать?
3: Возможно, да. Но, во всяком случае, не среди тех людей, которые активно стремятся на руководящую позицию, поскольку за этим, как показывают исследования, не только упомянутые в статье, но и другие, часто скрывается просто эгоизм. Да? Человеку все равно, что там его компания достигнет с его помощью, а ему важно, что достигнет он сам.
1: А если амбициозность не показатель совместимости сотрудника с руководящей должностью, что же тогда может помочь определить возможного лидера? Как вот ты сказал, что они скрываются. Как же вот из этой тени вывести руководителя?
3: Тут надо смотреть именно на результаты, причем на результаты всей команды. Да, бывает так, что команда очень сильная и даже слабого управленца вытянет. А если человек поработал в одном отделе, перешел в другой, да, то есть если у него менялись команды, и он показывает вот эти два упомянутых качества, да, во-первых, он может работать эффективно с очень ограниченными ресурсами. Он понимает, кому и какую задачу поручить, где вот усилия принесут максимальную отдачу, а где не дадут результата. А второе качество – способность решать новые задачи, потому что в любом бизнесе задачи редко повторяются. Да? Ну, есть какая-то рутина, которую приходится делать все время, но тем не менее там запускаются какие-то новые направления. Если человек может вот это новое освоить, это очень важный показатель хорошего менеджера.
2: Часто, вот говорится в тексте, за успехи руководителя отмечает его команда. Коротко, три совета, как правильно состыковать человека с командой.
3: Во-первых, они должны подходить друг к другу, да, между ними должно быть мало конфликтов относительно. Во-вторых, команда не должна повторять только сильные стороны своего руководителя. Если руководитель команды слишком похожи, это тоже плохо, да. И третье качество, наверное, они должны вписываться целиком в компанию, да, потому что когда человек выпадает из компании со своей культурой отдела отдельно, это очень плохо.
2: Спасибо, руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев был на связи со студией. Тоже, кстати, опять же, повторимся, руководитель. Так что в какой-то степени знает, о чем говорит. Это «Утро вне конкуренции».
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Недвижимость с Игнатом.

0: Шухиным.
1: Рынок складской недвижимости московского региона подал первые сигналы разворота после полутора лет падения. В третьем квартале 2026 года арендные ставки впервые за 6 кварталов пошли вверх. Об этом сообщает компания CoreXP. Базовая ставка аренды на готовые склады класса А выросла на 0,5% за квартал и достигла 10 069 рублей за квадратный метр в год. Это без учета операционных расходов и налога на добавленную стоимость. Для строящихся объектов ставка поднялась на 2,6% до 10 995 рублей. Однако этот рост пока не компенсировал предыдущее снижение. Текущий уровень ставок на 14% ниже, чем год назад для готовых складов и на 9% для строящихся. То есть рынок только начинает отыгрывать падение. Еще один важный показатель – доля свободных площадей. В третьем квартале она снизилась с 5,7% до 3,7%, а с учетом субаренды – с 7,7% до 5%. Сокращение доступных площадей происходит на фоне постепенного восстановления спроса и выбытия части предложения. Тем не менее, показатель все еще превышает уровень третьего квартала 2025 года, когда с учетом субаренды он составлял 4,5%. Рынок постепенно выходит из периода избытка предложения, сформировавшегося в 2025 году. Как отмечают аналитики CoreXP, в ближайшей перспективе динамика ставок будет зависеть от скорости поглощения свободных площадей и объемов нового предложения. Если текущие тенденции сохранятся, дальнейшее сокращение доли свободных площадей может создать предпосылки для продолжения роста ставок, в первую очередь на готовые склады с качественными характеристиками и востребованной локацией. Таким образом, рынок складской недвижимости московского региона, похоже, проходит нижнюю точку и начинает разворот. Вопрос в том, насколько устойчивым окажется этот рост и сможет ли он вернуть ставки к прежним уровням. Пока же девелоперы и инвесторы внимательно следят за скоростью заполнения складов.
2: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
3: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
6: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
7: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
8: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
9: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
10: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
8: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом,

0: пытается предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.
0: Новости, технологии и тренды.
1: Эксклюзивно.
0: Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в Оренбургской академии настольного тенниса. ЧП произошло минувшей ночью в котельной. Академии было эвакуировано 53 человека. В Оренбурге введен режим повышенной готовности. В Переславль-Залесском округе Ярославской области после взрыва на производстве пиротехники ввели режим ЧС. В Кубринске и Нагорье восстановили подачу света. Все 14 погибших были гражданами России. Завтра в Ярославской области день траура. Европейские газовые хранилища заполнены на 71% при обычных для сезона 87, а немецкие лишь на 57%, пишет Bloomberg. Невыгодная разница между летними и зимними ценами лишила трейдеров стимула создавать запасы. Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума для этого времени года за всю историю наблюдений. 6 стран Евросоюза во главе с Германией пригрозили Брюсселю, что отвергнут проект нового 7-летнего бюджета Евросоюза. Они требуют существенного сокращения расходов, пишет Financial Times. По мнению лидеров 6 стран, ресурсы следует перенаправить на оборону и поддержку инновационных компаний. Для утверждения бюджета требуется единогласное одобрение всех 27 государств Евросоюза. В рацион арестованных и осужденных добавили фрукты, сок и сливочное масло. Правительство России пересмотрело нормы питания для этой категории граждан. Для подозреваемых в рацион включили одно свежее яблоко и 100 граммов творога в неделю. Для осужденных норму мяса увеличили до 100 граммов в сутки. Одновременно сократили нормы хлеба, картошки и соли. Больше новостей на сайте РБК.
3: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Уже через 6 минут в нашем эфире обозреваем открытие основной торговой сессии на Мосбирже в программе «Рынки утра». Но перед этим разберемся, действительно ли искусственный интеллект – экзистенциальная угроза для человечества. Коротко о ситуации на рынках.
4: Индекс Мосбиржи на открытие основной торговой сессии падает на 0,5%. Сейчас отметка 2241 пункт. Большинство бумаг в красной зоне, и не помогают даже высокие цены на нефть.
1: Утро вне конкуренции.
3: Итак, агентство Рейтер пишет, Anthropic предупредил потенциальных инвесторов об опасностях ИИ на фоне плана выйти на крупнейшее IPO. При размещении акций разработчика Cloud могут оценить более чем в 2 триллиона долларов. При этом компания, несмотря на вот такое намерение провести IPO, предупреждает и о рисках. Почему так? Не напугает ли это инвесторов? Зарубежные СМИ изучала Анна Маргулис, она в студии. Так, Анна, ну действительно неожиданный маркетинг перед IPO говорить о рисках. В чем заключается это самое экзистенциальная угроза?
5: Тут речь и о саботаже кода, и о содействии мошенничеству, и о манипулировании информацией в рамках экспериментов. Кроме того, нейросети могут демонстрировать поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению или поведение, напоминающее шантаж. Парадокс в чем? С одной стороны, компания делает ставку на то, что искусственный интеллект преобразует мировую экономику, а с другой, в Anthropic прямо говорят о риске

0: того, что их модели причинят вред. И появляются вопросы, а как компании смогут контролировать мощные системы, которые все чаще внедряют в коммерческую деятельность, и при этом они живут своей собственной жизнью?
1: Да, буквально своей жизнью. Мы уже не раз обсуждали инциденты, когда экспериментальные системы нарушали установленные ограничения, в том числе модель OpenAI, например, взломала базу данных австралийской системы здравоохранения.
0: И поэтому генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал мировое сообщество замедлить темпы выпуска искусственного интеллекта.
2: Не буду вас обманывать. Опасность действительно существует. Мне кажется, слишком долго индустрия скрывала от людей тот факт, что у этой технологии есть риски. Я, честно говоря, не до конца понимал, как будет выглядеть ситуация, если прогресс окажется настолько быстрым. Мы движемся по экспоненциальной кривой, и она становится все круче. Но это не значит, что нам нужно паниковать прямо сейчас.
0: И хотя публичные компании обычно сообщают инвесторам о рисках, лишь немногие, если вообще кто-то, предупреждает о том, что их технологии могут привести к потенциальному вымиранию человечества, отмечает трейдер. Казалось бы, парадокс, но Bloomberg прояснили, в чем стратегия компании. Первое – это юридическая защита от будущих исков. Как бы странно это ни звучало, но формулировка «искусственный интеллект может уничтожить человечество» – это максимальная юридическая страховка, подчеркнули в Bloomberg.
3: Дарио Амадей действительно заявлял, что индустрии следует сдерживать темпы выпуска самых передовых ИИ-систем. Но в данном случае они выпускают модель, которая не конкурирует по мощности с их флагманскими решениями, доступными на рынке прямо сейчас. Так что этот шаг отлично вписывается в обе стратегии. С одной стороны, перед IPO они показывают инвесторам, что продолжают делать важную работу и заботятся о бюджетах клиентов. С другой, это соответствует идее контролируемого и размеренного выпуска наиболее прорывных технологий.
0: И, как пишет Рейтер, это IPO может стать эталоном для оценки ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта на Уолл-стрит, в том числе речь идет и о конкурирующей компании OpenAI.
4: Спасибо, это была Анна Маргулис. Ну а в нашей студии уже ведущие программы «Рынки», финансовые обозреватели РБК Майя Нелюбина и Александр Павлов. Майя, какие у тебя ожидания от IPO Anthropic?
5: Никаких, потому что я не имею счетов в иностранных брокерах и не могу участвовать в торгах на иностранных биржах.
4: Вот это вот предупреждение об угрозах перед IPO, не странная ли стратегия?
5: Посмотрим.
4: Уклончивый ответ Майи Нелюбиной на этот вопрос. Но а как открывается основная торговая сессия на Мосбирже, об этом буквально через пару минут совместный эфир телеканала и радио РБК «Рынки утро». И это утро вне конкуренции.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Рынки утро.
2: Индекс Мосбиржи на открытии в минусе и находится все ближе к отметке в 2240 пунктов. Вчера показатель тоже снижался на 1.5%, а индекс российских гособлигаций на двухмесячных минимумах. Назло всем прогнозам аналитиков.

0: Что это? Возможности или риски? Сегодня об этом мы поговорим. Это программа «Рынки» и совместный эфир из студии «Радио РБК». Меня зовут Майя Нелюбина. Со мной в этот эфир ведет Александр Павлов. А на наши каверзные вопросы сегодня будет отвечать Игорь Захидов, ведущий инвестиционный консультант Совкомбанка. Но начну я с вопроса моей коллеги с радио Марии Пичугиной. Маша, что ты сейчас для себя выбираешь? Вклад или облигации и почему?
1: Тоже каверзные вопросы нам достаются. Но я консервативный инвестор, не настолько, чтобы под матрасом, конечно, деньги хранить, но вклады, пока мне в них комфортно, пока я вижу ставки выше 14%, вполне.
0: И, конечно, это не самая плохая стратегия, особенно отмечу то, что за 3 года во вкладах можно было заработать почти 56%, а вот на акциях скорее потерять. И давайте посмотрим, какие у нас акции в плюсе, а какие минусы с утра.
2: Да, но если с утра начали за здравие, то на открытии сессии в минусе на 0,2%, 2242 ушли даже ниже вот этой отметки психологически важной 2250 пунктов. Если говорить про компании, которые прямо сейчас растут, то это N+, Банк Санкт-Петербург и ВТБ, все прибавляют около 0,5%, а при этом МКБ в минусе на 2%, Русал минус процент и Норникель теряет 0,5%. Майя, что для тебя сейчас самого важного на рынке?
0: Ты знаешь, я перестала, если честно, верить в российский рынок акций, пока геополитические конфликты не завершатся. И мой аргумент, который я уже начала сегодня озвучивать, это то, что вклады и фонды денежного рынка растут. Например, за последний год можно было в них заработать 16%, а индекс Мосбиржи, если даже посмотреть на индекс Мосбиржи полной доходности, в который включены у нас еще и дивиденды, в минусе на 11% почти. Но давай узнаем, Игорь, разделяет ли мое мнение или нет. Игорь, как вы относитесь к рынку акций и продолжаете ли покупать акции своим клиентам?
3: Да. Спасибо, коллеги, Майя, вы правы. На самом деле, мои портфели в основном состоят из облигаций, причем это и корпоративные бумаги, и флоутеры фиксированные, и часть ОФЗ все-таки там есть. Акции, скажем так, их сейчас меньше, но все равно фокус на них мы сохраняем как, скажем, перспектива там, на средний срок, от года и выше.
0: Какие имена у вас? Давайте топ-3 назовем акций сейчас в фаворитах.
3: Ну, в первую очередь, конечно, тут правильно говорить о дивидендных историях, то есть компаниях с понятным денежным потоком, с сильным балансом. Вот, ну, там я бы отметил тот же Сбер. Вот, я бы отметил, наверное, что-то из нефтянки, это может быть Роснефть, может быть Лукойл и кого-то из металлургов. Ну, например.
0: Даже несмотря на потенциальный налог на сверхприбыль.
3: Да, если мы смотрим на горизонт от года и более, то, ну, как мы понимаем, тут побеждает терпеливый на фондовом рынке.
0: Посмотрим, что будет через год. Мне кажется, мы акции обсудили. Давайте перейдем к облигациям.
3: Да.
0: Давайте вот про долговой рынок поговорим. Вы как раз сказали, что у вас в портфеле и ОФЗ есть, но, Саша, подтверди, что, наверное, ОФЗ как раз сейчас не в фаворитах.
2: Индекс гособлигаций действительно потерял почти 0,5%, если говорить про вчерашний день, на двухмесячных минимумах сейчас находится. Если говорить про доходности длинных бумаг, то они почти дотягивают до 17%. Ну вот, Игорь, как смотреть на инструмент, который часто называют альтернативой депозиту?
3: Тут, на самом деле, опять же, вопрос в сроках. Если вы вот даже сейчас покупаете ОФЗ длинные, то по ним доходность уже выше, чем по депозиту, именно купонная доходность, даже не говоря о доходности к погашению. Ну, например, да, то есть если русским языком облигации, которые дают купон 13%, вы покупаете, то есть за 1000 рублей, на 1000 они дают 130 рублей в год, вы покупаете их за 840-850. Тем самым каждый месяц, ну, не каждый месяц, а раз в полгода там выплата купона, но вы фактически доходность получаете больше, чем по депозиту.
0: Но здесь тогда надо смотреть именно на облигации последних серий, которые дают самую высокую купонную доходность.
3: Да, все верно.
0: Но вот знаете, что я отметила? Вы были у нас год назад, как раз раскрывали свой портфель, и если, может быть, красиво звучит повышение доходности гособлигаций, то на самом деле по факту это значит,

0: приносят то, что те, кто в них вложились год назад, частично свои деньги в теле этих облигаций потеряли. И ваша гипотеза была, что, например, одна из длинных ОФЗ с погашением в 41 году будет стоить 115% от номинала, а сейчас она стоит 51%. Как вы это своим клиентам объясняете?
1: Ну, смотрите, в первую очередь, конечно, да, действительно, мы есть факторы, которые, скажем так, и мы, наверное, и рынок в полной мере учесть не мог, да, в первую очередь, там, это и ожидания по, там, более быстрому снижению ключевой ставки, да, которая там не оправдалась, да, это и вопросы с большими заимствованиями
0: бюджета.
1: Давайте
0: так, подождите, да. Вы говорили... Ставка, когда будет 14%, эта облигация будет 115 стоить от номинала. В итоге сейчас у нас ставка 14%, а облигация 51% от номинала.
1: Ну, смотрите, да, утверждать, конечно, я не мог, да, я мог только предполагать, но, естественно, мы для этого мы используем портфельный подход. То есть это не означает, что вот вы должны были купить эту облигацию там на весь свой портфель и в ней сидеть. Конечно же, нет. Какую-то долю эта облигация занимает, она по-прежнему занимает, там, может быть, долю ОФЗ мы сократили, но в целом, как бы, вам ничего не угрожает здесь. То есть, если вы долгосрочный инвестор, вы, ну, как бы, сидите, получаете доходность и не смотрите в монитор на текущую котировку. Получая купоны, ну, пожалуйста, реинвестируйте их в те же там более длинные выпуски.
2: По котировке я как раз хотел сказать прямо сейчас про индекс Мосбиржи. Вот он снижается на 0,2% на основной сессии. Игорь, а почему вот снижаемся сегодня? И вообще, чего ждать?
1: Ну, сегодня, скажем так, основной момент, наверное, это вот внесение бюджета в проекта бюджета в Думу, да, соответственно, может быть, сегодня рынок волатильный, там есть ожидания инвесторов по прогрессивной шкале на пассивные доходы, прогрессивной шкале налога, я имею в виду, вот как это будет в итоге, что предлагал Минфин, мы знаем, соответственно, будут ли какие-то исключения, например, для тех же УФЗ или для УПИФов, вот посмотрим, пока рынок в диапазоне.
2: А еще наши зрители и слушатели могут задавать вопросы в телеграм-радио РБК, обязательно пишите, ну и вот у нас есть вопрос от Олега. В продолжение как акции, так и нашей темы облигации. Смотрю на российские акции и слышу только, как они падают. В облигациях не разбираюсь вообще. А надо ли разбираться мне сейчас, если у меня вклад по 13%?
1: Безусловно, вот такие ставки вкладов, ну, какое-то время они еще сохранятся, но все равно мы понимаем, да, что вклад – это всегда ключевая ставка минус, облигация – это, как правило, ключевая ставка плюс. Да, соответственно, на длинном горизонте, с учетом реинвеста, вы будете обгонять все равно доходность по вкладам. Если говорить про акции, ну что, рынок, в принципе, прайсит доходность там, в 30%, требуемая доходность, да, соответственно, мы видим вот котировки бумаг на текущих уровнях, да, и многие компании там стоят, ну, там, в частности, там банки стоят дешевле капитала. Опять же, на долгий срок, кто умеет терпеть, это хорошая возможность.
2: Вот, кстати, от Ярополка еще один вопрос от слушателя и зрителя нашего РБК. Вложился в российские акции 5 лет назад с горизонтом планирования на 5 лет. Что делать сейчас?
1: Ну, если уже человек вложился, соответственно, и он 5 лет уже держит, ну, я так понимаю, что нет проблемы подержать еще.
0: Ну, может быть, проблемы нет, но эти люди гораздо грустнее, чем Маша, которая положила деньги на депозит. А вот давайте сравним вашу доходность в портфеле с Машиными депозитами. Вот сколько вы заработали денег за год и с начала года?
1: Ну, как я уже сказал, да, потому что портфели в основном облигационные, в зависимости от состава портфеля, от точки входа, вот за год доходность составила там от 16 до 26%. Ну, подчеркну, что это в основном за счет вот инструментов с фиксированной доходностью, то есть тех же самых облигаций.
0: Ну, интересно, конечно, рискнут ли люди ради доходности в 16% вместо 13% рисковать своими деньгами, и готовы ли они будут смотреть на минус в своем портфеле. Кстати, напишите нам это в наш телеграм-канал, готовы ли вы к тому, что в вашем портфеле, например, цена ОФЗ будет существенно снижаться, и что вы сейчас в своих портфелях держите. Ну, облигации обсудили, мне кажется, важно еще обсудить золото.
2: Да, тем более, что котировки золота накануне тоже ушли на минимум, ниже 4200 долларов. И с утра, правда, у них была динамика позитивная, небольшой рост, уже даже полпроцента в плюсе, 4142, если быть точным. Падает золото на новостях о росте цен на нефть, соответственно, выше

0: 107 долларов. И все ждут, что ФРС будет увеличивать, повышать, точнее, ставки процент.
1: При этом мне здесь кажется важным сказать, что если посмотреть график за год, мы увидим, что у нас рост достаточно существенный в золоте. Это практически 20% все равно. То есть за год можно было заработать даже больше депозита. Вот стоит ли продолжать держать деньги в золоте, если оно в вашем портфеле, Игорь?
2: Золото традиционно хедж от инфляции. И действительно, если вот рассматривать мир, если мы видим ставку на, скажем так, на мир и инфляционный сценарий, тогда золото растет. Если мы видим ставку на вот геополитические потрясения, там неопределенность, то как раз-таки золото снижается. Да, сейчас пока мы видим, да, что вот пока нет стабильности, да, там Ближний Восток и так далее, золото находится под давлением, оно может находиться еще под давлением, там, на мой взгляд, даже там до уровня 3600 дойти. И, в принципе, любое вот такое повышение золота вот на, там, в прошлый раз, данная история, мы видели, что какое-то время, от нескольких кварталов до нескольких лет, потом цена могла или стоять на месте, или корректироваться. То есть, вот, на мой взгляд, как хедж использовать можно, там, в районе 5%, может быть, от портфеля, но именно как хедж вряд ли там мы там увидим быстро какой-то резкий рост.
1: Мне кажется, что здесь еще важно сказать о том, что у нас котировка золота номинирована в долларах. И, в принципе, это возможность и застраховать себя от ослабления рубля. Вот какой у вас курс по рублю? У нас всегда про это спрашивают.
2: Да, вы правы. Ну, у нас официальный, в принципе, курс, прогноз по рублю, это там был уровень в районе 87-88.
1: На конец года.
2: Да, соответственно, ну, что будет дальше? Соответственно, влияет очень много факторов, да, многие из которых мы сейчас пока не можем предусмотреть.
1: Так может быть тогда все-таки поступить как Мария и держать деньги на депозите?
2: Может быть, для консервативных, сильно консервативных инвесторов, тех, кто не готов, в принципе, к риску, не готов там, к каким-то просадкам портфеля, это, наверное, будет оптимальный вариант. Но, опять же, если вы хотите доходность больше, чем по депозиту, ну, наверное, тогда облигация – это ваш выбор.
0: А вот вопрос от Дмитрия: у нас заканчивается вклад на днях. Открыть новый по 13% или купить Лукойл под дивиденды?
2: Я бы все-таки смотрел в сторону, если мы сравниваем инструменты с фикс-доходом, то в них оставаться. То есть, опять же, вот хороший вариант есть долгосрочно зафиксировать себе ставку выше. То есть, как мы говорили, есть ОФЗ с купоном 13, да, которые дают больше. Как бы, если горизонт инвестирования там год и более, то, наверное, это будет лучший выбор, чем вклад, потому что вклад на такой срок вряд ли мы зафиксируем ставку.
0: Наш эфир все близится к концу, я не могу поэтому не сказать про, что происходит на фондовом рынке, тем более, что ситуация меняется и в лучшую сторону для инвесторов. Около нулевая динамика, уже все ближе мы к плюсу, почти 2245 пунктов, если быть точным. Вот в лидерах N+, уже даже процент прибавляет позитив, и Санкт-Петербург по 0,5%, МКБ минус 2, Алроса и как раз полюс минус процент. Что брать? Мне кажется, интересно нашим слушателям и зрителям. Полюс или золото? Например, вот реальное золото, физическое.
2: Я, наверное, за реальное золото физическое, поскольку я его рассматриваю как хедж, как такой страховой полюс.
1: Маше можно добавить, видимо, в свой депозитный портфель еще и золотых монет. Ну и под этот звон монет, мне кажется, мы можем завершить наш эфир и сказать спасибо большое Игорю Захидову, ведущему инвестиционному консультанту Совкомбанка.
3: Благодарим коллеги, наши финансовые обозреватели РБК Майни Любина, Александр Павлов. Это совместные эфиры телеканала и радио РБК, программа «Рынки утро». Ну вот о золоте как раз поговорили. У нас дальше в радиоэфире будет любопытное интервью о трендах в музейных кражах. Воры перестали красть картины, переключились на золото и драгоценности. Как нечто более понятное и ценное, слушайте интервью агента ФБР в отставке, как расследуют такие преступления. Как все происходит, вообще много любопытных деталей. Далее в эфире это «Утро вне конкуренции» на радио РБК. Ну и большой разговор о рынках после 17 часов. В 17.10 программа «Рынки. Главное». В гостях будет Максим Шейн, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Конечно, речь пойдет о ситуации на рынке в целом и о конкретных корпоративных историях.

0: Индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
1: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-магазин» и члена экспертного совета Московской недели моды.
2: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
4: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитый «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: РБК тренды.
8: Кризис цифрового совершенства.
9: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданы человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд – ценятся несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне масс

массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: столице 9:30. В студии Татьяна Калинина. Нефть продолжает дорожать. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent превысили $107 за баррель. Это на 2% выше закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на американскую WTI также прибавили 1.5%. Нефть растет на сомнениях в скором завершении конфликта на Ближнем Востоке. Российские ПВО сбили 129 украинских беспилотников над 6 регионами и Черным морем. Об этом сообщила Минобороны России. В свою очередь, российские военные поразили в Киевской области терминал, где хранились дроны, и ракеты «Фламинго». В Одесской области уничтожена электроподстанция. Запущен процесс конфискации в пользу государства имущества блогера иноагента Юрия Дудя, сообщают РИА Новости. Первым объектом стала трехкомнатная квартира в Южном Бутово. Она оценивается в 26 миллионов рублей. У Дудя также остается дом в Новой Москве. Коттедж он переписал на жену после начала СВО. В сентябре этого года Юрий Дудь был внесен в перечень террористов и экстремистов. МВД меняет систему контроля за автошколами, сообщает «Коммерсант». Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. В этом случае ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования организации. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами. Средняя сумма расходов на подарок классному руководителю ко дню учителя в этом году составляет 4 500 рублей, выяснили аналитики портала «Суперджоб». Лидером по бюджету на поздравление учителей остается Москва. Средний подарок от класса тут 5500 рублей. Дарить чаще всего родители планируют цветы, подарочные сертификаты и конверты с деньгами. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Но ведь, насколько я припоминаю, подарок дороже 3000 рублей ведь может уже квалифицироваться как подарок, как такой признак подкупа учителя, не так ли? Вот было даже предложение повысить этот предел хотя бы до 10 000 рублей. Так что с денежными подарками как будто здесь все-таки несколько поаккуратнее нужно. 9:33 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро вторника 29 сентября. По данным Росстата, россияне реже стали покупать сумки для поездок. Из-за этого внутреннее производство в январе-июле почти на 15% год к году сократилось. Можно ли говорить о том, что чемоданного настроения стало меньше, как и у туристов, так и у производителей, выясним прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Динамика производства была положительной только зимой, тогда прирост составил 20% год к году, а самым проблемным месяцем оказался март. Падение составило 35% год к году. Что же происходит? Россияне перестали ездить отдыхать, может, просто меньше стали путешествовать? На прямой связи со студией вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Артур, доброе утро. А вы сами когда в последний раз покупали чемодан?
4: Доброе утро. Ну, на самом деле, я сам чемодан покупал буквально месяц назад, потому что мне не хватало вещи сложить куда в действующие. Но при этом, вот послушав статистику, я с ней склонен согласиться, потому что именно в марте, наверное, наибольший спад произошел путешествий. Связан он, конечно, с Ближним Востоком, который просто отрезал не только прямые перелеты в эти страны, но и существенно проредил транзитную логистику.
1: О каком восстановлении сейчас можно говорить и можно ли говорить вообще по сравнению с мартом?
4: Ну, вообще, да, вообще, если смотреть статистику Федеральной службы безопасности по выезду, то мы на самом деле видим по международному туризму даже прирост 8,6%. Казалось бы, все здорово, но его по факту сгенерировали только 3 страны. Первая — это Китай, куда едут точно очень много, и эта страна уверенно входит сейчас в тройку. В прошлом году мы начинали

0: начинали с пятерки.
1: И это безвизовый режим.
0: И это безвизовый режим, я думаю, что как раз чемоданы покупают в Китае. Это как минимум дешевле, и выбор точно не меньше, чем у нас. Если смотреть еще это Вьетнам, то это страна дальнемагистральная, не особо дорогая, и, соответственно, как правило, у людей такие чемоданы покупают, они их не слишком часто. Ну, а в остальном Ближний Восток где-то процентов на 60 пока только восстановился. Посмотрим, как будет развиваться вторая половина осени, потому что это как раз начало активного сезона.
2: А какие страны наиболее заботливо, что ли, относятся к нашим чемоданам? Может быть, есть такая неофициальная статистика? Какие-то, наоборот, известны тем, что больше всего повреждений багажа?
0: Ну, на самом деле, самая заботливая страна по отношению к багажу туристов – это Япония. Там целая культура существует, и как раз эта страна растет по туристическому потоку. Там к багажу относятся как к драгоценностям. То есть ни в коем случае не портят, всегда вовремя. И есть у нас немного грустная статистика по опаздыванию чемоданов вслед за путешественниками. Это, конечно, чаще всего турецкие перевозчики. Связано это с тем, что они часто не догружают багаж, чтобы достаточно топлива взять на борт на случай, если у нас небо будет закрыто.
2: То есть сознательно не догружают?
0: Кстати, да, это на самом деле не оплошность авиакомпании. Надо понимать, что это не злой умысел, не халатность сотрудников. Это, к сожалению, новая реальность. Потому что самолеты летают не очень большие, и лучше долить больше топлива, чем, как говорится, чтобы его не хватило, но чемодан прилетел.
2: А по такому вот чемоданному индексу мы сейчас можем сформулировать прогноз на Новый год? Чемоданы все-таки начнут покупать больше? Спрос на поездки вырастет?
0: Ну, пока картина складывается так, что на международном треке, скорее всего, мы реабилитируемся на Ближнем Востоке, несмотря на, скажем так, неполную стабильность с точки зрения планов США и Израиля, потоки восстанавливаются, и Россия, я вот только вернулся из Эмиратов, сейчас один из лидеров по потоку в именно эту страну. Азия точно поставит, скорее всего, рекорд и Вьетнам, и Китай, а вот внутренний туризм у нас, к сожалению, находится сейчас под очень большим давлением, отчасти это связано с топливом. Кризисом.
1: Спасибо. На прямой связи со студией был вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Ну вот очень нравится мне вот это выражение «багажная культура». Вот как-то сразу даже подумалось, есть ли какой-то свод правил, действительно, как обращаться с багажом. Наверное, внутренний распорядок есть.
2: К слову, о Японии. Мне еще нравится их традиция в аэропорту сотрудникам аэропортовых служб провожать, машут руками борту, который отправляется в полет, и кланяются ему на прощание.
1: Я был в Японии, я такого не видел.
2: Не заметил, да.
1: Не заметил. Наверное, сам был в самолете. Но если это такая традиция тоже есть, ну что ж, приятно. Итак, 9 часов 38 минут в Москве. Через полторы минуты разберемся, почему кражи из музеев становятся брутальнее, как такие преступления расследуют. Это утро вне конкуренции.
3: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в Центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 9:39 в Москве. Вы слушаете «Утро вне конкуренции» в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Европол предупреждает: внимание, кражи из музеев становятся брутальнее. Вместо произведений искусства воры нацелены на золото и драгоценности. Но не это признак брутальности в первую очередь, а тот факт, что вместо технологически совершенных систем взлома они вооружены

0: вооружаются топорами и взрывчаткой. Отчет Европейского агентства по борьбе с преступностью появился после серии музейных краж, в результате которых были утрачены произведения общей стоимостью свыше 100 миллионов евро.
1: Как такие преступления расследуют? Герой программы, да или нет? Внимание! Агент ФБР в отставке Роберт Кинг Уитман, который специализируется на возвращении похищенных культурных ценностей. За 20 лет в бюро он, например, смог отыскать, вот сейчас загибаем пальцы, оригинал американского Биля о правах, автопортрет Рембрандта, два десятка картин Франциско де Гоя, подарочный меч Тиффани и много-много-много еще других объектов, которые считались безнадежно утерянными. Надежда Сережкина записала интервью, которое возможно только на радио РБК.
2: Да или нет?
3: Допустим, завтра некие воры похищают Климта или Ренуара. Сколько им потребуется времени, чтобы картина исчезла на черном рынке?
4: Тут все зависит от обстоятельств кражи и опыта людей, которые это расследуют. Помните ограбление века в Лувре, которое произошло в прошлом октябре? Похитители вынесли бриллианты Наполеона на 80 миллионов евро, но оставили массу улик. Бросили грузовик с лестницей, маски, шлемы, жилеты. Все это было зафиксировано на камеры. В итоге их поймали через 5 дней. Другое дело, когда у тебя нет улик. Один из самых ценных объектов, кражу которого я расследовал, был оригинальный экземпляр Билля о правах Конституции США стоимостью 100 миллионов долларов. Его украли в 1865 году в конце Гражданской войны, а вернули мы его в 2003, то есть через 137 лет. В зависимости от обстоятельств, какие-то вещи приходится искать десятилетиями, другие возвращают через месяцы или даже недели.
3: А есть ли какие-то расценки на произведения такого уровня на черном рынке?
4: Честно говоря, реально они ничего не стоят. И люди, которые решаются на такое похищение, редко об этом думают. Неважно, картина, скульптура, драгоценность, Климт, Ренуар или кто угодно еще. Тот, кто решит нелегально купить такой предмет, никогда не сможет его больше перепродать. Когда я работал под прикрытием на ФБР, и моей задачей было купить полотно на черном рынке, я мог предложить 10% от его реальной стоимости, и это было адекватной ценой. Если вещь стоила 100 миллионов, я бы предложил 10. Если миллион, то всего 100 тысяч.
3: Почему же мы тогда все чаще слышим о громких ограблениях?
4: Большинство музеев все-таки надежно защищены. Я вижу это в США, и если вы заметили, у нас по меньшей мере лет 20 не было краж произведений искусства из главных музеев. В Европе вообще и у вас в России несколько другая ситуация, потому что музеи часто находятся в старинных зданиях. Там очень сложно обеспечить нужный уровень безопасности из-за тех же толстых стен, старинной кирпичной кладки, которая была заложена сотни лет назад. В этом случае приходится тратиться на дорогие технологические решения. Например, чувствительные датчики движения. Если возникнет вибрация или предмет попытаются куда-то хоть на сантиметр переместить, сработает сигнализация. Кроме того, нужны короба, устойчивые не только к пулям, но и, скажем, к воздействию бензопилы.
3: Одно из ваших дел – это похищение знаменитого автопортрета Рембрандта стоимостью 40 миллионов долларов. Что там было не так в Шведском национальном музее, что картину все-таки удалось похитить?
4: Это было в Стокгольме. Банда из 3 мужчин проникла в музей, выкрала 2 полотна Ренуара и тот самый портрет Рембрандта. Мы собирали информацию 5 лет и вышли на их след в Дании. Схема была такой. Мы нашли информатора, задержанного за торговлю наркотиками. В ходе допросов мы выяснили, что у него есть информация о краже из шведского музея. Он пошел на сделку со следствием, убедил воров вывести картину в Копенгаген, и там уже мы провели операцию по задержанию с поличным. Вообще, в музее Стокгольма отличная охрана, но грабителям помог тайминг. Дело было накануне Рождества, в декабре 2000 года, около 5 вечера, когда в музее почти не было посетителей, а на улице уже стемнело. Плюс они очень удачно пришвартовали катер, который ждал их прямо у пристани. Вообще, если бы я не был следователем, я мог бы восхититься тем, как хорошо они продумали эту операцию. Прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Скажем так, это было весьма примечательное ограбление.
3: А что сейчас? Например, последнее громкое ограбление в Лувре, почему оно стало возможно?
4: Многие громкие кражи происходят по схеме «разбил, схватил, убежал». В Европе чаще всего встречаются именно такие дерзкие кражи с разбиванием витрин. Вообще, интересный парадокс, что система безопасности безопасности становятся все более совершенными, а кражи все более примитивными. В Лувре они разбили стекла, разрезали витрины пилой. Такие кражи не отличаются изящностью.

0: изяществом или сложностью замысла, их исполняют люди, которые сегодня угоняют лодки и машины, а завтра крадут картины. По сути, все сводится к тому, чтобы как можно быстрее проникнуть внутрь и за 5-10 минут скрыться. А способ проникновения может быть самым простым. Например, просто выбить дверь. Так что ничего особо сложного тут нет.
1: Роберт, украсть можно что угодно, да или нет?
2: Yes.
0: Да.
1: И даже золотой запас из Форт Нокса?
0: Знаете, его тоже можно украсть.
3: Да или нет?
4: Ну и, кстати, это лишь фрагмент разговора с агентом ФБР Робертом Кингом Уитманом. Полную версию интервью о защите частных коллекций, подделках и любимых художниках самого детектива слушайте в эфире Радио РБК в 11:40 утра. Ну а сейчас 9:45, время обзора корпоративных новостей.
3: О чем говорят отрасли?
5: В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Оборот сегмента СПА-услуг в России этим летом вырос почти на 80%, свидетельствуют данные сервиса ЮКАСС. Число оплат в этом сегменте увеличилось на 37%, а средний чек превысил 7 тысяч рублей. Россияне перестали воспринимать СПА как редкое удовольствие по особому случаю. Причем выбор все еще падает на комплексные и более дорогие программы.
3: Сельское хозяйство.
5: На рынке зерна снизилась инвестиционная активность. С начала года в России зарегистрировали на треть меньше специализирующихся на выращивании зерна компаний и ИП. Как пишет Коммерсант, это связано с резким падением маржинальности и экспортной неопределенностью. В августе поставки зерна за рубеж составили 1,7 миллиона тонн против почти 6 годам ранее. А в первой декаде сентября речь шла уже о почти 6-кратном падении.
3: Строительство.
5: Более половина инвестпроектов в России приходится на коммерческую недвижимость, говорится в исследовании электронной торговой площадки «Тендер.Про». Наибольшую долю занимает возведение туристических объектов. На них по итогам третьего квартала пришлось 37% инвестиций. Еще 30% занимает создание многофункциональных центров, а 16% – складских помещений.
3: Финансы.
5: Венгерская ОТП Групп рассматривает возможность сворачивания банковского бизнеса в России. Компания намеревается переключить стратегический интерес на Прибалтику, сообщает Коммерсант. Еще в 2022 году группа свернула корпоративное кредитование в России. При этом российский ОТП-банк был довольно прибыльным активом. ОТП-группа собирается завершить процесс ухода с рынка в течение года.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
6: 9:47 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. На одном борту парохода, который отправится, возможно, в самую необычную экспедицию этого года, соберутся 120 политологов, философов, культурологов. Отправятся они все из Москвы по Волге, по маршруту через 4 года города. А все для того, чтобы запланировать будущее России. А называется этот пароход ни много ни мало «Лебединое озеро». Вот такое название.
4: Вот как. А руководитель экспедиции Руслан Шкута отметил, что разница между этим философским пароходом и тем, который 104 года назад отправился из России, в том, что этот вернется обратно. И Руслан Шкута на связи со студией радио РБК. Руслан, доброе утро. А места еще есть?
7: Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Передаю вам привет с теплохода социальной санитарной экспедиции «Дегория». Сейчас на маршруте. Идет в сторону Углича.
6: В сторону... Что уже придумали прямо сейчас?
7: Знаете, ну, конечно, придумали слово немного не то. Наверное, оно для нас даже в некотором опошленном смысле. Мы здесь занимаемся некоторыми разработками, а именно разработками образа будущего нашей страны, государства, общества, человека. Но, знаете, вчера у нас был такой очень напряженный, очень активный день. Мы работали над созданием вызовов, точнее, над их поиском, потому что их и так есть кому, конечно же, создать. Очень много таких вызовов. Мы в наших группах, наши философы, политологи, социологи, экономисты, юристы работали над тем, а с какими вызовами мы будем работать. Вопрос стоит очень просто, но и очень при этом опасно. Какой из вызовов может вообще затронуть существование нашей страны России?
6: А почему все-таки «Лебединое озеро»?
7: Знаете, нет, это не наше название, это название теплохода. У этого теплохода тоже есть своя история. У него уже несколько было изменений названий, но вот сейчас он здесь, в России, и вот такое название коллеги ему дали. Но мы с этим не сильно-то и связаны. Вот.

0: называется в честь, собственно, композиции. Здесь очень много всего связанного с балетом, ну и так далее.
1: Но вы с ним не связаны, но вас обязательно свяжут. А, я имею в виду с этим названием. А как-то вот немного странно, что ли, обсуждать будущее России на теплоходе с таким названием.
2: Я бы сказал, скорее не странно, опасно.
1: Ты другое слово подберешь? Нет? Ну ладно.
0: Знаете, нет, мы не боимся этих странностей, определенных символизмов. Это лишь напитывает нас той самой энергией, которая очень нам нужна в этой работе, пятидневной работе. И мы, на самом деле, даже обрадовались, когда узнали, что наш теплоход, оказывается, называется «Единое озеро». Скажу, что теплоход, он был на Украине.
2: Извините, повторите, пожалуйста, чуть-чуть связь сейчас немножко такая была нестабильная. Что именно с теплоходом?
0: Это теплоход, когда находился на Украине, когда он, собственно, в 17 году был выкуплен, и здесь уже оказался. И там, на Украине, его хотели назвать «Бандера». И в России он называется «Единое озеро». Ну, то есть я, наоборот, восхищаюсь тем, что какое название, и мы не боимся. Перед Россией много вызовов в различных направлениях, и мы, социально-гуманитарные представители, ищем определенное решение этих вызовов через образ будущего нашей страны.
1: Если можно сформулировать в одной фразе, так какое будущее у России?
0: Знаете, оно точно светлое. Сегодня мы говорим об антиутопиях, завтра будем говорить об утопиях. Ну и, как вы понимаете, мы, конечно, стремимся к этому светлому будущему. Будущему, в котором смогут жить наши дети, наши внуки.
2: Благодарим вас, руководитель экспедиции на пароходе «Лебединое озеро» Руслан Шкута был на связи со студией. Философский пароход здесь все-таки, напомним, еще такое собирательное название рейсов, на которых в 30-х годах прошлого века эмигрировали дети науки, культуры и искусства. В 1990 году термин был предложен, но вот этот пароход должен в Москву все-таки вернуться. Ну а наше светлое будущее в спортивных новостях, которые представляет Егор Белов, спортивный обозреватель РБК, и один матч, о котором он сейчас расскажет, все-таки в будущем состоится.
3: Спорт на РБК.
4: Совершенно верно. В самом ближайшем будущем состоится матч с участием сборной России по футболу. Уже сегодня наша национальная команда будет противостоять Ирану в товарищеской встрече. Команды сыграют в Казани. Накануне стало известно, кто же станет капитаном сборной России в предстоящем матче. Как мы знаем, у нас капитаны на время от времени меняются. Так вот, на этот раз повязку наденет, ну, наверное, один из самых ярких игроков нашей сборной, Александр Головин. Футболист Монако перед сегодняшней игрой заявил, что остался недоволен качеством газона на Акбарс-арене, где и состоится игра. Сказал, что стадион очень хороший, но вот поле сейчас не лучшего качества. С другой стороны, по словам Головина, на ходе игры вот такой фактор поля не должен сказаться, так как условия одинаковые для той и для другой команды. Россия и Иран вообще в последнее время часто друг против друга играют. В октябре прошлого года, например, россияне одержали победу со счетом 2-1, также в товарищеском матче. Тогда в составе нашей сборной забивали Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков. Как будет на этот раз, посмотрим. Иран соперник серьезный. Мы знаем, что на чемпионате мира команда участвовала, пусть и не очень успешно, но все-таки начало сегодняшнего матча в 19:00 по Москве.
2: Следим вместе с Егором Беловым за товарищеским матчем Россия-Иран. Это утро вне конкуренции.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Кто есть кто? Hi-Fi X — это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор Музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
6: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: Резать лося.
7: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Доха.
8: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
9: Вы купили новую акцию, Вера?
10: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
9: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
10: Значит, хорошая акция. Надо брать.
8: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
11: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
3: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
12: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
3: не одно и то же.
12: Новости сообщают факты.
3: Но значение они приобретают только в контексте.
12: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
3: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
12: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
13: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
3: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Задержан директор завода пиротехники в Кубринске, Ярославской области, где в результате пожара погибли 14 человек. Решается вопрос о мере пресечения, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Директор фирмы будет доставлен к следователям в Переславль-Залесский. Пожар произошел накануне. 30 сентября в Ярославской области объявили днем траура. В Переславль-Залесском округе после взрыва введен режим ЧС. Двое детей, а также мужчина пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика в Калужской области. Авария случилась на 103-м километре Варшавского шоссе. По предварительным данным, грузовик выехал на встречку, где столкнулся с школьным автобусом и еще одним автомобилем. Всем пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Дело о банкротстве Василия Потанина прекращено. Один из сыновей главы Норникеля погасил долг по налогам в 1 миллион рублей, сообщает РИА Новости. У Потанина-старшего трое детей от первого брака, в том числе Василий, еще четверо во втором браке. Бизнесмен еще в 2010 году заявлял, что не планирует оставлять свой капитал детям. В Думу внесли проект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах. Документ, размещенный в базе данных палаты, сегодня по закону нельзя включать в черные списки пьяных пассажиров, которые угрожают экипажу и пытаются устроить драку на борту. В связи с этим и предполагается ввести новые механизмы защиты. Лидеры шести стран Евросоюза пригрозили не поддержать следующий 7-летний бюджет объединения без существенного сокращения расходов. Как пишет Financial Times, документ подписали лидеры Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. Авторы письма предлагают направить больше средств на оборону. 16% россиян тратят на своих питомцев больше денег, чем на себя. Еще 28% тратят на домашних животных примерно столько же, сколько на себя, говорится в опросе маркетплейса Выбери.ру. Главной статьей расходов на домашних животных стала еда. На втором месте – ветеринарные расходы и лекарства. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете прямой эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе в Метро оценивают последствия передачи под временное управление активов в России. Это, кстати, уже пятая за сентябрь компания, которую передали во временное управление. Но Метро выделяется в этом ряду, чем именно узнаем. Индекс RGBI на минимуме за два месяца, хотя доходность на длинные ОФЗ сейчас большая. Что происходит на долговом, на срочном рынке, тоже выясним. Для авиадебоширов пишут новые правила, разберемся, что именно изменится. И депутаты сегодня получают удостоверение. Узнаем, что входит в соцпакет парламентария. Сейчас о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи падает на 0,8%. Сейчас находится на отметке 2235 пунктов. Вся основная часть бумаг находится в красной зоне, в лидерах падения. Бумаги Алросы, Ленты, Русгидро, Русала, МКБ, Полюса, Русгидро, Аэрофлота. В лидерах роста редкие растущие в цене бумаги сейчас Циан, Хедхантер, Пик, Селегдар. На межбанке рубль немного укрепляется. Доллар стоит 84,45. Евро сейчас 96 рублей и 2 копейки. Но не поддерживает российский рынок даже продолжающая дорожать нефть. Сейчас на фоне продолжающейся неопределенности в Ормузском проливе нефть растет почти на 2% в цене. Смесь Brent и фьючерсные контракты на нее стоят $107.10 за баррель. В компании «Метро» оценивают последствия передачи под временное управление активов в России. Об этом заявили РБК в пресс-службе компании. Там отметили, цитата, что хотя право собственности на «Метро России» официально остается за «Метро», указ обозначает, что сама компания больше

0: не осуществляет оперативный контроль. Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы «Метро» передали во временное управление компании «УК Торгрус». Ее гендиректор – это гендиректор «Метро России» Юханес Талай-Мария. Это уже, к слову, пятая за сентябрь компания, которую передали во временное управление. Всего их теперь 28. Ранее та же участь постигла российские активы «Ашан», «Лимана-Про», «Нестле» и «ФМ-Логистик». Случай с «Метро» выделяется в этом ряду, рассказал Яне Ритунской, автор РБК Виталий Крюков.
1: У «Метро» фактически не изменился состав людей, которые управляют компанией. То есть компания перешла топ-менеджменту, а в случае «Ашана» и «Лиманы» компания перешла под управление стороннего лица. Это акционерное общество «Лев Менеджмент», о котором по-прежнему известно достаточно мало. Оно назначило собственных гендиректоров в компании, которые раньше с ними не были никак связаны. Предыдущих гендиректоров и «Ашана», и «Лиманы» переставило на место исполнительного директоров. И схема выглядит так, что на хозяйстве находятся одновременно люди от временного управляющего, но операционкой занимаются люди, которые занимались ей до этого. В случае «Метро» все выглядит так, что компания как бы и подчиняется топ-менеджменту, и управляется ее топ-менеджментом.
2: Что известно о фигуре гендиректора российского «Метро»?
1: Юханес Толай известен как менеджер в продуктовом ритейле. Еще в Германии он начал свою карьеру, работал в сети Globus, затем он перешел на работу в России. Он занимался запуском первого магазина Globus в России, затем работал в других компаниях, какое-то время поработал в X5, которая управляет сетями Пятерочка, Чижик, Перекресток в должности коммерческого директора. После этого совсем недолго, чуть более года, руководил Ашаном в России. Там он запомнился тем, что боролся с коррупцией в компании. При нем уволили за эти грехи десятки сотрудников. Оценивались даже потери от коррупционных схем в 2-3% от общей выручки российского подразделения. Но пробыл он там недолго. На его место был назначен другой гендиректор. И через какое-то время он сначала стал замгендиректором «Метро» и затем стал руководителем сети.
2: А вообще известно ли что-то о планах «Метро» уходить из России? Может быть, ранее звучали такие заявления?
1: «Метро» не собирались уходить из России. Они хотели, как они сами заявляют, продолжить работу с малым и средним бизнесом, как с поставщиками, так и с небольшими магазинами розничными, продуктовыми. У них же еще есть франчайзинговая сеть «Фасоль». Правда, в последние годы у этого бизнеса не совсем позитивная динамика, но, тем не менее, работать с поставщиками они продолжают, и о планах уходить с рынка они точно не заявляли.
0: У «Метро» в России 91 оптовый магазин, около 9 тысяч сотрудников. В пресс-службе компании заявили РБК, что с начала конфликта на Украине «Метро» предприняла различные меры для сокращения связи с российским бизнесом. Через минуту разберемся, почему индекс гособлигаций RGBI оказался на минимальных значениях за 2 месяца, при том, что доходности на длинные ОФЗ растут. О чем говорит такая динамика на рынке? Оставайтесь на радио РБК.
3: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
0: В Москве 10:09. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Индекс гособлигаций RGBI опустился на минимальные значения за 2 месяца. Вчера он впервые с 20 июля опустился ниже отметки в 112 пунктов. Сегодня индекс все еще фиксируется на стадии.

0: 11 пунктах, это снижение почти на 0,4%. В июле он падал на фоне пессимизма инвесторов перед заседанием по ключевой ставке. Но что же происходит сейчас? Такая динамика на рынке ОФЗ просто демонстрирует реакцию инвесторов на недавние события внутри российской экономики, рассказал в эфире радио РБК старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Тимур Нигматуллин.
1: В принципе, это нормальное ценообразование. То, что мы сейчас видим на рынке, это называется нормальная кривая доходности. Соответственно, ОФЗ с коротким сроком погашения дают низкую доходность. Мне кажется, она ближе к 13. Дальний ОФЗ ближе к 16,5, наверное, даже ближе к 17. Обычно это означает, если вот кривая не инвертированная, что участники рынка не ждут рецессии. Соответственно, мы делаем из этого вывод, что, ну, наверное, такая реакция на новый трехлетний бюджет, что будет некий бюджетный стимул, при этом, что центральный банк не будет жестить с повышением ставок. Ошибается ли рынок? Сложно сказать, но мы видим, что другой рынок, если он также ошибается, уже в другую сторону. Вот рынок акций стоит дешево. Соответственно, если мы ждем, что не будет рецессии, рынок акций не должен стоить так дешево. Поэтому такое противоречие.
2: Многие месяцы уже, если не год, можно слышать мнение, что сейчас ОФЗ – это самая выгодная инвестиция на рынке. Остается ли это выгодные инвестиции, самые выгодные сейчас?
1: Если мы рассматриваем, утрируя сферический ОФЗ в вакууме, то да, это так. То есть процентная ставка высокая по историческим меркам. Ну, стандартный портфель для консервативного риск-профиля подразумевает, что в нем есть очень много коротких ОФЗ и очень мало дальних и почти нет акций. То есть для широкого класса инвесторов с консервативным риск-профилем это фактически инструмент с небольшой очень долей аллокации. И, наверное, это даст какую-то доходность дополнительную, но совсем небольшую, потому что основа это короткий госдолг.
0: А что касается кривой доходности, еще раз возвращаясь к этому вопросу, мы тут пытались аналогию провести, похожа ли она на шею жирафа, но есть такое ощущение, что эта кривая на самом деле прямая.
1: Нет, она не горизонтальная. Это абсолютно нормальная кривая доходности, которая параллельно смещается по всей длине. Короткие облигации, я сказал, дают низкую доходность, дальние высокую. То есть в целом это означает, что рынок ждет некое повышение процентных ставок, но небольшое, не агрессивное. Также рынок ждет, что не будет рецессии, будет экономический рост. И, наверное, еще можно сделать какой-то далеко идущий вывод, что не будет быстро замедляться инфляция. Выводы рынка, заложенные в цену вот ФЗ, они противоречат выводам другого рынка, рынка акций. Вот это такой парадокс.
0: Напомню, индекс RGBI – это главный индикатор российского рынка, российского государственного долга. В него включены ОФЗ с наибольшей ликвидностью и продолжительностью более года. Минфин на прошлой неделе, 23 сентября, разместил ОФЗ с фиксированным купоном больше, чем на 120 миллиардов рублей. Причем совокупный спрос составил более 280 миллиардов. Это максимальный показатель за 5 месяцев. Для авиадебоширов пропишут новые правила. В Госдуму внесли законопроект о дополнительных мерах борьбы с нарушителями порядка. Разработчики указывают, что сейчас в черные списки нельзя включать пассажиров, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, используют ненормативную лексику, угрожают экипажу проблемами по работе, а еще ведут себя агрессивно и норовят устроить драку на борту. Основания для включения в реестр предлагается расширить. Кроме того, базу нарушителей хотят объединить. Перевозчик сможет передавать данные коллегам и получать от них сведения об авиадебоширах. А срок нахождения в черном списке увеличится с 1 года до 3 лет. Но, правда, это затронет только тех нарушителей, которые уже числились в реестре. Изменение правил может привести к тому, что сотрудники авиакомпании начнут злоупотреблять полномочиями. Поэтому нужно четко определить границы правонарушений, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.
3: Вопрос именно в том, чтобы исключить возможности злоупотребления со стороны авиакомпании. Если такие списки делают централизованно, какая-то авиакомпания вносит пассажира в свой черный список, он автоматически лишается права пользования всеми авиакомпаниями, тогда нужно четко прописывать регламент на все ситуации. При каких обстоятельствах авиакомпания вправе внести пассажира в черный список? Должен быть какой-то арбитраж, когда пассажир, например, не согласен с решением авиакомпании и бортпроводников, не считает конфликт нарушения правил безопасности. Потому что помимо таких вот очевидных истории. Бывают случаи, когда злоупотребляют уже экипаж воздушного судна. Самый яркий такой пример, когда авиакомпании умышленно рассаживают семью по разным местам в салоне безосновательно, и потом запрещают им пересаживаться. Такие действия пассажира, они никоим образом не нарушают правила безопасности полета. Но, тем не менее, были прецеденты, когда вот такие пересадки авиакомпания трактовала как нарушение правил с внесением пассажира в черный список.
0: Источники Интерфакса сообщали, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки, а именно в Кабмине считают, что в отношении

0: авиаперевозчиков, нужно установить не право, а обязанность передавать сведения о нарушителях другим компаниям. Если меры будут приняты, пассажиры вряд ли смогут судиться с перевозчиком. Исключением для того, чтобы все-таки пройти на борт, смогут стать только индивидуальные обстоятельства, рассказал адвокат Михаил Салкин.
1: Включение в данный список может быть только на основании вступившего в законную силу постановления по делу административного правонарушения, которым установлена вина пассажира. Во-вторых, внесение в этот реестр не исключает перевозки авиакомпании на тот случай, если иных способов путей сообщения нет в конкретной точке, если это особо удаленная территория, а также в случае, если гражданину необходимо лететь с целью лечения или там на похороны близких родственников по индивидуальным условиям. Во всех остальных случаях, чтобы не попасть в этот реестр, нужно не совершать административное правонарушение. Исключиться из этого списка можно только по истечении срока. Какого-то досрочного механизма, как в уголовном праве, там условно-досрочное освобождение, не существует.
2: Забранные слова в этот список внесут только в том случае, если они использовали нецензурную лексику, и человек был привлечен к ответственности по статье 20.1 КОАП РФ как мелкое хулиганство. Но за это же его и привлекут, если, например, едой будет бросаться в других людей во время полета.
0: С инициативой ужесточить контроль за нарушителями порядка на борту выступил сенатор Андрей Кутепов. Он отметил, что статья «Мелкое хулиганство», которую обычно вменяют авиадебоширам, не дает оснований включать таких пассажиров в черный список. Меньше чем через час депутаты Государственной Думы получат удостоверение. Их вручит Центр избиркома, а вместе с ними парламентарии получат широкий пакет социальных гарантий и значки из драгоценного металла. Напомню, по итогам трехдневного голосования партия власти «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450, КПРФ 37, ЛДПР 23, Новые люди 19, Справедливая Россия 17, еще 4 мандата получили самовыдвиженцы. А какие социальные гарантии получают депутаты, рассказал политолог Дмитрий Еловский.
3: Их можно условно разделить на те, которые обеспечивают жизнь депутата, и те, которые обеспечивают деятельность депутата. Но если про жизнь мы говорим, то это, во-первых, самое, наверное, ценное. Это служебная квартира в Москве на Олафа Пальма 1. Есть депутатский дом. И депутат, у которого нет квартиры в жилье в Москве, он получает возможность там проживать.
4: Это в каком районе?
3: Это на западе, около Мосфильмовской. Это близко к центру, хорошая доступность. Там хорошие достаточно по площади квартиры. Не очень хороший ремонт, мягко говоря, и очень сложно его переделать. Он такой старый советский. Ну, для жизни вообще вполне нормально. Второе, что для обеспечения жизнедеятельности, это обслуживание в поликлинике. Это клиника управ делами президента. Разные я слышал оценки. То, что там не очень хороший уровень обслуживания, то, что там хороший уровень обслуживания. Ну, как бы это бесплатно для депутатов и членов их семей. И обеспечение деятельности. Тут достаточно большой, широкий набор. Во-первых, депутатам к их вознаграждению, считайте, зарплате, дополнительно выделяется фонд оплаты труда на помощников. То есть у депутата может быть определенное количество помощников, государство им платит зарплату за счет госбюджета, плюс обеспечивает кабинетом, плюс обеспечивает рабочими местами, компьютерами, чтобы помощники и в Москве, в Госдуме, и в регионе, если депутаты от региона, были обеспечены там необходимыми средствами для работы.
0: А можно в качестве помощника устроить супруга, брата, сестру?
3: Раньше были такие случаи. В целом закон не запрещает это делать. Если человек работает, главное, чтобы это не было фиктивное устройство, когда человек просто не приходит на работу. А это очень легко понять, потому что там есть пропускная система в Государственной Думе. И если человек устроен помощником именно по Госдуме и при этом не выполняет режим рабочего дня, ну, его очень быстро вычислят, и это кончится, скорее всего, скандалом. А так, да, были такие случаи, когда жен детей оформляли.
4: А такой вопрос еще про зарплаты помощникам. Это депутат сам назначает им зарплату или государство? Ну, то есть размер.
3: Там сложная система. С одной стороны, депутат достаточно, у него широкие возможности назначить размер зарплаты. Может там и 50 тысяч назначить, и 150 тысяч назначить, но у него должно быть в Госдуме два помощника, две ставки должны быть закрыты. Соответственно, нужно как минимум их разделить. Плюс в регионе тоже должны быть закрыты, если я правильно помню, по-моему, тоже две ставки помощников. Ну, соответственно, вот тогда на них разбивается количество денег. Там примерно около 400 тысяч рублей. Ну, на самом деле, давно уже в среде помощников есть такое обсуждение, что, конечно, не хватает. То есть зарплаты помощников депутатов очень низкие. В среднем по Москве для такой загрузки это ниже рынка. Нанять человека с хорошим опытом работы в Госдуме, это среди депутатов такая в определенной степени гонка за такими помощниками. Нужно уметь такого человека нанять.
0: Ну, все привилегии прописаны в федеральном законе о статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Вот так официально называется документ. Кому любопытно, весь перечень

0: привилегии можете ознакомиться в документе. Ну а теперь о космосе. Starship досрочно завершил испытательный полет. Корабль был запущен с космодрома Starbase в Техасе в свой первый орбитальный полет. Он продлился в целом около 3 часов, поскольку при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на ракете произошел выход из строя одного из 6 двигателей. Изначально компания планировала, что ракета пробудет в космосе около 9 часов и вернется на Землю. А что этот полет значит для развития космоса? Разбиралась Лиза Майнгард.
1: Путь к первой орбитальной миссии занял более 3 лет. По подсчетам CNN, почти половина предыдущих испытаний Starship закончилась незапланированным взрывом или потерей корабля. По состоянию на июль этого года из 12 предыдущих испытаний успешными официально признавались 7. И вот лишь на 14-й раз наконец-то сверхтяжелый корабль удалось вывести на орбиту. Центр управления в этот момент взорвался аплодисментами. Компания рассчитывала, что ракета прибудет на Землю спустя 9 часов после старта, однако позднее скорректировала планы и решила свести ее с орбиты раньше на намеченного срока. При выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на ракете вышел из строя один из 6 двигателей. Полет продлился около 3 часов, Starship приводнился в Тихом океане, а после взорвался. Еще одна ключевая задача SpaceX сегодня — это сделать их космические корабли многоразовыми. Собственно, это и есть главное преимущество Starship. Они планируют по нескольку раз запускать не только первую ступень, но и сам корабль, что, естественно, влияет на всю экономику проекта. То есть не нужно каждый раз производить новую дорогую ракету, нужно вернуть старую каким-то образом отремонтировать и запустить снова. В перспективе, если такая схема пройдет все испытания, полеты должны обходиться в 3, а то и в 4 раза дешевле. Об этом рассказали эксперты, с которыми я пообщалась. К тому же у Starship очень высокая грузоподъемность. Это позволяет распределять фиксированные затраты на более крупный полезный груз, снижая стоимость вывода каждого килограмма на орбиту. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Киран Натан Эйсмонт.
2: Мы переходим на новый уровень технологий, как по своим возможностям, так и по, как это ни удивительно, цене, которая нужна на, так скажем, единицу научной продукции. Ну, много дешевле получается. Ну и некоторые вещи было невозможно сделать, просто невозможно. Наверное, будет пересмотр дальнейших программ с упором все-таки на возможности SpaceX.
1: Но дело не только в деньгах и технологическом прорыве. Вот эта космическая гонка между США и Китаем заставляет и подстегивает испытателей сейчас как можно больше и сильнее приложить усилия к тому, чтобы ее выиграть. То есть по плану компании всего через 2 года Starship должен высадить астронавтов на южном полюсе Луны, где никогда еще ранее не были люди. Разница в графиках двух стран составляет всего месяцы. Китай рассчитывает на 2029 год, а глава НАСА Джаред Айзекман ранее заявил, что для них дедлайн для высадки — это конец 2028 года. Еще один серьезный конкурент SpaceX — это компания Джеффа Безоса Blue Origin, которая тоже активно готовится к этой миссии высадки на Луну. Хоть в моменте она сейчас и уступает, но не исключено, что может сделать рывок уже в ближайший год. Таким мнением поделилась эксперт в области вопросов о космосе и лунной программе Анастасия Медведева.
3: За участие в программе Артемида идет конкуренция, и две компании бегут на перегонки. Это SpaceX и Blue Origin. Поскольку каждая компания будет тестировать в следующем году стыковку на орбите и сближение на орбите, и каждая компания имеет шанс как участвовать в второй компании или полностью забрать все контракты себе. Тем не менее, мы видим, что у SpaceX действительно технологии более отработаны, они чаще тестируют свои ракеты. Blue Origin мы еще ждем успешного старта. И сказать, кто сейчас выиграет и кто добежит до конечной точки первым, сложно.
1: Еще один шаг в этой лунной гонке — это строительство лунной базы. О таких планах вновь заявили в НАСА. Они собираются начать строительство этой самой лунной базы в 2027 году. Эти полеты должны стать такой подготовительной почвой к путешествиям на Марс. Ну, собственно, как и запуск Старшипа, тоже звено в этой длинной цепочке.
0: За первым орбитальным полетом корабля Starship вместе с миллионами пользователей по всему миру следила Лиза Майнгард. Ну а главное преимущество Starship должно заключаться в полной многоразовости. SpaceX хочет возвращать и снова запускать не только первую ступень Super Heavy, но и сам корабль, причем в перспективе с минимальным обслуживанием между полетами. Ну и ждем миссии на Луну в 2028 году. Это прямой эфир радио РБК. Оставайтесь с нами.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут

0: успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лудоманить.
3: Биржа – это идеальное место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
4: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
7: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
8: Что это было?
7: В эфире.
9: Сергей, насколько шахматы сейчас это дорого? Если воспринимать это именно как профессиональный спорт с потенциальными выездами на турниры, на соревнования, может быть, даже на международном уровне?
10: Ну, скажем так, несравнимо дешевле, чем хоккей, чем футбол. У меня сын хоккеист, и, конечно, я понимаю, что вот это по-настоящему там, дорогой вид спорта. Может быть, еще большой теннис, да, если профессионально. А так, шахматы, по сути, очень бюджетный вид спорта. Можно играть где угодно. Нам нужна доска фигуры. Если мы играем онлайн, то, соответственно, просто выход в интернет и все. И тренер тоже может быть как очный, понятно, это может быть дороже, если индивидуальные занятия, если групповые, то это обычно там совсем недорого стоит. И также есть всегда вариант найти онлайн-тренера на любой кошелек.
7: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

столице 10:30, в студии Татьяна Калинина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области, где погибли 14 человек. Сегодня силовики задержали директора сгоревшего завода, 49-летнего Алексея Пронина, доставят в Переславль-Залесский для допроса. Зампрокурора Ярославской области Андрей Смирнов сегодня проведет личный прием жителей села Кубринск. МИД Китая пока не располагает информацией о возможности проведения трехсторонней встречи президента России Путина, председателя КНР Си Цзиньпина.

0: Синпина и американского лидера Трампа на предстоящем саммите ОТЭС. Об этом заявил сегодня официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь. Shell приняла решение удвоить мощности первого в Канаде проекта по сжижению газа LNG, говорится в сообщении компании. В рамках расширения на проекте построят еще две линии сжижения газа. Его производственная мощность увеличится с 14 до 28 миллионов тонн СПГ в год. Запуск новых линий в эксплуатацию ожидается в начале 30-х годов. Аргентина требует от Великобритании в течение 2 недель принять меры по недопущению добычи нефти у Фолклендских островов. В Аргентине их называют мальвинскими. Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея. В противном случае Аргентина намерена обратиться в Международный трибунал по морскому праву. Рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Себастьяна Лекарню резко упали из-за топливного кризиса. Опрос был проведен на прошлой неделе. Одобрение деятельности Макрона снизилось до 18%. Это не только исторический минимум, но и падение сразу на 7%. Спрос на лесорубов в России с начала года вырос почти на четверть, а зарплатные предложения достигли до 100 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики Авито «Работа». Наибольший рост зафиксирован в Кировской области. Там количество вакансий для лесорубов увеличилось на 62%. Далее следуют Свердловская область и Красноярский край. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о пожарной безопасности, точнее о том, как одна деталь может изменить экономику строительства целого здания. Девелоперы меняют подход, теперь важна не только начальная цена, но и стоимость системы на десятилетие эксплуатации. В этой логике привычная сталь все чаще уступает решениям, которые еще вчера казались экзотикой. Что именно меняет расклад и почему рынок разворачивается в сторону альтернатив? Я Андрей Семибратов, обсудим это с Майей Греховой, генеральным директором управляющей компании Commonwealth Partnership и Екатериной Кузиной, начальником отдела пожаротушения «Маркс Групп». Майя, вопрос к вам. Экономика подталкивает девелоперов считать жизненный цикл, а не только смету. Это уже устойчивый тренд или пока исключение?
3: Да, Андрей, я уверена, что это уже устойчивый тренд. Исключения у нас были лет 20 назад. В мировой практике полимерные материалы используются для систем пожаротушения уже более 50 лет. И на сегодня мы можем четко констатировать, что к нам, как к управляющей компании, все чаще попадают в управление здания, в которых уже реализованы эти системы. Тренд усиливается. Это нас очень обнадеживает.
2: Замена стали на полимеры в пожаротушении. Были ли кейсы? Можете привести пример.
3: У нас были сложные кейсы, когда в абсолютно заполненном коммерческом здании в бизнес-центре класса А нам пришлось менять систему пожаротушения, потому что она не соответствовала по своей проходимости уже требованиям МЧС. К сожалению, металлические трубы очень часто подвергаются коррозии, и в нашем случае коррозия достигла критического состояния, и нам пришлось заменить все системы пожаротушения. Это было очень сложной операцией, длилось несколько месяцев без отселения, соответственно, арендаторов. Поэтому замена металлических труб на полимеры — это очень сложная и достаточно дорогостоящая операция, но, к сожалению, мы вынуждены прибегать к этой операции. Конечно, намного удобнее сразу в новом строящемся здании использовать полимерные трубы, потому что срок жизни полимерных труб на сегодня считается до 50 лет. И нам, как эксплуатантам, действительно проще работать с легкими материалами, потому что метр трубы весит до 1,5 килограмма, а метр полимерной трубы весит 400 грамм.
2: Екатерина, вопрос к вам. Полимерный трубопровод не новое решение, но его все еще воспринимают как ноу-хау. Почему так?
4: Ну, я думаю, что здесь играет роль совокупность факторов. Наверное, в контексте временного отрезка по сравнению с металлическими трубами до сих пор воспринимается как что-то нестандартное, что-то новое, необычное. Плюс, наверное, вторым фактором можно назвать это нормативное регулирование. Оно тоже развивается. И сейчас неметаллические трубопроводы зафиксированы как возможность применять их тоже в нормативной документации, но с оговоркой на то, что в соответствии со стандартами организации, разработанными конкретными производителями. И эти стандарты организации должны пройти все необходимые проверки МЧС и быть в соответствующем реестре.
2: На ваш взгляд, какие тренды сейчас в системах пожаротушения жилых комплексов будут развиваться в ближайшие годы?
4: В этом году вступил в действие новый нормативный документ, свод правил на автостоянке. Почему про него говорю, затрагиваю эту тему? Потому что раньше, в предыдущем

0: нормативных документах был, так скажем, дискуссионный пункт, в котором запрещалось применять любые полимерные материалы в автостоянках. Почему говорим про автостоянки? В любом жилье, практически в любом, наверное. Сейчас есть подземные автостоянки. Как правило, они большие. И, соответственно, если раньше мы не могли применять, в принципе, просто по закону нормативно, да, как бы трубы полимерные в подземных автостоянках, то и в целом в комплексе не все заказчики, застройщики шли в эту сторону. Сейчас же получается, что этот пункт исключен, и мы имеем возможность применять и интегрировать эти решения в комплексе. То есть применять их полностью и в подземном паркинге, и, естественно, уже логично применить в комплексе для надземной части, для жилья.
1: Насколько важна девелоперам экспертная поддержка при выборе экономичных решений без потери надежности?
0: Да, экспертиза, экспертная поддержка в нашей сфере очень важна и нужна. В частности, если у девелопера есть возможность обратиться к профильным специалистам, которые компетентны в этой сфере, и соблюсти экономическую составляющую, при этом не потеряв в эффективности и работоспособности систем, то 100% это очень позитивная практика, которую нужно поддерживать. Собственно, как компания Сибур активно, например, этим занимается, может быть, даже первопроходцы в такой комплексной поддержке, то есть предлагают решения, чтобы соблюсти запросы девелоперов, заказчика, да, соблюсти экономическую составляющую и не потерять в эффективности. Это очень важно, потому что надо не забывать, что мы говорим про системы, которые все-таки способны спасать человеческие жизни. Поэтому экспертиза однозначно нужна.
1: О том, что сегодня определяет подход девелоперов к системам пожаротушения, мы поговорили с Майей Греховой, генеральным директором управляющей компании Commonwealth Partnership, и Екатериной Кузиной, начальником отдела пожаротушения Marks Group.
2: РБК отрасли. Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: В Москве 10:38. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Экзистенциальная угроза для человечества. Как пишет Рейтер, Anthropic предупредила потенциальных инвесторов об опасностях искусственного интеллекта на фоне планов выйти на крупнейшее IPO. При размещении акции разработчика Claude могут оценить более чем в 2 триллиона долларов. По данным издания, компания делает ставку на то, что нейросети преобразят мировую экономику сильнее индустриализации, электричества и даже интернета. Но при этом предупреждает и о рисках. Почему так? Зарубежную прессу изучила Анна Маргулис, она в студии. Анна, такой неожиданный маркетинг перед IPO, говорить о рисках. А в чем заключается эта самая экзистенциальная угроза?
6: Тут речь и о саботаже кода, и о содействии мошенничеству, и о манипулировании информацией в рамках экспериментов. Кроме того, нейросети могут демонстрировать поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению или поведение, напоминающее шантаж. Парадокс в чем? С одной стороны, компания делает ставку на то, что искусственный интеллект преобразует мировую экономику, а с другой, в Anthropic прямо говорят о риске того, что их модели причинят вред. И появляются вопросы, а как компании смогут контролировать такие мощные системы, которые все чаще внедряют в коммерческую деятельность, и при этом они живут своей жизнью.
5: Да, мы не раз обсуждали в эфире инциденты, когда экспериментальные системы нарушали установленные ограничения, и в том числе, например, модель OpenAI взломала базу данных австралийской системы здравоохранения.
6: Да, и поэтому генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал мировое сообщество замедлить темпы выпуска искусственного интеллекта.
7: I won't lie to you, there are real dangers.
8: Не буду вас обманывать. Опасность действительно существует. Мне кажется, слишком долго индустрия скрывала от людей тот факт, что у этой технологии есть риски. Я, честно говоря, не до конца понимал, как будет выглядеть ситуация, если прогресс окажется настолько быстрым. Мы движемся по экспоненциальной кривой, и она становится все круче. Но это не значит, что нам нужно паниковать прямо сейчас.
6: И в подтверждение своих слов одновременно с этим на прошлой неделе компания представила свою новую модель искусственного интеллекта, чтобы противостоять OpenAI. И хотя публичные компании

0: обычно сообщают инвесторам о рисках лишь немногие, если вообще кто-либо, предупреждали о том, что их технологии могут привести к потенциальному вымиранию человечества, отмечает Рейтер. Казалось бы, парадокс. Но в Блумберге прояснили, в чем стратегия компании. Первое – это юридическая защита от будущих исков. Как бы странно это ни звучало, но формулировка «искусственный интеллект может уничтожить человечество» – это максимальная страховка, подчеркнули в Блумберге.
1: Дарио Амадей действительно заявлял, что индустрии следует сдерживать темпы выпуска самых передовых ИИ-систем. Но в данном случае они выпускают модель, которая не конкурирует по мощности с их флагманскими решениями, доступными на рынке прямо сейчас. Так что этот шаг отлично вписывается в обе стратегии. С одной стороны, перед IPO они показывают инвесторам, что продолжают делать важную работу и заботятся о бюджетах клиентов. С другой, это соответствует идее контролируемого и размеренного выпуска наиболее прорывных технологий.
0: И тут я немножко проясню эту мысль. О чем речь еще? С одной стороны, также компания заботится о защите структуры управления. Рейтер отмечает, что 7 сооснователей Anthropic сохраняют абсолютный контроль через структуру Founder LLC, а сама компания остается общественно полезной корпорацией. Этими заявлениями в Anthropic говорят: мы не даем вам контролировать компанию, потому что эта технология слишком опасна. И еще один момент. Это маркетинг. В Кремниевой долине существует парадокс. Если ты говоришь, что твой искусственный интеллект опасен для человечества, ты косвенно заявляешь, что как раз он и является самым мощным на рынке. И это такой сильнейший маркетинговый ход для инвесторов.
2: Любопытный, да, такой ход. Хитрый.
0: Да. И что же касается финансовых результатов компании, выручка Anthropic выросла в 12 раз в 2025 году и составила более 4,5 миллиардов долларов, в то время как операционные убытки составляют около 8 миллиардов. И аналитики считают, что при размещении акции Anthropic могут оценить более чем в 2 триллиона долларов. Это вдвое выше внутренней оценки компании. И, как пишет Рейтер, это IPO может стать эталоном для оценки ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта на Уолл-стрит. В том числе речь идет и о конкурирующей компании OpenAI.
2: Ну, посмотрим, во сколько в итоге оценят компанию. Благодарю. Анна Маргулис изучала зарубежную прессу, а ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что выход Anthropic на публичный рынок, вероятно, будет отложен до выборов в США в ноябре. Согласно финансовой документации, в ближайшие годы Anthropic предстоит выделить 518 миллиардов долларов на обеспечение работы облачных сервисов, закупку вычислительных мощностей и развитие необходимой инфраструктуры. Минфин разработал новые критерии риска для контроля за кассовой техникой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Указано, что с помощью новых индикаторов ФНС сможет точечно выявлять риск нарушений, не увеличивая при этом административную нагрузку на добросовестный бизнес. Сейчас при контроле за применением ККТ, контрольно-кассовой техники, используются 3 индикатора риска. Проект Минфина расширяет их перечень, делает акцент на выявлении случаев неприменения касс в розничной торговле и общепите. Подробнее об изменениях рассказала в нашем эфире автор РБК Ольга Волкова.
3: Из новой редакции исчезло исключение, которое действовало для ломбардов, но при этом появилось исключение для дистанционной торговли. И последние эксперты объясняют особенностями этого бизнеса, потому что там просто по построению оплата преимущественно безналичная и бывает много возвратов. В основном власти хотят ловить всяческие манипуляции с чеками через возвраты, коррекции и аномальную структуру расчетов, когда слишком высокая доля только одного вида оплаты.
4: Ну вот говорится о возвратах. А как именно работает технология? В чем здесь может быть риск сокрытия выручки?
3: Ну, там есть несколько критериев, связанных с возвратами. В частности, есть индикатор, когда они за 30 дней достигают 80 и более процентов от продаж. И есть другой, который нацелен на число чеков. Там доля должна быть 30% от числа чеков и больше. И цель здесь в том, чтобы так препятствовать искусственному занижению выручки через массовое формирование фиктивных возвратов.
2: То есть это фиктивные возвраты? возвраты, которые только на бумаге?
3: Да, по сути, это направлено на то, чтобы бороться с фиктивными возвратами. И там есть аналогичные индикаторы, которые привязаны к чекам коррекции, которые, ну, в общем-то, того же принципа придерживаются.
2: В заявлении пресс-службы ФНС говорится, что планируется точечно выявлять нарушения не

0: увеличивая нагрузку на добросовестный бизнес. Ну вот, к слову, о добросовестном бизнесе. Нет ли рисков для него? Кто в первую очередь может пострадать?
1: Там, конечно, это зависит от конкретных критериев, но для многих из них можно представить ситуацию, где может возникнуть ложноположительный результат. Скажем, есть критерий, который срабатывает, если в течение 60 дней в налоговую не поступают данные зарегистрированной кассы, хотя в предыдущие 3 месяца по ней формировалось хотя бы 20 чеков.
2: Под это как будто вот сезонный бизнес подходит. Да, Терри, например.
1: Да, есть индикатор, где там в течение 90 дней после внесения в реестр основного АКВЭ по торговле у компании нет зарегистрированной кассы. Но тот же самый магазин может, например, стоять на ремонте, готовиться к открытию и просто, ну, как бы в силу вот внешних обстоятельств в это время кассу не регистрирует. Те же индикаторы, привязанные к высокой доле возвратов, например, могут реагировать на сезонные распродажи, когда большая доля возвратов. Когда вот все начинают заказывать, там, не знаю, товары домой, а потом возвращают большую часть обратно магазин.
0: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Теперь о ситуации на рынке труда. В 1,5 раза больше россиян ищут работу более года. Об этом говорится в новом докладе Росстата. Число таких граждан выросло до 226 тысяч. Год и более работу себе ищут около 13% безработных. В 2025 году их доля была значительно ниже – 9,7%. Такие россияне не могут получать пособие по безработице. Оно выплачивается только 6 месяцев. Средняя продолжительность поиска работы в этом году чуть более 5 месяцев. При этом, по официальным данным, безработица в России продолжает находиться на рекордно низких уровнях. В июле она составила 2,3%. Среди профессий, представители которых сталкиваются с такими трудностями с поиском работы, менеджеры по продажам, администраторы, сотрудники сферы услуг, отмечают эксперты. А почему на рынке труда складывается такая ситуация, выясним с управляющим партнером Main Division, членом Генсовета деловой России Андреем Глушкиным. Он на связи со студией радио РБК. Андрей, здравствуйте. Показатель по безработице рекордно низкий, а вот в поиске работы наблюдается некий застой. Почему так?
3: Здравствуйте, добрый день. Ну, собственно, ситуация, что безработица остается низкой, да, но кто реально может устроиться, по факту количество растет. Ну, туда не только пустые вакансии, но скорее в разрыве кандидатов и реальными запросами компаний, которые сейчас есть на рынке. Потому что бизнесу нужны специалисты, которые быстро готовы включаться, и на обучение нужно хотят тратить меньше времени. Собственно, часть компаний вместо прямых увольнений переводит людей на неполный рабочий день. И фактически это не удовлетворяет по приходу самих сотрудников, но выбор сокращается.
0: А если говорить про конкретные отрасли, почему именно вот сфера продаж, услуги, администраторы в лидерах, в антилидерах, скажем так, по поиску работы?
3: Ну, действительно, сейчас работу проще найти квалифицированным рабочим, то есть инженером, водителем, сотрудником производства, логистом, возможно, медиком или каким-то еще дефицитным профессиям, потому что это точечная работа, сразу понятная, так сформировалось, наверное, сейчас. То есть менеджеры реально менее востребованы, чем точечные специалисты. Их больше на свободном рынке. И люди хотят сохранить свой доход или найти его более лучшие вакансии, а фактически их меньше.
0: Благодарю за комментарии. Управляющий партнер Main Division, член Генсовета деловой России Андрей Глушкин был на связи со студией радио РБК. Тем временем, в первой половине 2026 года в России было открыто почти 37 тысяч новых IT-компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он озвучил эти данные в видеообращении к участникам второго московского саммита по технологическому предпринимательству и открытым инновациям. По словам премьера, принимаемые властями меры для поддержки IT-компаний дают хорошие результаты. У вас общая задача – найти технологиям прикладное применение и внедрить продукты, которые усилят экономики нашей страны.

0: наших стран, отметил Мишустин. В августе премьер-министр рекомендовал регионам расширить налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. По словам Михаила Мишустина, власти стараются стимулировать спрос промышленных компаний на отечественные IT-решения. И премьер-министр говорил, что важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным ПО, например, в электроэнергетике, нефтегазовой, нефтехимической отраслях, а также недропользовании. Ограниченные ресурсы и новые задачи – это камни преткновения для сильного управленца. По мнению экспертов, именно способность справляться с этими двумя факторами и определяет хорошего лидера команды. Среди черт человека, который может не подойти на управленческую позицию, эксперты выделили карьерные амбиции. Отмечается, что человек, который громче всех заявляет о своих способностях руководителя, часто вовсе не подходит на такую должность. Но как в таком случае найти хорошего лидера? Ответ у руководителя отдела бизнеса РБК Ильи Носарева.
1: Во всяком случае, не среди тех людей, которые активно стремятся на руководящую позицию, поскольку за этим, как показывают исследования, не только упомянутые в статье, но и другие, часто скрывается просто эгоизм. Да? Человеку все равно, что там его компания достигнет с его помощью, а ему важно, что достигнет он сам.
0: Если амбициозность не показатель совместимости сотрудника с руководящей должностью, что же тогда может помочь определить возможного лидера?
1: Тут надо смотреть именно на результаты, причем на результаты всей команды. Да? Бывает так, что команда очень сильно и даже слабого управленца вытянет. А если человек поработал в одном отделе, перешел в другой, да, то есть если у него менялись команды, и он показывает вот эти два упомянутых качества, да, во-первых, он может работать эффективно с очень ограниченными ресурсами. Он понимает, кому и какую задачу поручить, где вот усилия принесут максимальную отдачу, а где не дадут результата. А второе качество – способность решать новые задачи, потому что в любом бизнесе задачи редко повторяются, да, но есть какая-то рутина, которую приходится делать все время. Но, тем не менее, там запускаются какие-то новые направления. Если человек как бы может вот это новое освоить, это очень важный показатель хорошего менеджера.
2: Часто, вот говорится в тексте, за успехи руководителя отмечает его команда. Коротко, три совета, как правильно состыковать человека с командой.
1: Ну, во-первых, они должны подходить друг к другу, да, между ними должно быть мало конфликтов относительно. Во-вторых, команда не должна повторять только сильные стороны своего руководителя. Если руководитель команды слишком похожи, это тоже плохо, да. Третье качество, наверное, они должны вписываться целиком в компанию, да, потому что когда человек выпадает из компании со своей культурой отдела отдельно, это очень плохо.
0: А больше о качествах эффективного управленца, этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Ну а через несколько минут на радио РБК выпуск новостей и о новогодних подарках. Хотя до Нового года еще более 3 месяца остается, но о подарках уже речь зашла. И зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что решение ЦБ по ставке на декабрьском заседании может оказаться новогодним подарком. Узнаем прогнозы участников рынка.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит.

0: дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тихонович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе.

0: будням на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: Первый сибирский водопровод запустили в Тюмени в 1864 году. Самое удивительное, что трубы были не металлическими. Их выдалбливали в том числе и вручную из 200-летних стволов лиственницы. Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
1: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
2: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: РБК тренды.
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Кинологи проводят обследование завалов на месте сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области. Под завалами еще могут быть погибшие, сообщает пресс-служба МЧС. Угроза повторных взрывов ликвидирована. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре в Ярославской области, где погибли 14 человек. Сегодня задержали директора сгоревшего завода Алексея Пронина. Людмила Нарусова остается в Совете Федерации. Вновь избранный глава Тувы Владислав Хавалык наделил ее полномочиями представителя республики в Верхней палате парламента. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики. Сбербанк планирует к началу следующего года выдавать 75% кредитов юрлицам и 100% физлицам с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Греф является одним из заметных энтузиастов развития искусственного интеллекта в России. Российские авиакомпании с мая по август перевезли почти 40 миллионов пассажиров, из них 9 миллионов за рубеж, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его данным, доля авиарейсов в обход Москвы составляет уже более половины от всех. Прирост маршрутов составил в этом году 11%, сейчас их почти 1700. В России планируют обрабатывать биометрию преступников без их согласия. Соответствующий законопроект внесен в правительство России. По информации источника ТАСС, документ рассмотрят на ближайшем заседании Кабинета министров. Сервис для подготовки брачного договора запущен на госуслугах. Теперь россияне могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Далее остается документ заверить у нотариуса. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов две минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Геополитический трек пока не принес ожидаемого прорыва, что частично объясняет возврат индекса ниже 2300 пунктов. Сейчас теряет более 0,8%, 2235 к этой минуте. Нефть марки Brent 106 долларов 16 центов за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 84 рубля 80 копеек, евро 96.23. Решение Банка России по ставке на заседание в декабре может оказаться новогодним подарком. После паузы осенью регулятор может снова снизить ставку на 0,25 базисных пункта. По крайней мере, этого ждет первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. В этом году пройдут еще два заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке в октябре и декабре. По словам Пьянова, с учетом траектории инфляции в этом году и решений ЦБ в октябре за последние несколько лет, осенью регулятор оставит ставку в 14% без изменений. Он также допустил, что новости о бюджете на следующие три года также не приведут к смягчению денежно-кредитной политики на следующем заседании. Но изменения не исключены на заседании в декабре. На связи со студией зампред правления Фора банка Дмитрий Орлов. Обсудим эту тему. Дмитрий, приветствую вас. Каков ваш прогноз? Ждать ли вот этого новогоднего подарка? Дмитрий, слышно ли студию? Мы пытаемся связаться с Дмитрием Орловым в ближайшие минуты. На заседании в сентябре Банк России впервые с весны прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. В результате ставка опустилась с 21% до 14%. Попробуем вновь связаться с Дмитрием Орловым, зампред правления Фора банка на связи с нашей студией. Дмитрий, приветствую. Слышно ли нас?
3: Здравствуйте, да, слышно.
2: Да, Дмитрий, добрый день. Каков ваш прогноз, вот ждать ли новогоднего подарка, то, о чем говорил Дмитрий Пьянов?
3: Очень интересное мнение у Дмитрия относительно действительно изменения ставок. Во-первых, если смотреть на те факторы, о которых говорил Дмитрий, и те, на которые обращает внимание, естественно, Совет директоров, то никаких предпосылок сигналов пока на текущий момент нет, действительно, для изменения ставки, для ее понижения. Вполне возможно, что на декабрьское изменение и будет, но это будет, скажем так, больше политическим подарком, чем реально основанным на каких-либо экономических параметрах.
2: Вот про параметры поподробнее, какие именно из них говорят об этом, на ваш взгляд?
3: Ну, вот, например, если мы посмотрим на последний прогноз по инфляции от Минэкономразвития, то они, на самом деле, повысили прогноз по инфляции, что не дает нам, в общем-то, никаких точек опоры для того, чтобы рассчитывать на понижение ключевой ставки. Вот это как один из примеров.
2: А что будет с банковскими ставками тогда по кредитам? То, что, ну, наверняка волнует больше.

0: большую часть населения?
1: Не скажу, что мы достаточно однозначно и непосредственно прямым образом завязаны на ключевую ставку, но, в общем, действительно ориентируемся на нее. И это тоже говорит о том, что изменений, понижений ставок по кредитам мы пока не ожидаем.
0: А какой ваш прогноз до конца года? То есть может ли все-таки эта ситуация как-то исправиться?
1: Не будем говорить о том, что ситуация плохая. Исправляться, в общем-то, здесь, наверное, нечему. Это объективная ситуация. И на самом деле мой прогноз, что не изменится до конца года ничего в ключевой ставке. Даже под Новый год.
0: Благодарю. На связи со студией был зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов. Напомню, на заседании в сентябре Банк России впервые с весны прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. В результате ставка опустилась с 21% до
2: 14%. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской «Брусникина».
2: Команда проекта «Страдающее средневековье». «Визионеры». Категория «Культура». Когда прошлое привыкли объяснять через даты, имена и большие события, они увидели в нем живые человеческие эмоции. Тревогу, усталость, раздражение и смех. К истории.
3: Как часто вы думаете о Средневековье? А если мы скажем, что его события и персонажи на самом деле сильно напоминают нашу ленту новостей? Именно с этого узнавания началось страдающее Средневековье. Паблик во ВКонтакте, который студенты-историки Юрий Сапрыкин-младший и Константин Мефтахудинов завели в 2014 году. Сначала для своих выкладывали средневековые миниатюры с кринжовыми зайцами, незадачливыми рыцарями и подписями, в которых 14 век вдруг становился очень похож на 21 и отражал современные чувства – беспокойство, раздражение, абсурдность происходящего. Потом аудитория стала расти, а вместе с тем задаваться вопросами, откуда эти странные картинки. Так мемный паблик постепенно стал способом говорить о гуманитарных науках без входного билета. В 2018 году вышла книга «Страдающее Средневековье», написанная историками Михаилом Майзульсом, Сергеем Зотовым и Дильшат Харман. А дальше вокруг проекта появились новые форматы – от подкастов и настольных игр до образовательной платформы «Страдариум». Проект изначально строился как диалог, где пользователи не только реагируют, но и участвуют в создании контента. Присылают увиденные ими странные или смешные изображения из путешествий, предлагают идеи подписей и дополняют шутки, говорит Юрий Сапрыкин-младший. В этом и есть сила страдающего средневековья. Оно не упрощает историю до набора шуток, а открывает дверь туда, куда многие боялись заходить. И показывает, что прошлое может быть не скучной датой в учебнике, а опытом, в котором легко узнать себя.
2: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
4: 11:10 точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. Додо Пицца заявила о кибератаке на свою IT-систему. В сообщении говорится, что злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, электронной почте, телефонам, датам рождения и составам заказов клиентов. При этом в компании заверили платежные данные в безопасности, поскольку они не хранятся. Додо Пицца отметила, что о произошедшем уведомила Роскомнадзор. Доступ злоумышленникам заблокирован, продолжается внутренняя проверка. С компанией могут взыскать штраф, но его размер зависит от специфики раскрытых данных, рассказала Мария Пичугина и Олегу Овчаренко, юрист по работе с персональными данными Наталья Олешкова.
5: Штраф возможен, если мы говорим о иной категории персональных данных.

0: данных, которые относятся как раз фамилия, имя, отчество, адрес, имя, номер телефона, то, соответственно, грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Если утекли данные, допустим, до 10 тысяч субъектов, опять же, все зависит от того, какая клиентская база была у Додо Пицца.
1: Как же оборотные штрафы? Тут тоже вспоминается. Это новация последних лет.
0: Да, оборотные штрафы предусмотрены за повторное нарушение. То есть, если произошла утечка один раз, затем произошла второй раз, то за повторное нарушение будет уже оборотный штраф от 1 до 3% совокупного размера выручки.
2: То, что компания сейчас все подтвердила, является ли смягчающим обстоятельством?
0: Да, это относится к смягчающим вину обстоятельствам. Все будет, конечно, зависеть, в принципе, от большого количества деталей, в том числе и от того, какие технические меры защиты были приняты непосредственно Додо Пиццей по защите персональных данных и какие меры они приняли по минимизации вреда объектам непосредственно инцидента.
1: Хочется весь алгоритм понять. Додо Пицца прямо сейчас призналась, что действительно была кибератака, действительно данные были похищены. Что дальше?
0: После того, как Роскомнадзор получает непосредственно сообщение об утечке и информацию о том, каким образом непосредственно провелось внутреннее расследование и к чему оно условно привело, далее уже Роскомнадзор будет принимать решение о том, возбуждать ли административное дело или нет.
2: Вы упомянули минимизацию ущерба. А что вообще возможно сделать, когда уже все утекло?
0: Тут такой момент, что мы уже знаем о том, что утекла клиентская база Додо Пиццы. Это значит, что Додо Пицца должна условно предупредить и уведомить субъектов о том, что их данные утекли. Соответственно, когда субъекты получат информацию о том, что их данные утекли, то, соответственно, они будут более внимательно относиться к тому, что условно происходит далее. Например, звонят им, возможно, мошенники, еще что-то. Возможно, требования какие-то они получают.
1: А лазать в данном случае по Даркнету и требовать удалить вот эти все данные, насколько это вообще вот входит в данном случае? Вот возможности, полномочия, компетенции?
0: В целом, чаще всего, наоборот, когда мы получаем информацию о том, что данные появились в Даркнете, чаще всего мошенники и далее уже переходят к шантажу непосредственно оператора и выдвигают им требования о том, что данные будут распространены до, допустим, получения денежных средств. Очень редко операторы в данном случае соглашаются на требования мошенников, а далее уже непосредственно идет заявление в полицию и уведомление Роскомнадзора.
3: Похожий инцидент уже происходил в марте 2022 года. Данные клиентов Яндекс.Еды оказались в открытом доступе. Они включали адреса, телефон, электронную почту и сведения о заказах. Компания объяснила произошедшее действиями сотрудника. Роскомнадзор заблокировал сайт с опубликованными данными, а сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. В мае того же года об утечке сообщил и Delivery Club. Компания заявила, что в сеть попала информация о заказах некоторых пользователей, но банковских реквизитов среди нее не было. Далее срочное сообщение от Банка России. Как передают РИА Новости, Банк России не видит оснований для выхода роста ВВП по итогам года за рамки прогнозного диапазона от 0 до 1%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. На самом деле эти оценки, они есть в комментарии к прогнозу. Прогноз – официальная версия июльская ВВП на третий квартал. Оценка, которая там стоит, это 0,5% год к году. Годовая оценка тоже в этом прогнозе от 0 до 1%, то есть рост экономики в пределах 1%, сказал он в кулуарах мероприятия «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России». Пока говорить о том, что мы как-то выходим за рамки этого прогноза, оснований для этого нет. Мы будем уточнять традиционно эти оценки в ходе октябрьского раунда, добавил Тримасов. В июле Банк России понизил прогноз роста ВВП России на текущий год до 0,1%, с 0,5% до 1,5%. Далее к другим темам. Группа «Метро» проводит оценку передачи российских активов под временное управление. Об этом пресс-служба компании сообщила РБК. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Согласно документу, 100% долей компании получила УК «Торгрус». В «Метро» подчеркнули, что операционные процессы остаются без изменений, а все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме. Решение о передаче активов там объяснили необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры. Это цитата. Что ждет компанию, выяснял Ростислав Мерецкий.
4: Модель Cash and Carry – это, по сути, гибрид склада и гипермаркета, прежде всего, для профессионалов, общепита, гостиниц, мелкой розницы. Не случайно в России туда раньше пускали только по картам, которые могли оформить лишь юрлица и индивидуальные предприниматели.
5: Многие компании

0: Компании ушли после 22 года, Метро осталось. Почему?
1: Немецкая группа Метро работает в 21 стране. Ее глобальная выручка по последнему годовому отчету составила свыше 32 миллиардов евро. Из них более 2,5 миллиардов или около 8% оборота приходится на российскую дочку. То есть это один из ключевых рынков, и немецкое руководство отмечало, что продолжает бизнес в России, потому что это отвечает интересам компании и ее акционеров.
0: Теперь ее передали во временное управление. Что вообще известно вот об этой компании?
1: Общество зарегистрировали 8 сентября с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей, но главное, где и кем оно создано. Юридический адрес полностью совпадает с текущим адресом российской дочки Метро, а единственным учредителем и гендиректором УК «Торкрус» значится Йоханнес Мария Талай, действующий глава российского Метро.
0: Напомню, ранее он «Ашан» возглавлял.
1: Да, это, в принципе, тяжеловес российского ритейла. В нулевые он привел в Россию других немцев, гипермаркет «Глобус». В начале десятых был генеральным директором этой сети, далее успел поработать в X5 Retail Group, Ашане, а с 23 года возглавил российское подразделение Метро. И в этом смысле интегрированность его фигуры в российский рынок и сам факт преемственности обнадеживает аналитика Data Insight Сергея Симко.
2: Кажется, что руководству будет довольно легко адаптироваться к этой ситуации. Вопрос только в том, как отреагирует главная компания на это. На самом деле, этот вопрос непростой, потому что, как правило, по инерции при более или менее мягком сценарии компании продолжают работать. Вопрос в том, насколько сильно будет изменена структура, насколько сильно будет разорвана цепочки связи, будет ли напряженность в преемственности этой компании в ее договорных обязательствах.
0: Ростислав, получается, что передача активов компании Метро все-таки отличается от того, что было на прошлой неделе. Я напомню, Ашан, Лимана, Про, Нестле, FM Logistic тоже передали во временное управление, но там передавали компании Лев Менеджмент, никому неизвестный, и она никакого отношения к этим активам не имела.
1: Все вопросы это не снимает, однако независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов также рассчитывает, что новый статус на работе магазинов и условиях для поставщиков, вероятно, никак не скажется.
3: Компания, в принципе, уникальна тем, что в Cash & Carry, в общем-то, никто в этот формат, кроме нее, не заходил. Это специализированный рынок, специализированный формат. Дело в том, что взаимоотношения менять не имеет смысла, потому что эта компания она на 8-м месте по своему розничному товарообороту. Любое изменение, оно будет не в пользу компании, поэтому все поставщики останутся на тех же условиях, как есть. Компания все логистические цепочки сохранит, тем более, что гарантом является действующий CEO, который действительно человек такой интегрированный в российский ритейл достаточно давно.
1: Отмечу, что на 2026 год в России открыто 93 торговых центра Метро в 51 регионе, и с учетом передачи компании собственному менеджменту и локализованной товарной сетки, по идее, для покупателей и рестораторов на полках все должно остаться по-прежнему.
4: Ростислав Мирецкий рассказал, кому достался Метро и что будет с компанией, по крайней мере, в краткосрочном периоде. По подсчетам РБК, Метро Cash & Carry стала 28-й иностранной структурой, чьи российские активы попали под временное управление с апреля 2023 года. Напомню, тогда Владимир Путин подписал указ, который утвердил данный механизм. Под временное управление может попасть движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Автошколы ставят на контроль. МВД начнет проверять образовательные учреждения по новым правилам. Автошколы должны будут сообщать об использовании дистанционных технологий для обучения теории. В таком случае инспекторы проведут дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Также учебные площадки, транспортные средства проверяют на соответствие установленным законодательством требованиям. После этого ГИБДД выдаст специальное заключение, без которого ни одна автошкола не имеет права работать или выходить на рынок. За выдачу заключения взимается госпошлина в размере 15 тысяч рублей. Также будут и послабления. Те, кто не прошел проверку, смогут сделать это повторно в течение 3 месяцев. Сейчас на это отводится до полугода. Насколько такие меры необходимы, разберемся. На прямой связи со студией вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко. Алексей, приветствую вас. Чем обернется подобная проверка?
5: Здравствуйте. На самом деле, пока на сегодня никаких глобальных изменений я в приказе не вижу. Единственное, это проверка программного обеспечения тех автошкол, которые работают на дистанционке, речь идет о программном

0: продуктах, которые обеспечивают дистанционное обучение учеников. На сегодняшний день у нас есть несколько крупных российских таких программ, которые работают по всей России. Они, насколько я знаю, находятся в реестре программного обеспечения российского. И для них никаких сложностей, я думаю, это представлять не будет. Но у некоторых автошкол есть собственные разработки. И вот здесь могут быть риски в том, что, возможно, они не зарегистрированы на этой площадке. И как долго будет проходить регистрация, тоже непонятно. Вот здесь могут быть какие-то проблемы.
1: Алексей, а вот насколько подобная проверка вообще необходима и эффективна?
0: Ну, на самом деле, это сейчас все работает, и работает это уже много лет. Автошколы к этому привыкли, это нормально. То есть перед тем, как давать заключение, ГАИ проверяет материально-техническую базу автошколы, это правильно, потому что в свое время были на рынке, скажем так, автошколы, в кавычках, которые, не имея ни кабинетов, ни, значит, автомобилей, ничего, выдавали какие-то свидетельства, как-то вроде бы работали. По факту это была профанация, никто не работал. Сейчас это все приведено в рамки закона, и ГАИ проверяет каждую автошколу, которая начинает или продолжает работать, то есть на наличие у нее материально-технической базы. То есть это нормально.
1: Алексей, а как-то это может сказаться на ценах в итоге на услуги автошкол?
0: Послушайте, я не думаю, что вот именно эти изменения как-то повлияют на ценовую политику автошкол. У нас есть другие факторы, которые влияют очень критично. Это и стоимость топлива, это и инфляция, то есть, ну, неизбежные такие моменты. И вот те изменения, которые сейчас предлагаются, я думаю, никак не повлияют на ценовую политику.
1: Благодарю. На связи со студией был вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко. Кроме того, сетевые автошколы должны будут уведомить ГИБДД, что работают именно в сетевом формате. Ну а теперь новость для любителей музыки и тех, кто ждал концерта Канье Уэста в России. В итоге он не состоится, говорят источники РБК. Запланированные на 10 и 11 октября концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся, сказал РБК федеральный чиновник. Концерт не планируется, договоренности не были достигнуты, подтвердил источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга. Также собеседник РБК на концертном рынке, осведомленный об этом решении, допускает, что официально речь может пойти о переносе этого мероприятия. Владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency, которая занималась организацией концерта рэпера, Анна Супчева, заявила, что Канье Уэст давно мечтает встретиться с президентом России. Пока сложно сказать, с кем именно он встретится, но давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет. 20 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг возможность встречи Владимира Путина с американским рэпером. Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента, добавил он. К этой теме мы вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Автоньюз. Золотой бык на черном щите. Почти каждый сразу узнает логотип Lamborghini. Но почему именно бык оказался на капотах итальянских суперкаров? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, откуда взялся один из самых узнаваемых автомобильных логотипов. До производства спорткаров Ferruccio Lamborghini выпускал тракторы. Впрочем, компания Lamborghini Trattori существует и сегодня. Поэтому неудивительно, что первый логотип для сельхозтехники выглядел довольно скучно. Серый треугольный знак с буквами F, L и C, инициалами Ferruccio Lamborghini Cento. Все изменилось в 1963 году, когда Ferruccio решил заняться спортивными автомобилями. И еще до появления первой серийной модели компания успела попасть в довольно забавную ситуацию. Для туринского автосалона Lamborghini спешно подготовила первый прототип — 350 GTV. Машину собрали настолько быстро, что двигатель закончить не успели. Поэтому его просто поставили рядом с автомобилем, а освободившееся место под капотом заполнили кирпичами, чтобы тяжелая передняя часть выглядела естественно. Посетители выставки, к слову, подмены не заметили. И, конечно, серый треугольник не подходил роскошному купе. Для новой машины Lamborghini заказал логотип у итальянского типографа Паоло Рамбальди.

0: деталей, а золотой цвет сделали немного спокойнее.
1: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.

0: всегда адаптируется. За день происходят сотни событий. К вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям. От последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает председатель Социального фонда России Сергей Черков.
2: Автор Иван Давыдов «Люди и города. Путеводитель по русскому средневековью». Книгу совершенно случайно взял с книжной полки, как любитель истории. Прочитал и понял, что ее написал автор, который очень любит то дело, которым он занимается. А любая книга, написанная с любовью, особенно об истории своей страны, она производит впечатление. И когда я ее читал, я прям глазами представлял все, что происходило в нашей стране там 500-600 лет назад и даже больше. Видел ее героев. И повторюсь, книга написана с любовью к тому, о чем автор пишет. А это, мне кажется, 100% успех.
1: Иван Давыдов «Люди и города. Путеводитель по русскому средневековью». Речь дальше пойдет о героях без лад. И за каждым город. Люди и еще люди. Город – это ведь не только скопление домов. Это сеть судеб. Такой, сказал бы я, интернет людей, которые живут, созидают и хотят на самом деле именно жить и созидать. Россию еще викинги прозвали страной городов. И не без причины. Большие старые города и маленькие города тоже как люди, обросшие историями, как книги, которые ждут. Глядя в них, можно увидеть себя. Если повезет, научиться себя любить. Это важно.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

столице 11 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Продолжается разбор завалов на месте пожара на заводе пиротехники в Кубринске, Ярославской области. Там работают кинологи. Под завалами могут быть погибшие, сообщает пресс-служба МЧС. Там исключили угрозу повторных взрывов. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре в Ярославской области, где погибли 14 человек. Почти 37 тысяч новых IT-компаний появились в России в первой половине этого года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. В 2022 году власти обнулили ставку налога на прибыль для IT-компаний в рамках мер поддержки отрасли. Она действовала до 2024 года. С 2025 года для IT-компаний установили ставку налога на прибыль в размере 5%. Она действует до конца 2030 года. Никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если Иран будет лишен такой возможности. Такое заявление сделал председатель Меджлиса парламента Исламской Республики Мохаммад Галибаф. Он добавил, что не готов гарантировать безопасность любой региональной структуры, если не будет обеспечена безопасность Ирана. Продажи туров с перелетом из России в Объединенные Арабские Эмираты в сентябре выросли почти на 20% в году. По сравнению с августом продажи выросли вдвое, сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что российские туристы продолжают, в частности, выбирать

0: Эмират Дубай. Там они видят привычный уровень сервиса, безопасности и комфорта. Сильные дожди продолжают идти на восточном побережье США. Как передает CBS News, жители Нью-Йорка и Нью-Джерси передвигаются по затопленным улицам на байдарках и каноэ. Шторм обрушился на восточное побережье 25 сентября. Сильные дожди продолжались в течение 3 дней. Концерт Канье Уэста в России в итоге не состоится, сообщили источники РБК. Информацию подтвердил источник РБК, близкий к администрации Санкт-Петербурга. По его словам, договоренности не были достигнуты. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Столица, 11 часов 32 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. И далее подробнее о новости последних минут про концерт Канье Уэста, который в России все-таки не состоится. Об этом говорят источники РБК. Выступления рэпера были запланированы, напомню, на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. По словам источника, близкого к администрации города, договоренности не были достигнуты. В то же время собеседник РБК, близкий к администрации президента, рассказал, что изначально идею провести концерт Канье Уэста в России поддерживали некоторые чиновники в Кремле, в частности, потому что рэпер позитивно относился к Владимиру Путину и даже сравнивал себя с ним. Добавлю, что источник РБК на концерте рынке, также осведомленный об этом решении, допустил, что официальная речь может пойти о переносе мероприятия. С чем это может быть связано? Попробуем разобраться. В этом вопросе разбирался также спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Он на связи со студией. Андрей, приветствую тебя. Итак, давай попробуем восстановить хронологию событий этого, скажем так, почти состоявшегося концерта.
2: Да, конечно. Но я уже как-то выступал у вас по этой теме, да, и помню, тогда сказал вам про, что у Кремля много башен. Ну, судя по всему, действительно, в итоге можно сказать, что, да, ситуация примерно так и описывается, да. То есть изначально, когда планировался концерт, да, он получил определенное одобрение, по моей информации. Да, ну, стандартным достаточно причинам сейчас, да, то есть приезд крупного какого-то популярного иностранного исполнителя, да, он подчеркивает, опять же, тезис, что Россия не в изоляции, да, плюс к этому Канье Уэст и демонстрировал симпатии к Владимиру Путину, да, и что примечательно, даже по официальным новостям организаторы это подчеркивали, да, там даже был комментарий о том, что они говорили, что вот с кем, когда их спросили, с кем хотел бы встретиться Канье Уэст, он сказал, что он хотел бы встретиться именно с Владимиром Путиным. И вроде вот, ну, на первый взгляд, действительно, ситуация была благоприятный. Вот. Но потом произошел такой казус. Насколько я понимаю, как говорят мои источники, мероприятие не было вовремя согласовано с администрацией Санкт-Петербурга. Вот. А у нас Санкт-Петербург — это особый город. Есть даже особая про него шутка в российских политических кулуарах. Ну, она такая ЧПЕ, чисто питерская ерунда. Вот. И, собственно, губернатор Санкт-Петербурга может обратиться к достаточно высокопоставленным другим чиновникам. Вот. И я так понимаю, что этот вопрос был поднят на уровне Москвы. И здесь уже с другой стороны действительно возникли вопросы. Канье Уэсту, прежде всего, это в связи с его высказыванием Гитлера, да, и любовью к запрещенной символике. Ну и плюс надо отметить, что вообще, да, да, насколько мне объясняли, что человек выглядел нестабильным для той стороны. А если это уже история нестабильна, непонятно, как повернется, то это уже риски. Вот. И получилось так, да, что возникли возражения. Далее была попытка все-таки разобраться, насколько этот концерт, значит, для общества, скажем так, да, был проведен социологический опрос. Вот, но его результаты не показали для Кремля, что необходимо его проводить, потому что, как мне говорят источники, ну, было там вот так. Получилось, что половина в курсе об этого концерта из опрошенных, половина не в курсе. Те, кто в курсе, разных позиций придерживаются. Там тоже половина вроде как за, половина против. Ну, и как бы это значит, что его отмена какого-то такого очень громкого общественного резонанса не придает. Ну, и дальше вся ситуация уже развивалась в стандартном ключе. Вот я тоже давал прогноз, что концерта не будет, и вот сейчас, насколько я знаю, пришли к этому решению. До выборов мы постоянно вели эту тему с коллегами, и нам вот даже до выборов говорили, что вот до выборов разбираться, этим вопросом заниматься никто не будет. Вот выборы прошли, и при этом, как мы видим, что, как говорит мой достаточно высокопоставленный

0: официальный источник, скорее всего, концерта уже не будет.
1: Андрей, а мы все-таки знаем, кто принял это итоговое решение? Вот есть, как в старом добром фильме, по-моему, про мушкетеров, имя, сестра, имя. То есть кто в итоге принял это решение?
0: Знаете, я бы сказал, скорее по моему опыту работы, что сейчас все-таки не как в описанном фильме происходит, когда принимает кто-то обязательно всегда один решение, скорее, правильнее сказать, в итоге все не договорились. Консенсуса нет, а значит, если консенсуса нет, то мероприятие лучше не проводить. Я бы описал так.
1: Благодарю. На связи со студией был автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Напомню, сделанный по заказу администрации президента закрытый соцопрос об отношении к концерту Kanye West показал, что большинству россиян все равно, состоится концерт или нет.
2: РБК отрасли.
3: На Восточном экономическом форуме заключили соглашение на 6,81 триллиона рублей. Из них по линии Минвосток развития и Корпорации развития Дальнего Востока заключено 99 соглашений на сумму 6,43 триллиона рублей. Приоритетами объявлены высокотехнологичная переработка полезных ископаемых, логистика, туризм и технологии. Крупнейшее соглашение – международный транспортный коридор Мохэ-Найба в Якутии на 1,13 триллиона рублей и инвестиционный механизм развития Арктики и трансарктического транспортного коридора на 1 триллион рублей. Под руководством президента запущены 9 новых предприятий, среди них резидент ТОР Забайкалье, Удаканский горно-металлургический комбинат мощностью 150 тысяч тонн медного концентрата в год и резидент ТОР Находка, Находкинский завод минеральных удобрений мощностью 1,8 миллиона тонн метанола в год. Какие проекты определят развитие макрорегиона на ближайшие годы и что стоит за масштабными соглашениями ВЭФ? В репортаже в конце часа.
2: РБК отрасли.
1: 11.38 в столице, мы продолжаем прямой эфир. Европол предупреждает, кражи из музеев становятся брутальнее. Вместо произведений искусства воры нацелены на золото и драгоценности. Вместо технологически совершенных систем взлома они вооружаются топорами и взрывчаткой. Отчет Европейского агентства по борьбе с преступностью появился после серии музейных краж, в результате которых были утрачены произведения общей стоимостью более 100 миллионов евро. Как расследуют такие преступления? Сейчас в эфире радио РБК полная версия беседы с агентом ФБР в отставке Робертом Кингом Уитманом, который специализируется на возвращении похищенных культурных ценностей. За 20 лет в бюро он, например, смог отыскать, загибаем пальцы, оригинал американского Билля о правах, автопортрет Рембрандта, два десятка картин Франциско де Гоя, подарочный меч Тиффани и много-много-много других объектов, которые считались безнадежно утерянными. Надежда Сережкина записала интервью, которое возможно только на радио РБК.
2: Да или нет?
4: Роберт, давайте начнем с неожиданного. Кто ваш любимый художник?
5: Есть много картин, которыми я любуюсь. Наверное, первая в списке – «Поцелуй» Густава Климта. Ради встречи с этой картиной я специально летал в Вену. Вторая – «Ловцы Миди и Ренуара». К счастью, это полотно поближе ко мне, оно в Штатах. Хранится в музее Филадельфии. Обе картины потрясающие по цветам. Они прекрасны. Я очень люблю смотреть на них.
4: Допустим, завтра некий воры похищают Климта или Ренуара. Сколько им потребуется времени, чтобы картина исчезла на черном рынке?
5: Тут все зависит от обстоятельств кражи и опыта людей, которые это расследуют. Помните ограбление века в Лувре, которое произошло в прошлом октябре? Похитители вынесли бриллианты Наполеона на 80 миллионов евро, но оставили массу улик. Бросили грузовик с лестницей, маски, шлемы, жилеты. Все это было зафиксировано на камеры. В итоге их поймали через 5 дней. Другое дело, когда у тебя нет улик. Один из самых ценных объектов, кражу которого я расследовал, был оригинальный экземпляр Билля о правах Конституции США стоимостью 100 миллионов долларов. Его украли в 1865 году в конце гражданской войны, а вернули мы его в 2003, то есть через 137 лет. В зависимости от обстоятельств, какие-то вещи приходится искать десятилетиями, другие возвращают через месяцы или даже недели.
4: Есть ли какие-то расценки на произведения такого уровня на черном рынке?
5: Честно говоря, реально они ничего не стоят. И люди, которые решаются на такое похищение, редко об этом думают. Неважно, картина, скульптура, драгоценность, Климт, Ренуар или кто угодно еще. Тот, кто решит нелегально купить такой предмет, никогда не сможет его больше перепродать. Когда я работал под прикрытием на ФБР, и моей задачей было купить полотно,

0: Но на черном рынке я мог предложить 10% от его реальной стоимости, и это было адекватной ценой. Если вещь стоила 100 миллионов, я бы предложил 10. Если миллион, то всего 100 тысяч.
1: Хорошо. Допустим, человек купил официально какое-то ценное произведение искусства. Какие ошибки совершают состоятельные коллекционеры, когда думают, что их сокровище надежно защищено?
0: Конечно, надо убедиться, что вы купили оригинал, и оформить на него максимальную страховку. Дальше организовать хранение по трем уровням. Первое – это освещение. Нужно качественное световое оборудование, чтобы картину не повредил слишком агрессивный свет. Второе – физическая охрана. Лучше, если это будет реальный человек. Третье – наличие четкого регламента охраны. Даже самая совершенная система безопасности будет бесполезна, если никто не включит ее на ночь. А вообще, вы спросили об ошибках. Покупая ценные полотна, люди часто не ожидают, что их охрана будет стоить миллион и сотни тысяч долларов.
1: Но все это наверняка есть в музеях. Почему же мы тогда все чаще слышим о громких ограблениях?
0: Большинство музеев все-таки надежно защищены. Я вижу это в США. И если вы заметили, у нас по меньшей мере лет 20 не было краж произведений искусства из главных музеев. В Европе вообще и у вас в России несколько другая ситуация, потому что музеи часто находятся в старинных зданиях. Там очень сложно обеспечить нужный уровень безопасности из-за тех же толстых стен, старинной кирпичной кладки, которая была заложена сотни лет назад. В этом случае приходится тратиться на дорогие технологические решения. Например, чувствительные датчики движения. Если возникнет вибрация или предмет попытаются куда-то хоть на сантиметр переместить, сработает сигнализация. Кроме того, нужны короба, устойчивые не только к пулям, но и, скажем, к воздействию бензопилы.
1: Одно из ваших дел – это похищение знаменитого автопортрета Рембрандта стоимостью 40 миллионов долларов. Что там было не так в Шведском национальном музее, что картину все-таки удалось похитить?
0: Это было в Стокгольме. Банда из трех мужчин проникла в музей, выкрала два полотна Ренуара и тот самый портрет Рембрандта. Мы собирали информацию 5 лет и вышли на их след в Дании. Схема была такой. Мы нашли информатора, задержанного за торговлю наркотиками. В ходе допросов мы выяснили, что у него есть информация о краже из шведского музея. Он пошел на сделку со следствием, убедил воров вывести картину в Копенгаген, и там уже мы провели операцию по задержанию с поличным. Вообще, в музее Стокгольма отличная охрана, но грабителям помог тайминг. Дело было накануне Рождества, в декабре 2000 года, около 5 вечера, когда в музее почти не было посетителей, а на улице уже стемнело. Плюс они очень удачно пришвартовали катер, который ждал их прямо у пристани. Вообще, если бы я не был следователем, я мог бы восхититься тем, как хорошо они продумали эту операцию. Прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Скажем так, это было весьма примечательное ограбление.
1: Какая криминальная схема была самой распространенной в годы вашей работы в бюро?
0: Существует много схем, но и тогда, и до сих пор порядка 75% всех схем завязаны на фальсификации. Часто этим занимаются художники. Не то чтобы закоренелые преступники, просто талантливые мастера, способные сделать качественную подделку. Они пытались выдать свои работы за подлинники и внедрить их в музейные коллекции. Например, был громкий случай с Нью-Йоркской галереей, которая десятилетиями продавала поддельные картины экспрессионистов на общую сумму около 60 миллионов долларов. Речь шла о копиях работ таких мастеров, как Поллок или Ротко. Выяснилось, что все эти полотна, которые считались подлинными, на самом деле написал китайский художник, живший в нью-йоркском районе Куинс. Галерее пришлось возвращать все деньги, полученные от продаж. Вероятно, это крупнейшее в истории дело, связанное с мошенничеством и подделкой произведений искусства.
1: А что сейчас? Например, последнее громкое ограбление в Лувре, почему оно стало возможно?
0: Многие громкие кражи происходят по схеме «разбил, схватил, убежал». В Европе чаще всего встречаются именно такие дерзкие кражи с разбиванием витрин. Вообще, интересный парадокс, что системы безопасности становятся все более совершенными, а кражи все более примитивными. В Лувре они разбили стекла, разрезали витрины пилой. Такие кражи не отличаются изяществом или сложностью замысла. Их исполняют люди, которые сегодня угоняют лодки и машины, а завтра крадут картины. По сути, все сводится к тому, чтобы как можно быстрее проникнуть внутрь и за 5-10 минут скрыться. А способ проникновения может быть самым простым. Например, просто выбить дверь. Так что ничего особо сложного тут нет.
1: Что из утраченных произведений искусства вы мечтали бы вернуть быть, ну, у вас...

0: допустим, это не получилось?
1: Я бы вернул картину Рембрандта «Христос во время шторма на Галилейском море». Это единственный морской пейзаж этого художника. Полотно было украдено из музея Изабеллы Гарднер в 1990 году вместе с 13 другими произведениями искусства, и оно до сих пор не найдено. Сегодня его стоимость, вероятно, составляет около 300 миллионов долларов.
0: Роберт, украсть можно что угодно, да или нет?
2: Yes.
3: Да.
0: И даже золотой запас из Форт-Нокса?
3: Знаете, и его тоже можно украсть.
4: Да или нет?
5: 11.47 в столице, мы продолжаем прямой эфир. Давно ли вы покупали себе чемодан для поездок? Чемоданы подождут. По данным Росстата, россияне реже стали покупать сумки для поездок. Это привело к сокращению внутреннего производства в январе-июле почти на 15% год к году. Динамика производства была положительной только зимой. Тогда прирост составил 20% год к году. А самым проблемным месяцем оказался март. Падение в марте составило ни много ни мало 35% год к году. Россияне перестали ездить отдыхать или здесь какая-то другая причина? На прямой связи со студией вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Дмитрий, приветствую вас. Когда вы сами в последний раз покупали чемодан?
6: Здравствуйте. Ну, я на самом деле путешествую уже в последние годы с ручной кладью. Это связано с логистикой путешествий, задержками рейсов, потерей багажа. Но это, к сожалению, наверное, плохой совет, так как все-таки продолжительный отпуск – это всегда действительно больше чемодан, не только ручная кладь. Если говорить о чемоданах и о путешествиях, здесь на самом деле, наверное, надо сравнить с нашей статистикой, что происходит в организованном сегменте туризма. И здесь, ну, отчасти тоже есть такие же тенденции. Внутренний туризм показывает сокращение в этом году на 6% год к году. А, правда, международный туризм наоборот растет на фоне крепкого рубля и адаптации к даже непростым маршрутам плюс 8% год к году. Поэтому прокомментировать снижение доли покупки чемоданов здесь, конечно, нельзя четко, да, но в любом случае тенденции охлаждения спроса есть в туризме.
5: А почему все-таки вот такая ситуация? Можно ли говорить о том, что россияне, несмотря на все геополитические сложности, не перестали путешествовать больше?
6: Здесь нужно учитывать, что год действительно непростой. В этом году есть... Два слова сказать о международных путешествиях. Фактически 3 месяца были ограничены для путешествий страны Ближнего Востока. И сейчас эти ограничения отменены, и мы, наоборот, видим рост. Наверное, если анализировать вообще в целом факторы, которые влияют в этом году на путешествия, это все-таки снижение доли ранних бронирований и увеличение количества спонтанных бронирований перед поездкой. Это тенденция и во внутреннем выездном туризме. Второе, все-таки экономия средств. И мы видим, что часть путешественников, к сожалению, отказались от путешествий, и поэтому динамика есть. Ну и, конечно, факторы, которые есть, закрытие аэропортов, нарушение определенных планов, которые происходят в этой связи, это тоже влияет, конечно, на статистику путешествий. Ну, в любом случае, вы знаете, вот туризм – это все-таки очень цикличная история, и после корректировки, а это все-таки не очень существенное падение, всегда идет рост, и открытие новых направлений. В этом году мы открыли прямые перелеты в Танзанию, увеличилось количество очень стыковочных рейсов по многим популярным направлениям, и если смотреть на направления, динамика очень большая по Вьетнаму, по Японии, по Мальдивам. Туристы выбирают в том числе и новые для себя маршруты.
5: Ну, как-то бережнее стали относиться к собственным чемоданам, быть может. Вот финальный вопрос, Дмитрий, если можно коротко. На Новый год туристы чемоданы все-таки начнут покупать? Вот спрос на поездки вырастет?
6: Мы видим, что на Новый год сейчас по акциям раннего бронирования рост есть. И, наверное, это отразится на наших коллегах из отрасли по производству и продаже чемоданов. По внутреннему туризму пока такой динамики нет. Ну, еще рано делать какие-либо прогнозы, так как продажи формируются накануне.
5: Благодарю. На прямой связи со студией был вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
2: РБК отрасли.
4: На 11-м Восточном экономическом форуме подписано 328 соглашений на сумму 6,81 триллиона рублей. По линии Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока заключено 99 соглашений на 6,43 триллиона рублей. Что это значит для экономики макрорегиона, рассказал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.
7: Сегодня на Дальнем Востоке создан лучший в стране комплекс мер господдержки для инвесторов. С 2015 года в экономику Дальнего Востока уже привлечено 6,8 триллионов рублей частных инвестиций. Это больше 1100 новых предприятий и практически 200 тысяч новых рабочих мест. К 2030 году мы запланировали объем инвестиций в размере 12 триллионов рублей. Главный партнер на сегодняшний день — это Китай. И мы видим активный интерес китайских инвесторов именно в технологические проекты.
4: Ключевые направления – переработка полезных ископаемых, логистика и технологии. Крупнейшие проекты – транспортный коридор Мохэ-Найба в Якутии на 1,13 триллиона рублей, механизм развития Арктики и Трансарктического коридора на 1 триллион рублей, глубоководный порт Индиго на 724 миллиарда рублей. Один из уже запущенных проектов – предприятие якорного резидента Тор-Находка, Находкинский завод минеральных удобрений. О технологиях и перспективах производства рассказал генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов.
8: Это одна из самых высокотехнологичных производств в сфере переработки природного газа метана в метанол с высокой добавленной стоимостью. За данным метанолом выстроилась очередь. Это Китай, это Индонезия, это страны Юго-Восточной Азии. Все хотят заключать долгосрочные контракты. Примерно половину объема мы уже законтрактовали. Вторую половину мы планируем реализовывать самостоятельно через свои емкости в портах Китая.
4: Итоги Восточного экономического форума показывают смену приоритетов. На первый план выходят переработка, технологическое лидерство и привлечение иностранного капитала. Дальний Восток закрепляет статус площадки для производств с высокой добавленной стоимостью.
2: РБК отрасли. Кинопортфель.
9: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
9: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
10: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
11: Если темпы роста сохранятся...
12: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
11: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
9: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
10: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
9: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
2: РБК «Тренды».
13: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере.

0: Сегодня автоматика осваивает новые сферы. От металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость. Но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.
1: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
0: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
0: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
7: РБК в цифрах.
0: 10-метровый каменный мост. Визитная карточка Воронежа. 2 века назад его строительство обошлось в казне в 5596 рублей. Тогда на эти деньги можно было купить скромное дворянское имение с землей.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Центр избирком распределил думские мандаты. Большинство лидеров списка «Единой России», как и ожидалось, от кресел в Госдуме отказались. Среди них глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Подобный и еще 55 губернаторов. У КПРФ от мандата отказался орловский губернатор Андрей Клычков. В Севастополе вернули графики отключения света, но изменили схему. Подача электроэнергии будет идти по графику 2 через 6 часов, сообщили в правительстве города. Таким образом, потребителей разделили на 4 очереди. Это нужно для более равномерного распределения доступных мощностей. Ограничения продлятся до стабилизации энергосистемы региона. В Ярославской области задержан гендиректор предприятия по производству пиротехники, где накануне из-за пожара погибли 14 человек. Он проходит в качестве подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. На месте трагедии продолжается разбор завалов. Там работают кинологи. «Росатом» намерен в 2028 году начать строительство в Мали горно-обогатительного комбината для добычи лития, сообщило корпоративное издание «Росатома». Проект «Багула» становится важнейшим элементом

0: проектом. Литиевые программы Росатома в следующем году планируется перейти к технико-экономическому обоснованию проекта. Начало строительства намечено на 2028 год. В России за последний год в полтора раза выросла доля безработных, которые ищут работу дольше года. Таких сейчас примерно 226 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Дефицит кадров в производстве, строительстве и рабочих профессиях сохраняется, но усиливается конкуренция за многие офисные вакансии. Сложнее всего найти работу молодежи и людям предпенсионного возраста. Роскомнадзор подал иск к бывшему игроку сборной России по футболу Федору Смолову на 300 тысяч рублей, сообщили ТАСС в арбитражном суде Москвы. Роскомнадзор требует деньги за то, что он не перечислил обязательный сбор в размере 3% за рекламу в интернете. Режиссер Никита Михалков весной следующего года приступит к съемкам фильма «Русский овощ», сообщает ТАСС. Сейчас Михалков работает над сценарием. Лента станет ретроспективной. Какие именно события лягут в основу картины, режиссер не раскрывает. Больше новостей на сайте РБК.
1: Двенадцать часов 3 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Начнем с акций «Всеинструменты.ру». Они обвалились почти на 6% за одну минуту. На новости о выкупе акций совет директоров компании одобрил выкуп акций объемом до 500 миллионов рублей. Выкуп акций будет возможен с 1 ноября этого года до 31 декабря 2027 года включительно. Приобретенные акции будут использованы для реализации планируемых программ долгосрочной мотивации сотрудников компании. Индекс Мосбиржи к этой минуте теряет чуть более 0,8%, 2235 пунктов. Нефть марки Brent отступает от отметки в $106 за бочку, $105.37. И о валюте на межбанке. Доллар 84,51 рубля, евро 95,89 рубля. Юань к этой минуте 12,59 рублей. В ближайшие полчаса о том, что силовики в Москве задержали директора Ярославского завода пиротехники. Также обсудим возможный новогодний подарок от Банка России. Ну, а прямо сейчас к теме того, что в Сбере планируют одобрять все кредиты физлицам и 75% юрлицам с помощью искусственного интеллекта. Об этом на московском стартап-саммите заявил глава Сбера Герман Греф. По его словам, такие меры планируют внедрить к началу следующего года. Саммит открылся сегодня, он проходит в Сбер-Сити и будет продолжаться до завтрашнего вечера. Во время дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным Греф отметил, что банкинг в традиционном понимании исчезает. Главное – успевать к этому адаптироваться. Однако он не видит рисков замены искусственным интеллектом руководителей компаний в ближайшие 10 лет.
2: Долго в классическом виде бэнкинг не проживет. То, что мы видим сегодня уже, от бэнкинга остается очень мало функций. До начала следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет выдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека. Если бы мы в свое время не заложили основы для подготовки соответствующей технологии, мы сегодня этого не сумели делать. Пока мы единственный банк в мире, который умеет выдавать корпоративные кредиты, одобрять их за 7 минут. Моя нелюбовь, наверное, к бэнкингу, а также нелюбовь ключевой команды в Сбере к бэнкингу привела к тому, что мы родили целый ряд инноваций. Кстати, и стоимость операции, и стоимость комиссии все время падают. У нас практически все транзакционные комиссии сейчас обнулены. То есть сначала это дорого и долго, потом это быстро и менее дорого, а потом это быстро, нативно и бесплатно.
1: Перед Грефом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его речь была посвящена развитию IT и искусственного интеллекта индустрии в России. По его словам, именно искусственный интеллект стал главной киберугрозой в мире и активно меняет ландшафт кибербезопасности. А в России активно развивают новые подходы к искусственному интеллекту. Цифровая сфера в стране растет двузначными числами год к году. Это отметил Григоренко.
3: За последние 6 лет доля IT-отрасли ВВП России увеличилась в 2 раза. Выручка IT-компаний за последние 3 года растет на 20 и более процентов год к году. И при этом айтишники еще умудряются говорить, что мало. И в этом прелесть IT, потому что IT всегда мало. Что касается IT-экспорта, я тоже обращаю внимание, что у нас идет кратный рост IT-экспорта год к году. Кто бы что ни говорил, это статистические данные, это не аналитические выкладки. При этом в мире на сегодняшний день существует огромный спрос на цифровой суверенитет и на цифровую безопасность. Это абсолютно запросы любой страны мира на сегодняшний день. И Россия в этом плане очень самодостаточна. И у нас в России есть практически все цифровые решения, которые формируют цифровой суверенитет.
1: Видеообращение для открытия мероприятия также записал и председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что в России активно ведется работа по подготовке молодого поколения к работе с искусственным интеллектом.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
5: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК-компании. 18+.
1: 12:08 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. Решение Банка России по ставке на заседании в декабре может оказаться новогодним подарком. После паузы осенью регулятор может снова снизить ставку на 25 сотых базисных пункта. По крайней мере, этого ждет первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. В этом году пройдут еще два заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке в октябре и декабре. По словам Пьянова, с учетом траектории инфляции в этом году и решения Центробанка, в октябре за последние несколько лет осенью регулятор оставит ставку 14% без изменений. Он также допустил, что новости о бюджете на следующие 3 года также не приведут к смягчению денежно-кредитной политики на следующем заседании. Но изменения не исключены на заседании в декабре. На связи со студией директор по развитию цифроброкер Денис Костин. Денис, приветствую. А каков ваш прогноз? Вот ждать ли этого новогоднего подарка?
6: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я думаю, что все-таки базовый сценарий в октябре ставку весьма вероятно не тронет и оставит на 14%. Ну, почему здесь как будто бы достаточно очевидные вещи? То есть это и необходимость впитать в себя рост цен на электроэнергию, который запланирован у нас уже в ближайшее время, повышенные ожидания со стороны населения, плюс вообще геополитическая неопределенность. Ну, здесь как будто бы можно согласиться с общим консенсусом. Но важно посмотреть, наверное, не на октябрьское заседание, а на декабрьское.
1: Вот на декабрьское, да, вот здесь поподробнее, Денис. Да, понятно, что в октябре как будто бы действительно все внешние факторы говорят о том, что все останется без изменений. А вот на ваш взгляд, что будет на декабрьском заседании?
6: Ну, если позволите, здесь нужно чуть-чуть посмотреть на то, что происходит с бюджетом. У нас как будто бы бюджет сверстан уже из расчета $50 за бочку, это цена отсечения по Urals. Но что мы сейчас видим? Если очень грубо прикинуть, при нефти там $100-110 в портах отгрузки и курсе там текущем 80-84 рубля, каждый бар будет давать дополнительно в районе 4300 рублей больше, чем заложено в бюджете по базовому сценарию. То есть, ну, у нас экспорт нефти в этом году прогнозируется достаточно неплохим, то есть на уровне 244-247 миллионов тонн. Ну, то есть, если в месячном эквиваленте поделить, то это порядка 150 миллионов баррелей в месяц. Ну, то есть, в конечном счете, при текущих ценах за бочку, это все транслируется в дополнительную выручку, которую можно исчислять сотнями миллиардов рублей. 500, 600, 700 миллиардов рублей. То, что мы можем видеть уже в ближайшие месяцы. Ну, если посмотреть на то, как исполнялся уже бюджет по месяцам, то ну, первое полугодие было плохим. Январь – дефицит, февраль – дефицит. То есть у нас за первое полугодие накопленный дефицит почти 6 триллионов рублей. Ну, между прочим, там в полтора раза больше, чем было в план заложено на весь год. И в июле и в августе. В августе мы видим рекордный профицит, там, конечно, за счет дивидендов госкомпаний. Но вот сейчас мы можем, наконец-таки, ожидать отдачу от высоких цен на нефть.
1: Вот, главный вопрос... успеем, вот, извините, Денис, перебью, потому что многие эксперты и в нашем эфире в том числе говорили о том, что до конца года просто не хватит времени на то, чтобы, вот, скажем так, компенсировать тот дефицит, который мы наблюдали летом.
6: Есть нефтяной лаг со временем, который считается, что от 1 до 3 месяцев, но в среднем говорят про 2 месяца, ну и как будто бы просто взглянем на цены на нефть, которые уже с второй половины июля и весь август и сентябрь транслируются на высоких уровнях. Поэтому весьма вероятно, что эта история начнет до нас доезжать, и как раз-таки тут Центральный банк посмотрит на исполнение бюджета по итогам сентября. В октябре мы получим первые данные по итогам, соответственно, октября и ноября, к декабрю уже будет достаточно неплохой массив данных. Вот. Здесь видите, какая, да, неопределенность основная, что происходит на Ближнем Востоке, и как будто бы здесь такой встречный вопрос стоит задать, а почему там рынок считает, что там те события, которые там происходят, остановятся завтра, через месяц. Мы видим, что с марта уже больше чем полгода конфликт со своих рельс так и не сходит, и весьма вероятно может продолжиться дальше. Поэтому, как ни удивительно, но ключ от ставки ЦБ где-то в песках пустыни Саудовской Аравии, Йемена,
1: Ирана. Где-то там нужно его поискать, да. Денис, а вот что будет с банковскими ставками по кредитам, на ваш взгляд?
6: Банковские ставки весьма вероятно будут оставаться на повышенных уровнях. Здесь и макропруденциальные ужесточения, возможно, дальнейшее со стороны Банка России, со стороны мегарегулятора, и остановка в цикле снижения ставки, по крайней мере временная, которую мы сейчас наблюдаем, будет давить на резервы и на желание банков получать дополнительную премию при выдаче кредитов. Здесь пока мы идем по пути завязывания на более тугие дырки поясов ремня экономики, скажем так.
1: Очень такая символичная аллегория. Благодарю. На связи со студией был директор по развитию цифроброкера Денис Костин. Напомню, на заседании в сентябре Банк России впервые с весны прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. В результате ставка опустилась с 21% до 14%. Далее, к другим темам. В Москве задержали директора Ярославского завода пиротехники. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинений и избрании меры пресечения, сообщает Следственный комитет. По данным следствия, 28 сентября на территории цеха по производству пиротехнической продукции, расположенного в селе Кубринск Ярославской области, произошло возгорание, есть погибшие и пострадавшие. Из 15 находившихся в помещении рабочих выжил только один. Его госпитализировали. Подробнее о произошедшем рассказала журналист телеканала «Я Первый» Александра Акстена. Она была на месте событий.
7: В Ярославской области ликвидирован пожар на предприятии пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Эта трагедия стала одной из самых тяжелых для Ярославля за последние годы. Сообщение поступило в МЧС накануне, 28 сентября в 16 часов. На предприятии произошли взрывы и началась детонация пиротехнической продукции. Огонь охватил 2 здания. Оба были полностью разрушены взрывной волной и пожаром. К ликвидации привлекли около 100 пожарных и спасателей, около 40 единиц техники. Работы продолжались всю ночь. Специалисты тушили отдельные очаги, разбирали завалы и проводили поисковую операцию. Сегодня МЧС сообщила, пожар полностью ликвидирован, но работа не закончена. Там остаются оперативные службы, следователи и эксперты. По последним данным МЧС погибли 14 человек. Одна женщина госпитализирована, психологи оказывают помощь страдавшим. Первые минуты после ЧП из 2 находящихся рядом учреждений Кубринского центра развития ребенка и центра дополнительного образования эвакуировали 42 человека, в их числе 40 детей и 2 взрослых. Это позволило избежать еще более тяжелых последствий. Сегодня при свете дня стал особенно заметен масштаб разрушений. Территория предприятия оцеплена. Однако уже с расстояния видно, взрыв затронул и жилую часть Кубринска. Рядом с местом трагедии находятся частные дома. В некоторых из них выбиты стекла. Жители постепенно возвращаются к своим домам. В некоторых домах установлены палатки. Причины и степень повреждений жилых построек предстоит оценить специалистам. Накануне из-за пожара и взрывов без электроснабжения осталось весь поселок. Специалисты Яроэнерго работали всю ночь и уже к 2 часам ночи восстановили подачу электричества всем потребителям. Кроме того, в Кубринске централизованно организован подвоз питьевой воды. Машин находится у административного здания. Там же располагается оперативный штаб, где можно получить всю информацию о происшествии. В Преславо-Залесском округе введен режим

0: Изучаемой ситуации регионального характера. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура по погибшим. Семьям жертв и всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
1: Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из предприятий Переславского муниципального округа о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Далее к заявлениям из Кремля. Как сообщает Дмитрий Песков, решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление не направлены на смену собственника. Также из последних заявлений Дмитрия Пескова он назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными и необдуманными заявлениями, к которым нельзя относиться серьезно. В Кремле слышали заявление из Тегерана о планах Ирана выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Они нуждаются в дополнительных разъяснениях. Также Владимир Путин сегодня встретится с представителями руководства Республики Сербской, Боснии и Герцеговины. Далее к другим темам. Экзистенциальная угроза для человечества, как пишет Рейтер. Anthropic предупредил потенциальных инвесторов об опасностях искусственного интеллекта на фоне планов выйти на крупнейшее IPO. При размещении акций разработчика Claude могут оценить более чем в 2 триллиона долларов. По данным издания, компания делает ставку на то, что нейросети преобразят мировую экономику сильнее индустриализации электричества и интернета. Но при этом предупреждают и о рисках. Почему именно так? Зарубежную прессу изучала Анна Маргулис и Мария Пичугина.
2: Анна, такой неожиданный маркетинг перед IPO, говорить о рисках. В чем заключается эта самая экзистенциальная угроза?
3: Тут речь и о саботаже кода, и о содействии мошенничеству, и о манипулировании информацией в рамках экспериментов. Кроме того, нейросети могут демонстрировать поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению или поведение, напоминающее шантаж. Парадокс в чем? С одной стороны, компания делает ставку на то, что искусственный интеллект преобразует мировую экономику, а с другой в Anthropic прямо говорят о риске того, что их модели причинят вред. И появляются вопросы, а как компании смогут контролировать такие мощные системы, которые все чаще внедряют в коммерческую деятельность, и при этом они живут своей жизнью.
2: Да, мы не раз обсуждали в эфире инциденты, когда экспериментальные системы нарушали установленные ограничения, и в том числе, например, модель OpenAI взломала базу данных австралийской системы здравоохранения.
3: Да, и поэтому генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал мировое сообщество замедлить темпы выпуска искусственного интеллекта.
4: Не буду вас обманывать. Опасность действительно существует. Мне кажется, слишком долго индустрия скрывала от людей тот факт, что у этой технологии есть риски. Я, честно говоря, не до конца понимал, как будет выглядеть ситуация, если прогресс окажется настолько быстрым. Мы движемся по экспоненциальной кривой, и она становится все круче. Но это не значит, что нам нужно паниковать прямо сейчас.
3: И в подтверждение своих слов одновременно с этим на прошлой неделе компания представила свою новую модель искусственного интеллекта, чтобы противостоять OpenAI. И хотя публичные компании обычно сообщают инвесторам о рисках, лишь немногие, если вообще кто-либо, предупреждали о том, что их технологии могут привести к потенциальному вымиранию человечества, отмечает Рейтер. Казалось бы, парадокс. Но в Bloomberg прояснили, в чем стратегия компании. Первое – это юридическая защита от будущих исков. Как бы странно это ни звучало, но формулировка «искусственный интеллект может уничтожить человечество» — это максимальная страховка, подчеркнули в Блумберге.
5: Дарио Амадей действительно заявлял, что индустрии следует сдерживать темпы выпуска самых передовых ИИ-систем. Но в данном случае они выпускают модель, которая не конкурирует по мощности с их флагманскими решениями, доступными на рынке прямо сейчас. Так что этот шаг отлично вписывается в обе стратегии. С одной стороны, перед IPO они показывают инвесторам, что продолжают делать важную работу и заботятся о бюджетах клиентов. С другой, это соответствует идее контролируемого и размеренного выпуска наиболее прорывных технологий.
3: Я немножко проясню эту мысль. О чем речь еще? С одной стороны, компания заботится о защите структуры управления. Рейтер отмечает, что 7 сооснователей Anthropic сохраняют абсолютный контроль через структуру Founder LLC, а сама компания остается общественно полезной корпорацией. Этими заявлениями в Anthropic говорят, мы не даем вам контролировать компанию, потому что эта технология слишком опасна. И еще один момент — это маркетинг. В Кремниевой долине долине существует парадокс. Если ты говоришь, что твой искусственный интеллект опасен для человечества, ты косвенно заявляешь, что как раз он и является самым мощным на рынке. И это такой сильнейший маркетинговый ход для инвесторов.
2: Любопытный, да, такой ход, хитрый.
3: Да, и что же касается финансовых результатов компании, выручка Anthropic выросла в 12 раз в 2025 году и составила более 4,5 миллиардов долларов, в то время как операционные убытки составляют около 8 миллиардов. И аналитики считают, что при размещении акции Anthropic могут оценить более чем в 2 триллиона долларов. Это вдвое выше внутренней оценки компании. И, как пишет Рейтер, это IPO может стать эталоном для оценки ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта на Уолл-стрит, в том числе речь идет и о конкурирующей OpenAI.
1: Как ранее сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники, выход Anthropic на публичный рынок, вероятно, будет отложен до выборов в США в ноябре. Согласно финансовой документации, в ближайшие годы Anthropic предстоит выделить 518 миллиардов долларов на обеспечение работы облачных сервисов, закупку вычислительных мощностей и развитие необходимой инфраструктуры. Посольство Армении в России с 5 октября 2026 года временно приостановит выдачу и замену паспортов. Об этом дипмиссия сообщила в своем телеграм-канале. Мера связана с внедрением в Армении новой биометрической системы документов, удостоверяющих личность. С 5 октября этого года временно прекращается предоставление услуг по выдаче и обмену паспортов через посольства и консульские учреждения Республики Армении в Российской Федерации, в том числе по видеосвязи, говорится в сообщении. Информация о сроках возобновления предоставления услуг будет опубликовано позднее. С 1 ноября в Армении начнет полноценно работать новая система выдачи биометрических паспортов и ID-карт нового поколения. Биометрический паспорт будут выдавать сроком на 10 лет, ID-карту на 5 лет. При этом паспорта и ID-карты старого образца останутся действительными до окончания указанного в них срока, сообщила глава МВД Армении Арпине Саргасян. Продолжая дипломатический трек, посольство предупредило Лондон об ответе на блокаду Калининграда. Россия ответит на возможные планы по блокаде Калининграда всеми имеющимися средствами, и Лондону не стоит питать иллюзии о последствиях, заявило российское посольство в Лондоне в своем телеграм-канале. Россия неоднократно заявляла, что не стремится к конфронтации с НАТО и Европой и не намерена нападать на них. Однако, если кто-либо решит развязать такой конфликт, то не должен сомневаться в том, что Россия ответит соответствующим образом.
6: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
7: Бешеные деньги.
6: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге итоге Теранос закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.

0: практика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.
1: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
5: Планы работать дальше, расти команду, масштабироваться, несмотря на все сложные времена. Кризисные времена, они на самом деле очень классные, интересные. Они тебя держат в тонусе, они тебе дают энергию. Выживает сильнейший. Сейчас именно происходят такие времена. Что касается нашего бизнеса, очень много закрывается брендов. Особенно это коснулось уже регионов. Закрываются такие бренды, для меня сильные, да, иногда, видишь, мы все. Думаешь, рестораны, и одежда, и в цветах происходит то же самое. Сложные времена пройдут, самый темный час перед рассветом, поэтому все будет классно. Мы настроены эти трудные времена пережить, сохранить свою команду, может быть, даже ее расширить и масштабироваться, продолжать делать свое дело круто, радовать своих клиентов и...
6: Невозможно радостно звучит.
2: Основатель проекта «РУЦ» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

В Москве 12:30, в студии с новостями Юлия Родина. Решение о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимается с учетом вовлеченности стран в боевые действия против России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что такие решения не направлены на смену собственника. Накануне во временное управление были переданы российские активы немецкого ритейлера «Метро». Всего в этом году под этот режим попали 11 компаний. Железнодорожные пути повреждены в Брянской области из-за атаки ВСУ. В это время по ним следовал поезд «Смоленск-Брянск», сообщил губернатор Егор Ковальчук. Пострадавших нет, движение поездов приостановлено в районе перегона Тросна-Ржаница. Капитальный ремонт в 6 российских аэродромах завершится до конца года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Речь идет о площадках в Чебоксарах, Ульяновске, Ленске, Усть-Куйге, Тынде и Амалоне. А ремонт проводится за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Кроме того, завершается разработка сметной документации еще для 35 аэродромов. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, цена размещения 87 рублей. Уголовный суд в Нью-Йорке проведет сегодня заседание по делу российских руферов Ангелины Николау и Ивана Биркуса, обвиняемых после незаконного подъема на шпиль небоскреба Empire State Building. Заседание назначено на 16 часов по Москве. Паре предъявлены три обвинения, каждое из которых предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Предыдущее заседание было 24 августа, однако тогда руферов отпустили за недостатка доказательств. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: РБК отрасли.
1: Сегодня поговорим о том, куда на самом деле ведет путь, который многие до сих пор считают запасным. В Москве 75% вакансий – это рабочие специальности, и рынок уже не просто ждет выпускников, а напрямую участвует в их подготовке. Насколько сегодня образование и запрос рынка идут в ногу, и что это значит для тех, кто сейчас выбирает свой путь? Я Андрей Семибратов, в рубрике «Свое» поговорим об этом с Еленой Сумаковой, заместителем директора Московского центра развития профессионального образования. Елена, как уже сказал, 75% вакансий в Москве – рабочие специальности. Отвечает ли система профессионального образования на этот запрос?
2: У нас идет масштабная трансформация системы профессионального образования, и в рамках этой трансформации нам помогают и ключевую роль играют наши партнеры-работодатели, которые вместе с нами понимают востребованность рынка труда и вместе с нами занимаются переработкой образовательных программ и оснащением лабораторий и мастерских. У нас таких партнеров уже более 3800, их достаточно много. Это крупные промышленные предприятия, это предприятия сервиса, ресторанные холдинги, IT-компании и разные профессиональные ассоциации, что действительно нам помогают вместе с ними работать в партнерстве и пересобирать всю систему среднего профессионального образования. И основная задача колледжей на сегодняшний день – это готовить ребят, чтобы они приступили к полноценной работе уже сразу же после выпуска.
1: Давайте поговорим про программы, как они разрабатываются, кто определяет, чему учить.
2: При обновлении всех наших образовательных программ мы пересобрали и профессиональные модули, и, соответственно, сценарии лабораторных и практических работ. И определяем мы это вместе с нашими партнерами, вместе с отраслевыми экспертами. Мы разработали и отраслевой такой профиль нашего профессионала-специалиста, который востребован будет на рынке труда. И, соответственно, занимаемся обновлением разных программ. Но и мы переработали программу таким образом, что у ребят есть возможность получить не только одну квалификацию за время обучения, а квалификаций может быть несколько, от 3 до 5, и что дает ребятам возможность, уже начиная с первого курса, быть востребованными.
1: Какую часть времени студенты посвящают практике, и для чего это нужно, и как выстроен процесс?
2: Практика — это самое большое направление, которое у нас занимает обучение, поэтому 70% практики учебного времени у нас отводится для ребят, уже начиная с первого курса, чтобы каждый смог попробовать поработать и в лабораториях мастерских современного колледжа, и на профильных предприятиях партнеров. У нас стартовала большая трансформация именно наших площадок колледжей. Более 1500 лабораторий мастерских уже переоснастили высокотехнологичным оборудованием. И до конца 2027 года их будет переоснащено более 2000 лабораторий. Мы также построили отдельные центры практической подготовки коллективного пользования. Это центр на площадке Руднева и Центр машиностроения в Печатниках, где ребята из разных колледжей по этим направлениям приходят и отрабатывают свои навыки.
1: Растет ли спрос среди молодежи? Что делается, чтобы ребята выбирали профессиональное образование?
2: Спрос растет. С 2023 года мы открыли комплексную программу профориентационной работы. Она включает в себя несколько этапов. Первый этап — это тестирование и консультации в Центре профессии будущего. Второй этап — это уже профессиональные пробы в колледжах для того, чтобы попробовать сделать что-то своими руками. Фестивали в каникулярный период, форум колледжей, экскурсии к партнерам-работодателям, ну и, конечно же, в течение всего года это дни открытых дверей, которые дают возможность и родителям, и ребятам познакомиться подробнее с колледжами. Кроме того, сейчас приближаются каникулы, мы будем проводить большой фестиваль колледжа города Москвы, где каждый сможет найти интересное направление по душе. Уже 2 года подряд весной проходит масштабный форум колледжей в Гостином дворе. Будущие абитуриенты получают уникальную возможность познакомиться сразу же в одном месте с 10 отраслями экономики и сделать свой осознанный выбор.
1: Что бы вы сказали школьникам, которые все еще сомневаются, стоит ли идти в колледж или поступать в вуз?
2: Самое главное, что я могу сказать, ребята, прислушивайтесь к себе. Что вам по-настоящему интересно, к чему у вас лежит душа? Не бойтесь пробовать. Посещайте профессиональные пробы, неоткрытых дверей в колледжах, принимайте участие в фестивалях профессий и просто пробуйте. В Москве у школьников открыты, действительно, все пути для выбора. Сравнивайте, ищите свое. и вы обязательно найдете то дело, которое вам будет по душе. Ну, а мы с удовольствием поможем вам с консультацией. Центр поддержки школьников работает постоянно. У нас есть отдельная телефонная линия, и консультации происходят плюс АТВАС профессий колледжей Москвы, где на сайте можно получить всю подробную информацию.
1: О том, как колледжи готовят востребованные кадры вместе с работодателями, мы поговорили с Еленой Сумаковой, заместителем директора Московского центра развития профессионального образования. Это были «Отрасли» на РБК. Будьте в курсе, слушайте главное.
0: РБК «Отрасли». Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: 12:38, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. В студии Денис Абасов. Геополитический трек пока не принес ожидаемого рынком прорыва, что частично объясняет возврат индекса Мосбиржи на отметке ниже 2300 пунктов. Это отметил аналитик Финам Дмитрий Лозовой. Прямо сейчас индекс Мосбиржи теряет почти процент, 2232 пункта к этой минуте. Подробнее о ситуации на рынках прямо сейчас расскажет финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина.
0: Рынки на РБК.
6: Индекс продолжает быть в красной зоне и ниже психологической отметки в 2300 пунктов. Падение было и накануне, даже на 1.5%. Возможно, оно сегодня продолжится. На рынке достаточно пессимистичные настроения не только на рынке акций, но и на рынке долга. Но о нем позже. Сейчас поговорим о тех акциях, которые в центре внимания. В лидерах по объему торгов у нас сейчас находятся акции ВТБ. Они теряют 2,2%. Здесь причины возможные две. Во-первых, сегодня вышел отчет банка за 8 месяцев этого года. И второе, обозначены были параметры доп. Эмиссии, точнее, руководство ВТБ подтвердило, что рассчитывает провести доп. Эмиссию по цене 87 рублей за акцию в октябре. Это более чем в 1.5 раза превышает текущую стоимость бумаг на Мосбирже. Но давайте вернемся и к отчету. Самая важная цифра – это то, что чистая прибыль упала на 4% у банка, хотя комиссионные и процентные доходы растут. И еще из важных показателей снижение возврата на капитал, это так называемые ROE, Return on Equity, падение на 1,4% пункта год-году до 16,7%. Процента. В целом, в среднем у крупнейших банков российских, которые, можно сказать, что немного более эффективные, чем ВТБ, средние показатели составляют около 22% сейчас. Но, как я уже говорила, из позитивного можно отметить рост чистых процентных доходов на 150% практически и чистых комиссионных доходов на 23,5%. И также снижаются довольно резко акции все инструменты .ru. Они в моменте почти на 6% снизились, сейчас снижаются всего на 3%. Это происходит на фоне новости о выкупе акций. Совет директоров компании одобрил выкуп акций объемом до 500 миллионов рублей. Выкуп акций будет возможен с 1 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года включительно. Приобретенные акции будут использованы для реализации планируемых программ долгосрочной мотивации сотрудников компании. Обычно новость о байбеке, она на акции действует позитивно, но, возможно, инвесторы ожидали более щедрых объемов этого выкупа, и их не удовлетворил именно объем. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Из также важного для инвесторов, конечно же, отмечу и

0: цены на нефть. Фьючерсы на Brent по-прежнему выше $105 за баррель. Видим с утра небольшое снижение на 0,6%, но котировки российских нефтяников такая высокая цена на нефть пока не очень поддерживает. Акции Роснефти в минусе на 1,2%. И Новатек теряет больше процента, Лукойл 0,2% теряет. Но сейчас, кстати, растет цена на золото с утра на 0,6%, а ранее она падала. Вчера цена снизилась ниже психологической отметки в $4200 за унцию. Это минимум за последние два года. За последние два месяца, прошу прощения, а за год, кстати, все равно золото прибавило 20%. К этой минуте у меня все.
1: Благодарю. С последними новостями рынка в студии была Майя Нелюбина. Далее к другим событиям. Центр избирком России вручил удостоверение депутатам Госдумы 9-го созыва. Парламентарии также получат широкий пакет социальных гарантий и значки из драгоценного металла. Напомню, по итогам трехдневного голосования партия власти «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450, КПРФ 37, ЛДПР 23, Новые люди 19, Справедливая Россия 17. Какие социальные гарантии получают депутаты, рассказал политолог Дмитрий Еловский.
2: Их можно условно разделить на те, которые обеспечивают жизнь депутата, и те, которые обеспечивают деятельность депутата. Но если про жизнь мы говорим, то это, во-первых, самое, наверное, ценное. Это служебная квартира в Москве на Улафа Пальма 1. Есть депутатский дом. И депутат, у которого нет квартиры, жилья в Москве, он получает возможность там проживать.
3: Это в каком районе?
2: Это на западе, это Мосфильмовской. Это близко к центру, хорошая доступность. Там хорошие достаточно по площади квартиры. Не очень хороший ремонт, мягко говоря, и очень сложно его переделать. Он такой старый советский. Ну, для жизни вообще вполне нормально. Второе, что для обеспечения жизнедеятельности, это обслуживание в поликлинике. Это клиника управделами президента. Разные я слышал оценки. То, что там не очень хороший уровень обслуживания, то, что там хороший уровень обслуживания. Ну, как бы это бесплатно для депутатов и членов их семей. И обеспечение деятельности. Тут достаточно большой, широкий набор. Во-первых, депутатам к их вознаграждению, считайте, зарплате, дополнительно выделяется фонд оплаты труда на помощников. То есть у депутата может быть определенное количество помощников. Государство им платит зарплату за счет госбюджета, плюс обеспечивает кабинетом, плюс обеспечивает рабочими местами, компьютерами, чтобы помощники и в Москве, в Госдуме, и в регионе, если депутаты от региона, были обеспечены там необходимыми средствами для работы.
4: А можно в качестве помощника устроить супруга, брата, сестру?
2: Раньше были такие случаи. В целом закон не запрещает это делать. Если человек работает, главное, чтобы это не было фиктивное устройство, когда человек просто не приходит на работу. А это очень легко понять, потому что там есть пропускная система в Государственной Думе. И если человек устроен помощником именно по Госдуме и при этом не выполняет режим рабочего дня, ну, его очень быстро вычислят, и это кончится, скорее всего, скандалом. А так, да, были такие случаи, когда жен детей оформляли.
3: А такой вопрос еще про зарплаты помощникам. Это депутат сам назначает им зарплату или государство? Ну, то есть размер.
2: Там сложная система. С одной стороны, депутат достаточно, у него широкие возможности назначить размер зарплаты. Может там и 50 тысяч назначить, и 150 тысяч назначить, но у него должно быть в Госдуме два помощника, две ставки должны быть закрыты. Соответственно, нужно как минимум их разделить. Плюс в регионе тоже должны быть закрыты, если я правильно помню, по-моему, тоже две ставки помощников. Ну, соответственно, вот тогда на них разбивается количество денег. Там примерно около 400 тысяч рублей. Ну, на самом деле, давно уже в среде помощников есть такое обсуждение, что, конечно, не хватает. То есть зарплаты помощников депутатов очень низкие. В среднем по Москве для такой загрузки это ниже рынка. Нанять человека с хорошим опытом работы в Госдуме, это среди депутатов такая в определенной степени гонка за такими помощниками. Нужно уметь такого человека нанять.
1: Все привилегии прописаны в федеральном законе о статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 2023 года данные о доходах и имуществе депутатов не публикуются на сайте Государственной Думы. Ограниченные ресурсы и новые задачи – вот камни преткновения для сильного управленца. По мнению экспертов, именно способность справляться с этими двумя факторами и определяют хорошего лидера команды. Об этом говорится в исследовании журнала Quarterly Journal of Economics. Среди черт человека, который может не подойти на управленческую позицию, эксперты выделили карьерные амбиции. Отмечается, что человек, который громче всех заявляет о своих способностях,

0: способностях руководителя часто не подходит на такую должность. Но как в таком случае найти хорошего лидера? Ответ у руководителя отдела бизнеса РБК Ильи Носарева.
1: Во всяком случае, не среди тех людей, которые активно стремятся на руководящую позицию, поскольку за этим, как показывают исследования, не только упомянутые в статье, но и другие, часто скрывается просто эгоизм. Да? Человеку все равно, что там его компания достигнет с его помощью, а ему важно, что достигнет он сам.
2: Если амбициозность не показатель совместимости сотрудника с руководящей должностью, что же тогда может помочь определить возможного лидера?
1: Тут надо смотреть именно на результаты, причем на результаты всей команды. Да? Бывает так, что команда очень сильно и даже слабого управленца вытянет. А если человек поработал в одном отделе, перешел в другой, да, то есть если у него менялись команды, и он показывает вот эти два упомянутых качества, да, во-первых, он может работать эффективно с очень ограниченным ресурсом. Он понимает, кому и какую задачу поручить, где вот усилия принесут максимальную отдачу, а где не дадут результата. А второе качество — способность решать новые задачи, потому что в любом бизнесе задачи редко повторяются, да, но есть какая-то рутина, которую приходится делать все время, но тем не менее там запускаются какие-то новые направления. Если человек как бы может вот это новое освоить, это очень важный показатель хорошего менеджера.
3: Часто вот говорится в тексте «За успехи руководителя» отмечает его команда. Коротко, три совета, как правильно состыковать человека с командой.
1: Ну, во-первых, они должны подходить друг к другу, да, между ними должно быть мало конфликтов относительно. Во-вторых, команда не должна повторять только сильные стороны своего руководителя. Если руководитель команды слишком похожи, это тоже плохо, да. Третье качество, наверное, они должны вписываться целиком в компанию, да, потому что когда человек выпадает из компании со своей культурой отдела отдельно, это очень плохо.
0: Больше о качествах эффективного управленца и другие эксклюзивы вы можете прочитать в подписке РБК. Далее к чемоданным настроениям. Они, чемоданы, подождут. По данным Росстата, россияне стали реже покупать сумки для поездок. Это привело к сокращению внутреннего производства в январе-июле почти на 15% год к году. Динамика производства была положительной только зимой, тогда прирост составил 20%. А самым проблемным месяцем оказался март. Падение составило 35% год к году. Редакция радио РБК решила выяснить, не связано ли это со спросом на поездки. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Григорин рассказал ранее в эфире, что на статистику весной повлияла ситуация на Ближнем Востоке.
4: Я, на самом деле, путешествую уже последние годы с ручной кладью. Это связано с логистикой. О путешествии, задержками рейсов, потери багажа. Если говорить о чемоданах и путешествиях, здесь, на самом деле, наверное, надо сравнить с нашей статистикой, что происходит в организованном сегменте туризма. И здесь отчасти тоже есть такие же тенденции. Внутренний туризм показывает сокращение в этом году на 6% год к году. А правда, международный туризм, наоборот, растет на фоне крепкого рубля и адаптации даже непростым маршрутом, плюс 8% год к году. Тенденции охлаждения спроса есть в туризме. Факторы, которые влияют в этом году на путешествия, это все-таки снижение доли ранних бронирований и увеличение количества спонтанных бронирований перед поездкой. Это тенденции и во внутреннем выездном туризме. Второе, все-таки экономия средств. И мы видим, что часть путешественников, к сожалению, отказались от путешествий, и поэтому динамика есть. Ну и, конечно, факторы, которые есть, закрытие аэропортов, нарушение определенных планов, которые происходят в этой связи, это тоже влияет, конечно, на статистику путешествий.
0: Тем не менее, в разговоре с Марией Пичугиной, вице-президент Ассоциации туроператоров России, Артур Мурадян спрогнозировал, что к Новому году ситуация выправится.
5: Я сам чемодан покупал буквально месяц назад, потому что мне не хватало вещи сложить куда в действующие. Но при этом, вот послушав статистику, не склонен согласиться, потому что именно в марте, наверное, наибольший спад произошел путешествий. Связан он, конечно, с Ближним Востоком, который просто отрезал не только прямые перелеты в эти страны, но и существенно проредил транзитную логистику. Вообще, если смотреть статистику Федеральной службы безопасности по выезду, то мы на самом деле видим по международному туризму даже прирост 8,6%. Казалось бы, все здорово, но его по факту сгенерировали только три страны. Первая — это Китай, куда едут точно очень много, и эта страна уверенно входит сейчас в тройку. В прошлом году мы начинали с пятерки, и это безвизовый режим. Я думаю, что как раз чемоданы покупают в Китае. Это как минимум дешевле, и выбор точно не меньше, чем у нас. Если смотреть еще, это Вьетнам. Это страна дальняя магистральная, не особо дорогая, и, соответственно, как правило, у людей такие чемоданы покупают, они их не слишком часто. Ну, а в остальном Ближний Восток где-то процентов на 60 пока только восстановился.
2: А какие страны наиболее заботливо, что ли, относятся к нашим чемоданам? Может быть, есть такая неофициальная статистика? Какие-то, наоборот, известны тем, что больше всего повреждений багажа?

0: На самом деле, самая заботливая страна по отношению к багажу туристов – это Япония. Там целая культура существует, и как раз эта страна растет по туристическому потоку. Там к багажу относятся как к драгоценностям. То есть ни в коем случае не портят, всегда вовремя. И есть у нас немного грустная статистика по опаздыванию чемоданов вслед за путешественниками. Это, конечно, чаще всего турецкие перевозчики. Связано это с тем, что они часто не догружают багаж, чтобы достаточно топлива взять на борт на случай, если у нас небо будет закрыто.
1: То есть сознательно не догружают?
0: Да, это на самом деле не оплошность авиакомпании. Надо понимать, что это не злой умысел, не халатность сотрудников. Это, к сожалению, новая реальность. Потому что самолеты летают не очень большие, и лучше долить больше топлива, чем, как говорится, чтобы его не хватило, но чемодан прилетел.
1: А по такому вот чемоданному индексу мы сейчас можем сформулировать прогноз на Новый год? Чемоданы все-таки начнут покупать больше? Спрос на поездки вырастет?
0: Пока картина складывается так, что на международном тренде, скорее всего, мы реабилитируемся на Ближнем Востоке, несмотря на неполную стабильность с точки зрения планов США и Израиля. Потоки восстанавливаются, и Россия, я вот только вернулся из Эмиратов, сейчас один из лидеров по потоку в именно эту страну. Азия точно поставит, скорее всего, рекорд, и Вьетнам, и Китай. А вот внутренний туризм у нас, к сожалению, находится сейчас под очень большим давлением. Отчасти это связано с топливным кризисом.
2: По данным сервиса One2Trip, среди лидеров раннего бронирования на Новый год оказались Мальдивы и Шри-Ланка.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигалев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
4: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
3: Есть межвкусие. Сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично, ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Ключевые вопросы.
6: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
5: Разбор острых тем.
7: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
5: Самая точная информация.
8: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
5: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК.
9: начала 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию

0: русского языка, позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 13:00, в студии с новостями Юлия Родина. Обвинения со стороны Эстонии в якобы поджоге военного объекта России голословны. К ним нельзя серьезно относиться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Инцидент с пожаром на предприятии в Таллине, который производят беспилотники и военную робототехнику, произошел 15 августа. Сегодня глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что ЧП связано с российскими спецслужбами. В МИД страны вызовут временного поверенного в делах России. Госдума 9-го созыва сформирована в полном составе. Вакантных мандатов не осталось, заявил зампред ЦИК Николай Булаев. Ранее сообщалось, что большинство лидеров списка «Единая Россия» от кресел в Госдуме отказались. Среди них глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Подубный и еще 55 губернаторов. У КПРФ от мандата отказался орловский губернатор Андрей Клычков. Расходы на оборону в Эстонии в следующем году будут более 5% ВВП, заявил премьер страны Кристен Михал. По его словам, на экономику республики уже несколько лет оказывали негативное влияние последствия сложной ситуации в сфере безопасности. Целью было выйти из замкнутого круга. Общий объем госбюджета на предстоящий год в Эстонии составляет 21 миллиард евро. 15 школ во Франции получили повреждения в ходе протестов старшеклассников. Пострадали 20 человек. Протесты проходят в парижском регионе Иль-де-Франс. В образовательных учреждениях видны акты вандализма. Всего работа парализована у 40 лицеев, сообщила глава региона. Предварительный ущерб оценивается в 200 тысяч евро. Старшеклассники выступают против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Антропик в проспекте IPO предупредила инвесторов, что ее технологии могут представлять, цитата, «угрозу существования».

0: «Спасение человечества», пишет газета Financial Times. Почти треть объемного документа компания посвятила подробному описанию факторов риска, в том числе способности модели прибегать к манипуляциям, шантажу и другим формам непредсказуемого поведения. Все это усложняет инвесторам оценку одной из ведущих американских ИИ-компаний, отмечает газета. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Геополитический трек пока не принес ожидаемого прорыва. Индекс Мосбиржи теряет уже более процента, 2231 пункт прямо сейчас. Нефть марки Brent отступает от отметки в $105, $104.68. В начале дня Brent котировался выше 106, также падает на 0,5%. И о валюте на межбанке. Доллар 84 рубля 17 копеек, и евро 95,61, и юань к этой минуте 12 рублей 54 копейки. В ближайшие полчаса к теме того, что Додо Пицца заявила о кибератаке на свою IT-систему. Разберемся подробнее в этом вопросе. Также руководителей компании в ближайшие 10 лет не заменит искусственный интеллект. Такого мнения придерживается глава Сбербанка Герман Греф. Ну а прямо сейчас к новости для меломанов. Концерт Канье Уэста в России не состоится. Об этом говорят источники РБК. Подробности далее. Выступления рэпера были запланированы, напомню, на 10 и 11 октября в северной столице. По словам источника, близкого к администрации города, договоренности не были достигнуты. В то же время собеседник РБК, близкий к администрации президента, рассказал, что изначально идею провести концерт Кани в России поддерживали некоторые чиновники в Кремле, в частности, и потому, что рэпер позитивно относился к Владимиру Путину и даже сравнивал себя с ним. По словам федерального чиновника, против концерта выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использование запрещенной символики. Добавлю, что источник РБК на концертном рынке, также осведомленный об этом решении, допустил, что официально речь может идти о переносе мероприятия. Попробуем разобраться в этом сериале. На связи со студией советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова. Майя, приветствую вас. Вот могут ли люди вернуть деньги за билеты? И если да, то куда им обращаться?
2: Здравствуйте. Но на сегодняшний день вообще ситуация с концертом Канье Уэста в Петербурге, она юридически довольно необычная, потому что уже есть целый комплекс обстоятельств, которые объективно ставят под сомнение проведение этого мероприятия. Но при этом организатор, а именно ООО «Сэйдженси», официально не объявил ни отмена, ни перенос. И при этом сам организатор непосредственно американский, с американской стороны, сказал о том, что в туре этого концерта не будет, и он точно не состоится. То есть здесь для потребителя принципиально важно именно официальное решение организатора мероприятия нашего российского, потому что именно от него зависит возврат, основание для возврата денег. И, конечно, в случае, если человек сам передумал, то применяется общий порядок добровольного возврата билета. А вторая ситуация, если он отменится или перенесется, тогда в этом случае уже будет действовать закон о защите прав потребителя. И у нас есть достаточно известные кейсы, которые по аналогичным способам людям удавалось вернуть деньги. Это известное дело Стаса Михайлова в 2024 году, также когда концерт был отменен, и люди массово обращались в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор сам вышел с коллективным иском в защиту прав этих потребителей. И тогда полностью, в том числе и сервисные сборы, стоимость билетов людям были возвращены. Я думаю, что в случае, если такая ситуация произойдет, люди могут и сами в частном порядке обращаться, и в Роспотребнадзор. И также хотела отметить то, что сейчас уже и в московском суде, и в региональных судах уже есть иски о возврате денежных средств за данный концерт Канье Уэста.
1: Ну вот, кстати говоря, у нас есть запись одной из, скажем так, пострадавших от всех этих событий, Алена Жгун. Вот ее мнение по поводу возврата билетов.
3: Билеты первые дни, 17 по 24 число, продавались по акции «Старт». У нас есть чат, где мы помогаем правовыми нормами пострадавшим. Мы сверили билеты многих граждан, и оказывается, что билеты были не по акции. То есть люди купили билет на особых условиях, а по факту он сейчас стоит по той же цене.
4: У нас есть табличка, собранная с доказательствами, что акции таковой не было.
1: Майя, вот ранее юристы объясняли,

0: Ли РБК, что билеты на концерт, купленные как раз-таки по акции «Старт», изначально были объявлены невозвратными. И пока он не отменен и не перенесен, это правило вроде бы как действует. То есть есть даже несмотря на то, что по сути акции не было, по словам пострадавших, это мешает вернуть сейчас стоимость билета. Вот что делать в таком случае?
1: Само по себе слово «акция» юридического иммунитета организатору никакого не дает. И потребителю должна предоставляться полностью необходимая достоверная информация о цене и условиях приобретения этой услуги. И законодательство о рекламе отдельно запрещает распространение недостоверных сведений об акциях и о скидках. Поэтому, если выяснится, что человеку сообщили об акции, которой на самом деле нет, то, конечно, эти деньги вернуть можно будет. Но я бы подчеркнула, здесь необходимо доказательство, потому что нужно сравнивать именно категории билетов, тот же сектор, ценовую категорию, и это все нужно будет доказывать уже в суде.
0: Благодарю. На связи со студией был советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова. Напомню, в начале 20-х годов репутация Канье Уэста на мировой музыкальной арене была подорвана из-за его антисемитских высказываний и выражения симпатии фашизму. В результате большинство крупнейших брендов расторгли с ним спонсорские и партнерские контракты. А в декабре 2023 года Канье Уэст извинился за свои высказывания. И позже, в январе уже этого, 26-го года, он объяснил их травмой мозга, который, по его словам, получил в автомобильной аварии 25 лет назад.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: 13:10 точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. И далее сообщение из Кремля. Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из России в ЕАЭС Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли в объеме свыше 1 000 000 за рядом исключений. Подписан соответствующий указ. Далее к другим темам. Руководителей компаний в ближайшие 10 лет не заменит искусственный интеллект. Такого мнения придерживается глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил на московском стартап-саммите, который открылся сегодня. По его словам, собственное рабочее место его, цитата, «пока не очень беспокоит». Конец цитаты. Он отметил, что его волнует судьба сотрудников, которые освобождаются в банкинге. Напомню, что в июне в Сбере сократили 65% менеджерских позиций именно за счет внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, Герман Греф поделился, что в банке планируют автоматизировать кредитование с помощью искусственного интеллекта. Уже к началу следующего года все кредиты физлицам и 75% юрлицам будет рассматривать именно искусственный интеллект. Во время дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным Греф также отметил, что банкинг в традиционном понимании исчезает. Главное – успевать к этому адаптироваться. Однако он не видит рисков замены искусственным интеллектом руководителей компаний в ближайшие 10 лет.
7: Долго в классическом виде банкинг не проживет. То, что мы видим сегодня уже, от банкинга остается очень мало функций. На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет отдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека. Если бы мы в свое время не заложили основы для подготовки соответствующей технологии, мы сегодня этого не сумели делать. Пока мы единственный банк в мире, который умеет выдавать корпоративные кредиты, одобряющие внедрять их за 7 минут. Моя нелюбовь, наверное, к бэнкингу, а также нелюбовь ключевой команды в Сбере к бэнкингу привела к тому, что мы родили целый ряд инноваций. Кстати, и стоимость операции, и стоимость комиссии все время падают.

0: У нас практически все транзакционные комиссии сейчас обнулены. То есть сначала это дорого и долго, потом это быстро и менее дорого, а потом это быстро, нативно и бесплатно.
1: Перед Германом Грефом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его речь была посвящена развитию IT и искусственного интеллекта индустрии в России. По его словам, ускоряющаяся цифровизация требует все большего объема мощности. И он привел статистику. Рынок дата-центров в России растет почти на 20% в год. Но этого, как отметил Григоренко, оказывается недостаточно. По его словам, именно искусственный интеллект стал главной киберугрозой в мире и активно меняет ландшафт кибербезопасности. А в России активно развивают новые подходы к искусственному интеллекту. Цифровая сфера в стране растет двузначными числами год к году, также отметил Григоренко.
2: За последние 6 лет доля IT-отрасли в ВВП России увеличилась в 2 раза. Выручка IT-компаний за последние 3 года растет на 20 и более процентов год к году. И при этом айтишники еще умудряются говорить, что мало. И в этом прелесть IT, потому что IT всегда мало. Что касается IT-экспорта, я тоже обращаю внимание, что у нас идет кратный рост IT-экспорта год к году. Кто бы что ни говорил, это статистические данные, это не аналитические выкладки. При этом в мире на сегодняшний день существует огромный спрос на цифровой суверенитет и на цифровую безопасность. Это абсолютно запросы любой страны мира на сегодняшний день. И Россия в этом плане очень самодостаточна. И у нас в России есть практически все цифровые решения, которые формируют цифровой суверенитет.
1: Видеообращение для открытия мероприятия также записал и председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что в России активно ведется работа по подготовке молодого поколения к работе с искусственным интеллектом. Саммит открылся сегодня, он проходит в Сбер-Сити и будет продолжаться до завтрашнего вечера. Теперь к ситуации в компании Додо Пицца. Там заявили о кибератаке на свою IT-систему. В сообщении говорится, что злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, электронной почте, телефонам, датам рождения и составам заказов клиентов. При этом в компании заверили платежные данные в безопасности, поскольку они не хранятся. Додо Пицца отметила, что о произошедшем уведомила Роскомнадзор. Доступ злоумышленникам заблокирован, продолжается внутренняя проверка. С компанией могут взыскать штраф, но его размер зависит от специфики раскрытых данных, рассказала Мария Пичугина и Олег Овчаренко, юрист по работе с персональными данными, Наталья Олешкова.
3: Штраф возможен, если мы говорим о иной категории персональных данных, которые относятся как раз к фамилии, имя, отчество, адрес и номер телефона, то, соответственно, грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Если утекли данные, допустим, до 10 тысяч субъектов, опять же, все зависит от того, какая клиентская база была у Додо Пицца.
4: Как же оборотные штрафы? Тут тоже вспоминается. Это новация последних лет.
3: Да, оборотные штрафы предусмотрены за повторное нарушение. То есть, если произошла утечка один раз, затем произошла второй раз, то за повторное нарушение будет уже оборотный штраф от 1 до 3% совокупного размера выручки.
5: То, что компания сейчас все подтвердила, является ли смягчающим обстоятельством?
3: Да, это относится к смягчающим вину обстоятельствам. Все будет, конечно, зависеть, в принципе, от большого количества деталей, в том числе и от того, какие технические меры защиты были приняты непосредственно Додо Пиццей по защите персональных данных и какие меры они приняли по минимизации вреда объектам непосредственно инцидента.
4: Хочется весь алгоритм понять. Додо Пицца прямо сейчас призналась, что действительно была кибератака, действительно данные были похищены. Что дальше?
3: После того, как Роскомнадзор получает непосредственно сообщение об утечке и информацию о том, каким образом непосредственно провелось внутреннее расследование и к чему оно условно привело, далее уже Роскомнадзор будет принимать решение о том, возбуждать ли административное дело или нет.
5: Вы упомянули минимизацию ущерба. А что вообще возможно сделать, когда уже все утекло?
3: Тут такой момент, что мы уже знаем о том, что утекла клиентская база Додо Пиццы. Это значит, что Додо Пицца должна условно предупредить и уведомить субъектов о том, что их данные утекли. Соответственно, когда субъекты получат информацию о том, что их данные утекли, то, соответственно, они будут более внимательно относиться к тому, что условно происходит далее. Например, звонят им, возможно, мошенники, еще что-то. Возможно, требуется требования какие-то они получают.
4: А лазать в данном случае по Даркнету и требовать удалить вот эти все данные, насколько это вообще вот входит в данном случае, вот возможности, полномочия, компетенции?
3: В целом, чаще всего, наоборот, когда мы получаем информацию о том, что данные появились в Даркнете, чаще всего мошенники и далее уже переходят к шантажу непосредственно оператора и выдвигают им требования о том, что данные будут распространены до, допустим, получения.

0: обеспечения денежных средств. Очень редко операторы в данном случае соглашаются на требования мошенников, а далее уже непосредственно идет заявление в полицию и уведомление Роскомнадзора.
1: Похожий инцидент уже происходил в марте 2022 года. Данные клиентов Яндекс.Еды оказались в открытом доступе. Они включали адреса, телефоны, электронную почту и сведения о заказах. Компания объяснила произошедшее действиями сотрудника. Роскомнадзор заблокировал сайт с опубликованными данными, а сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. В мае того же года об утечке сообщил и Delivery Club. Компания заявила, что в сеть попала информация о заказах некоторых пользователей, но банковских реквизитов среди нее не было. Ну а теперь к теме новогоднего подарка, который может преподнести Банк России. Речь идет о ставке на заседании в декабре. После паузы осенью регулятор может снова снизить ставку на 25 сотых базисных пункта. По крайней мере, этого ждет первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. В этом году пройдут еще два заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке в октябре и в декабре. По словам Пьянова, с учетом траектории инфляции в этом году и решений ЦБ в октябре за последние несколько лет, осенью регулятор оставит ставку в 14% без изменений. Он также допустил, что новости о бюджете на следующие три года также не приведут к смягчению денежно-кредитной политики и на следующем заседании. Но изменения не исключены на заседании в декабре. На решение по ключевой ставке будет в том числе влиять ситуация и на Ближнем Востоке, рассказал ранее в эфире директор по развитию цифроброкер Денис Костин.
2: Я думаю, что все-таки базовый сценарий в октябре ставку весьма вероятно не тронет и оставит на 14%. Почему здесь как будто бы достаточно очевидные вещи? То есть это и необходимость впитать в себя рост цен на электроэнергию, который запланирован у нас уже в ближайшее время, повышенные ожидания со стороны населения, плюс вообще геополитическая неопределенность. Ну, здесь как будто бы можно согласиться с общим консенсусом. Но важно посмотреть, наверное, не на октябрьское заседание, а на декабрьское.
1: Вот на декабрьское, да, вот здесь поподробнее, Денис, да, понятно, что в октябре как будто бы действительно все внешние факторы говорят о том, что все останется без изменений, а вот на ваш взгляд, что будет на декабрьском заседании?
2: Ну, если позволите, здесь нужно чуть-чуть посмотреть на то, что происходит с бюджетом. У нас как будто бы бюджет сверстан уже из расчета $50 за бочку, это цена отсечения по Urals, но что мы сейчас видим? Если очень грубо прикинуть, при нефти там $100-110 в портах отгрузки и курсе там текущем 80-84 рубля, каждый бар будет давать дополнительно в районе 4300 рублей больше, чем заложено в бюджете по базовому сценарию. То есть, ну, у нас экспорт нефти в этом году прогнозируется достаточно неплохим, то есть на уровне 244-247 миллионов тонн. Ну, то есть, если в месячном эквиваленте поделить, то это порядка 150 миллионов баррелей в месяц. Ну, то есть, в конечном счете, при текущих ценах за бочку, это все транслируется в дополнительную выручку, которую можно исчислять сотнями миллиардов рублей. 500, 600, 700 миллиардов рублей. То, что мы можем видеть уже в ближайшие месяцы. Ну, если посмотреть на то, как исполнялся уже бюджет по месяцам, то, ну, первое полугодие было плохим. Январь дефицит, февраль дефицит. То есть у нас за первое полугодие накопленный дефицит почти 6 триллионов рублей. Между прочим, там в полтора раза больше, чем было в план заложено на весь год. В августе мы видим рекордный профицит, там, конечно, за счет дивидендов госкомпаний, но вот сейчас мы можем, наконец-таки, ожидать отдачу от высоких цен на нефть.
1: А успеем, вот, извините, Денис, перебью, потому что многие эксперты в нашем эфире в том числе говорили о том, что до конца года просто не хватит времени на то, чтобы, вот, скажем так, компенсировать тот дефицит, который мы наблюдали летом.
2: Есть нефтяной лаг со временем, который считается, что от 1 до 3 месяцев, но в среднем говорят про 2 месяца, ну, как будто бы просто взглянем на цены на нефть, которые уже с второй половины июля и весь август и сентябрь транслируются на высоких уровнях. Поэтому весьма вероятно, что эта история начнет до нас доезжать, и как раз-таки тут Центральный банк посмотрит на исполнение бюджета по итогам сентября. В октябре мы получим первые данные по итогам, соответственно, октября и ноября, к декабрю уже будет достаточно неплохой массив данных. А неопределенность основная. Что происходит на Ближнем Востоке? И как будто бы здесь такой встречный вопрос стоит задать. А почему там рынок считает, что там те события, которые там происходят, остановятся завтра, через месяц? Мы видим, что с марта уже больше чем полгода конфликт со своих рельс так и не сходит и весьма вероятно может

0: продолжится дальше. Поэтому, как ни удивительно, но ключ от ставки ЦБ где-то в песках пустыни Саудовской Аравии, Йемена.
1: На заседании в сентябре Банк России впервые с весны прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. В результате ставка опустилась с 21 до 14%. В Тюмени завершился 11-й международный промышленно-энергетический форум TNF. В этом году площадка впервые получила международный статус. В ее программе участвовали 18 вертикально интегрированных нефтяных компаний и более 1500 организаций из России и других стран. Форум посетили свыше 20 тысяч человек. Это рекордный показатель за всю историю проведения этого форума. За дни форума состоялось более 140 мероприятий, и на технологической выставке «Экспо» показали более 160 единиц оборудования. В B2B-зонах провели 227 встреч через мобильное приложение TNF-контакты, установили более 3000 участников. Результатом деловой работы стало подписание свыше 40 соглашений о сотрудничестве. Также в числе договоренностей соглашения Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, он же региональной кооперации и расширении нефтегазового кластера. Одной из центральных дискуссий форума стала пленарная сессия «Нефтегазовая отрасль будущего энергии-лидерства». В ней принял участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, также представитель правления «Сибурхолдинга» Михаил Корисалов и представитель правления «Газпромнефти» Александр Дюков, а также генеральный директор группы «Когнитив-пилот» Ольга Ускова, заместитель председателя правления и директор департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин.
2: Технологии и тренды. Искусственный интеллект взломал государственный сайт, причем сам, без хакеров, во время внутреннего тестирования. По данным CNN, это первый известный случай такого рода. Премьер Австралии Энтони Албанезе уже выразил главе OpenAI Сэму Альтману крайнюю обеспокоенность. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Разберемся, как ИИ-агент сам решил добыть закрытые госданные. История началась 18 июня. OpenAI тестировала модели на вопросах по статистике Австралии. ИИ-агент, то есть программа, которая сама выполняет задачи, искал данные о государственных расходах на лекарства. Они лежали на старом портале австралийской государственной системы медстрахования. Часть данных была закрыта, но агент нашел обходной путь. Как это могло выглядеть, показала телекомпания ABC. Журналисты нашли логи агентов OpenAI на немецком форуме для программистов. Там они обсуждали, как пробиться к данным австралийского института здравоохранения. Предлагали прокси-серверы, сервисы скриншотов и даже угадывание названий файлов. Правда, связь этих логов с этим конкретным взломом пока не подтверждена. OpenAI признала, что модели совершили непредусмотренные действия, но по версии компании агент добрался лишь до обобщенной статистики и названий внутренних файлов, а не до медкарт. Главная же претензия Канберры к срокам. OpenAI заметила взлом лишь в августе, а 10 сентября просто написала на общий ящик ведомства. Ведь в начале сентября Альтман виделся с вице-премьером Австралии, и, как утверждает австралийская сторона, о взломе речи не шло. Теперь, по данным NPR, правительственная комиссия проверит, можно ли привлечь OpenAI к уголовной ответственности. Ирония в том, что недели раньше OpenAI представила систему раскрытия подобных сбоев и описала 6 случаев, но не австралийский. А в июле она признала, что ее агенты взломали Hugging Face, популярную площадку ИИ-разработчиков. В России с 1 сентября действует рамочный закон об ИИ, но он в основном про суверенные модели и маркировку контента. Кто отвечает за самодеятельность агентов, не ясно, и не только у нас. Мне кажется, эта история важнее, чем выглядит. Разработчики сами узнают о проделках своих агентов спустя месяцы, а потом еще и решают, кому и когда сообщить. На этом фоне вовсе не завиральными звучат призывы замедлить развитие таких агентов.
3: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день в эфире радио РБК.
5: Классика денег.

0: и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

Москве 13.30. В студии с новостями Юлия Родина. Правила вывоза наличных из России ужесточились. Это следует из указа Владимира Путина. Теперь физлица не смогут вывозить наличными более миллиона рублей страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом ограничение не распространяется на ряд случаев. В частности, наличные можно вывозить через определенные международные аэропорты при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета. Четверо туристов застряли в Красной пещере в Крыму. Причиной стал подъем воды, сообщили в МЧС. Проводится спасательная операция. Пригородные поезда в Брянской области следуют по маршруту Брянск-Орловский-Ржаница и обратно. После повреждения железнодорожного полотна, сообщает Московская железная дорога, поезда дальнего следования также продолжают движение по альтернативным маршрутам. Между станциями Ржаница и Жуковка запущены автобусы. Железнодорожные пути получили повреждения в результате атаки ВСУ на перегоне Тросна-Ржаница. Сегодня ночью пострадавших нет. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне ряда ЧП на военных предприятиях в Европе призвал страны Альянса соблюдать спокойствие и, по примеру Литвы, увеличить взносы на оборону. В последние месяцы на ряде военных заводов, в частности в Болгарии, Словакии, Италии и Польше, произошли взрывы или пожары. Власти стран ЕС регулярно заявляют о причастности России к подобным инцидентам. Москва эту информацию неоднократно опровергала. Норвежский суд, который ранее вынес решение об аресте российского судна, профессор Молчанов, получил запрос на проведение следующего устного слушания по делу, заявила ведущая специалист суда Стина Эдвардсен. Судно было арестовано в Норвегии в начале сентября в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Число турпоездок по России с января по август превысило 63 миллиона. Это больше, чем в прошлые такие же сезоны, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в августе число путешествий выросло относительно прошлого года до 10 миллионов. В лидерах остались московские регионы, Москва, а также Татарстан и Мурманская область. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: РБК отрасли.
1: Российский рынок управления благосостоянием переживает трансформацию под давлением глобальных трендов и внутренней специфики. Краткосрочный вклад остается безусловным фаворитом, несмотря на растущие возможности фондового рынка и цифровых платформ. Почему психология сбережений так устойчива и как современные технологии способны изменить эти привычки? Какие инструменты сегодня уже работают, а каким только предпринимать?

0: предстоит изменить поведение массового инвестора. Я Андрей Семибратов. Поговорим об этом с Русланом Вестеровским, старшим вице-президентом, руководителем блока управления благосостоянием Сбербанка. Руслан, какие глобальные тренды сегодня определяют рынок управления благосостоянием и какие из них актуальны для России?
1: Я бы отметил 4 ключевых тренда. Первое. Демократизация и персонализация, низкий порог входа, комиссии, ликвидность, индивидуальный сервис, расширение аудитории и ключевой инструмент, который здесь, конечно же, помогает все это реализовать, искусственный интеллект. Он, конечно, сейчас выходит в главу угла. Я думаю, что в горизонте года-двух станет ключевым геймчейнджером нашей индустрии. То, что касается российского рынка, растет спрос на цифровые активы, крипта, цифра, токены различные, это второй тренд. Третье, наше предложение с точки зрения развития индустрии, это концессионные облигации для НПФ, обязательное информирование работодателя, если он участвует в корпоративных пенсионных программах. Пенсионная индустрия, наверное, тоже будет одним из драйверов развития рынка. Ну и четвертая история, экосистемные продукты, различные помощники, которые сопровождают инвестора на всех этапах. Ими пользуются уже 46% наших клиентов. И как мы видим, портфели клиентов, которые пользуются сервисами с искусственным интеллектом Сбера, перформят лучше. И результативность у них намного выше, нежели тех, кто такими сервисами сейчас не пользуется.
0: Почему же так трудно перейти от установки «сохранить» к «приумножить»?
1: Россия – страна большой истории, у нас несколько кризисов было и так далее. И это усиливает такие переживания клиентов-инвесторов. Иногда лучше в очень консервативных инструментах находиться. Иногда присутствует такой страх, чтобы начинать инвестировать. Какие решения здесь могут быть? Это автоматизация, визуализация. Мы здесь сделали как раз сервис «Портфельная аналитика», где ты можешь увидеть разбивку своих активов по классам, сравнить с бенчмарками. И сервис может предложить тебе сделать ребалансировку, из каких-то активов выйти, какие-то докупить, чтобы на целевой уровень прийти.
0: Тем не менее, краткосрочный вклад все еще остается самым популярным инструментом у россиян. Как же побудить людей к долгосрочному инвестированию, есть ли инструменты?
1: Мышление в рамках 3-5 лет – это максимум, который есть у большинства клиентов. Спрос на ликвидность, что деньги могут понадобиться здесь сейчас. Наша задача – создать такие комплексные решения для долгосрочных инвестиций. И вот мы 8 октября будем проводить первую инвестиционную конференцию «Настоящее будущее», где как раз об этом поговорим, предложим решение, обсудим с рынком клиентами, что необходимо, какие шаги предпринять и как мы, как профессиональный бизнес, можем эту историю поддержать. Ну и, наверное, хотел бы еще обратить внимание на один пункт. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа. Он сейчас 3-летний, можно получить налоговые льготы. Базово планируется расширить до 10 лет, но мы считаем, что с учетом горизонта планирования, который есть у инвестора сейчас, 3 года сохранить было бы разумно.
0: Какие инструменты управления капиталом сегодня наиболее востребованы, чего не хватает и каким вы видите сервис управления капиталом через 3 года?
1: Знаете, я попросил статистику, что у нас в топе по АУМам, активам под управлением, сейчас находится. На первом месте с большим отрывом программа долгосрочных сбережений. Это то, где есть софинансирование от государства, налоговые льготы и так далее. Брокерские счета с облигациями, тоже важная история. Накопительное страхование жизни, УПИФ накопительный и БПИФ облигации с переменным купоном. У нас есть клуб акционеров, где мы создаем такие комплексные решения для тех, кто стал акционером. Их уже 910 тысяч в Сбере, на 63% выросли к предыдущему году. Такая целая экосистема для наших инвесторов, акционеров, которые могут получать различные льготы, преференции, повышенные ставки по депозитам, скидки от МРИ до Манжерока на путешествия. Что, наверное, пока отсутствует на рынке какой-то единой логики результата. Клиент не всегда видит взаимосвязи внутри своего портфеля, что является такой защитной частью, что является частью более агрессивной, как правильно это сбалансировать, и такое портфельное управление, наверное, один из трендов, которые мы прогнозируем. Ну и наш прогноз – это такое стирание границ между инвестиционными и транзакционными инструментами.
0: О глобальных трендах, психологии сбережений и будущем рынка управления благосостоянием мы поговорили с Русланом Вестеровским, старшим вице-президентом, руководителем блока управления благосостоянием Сбербанка.
2: РБК отрасли. Реклама.
3: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
4: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны.

0: страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. 13.39, точное московское время прямо сейчас. Европол предупреждает, кражи из музеев становятся брутальнее. Вместо произведений искусства воры нацелены на золото и драгоценности. Вместо технологически совершенных систем взлома они вооружаются топорами и взрывчаткой. Отчет Европейского агентства по борьбе с преступностью появился после серии музейных краж, в результате которых были утрачены произведения общей стоимостью более чем на 100 миллионов евро. Как расследуют такие преступления? Сейчас в эфире радио РБК полная версия беседы с агентом ФБР в отставке Робертом Кингом Уитманом, который специализируется на возвращении похищенных культурных ценностей. За 20 лет в бюро он, например, смог отыскать, сейчас сгибаем пальцы, оригинал американского Билля о правах, автопортрет Рембрандта, 20 картин Франциско де Гоя, подарочный меч Тиффани и много-много-много других объектов, которые считались безнадежно утерянными. Надежда Сережкина записала интервью, которое пока не украли, на радио РБК.
3: Да или нет?
4: Роберт, давайте начнем с неожиданного. Кто ваш любимый художник?
5: Есть много картин, которыми я любуюсь. Наверное, первая в списке — «Поцелуй» Густава Климта. Ради встречи с этой картиной я специально летал в Вену. Вторая — «Ловцы мидий Ренуара». К счастью, это полотно поближе ко мне, оно в Штатах. Хранится в музее Филадельфии. Обе картины потрясающие по цветам. Они прекрасны. Я очень люблю смотреть на них.
4: Допустим, завтра некие воры похищают Климта или Ренуара. Сколько им потребуется времени, чтобы картина исчезла на черном рынке?
5: Тут все зависит от обстоятельств кражи и опыта людей, которые это расследуют. Помните ограбление века в Лувре, которое произошло в прошлом октябре? Похитители вынесли бриллианты Наполеона на 80 миллионов евро, но оставили массу улик. Бросили грузовик с лестницей, маски, шлемы, жилеты. Все это было зафиксировано на камеры. В итоге их поймали через 5 дней. Другое дело, когда у тебя нет улик. Один из самых ценных объектов, кражу которого я расследовал, был оригинальный экземпляр Билля о правах Конституции США стоимостью 100 миллионов долларов. Его украли в 1865 году в конце Гражданской войны, а вернули мы его в 2003, то есть через 137 лет. В зависимости от обстоятельств, какие-то вещи приходится искать десятилетиями, другие возвращают через месяцы или даже недели.
4: А есть ли какие-то расценки на произведения такого уровня на черном рынке?
5: Честно говоря, реально они ничего не стоят. И люди, которые решаются на такое похищение, редко об этом думают. Неважно, картина, скульптура, драгоценность, Климт, Ренуар или кто угодно еще. Тот, кто решит нелегально купить такой предмет, никогда не сможет его больше перепродать. Когда я работал под прикрытием на ФБР, и моей задачей было купить полотно на черном рынке, я мог предложить 10% от его реальной стоимости. И это было адекватной ценой. Если вещь стоила 100 миллионов, я бы предложил 10. Если миллион, то всего 100 тысяч.
4: Хорошо. Допустим, человек купил официально какое-то ценное произведение искусства. Какие ошибки совершают состоятельные коллекционеры, когда думают, что их сокровище надежно защищено?
5: Конечно, надо убедиться, что вы купили оригинал, и оформить на него максимальную страховку. Дальше организовать хранение по трем уровням. Первое — это освещение. Нужно качественное световое оборудование, чтобы картину не повредил слишком агрессивный свет. Второе — физическая охрана. Лучше, если это будет реальный человек. Третье — наличие четкого регламента охраны. Даже самая совершенная система безопасности будет бесполезна, если никто не включит ее на ночь. А вообще, вы спросили об ошибках. Покупая ценные полотна, люди часто не ожидают, что их охрана будет стоить миллионы и сотни тысяч долларов.
4: Но все это наверняка есть в музеях. Почему же мы тогда все чаще слышим о громких ограблениях?

0: Большинство музеев все-таки надежно защищены. Я вижу это в США. И если вы заметили, у нас по меньшей мере лет 20 не было краж произведений искусства из главных музеев. В Европе вообще и у вас в России несколько другая ситуация, потому что музеи часто находятся в старинных зданиях. Там очень сложно обеспечить нужный уровень безопасности из-за тех же толстых стен, старинной кирпичной кладки, которая была заложена сотни лет назад. В этом случае приходится тратиться на дорогие технологические решения. Например, чувствительные датчики движения. Если возникнет вибрация или предмет попытаются куда-то хоть на сантиметр переместить, сработает сигнализация. Кроме того, нужны короба, устойчивые не только к пулям, но и, скажем, к воздействию бензопилы.
1: Одно из ваших дел — это похищение знаменитого автопортрета Рембрандта стоимостью $40 миллионов. Что там было не так в Шведском национальном музее, что картину все-таки удалось похитить?
0: Это было в Стокгольме. Банда из трех мужчин проникла в музей, выкрала два полотна Ренуара и тот самый портрет Рембрандта. Мы собирали информацию 5 лет и вышли на их след в Дании. Схема была такой. Мы нашли информатора, задержанного за торговлю наркотиками. В ходе допросов мы выяснили, что у него есть информация о краже из шведского музея. Он пошел на сделку со следствием, убедил воров вывести картину в Копенгаген, и там уже мы провели операцию по задержанию с поличным. Вообще, в музее Стокгольма отличная охрана, но грабителям помог тайминг. Дело было накануне Рождества, в декабре 2000 года, около 5 вечера, когда в музее почти не было посетителей, а на улице уже стемнело. Плюс они очень удачно пришвартовали катер, который ждал их прямо у пристани. Вообще, если бы я не был следователем, я мог бы восхититься тем, как хорошо они продумали эту операцию. Прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Скажем так, это было весьма примечательное ограбление.
1: Какая криминальная схема была самой распространенной в годы вашей работы в бюро?
0: Существует много схем, но и тогда, и до сих пор порядка 75% всех схем завязаны на фальсификации. Часто этим занимаются художники. Не то чтобы закоренелые преступники, просто талантливые мастера, способные сделать качественную подделку. Они пытались выдать свои работы за подлинники и внедрить их в музейные коллекции. Например, был громкий случай с Нью-Йоркской галереей, которая десятилетиями продавала поддельные картины экспрессионистов на общую сумму около $60 миллионов. Речь шла о копиях работ таких мастеров, как Поллок или Ротко. Выяснилось, что все эти полотна, которые считались подлинными, на самом деле написал китайский художник, живший в нью-йоркском районе Куинс. Галерее пришлось возвращать все деньги, полученные от продаж. Вероятно, это крупнейшее в истории дело, связанное с мошенничеством и подделкой произведений искусства.
1: А что сейчас? Например, последнее громкое ограбление в Лувре, почему оно стало возможно?
0: Многие громкие кражи происходят по схеме «разбил, схватил, убежал». В Европе чаще всего встречаются именно такие дерзкие кражи с разбиванием витрин. Вообще, интересный парадокс, что системы безопасности становятся все более совершенными, а кражи все более примитивными. В Лувре они разбили стекла, разрезали витрины пилой. Такие кражи не отличаются изяществом или сложностью замысла. Их исполняют люди, которые сегодня угоняют лодки и машины, а завтра крадут картины. По сути, все сводится к тому, чтобы как можно быстрее проникнуть внутрь и за 5-10 минут скрыться. А способ проникновения может быть самым простым. Например, просто выбить дверь. Так что ничего особо сложного тут нет.
1: Что из утраченных произведений искусства вы мечтали бы вернуть, но у вас, допустим, это не получилось?
0: Я бы вернул картину Рембрандта «Христос во время шторма на Галилейском море». Это единственный морской пейзаж этого художника. Полотно было украдено из музея Изабеллы Гарднер в 1990 году вместе с 13 другими произведениями искусства, и оно до сих пор не найдено. Сегодня его стоимость, вероятно, составляет около $300 миллионов.
1: Роберт, украсть можно что угодно, да или нет?
0: Да.
1: И даже золотой запас из Форт-Нокса?
0: Знаете, его тоже можно украсть.
2: Да или нет? Далее к другим темам. В России появился новый философский пароход. На борту 120 политологов, философов и культурологов. Они будут планировать будущее России на борту парохода «Лебединое озеро». Пароход отправился из Москвы. По Волге он пройдет по маршруту через 4 города. Так, например, в Москве обсуждали политику, а в Угличе – эстетику. Руководитель экспедиции Руслан Шкута отметил, что разница между этим философским пароходом и тем, который 104 года назад отправился из России, в том, что этот, вернее,

0: вернется обратно. Название парохода «Лебединое озеро» нас совершенно не смущает, а только мотивирует, рассказал Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной Руслан Шкута.
1: Мы здесь занимаемся некоторыми разработками, а именно разработками образа будущего нашей страны, государства, общества, человека. Но, знаете, вчера у нас был такой очень напряженный, очень активный день. Мы работали над созданием вызовов, точнее, над их поиском, потому что их и так есть кому, конечно же, создать. Очень много таких вызовов. Мы в наших группах, наши философы, политологи, социологи, экономисты, юристы, работали над тем, а с какими вызовами мы будем работать. Вопрос стоит очень просто, но и очень при этом опасно. Какой из вызовов может вообще затронуть существование нашей страны России?
2: А почему все-таки Лебединое озеро?
1: Знаете, нет, это не наше название, это название теплохода. У этого теплохода тоже есть своя история, у него уже несколько было изменений названий, но сейчас он здесь, в России, и вот такое название коллеги ему дали. Но мы с этим не сильно-то и связаны. Он называется в честь композиции, здесь очень много всего связанного с балетом, ну и так далее.
3: Это немного странно, что ли, обсуждать будущее России на теплоходе с таким названием?
2: Не странно, опасно.
3: Ты другое
2: опасно,
3: слово подберешь? Ну ладно.
1: Знаете, нет, мы не боимся этих странностей, определенных символизмов. Это лишь напитывает нас той самой энергией, которая очень нам нужна в этой работе, в дневной работе. Перед Россией много вызовов в различных направлениях, и мы, социально-гуманитарные представители, ищем определенное решение этих вызовов через образ будущего нашей страны.
3: Если можно сформулировать в одной фразе, так какое будущее у России?
1: Знаете, оно точно светлое. Сегодня мы говорим о антиутопиях, завтра будем говорить об утопиях. Ну и, как вы понимаете, мы, конечно, стремимся к этому светлому будущему.
0: Напомню, философский пароход — это собирательное название рейсов, на которых в 30-х годах прошлого века из России эмигрировали деятели науки, культуры и искусства. По разным данным, из страны тогда выслали до 272 человек с семьями и детьми. Среди них были Сергей Рахманинов, Владимир Набоков и Марина Цветаева. Термин впервые предложил философ Сергей Харужий еще в 1990 году. 13:50 в столице, и прямо сейчас к новостям спорта. В частности, начнем мы с Лиги наций, собственно, из-за которой возникла пауза в российской премьер-лиге.
4: Спорт на РБК.
0: Спортивный обозреватель РБК Егор Белов присоединяется ко мне в студии. Егор, приветствую. Ну, сегодня прям россыпь матчей на любой вкус, мне кажется.
5: А, так и есть. Но сначала расскажем, наверное, о самых ярких матчах, которые накануне состоялись. Сборная Италии одержала первую победу после возвращения в национальную команду Роберто Манчини, главного тренера. Итальянцы накануне разгромили Турцию в Лиге наций. Игра была домашней для турецкой команды. Встреча стала дуэлью итальянских тренеров. Сквадро Адзуру, как я уже сказал, с недавних пор вновь тренирует Манчини, ну а сборную Турции тренирует Винченцо Монтелло. В первом тайме команда под управлением сеньора Манчини забила сразу три мяча. Алессандро Бастони, Давиде Фратези и Майкл Кайоде отличились. В начале второго тайма турки возродили интригу, один гол отыграли. Барыш Йылмаз отметился точным ударом, но итальянцы быстро вернули себе преимущество в три забитых мяча. Франческо Эспозито установил, как выяснилось позже, окончательный счет. 4-1, яркая победа Италии. Отмечу также успех сборной Франции, которая в самой концовке матча с Бельгией забила гол, оказавшийся единственным и, соответственно, победным для французов. Майкл Алиса очень красиво гол забил, пробежал там через полполя с мячом, 50 метров пробежал, пробил в самый угол. И вот интересная реакция Зинедина Зидана, да, вот об этом тоже многие СМИ рассказали, да, главный тренер французов после того, как Алиса забил победный гол, силой ударил пнул мяч, футбольный мяч, который стоял на специальной подставке недалеко от тренера, мяч улетел на трибуны, ну и, естественно, спросили главного тренера вот об этой эмоциональной реакции. Он заявил, что вот следил за Алисой в тот момент, когда нападающий только принял мяч, и уже тогда понимал, что точно будет гол, ну и отметил, что пусть даже я в этот момент, когда бил по мячу, выглядел немножко нелепо, ничего страшного, главное, мы победили.
0: Ну, что касается итальянцев, вспоминается старая шутка, что Шакира появляется чаще на чемпионатах мира, чем сборная Италии. Ну, давно уже пора, на самом деле, сквадре Адзури появиться на мундиале. Ну и далее к хоккею. Двигаемся, НХЛ стартует буквально вот в эти дни.
5: Буквально, можно сказать, сегодня уже стартует, да, сезон Национальной хоккейной лиги. Поздравляем всех хоккейных болельщиков. В ночь со вторника на среду по Москве начнутся первые встречи сезона. В матче открытия сыграет действующий чемпион Каролина Харрикейнс. Будет противостоять Флориде Пантерс, которая за последние годы тоже не раз выигрывала титул. Также, получается, сегодня ночью, вернее, уже завтра ночью, да, сыграют Торонто и Монреаль, Бостон и Рейнджерс, Эдмонтон и Ванкувер, а

0: Также Вегас и Чикаго. Отмечу, что каждая команда за время регулярного чемпионата проведет по 84 матча, 42 дома, 42 на выезде. В тренировочных лагерях 32 клубов лиги перед началом сезона находились сразу 93 российских хоккеиста. Больше всего россиян, по 6 игроков, представлено в 4 клубах. Это Каролина Харрикейнс, Тампа Бэй, Калгари и Сент-Луис Блюз. Ну и, конечно же, следим за выступлением Александра Овечкина, который проведет 22-й уже сезон в Национальной хоккейной лиге.
1: Ну и добавлю, что очередную порцию ярких заявлений выдал Никита Кучеров из Тампы. Вот сказал он следующее. «Игра сейчас намного быстрее, но тупая. Это все, что я могу сказать». Никита жжет, как всегда. Благодарю. В студии был спортивный обозреватель Егор Белов.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, авось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лучок. Названием компаний в нашем трейдерско-русском словаре следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, «Лучок» — это «Лукойл». Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. «Интеррао» — «Рая», «МТС» — «Мотя», «Северсталь» — «Севка», «Ленэнерго» — «Ленка», «Фосагра» — «Фося». Так, ну что, иду в супермаркет, возьму «Лучка», «Раю», «Мотю», «Севку» и на сдачу немного «Фоси». Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
3: Прочел одну из последних книг Алексея Иванова «Вегетация». Я считаю, что Алексей Иванов – это один из ведущих современных российских писателей. У него огромное количество очень сильных произведений. «Вегетация» мне очень понравилась. Не знаю, станет ли она в ряд классики, но я бы прочел. Такой киберпанк, наше недалекое будущее, взгляд на то, как мог бы быть устроен мир, общество. Мне кажется, это очень круто.
1: Алексей Иванов, «Вегетация». Серега взял со стола сигареты и закурил, хотя в квартире он обычно не курил. В голове словно что-то свистело, как на сквозняке. Он даже растерялся. Обнаружить брата – это словно обнаружить в своей квартире третью комнату. Вроде хорошо, но комната уже с жильцом.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 14:00 в студии с новостями Юлия Родина. Четверо туристов, которые заблокированы в Красной пещере в Крыму, не выходят на связь более 12 часов. Их точное местонахождение не установлено, сообщил региональный следственный комитет. Туристы оказались заблокированы из-за подъема воды. МЧС проводит спасательную операцию. Нарушение запретов физлицами на вывоз наличных из России в ближнее зарубежье приведет к их изъятию сверхразрешенной суммы в 1 000 000 рублей. А у юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет изыматься вся вывозимая сумма. Сегодня Владимир Путин подписал указ, который ужесточил вывоз наличных в страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Время и место встречи России и США по так называемым раздражителям прорабатывается, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, контакты пока еще не состоялись, однако, согласно договоренности с госсекретарем США Марко Рубио, это произойдет скоро. Российские дипломатические миссии работают в Штатах. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев встретился с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили продление работы армянской АЭС до 36 года и перспективы развития атомной генерации в республике, сообщила госкорпорация. Лихачев рассказал о завершении первого этапа проекта, по результатам которого армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока. Суд Москвы заочно арестовал журналиста иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае его экстрадиции в Россию ему грозит заключение под стражу на 2 месяца. Дудь с 2022 года проживает за пределами страны. РЖД нарастил грузоперевозки с Китаем. С января по август показатель вырос на 5,5% и составил 130 миллионов тонн, сообщили в холдинге. В КНР отправлялись в том числе каменный уголь, железная руда, нефтяные грузы и удобрения. Из Китая перевозились химикаты, промтовары, цветная руда, автомобили и комплектующие. Количество выпускаемых форм и дозировок обезболивающих за 10 лет выросло в России в 3 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что также более чем в 10 раз выросло количество пациентов, обеспеченных 2-месячным курсом обезболивания. Больше новостей читайте на сайте РБК.
4: Четырнадцать часов 3 минуты точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. У микроф...

0: микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о ситуации на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи продолжает снижение, теряет более процента и сейчас находится на отметке в 2229 пунктов. Нефть марки Brent в районе 105 долларов за бочку, сейчас 104,98, в минусе также на 0,3%. И о валютах на межбанке: доллар 84,06, евро 95,45 и юань к этой минуте держится на отметке 12 рублей 53 копейки. Ну а далее к теме концерта Kanye West в Петербурге, который не состоится. Не договорились, как выяснил РБК. Концерт Kanye West в России отменили. Он был запланирован, напомню, на 10 и 11 октября в северной столице. Об отмене сообщают источники, близкие к администрации города. Хотя изначально чиновники в Кремле идею провести выступление рэпера поддержали. Собеседник РБК, близкий к администрации президента, отметил, что, в частности, это было связано с отношением к фигуре Владимира Путина. Kanye West позитивно к нему относился и даже сравнивал себя с ним. Источник на концертном рынке, также осведомленный об этом решении, допустил, что официально речь может пойти о переносе мероприятия. Об этом ранее в эфире рассказал спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров.
1: Изначально, когда планировался концерт, да, он получил определенное одобрение, по моей информации. Стандартным достаточно причинам сейчас, да, приезд крупного какого-то и популярного иностранного исполнителя, да, он подчеркивает, опять же, тезис, что Россия не в изоляции, да, плюс к этому Kanye West демонстрировал симпатии к Владимиру Путину, да, и что примечательно, даже по официальным новостям организаторы это подчеркивали, да, там даже был комментарий о том, что они говорили, когда их спросили, с кем хотел бы встретиться Kanye West, он сказал, что он хотел бы встретиться именно с Владимиром Путиным. Но потом произошло такой казус, сколько я понимаю, как говорят мои источники, мероприятие не было вовремя согласовано с администрацией Санкт-Петербурга. Вот. А у нас Санкт-Петербург — это особый город. Есть даже особая про него шутка в российских политических кулуарах. Ну, она такая ЧПЕ, чисто питерская ерунда. И, собственно, губернатор Санкт-Петербурга может обратиться к достаточно высокопоставленным другим чиновникам. И я так понимаю, что этот вопрос был поднят на уровне Москвы. И здесь уже с другой стороны действительно возникли вопросы. Kanye West, прежде всего, это в связи с его высказыванием Гитлера, да, и любовью к запрещенной символике. Ну и плюс надо отметить, что вообще, насколько мне объясняли, человек выглядел нестабильным для этой стороны. А если уже история нестабильна, непонятно, как повернется, то это уже риски. Получилось так, да, что возникли возражения. Далее была попытка все-таки разобраться, насколько этот концерт, значит, для общества, скажем так, да, был проведен социологический опрос. Вот, но его результаты не показали для Кремля, что необходимо его проводить. Потому что, как мне говорят источники, ну, было там вот так. Получилось, что половина в курсе об этом концерте, запрошенных половина не в курсе. Те, кто в курсе, разных позиций придерживаются. Там тоже половина вроде как за, половина против. Ну и как бы это значит, что его отмена какого-то такого очень громкого общественного резонанса не придает. Ну и дальше вся ситуация уже развивалась в стандартном ключе. Вот я тоже давал прогноз, что концерта не будет. И вот сейчас, насколько я знаю, пришли к этому решению. До выборов мы постоянно вели эту тему с коллегами, и нам говорили, что вот до выборов этим вопросом заниматься никто не будет. Вот выборы прошли, при этом, как говорит мой достаточно высокопоставленный источник, скорее всего, концерта уже не будет.
0: Андрей, а мы все-таки знаем, кто принял это итоговое решение?
1: Знаете, я бы сказал, скорее, по моему опыту работы, правильнее сказать, в итоге все не договорились. Консенсуса нет, а значит, если консенсуса нет, то мероприятие лучше не проводить.
0: В начале 2020-х годов репутация Уэста на мировой музыкальной арене была подорвана из-за его антисемитских высказываний и выражения симпатии к фашизму. В декабре 2023 года Уэст извинился за свои высказывания, и позже, в январе 2026 года, он объяснил их травмой мозга, которую, по его словам, он получил в автомобильной аварии 25 лет назад. Через 3 минуты слушайте программу «День главный». Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Swatch. Несколько лет назад компании Omega и Swatch объединились, чтобы выпустить бюджетную версию легендарных Omega Speedmaster Moonwatch. Это те самые часы,

0: которые в 1969 году были на руках астронавтов миссии «Аполлон-11» во время высадки на Луну. Казалось бы, гениальный ход. Люксовая мечта за 7 тысяч превращалась в доступную реальность за $250. Swatch изначально объявил, что реализация пройдет только через избранные бутики, никаких интернет-заказов. По всему миру выстроились многотысячные очереди. Вместо праздника шопинга начались давки, потасовки и драки. Полиция вынуждена закрывала магазины через 15 минут после старта продаж, потому что товар заканчивался. Преданные поклонники марки уходили ни с чем. Вскоре открылись ворота рая для спекулянтов. Из-за искусственного дефицита новинка тут же всплывала на аукционах в 10 раз дороже. Пока перекупщики делили прибыль, обычные покупатели чувствовали себя обманутыми. Удар по репутации обоих брендов был сокрушительным. Владельцы оригинальной дорогой Омеги возмутились. Их эксклюзивный символ статуса превратили в копеечную игрушку. Масло в огонь подлило качество. Краска корпуса пачкала запястья, а пластик царапался от любого прикосновения. В итоге в погоне за рекордной выручкой авторы коллаборации получили уникальный продукт, но совершенно забыли о сервисе, превратив якобы доступный люкс в масштабный скандал и разочарование.
1: Ошибка на миллион.

0: День главное.
1: День главное – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии для вас работают Елизавета Скопцова
2: и Вита Лахова.
1: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Обратим внимание на потребительские кредиты. Портфели необеспеченных кредитов растут у многих российских банков. В наибольшей степени это заметно у банков, которые являются дочками маркетплейсов. Но тем временем ФАС планирует пересмотреть правила выдачи потребительских кредитов с точки зрения того, какие страховые полисы будут приниматься при принятии решения, выдавать заем или нет. Но об этом поговорим во второй части часа, а в первой части обратим внимание на указ президента, который вводит ограничения на вывоз наличных рублей физическими лицами из России в страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан в размере не более 1 миллиона рублей. Но я напомню, что и ранее ограничения существовали, но сумма была эквивалентна 100 тысячам долларов. Вот с чем связаны такие изменения? Есть ли исключения? Обсудим. И насколько это будет способствовать убелению российской экономики?
2: Ну, надо добавить, что мира допускает несколько исключений. Можно вывозить наличные через определенные аэропорты, если есть банковские документы, которые подтверждают снятие суммы со счета. А также для юрлиц, которые осуществляют международные перевозки, для дипломатических нужд и прочих. Надо добавить, что ЦБ несколько дней назад анонсировал ужесточение в части вывоза наличных. На проблему обращали внимание еще в прошлом году и называли контроль за наличными и пересечением границ наличными одним из направлений как раз по обелению экономики. Но вот что это за сценарии, когда кто-то не за виртуальные деньги, а прямо за физические что-то покупал, ввозил и уходил таким образом от налогов, сложно навскидку представить. Это какие-то рынки, маркетплейсы,
1: специалистов, да, попробуем разобраться, собственно, на кого это окажет максимальное влияние и насколько неожиданным стало это для банков, как влияет на банковскую деятельность, в том числе за пределами России. Спросим у старшего директора по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РАИ» Ивана Уклейна. Иван, мы вас приветствуем. Ну, во-первых, насколько ожидаемая мера и такое резкое сокращение вот этого лимита, который мы увидели сегодня, о чем говорит?
3: Да, ну на самом деле здесь, как вы отметили уже, государство преследует три цели. Во-первых, это борьба с незаконным оттоком капитала, то есть это последовательный элемент политики Банка России, который проводится уже не первый год. Да, во-вторых, это закрытие своего рода транспортных лазеек, поскольку соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, как способы обойти валютные ограничения, либо санкционные ограничения. Ну и, наконец, это элемент экономической безопасности государства, поскольку, несмотря на то, что отдельные потоки поступления наличной иностранной валюты в страну присутствуют, очевидно, что этого потока пока недостаточно, и существует определенный

0: дефицит наличной иностранной валюты недружественных государств. Поэтому, конечно, государство стремится, во-первых, продлить уже существующие ограничения на вывоз иностранной валюты, либо снять ее со счетов, во-вторых, действительно ограничить вот остающиеся лазейки.
1: Иван, ну смотрите, остаются тем не менее исключения. Это вывоз денег через аэропорты, и здесь, с одной стороны, да, нужны подтверждающие документы, с другой стороны, власти все еще работают над тем, чтобы эти документы повторно не использовались, чтобы вот эта возможность, это исключение как раз не становилось лазейкой. Почему, тем не менее, оно оставлено в силе?
0: Все верно. В принципе, ограничение через аэропорты действовало и ранее. Да, любую сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте на человека нужно было декларировать. И далеко не все россияне были готовы смириться, да, с этой необходимостью. На текущий момент действительно по ряду причин финансовые власти увидели, что возникла необходимость ужесточения контроля. Текущие лазейки, они в целом действительно оставляют возможности для добропорядочных граждан, которые не преследуют цели какого-то там незаконного перемещения капитала, да, бегства капитала и так далее, а действительно имеют какие-то нормальные хозяйственные цели, не знаю, оплата обучения, оплата, может быть, лечения за границей. Да, эти возможности сохраняются, причем как в безналичном виде, так и при оплате наличными. Однако ограничения призваны действительно ограничить недружественные действия, которые могут быть предприняты различными категориями граждан, да, либо наших с вами, либо иностранных граждан, для того, чтобы либо обойти валютные ограничения, либо обойти санкционные ограничения, либо же, так или иначе, преследуя свои собственные цели, да, уменьшить количество иностранной валюты в стране.
2: А в направлении вывоза золота каких-то вы дополнительных ограничений ждете? Это тоже на контроле? И вот этот поток некой серой такой экономики тоже насколько заметен?
0: Банк России в самом деле озвучил, что планирует пересмотреть существующие меры контроля перемещения драгоценных металлов. Да, там на самом деле и сейчас уже в целом ситуация достаточно контролируема для финансовых властей. Не исключаю, что какие-то отдельные лазейки в дальнейшем будут закрываться с учетом того, что в целом хождение драгоценных металлов, доля сбережений в соответствующем инструменте, она у россиян выросла и тоже может быть использована для расчета за границей как такой своего рода высоколиквидный эквивалент денежных средств.
1: Хорошо, возвращаясь к наличным, предположим, необходимость каким-то образом перевести деньги за границу, будь то страны ЕС или те страны, которые тоже попадают в список ограничений, страны СНГ, остается. Какие возможности сейчас есть легальные и наименее затратные для россиян? Насколько система переводов работает стабильно? Насколько есть возможность открыть счетов в этих странах для перевода собственных средств, не прибегая к перевозке наличных непосредственно через границу?
0: Самый простой способ, это, как вы отметили, простой безналичный банковский перевод. Если только это не какая-то экзотическая юрисдикция, либо это не платеж, там, не совсем понятный для контрагента на той стороне в недружественное государство, то в целом, если банк, опять-таки, не под санкциями и имеет возможности платежных систем, различных альтернативных платежных решений, то существует возможность либо расплатиться стандартно через безналичный банковский перевод, либо используя какие-либо альтернативные платежные решения, которые сейчас с учетом действующих валютных ограничений, санкционных ограничений предлагаются целым рядом банков. Действительно, постоянно корректируются, платежные маршруты меняются по мере введения новых санкций, но тем не менее, соответствующие лазейки сохраняются. Лазейки в хорошем смысле.
1: Возможности, назовем их возможности. Что касается корректировки, банки СНГ, стран СНГ столкнулись с тем, что российской наличности у них больше, чем они способны обслужить, и вводят дополнительные комиссии на внесение наличных рублей. Для новых клиентов, которые открывают, в частности, в банках Беларуси счета, возможность внесения изначально ограничена. Не приведет ли нынешние ограничения к тому, что и комиссии на переводы вырастут, и, в принципе, возможность свои деньги каким-то образом перевести за рубеж, если мы говорим о банках стран СНГ, будет максимально ограничена или, хотя просто нелогично будет это делать с точки зрения затрат?
0: к сожалению,

0: Пересмотр тарифов уже происходит прямо сейчас, комиссии повышаются. Это связано как раз-таки с тем, что каждый новый виток санкций, он немножко осложняет платежные маршруты, либо добавляет дополнительные промежуточные ступени, либо повышает цену, с учетом которой контрагент на той стороне готов проводить платеж. Поэтому действительно такая проблема существует. Рублевая ликвидность, которая находится вне российского контура, это тоже своего рода реакция на санкционные ограничения. Многие контрагенты, в принципе, не готовы работать с Россией в так называемых твердых валютах, но вполне рассматривают для себя возможность расчетов в национальных валютах, мягких и так далее, в всевозможных альтернативных платежных средствах, которым, например, выступает юань, валюты стран СНГ, и там, ну, не то чтобы валютный контроль и законодательство мягче, это, скажем так, возможность легально провести платеж, разумеется, с подтверждением всех-всех-всех документов, что это не будет направлено на какие-то там поставки двойного назначения и так далее, но при этом это никак не привлечет внимание финансовых властей и дружественных стран.
1: Иван, вот вы упомянули добросовестный сценарий потратить миллион, меньше, больше на какие-то цели за границей. Вот как бы вы их описали и расширили? То есть если у человека, условно, годами лежали деньги под подушкой, он не может предоставить выписку из банка, но внезапно хочет уехать в какую-то страну, там, перезимовать, если есть такой, например, безвизовый режим, сделать ему это будет или трудно, или надо уложиться в миллион, или какие-то все-таки остаются еще сценарии? Или, опять же, покупку хочет крупную?
0: Ну, повторюсь, вариант открыть счет в той стране и перевести средства безналичным образом, он всегда сохраняется. Да, там ограничения тоже присутствуют, но они значительно более мягкие. Конечно, это неудобство, это необходимость физически полететь в ту страну, открыть счет, да, в дальнейшем вернуться, скорее всего, осуществить перевод отсюда, может быть, внести средства в наличном виде, подтвердить банку источник происхождения этих средств. Скорее всего, большинство клиентов, подавляющее большинство клиентов, не столкнется с какими-то трудностями с учетом новых ограничений. То есть, конечно, возможно, нельзя исключать, что какие-то категории клиентов столкнутся, к сожалению, с неудобствами, но предполагаю, что это меньшинство клиентов, то есть это какие-то уже особые случаи, которые, вероятно, будут рассматриваться банками индивидуально, и соответствующие решения, способы решить эту проблему, конечно, с комиссиями, будут клиенту предлагаться.
1: Спасибо. Еще одно мнение послушаем. Анатолий Семенов у нас на связи, генеральный директор Ассоциации параллельного импорта. Анатолий, приветствуем.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: А ждал ли рынок такого ограничения на вывоз наличных и кого оно в первую очередь сейчас коснется? Правильно ли мы понимаем, что продавцы маркетплейсов, ли, может быть, физических рынков были как раз основными участниками вот этой, не знаю, назвать ли ее схемой, но процесса, когда за границей покупается что-то на наличные и не платится за это налог?
2: Ну, действительно, есть как минимум два потребителя у этого канала наличных. Это, во-первых, естественно, черные рынки на рынках, которые всем известны. Вот. И тут, в общем-то, мало, я думаю, что поменяется, несмотря на этот указ, потому что все равно они придумают, как это обходить. Вот. А что касается, по кому это действительно может ударить, это может ударить по тем параллельным, правильно сказать, импортерам, которые занимались товаров, связанных с санкциями. Вот, соответственно, банки, в том числе банки СНГ, очень часто вели себя очень консервативно, опасаясь личных санкций. Ну и, соответственно, отказывались проводить какие-то достаточно даже минимальные платежи. И, соответственно, такого рода транзакции, как вывоз наличных, видимо, были таким решением. Сейчас это решение закрывается. Я напомню, что действительно не первая попытка это сделать. До 2022 года у нас вывоз просто подлежал декларированию. Затем появился, соответственно, указ 193. После того, как Новак сказал, что надо будет бороться с утечками наличных, но он касался, как я уже, в общем, коллеги сказали, только ограничения валюты. Но сейчас речь идет уже о рублях. Соответственно, проблема будет заключаться в том, что вывоз этих рублей сейчас сопровождается тем, что указ дополнен нормой об изъятии. Вот. И все, что в случае 1 миллиона или полностью юрлица, либо индивидуального предпринимателя, будет изыматься. И вот, на мой взгляд, как юриста, это, наверное, самое вызывающее в этом указе, потому что Конституция у нас все-таки еще пока никто не отменял, а, соответственно, лишение имущества без решения суда, соответственно, не допускается, так же, как, собственно, и лишение имущества не федеральным законом.
1: Уточните, вот Минпромторг устанавливал список товаров и брендов, которые допущены до параллельного импорта. Говорим ли мы сейчас об импортерах, которые вот по этому перечню работали, или это совсем серый, неподконтрольный, не подпадающий под налогообложение импорт?
2: Ну, тут не может быть какой-то точной адресации, да, этого запрета. Естественно, наличными пользуются все. Вот, поэтому четко отделить от них, от других не получится, я имею в виду по форме валюты, ну или рублей.
3: Анатолий, ну, адресата нету, но очевидно есть понимание, какие направления и закупки в каких сферах максимально, скажем так, часто делаются за наличные. Вот есть понимание, какие рынки пострадают? Ну вот мне в первую очередь в голову приходит рынок электроники.
1: Горбушка, где в последнее
3: если мы не правы, может быть, речь о других рынках тоже.
2: Нет, вы правильно говорите, потому что действительно есть определенная синхронизация с теми мерами, которые принимал Минпромторг. Относительно недавно они издали очередную версию своего приказа с перечнем, из которого удалили большое количество электроники. Сейчас мы оспариваем этот приказ в суде по интеллектуальным правам от имени одного из проектных импортеров, у которого есть длящиеся государственные контракты на поставку компонентов одного из брендов, который был исключен. Вот. Причем таким заказчикам, как Следственный комитет, аналитические центры при правительстве и так далее. Вот. Ну вот, Минпромторг считает, что это не важно. Вот. А что касается оплат, ну, я сомневаюсь, что там шла речь об оплатах наличными. Я думаю, что там как раз у этого импортера все было как, ну, более классической схеме. Вот. Ну, а более мелкие поставки, касающиеся индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, они, безусловно, поскольку это все адресуется странам СНГ, достаточно часто были наличными. Причины понятно, это банковская комиссия, о которой коллеги уже сказали. Вот. И часто это вторичные санкции, когда платежи, в принципе, просто не принимались и не проводились.
1: Это толкнет этих игроков в белую зону, или они уйдут из своей деятельности, и, например, потребитель уже увидит это на полках или прилавках там рынков?
3: У меня есть гипотеза, что и не то, и не другое, но сейчас Анатолия послушаем, кто вопрос задал.
2: Нет, на самом деле любой запрет всегда просто приводит к расширению черного рынка от такого рода запретов. Это хорошо видно по любым акцизным товарам, там, не знаю, да вплоть до наркотиков, даже с оружием, да, то есть все это прекрасно делается, вот, просто это удорожается или каким-то образом решается с теми лицами, которые будут соблюдать этот запрет, вот и все.
3: Анатолий, а расчеты в криптовалютах не вырастут, на ваш взгляд? Ощущение, что конечно, кроме наличных и возможностей там банковских белых платежей, кроме криптовалюты, возможностей особенно не остается.
1: Это следующий пункт ограничений.
2: Ну, криптовалюты можно ограничивать сколько угодно, но, сами понимаете, у нас программисты хорошие, поэтому как рассчитаться, в том числе по методу Хавала, в общем-то, я думаю, что всегда люди найдут. Это, в общем, древнейший способ оплаты еще со времен, там, не знаю, христианских. Прекрасно все работало, когда в одной стране какой-то ростовщик выдавал расписочку, да, с этой расписочкой человек ехал в другую страну, и там его партнер этого ростовщика выдавал ему другую сумму. Вообще никаких банков не было еще. Ну, прекрасно все работает, работало еще с тех времен. Я думаю, что сейчас будет то же самое просто.
3: Ну, в любом случае, это усложнение, удорожание цепочек, очевидно. Рискну предположить, что все это ляжет в цену и в итоге на наши плечи. Можно ли предполагать вот эти сложности в расчетах, если действительно исключается возможность наличных вывоза крупных сумм, насколько может поднять прайсы, ну, на ту же электронику для потребителя?
2: Ну, я не знаю, насколько сильно поднимут банки и платежные агенты, но, скорее всего, это будут какие-то единицы до 10%, да, в пределе. Ну, соответственно, издержки будут положены в цену товара.
1: Ну, это все приплюсуется к технологическому сбору, уже трудно будет оценить влияние именно этой меры наряду со всеми остальными. Анатолий, а вот вам известны истории про вывоз физического золота через аэропорты, когда люди в третьих

0: не отменял, что называется, да, поэтому я не думаю, что этот запрет имеет что-то новое, потому что запрет, собственно, по золоту вводился раньше, не сейчас. Ну, то есть сейчас ограничения касаются именно наличных рублей. Вот, поэтому я не думаю, что что-то поменяется.
1: Анатолий, спасибо. Буквально через несколько минут вернемся в эфир, поговорим о потребительских кредитах, какие правила может изменить Федеральная антимонопольная служба. Оставайтесь на РБК.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: Вообще, нейрофизиологически у человека есть единственный способ подключения к общей реальности – это общение с другими людьми.
7: Я знаю, что вы противник аргументов.
6: Категорически. Я больше даже скажу, что более сложные разговоры как раз со знакомыми людьми.
5: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00.
8: Что это было? В эфире.
9: Вы пишете в дороге?
10: Я пишу, да. У меня был опыт такой, но он не связан с транспортом Москвы, он связан с железными дорогами. У меня был опыт, я в 2010 году проехал на поезде от Москвы до Владивостока. Это моя была давняя еще детская мечта, и вот я ее осуществил. И я в дороге ввел записи, все, что я наблюдал и за окном, и внутри вагона, а я ехал в плацкартном вагоне специально, чтобы видеть вагонную жизнь. Она очень интересная.
11: Сколько ты ехал?
10: Неделю, 7 суток. 146 часов. Рассказ так называется 146 часов. Я не выходил из поезда, то есть остановок не делал. И я написал целый довольно большой объем текста, я его писал в телефоне. Телефон, люди думают, что я там играю, еще что-то, никто меня не беспокоил. А я написал текст. Я вышел из поезда с готовым написанным текстом.
4: Писатель-драматург Дмитрий Данилов в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.

0: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
1: Рынки. Главное.
2: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17.10 на радио РБК.
2: Одинаковые вывески. Одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
3: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
2: В среду в 21.00. Панки живы?

0: День главное.
1: Это «День главное». Программа выходит одновременно на телеканале и радио РБК в студии Вита Лахова
2: и Елизавета Скопцова.
1: Обсудим участие страховщиков на банковском рынке. ФАС предложила допускать страховые компании к банковскому страхованию на основании кредитного рейтинга этих фирм. ФАС уточняет, что сейчас закон позволяет банку самостоятельно устанавливать требования, принимать либо отвергать условия полисов. Но из-за этого требования разнятся. Есть некий рассинхрон, видимо, на рынке. А если внедрить механизм кредитного рейтинга и на его основе допускать страховщиков к банковскому страхованию, число таких фирм у нас 1-5

0: и вырастет до более чем 60. Вот столько игроков будут отвечать банковским требованиям при стандартизации.
1: Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеевна на 23-м международном банковском форуме рассказала, собственно, с чем связана идея и какие будут последствия, если мера будет введена.
2: Мы от расширения конкурентного поля ожидаем снижения стоимости страхового продукта, но здесь важно не просто само механическое увеличение количества страховых организаций, чьи полисы могут принимать, но очень важно информирование. Мы исходим из того, что должна быть, помимо вот этой идеи, да, реализована идея предоставления максимально большого объема информации для того, чтобы можно было принять правильное решение. Тогда и заемщик будет знать, а самое главное, страховая компания будет знать, примет тот или иной банк ее полис или не примет. Вторая часть, безусловно, важная, это должны быть публично доступны требования к страховому продукту, который банк предъявляет.
0: Ну, в целом, страховки при выдаче кредитов могут быть такой конфликтной историей. Многие жалуются на то, что банки ее навязывают, занижают ставки. Но в последние годы как будто урегулировали и описали, что навязывание быть не должно. Но действительно, банк в таком случае рискует больше, а значит, процент будет выше по займу.
1: Навязывание не должно быть, но в свои списки есть практически у всех крупных банков. Я сама с этим столкнулась. Прежде чем приобрести полис страхования недвижимости, в моем случае согласовывала с банком и сам документ, сам договор страхования и страховую компанию, где это осуществлялось, и мне крайне не рекомендовали сначала покупать полис, а потом с этим полисом приходить на оформление ипотечной сделки. Банк объясняет это просто, да, это страхование собственных рисков, потому что если с полисом что-то не так, если это полис, который в итоге не обеспечивает полноценного покрытия, которое банк бы устроило, проблемы будут у банка. Но для потребителя, конечно, это ситуация, когда ограничены возможности выбора, в том числе это влияет и на конечную стоимость страхового продукта. Вот насколько это подлежит регулированию, насколько для банков рискованная ситуация, когда страховые продукты практически любого страховщика с должным рейтингом могут быть приобретены потенциальным заемщиком. Иван Уклейн с нами на связи, старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА». Иван, как смотрите на ситуацию? Насколько действительно сейчас вот эти списки одобренных страховых компаний ограничивают заемщика, но при этом страхуют банки от полисов неблагонадежных партнеров, назовем их так?
3: Ну, инициатива, конечно, очень правильная, ее нужно обязательно приветствовать, потому что раньше была ситуация, когда клиент приходит, например, за ипотекой, либо за потребительским кредитом, и то, что стоит, скажем, там 10 тысяч рублей, клиенту могли зашить даже в тело кредита там, на сумму 200 и 300 тысяч рублей простой страховой полис. То есть цена полиса в аффилированной страховой компании в разы выше, мало того, это еще и зашивается в тело кредита, то есть на это начисляются проценты. Сейчас такая практика ограничена, банки обязаны предоставлять клиенту выбор, но и здесь есть определенные лазейки и хитрости, когда банк может, например, показать, подсветить клиенту снижение ставки, но не подсветить то, что, снижая ставку, клиент увеличивает сумму совокупного платежа. Не все финансово грамотные даже люди способны сразу разобраться, раскусить этот подвох. Для клиентов, которые вообще не сталкиваются с финансовым сектором ежедневно, да, это может быть ситуация совершенно неочевидная, как это при снижении ставки величина совокупного платежа будет расти. Действительно, есть перечень страховых компаний, аккредитованных при каждом банке, но он достаточно узкий, как вы отметили, критерии не всегда полностью прозрачны, едины. Конечно, уровень платежеспособности страховщика должен быть именно тем самым критерием отбора соответствующего полиса. То есть если клиент приходит с полисом некой страховой компании, имеющей высокий рейтинг кредитоспособности, банк обязан будет его принять, если только это не какой-то случай мошенничества, потому что этот полис закрывает кредитный риск банка, точнее не кредитный риск, да, а риск утраты имущества, либо его порчи в случае перехода на баланс. То есть банк не имеет права отказать клиенту. Это будет просто некая хитрость, уловка. Да, вот эти нюансы нужно учитывать для защиты прав заемщиков в этой ситуации.
0: А насколько...
3: То есть это мера.
0: Да, насколько отличались требования в зависимости от банка к разным страховым? Сильный ли тут был разброс? И вот этот рейтинг, на основе чего будет формироваться, вы считаете?
1: Ну, пока не было, пока эти требования есть, их никто не отменил, но планируется.
0: Да, Иван.
3: Да, все так. Ну, как вы отметили, в каких-то банках это буквально там считанное количество страховых компаний, которые можно пересчитать там по пальцам одной-двух рук. Но самое плохое здесь то, что у разных банков критерии отличаются. То есть кто-то допускает, условно говоря, там несколько аффилированных страховых компаний, либо тех, с кем они делят партнерскую комиссию. А кто-то работает честно и, соответственно, принимает полисы практически от всех страховых компаний, но тоже неся для себя, подразумевая, что он тоже несет определенный риск, если этот страховщик окажется неплатежеспособным. То есть где же тот единый критерий, который разграничит условно хороших страховщиков от условно не таких, которые бы закрыли риски банка, это как раз кредитный рейтинг. Это инструмент, который не требует дополнительного, например, расширения рейтингового покрытия. Это то, что есть уже сегодня. И можно легко использовать. Ну, по сути, выиграют в той ситуации, когда выиграют все. И заемщик, он будет меньше переплачивать, существенно меньше. И страховые компании, поскольку конкуренция все-таки несколько вырастет, да, и можно будет предлагать лучшие решения. И в целом, ну, по сути, банки тоже выиграют, поскольку спрос на такие продукты более прозрачные, понятные, по мере снижения ключевой ставки будет расти.
1: Иван, спасибо. Олега Лагуткина хотим подключить к нашей беседе, генерального директора Бюро кредитных историй и скоринг-бюро, и чуть-чуть расширить тему, которую обсуждаем. Число необеспеченных потребительских кредитов растет. И здесь, конечно, уже фокус не на страховании, которое не всегда является, в принципе, обязательным продуктом при оформлении необеспеченных кредитов, а в целом на тенденции, которые мы видим. Больше всего наращивают портфели банки, которые являются дочками маркетплейсов. Как правило, предполагаю, люди берут эти кредиты на покупки, возможно, на тех же маркетплейсах. Вот о чем это говорит, насколько такие кредитные истории становятся более популярными, и как это в целом влияет на рынок кредитования и его меняет.
4: Да, добрый день. На самом деле, я сейчас слышал предыдущий вопрос, ну, прям категорически не согласен о том, что это полезная инициатива страховщиков ранжировать. Ну ладно, об этом потом.
1: Нет, давайте мы не уходя от этой темы, Олег, да, если есть другое мнение, мы с удовольствием послушаем.
4: Ну, если я скажу резким словом глупость, наверное, только про это. Ну, как вы, там, допустим, а потом, когда это за рейтинг, кто ответит, кто деньгами ответит за рейтинг? Вот если страховая обанкротилась там или там не начала платить, то кто, ну, кто будет? Вас будет за это платить или кто?
1: Олег, а так вообще не ограничивать перечень страховых, которые могли бы продавать полисы для, в целях кредитования? Или все-таки банк должен определять?
4: Я думаю, банк должен определять, потому что это его риски, ему потом это все разруливать. Как бы вот если у него, допустим, ну, идет неплатеж, идет там потеря залога, жизни, еще что-то, у него идет неплатеж. Он приходит в страховую, страховая не платит. Кто ему заплатит за это? Рейтинговое агентство, ФАС, кто ему возместит убытки? Поэтому банк сам выбирает себе страховую компанию. Все правильно.
1: А как тогда бороться с завышением прайсов на страховые продукты? Ну, очевидно же, что в список одобренных страховые компании могут попадать разными путями.
4: Да, бросьте. Ну, слушайте, конкуренция очень жесткая. Идите просто в другой банк, если так считаете. Да и все. Там, ну, вот я не знаю, я сам страховался, ипотеку брал, и авто брал. Да все нормально. Просто берешь, отказываешься от одного, который тебе суют прям сразу. Идешь в другой и получаешь все хорошо. И все там нормально с конкуренцией. Там, и оценщики там очень дешевые становятся. Все становится хорошо.
0: Ну, то есть идите, вы имеете в виду, что банки, например, чем дальше от первых мест, тем чем ниже их рейтинг, тем с большей охотой они готовы брать какой-то не супер благонадежного страховщика и, в общем, привязывать это к кредиту и в меньшей степени следить за его какой-то там, финансовый отчет.
4: Немножко не в той парадигме. Я хочу сказать, что рынок достаточно конкурентен. Если вам нужно взять кредит и вас не устраивают условия, идите в другой банк. Рынок широкий, рынок большой. Банки хотят хорошим клиентам выдавать деньги. Они борются за хорошего клиента, вам тайну открою. Поэтому просто меняйте банк, просто там будьте выборочным клиентом, который выбирает себе условия, и все у вас будет хорошо. Ну, относительно. сейчас при такой ставке вряд ли будет хорошо. Но это там, из другой истории.
1: Хорошо, к вопросу выбора и конкуренции. С чем связываете рост кредитных портфелей у банка?

0: маркетплейсов, дочек маркетплейсов, почему им доверяют россияне в большей степени, или это вопрос маркетинга?
1: Или просто ставок?
2: В первую очередь, наверное, своего рода маркетинга. Во-первых, там каждый, кто на маркетплейс ходит, ему сейчас ту или иной попыткой там, ну, а так как это туда многие заходят, потом пытаются либо дебетовую карту, либо даже кредитную продать. И так как ты постоянно связан с маркетплейсом, то постоянно у тебя это высвечивается: возьми там кредитную карту, возьми, оформи, там разные уроды предложения, то просто, ну, это удобно. Во-вторых, эти банки наладили, то есть они, ну, привлекли там достаточно профессиональные команды, сделали достаточно профессиональные системы поддержки принятия кредитных решений и просто, ну, построили так называемые, там, старым словом, кредитные фабрики, которые позволяют это делать. И, находясь ближе к клиенту, они могут сейчас позволить себе наращивать клиентскую базу.
1: Значит ли это, что да, такие клиенты скорее возьмут какой-то небольшой кредит, опять же, или кредитку, но не ипотеку через этот банк? То есть суммы и цели таких займов как отличаются?
2: Да.
1: Или, да, может, они разовьют в итоге?
2: Ну, это, наверное, это этап развития какой-то. Сейчас, конечно, у них история больше — это кредитная карта, которая позволяет им в значимой степени увеличивать продажи на конкретном своем маркетплейсе, потому что не секрет, там одноименные банки, привязанные к одноименным маркетплейсам, так если по диагонали сказать, они, конечно, помогают увеличивать покупки на своем маркетплейсе с помощью этого кредитного продукта. Это такие совместимые вещи.
0: Насколько благонадежность заемщика здесь проверяется и какие риски для экосистемы маркетплейс и банк это несет? Потому что есть ощущение, что рост портфеля на 88%, это в частности Wildberries Bank, это не совсем безрисковая история, назовем это так.
2: Ну, относительно это, я не соглашусь, относительно это все-таки, во-первых, они были просто небольшие, и поэтому рост для них кажется большим.
0: Эффект низкой базы, ладно.
2: Абсолютных величин, да, эффект, да. Но, во-вторых, понимаете, у них же есть еще, помимо там общедоступной информации, у них есть еще информация об истории покупок этого человека. На основании этого паттерна тоже можно делать какие-то выводы о его поведении.
0: А еще выводы может делать искусственный интеллект. Вот глава Сбера Герман Греф считает, что решение о выдаче кредитов уже зачастую принимает искусственный интеллект, а в скором времени, в общем, нейросеть будет главной, кто способен на такое решение. Об этом заявил на московском стартап-саммите. Давайте послушаем.
3: Долго в классическом виде бэнкинг не проживет. То, что мы видим сегодня уже, от бэнкинга остается очень мало функций. На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет выдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека. И если бы мы в свое время не заложили основы для подготовки соответствующей технологии, мы сегодня этого не сумели делать.
1: Да, Олег, а какого темпа кредитования мы ждем в ближайшие месяцы, особенно на фоне того, что ЦБ взял паузу в смягчении политики? Как раз потреб кредитования указывалось в числе проинфляционных факторов, и динамика такая положительная. Вот до конца года, например, какая перспектива?
2: Ну, смотрите, сейчас вот на маркетплейсах кредитование растет, но в общем и целом кредитование там, ну, на какие-то проценты растет, то есть нельзя назвать это каким-то прям сильным ростом. Это флуктуации вокруг, ну, достаточно стабильная ситуация. Риски более-менее стабильны, выдача более-менее стабильна. Просто какие-то игроки теряют долю рынка, какие-то наращивают, но в общем и целом примерно одинаковые деньги в обороте. И все де-факто очень четко регулируется Центральным банком Российской Федерации через макропруденциальные лимиты, которыми он, ну, аллокация капитала на те или иные портфели очень жестко регулирует интерес банков к тем или иным кредитованию. Поэтому все будет определяться действиями Центрального банка, ну, в меньшей степени даже ставка.
0: Насколько от решений ЦБ зависит желание россиян взять кредит на крупную покупку, к примеру? Андроник Абрамян у нас на связи, основатель компании TopClim. Андроник, что меняется у вас? Доля покупок, которая совершается с использованием заемных средств, растет или стабильно? Сколько составляет?
4: Здравствуйте. Во-первых, надо обозначить тот факт, серьезный факт, то, что с учетом последствий

0: последнего года, вот за отчетный период, да, за последний год у нас продажи в сфере климатики, не только у нас, конечно же, да, рухнули до 70%. Что касается именно кредитных средств, которые используют непосредственно наши клиенты, да, это зачастую сезонные покупки, которые человек не рассчитывал приобретать. Ну, в среднем, с учетом монтажа кондиционера, где-то по Москве сейчас это обходится людям там от 35 до 60 тысяч рублей, и они заблаговременно, ну, готовят эти деньги. Это, ну, как бы такая серьезно обдуманная покупка, да, если это не в сезон. А что касается в сезон, люди прибегают больше к займам, вот этим маленьким раздельным платежам, которые сейчас очень актуальны, да, которые непосредственно уже от банка они берут и приезжают покупать. Что касается кредитных средств, которые используют наши клиенты, да, мы забыли, что такое покупка в кредит, где-то года уже 3-4, как процент ставка рефинансирования поднялась выше 20%, и после этого у людей прямо отшептало. И люди перестали прямо покупать за кредитные средства климатическую технику, те же самые там газовые котлы, обогреватели и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас ситуация, мое заключение было бы некорректной, так как сейчас с учетом того, что рынок вообще очень сильно рухнул, и в нашей сфере тоже, да, и здесь какую-то статистику подвести очень сложно будет.
1: Это физлица, а если какая-то крупная компания хочет офис оборудовать там на 1 000 000 рублей, какая-нибудь закупка, такое есть и там занимают ли?
0: Да, смотрите, ну, на своей практике, там, с учетом последних, там, 60 тысяч клиентов, которые у нас были, да, плюс-минус, из юрлиц, там, ну, 10 тысяч клиентов, да, никто не прибегает к кредитным средствам для оборудования непосредственно полупромышленными системами кондиционирования воздуха. Поэтому такой практики у нас, к сожалению, нету, да. И что касается именно кредитов, надеемся на хорошие ставки, хорошие условия, и тогда рынок потеплеет. Потому что сейчас ситуация такая, что люди стараются только тратиться на предмет первой необходимости.
1: А при какой ключевой ставке, да, извините, спрос вырос бы настолько, что вот к вам бы пошли и брали ваши системы в кредит, не глядя, зная, что выплатят, вот какой бы уровень был комфортен, чтобы это на ваших продажах отразилось?
0: Ну, смотрите, если не берем в учет страхование, дополнительные продукты страхования, да, вот когда ставки были до 14%, да, люди охотно, активно пользовались. Но в итоге мы с сайта даже кредитование убрали по одной простой причине, потому что оно не актуально. Там из сотни тысяч клиентов, которые заходили, никто даже не нажимает на эту кнопку, чтобы рассчитать стоимость кредита. Поэтому актуальность отпала, как только процентные ставки начали в гору лезть, собственно.
1: То есть сейчас, если ниже 14 опустится, то оживление ждете, да, небольшое хотя бы? Или уже не факт?
0: Ну, смотрите, ставка рефинансирования, если 14% сейчас, то банк-то что-то должен заработать. Зачастую сейчас там конечно ниже 16-17% плюс страхование жизни, да, которые, как ранее у коллеги сказали, они зашивают в 10 тысяч рублей кредита, 40 тысяч рублей страховые услуги, да, поэтому люди опасаются сейчас, и только от безвыходной ситуации сейчас прибегают непосредственно к кредитам, потому что реально сейчас ситуация с учетом вот этих страховых дополнительных продуктов, которые навязываются банками, да, они прям, я считаю, что кабальные немного.
2: Ну и тем не менее, рынок посткредитования, например, растет, хоть и небольшими шагами, 3,5% прибавил год-году, ежемесячно примерно тоже там 3% фиксируется. Спасибо за эту беседу. Ивану Клейну, Олег Лагуткин, Андроник Абрамян были с нами. Оставайтесь на РБК.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала You Magazine и члена экспертного совета Московской недели моды.
5: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляется к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
4: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
3: РБК в цифрах.
6: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные 120 миллионов долларов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку. Спасибо за плохую охрану. В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев.
7: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
8: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
6: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
9: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК тренды.
6: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В 15.00 в студии с новостями Юлия Родина. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел конструктивную встречу с американскими чиновниками по урегулированию на Украине. Стороны обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики по окончании конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Отмечается, что контакты прошли накануне. Аэропорт Сочи вновь приостановил работу, сообщил Росавиация. Около 5 часов назад в воздушной гавани задерживались порядка 40 рейсов из-за ограничений, которые вводились накануне вечером. Кооперация российских властей-нефтяников позволяет оперативно разрешать затруднения с поставками дополнительных объемов топлива и работой АЗС, сообщает правительство. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием, а также дополнительно проанализировать снабжение топливом отдельных регионов, в частности, Омскую и Томскую области. МАГАТЭ видит со стороны Ирана и США стремление вернуться за стол переговоров. Организация готова им содействовать, заявил ее глава Рафаэль Гросси. Он отметил, что полноценных переговоров пока нет, однако продолжаются неформальные контакты при участии Катара, которые могут привести к возобновлению диалога. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля стала правильным шагом для Германии и открыла новые перспективы для всего европейского континента, пишет газета «Neue Zürcher Zeitung». Издание отмечает, что странам блока необходимо начать ставить приоритет ДИП-решения, поскольку Европа заинтересована в поддержании каналов связи с Россией. Встреча Лаврова и Вадефуля прошла 26 сентября на полях Генассамблеи ООН. Сеть ресторанов «Макдональдс» использует искусственный интеллект для того, чтобы определять цены на позиции в меню, сообщает агентство Reuters. Издание изучило скриншоты системы ценообразования компании. Они показали, что система использует алгоритмы машинного обучения для непрерывного анализа миллионов ежедневных операций и генерирует оптимальную цену для каждой позиции в меню. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Пятнадцать часов две минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи замедляет падение. Сейчас теряет чуть более 0,8%. 2235 пунктов к этой минуте. Нефть марки Brent держится на отметке в $104.74. В минусе на 0,5%. И о валютах на межбанке. Доллар 84 рубля 10 копеек. Евро 95.52. И юань к этой минуте 12 рублей 54 копейки. Концерты Kanye West в России отменены, об этом говорят источники РБК. Рэпер должен был выступить 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Источник, близкий к администрации города, заявил, что договоренности не были достигнуты. В то же время собеседник РБК, близкий к администрации президента, рассказал, что изначально идею провести концерт Kanye West в России поддерживали некоторые чиновники в Кремле. В частности, и потому, что рэпер позитивно относился к Владимиру Путину и даже сравнивал себя с ним. По словам федерального чиновника, против концерта выступили представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Kanye West о Гитлере и использование запрещенной символики. Как теперь можно вернуть билеты, рассказала ранее в эфире советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова.
3: На сегодняшний день вообще ситуация с концертом

0: компания «Уэст» в Петербурге, она юридически довольно необычная, потому что уже есть целый комплекс обстоятельств, которые объективно ставят под сомнение проведение этого мероприятия. Но при этом организатор, а именно ООО «Сейдженси», официально не объявил ни отмена, ни перенос. При этом сам организатор с американской стороны сказал о том, что в туре этого концерта не будет, и он точно не состоится. То есть здесь для потребителя принципиально важно именно официальное решение организатора мероприятия нашего, российского, потому что именно от него зависит основание для возврата денег. Конечно, в случае, если человек сам передумал, то применяется общий порядок добровольного возврата билета. Вторая ситуация, если он отменится или перенесется, тогда в этом случае уже будет действовать закон о защите прав потребителя. У нас есть достаточно известные кейсы, которые по аналогичным способам людям удавалось вернуть деньги. Это известное дело Стаса Михайлова в 2024 году, также когда концерт был отменен, и люди массово обращались в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор сам вышел с коллективным иском в защиту прав этих потребителей. И тогда полностью, в том числе и сервисные сборы, стоимость билетов людям были возвращены. Я думаю, что в случае, если такая ситуация произойдет, люди могут и сами в частном порядке обращаться, и в Роспотребнадзор. И также хотела отметить то, что сейчас уже и в московском суде, и в региональных судах уже есть иски о возврате денежных средств за данный концерт Канье Уэста.
1: Майя, вот ранее юристы объясняли РБК, что билеты на концерт, купленные как раз-таки по акции «Старт», изначально были объявлены невозвратными. И пока он не отменен и не перенесен, это правило вроде бы как действует. То есть есть даже несмотря на то, что по сути акции не было, по словам пострадавших, это мешает вернуть сейчас стоимость билета. Вот что делать в таком случае?
0: Само по себе слово «акция» юридического иммунитета организатору никакого не дает. И потребителю должна предоставляться необходимая достоверная информация о цене и условиях приобретения этой услуги. И законодательство о рекламе отдельно запрещает распространение недостоверных сведений об акциях и о скидках. Поэтому, если выяснится, что человеку сообщили об акции, которой на самом деле нет, то, конечно, эти деньги вернуть можно будет. Я бы подчеркнула, здесь необходимы доказательства, потому что нужно сравнивать именно категории билетов, тот же сектор, ценовую категорию, и это все нужно будет доказывать уже в суде.
1: Источник РБК на концертном рынке, также осведомленный об отмене выступления рэпера, допустил, что официально речь может пойти о переносе мероприятия. Концерты Канье Уэста должны были стать крупнейшими гастролями Уэста в России после начала военной операции. Организатор объявил о них 17 августа. Стоимость билетов доходила до 160 тысяч рублей за места в VIP-ложе. По словам главы Say Agency Анны Супчевой, за первые сутки продали более 80 тысяч билетов. Гастроли Канье Уэста должны были стать частью мирового тура в поддержку альбома «Булли» и первым полномасштабным концертом рэпера в России. В 2024 году он приезжал в Москву только с частным визитом. Буквально через 3 минуты слушайте в нашем эфире программу «Таманцев в итоге». Оставайтесь на частоте РБК.
2: РБК «Визионеры» – библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
3: Владимир Дадали – биохимик, доктор химических наук, профессор-разработчик БАДов, визионер. Категория «Красота и здоровье». Когда здоровье вспоминают лишь тогда, когда что-то заболит, он напоминает. Забота о себе начинается гораздо раньше. К истории.
4: Представьте лабораторию, которая работает без выходных. В ней не гаснет свет, не останавливаются реакции, не закрываются двери. Только эта лаборатория не где-то в научном институте, а внутри нас. И каждый завтрак, каждый ужин, каждый случайный перекус становится для нее новым заданием. Владимир Дадали всю жизнь старается объяснить, как устроена эта работа. Интерес, возникший еще в студенческие годы, стал профессией. Он 30 лет заведовал кафедрой биологической химии в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова. Со временем профессор понял, знания о биохимии нужны не только студентам-медикам и врачам. О них важно говорить со всеми, до кого можно дотянуться. Так появились образовательные проекты, курсы по нутрициологии и биохимии питания, а позже онлайн-платформа «Оазис здоровья». Их задача – не заменить медицину, а объяснить, как устроен организм и почему профилактика может быть такой же важной частью жизни, как движение, сон или привычка выбирать еду осознанно. Сам профессор – лучшая иллюстрация своих принципов. В 77 лет он совершил восхождение на пик Чигет, а в 88 продолжает работать, читать лекции, вести YouTube-канал и заниматься спортом.
5: Пока что у нас медицина больного человека, а не здорового. Ведь если человек будет здоровым, не нужны будут никакие лекарства, говорит Дадали.
4: В его истории важны не только научные звания и разработки. Важнее – попытка сделать сложное знание о теле доступным и превратить заботу о здоровье из тревожной реакции на проблему в ежедневную практику.
3: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».

0: Таманцев в итоге.
1: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Антон Табых, главный экономист, эксперт РА, доцент экономического факультета МГУ. Антон Борисович, я приветствую вас, благодарю за то, что вы здесь сегодня вместе с бюджетом 27-29. На что рассчитан главный финансовый документ страны? Сегодня об этом сразу оговорюсь, что... Не собираюсь кликушествовать в формате «Минфин опять повысил налоги», хотя именно они сейчас больше всего обсуждаются. Нет такой популистской задачи. Гораздо важнее, на мой взгляд, понять и донести, какую экономику предлагает этот бюджет. Итак, он перед нами, главный финансовый документ страны. Если попробовать убрать всю политическую и техническую оболочку, какую главную экономическую задачу призван решить этот бюджет? Бюджет развития, бюджет стабилизации или бюджет адаптации к ситуации, в которой мы сейчас находимся? Какие у вас варианты?
2: Ну, я бы сказал, что этот бюджет в основном достаточно консервативен. Это бюджет признания реальности. Собственно говоря, одна из самых интересных частей сегодня, вчерашних релизов от Минфина, это оценки исполнения бюджета этого года. Потому что они, ну, скажем так, по дефициту, по заимствованиям, они, в общем-то, показывают признание реальности и даже несколько более высокие цифры, чем мы ожидали. Это значит, что в декабре планируются, ну, в конце года, в четвертом квартале, достаточно большие расходы. Вот. И, собственно говоря, если мы вспомним, с чего начиналось, то есть чистых заимствований в этом году в триллион и с дефицита в 1,6% ВВП, а сейчас 3,2% только по федеральному бюджету. Поэтому, что называется, горько реальность признают, а чистые заимствования 4 триллиона на этот год. Бюджет следующего года тоже достаточно взвешенный, консервативный и так далее, хотя есть вопросы, насколько расходная часть. Минфин очень хорошо прогнозирует доходы в масштабах года, и с расходами несколько сложнее, потому что расходы часто вызываются неэкономическими резонами. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому я бы сказал, что бюджет реальности, а налоговая часть – это скорее бюджет солидарности. Потому что все, как это сказать, все поучаствуют.
1: Все поучаствуют, всех посчитают.
2: Да.
1: Мне очень понравилось. Бюджет признания реальности. То есть, если коротко, главная задача сейчас не разогнать экономику, а обеспечить устойчивость. Я не знаю, устойчивость государства, если можно так сказать, да, при достаточно скромных темпах экономического
2: роста. Ну, не обеспечить, потому что стабильность у нас, в общем-то, обеспечена. И мы видим, что у нас как бы ничего не рушится и не крушится, но при этом, да, как сказать, одним из адресатов, например, является Центральный банк, который, собственно говоря, последние месяцы, в том числе в рамках своих заявлений по денежно-кредитной политике, говорил, что помимо там ситуации на топливном рынке, основная проблема, которая волнует, это насколько бюджет будет способствовать разгону инфляции, потому что большой дефицит – это инфляция. Вот структурный дефицит бюджета, то есть дефицит за минусом выплат по долгу, он на следующий год запланирован меньше 1%. Насколько это реально, вопрос дискуссионный. Но, во всяком случае, Центральный банк получил ответ, и теперь как бы будет выстраивать свою, что называется, денежно-кредитную политику с учетом своих представлений о реальности. Но, во всяком случае, им был дан ответ, что как бы дефицит будет удерживаться в рамочках. И, собственно говоря, это вот одно из главных, если в прошлые годы были достаточно такие, как это сказать, агрессивные планы и прогнозы, то вот основное изменение, ну, бюджет на новую трехлетку, что видно, как это сказать, видна адаптация к реальности.
1: Очень резкий, вы сразу двигаетесь вперед уже к Центральному банку. Вот... Где в этом бюджете двигатели роста? Какие цифры говорят?
2: Значит, во-первых, двигатель роста, хотя без новых стимулов, это уровень расходов, потому что госрасходы у нас высокие, госрасходы на высоком уровне. Второе, то, что госрасходы будут поддерживать не, как сказать, только за счет налоговых мер, они существенные, но на самом деле не такие большие на фоне тех задач, которые нужно сделать, а за счет заимствований. То есть у нас при принятии решений был очень сильные травмы 98-го года, когда у нас долг старались держать на крайне низком уровне.
1: Еще помним?
2: Да, но, так сказать, лица, принимающие решения, помнили хорошо, но есть ощущение, что сейчас поняли, что другого выхода нет, открыт только внутренний рынок, поэтому увеличивать госдолг, это, что называется, не так страшно, как, например, резать по-живому ради консолидации бюджета.
1: Кстати, недавно читал исследование, не наше, правда, поэтому не буду называть, но говорят, и в чиновниках, и в обывателе живет этот страх 98-го года по-прежнему, и решения принимаются с оглядкой на него.
2: Ну, да. Я всегда студентам говорю, что если вы хотите понять экономическую политику той или иной страны, думайте, что является хтоническим ужасом для высшего руководства, и что является самым тяжелым воспоминанием в их, так сказать, правящей жизни. Вот, например, если знать, что в Соединенных Штатах повторение Великой депрессии является самым главным кошмаром любого руководителя, то можно понять, как они будут действовать в случае любой кризисной ситуации. У нас, да, 98-й пока является самым таким тяжелым ударом.
1: Не к нашему разговору, говорится, не к столу будет помянут, хотя Великая депрессия рассматривается еще и как главный двигатель того, что, к чему пришли Соединенные Штаты сейчас. Итак, вот есть цифра в этом бюджете, которая меня зацепила, вы уже обмолвились об этом. 27-й год, дохода 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8. То есть дефицит получается около 5,5 триллионов рублей или 2,2% ВВП. Сейчас вот на эту цифру все говорят, возбуждаются. При этом Минфин говорит, это приемлемый уровень. К 29-му году мы должны вернуться к параметрам бюджетного правила. На чем основана такая уверенность? Банальный вопрос, согласен, но тем не менее.
2: Ну, на самом деле, понятно, что как бы с каждым годом точность прогнозов и оценок, она уменьшается. То есть понятно, что лучше всего, понятно, что будет в 27-м году, а 29-й год – это такое вот, как строительство коммунизма. То есть некая цель, но достаточно подвижная. Соответственно, уверенность базируется на том, что если не произойдет каких-то больших изменений во вводных, то доходная часть будет исполнена. Она действительно очень консервативная. То есть заложены очень консервативные оценки и по нефтегазовым доходам, с учетом как бы возобновления бюджетного правила, даже, так сказать, помощь в кавычках друзей на Ближнем Востоке и недругов, она не будет сказываться на бюджете напрямую. Вот. И на том, что не нефтегазовые доходы будут расти, но будут расти тоже достаточно консервативно, хотя быстрее, чем будет расти экономика. Об этом мы, я думаю, поговорим позже, в рамках чего. А вот расходная сторона, там, грубо говоря, достаточно много по закрытым оборонным силовым статьям. И там, в общем-то, расходы скорее будут на уровне нынешнего года чуть выше, но при этом заложена некоторая стабильность. Дальше вопрос, что потребуется в реальности, потому что понятно, что эти расходы зависят все-таки не от экономических резонов.
1: Давайте подключим Алексея Ведева, известный вам и многим нашим зрителям и слушателям экономист, замминистра экономического развития 2014-2017 годах. Он нам подбросит в топку информацию для размышлений и обсуждения. О дефиците бюджета, пожалуйста, Алексей Ильич Ведев.
3: Если мы говорим про бюджет, про дефицит бюджета, то действительно 2,2% закладываемые на следующий год – это достаточно невысокий уровень. И по сравнению с Маастрихтским соглашением для

0: Евросоюза в 3%, это даже выглядит нормально. Но ключевая, естественно, проблема состоит не в размере дефицита бюджета и не в размере внутреннего долга, а в стоимости его обслуживания. Когда у нас 10-летний, 12-летний ОФЗ размещается под 15-16 годовых, ну это просто зашкаливающая доходность. При целевой инфляции, я напомню, в 4%. То есть мы даем премию 10-12% для банковской системы. То есть это, конечно, очень дорого. И, конечно же, это бомба для следующих лет. Бомба, которая будет связана с геометрически растущим удорожанием обслуживания внутреннего долга. Также этот год показал, что усиливающееся налоговое давление оказывает депрессивное воздействие на малые и средние предприятия. Я думаю, что эта история продолжится в следующем году, и, конечно же, мы столкнемся с такими эффектами, как уход в тень, как банкротство и как переход на наличные денежные обращения. Это то, с чем мы столкнулись в этом году. Поэтому я думаю, что бюджет следующего года, он будет выполняться в достаточно сложных условиях. И самое главное, что ожидания как по ключевой ставке, так и по налоговой нагрузке позволяют предположить, что следующий год для бизнеса будет достаточно сложным, и пока не просматриваются перспективы выхода на траекторию экономического роста, так желаемые нами всеми 4-5%.
1: То есть 2% ВВП никого совершенно не пугает. Нет, бред спросил. Давайте вот так сделаем. Что должно произойти с экономикой, чтобы этот дефицит действительно остался в районе 2%, а не начал расширяться еще по ходу исполнения бюджета?
2: На самом деле, во-первых, не должно произойти ничего сильно плохого, как с точки зрения, например, внешней конъюнктуры, а риск мировой рецессии, он над нами висит, и российская экономика, она до сих пор экспортная и достаточно сильно ориентированная. Спасибо, как бы, экономической политики многих крупных стран, этот риск может реализоваться. Значит, второе, не должны, как это сказать, не должны произойти негативные события, требующие раздувания расходов. Хотя, опять же, раздувание расходов – это палка о двух концах, потому что расходы, например, могут раздуть инфляцию, для бюджета это не так плохо. И третье, не возвращаясь к инфляции, не должно быть таких шоков, при которых центральный банк начнет повышать ставку. Потому что правильно отметил Алексей, да, что у нас последнее время из-за того, что было много дорогих заимствований в последние годы, а самое главное то, что у нас половина госдолга по плавающим ставкам, соответственно, долг стал очень чувствителен к ставке. То есть, с одной стороны, это хорошо, когда ставка снизится, у нас резко упадут платежи. Но минус в том, что то, что было взято по большим ставкам под фиксированное, особенно в последний год, когда Минфин опять начал выпускать ОФЗ с постоянным купоном, это, грубо говоря, на много лет будет висеть на нашем бюджете. И у нас говорят про то, что у нас 20% всего лишь госдолг, и будет там 22%, это действительно не страшно. Но вопрос, что он очень дорогой. У нас, извините, так сказать, оценкам на салфетке, вот если ставки примерно на нынешнем уровне останутся, 3% ВВП будет уходить на уплату процентов по долгу. Вот. И плюс еще не надо забывать про разного рода субсидированные кредиты, та же льготная ипотека, которая до сих пор висит на бюджете. И это тоже она очень чувствительна к ставкам. Поэтому если, грубо говоря, бюджетная политика не будет способствовать снижению ставок, то, как сказать, получается замкнутый круг. Высокие ставки будут еще усугублять положение бюджета. Ну и еще один фактор, то, что у нас уже 3 года инвестиционная пауза, как это любят мягко называть, то, что у нас как бы очень мало инвестируют в основные фонды, в перевооружение и прочее, прочее, прочее. Вопрос, откуда взяться росту? Вопрос риторический.
1: Задайте себе этот вопрос. Да, действительно, вот по обновленным оценкам Минфина дефицит федерального бюджета в этом году составит 6,5-7, в следующем 5 триллионов. При таком дефиците план заимствования на 2027 год будет примерно на уровне средних за последние годы. Я смотрю, и это насколько будет выполнимо?
2: Опять же, это зависит

0: от ставок и от ситуации на рынке, потому что если у нас и от того, как будут занимать. Вот это вопрос как бы к профильным товарищам в Министерстве финансов, вот, потому что вопрос, по каким ставкам, когда, на какой срок. И тут, возможно, очень много вариантов. Ключевой вопрос, насколько исполнение бюджета будет способствовать тому, что ЦБ не будет держать паузу в снижении ставок. Ну и, в общем-то, сейчас уже появилась не нулевая вероятность, что могут перейти к каким-то повышениям. Тут так называемый казахский сценарий, потому что в Казахстане тоже у них был период снижения ставок, а потом, когда началась новая инфляционная волна, пришлось повышать их опять, и вот снижение началось только не очень давно.
1: Процесс исполнения обязательств по обслуживанию государственного долга при такой стоимости ОФЗ не беспокоит?
0: Ну, это дорого, но подъемно, потому что долг все равно не очень большой. Но при этом понятно, что если это будет...
1: Цифры где-то в 6 триллионов сейчас просчитывают на обслуживание.
0: Ну, как бы при расходах в 48, это, в принципе, 1/6 часть. То есть это не так много по любым меркам. Но при этом, да, условно говоря, у нас сейчас по, так сказать, историческим меркам платится много, потому что дорого и потому что такая структура, чувствительная к ставкам.
1: Вот что говорит Минфин. Значительная часть этой суммы покроет переходящие рублевые остатки прошлых лет на счетах казначейства. Конечно, хорошо бы подождать деталей, но если хотя бы половина придет из этого источника, то дополнительные 1,5 триллиона рублей к плану размещения на 4-й квартал за счет флаттеров плавающих, да, могут стать разумным компромиссом?
0: Ну, скорее всего, так и будет, потому что флоутеры, в принципе, у нас умеют размещать. Опять же, понятно, что как бы банковский сектор поддержит. Особенно с учетом флоутеров. Но долговая политика – это отдельная тема, потому что как бы всегда же дьявол в деталях. То есть сам дефицит может быть не страшный, но, например, его можно профинансировать так, что потом икаться будет много лет. Или наоборот, профинансировать его аккуратно и при снижении ставок рефинансировать. Поэтому подождем деталей.
1: Может быть, вот тут зарытая нефтяная собака, дефицит, заложенный в бюджет, в принципе, был ожидаем. Вот насколько неожиданным для вас оказалось снижение цены отсечения по нефти, причем резко, да, с текущих 59 до 50 и сразу на все 3 года? Насколько понятна и объективна логика?
0: Значит, об этом разговоры шли с весны.
1: Да, с февраля там,
0: допустим. Вот, разговоры шли с весны, обсуждение, скажем так, в научных и в околоправительственных кругах тоже шло примерно это время, и цифра в 50, она обосновывалась как? Что берем старое бюджетное правило 2017 года, индексируем по, соответственно, 2%, как было тогда, получается примерно те же $50 за баррель. Индексируем по американской инфляции, получается чуть больше $50 за баррель. Поэтому как бы мы фактически возвращаемся к базовым ценностям. Насколько это реально или разумно, вопрос философский.
1: Ну, что по поводу соломки, в общем-то, это нормально, дальновидно. Да? Лучше исходить из более консервативного, чем потом обнаружить, что денег не хватает. Но возникает вопрос, если мы настолько осторожно смотрим на нефтяную конъюнктуру, это говорит нам что-то о представлении Минфина на ближайшие 3 года. Вот это просто хорошая бюджетная техника, или Минфин все-таки действительно ожидает, что нефтяные доходы уже не стоит считать надежной опорой? То есть от внешнего к внутреннему начинаем
0: мы переходить. Эта политика идет уже много лет. Если мы посмотрим, то у нас доля нефтегазовых доходов постепенно сокращается. Это не столько позиция Минфина, сколько консолидированная позиция там, Минфина, Минэка и даже Центрального банка. То есть про то, что нужно быть крайне консервативными и осторожными. Собственно говоря, прогноз Минэка, он очень характерен в этом плане. Они достаточно консервативны по нефти. Они достаточно консервативны по нефтяным доходам, но при этом с учетом там ожидаемого некоторого ослабления рубля получается так на так. То есть нефтегазовые доходы будут очень консервативными, но при этом они будут. и планируется засаливать достаточно

0: приобретают только в контексте.
1: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
0: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
1: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
2: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
3: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
1: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
0: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
4: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
3: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
4: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции и на бирже тоже. В итоге.
5: Мы продолжаем говорить о бюджете 27-29, чего, что в нем есть, чего в нем еще пока нет, и стоит ли ожидать. Это двусмысленность такая. Остановились на том, получится ли за счет полученных доходов от нефти обслуживать государственный долг при такой доходности ОФЗ. Кстати, вот что об этом, косвенно говорит Константин Симонов, директор Фонда национальной технической безопасности, профессор финансового университета. Послушаем и от него отталкиваясь, пойдем дальше. Пожалуйста, прогноз.
6: В 26-м году получается, что Армузский кризис, он привел к росту доходов бюджета, но не настолько, насколько, может быть, некоторые экономисты ожидали. То есть он не стал таким золотым дождем, который полностью решил наши проблемы. А в 27-й год мы входим с консервативными ожиданиями. То есть Минфин говорит, что, в принципе, надо готовиться к худшему. И я, в принципе, с такой логикой подстелим соломку согласен. Но если мы готовимся к худшему, это означает, что нефтегазовые доходы 27-го года, опять же, даже могут упасть по сравнению с 26-м, который проигрывает 25-му и проигрывает уже более триллиона рублей. Вот. И тут, конечно,

0: определенные риски возникают, потому что если действительно это произойдет, тогда, собственно, не нефтегазовой промышленности нужно готовиться к дополнительным каким-то изъятиям, которые могут быть и помимо того, что уже объявлено в рамках бюджетного процесса.
1: Вот при снижении цены отсечения до 50 долларов гарантированно получается тот сверхдоход, в результате которого государство уже не будет вынуждено занимать?
2: Полную гарантию дает только страховой полис, а государство в любом случае будет вынуждено занимать, потому что это прописано в бюджете, и эти деньги будут отсолены на будущее. То есть даже у нас, как сказать, у нас деньги одновременно солятся, и не только у нас, а, не знаю, там в Казахстане и в других странах то же самое, но при этом же занимаются. То есть это как бы процессы параллельные. Они могут быть не очень понятны на, как сказать, обывательском уровне, но это вопрос формирования резервов. Значит, что можно сказать?
1: А нам нужно, чтобы обыватель понял.
2: Ну, что делать? Заначка пресловутая. Вот Антон Германович говорил про нычку. Есть официальная заначка, и понятно, что как бы...
1: Это все от Алексея Леонидовича Кудрина все
2: да. идет. Так вот, возвращаясь к нефтегазовым доходам, тут же есть один фактор — цена на нефть. И, опять же, не всегда в лоб, потому что, например, нефть, нефтепродукты и газ имеют разную ценовую динамику. А второе – это курс рубля. Вот, собственно говоря, тот ультракрепкий рубль, который мы наблюдали в 2025 и 2026 году, ожидается, что его не будет, и, скорее всего, ну, как бы вот даже наш прогноз в Эксперт.РА, он прогнозирует некоторое ослабление рубля, но не до тех уровней, о которых, может быть, так сказать, мечтают те, кто купил рубль по 120, купил доллар по 120, оговорка. Вот, поэтому, скорее всего, именно если считать в рублях, то нефтегазовые доходы будут на этом уровне, а то и выше, практически при любом вероятном сценарии.
1: Ну да, от рубля мы никуда не уйдем. И, кстати, об этом тоже говорит Алексей Ведев, когда обсуждает все вкупы, что ожидается за эти три года. Будьте любезны, пожалуйста, тарифы и инфляция, Алексей Ведев.
3: Обменный курс наряду с тарифами ЖКХ, в общем, носит достаточно сильный проинфляционный характер. Я не могу сказать, кстати, про планы бюджета Минэкономразвития по индексации тарифов. На этот год, с 1 октября, это предполагается 9,9%, то есть 10% в четвертом квартале мы увидим только индексацию тарифов. И поэтому, конечно же, если будет плановая девальвация, что без сомнения рубля, что без сомнения выгодно для доходов бюджета, это будет носить проинфляционный характер. Понимаете, у нас как Тришкин кафтан. То есть мы вроде бы пополняем бюджет рублями, с другой стороны, с инфляцией, в общем, не так эффективно будет бороться.
1: Зацепил фразы, которую вы сказали. Я не знаю, может быть, вы оговорились. Вы сказали, что раздувание инфляции выгодно для бюджета.
2: Ну, в каком-то смысле, то есть это всегда как это, выгодно сейчас, невыгодно потом, потому что сейчас проще выполнять доходные, лучше собираются доходы, а расходы многие фиксированы, но в следующем и последующие годы приходится индексировать на инфляцию или выше те же пенсии и соцвыплаты, поэтому это как бы выгодно в короткую, невыгодно в длинную. Самое главное невыгодность, и, собственно говоря, вот это один из факторов, которые, помимо бюджета, мы за последние дни услышали массу свежих идей про инфляционного свойства. Не только повышение тарифов, не только повышение утильсбора, но вплоть до мелочей. Новый сбор на авиабилеты, пошлина на БАДы. Самое главное – это введение НДС на маркетплейсы, на продажи на маркетплейсах, причем без постепенности, которая закладывалась в проектах, которые были раньше, а прямо сразу с 1 января 22%.
1: Вы видите это главным?
2: Нет, я не вижу это главное, я вижу то, что это сильно проинфляционное, и все вкупе делает выполнение цели в 4% такой же реальный, как построение коммунизма, не помню в каком, в 1980 году, когда его, и все время двигали.
1: Слушайте, вот, не будем кликушествовать, а что, как если вдруг, да, вот что я заметил по времени, прошедшему с начала нашего разговора. Бюджет все больше зависит от НДС, налогов на прибыль, НДФЛ, то есть от внутренней так называемой экономики. Насколько эта формула устойчива Если говорить о сбалансированности бюджета в текущих экономических
2: она более устойчива в любых условиях, потому что у нас все-таки общая тенденция на, так сказать, опоры на собственные силы. И то, что у нас как бы федеральный бюджет, допустим, сейчас больше получает денег от налога на прибыль или от прогрессивной ставки НДФЛ, на самом деле суммы там не очень большие пока. Вот в рамках изменений будет побольше. Вот. И еще, опять же, надо сказать, что про налоги это предложение. Это не то, что в итоге будет принято.
1: Нужно уточнить,
2: часть из них действительно, скорее всего, выбиты в граните, как, например, унификация, вот этот самый перевод доходов от капитала на прогрессивную шкалу. Это, скорее всего, будет принято железно. А вот, например...
1: Кстати, это приветствуется многими на...
2: А, например, быстрое повышение НДС на маркетплейсы или же вот этот вот налог на инвестиции в ZPIF, это как бы...
1: Так пока тоже
2: непонятно. Макри отношения не имеет. Тут я подозреваю, что будет большой торг, и часть из этих идей могут ввести не сразу, откатив, выхолостив и так далее. Поэтому подождем итоговых результатов.
1: Вот, на мой взгляд... как раз и тоже, наверное, косвенно, и то, что касается маркетплейсов, сюда может войти как лыка в строку. Вот самая интересная развилка, на мой взгляд, это 500 миллиардов от обеления. Да? Минфин рассчитывает получить эти деньги за счет мер по обелению экономики. Не буду спорить с числом. Вот как понять через год-два, что эта политика действительно сработала? Ну, допустим, получили они 500 миллиардов, но это еще не обязательно означает, что экономика стала здоровее. Может, бизнес стал платить больше.
2: Не, ну бизнес может платить больше по самым разным причинам. Например, есть чего платить, поэтому платят. Тут как бы вопрос философский. Скажем так, как считать результаты обеления, это всегда тонкий вопрос. Условно говоря, если будет больше людей, работающих легально в белую, не уменьшится объем платежей по безналу и те меры, которые вводятся, тот же цифровой рубль, при этом не приведут к дополнительному экономическому спаду какому-то, то можно считать, что это результаты обеления. Вопрос, как оно будет проводиться. Вспомним, как, так сказать, в 17-18 году налоговые поступления достаточно быстро росли за счет улучшения администрирования и цифровизации. Тогда это было с бизнесом в первую очередь.
1: Победа,
2: сейчас,
1: Мишусь.
2: Это с людьми. Это всегда сложнее.
1: Вот вы вспомнили эти бородатые года. Я наткнулся на поразительную просто цифру. Число россиян, занятых, наберите терпение, в неформальном секторе во втором квартале 2026 года составило 15,24 миллиона человек. Или 20,5% от всех занятых. Уясните эту цифру. Финэкспертиза дает подсчет. В России во втором квартале 2019 года в неформальном секторе экономики были заняты те же 15,25 миллиона человек. То есть за 7 лет никакого улучшения не произошло. Я могу провести цифру для сравнения. Насколько она корректна, я не знаю. Допустим, в Германии таких работников 4%. Почему вот за 7 лет ничего не происходит, и обыватель сейчас говорит, так люди вообще не платят налоги, ну почему вы с моей квартирки, когда я крохи там, батон крошу, крохи получаю, вы хотите у меня это забрать, а вот у вас, смотрите, какой пласт людей вообще не охвачен, вы не видите их, что ли?
2: Ну, во-первых, как это сказать, это всегда сложно, потому что когда, как сказать, все считают, что доберутся до кого-то другого, а до тебя самого нет.
1: Во-вторых, никто не хочет платить налоги.
2: Это нигде не хотят. Даже у нас, так сказать, есть легенды и мифы о том, что американцы исправно платят налоги. Так и нет. Там тоже достаточно высокий уровень уклонения. Несмотря на то, что у них как раз налоги с физлиц, это опора бюджета.
1: Там цифры Уголовного кодекса за это гораздо выше, чем...
2: Но при этом реально применение этих санкций тоже очень штучное. Просто потому, что система плохо справляется. Это долгий вопрос, как бы, как оно лучше устроено. Реально все-таки у нас львиная доля налогов собирается с юрлиц для федерального бюджета. Физики более важны для регионов и...
1: Это да.
2: Да. Соответственно, у нас достаточно хорошо видят. То есть вот на Московском финансовом форуме была отличная панель с участием представителей московского правительства, где рассказывалось, что современные методы позволяют очень легко понять, на кого человек работает, не совсем в белую, как и стоит ли вообще, что называется, к нему подбираться, то есть какие масштабы. Потому что понятно, что какие какие-то мелкие транзакции, много в бюджет не принесут, а возни будет много. Вот. И реально...
1: Видят или стали видеть? Просто я к чему сейчас, к чему веду? Вот эти 15 миллионов, которые работают в теневом, в неформальном, в гаражной экономике, все время кончилось...
2: Не для всех и не все. Понятно, что любая, как сказать, любая система, любая бюрократия хочет все формализовать. Вопрос как? Вот, например, история с введением статуса самозанятого, она очень хорошая, и будем надеяться, что в 2028 году
1: ее не отменят.
2: Все реформы вряд ли отменят. Но, опять же, мы можем говорить о, как сказать, тоже у нас решения все-таки обычно принимаются достаточно разумные. Скорее всего, некоторые излишества будут скорректированы. Например, то, как... самозанятость используется для, как сказать, сокрытия полноценной занятости. Но при этом вряд ли кто-то будет приставать, кто-то будет приставать к репетиторам или фрилансерам. Просто потому, что много с них не соберешь, но при этом проблема есть. Проблема унификации тоже будет. Вопрос, как это подадут, а главное, соберут ли. Потому что вспомним историю с ограничением...
1: Отступление такое. У вас нет сына, дочери, который занимается с репетитором, я так понимаю. Вы не знаете,
2: да? Уже достаточно взрослый.
1: Не знаете, какие доходы у репетиторов. Пойдемте дальше. Вот государство говорит о технологическом лидерстве и закладывает на соответствующие нацпроекты почти 2 триллиона рублей на трехлетку. Не перескочили мы сильно?
2: Да нет, это все, как сказать, все бюджет.
1: Вот одновременно налоговая конструкция забирает, как я вижу, дополнительные ресурсы у владельцев капитала через дивиденды, проценты операций с ценными бумагами, а также у отдельных компаний реального сектора. И то есть, что я вижу? Получается довольно какая-то интересная конструкция. Сначала часть денег изымается из частного сектора, потом государство через бюджет решает, куда эти деньги направить. Вопрос, не знаю, не в том, хорошо это или плохо, вопрос, запускается ли таким образом вот тот самый инвестиционный цикл, которого, я верю, все хотят достичь.
2: Как всегда, зависит по ситуации. Если эти решения принимаются разумно и стратегически, тогда да. В конце концов, мы видим, например, от там, инвестиционных программ, что те же инвестиционные кредиты, которые в более сытые годы хорошо раздавались регионам, что от той же инвестиционной программы правительства Москвы, которая весьма и весьма обширна, мы видим прямой эффект для экономики. То есть, как минимум, очень много, как сказать, нового происходит с учетом новой инфраструктуры. В конце концов, ну, много чего сейчас будет доделываться из того, что было запущено в начале 20-х, там, те же самые скоростные магистрали. Вот. Но при этом вопрос, насколько разумно и насколько корректно принимаются эти решения. И не могли бы они лучше быть приняты, скажем так, на корпоративном уровне. Это вопрос спорный. С точки зрения как бы либеральной экономической теории, естественно, все должно бы делаться без участия государства, но у нас экономика бюджет-центрична. Во многом, что есть, то есть. И многие проекты действительно запускаются преимущественно с госучастием. Вопрос качества этих решений. Грубо говоря, эти 2 триллиона, как они будут потрачены? Увидим.
1: Говоря о корпоративной составляющей, вы имеете в виду вот этот тоже без параметров пока предложение о изъятии сверхдоходов с горнаруда?
2: Например, тоже посмотрим, что как в итоге примут.
1: Как, кстати, вписывается это в тот же самый запуск инвестиционного цикла?
2: В запуск инвестиционного цикла это вписывается не очень хорошо. Это хорошо вписывается в бюджетную стабилизацию, что надо потрогать всех, у кого есть или предполагаются, что есть сверхдоходы. Опять же, я думаю, что здесь будет достаточно большая борьба, потому что горно-рудный сектор, кроме золота, сейчас себя чувствует не очень хорошо.
1: Что в итоге в этой связи?
2: Ну, подождем, решения будут обсуждаться. То есть, опять же, в некоторых случаях проекты решений, что называется, вероятность принятия почти 100%, как мы говорили, а некоторые решения будут обсуждаться и торговаться. Кстати, вспомним предыдущие попытки и пошлин на сверхдоходы в 2023 году, и более ранние попытки обложить металлургов. Там была некоторая вариативность. Поглядим.
1: Вот мы часто говорим, вот если экономика замедляется, государство может компенсировать слабый частный спрос бюджетными расходами. Но расходы можно увеличить количественно и совсем не обязательно получить соответствующий эффект для производительности. Мы возвращаемся к тому, в общем-то, с чего начали. Вот если в этом бюджете статьи, про которые вы можете сказать, вот эти деньги, которые с высокой долей вероятности

0: создадут дополнительный экономический потенциал?
1: Да, есть определенные инвестиционные статьи на те же нацпроекты или же инфраструктуру, которые действительно создадут потенциал. Вопрос в том, что пропорционально они выросли меньше, чем оборонные и социальные, у которых совершенно другие задачи. Поэтому, условно говоря, бюджетом развития это не назвать.
0: Если... Не назвать. Если будем считать, что это соразмерно невозможно. Но вот если невозможно, значит ли это, что бюджетная политика сейчас скорее поддерживает уровень активности, чем создает новый потенциал?
1: Можно сказать и так, потому что у бюджета, как мы уже говорили, во многом не экономические задачи. Есть социалка, которая требует исполнения обязательств, и у нас как бы с учетом демографической ситуации положение не улучшается. Поэтому у нас, как это сказать, бюджет в первую очередь, бюджет пытается как-то сбалансировать решение задач, но все-таки в первую очередь задачи оборонные и социальные. Этого нельзя отрицать. Рост, естественно, и поддержание экономики – это важная задача, но много из этого на уровне регионов, и мы как бы видим, что в регионах принимается довольно много мер в данном случае. Ну, Москва, как бы, с формальной точки зрения, тоже регион, Москва как город Москва, и здесь происходит очень много хорошего, именно ресурсы достаточно разумно направляются на будущее. И в других регионах тоже это достаточно частая история.
0: Антон Ильич, вот, как говорится, можем затянуть пояса, если будем видеть что-то подобное свету в конце туннеля. Ну, извините за такую идиому, как горячие пирожки. Вот смотрите, вот, то есть, когда стремление заложить максимально надежный бюджет, максимально надежную налоговую, донастроенную базу и максимально консервативную нефтяную цену, начинает само создавать слишком жесткие условия для частного сектора.
1: Ну, это не новость, это у нас регулярно бывало, и, собственно говоря, в таком статичном состоянии российский бюджет всегда очень консервативен и, в общем-то, пытается по максимуму получить в первую очередь с корпоратов и в меньшей степени с населения. Условно говоря, я думаю, что, как сказать, царские министры финансов, посмотрев на бюджет 26-го года, какой-нибудь, не знаю, Канкрин, если мы, так сказать, вернемся на 200 лет назад, сказал бы «Зэр гуд», хороший бюджет. Но, например, товарищ Витте, который был, так сказать, повернут на развитие, стал бы критиковать.
0: За что и был уволен. Я благодарю вас, спасибо. Надеюсь, все было понятно. Да, Антон Табах, главный экономист эксперта и доцент экономического факультета МГУ, разбирал для вас сегодня бюджет по полочкам. Если есть вопросы, пишите в телеграм-канал.
2: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо. Опасно или безопасно. Это происходит на досознательном уровне. Быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите: «Ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно». Учите слушать.

0: слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите, что чувствует твой живот, какое у тебя дыхание. Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно, я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: 15 часов 55 минут, точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. И далее к международному треку. Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года, следует из предварительного отчета Международного валютного фонда, пишет Bloomberg. Так, по оценкам МВФ, в 2027 году Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 миллиардов долларов, в 28-м в 17 миллиардов долларов, а в 29-м 2 миллиарда. Эти цифры могут измениться. В Брюсселе 29 сентября состоялась встреча представителей стран-доноров Украины, на которой обсуждался вопрос об ускорении переговоров по предоставлению дополнительной помощи. Bloomberg, также со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, сообщила, что Еврокомиссия отклонила запрос Киева на выделение 220 миллионов евро на нужды сельского хозяйства. В феврале МВФ одобрил для Украины 4-летнюю кредитную программу на более чем 8 миллиардов долларов. Первый транш составил около 1,5 миллиарда долларов. Его выплатили в марте. В мае МВФ сообщил, что сотрудники фонда отправятся на Украину для оценки реформ и расширения налоговой базы как условий кредита. Через некоторое МВФ, проведя проверку, сообщил, что Украина не выполнила одно из условий, однако стороны заключили соглашение о предоставлении очередного транша.
2: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: КВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Аваржи. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лангусты и шортисты.
5: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! А у меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей.

0: региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 16:00 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Российскую делегацию на встрече министров торговли G20 в США возглавит глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщили в российском ведомстве. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 1 октября в городе Милуоки. На рассмотрение участников вынесены вопросы об осуждении торговли продовольствием, прекращении использования принудительного труда в цепочках поставок, а также сокращении избыточных мощностей. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел встречи с чиновниками из Минэнерго и Минфина США в Вашингтоне, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Стороны обсудили украинское урегулирование, а также возможные американо-российские энергетические инициативы после завершения конфликта. Дональд Трамп согласился на идею своего спецпосланника в Восточной Европе об ослаблении антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных, пишет издание «Атлантик». Инициатива находится на ранней стадии, тем не менее она может помочь в реализации некоторых целей Трампа. Среди них реинтеграция России в мировую экономику, расширение переговоров США и России за пределы украинского конфликта, а также заключение с Москвой выгодных сделок. Мировые цены на нефть снижаются на 2%, это следует из данных торгов. Так, стоимость барреля нефти марки Brent впервые 7 сентября опустилась ниже $96. На председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе партии. Поводом стало его голосование на избирательном участке в Санкт-Петербурге 20 сентября против всех партий. Рыбакову может грозить штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. Медведь убил мужчину, когда тот собирал клюкву в тундре на Камчатке. Об этом сообщили в местном госохотнадзоре. Мужчина был в 10 километрах южнее села Устьевое. Хищника после ликвидировали. Доля полноприводных автомобилей на российском рынке с января по август достигла 41%. Это стало рекордом за всю историю наблюдения, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Из 845 тысяч новых легковушек 351 тысяча имеет полный привод. Еще 20 лет назад доля полноприводных авто в России не превышала и 15% рынка. Больше новостей и на сайте РБК.
3: Часов 3 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Яндекс проведет одну крупную доп. Эмиссию на 11 миллионов акций вместо нескольких поквартальных. Совет директоров компании одобрил размещение 11 миллионов акций. Это около 3% уставного капитала. Доп. Эмиссия пройдет в рамках программы мотивации. Что касается индекса Мосбиржи, он замедляет движение вниз, теряет чуть более 3%, 2246 пунктов прямо сейчас. Нефть марки Brent отступает от отметки в $104 за бочку, $103.28, в минусе почти на 2%. И о валютах на межбанке. Доллар 83 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 33 копейки, и юань к этой минуте 12 рублей 52 копейки. Владимир Путин запретил вывозить наличные из России в страны Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Речь идет о сумме, превышающей 1 000 000 рублей. При нарушении запрета у физлица будет изъята сумма, которая превышает этот самый 1 000 000 рублей, а у юрлица или индивидуального предпринимателя все наличные. Кроме того, наличные можно вывозить через определенные международные аэропорты, но только если есть все банковские документы, которые подтверждают снятие суммы со счета. Исключение также распространяется на юридических лиц, которые осуществляют международные перевозки или вывозят деньги для работы российских дипломатических и консульских учреждений. Управляющий партнер компании НСВ «Консалтинг» Сергей Назаркин отмечает, проверить, что гражданин вывозит крупную сумму, можно не только через

0: осмотр личных вещей.
1: Это могли быть совершенно разные цели. Инвестиции в недвижимость, инвестиции в ценные бумаги, движимое имущество, автомобили, предметы роскоши. Как правило, речь, конечно, идет о незадекларированных доходах. Это, в свою очередь, также борьба и с обналичиванием средств, и с серым оборотом денежных средств. По сути, государство может использовать различные способы контроля. Это досмотр личных вещей, груза, портфелей. Но это только одна часть из возможного инструментария. Также можно использовать информацию, которую передают компетентные органы договаривающихся стран в рамках двухсторонних соглашений, в рамках механизма автоматического обмена, когда средства, которые перевезены через границу, они депонируются на счет, и о таких сделках узнает наша налоговая инспекция и дальше по цепочке другие компетентные органы.
0: Весной этого года также был ограничен вывоз наличных рублей. С 1 апреля в страны ЕАЭС можно было брать с собой не более 100 тысяч долларов или около 8,5 миллионов рублей по текущему курсу. Таким образом, сегодняшним указом лимит был снижен более чем в 8 раз. А при этом после начала спецоперации россиянам запретили вывозить из страны иностранную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Буквально через пару минут слушайте в нашем эфире программу «Недвижимость». Московское метро пройдет в города Подмосковья до 2035 года, а электрички МЦД продлят до соседних областных центров. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
5: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим о недвижимости. Московское метро придет в города Подмосковья до 2035 года, а электрички МЦД продлят до соседних областных центров. Как такие масштабные планы по развитию столичного транспортного каркаса скажутся на стоимости недвижимости, прежде всего жилья, и вообще градостроительном развитии, обсуждаем с председателем правления фонда «Московский центр урбанистики «Город» Алексеем Расходчиковым и автором телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристиной Бойко.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Давайте обсудим метро сначала, да, вот эти планы о том, что московское метро до 35 года 12 станций появится в Подмосковье. С точки зрения урбанистики, что это значит? Москва становится не просто мегаполисом, а мега-мегаполисом.
6: Фактически уже давно формируется такая большая московская агломерация, которая уже даже вышла за пределы Московской области. То, что метро появляется в этих городах, наверное, естественный процесс, они растут уже давно. Если брать с нулевых, то там рост в 2 раза примерно по численности населения во всех городах, куда приходит метро, и мы можем предполагать, что приличная часть людей, жителей этих городов уже работает в Москве или часто ее посещает, поэтому, конечно, появление метро там давно ждали, и это хорошо.
5: Вот я перечислю, метро придет в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. Также станет метро ближе для жителей Одинцова и Ленинского городского округа. Вот туда придет метро, и, по сути, мы как бы начнем развивать эти локации. Это больше выгода для этих локаций, для этих городов или для Москвы?
6: Ну, и для Москвы, и для городов, потому что Москва давно стремится к децентрализации. Ей требуется создание таких вот новых точек притяжения за пределами города, и чтобы не перегружалась транспортная система. Вопрос, насколько города готовы к такому сценарию, насколько они готовы становиться такими центрами, привлекать инвестиции, вот это, конечно, больше вопрос городам.
5: Кристина,

0: Как вы смотрите вот на такие масштабные планы развития московского метро, как брокер, как риэлтор, как эксперт по недвижимости? Что это значит для местных рынков недвижимости?
1: Смотрю крайне позитивно. Считаю, что тренд это на самом деле догоняющий, потому что мне кажется, что сами по себе эти города уже находятся на хорошем уровне развития. И если смотреть статистику демографов, например, да, в МГУ, они говорят, что если в 2000 году в Москву ездило примерно 1,7 миллиона человек, то сейчас этот тренд идет на снижение, и это примерно 1,4 миллиона человек. Ну, наверное, это не прямая зависимость к тому, что рабочие места появляются в городах, но при этом и возможность работать удаленно позволяет людям все больше находиться и находить себе применение именно в местах, где они живут.
0: Очевидно, что любая транспортная стройка, она как бы повышает стоимость недвижимости, расположенной рядом с этой вот с объектами, вот такими инфраструктуры. В какой момент только это происходит? Вот когда появляются только новости о строительстве или когда уже эту станцию построят?
1: Ну, наверное, Алексей не даст мне соврать, что первая информация о появлении метро в Мытищах была в 1971 году. Поэтому я бы, наверное, на новости смотрела с позитивом и с ожиданием, но не бежала бы сейчас голосовать рублем. И все-таки в текущем моменте покупала бы квартиру, которая удобна для жизни именно сейчас. То есть не в расчете на новости и на эти перспективы.
0: Но вы не думаете, что сейчас произойдет некий ажиотаж, что сейчас квартиры вот, ну, подорожают, очевидно же.
1: Я считаю, что надо смотреть на факты. Вот у нас есть схожая история про Котельники. В Котельниках было открыто первое метро в Московской области. Ключевой рост цены квадратного метра там произошел именно тогда, когда уже был виден котлован. И второй скачок цены квадратного метра на 5% произошел именно тогда, когда метро открылось. То есть весь город ощутил падение, а именно локация вокруг метро плюс 5% дала.
0: Алексей, объясните, пожалуйста, как вот экономика локации развивается из-за транспортного строительства? Что, кроме стоимости недвижимости, еще может быть расти вверх?
2: Это вопрос появления там каких-то новых деловых центров, возможности развития малого бизнеса в этих точках. Они становятся более привлекательными. Все-таки хотелось бы, конечно, чтобы речь шла не только о недвижимости, но и о создании рабочих мест, то есть появлении каких-то новых инновационных проектов. Ну, все-таки у нас, если говорить шире про Московскую область, и дальше у нас много таких научных центров серьезных, которые могут стать, если привести в порядок вокруг них территории, могут стать очень интересными локациями для жизни и притяжения.
0: Для девелоперов это сигнал, что эти локации интересны для нового строительства, появления метро?
2: Здесь многое зависит от политики властей. Проблема еще в том, что вот мы проводили исследования уже много лет там совместно с Совцомом. Московский девелопер привык к достаточно понятным правилам игры при согласовании проектов, при подключении к сетям. И даже сравнительно те, кто работает в разных городах, в Петербурге гораздо ситуация сложнее. А сейчас они столкнутся с властями подмосковных городов, и как будет это взаимодействие выглядеть, ну, на самом деле вопрос. Мне кажется, это будет сложнее.
0: Формирование такой единой транспортной инфраструктуры, да, Москва плюс Подмосковье, как мне кажется, это такой исторический разворот от радиально-кольцевой модели, да, развития столицы к агломерационной. Что это значит, с вашей точки зрения?
2: Если мы посмотрим на карты, которые дают спутники по световым следам, то Москва заканчивается уже где-то за Тулой, Калугой. Это все маршруты, которые в четверг, в пятницу, особенно летом, они полностью загружены. И такая вот большая московская агломерация, даже уже за пределы Московской области, она де-факто уже сформировалась. А вопрос управления. Здесь, мне кажется, все-таки должен появиться какой-то общий мастер-план для начала, чтобы понимать, а где будут точки роста на этой территории, для того, чтобы те же девелоперы могли понимать, какие перспективы. У нас фактически меняется система расселения в московском регионе, и если есть станция метро или станция, появляется скоростная МЦК, то это точка роста. Но дальше должны быть планы развития этих территорий и понятные для бизнеса.
0: Кристина, а как вы думаете, вот в Химках, Мытищах, Балашихе, Красногорске, Одинцово и в Ленинском городском округе вырастет аренда? Ну, сейчас там можно квартиру снять там за 30 тысяч, допустим, чего в Москве уже давно-давно нельзя сделать.
1: Все зависит от того, сколько времени человек голосует временем. Время равно деньги.
0: Но метро — это действительно 40 минут, максимум час до центра.
1: Я думаю, что да, на аренду это повлияет, несомненно. И вот эти вот картофельные поля, которые были застроены застройщиками, да, и были нужны только тем, кто был готов на определенные либо марш-броски длинные, либо все-таки больше на расположение.

0: отношения и жизнь семьи непосредственно без выезда в этих локациях станут более интересными и под аренду в том числе.
1: Но за финалем эту тему, вот вы не думаете, что в инвест-целях сейчас привлекательно заходить вот в эти локации и ждать метро?
0: Я могу вот просто привести такой интересный пример. Если сейчас смотреть на статистику роста квадратного метра в Московской области, есть такой чудесный город Реутов, который показал рост примерно около 20% с начала года по стоимости квадратного метра. Я начала анализировать, в чем причина. И это совершенно не потому, что что-то произошло, это потому, что просто дешевое предложение вымылось. Поэтому на всю эту статистику надо смотреть, разбираясь конкретно по каждому жилому комплексу и по каждой квартире, произошел ли рост на конкретный объект. Он произошел в рамках рынка. Такой критический скачок, можно ли его ожидать? Но, наверное, он будет применим только к тем объектам, где метро появится непосредственно в пешей доступности, но при этом не вплотную, потому что если метро открывается у тебя под домом, и, например, это становится транспортно-пересадочным узлом, куда приходит большое количество автобусов, шум, гам, соответственно, действительно, как корректно отметил Алексей, что должен произойти рост бизнеса, тогда все вместе это повлияет на рост квадратного метра. Если это просто будет метро с автобусом, с открытием дополнительных рынков, то, конечно, рост цены квадратного метра будет среднестатистическим. То есть он просто размажется в периоде. Но обогнать рынок этим будет сложно.
1: Еще одна транспортная тема — это строительство трех новых линий, которые ведутся непосредственно в Москве. Напомню, это Рублево-Архангельская линия, это от Москва-Сити в Сберсити, на Рублевку, можно так сказать. Вторая линия — это Троицкая линия. Сейчас второй этап ее развития. Уже тянем до Троицка, от Коммунарки до Троицка. И третья линия — это Бирюлевская линия. Вот как урбанисты вы смотрите на эти линии? Что они значат для города? Алексей.
2: Троицк давно, мы уже ждем, когда он все-таки станет полноценной Москвой. Он давно...
1: Сергей Семенович, да, анонсировал то, что продлят эту линию до Москино, то есть еще дальше Троицка.
2: То есть это такое ожидаемое, но если смотреть, то появляются эти новые направления, которые на Москву, они, может быть, скажутся в части улучшения транспортной все-таки ситуации. Хотя вот Кристина и говорит, что снизился поток, но мы все-таки видим, что проблема транспорта Москвы во многом связана с трафиком из Подмосковья, который приходит, с утра сбиваются въездные магистрали, дальше уже идет третья транспортная.
1: Маятниковая миграция, с которой столица активно борется.
2: Да, и это автомобили. То есть это человек приходит на автомобиль, и он будет передвигаться по всему городу. То есть он может проехать через весь город на нем. То есть это, ну, серьезная нагрузка. И мне кажется, первое, одно из главных таких для Москвы будет плюсов, то, что начнут разгружаться Щелковское шоссе, начнут разгружаться вот направление, которое сейчас, ну, явно уже много лет перегружено, и там как их не расширяя, проблема не решается. А для городов не все однозначно. Например, та же Балашиха, они сегодня уже опасаются того, что пойдет отток рабочей силы. У них есть предприятие, и им придется конкурировать с дорогим рынком Москвы, рынком труда, и им придется повышать зарплаты, и это, ну, достаточно сложная будет история.
1: С другой стороны, у них дешевая земля, дешевые ресурсы, наоборот, большие возможности для роста. Как вот Троицкая линия скажется на развитии Новой Москвы, вот такая длинная?
2: Новая Москва будет уже интегрирована в Москву, потому что появление метро — это де-факто продление Москвы. Ну, то есть город становится как бы в Москве, хотя юридически он может быть, в, ну, допустим, в Московской области, но человек уже ощущает себя как часть этой большой инфраструктуры мегаполиса. И Троицк, он был точкой роста, наверное, там эти, все эти процессы только ускорятся.
1: Кристина, как вы на Троицк смотрите? Вот интересно вам с точки зрения инвестиций в недвижимость?
0: Да, я думаю, что Троицк — это прекрасный пример того, что можно рассмотреть. Тут, по крайней мере, развитие метро выглядит более ощутимым и реалистичным.
1: Ну, готовы инвестировать в Ватутинке?
0: Почему нет? В Ватутинке неплохой пример, хороший.
1: Ну, жилой комплекс относительно в поле, да, то есть в отрыве. А сейчас у него будет метро, что это значит?
0: Я думаю, что все равно строительный цикл метро достаточно длинный, и, наверное, бежать сегодня голосовать рублем, я скажу еще раз, нет смысла. Надо подождать, когда действительно строительный цикл запустится.
1: Рублево-Архангельская линия идет в зону, которую принято называть западным престижным направлением. Что это значит для этой локации?
0: Я думаю, что здесь престижность, если мы говорим про жителей Рублевки, да, как, в принципе, такого отдельного кластера, то для них влияние будет минимальное, только, может быть, за счет того, что дорога разгрузится. А жилые комплексы, которые будут возводиться вдоль этой линии, вот та же самая огромная площадка застройки Рублево-Архангельская, Сбербанк, да, только, она, в принципе, создавалась уже, понимаете, планы. и она

0: в принципе, без метро не сможет дать тот уровень жизни, который она обещает своим жителям.
1: Как по-вашему, что будет происходить со старым фондом, да, со старой недвижимостью, там, где, куда приходит метро?
0: Ну, негатива в этом точно нет.
1: Будет он дорожать или, наоборот, дешеветь?
0: Нет, я думаю, что дешеветь не будет.
1: Ну, расти не такими темпами, как соседние новостройки, допустим.
0: А соседние новостройки уже закладывают премию за метро в своей цене, поэтому разрыв сейчас по Московской области между новостройками, средней ценой новостройки, средней вторичкой 100 тысяч рублей. То есть 200 вторичка, 300 тысяч новостройка. Это 50%. Поэтому, конечно, я думаю, что старая вторичка от метро в пешей доступности к метро выиграет больше всего.
1: Алексей, как смотрите на Бирюлевскую линию? Вот ее не обсудили. Одна из самых последних линий, которую начала строить Москва. Зачем? Что произойдет после ее ввода?
2: У нас еще строится Гальянова, и уже запущено продолжение. Мне кажется, это логичное продолжение, потому что достаточно большой город, и эти территории присоединяются. Здесь интересно то, что метро приходит в уже сложившуюся городскую среду, и вот я согласен с Кристиной, что, может быть, не стоит спешить с рублем инвесторам, но здесь точно стоит спешить с рублем городам, потому что у них есть время на то, чтобы создать условия для жизни, создать комфортную среду, которая может уже привлекать жителей, в том числе и Москвы, которые потом смогут присоединиться инвесторы. Им будет где выбирать свои локации.
1: Еще одна тема. Московские центральные диаметры МЦД планируют продлить сразу до нескольких соседних областей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что регулярные электрички из Москвы будут ходить в Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Рязанскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую и другие области. Вот электричка в режиме метро. Что это значит для местных городов, для местных рынков недвижимости, Кристина?
0: Я думаю, что для того, чтобы это перестало быть обычной электричкой, у нас должен быть что? Единый билет? И единая цена,
1: ну,
0: да?
1: Скорее всего,
0: то есть
1: будет,
0: сейчас
1: да.
0: Это недешево. Это там от 600 до 2000 рублей.
1: Но, возможно,
0: за один
1: аренда
0: маршрут.
1: Дешевизна в этих городах будет выигрывать вот эту разницу.
0: Да, но все равно это подходит не всем. То есть если мы говорим про ежедневную миграцию, привлечет ли это рабочие руки в Москву или нет на ежедневной основе, мне кажется, что все равно 2 часа в одну сторону – это достаточно долго. Если мы говорим про жилье вдоль МЦД, да, то это шум. И, например, строительство домов вдоль МЦД может восприниматься, например, потребителям не так позитивно, как метро. Но при этом люди, я думаю, с большим удовольствием и московский платежеспособный спрос поедет в эти города и будет оставлять там свои деньги. То есть это может отразиться позитивно на местной стоимости аренды там, но я не думаю, что это какой-то максимально такой резкий скачок будет.
1: Ну, вот как вам такая инвест-идея, допустим, в Москве за 10 миллионов ты можешь купить однушку, да, где-то на окраине, а тут ты за 10 миллионов в Твери, допустим, покупаешь, ну, трешку в хорошем районе.
0: Так.
1: И на эту разницу там, или, допустим, тоже однушку, но за 5 миллионов, и на эту разницу ты покупаешь себе билет в Москву на МЦД там лет на 10 вперед.
0: Ежедневно, да, и мучаешься.
1: Ну, час туда, час обратно.
0: Нет, несколько дольше, я думаю, но это долго. Не каждый на это готов.
2: Я соглашусь с Кристиной, отдельный случай, все-таки там будет высокоскоростная магистраль,
1: да,
2: и там будет 40 минут. То есть это вообще другая история. Но если брать Тулу, Калугу, другие города, где 2 с лишним часа, это все-таки за пределами агломерации классически, расстояние должно быть от 40 минут до 1,5 часа на транспорте. Вот это классически...
0: От двери до двери, причем,
2: да,
0: так,
2: да,
0: понимаю.
2: То есть это вот, когда определяются границы агломерации, обычно ориентируются на 40 минут, 1,5 часа. Но здесь, мне кажется, и МЦД может не решить проблему, но давайте посмотрим чуть дальше. Вот у нас сейчас началось строительство ВСМ. И это новые совершенно технологии.
1: Началось, она продолжается, идет активными темпами.
2: Да, то есть это принципиально новые технологии, которые используются и в строительстве, и новый подвижной состав с другой скоростью. Мы можем предположить, что будет увеличиваться скорость на этих направлениях, и строятся новые линии. И плюс к этому не забываем, что готовится новый подвижной состав, уже отечественный, у нас высвобождаются сапсаны, может быть, как-то удастся их использовать вот на этих магистральных маршрутах.
1: Ну что, вот такой получился разговор про транспортно-ориентированный девелопмент и инвестиции в недвижимость благодаря развитию транспорта. Большое спасибо Алексею Расходчикову, председателю управления фонда «Московский центр урбанистики «Город» и автору телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристине Бойко за этот разговор. Коллеги, большое спасибо.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения. Кинопортфель.

0: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
1: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
2: Если темпы роста сохранятся.
3: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
2: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
0: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
1: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
0: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лучок.
6: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, Лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин. Возьму Лучка, Норку, Трубу, Яшу и на сдачу немного Гидро. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
9: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
10: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
11: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
10: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
9: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
9: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
12: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор Дом РФ Виталий Мутко.
13: Я бы порекомендовал Фрэнсиса «Банкир». Он очень хорошо рассказывает вообще о структуре финансового института. Ну и, конечно, детектив. Будет очень интересно, заманчиво. Почитайте.
12: Дик Фрэнсис – банкир. Генри Шиптон, председатель правления Пол Эктрин ЛТД, был мужчиной крупного телосложения, чья природная полнота не перерастала в тучность благодаря сырой моркови, минеральной воде и силе воли. Полумечтатель, полуигрок, он привычно подвергал любую возвышенную идею суровой аналитической проверке. То был человек, чьи могучие природные инстинкты были укрощены, взнузданы и впряжены в работу.
4: Библиотека РБК.
12: Заведующая Элина Тихонова.

0: людей, которые освобождаются в банкинге. Тем не менее, Грех считает, что в ближайшие 10 лет ИИ не сможет заменить руководителей компаний. Дефицит бюджета Украины к 2029 году может увеличиться до 54 миллиардов долларов, даже с учетом западного финансирования. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку Международного валютного фонда. По его данным, уже в следующем году, с учетом внешней финансовой поддержки, дефицит бюджета составит 30-35 миллиардов. Ситуация может измениться, если союзники Киева выделят ему дополнительную помощь. Функционирование армянской АЭС до 46 года должно рассматриваться с точки зрения экономической целесообразности, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев после переговоров с руководством Армении. Мощности станции рассчитаны на меньший срок. Лихачев отметил, что для продления работы АЭС потребуются серьезные вложения, которые оцениваются на уровне сотен миллионов долларов. Они нужны для модернизации систем безопасности и систем автоматики. Более 23 тысяч детей в России пострадали за лето в результате различных происшествий. К ним относятся утопления, дорожные аварии, пожары, падение с высоты и отравления, сообщили в Следственном комитете. Кроме того, возбуждены 334 уголовных дела о происшествиях с детьми. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о пожарной безопасности, точнее о том, как одна деталь может изменить экономику строительства целого здания. Девелоперы меняют подход, теперь важна не только начальная цена, но и стоимость системы на десятилетие эксплуатации. В этой логике привычная сталь все чаще уступает решениям, которые еще вчера казались экзотикой. Что именно меняет расклад и почему рынок разворачивается в сторону альтернатив? Я Андрей Семибратов, обсудим это с Майей Греховой, генеральным директором управляющей компании Commonwealth Partnership, и Екатериной Кузиной, начальником отдела пожаротушения «Маркс Групп». Майя, вопрос к вам. Экономика подталкивает девелоперов считать жизненный цикл, а не только смету. Это уже устойчивый тренд или пока исключение?
3: Да, Андрей, я уверена, что это уже устойчивый тренд. Исключения у нас были лет 20 назад. В мировой практике полимерные материалы используются для систем пожаротушения уже более 50 лет. И на сегодня мы можем четко констатировать, что к нам, как к управляющей компании, все чаще попадают в управление здания, в которых уже реализованы эти системы. Тренд усиливается. Это нас очень обнадеживает.
2: Замена стали на полимеры в пожаротушении. Были ли кейсы? Можете привести пример.
3: У нас были сложные кейсы, когда в абсолютно заполненном коммерческом здании в бизнес-центре класса А нам пришлось менять систему пожаротушения, потому что она не соответствовала по своей проходимости уже требованиям МЧС. К сожалению, металлические трубы очень часто подвергаются коррозии, и в нашем случае коррозия достигла критического состояния, и нам пришлось заменить все системы пожаротушения. Это было очень сложной операцией, длилось несколько месяцев без отселения, соответственно, арендаторов. Поэтому замена металлических труб на полимеры — это очень сложная и достаточно дорогостоящая операция, но, к сожалению, мы вынуждены прибегать к этой операции. Конечно, намного удобнее сразу в новом строящемся здании использовать полимерные трубы, потому что срок жизни полимерных труб на сегодня считается до 50 лет. И нам, как эксплуатантам, действительно проще работать с легкими материалами, потому что метр трубы весит до 1,5 килограмма, а метр полимерной трубы весит 400 грамм.
2: Екатерина, вопрос к вам. Полимерный трубопровод не новое решение, но его все еще воспринимают как ноу-хау. Почему так?
4: Ну, я думаю, что здесь играет роль совокупность факторов. Наверное, в контексте временного отрезка по сравнению с металлическими трубами до сих пор воспринимается как что-то нестандартное, что-то новое, необычное. Плюс, наверное, вторым фактором можно назвать это нормативное регулирование. Оно тоже развивается. И сейчас неметаллические трубопроводы зафиксированы как возможность применять их тоже в нормативной документации, но с оговоркой на то, что в соответствии с стандартами организации, разработанными конкретными производителями. И эти стандарты организации должны пройти все необходимые проверки МЧС и быть в соответствующем реестре.
2: На ваш взгляд, какие тренды сейчас в системах пожаротушения жилых комплексов будут развиваться в ближайшие годы?
4: В этом году вступил в действие новый нормативный документ «Свод правил на автостоянке». Почему про него говорю, затрагиваю эту тему? Потому что раньше в предыдущих нормативных документах был, так скажем, дискуссионный пункт, в котором запрещалось применять любые полимерные материалы в автостоянках. Почему говорим про автостоянки? В любом жилье, практически в любом, наверное,

0: сейчас есть подземные автостоянки. Как правило, они большие. И, соответственно, если раньше мы не могли применять, в принципе, просто по закону нормативно, да, как бы трубы полимерные в подземных автостоянках, то и в целом в комплексе не все заказчики, застройщики шли в эту сторону. Сейчас же получается, что этот пункт исключен, и мы имеем возможность применять и интегрировать эти решения в комплексе. То есть применять их полностью и в подземном паркинге, и, естественно, уже логично применить в комплексе для надземной части, для жилья.
1: Насколько важна девелоперам экспертная поддержка при выборе экономичных решений без потери надежности?
0: Да, экспертиза, экспертная поддержка в нашей сфере очень важна и нужна. В частности, если у девелопера есть возможность обратиться к профильным специалистам, которые компетентны в этой сфере, и соблюсти экономическую составляющую, при этом не потеряв в эффективности и работоспособности систем, то 100% это очень позитивная практика, которую нужно поддерживать. Собственно, как компания Сибур активно, например, этим занимается, может быть, даже первопроходцы в такой комплексной поддержке, то есть предлагают решение, чтобы соблюсти запросы девелоперов, заказчика, да, соблюсти экономическую составляющую и не потерять в эффективности. Это очень важно, потому что надо не забывать, что мы говорим про системы, которые все-таки способны спасать человеческие жизни. Поэтому экспертиза однозначно нужна.
1: О том, что сегодня определяет подход девелоперов к системам пожаротушения, мы поговорили с Майей Греховой, генеральным директором управляющей компании Commonwealth Partnership, и Екатериной Кузиной, начальником отдела пожаротушения Marx Group.
2: РБК отрасли. Реклама.
3: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
4: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
3: 6+.
2: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 16 часов 39 минут, точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. Руководителей компаний в ближайшие 10 лет не заменит искусственный интеллект. Такого мнения придерживается глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил на московском стартап-саммите, который открылся сегодня. По его словам, судьба собственного рабочего места его, цитата, «пока не очень беспокоит», конец цитаты. Он отметил, что его волнуют перспективы сотрудников, которые освобождаются в банкинге. Напомню, что в июне в Сбере сократили 65% менеджерских позиций именно за счет внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, Греф поделился, что в банке планируют автоматизировать кредитование с помощью ИИ уже к началу следующего года. Все кредиты физлицам и 75% юрлицам будет рассматривать искусственный интеллект. Во время дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным Греф отметил, что банкинг в традиционном понимании исчезает. Главное – успевать к этому адаптироваться. Однако он не видит рисков замены искусственным интеллектом руководителей компаний в ближайшие 10 лет.
2: Долго в классическом виде банкинг не проживет. То, что мы видим сегодня уже, от банкинга остается очень мало функций. На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет отдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека. Если бы мы в свое время не заложили основы для подготовки соответствующей технологии, мы сегодня этого не сумели делать. Пока мы единственный банк в мире, который умеет выдавать корпоративные кредиты, одобрять их за 7 минут. Моя нелюбовь, наверное, к банкингу, а также нелюбовь ключевой команды в Сбере к банкингу привела к тому, что мы родили целый ряд инноваций. Кстати, и стоимость операции, и стоимость комиссии все время падают. У нас практически все транзакционные комиссии сейчас обнулены. То есть сначала это дорого и долго, потом это быстро и менее дорого, а потом это быстро, нативно и бесплатно.
1: Перед Грефом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его речь была посвящена развитию IT и ИИ-индустрии в России. По его словам, ускоряющиеся цифровизация требует все большего объема мощности. И он привел статистику. Рынок дата-центров в России растет почти на 20% в год. Но этого, как отметил Григоренко, оказывается недостаточно. По его словам, именно искусственный интеллект стал главной киберугрозой в мире и активно меняет ландшафт кибербезопасности. А в России активно развивают новые подходы к искусственному интеллекту. Цифровая сфера в стране растет двузначными числами год к году, отметил Григоренко.
3: За последние 6 лет доля IT-отрасли ВВП России увеличилась в 2 раза. Выручка IT-компаний за последние 3 года растет на 20 и более процентов год к году. И при этом айтишники еще умудряются говорить, что мало. И в этом прелесть IT, потому что IT всегда мало. Что касается IT-экспорта, я тоже обращаю внимание, что у нас идет кратный рост IT-экспорта год к году. Кто бы что ни говорил, это статистические данные, это не аналитические выкладки. При этом в мире на сегодняшний день существует огромный спрос на цифровой суверенитет и на цифровую безопасность. Это абсолютно запросы любой страны мира на сегодняшний день. И Россия в этом плане очень самодостаточна. И у нас в России есть практически все цифровые решения, которые формируют цифровой суверенитет.
1: Напомню, саммит открылся сегодня. Он проходит в Сбер-Сити и будет продолжаться до завтрашнего вечера. В России появился новый философский пароход. На борту 120 политологов, философов и культурологов будут планировать будущее России на борту парохода «Лебединое озеро». Пароход отправился из Москвы по Волге. Он пройдет по маршруту через 4 города. Так, например, в Москве обсуждали политику, а в Угличе – эстетику. Руководитель экспедиции Руслан Шкута отметил, что разница между этим философским пароходом и тем, который 104 года назад отправился из России, в том, что этот вернется обратно. Название парохода «Лебединое озеро» нас совершенно не смущает, а только мотивирует, рассказал Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной Руслан Шкута.
4: Мы здесь занимаемся некоторыми разработками, а именно разработками образа будущего нашей страны, государства, общества, человека. Но, знаете, вчера у нас был такой очень напряженный, очень активный день. Мы работали над созданием вызовов, точнее, над их поиском, потому что их и так есть кому, конечно же, создать. Очень много таких вызовов. Мы в наших группах, наши философы, политологи, социологи, экономисты, юристы работали над тем, а с какими вызовами мы будем работать. Вопрос стоит очень просто, но и очень при этом опасно. какой из вызовов может вообще затронуть существование нашей страны России.
5: А почему все-таки Лебединое озеро?
4: Знаете, нет, это не наше название, это название теплохода. У этого теплохода тоже есть своя история. У него уже несколько было изменений названий, но сейчас он здесь, в России, и вот такое название коллеги ему дали. Но мы с этим не сильно-то и связаны. Он называется в честь композиции. Здесь очень много всего связанного с балетом, ну и так далее.
6: Это немного странно, что ли, обсуждать будущее России на теплоходе с таким названием.
5: Я бы сказал, не странно, опасно.
6: Ты другое слово подберешь? Нет? Ну ладно.
4: Знаете, нет, мы не боимся этих странностей, определенных символизмов. Это лишь напитывает нас той самой энергией, которая очень нам нужна в этой работе, дневной работе. Перед Россией много вызовов в различных направлениях, и мы, социально-гуманитарные представители, ищем определенные решения этих вызовов через образ будущего нашей страны.
6: Если можно сформулировать в одной фразе, так какое будущее у России?
4: Знаете, оно точно светлое. Сегодня мы говорим об антиутопиях, завтра будем говорить об утопиях. Ну и, как вы понимаете, мы, конечно, стремимся к этому светлому будущему.
1: Напомню, философский пароход – это собирательное название рейсов, на которых в 30-х годах прошлого века из России эмигрировали деятели науки, культуры и искусства. По разным данным, из страны выслали до 272 человек с семьями и детьми. Среди них Сергей Рахманинов, Владимир Набоков и Марина Цветаева. Термин впервые предложил философ Сергей Харужий еще в 1990 году. 16:45, точное московское время. Далее обзор основных корпоративных событий.
7: О чем говорят отрасли?
8: В студии с обзором Юлия Родина. Российские авиакомпании в этом году планируют перевести по трем программам субсидирования 4,5 миллиона человек, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Сейчас в стране действуют региональные социальные и дальневосточные программы. По словам Ядрова, они позволяют сделать полеты для граждан более доступными. Так, региональная предоставляется на 306 маршрутах, социальная на 99, дальневосточная на 39 направлениях.
7: Сельское хозяйство.
8: Россия с января по август нарастила экспорт сельхозпродукции в Узбекистан почти в полтора раза.

0: Комиссии более чем на треть в стоимости. Как сообщили в Центре агроэкспорт, поставки составили 930 тысяч тонн на сумму в 916 миллионов долларов. Относительно прошлого года это стало рекордом. Больше всего Россия поставила сахара, затем идут соевый жмых и шрот, пшеница, безалкогольные напитки и подсолнечное масло.
1: Технологии.
0: Около 37 тысяч новых IT-компаний появилось в России в первой половине года. Такие данные привел премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что в России открываются новые технопарки и кластеры. Сейчас открыто более 200 площадок разного профиля, а в ближайшие 4 года планируется открыть еще 100.
1: Туризм.
0: Продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты с перелетом из России в сентябре выросли почти на 19% в годовом выражении и более чем в два раза по сравнению с августом, сообщила Ассоциация туроператоров России. Туристы продолжают, в частности, выбирать Эмират Дубай, когда видят привычный уровень сервиса, безопасности и комфорта.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Далее к другим событиям. Концерты Канье Уэста в России отменены, об этом говорят источники РБК. Рэпер должен был выступить 10 и 11 октября в северной столице. Источник, близкий к администрации города, заявил, что договоренности не были достигнуты. Как теперь можно вернуть билеты, рассказала ранее в эфире советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова.
3: На сегодняшний день вообще ситуация с концертом Канье Уэста в Петербурге, она юридически довольно необычная, потому что уже есть целый комплекс обстоятельств, которые объективно ставят под сомнение проведение этого мероприятия. Но при этом организатор, а именно ООО «Сейдженси», официально не объявил ни отмена, ни перенос. При этом сам организатор с американской стороны сказал о том, что в туре этого концерта не будет, и он точно не состоится. То есть здесь для потребителя принципиально важно именно официальное решение организатора мероприятия нашего российского, потому что именно от него зависит основание для возврата денег. Конечно, в случае, если человек сам передумал, то применяется общий порядок добровольного возврата билета. Вторая ситуация, если он отменится или перенесется, тогда в этом случае уже будет действовать закон о защите прав потребителя. У нас есть достаточно известные кейсы, которые по аналогичным способам людям удавалось вернуть деньги. Это известное дело Стаса Михайлова в 2024 году, также когда концерт был отменен и люди массово обращались в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор сам вышел с коллективным иском в защиту прав этих потребителей. И тогда полностью, в том числе и сервисные сборы, стоимость билетов людям были возвращены. Я думаю, что в случае, если такая ситуация произойдет, люди могут и сами в частном порядке обращаться, и в Роспотребнадзор. И также хотела отметить то, что сейчас уже и в московском суде, и в региональных судах уже есть иски о возврате денежных средств за данный концерт Канье Уэста.
2: Майя, вот ранее юристы объясняли РБК, что билеты на концерт, купленные как раз-таки по акции «Старт», изначально были объявлены невозвратными. И пока он не отменен и не перенесен, это правило вроде бы как действует. То есть есть даже несмотря на то, что по сути акции не было, по словам пострадавших, это мешает вернуть сейчас стоимость билета. Вот что делать в таком случае?
3: Само по себе слово «акция» юридического иммунитета организатору никакого не дает. И потребителю должна предоставляться необходимая достоверная информация о цене и условиях приобретения этой услуги. И законодательство о рекламе отдельно запрещает распространение недостоверных сведений об акциях и о скидках. Поэтому, если выяснится, что человеку сообщили об акции, которой на самом деле нет, то, конечно, эти деньги вернуть можно будет. Я бы подчеркнула, здесь необходимы доказательства, потому что нужно сравнивать именно категории билетов, тот же сектор, ценовую категорию, и это все нужно будет доказывать уже в суде.
2: Источник РБК на концертном рынке, также осведомленный об отмене выступления рэпера, допустил, что официально речь может пойти о переносе мероприятия. Концерты Канье Уэста должны были стать крупнейшими гастролями артиста в России после начала военной операции. Начинается новый сезон в Национальной хоккейной лиге. Сколько россиян сыграют в сильнейшей хоккейной лиге мира и сколько голов отделяют Александра Овечкина от рекорда Уэйна Грецки. У футбольного клуба «Милан» растет стоимость бренда и чистый убыток. Двукратный чемпион «Формулы-1» определился с будущим контрактом. Егор Белов расскажет подробнее.
1: Спорт на РБК.
2: В
4: Национальной хоккейной лиге стартует новый сезон. В ночь со вторника на среду по московскому времени начнутся первые встречи. В матче открытия сыграют действующий чемпион Каролина Харрикейнс и Флорида Пантерс, выигравшая титул в 2024 и 2025 годах. Также завтра сыграют Торонто и Монреаль, Бостон и Рейнджерс, Эдмонтон и Ванкувер, а также Вегас и Чикаго. Каждая команда за время чемпионата проведет по 84 матча, 42 дома и 42 в гостях. В тренировочных лагерях 32 клубов Национальной хоккейной лиги перед началом сезона находились 93 российских хоккеиста. Больше всего россиян, по 6 игроков, представлено в 4 командах: Каролине Харрикейнс, Тампа Бэй Лайтнинг, Калгари Флеймс и Сент-Луис Блюз. По 5 представителей России находятся в составах Питтсбург Пингвинс и Колорадо Эвеланш. Предстоящий сезон станет 22-м в Национальной хоккейной лиге для Александра Овечкина. Российский хоккеист продлил контракт с Вашингтон Кэпиталс еще на 1 год. В новом сезоне Овечкин может побить еще несколько рекордов, в том числе стать лучшим снайпером в истории лиги. Российскому форварду осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Грецки по голам в чемпионатах и плей-офф. В ходе предсезонной подготовки Овечкин пропустил все 4 контрольных матча Вашингтона. Тренерский штаб клуба во главе со Спенсером Карбери предпочел не рисковать здоровьем ветерана и дал россиянину возможность набрать лучшую форму к старту чемпионата. Ожидается, что Овечкин сыграет уже в первом матче регулярки. В ночь на 3 октября по московскому времени Capitals сыграют с Каролиной. Россиянин попал в заявку на игру. Зинедин Зидан рассказал о ярком праздновании победы сборной Франции по футболу в матче с Бельгией. Накануне французы выиграли со счетом 1-0 в Лиге наций, забив победный гол в концовке. Майкл Алисе отличился. Зидан, который проводил второй матч в качестве главного тренера сборной Франции, на радостях со всей силы ударил по мячу, стоявшему на специальной подставке. Фото разлетелось по социальным сетям. О том, что у француза мощный удар, было известно давно. Теперь мы вновь в этом убедились. Зидана спросили на пресс-конференции после игры об эпизоде с празднованием гола.
5: Я следил за тем, как Алиса принял мяч и начал движение к воротам. Я подумал, что сейчас он точно забьет гол. Так и получилось. А потом я увидел мяч и подумал, надо по нему ударить. И ничего, что я выглядел немного нелепо. Сегодня мы были очень хороши во всем, в том числе в прессинге. Мы играли против хорошей команды, стойко держались, не боялись выходить на половину поля соперника. Здорово, что на поле все выкладываются. Мне это нравится. Мы заслуживали победу, и в конце концов нам удалось забить.
4: Футбольный клуб «Милан» отчитался о годовой выручке в 464 миллиона 600 тысяч евро и убытке в 24 миллиона евро. Снижение финансовых показателей в клубе объясняют временным эффектом от неучастия в Еврокубках. По данным Brand Finance, стоимость бренда «Милана» достигла рекордных 514 миллионов евро, что на 28% больше, чем было годом ранее. Клуб признан самым быстро растущим футбольным брендом в мире с 2021 года. Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты с Астон Мартин на сезон 2027, сообщает пресс-служба команды. Алонсо уже прокомментировал новость, заявил, что не спешил с принятием решения о будущем контракте, но в итоге пришел к выводу, что нужно остаться в нынешнем коллективе. Испанскому гонщику 45 лет, он дважды становился чемпионом Формулы-1, оба раза в составе Рено.
1: Качество жизни. Привет, это Евгений Тихонович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически клясться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30.
6: и суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер, сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду бездействия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
7: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
8: Конечно.
7: А кто тогда будет нести ответственность?
8: Страховая компания.
9: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
10: Классика денег. Афоризмы великих людей.
11: Деньги – это аплодисменты, которые вы получаете от рынка за ценность, которую вы приносите. Боб Бёрк.
12: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
13: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
14: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать
15: и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
14: Каждую пятницу в 16:10.
10: РБК Тренды.
16: Учитель для роботов. Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи, но внедрение в экономику роботов и коботов, устройства, которые работают совместно с человеком, по-прежнему остается одним из самых сложных задач с точки зрения технологии и бизнеса. Прежде всего, потому что обучать их крайне сложно. Одна из причин – кадровый дефицит. Не хватает IT-специалистов и тем более экспертов по искусственному интеллекту. Отсюда тренд на разработчиков, ИИ-архитекторов и тех, кто будет эти машины собирать. Здесь на первое место выходят инженеры робототехники, создающие интеллектуальные системы на стыке софта и железа. По оценкам Минпромторга, к 2030 году России, чтобы выйти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, потребуется более 100 тысяч роботов. А значит, вкладываться в подготовку кадров и профильное образование нужно уже сейчас. Студенты должны уметь разрабатывать сервисных и складских роботов, решать нестандартные задачи, например, формировать их навыки ориентации в больших динамических пространствах или справляться с вопросами навигации в сложной и изменяющейся среде. Учитель для роботов на выходе может написать сценарий поведения для машин, настроить алгоритмы, обучить модели искусственного интеллекта для выполнения сложных рутинных операций и проверить, как устройства взаимодействуют с окружающим миром и человеком.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17:00 в студии с новостями Юлия Родина. Хамовнический суд Москвы изъял более 3 миллиардов рублей у экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова по иску Генпрокуратуры. Кроме того, у родственников основателя холдинга Вадима Машковича изъято около 8 миллионов акций. В июне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Машковича и Басова. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Свою вину они не признают. Уголовное дело возбуждено после крушения военного самолета в Амурской области, сообщила Минобороны. В результате погибли 6 человек, один госпитализирован. Катастрофа произошла во время тренировочного полета в районе села Красноярово. Причиной крушения предварительно стала техническая неисправность. Движение железнодорожных поездов в Брянской области восстановлено, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Минувшей ночью пути были атакованы в ВСУ. Движение приостанавливалось в районе перегона Тросна-Ржаница. Кабмин Украины выделила свыше 11 миллионов долларов на создание резервных государственных дата-центров, заявил украинский премьер Сергей Корецкий. Средства пойдут на создание резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения и прочего. Украинские интернет-провайдеры Ютелла и Паутина ранее заявили о масштабной аварии в работе своих сетей в Киеве. Россия стала 10-й в мире страной по потреблению кофе. Это следует из данных профильной международной организации. На одного человека в стране в среднем приходится 1,8 килограмма кофе в год, несмотря на то, что последние годы потребление снизилось примерно на 2%. Лидируют в списке США и Бразилия. Далее идут Германия, Япония, Индонезия, Италия, Франция, Китай и Вьетнам. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу. В финале Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева. В целом это был первый за 3,5 года российский финал на турнирах ATP и 7-й российский финал в истории ATP тура. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Столица, 17:03. Ровно вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Акции самолета обвалились на сообщение о том, что компания погасила облигации ненадлежащим образом. За несколько минут котировки потеряли более 9% и на минимуме опустившись до 228 рублей за бумагу. По сравнению с закрытием торгов в понедельник, снижение составило 8,3%. Индекс Мосбиржи уходит в зеленую зону, прибавляет 0,7% на новости о возможном снятии санкций. 2271 пункт прямо сейчас. Нефть марки Brent, напротив, торгуется ниже отметки в 104 доллара за бочку. 103 доллара 89 центов, теряет 1,3%. И о валютах на межбанке. Доллар 83 рубля 99 копеек. Евро 95,27. Юань к этой минуте 12 рублей 50 копеек ровно. Решение Банка России по ставке на заседании в декабре может оказаться новогодним подарком. После паузы осенью регулятор может снова снизить ставку на 25 сотых базисных пункта. По крайней мере, этого ждет первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. В этом году пройдут еще 2 заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке в октябре и в декабре. По словам Пьянова, с учетом траектории инфляции в этом году и решений ЦБ в октябре за последние несколько лет, осенью регулятор оставит ставку 14%. Без изменений. Он допустил, что и новости о бюджете на следующие 3 года также не приведут к смягчению денежно-кредитной политики на следующем заседании. Но изменения политики не исключены в декабре. На решение по ключевой ставке будет в том числе влиять ситуация и на Ближнем Востоке, рассказал ранее в эфире директор по развитию цифра-брокер Денис Костин.
3: Я думаю, что все-таки базовый сценарий в октябре ставку весьма вероятно не тронет и оставит на 14%. Почему здесь как будто бы достаточно очевидные вещи? То есть это и необходимость впитать в себя рост цен на электроэнергию, который запланирован у нас уже в ближайшее время, повышенные ожидания со стороны населения, плюс общая геополитическая неопределенность. Ну, здесь как будто бы можно согласиться с общим консенсусом. Но важно посмотреть, наверное, не на октябрьское заседание, а на декабрьское.
2: Вот на декабрьское, да, вот здесь поподробнее, Денис, да, понятно, что в октябре как будто бы действительно все внешние факторы говорят о том, что все останется без изменений, а вот на ваш взгляд, что будет на декабрьском заседании?
3: Ну, если позволите, здесь нужно чуть-чуть посмотреть на то, что происходит с бюджетом. У нас как будто бы бюджет сверстан уже из расчета $50 за бочку, это цена отсечения по Urals, но что мы сейчас видим? Если очень грубо прикинуть, при нефти там $100-110 в портах отгрузки и

0: курсе, там, текущем 80-84 рубля, каждый баррель будет давать дополнительно в районе 4300 рублей больше, чем заложено в бюджете по базовому сценарию. То есть, ну, у нас экспорт нефти в этом году прогнозируется достаточно неплохим, то есть на уровне 244-247 миллионов тонн. Ну, то есть, если в месячном эквиваленте поделить, то это порядка 150 миллионов баррелей в месяц. Ну, то есть, в конечном счете, при текущих ценах за бочку, это все транслируется в дополнительную выручку, которую можно исчислять сотнями миллиардов рублей. 500, 600, 700 миллиардов рублей. То, что мы можем видеть уже в ближайшие месяцы. Ну, если посмотреть на то, как исполнялся уже бюджет по месяцам, то, ну, первое полугодие было плохим. Январь – дефицит, февраль – дефицит. То есть у нас за первое полугодие накопленный дефицит почти 6 триллионов рублей. Между прочим, там в полтора раза больше, чем было в план заложено на весь год. В августе мы видим рекордный профицит, там, конечно, за счет дивидендов госкомпаний. Но вот сейчас мы можем, наконец-таки, ожидать отдачу от высоких цен на нефть.
1: А успеем, вот, извините, Денис, перебью, потому что многие эксперты в нашем эфире в том числе говорили о том, что до конца года просто не хватит времени на то, чтобы, вот, скажем так, компенсировать тот дефицит, который мы наблюдали летом.
0: Есть нефтяной лаг со временем, который считается, что от 1 до 3 месяцев, но в среднем говорят про 2 месяца, ну и как будто бы просто взглянем на цены на нефть, которые уже с второй половины июля и весь август и сентябрь транслируются на высоких уровнях. Поэтому весьма вероятно, что эта история начнет до нас доезжать, и как раз-таки тут Центральный банк посмотрит на исполнение бюджета по итогам сентября. В октябре мы получим первые данные по итогам, соответственно, октября и ноября, к декабрю уже будет достаточно неплохой массив данных. А неопределенность основная, что происходит на Ближнем Востоке, и как будто бы здесь такой встречный вопрос стоит задать, а почему там рынок считает, что там те события, которые там происходят, остановятся завтра, через месяц. Мы видим, что с марта уже больше, чем полгода конфликт со своих рельс так и не сходит, и весьма вероятно может продолжиться дальше. Поэтому, как ни удивительно, но ключ от ставки ЦБ где-то в песках пустыни Саудовской Аравии, Йемена.
1: На заседании в сентябре Банк России впервые с весны прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. В результате ставка опустилась с 21% до 14%. Буквально через минуту в нашем эфире слушайте программу «Рынки. Главное». В гостях у финансовых обозревателей РБК Никиты Макарова и Александры Панфиловой, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Максим Шейн. Индекс Мосбиржи начал неделю со снижения, но позитив тоже есть. Бумаги «Озона» отыграли августовские обвалы из-за ударов по складам и вернулись в подборке инвестдомов с рекомендацией покупать. ВТБ еще вчера, в понедельник, прибавлял 3% в преддверии публикации отчетности за 8 месяцев. Об этом и не только расскажем в эфире. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на это.
5: Акции самолета падали в моменте аж на 9%. Чуть-чуть инвесторы-спекулянты отыграли. Сейчас минус 6% 44%. Все на некорректном погашении номинала выпуска 20-го выпуска облигаций. Частично погасил, даже засчитали технический дефолт. Называется это погашение ненадлежащим образом. Но помимо этого еще и казахские долгосрочные инвесторы выходят из акций. Все это звучит негативно для котировок. Что это вообще значит, будем обсуждать обсуждать в рынках главное за сегодняшний день. С вами Никита Макаров, Александра Панфилова и Максим Шейн. Всем здравствуйте. Мы начнем с конъюнктуры рынка. Саша, что происходит самого интересного на рынках?
6: Давай я начну с рубля. Юань на Мосбирже прямо сейчас теряет 0,8%. Доллар на межбанке примерно 0,6%. Ну, вот Владимир Путин сегодня подписал указ, который запрещает физлицам ввозить больше миллиона наличных из страны ЕАЭС, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Ну, это вообще такая громкая тема дня, но вот как это скажется на рубле, мы подробно обсудим во второй части. Пишите пока, пожалуйста, ваше мнение в телеграм-радио РБК, мы все это обсудим, ну, а пока к рынку акций. Индекс Мосбиржи сегодня полдня торговался опять в красной зоне, но вот сначала вышла новость о переговорах Кирилла Дмитриева с официальными лицами США, потом статья за Атлантик о том, что Трамп якобы поддерживает смягчение антироссийских санкций, ну, и вот мы уже активно растем, плюс 0,84% прямо сейчас, уровень 2265 пунктов. В лидерах роста акции Мосбиржи X5 плюс 3% почти, ну и также еще ряд меркоинов. В лидерах падения среди голубых фишек акции Роснефти 1,5% они теряют, а меньше процента теряют и бумаги ВТБ, сократили падение с 2. С утра банк сегодня отчитался за 8 месяцев. Ну вот по допемиссии пока что подробностей нет. Дмитрий Пинов сказал, что пока что она ожидается в конце октября. Ну вот, видимо, по итогам отчета за третий квартал мы что-то узнаем. Зато есть подробности у Яндекса. Совет директоров одобрил допомиссию в размере 11 миллионов акций, чуть меньше 3% уставного капитала, то есть одно крупное размещение вместо нескольких поквартальных. Акции прибавляет 0,5%. Ну вот про самолет ты уже сказал, и также 5%, как и самолет, теряют акции все инструменты .ру. Совет директоров одобрил выкуп бумаг до 500 миллионов рублей. Акции направят на программу мотивации, но вот рынок отреагировал резко, будто не байбек объявили, а допомиссию.
5: Ну, начнем мы с отчета ВТБ. Сегодня, с одной стороны, можно сказать, отчет оказался хорошим, потому что достижение цели по прибыли на 2026 год остается вполне себе реалистичным. 600 миллиардов рублей – это всего лишь 1,1 по форвардному P/E, это соотношение цены к чистой прибыли на одну акцию, и возврат капитала 20%, хотя вот в текущем отчете как раз вот этот коэффициент ROE, возврат капитала, он снизился. Но это, возможно, какой-то временный эффект. Ну и сама чистая прибыль тоже немного подснизилась. Чистая прибыль за 8 месяцев составила 314,8 миллиардов рублей, минус 4% год к году. Максим.
6: Давай добавлю еще немного цифр сначала. Давай. Да, процентные доходы выросли вдвое, комиссионные более чем на четверть. Но вот основной рост – это операционные доходы. В 3 с лишним раза они подскочили. Большая часть из этого финансовые инструменты. Но, в общем-то, это и позволило сократить просадку по прибыли по итогам всех месяцев. Расходы на резервы составили 23 миллиарда против доходов годом ранее. Стоимость риска осталась на уровне прошлого года и вблизи цели менеджмента, но вот относительно июля немножко подросла. И также банк нарастил корпоративное кредитование, и доля розницы в целом снижается в рамках кредитного маневра, но достаточность капитала после выплаты дивидендов снизилась. Кажется, все основные цифры названы.
5: Да, ну вот, собственно, перейдем к обсуждению. У нас в гостях, напомню, директор по работе с состоятельными клиентами БКС Мир Инвестиций Максим Шейн. Максим, снижение чистой прибыли вот в этом месяце год к году и снижение возврата на капитал. Тревожные сигналы или просто какая-то волатильность?
7: Ну, 8 месяцев уже прошло, и, в общем-то, мы видим, что мы от банка, собственно, такие же заявления слышали, что по итогам всего года на параметры чистой прибыли, заявленные, он выходит. Будет там, это, не знаю, там на 10 миллиардов больше или на 10 миллиардов меньше, я думаю, для рынка не принципиальный момент. Сейчас всех на самом деле больше волнует состояние кредитных портфелей банковского сектора, потому что мы видим, что наши банки торгуются существенно ниже своего капитала, и понятно, что это означает, что инвесторы подразумевают, что как-то как не все спокойно в датском королевстве, да, что есть какие-то вот там реструктуризации кредитов, да, которые вроде бы это могут быть как дефолты, да, восприняты на самом деле, вернее, они должны, по идее, да, как защита, что как бы вроде не заплатили, да, и вот какая-то новая рассрочка, но все равно это как бы...
5: А уже эти цифры, ну, как бы вот, эти цифры, они вообще известны, их можно посмотреть?
7: А Центробанк эти цифры, кстати, публикует.
5: Но это цифра о реструктуризации.
7: Да,
5: то есть какая часть кредитов была реструктурирована.
7: И там как бы существенная Вот там, по-моему, больше 10 триллионов, что-то такие цифры из последнего обзора Центробанка, если посмотреть. Но как бы запас по прибыли-то вроде есть по банковской системе. Вот это должно быть 4 там, слишком, да, больше 4 триллионов должна составить чистая прибыль банков по итогам этого года. И, ну, скорее всего, что-то, конечно, им придется увеличить отчисления в резервы, но в целом, я думаю, это как бы для них будет... Я думаю, со следующего года, в следующем году они начнут как бы эти резервы увеличивать, скорее всего, но и тогда вот, наверное, как бы все станет на свои места. Но, опять-таки, да, рынок-то это уже в каком-то смысле подразумевает, закладывает, да, и если выяснится, да, что как... Помните, как было в 2022 году, да, когда были заявления, что российские банки, ну, в целом там говорилось про банковскую систему, могут лишиться половины своего капитала. И что было с акциями Сбербанка, да, когда он по итогам года не то, что там показал какой-то убыток, он прибыль получил. Вот, поэтому тут надо смотреть, но в целом, да, мы видим, что как бы несмотря на такие высокие прибыли в банковском секторе, на самом деле-то это очень большие цифры, 4 триллиона. Несмотря на это, их вот этот windfall tax как бы так обходит аккуратно стороной.
6: Пока что, да.
7: Вот, видимо, с прицелом на то, что, да, как бы, возможно, в будущем году будет куда часть этой прибыли в виде соломки подстелить.
5: Ну, я смотрю этот отчет по реструктуризации кредитов. Тут, наверное, общую сумму можно посчитать, потому что по разным федеральным законам реструктуризация проводится. Плюс можно, наверное, добавить еще и корпоративный кредит, который, я думаю, сильно разнится от розничного. Да. Здесь, конечно, вот январь и июнь, ну, это, правда, как бы общая сумма там, за последние два года, с января 24 по июнь 26 года, там действительно больше триллиона. И по разным федеральным законам разные суммы, ну, это тоже там сотни миллиардов. Но на самом деле, есть ли здесь риск? То есть, когда ты поднял эту тему, я сразу за нее ухватился, потому что многие отмечают то, что кредитование у нас действительно растет. Кредитный портфель подрастает, и вроде, казалось бы, все неплохо в том плане, что и прибыль банков, она в июле увеличивается, ROI остается высоким, но активность у нас замедляется, и тут большой вопрос встает о качестве этих кредитов. И конечно, почему я переспросил про именно отчет по реструктуризации, потому что есть же еще, наверное, такая часть кредитов, которая запаковывается в секьюритизированные бумаги, которые потом выбрасываются на рынок, и это вообще нигде в каких отчетах не учитывается. Насколько большой риск в плохих или в качестве кредитов?
7: Ну, официальные комментарии, как бы то, что мы слышим, они, в общем-то, успокаивающие, и цифры, которые показывают банки, они, в общем-то, тоже не вызывают каких-то какой-то большой тревоги за состояние банков, но все равно, да, все как бы понимают, что как бы из прибыли придется что-то вот на резервы потратить, какие-то должны быть, может быть, какие-то будут списания, да, соответственно, отсюда так банки и торгуются, вот, но... Понятное дело, да, что они там постараются сделать как бы все возможное, особенно там наши там системообразующие банки, да, Сбербанк, понятно, да, он там на его дивиденды рассчитывает бюджет там и так далее.
5: Кто фаворит банковского сектора? Потому что мы смотрим и видим, как не растут технологии по котировкам, на которые многие уповали, что это ставка на какой-то такой хай-тек в банковском секторе. ВТБ вообще нащупал свои исторические низы со всеми сплитами, обратными сплитами, пересплитами и допэмиссиями. Сбер торгуется около 280, но если быть честным, сейчас это 275,9. Дом РФ около 2000 торгуется. Совкомбанк вообще ушел ниже 10 рублей. Я даже не знаю, сколько это. 0,6 капитала сейчас
7: Совкомбанк торгуется. Ну, это все вот, да, туда. Ну.
5: Что не так-то? Как бы, Совкомбанк почему бы не купить за 0,6 капитала?
7: Ну, как бы в этом-то и вопрос, да, что о чем мы и говорили, да, что в самом начале, что весь банковский сектор, финансовые компании
5: стоит не торгуют, дешево, но
7: существенно ниже своего капитала. Ну, а как бы понятно, что в каком-то смысле как бы наш центральный банк и как следствие банки, они, собственно, такую и создали среду. Правильно, высокими процентными

0: ставками и высокими ставками по депозитам. Ну, что, как бы...
1: То есть
0: ну,
1: лучше ОФЗ купить?
0: Зачем? Давайте мы возьмем там, вот, разместим на депозит, возьмем там, ФЗ, да, там, возьмем какие-то флоутеры.
1: В общем, нет фаворита, да, в банковском
0: интересные
1: секторе?
0: Поэтому мой, если как бы мой личный, у меня, я вам скажу, это Домрф, Сбер, вот два.
1: Ну, на этом с банками и закончим. Помимо Сбера, который наше все очень часто от многих управляющих, брокеров, представителей, аналитиков, еще один фаворит тоже всех вообще возможных рекомендаций был Яндекс. И сегодня, по всей видимости, на знании какой-то информации, которая недоступна была рынку, о том, что вот будет опять очередная допомиссия, там почти 3%, на то, чтобы заплатить бонус менеджменту. Вообще, насколько релевантна эта рекомендация Яндекса, которую мы слышим вновь и вновь? Ведь эти мотивационные программы, они появились и как бы усиливаются с момента перехода управления Яндекса как раз, не знаю, к отечественному менеджменту.
0: Да.
1: И как будто теперь Яндекс становится вторым ВКонтакте.
0: Ну,
1: может быть, я слишком жестко сгущаю краски?
0: Совершенно нет, на мой взгляд. Вот, но то, что Яндекс начал показывать прибыль, и как бы прибыль неплохую числу, да, понятно, с поправкой. С поправкой это, я считаю, хорошо, но... Как бы опять-таки, да, мы видим, что сейчас, если в терминах стоимости, наверное, вот много лет назад, когда он был, 5 лет назад, когда Яндекс стоил там 5 000 рублей, вот такие, такие были цифры, тогда капитализация очень сильно обгоняла выручку этой компании, и... как бы такие, да, были авансы. И сейчас, на самом деле, момент, когда выручка, она примерно вот наконец-то, да, объем продаж услуг, сервисов, она примерно подошла, к вот догнала вот этот аванс по капитализации, который был выдан. Понятно, что при других обстоятельствах, наверное, бы Яндекс сейчас стоил гораздо дороже, но тем не менее. Ну, а мотивационная программа, понятно, наверное, это часть какой-то сделки и желание сохранить команду, чтобы она как бы удержала вот этот, как сейчас говорят, позитивный трек развития.
1: Ну, или желание конвертировать в наличные средства, возможно, акции.
0: Ну, тут, это, ну, понимаете, конвертировать денежные средства в акции – это задача, ну, как бы любой мотивации, в конце концов. Не только Яндекса, любой компании мира, наверное.
1: Вот. Но, тем не менее, у нас с начала года котировки потеряли сколько процентов? 25% Яндекса. 4700 ну, стоили, здесь, сейчас 3500.
0: Правда, надо еще как бы поправку на дивиденды, конечно, сделать небольшие, но это так косметическое.
1: Действительно, косметическое
2: выделение. Вернемся к тому, что
1: у нас, да, у нас breaking news.
2: Да, самолет написали, что они перевели платежи в НРД по купону и полностью погасили выпуск вот этому 20-му облигациям. Отмечу, что падение котировок затронуло все выпуски облигаций, особенно 11-й выпуск, то есть 37% ниже цены закрытия торгуются эта бумага. И тут еще вот ты затронул уже раскрытие информации интересной от самолета было. Немногие обсуждали эту новость, но тем не менее. Казахстанский инвестиционный фонд сократил долю в самолете с 18% до 5%, даже чуть меньше, чем 5% в итоге. Но я же правильно понимаю, что фонд мог и вообще продать долю, потому что ниже 5% раскрытие делать уже не обязательно. И как эту новость оценивать? Потому что многие, когда была новость, что он вошел в капитал, многие радовались изначально этому.
0: Ну, видимо, радовались, когда, наверное, не понимали структуры сделки, собственно, для чего она была сделана. Возможно, это был промежуточный этап, да, который на этом пытался как бы, какие-то получить комиссии. И изначально не подразумевалось, что это будет собственник долгосрочный. Это запросто такое могло быть.
1: Многие сразу начали проводить параллели между Евротрансом, что вот набор технических дефолтов с какими-то неправильными погашениями, которые привели в итоге к дефолту. Самолет уже все?
0: Ну, это, кстати, очень такой распространенный вопрос, типа, как мем, уже самолет все, или там, и вот так вот прям по списку. Ну, мнение наших аналитиков такое, что

0: Ну, вообще, как бы допустить как бы дефолт и, да, ну, как банкротство, да, да, будем называть это, такой компании, наверное, это не совсем то, что хочется видеть участникам рынка, и там, я думаю, регулятору тоже. Ну, потому что это всегда, ну, скажем так, один, там, два дефолта еще может быть, ну, как бы эмоционально рынок может вынести, но если это начинается какая-то череда, то есть дальше, в принципе, класс активов теряет, к сожалению, свою привлекательность, а некоторые эмитенты безвозвратно. Вот. И получается, что вроде... Сколько в истории было таких случаев, да, когда как-то обанкротился тот, кто на самом деле все заплатил. Вот в американской истории было.
1: Ну, это понятная история, да, ты намекаешь на Lehman Brothers, да. Но понятно, к чему это может привести. То есть текущий кредитный рейтинг – это минус, но его могут понизить, и в какой-то момент просто компания не получит доступ к рефинансированию, там же, банками это будет рефинансировать сложно.
0: Это же целая плеяда проблем за этим потащится.
1: Ну, кстати, те же самые банки, с которых мы начали, они же...
0: Начнутся вопросы к рейтинговым агентствам. Что вы нам тут понавыставляли, какие-то рейтинги, да, какие-то, это вот тут все они дефолтные. Вот,
1: а банки держат долги, являются...
0: Это как бы целый клубок, который лучше не раскручивать.
1: Являются инвесторами проектов.
0: Здесь вопрос только, ну, кто, как говорится, тут белый рыцарь, да, кто может зайти и сказать, я закрываю все, что они должны.
1: Первый выпуск сейчас дает, ну, понятно, что эта вот формула всегда скачет, особенно перед погашением, но почти 1000%. Логичный вопрос, сколько должны стоить акции, когда облигации дают 1000% перед погашением. Но если быть совсем честным, котировка облигаций первого выпуска самолета, который погашается 30 октября, 85% от номинала, купон 26%, то есть фактически около 17% плюс 26% купон, можно 43% заработать, если вложить сегодня и надеяться, что 30 октября все выплатит. Стоит ли в таком принимать участие?
0: Я бы лично не стал.
1: 43%.
0: Вот. Вот. Я как бы за то, что лучше день потерять, зато потом за 2 часа долететь.
1: Ну, самолет вроде не должен же дефолтнуться. Поэтому, вот это же большой клубок.
0: Там с точки зрения, как бы, с точки зрения спекуляции, да, если как бы этим, ну, как бы профессионально заниматься и такие вещи находить, то мне, например...
1: Да вот я нашел, ну, как бы, вот не, прям не, конкретный пример.
0: Это понятно. Одно дело... То есть, мне, скажем так, более интересные, на мой взгляд, истории, это...
1: Посидеть в ОФЗ под 16,6?
0: Это компании, которые, например, меняют собственника, да, то есть, с которыми ничего не происходит, в общем-то, с операционной точки зрения, да, где меняется собственник, и вдруг там...
1: Русагра, ЮГК.
0: Проседают облигации очень сильно, да, и вот, пожалуйста, вот это, мне кажется, более такой...
1: Ну, например, кто?
0: Надежный. ЮГК? ТГК,
1: ТГК?
0: Вот, ТГ-14 было.
1: То есть ТГК может быть такой историей?
0: Была.
1: Была. Уже не является таковой. Хотя там тоже повышенные доходности.
0: Ну, да. Но она была сколько там? 72-76 от номинала.
2: Ну, мы подробно, еще видим, кстати говоря. Что самолет прямо сейчас отскакивает достаточно сильно. Но обсудим это еще попозже.
1: Ну, мы обсудим во второй части программы еще и судьбу рубля. Пока не вижу, как он отскакивает, минус 6% в самолете. Облигации, да, может быть. Во второй части смотрите, как будет вести себя рубль, учитывая новые ограничения. Ну, а прямо сейчас новости на радио РБК.
3: В 17:30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагра» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Лидер русского добровольческого корпуса Денис Капустин заочно арестован. В России он внесен в перечень экстремистов, а сама организация признана террористической и запрещена. Главу РДК признали виновным в оправдании и пропаганде терроризма. Ранее сегодня суд заочно арестовал блогера и иноагента Юрия Дудя, который брал у Капустина интервью. Сам журналист также внесен в список экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену

соотечественника Андрея Рублева со счетом 7-5-6-4. В последний раз теннисисты встречались в финале турнира ATP 3 года назад в Дубае. Тогда Медведев также в 2 сетах обыграл Рублева. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Команда. Важное решение.
1: Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому.
0: Траектория лидера.
1: Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки? Из первых уст. По пятницам. В 15:30.
0: На радио РБК.
2: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18:00 на радио РБК.
1: Что это было?
0: В эфире.
3: Многие, кстати, ждали, что с появлением больших языковых моделей умрет классический поиск. Что видите вы в Яндексе, так ли это? И считаешь ли ты, что классический поиск умрет совсем?
4: Во-первых, миф такой действительно и внутри у нас было, и опасение было, что, ну и не секрет там, да, что и Google очень нервничал, что все, теперь вот, так сказать, новая вселенная. При ближайшем рассмотрении это не так.
5: Можно я прям личный вопрос задам? А ты сам, когда увидел ChatGPT, испугался, что он может заменить поиск?
4: Нет, и по очень простой причине. Это было логичное предложение быстрых ответов, которые мы называли, да, ответы от... Сначала мы называли нейры, а затем это стало единым продуктом Алисы AI, и это, на самом деле, первая причина, почему действительно поиск растет. Ну, она очень тривиальная и банальная, мы просто добавили искусственный интеллект туда.
0: Глава поиска Яндекса Дмитрий Масюк в программе «ИИ в деле».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам V-Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Рынки главное.
6: Это «Рынки. Главное». Мы продолжаем. Тут Никита Макаров, Александр Панфилов и Максим Шейн. Ну и продолжаем уже с рубля. Физлицы не смогут вывозить наличными более 1 миллиона рублей в страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан. Юрлицам и ИП вывоз денег в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Ну и, собственно, возникает вопрос, Максим, как это все может повлиять на курс рубля?
7: Хороший вопрос. Мне кажется, что вот эти объемы, которые вывозятся, я думаю, они не такие большие, чтобы повлиять на этот курс. Вот. А что касается ограничений, я думаю, здесь это более, ну, скажем так, усиление, наверное, контроля в целом за потоками наличности, прежде всего. Ну и такое, как бы, подталкивание как бы в сторону расчетов безналичных, но и цифрового рубля в конечном итоге.

0: Если рассуждать про переход к цифровому рублю как к трансграничному платежному средству, тут, наверное, тоже не так сильно будет влияние. А что будет больше всего влиять на курс рубля?
1: Фактор, влияющий на спрос и предложение валюты на юань, это объемы продаж экспортеров, и это то, что будет делать Минфин, объем покупок. Ожидается, что они увеличатся.
0: Вот насколько вот, есть какие-то предположения?
1: Ну, типа, где-то раз, 3 октября. Раза в два, в три.
0: Как это может повлиять на рубль?
1: Это, соответственно, укрепление будет иностранной валюты.
0: Ну, про то рубль доллар, я всегда... Доллар рубль будет всегда расти, знаю, рубль как, будет падать.
1: Да, я про рубль всегда говорю. Вот что нужно знать про курс? То, что вот график, который я сейчас смотрю, 1 января 2016 года курс 82.84.
0: За 10 лет...
1: практически ровно столько же, сколько и сейчас.
0: За 10 лет
1: нулевое изменение.
0: Курс рубля не изменился.
1: Нулевое изменение. Представьте, сколько за это время можно было заработать в рублях. Ровно столько же, сколько и в валюте, правильно? Доходность кармическая. Нам приводят в пример американский фондовый рынок. Мне кажется, на УФЗ за 10 лет, даже с учетом того, что сейчас там происходит, можно было заработать больше.
2: Рубль тем временем продолжает укрепляться, юань на московской бирже теряет уже процент, и мы также спросили наших читателей телеграм-канала «Сам ты инвестор», как, по их мнению, вот эта новость отразится на курсе. Вот примерно одинаковое число голосов, 37-38% голосуют за два варианта, рубль пойдет вверх, ждут 50 за доллар, и ничего не изменится, рубль останется в прежнем диапазоне. Ну и еще четверть голосуют за рубль, обречен, дорога на 100 за доллар открыт.
0: Тем временем индекс Мосбиржи несколько откатил от своих дневных максимумов, 2263 пункта, 0,75 прибавляет, хотя это по-прежнему позитивная динамика. Самолет облигаций практически полностью нивелировали падение, которое было, но акции продолжают падать уже минус 8%.
2: И индекс RGBI теряет 0,5%, 111,12 пункта уже. Напомню, что Минфин завтра предложит инвесторам остатки короткого выпуска УФЗ с фиксированным купоном, но все-таки без флоутеров. Мы обсуждали вчера такую возможность.
0: Максим, индекс RGBI, индекс УФЗ и индекс Мосбиржи, они как-то связаны? Вот почему распродажи продолжаются в долге, в госдолге, а рынок акций сегодня подрастает?
1: Ну, рынок акций, ну, разумеется, они связаны. Но я бы не сказал, что сегодня рынок подрастает. То есть они связаны, корреляции не... Ну, если мы возьмем ежедневные изменения, скорее всего, сильной корреляции мы не обнаружим. Вот, а за изменения за более длительные промежутки времени, например, недельные, вот там корреляция уже будет. Поэтому это, ну, как бы взаимосвязь между ними остается, безусловно. Ну, я говорю, что поход на 2500 и там 2700 по индексу Мосбиржи невозможен, пока мы не вернемся по ОФЗ на уровне хотя бы июля этого года.
0: Вот. 14-15?
1: Пока, ну, конечно, ну, кто будет брать акции? Слишком короткий горизонт временной у инвесторов, если теперь нас можно называть, да, инвесторами. Вот. И поэтому есть вопрос как бы с ликвидностью. Ведь ликвидность – это не объем торгов, как думают многие ошибочно. Ликвидность – это наличие в каждый момент времени на рынке участников с разными инвестиционными горизонтами. Вот, если объем небольшой, ну, почему, когда начинаются большие переходы, как бы крупные пакеты, да, как бы возникает эта торговля, соответственно, появляются и объемы тут же сразу. Да? Сколько раз мы такое наблюдали по акциям второго и даже третьего эшелона? Да, что казалось бы. И поэтому тут такой очень важный момент, который нужно смотреть. Так вот и суть-то, связь как бы между этими двумя параметрами. То есть она, и эта связь через риторику ЦБ. Вот это мост, связывающий вот эти две вещи. И здесь, конечно, бондовый рынок всегда локомотив везде, потому что он по объему просто больше. Он по объему больше везде.
0: К нам подключается Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Астра управления активами. Дмитрий, добрый день.
3: Здравствуйте, коллеги.
0: Дмитрий, согласитесь с точки зрения Максима, что рынок акций сейчас не очень интересен, когда доходность длинных ОФЗ 16,6?
3: Ну, безусловно, здесь в этой части я соглашусь. Это очевидно, что без улучшения настроения на долговом

0: рынки акций устойчиво по широкому рынку расти точно не будут, но мне кажется, здесь мы опять же немножко упускаем главный фактор, по которому обычно люди покупают рынок акций, да, это ожидание роста прибылей. Прибыли в российской экономике в текущей реальности, ну, в целом продолжают падать, ну и в принципе это в том числе, наверное, там, мне кажется, ключевой фактор, почему рынок акций остается неинтересным именно с точки зрения широкого рынка, да, есть компании, которые продолжают показывать положительную динамику прибылей, да, но здесь вот история про, опять же, избирательный подход к выбору компаний, к выбору секторов, которые в текущих условиях могут по-прежнему там радовать инвесторов, и поэтому спрос на эти бумаги могут сохраняться и в текущих условиях, и при текущих доходностях ОФЗ.
1: Дмитрий, но многие текущие доходности ОФЗ, вот, например, Андрей Ванин вчера приходил к нам в эфир, он считает, что это рыночная неэффективность. А при этом можно открыть телеграм там, других профучастников, тоже достаточно активных на рынке, которые считают, что рынок, как говорится, смарт, он умный, и это не рыночная неэффективность, а это то, что рынок закладывает повышение ключевой ставки. Вы к какому лагерю относитесь?
0: Я ни к первому, ни к второму. А с точки зрения первого, все-таки, ну, мне кажется, это неправильное предположение, потому что рынок достаточно эффективный, потому что на рынке госдолга есть разные классы, крупные классы инвесторов, поэтому, ну, говорить о том, что они там как-то неэффективно прайсят информацию, я бы не отважился. Что касается тезиса про то, что рынок закладывает повышение ставки, здесь людям, которые придерживаются этой точки зрения, я бы сначала порекомендовал посмотреть на рынок свопов, который показывает непосредственное, да, рыночное ожидание по изменению ставки. Здесь за последние там несколько дней, ну или по крайней мере несколько недель, ожидание там ставки как минимум на год вперед в среднем, да, немножко даже снизилось. Поэтому в этом смысле история с там то, что рынок госдолга ожидает повышения ставки, я тоже качественно и радикально не согласен, и речь здесь идет о том, что рынок госдолга закладывает все большую риск-премию, все большую временную премию, связанную с тем, что, ну, рынок сомневается в бюджете, даже в тех цифрах, которые были опубликованы, ну или, по крайней мере, частично анонсированы и на прошлой неделе, и на этой неделе, и здесь по-прежнему ключевое сомнение — это то, что вот тот очень неплохой, да, план бюджета на следующую трехлетку, который выглядит лучше того, что, наверное, могли ожидать даже оптимисты, а рынок по-прежнему сомневается, что параметры 27, 28, 29 года в очередной раз в следующем году, вероятно, будут пересмотрены в сторону там больших расходов, большего дефицита. И поэтому вот рынок, наученный горьким опытом последних, там, наверное, 2-3 лет, по-прежнему здесь закладывает, ну или требует дополнительную премию, да, при инвестициях там, в средние, в длинные бумаги. Ну и последняя важная вещь — это то, что все-таки Минфин с середины сентября вернулся к аукционам в бумагах с фиксированным купоном. Нам кажется, что то, как Минфин это сделал и продолжал делать, не совсем можно назвать эффективным подходом. Да? То есть, скорее, Минфин позволял продавливать рынок перед аукционами и плюс к этому на аукционах давал достаточно существенную премию. В текущих условиях якорные инвесторы, казначейство, банк или там Real Money, счета, очевидно, не спешат покупать ФЗ, даже по текущим, казалось бы, крайне привлекательным доходностям, да, потому что самая, мне кажется, банальная метрика — это сравнение текущей доходности там, с ожидаемой инфляцией или там, с длинной средней инфляцией за очень длительный период. Это по-прежнему очень хорошая реальная доходность, которую вряд ли можно найти где-то в альтернативных активах.
1: Дмитрий, а почему это не рыночная неэффективность? Ведь если у нас ставка продолжит снижаться, то рано или поздно спред же должен сузиться, то есть сейчас хорошая точка входа или все-таки... Я не очень понимаю, как вот здесь как будто бы противоречие. То есть, если ставку не будут повышать, то это действительно рыночная неэффективность получается.
0: Ну, это не обязательно не рыночная неэффективность. Это может объясняться тем, что уровень риска, да, и уровень неопределенности вырос настолько, что инвесторы требуют существенно более высокую премию, чем то, что мы в среднем наблюдали за очень длинный период.
1: Хорошо, я переформулирую вопрос. Не многовато ли премия, учитывая, что ставка у нас 14, и, как вы говорите, тренд на снижение или как цель на снижение ключевой ставки, она никуда не делась, и эта траектория продолжится?
0: Ну, нам кажется, что многовато, но вот рынок пока своим поведением показывает, что, наверное, нет, есть еще предел. Или, по крайней мере, по текущим доходностям мы по-прежнему не видим вала инвесторов, да, аукционов, когда размещается там несколько сотен миллиардов с огромным переспросом, ничего подобного мы не видим, и косвенно это показывает, что нет, премия за риск, видимо, для большинства якорных участников

0: ощущение достаточно.
1: Ну, вот ты уже сказал, как рынок оценивает бюджет и дальнейшие возможности там, снижения ставки. Но вот первый зампред ВТБ сегодня Дмитрий Пьянов сказал, что параметры бюджета, конечно, они могут позитивно восприняты Центробанком, но чтобы продолжить снижать ставку хотя бы в октябре, этого маловато. Ты вот здесь с этим согласен, что для Центробанка это пока не позитивный сигнал?
0: Смотрите, что касается бюджета, мое глубокое убеждение, что если бы других факторов, других рисков не существовало, то тот проект бюджета, который был анонсирован, предполагал бы снижение траектории ключевой ставки на октябрьском заседании. Просто потому, что тот объем структурного первичного дефицита, который мы видим, он материально отличается от того, что ЦБ заложил в свой прогноз. Но мы знаем, что у нас продолжается проблема с точки зрения там, топливного шока, с скоростью восстановления нефтепереработки, то есть риски, вот эти риски предложения, да, шоки предложения, они продолжают действовать. А инфляция в устойчивой части по сентябрьским данным остается выше, наверное, комфортного уровня, который устраивал ДЦБ. У нас по-прежнему рост как минимум и розничный, и корпоративный кредитный портфель. Вот эти моменты, мне кажется, могут перекрыть, да, там, в разной степени можно дискутировать, но точно перекрыть тот позитив, который мы получили со стороны бюджета. Поэтому бюджет, с моей точки зрения, отходит на второй план как фактор, влияющий на денежно-кредитную политику. И на первый план остается, опять же, инфляция, ситуация в экономике, инфляционные ожидания, да, рост кредита. То есть все то, о чем ЦБ спорил, да, насколько текущие денежно-кредитные условия остаются жесткими или они уже там смягчились, приблизились к нейтральным. Вот эта дискуссия, мне кажется, в октябре будет доминировать, когда ЦБ будет думать о том, как пересматривать прогноз и нужно ли это делать.
2: Еще один проинфляционный фактор – это рубль, и мы видели в прогнозах Минэкономразвития, что курс доллара стремится к 100 на горизонте до 2029 года. Нас интересует, наверное, горизонт поближе. Вот с Максимом проговорили, что Минфин должен озвучить параметры покупки валюты где-то 3 октября. Какие ожидания? Насколько эти объемы будут выше, и как они повлияют на курс национальной валюты?
0: Ну, смотрите, первое, прогноз Минэка традиционно негативно смотрит на рубль и редко когда выдерживается, поэтому здесь мы придерживаемся там более оптимистичного взгляда. Второе, я по-прежнему являюсь сторонником идеи, что нужно улучшать свою грамотность, и операция Минфина по бюджетному правилу структурно на курс рубля не влияет, потому что любое увеличение объема покупок валюты по бюджетному правилу в рамках регулярных операций является следствием увеличение выручки, увеличение нефтегазовых доходов российских компаний. Мы знаем, что бюджетные правила нивелируют 2/3 вот этого прироста, да, 1/3 этой дополнительной выручки останется у экспортеров, им по-прежнему нужно будет продавать больше и под текущие расходы, и под зарплаты, и где-то под компенсацию там, недостатка кредитных ресурсов. Поэтому, с моей точки зрения, там, структурно, на таком более среднесрочном горизонте, объем операций бюджета по бюджетному правилу не влияет на существенно на курс.
1: Дмитрий, да, а указ, быть, вот этот новый, там, который запрещает возить наличку, он влияет?
0: Мне кажется, вот опять же, здесь я с Максимом соглашусь, что объемы несущественны. Вряд ли вывоз рублей с последующей там, покупкой этими банками из стран ЕАЭС или бывших стран СНГ валюты в обмен на рублю, да, в обмен на рубль были важным фактором, стоящим за ослабление рубля. Скорее, здесь более важную роль имеет, опять же, потребность в валюте российских компаний, части там, по прямые покупки населения, ну и, опять же, дисбаланс текущий, да, между спросом и предложением валюты, где действительно там, объем продаж экспортеров важны, ну и спрос на импорт тоже играет.
2: Дмитрий, на итого, если Минфин бюджетным правилом нивелирует 2/3 продажи валютной выручки, это значит, что все-таки, ну, судя по тому, что цена на нефть выше, и продавать валютные выручки, по идее, должны больше, и рубль продолжит укрепляться?
0: Ну, нам кажется, что к концу года можем увидеть чуть более крепкий рубль, но, опять же, с поправкой на то, что все-таки и объем оттока капитала, прежде всего по финансовому счету, видимо, там с августа существенно вырос, и после выборов он драматическим образом пока не снизился. Да? То есть, наверное, рубль будет либо чуть более крепким, там наш прогноз предполагает уровень около 83 по отношению к доллару, но там, в худшем сценарии мы останемся там, плюс-минус на тех объемах, на тех уровнях, которые есть сейчас, и скорее там больше некоторое ослабление можем увидеть в 2027 году, ну, хотя бы даже из-за того, что базовая цена в бюджетном правиле опустится до $50 за баррель. По нашим оценкам, это должно снизить среднегодовой курс приблизительно там, наверное, на 3-4 рубля относительно того, что мы в среднем получим в 2026 году.
2: Спасибо. Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Астра управления активами, был с нами в прямом эфире. А сегодня

0: Мосбиржа запустила еще один интересный инструмент. Это инструмент ставки на ключевую ставку.
1: И мы спросили Мосбиржу, как они оценивают первые итоги торгов первого дня.
2: С 9 утра объем торгов по двум сериям инструмента составляет порядка 700 тысяч рублей. Стаканы полные, участники выставляют заявки в оба срока фьючерса. И текущий объем составляет порядка 50 контрактов в обоих сроках. Цена контракта в конкретный момент времени показывает, какое значение ставки рынок ожидает на дату ближайшего заседания. Участники рынка непрофессиональные могут просто поучаствовать в динамике ключевой ставки, строить определенные торговые стратегии на ожидание ее изменений, а корпоративные участники, тем, кому необходимо хеджировать процентный риск, могут этот использовать этот инструмент для хеджирования своих денежных потоков. Сейчас в торгах два срока с исполнением в октябре и в декабре, в дни двух ближайших заседаний.
0: Максим, будешь использовать новый фьючерс на ключевую ставку?
3: Как ориентир участников рынка по отношению к тому, какой ключевая ставка ожидается?
0: Почему не как инструмент, не знаю, спекуляций или хеджирования?
3: Наверное, немножко есть, как бы, мне кажется, другие способы, как это сделать. Дело в том, что там, ну, как бы, посмотрим, как бы, какие будут объемы. Объемы будут, потому что арбитраж, наверное, там такой, вернее, неэффективности могут возникать. Вот, потому что все-таки изменение ставки, сколько раз мы наблюдали, изменение ставки после на заседании, до этого, как ведут себя ОФЗ, и после, они как бы...
0: Никто до конца не знает.
3: Они на самом деле ведут себя не в классическом ключе, в котором мы бы написали об этом в учебнике.
0: Вот. С нами был Максим Шейн, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций», и Никита Макаров, Александр Панфилов. Будьте в рынке вместе с РБК.
4: РБК отрасли. Форум Guest Days 2026 пройдет в двух городах. В этом году он посвящен оптимизации решений в сфере IT и кибербезопасности. Форум стартовал 30 сентября в Санкт-Петербурге и завершится 2 октября в Москве. В центре программы реальные кейсы кибератак, управление рисками и реагирование на инциденты. Организатор – компания «Газинформсервис». Первый день в Петербурге посвящен эффективности расходов на IT и информационную безопасность. Второй день отведен молодым специалистам. В программе командные соревнования по кибербезопасности на киберарене форума. В Москве уже 2 октября эксперты разберут сценарии кибератак в двух параллельных треках. Среди участников – директора по кибербезопасности Сбертеха, Аэрофлота, Почты России, ПСБ, Газпромбанка и другие, а также 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. РБК отрасли. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
7: Книжка, которую я читаю, это Станиславский «Моя жизнь в искусстве». Я думаю, что, конечно, для широкого поля наших слушателей это, наверное, какая-то такая очень специфическая литература. Но на самом деле это размышление, я считаю, великого человека, который был одержим идеей русского репертуарного театра, который основал Московский общедоступный художественный театр, который мы сейчас знаем по аббревиатуре МХТ имени Чехова. Человек, который создал систему тем, что мы, театралы, люди, кто занимается театром, кто ходит на работу в театр, гордимся много-много десятилетий уже. Это тот самый русский репертуарный театр. Этого понятия нету нигде в мире. Знаете, когда совсем бывают какие-то сложные или тяжелые моменты, или нужно принять какие-то очень ответственные, непопулярные решения, я всегда вспоминаю слова этого человека, которые он, слава богу, изложил и оставил для нас, те, кто идет после него в мире театра, в мире искусства.
5: Константин Станиславский. «Моя жизнь в искусстве». Раз сегодняшний день пропал, единственная надежда, какая нам остается, — вечер. Кто знает, может быть, отец, который лучше всех понимает детские

0: физические потребности, уже позаботился о луже в цирк или хотя бы в балет. Или даже на худой конец в оперу, ну пусть даже в драму. Билетами в цирк или в театр ведал управляющий домом. Расспрашиваешь, где он, уехал, куда, направо или налево, отдавали ли приказ кучерам беречь битюгов, большие и сильные лошади. Если да, хороший признак. Значит, нужна большая четырехместная карета, та самая, в которой возят детей в театр. Если же битюги уже ходили днем, плохой признак. Ни цирка, ни театра не будет.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: КВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуа, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: РБК в цифрах.
4: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллиона заработал на продаже 126 миллионов.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
8: 18 часов в столице.
9: За чемодан рублей придется пояснить.
1: Час. Что это значит?
9: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Что же это значит про чемодан рублей? Ну, одна из главных тем сегодняшних. Физлицы не смогут вывозить больше 1 000 000 рублей наличными в ближнее зарубежье. Выясним, кого коснется новый указ президента и кто попадает под исключение. И что, если везешь денег больше? Ну, насколько он новый, относительно новый. В марте уже был указ, там было ограничение 100 000 долларов можно было вывозить. Теперь сократили до 1 000 000 рублей.
8: Да, кого коснется, будем выяснять. Как ты уже сказал, запасы газа в европейских хранилищах оказались на минимуме за всю историю наблюдения. Такая еще новость сегодня. Хуже всего дела в Германии. Там заполнено чуть больше половины этих хранилищ. Кризис пришел параллельно с бюджетным. 6 стран ЕС требуют сократить проект финансового плана объединения. И что все это значит, тоже выясним. Действительно ли такой глобальный кризис
9: и,
8: настал?
9: И, кстати, возглавляют эту шестерку недовольных тоже Германия. Самая большая и крупная экономика Евросоюза. Там клинч у них серьезный. не случился, будем разбираться, кто что требует. Ну и на госуслугах теперь можно подготовить брачный договор. Услуга доступна и для будущих, и для действующих супругов. Что можно зафиксировать онлайн и насколько вообще брачный договор защищает супругов в России при разделе имущества, например?
8: Да, например, хороший это вопрос, такой риторический скорее на данный момент. И мы хотим вас спросить, как вы относитесь к брачным договорам, хотели бы заключить в нынешнем браке или, может быть, в прежних мечтали об этом и сейчас жалеете?
9: И что важно, пишите в том числе о мотивах, потому что, когда мы разбирались в этой теме, оказалось, что мотивы-то разные, и далеко не всегда это недоверие к супругу, там есть разные мотивы, по которым это делается. Пишите, если вы заключали брачный договор, то почему и зачем вы это сделали? Ну и вообще пишите ваши истории, может быть, брачный договор вам помог как-то более рационально, например, расторгнуть брак или еще какие-нибудь интересные истории, все это прозвучит в нашем эфире.
8: Нужно писать в Телеграм, набирается радио РБК Бот, пишите, и сразу сообщение попадает к нам в эфир, мы его читаем. У нас Никита Нелюбин уже с новостями в студии. Никита, ну не можем тебя не спросить, как к брачному договору ты относишься, думал ли ты об этом когда-то?
10: Никогда об этом не думал. Вообще, я вот из тех людей, которые считают, что мужчина должен уходить из дома с трусами и зубной щеткой. Все, больше
8: сейчас
10: ничего.
8: Сейчас пришел с эмоциями.
10: Я пришел с новостями. Пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения самолета Ту-95 в Амурской области. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС. Несколько часов назад стратегический бомбардировщик Минобороны упал в безлюдной местности во время тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. 6 членов экипажа погибли, еще один пострадал. Генерал-полковник Александр Лапин назначен вице-премьером правительства Татарстана. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Миниханов. Лапин будет курировать работу подразделения по вопросам поддержки участников СВО. Год назад Лапина, который до этого командовал Ленинградским военным округом и возглавлял группировку «Север», уволили с военной службы. Оппозиционные партии Молдовы инициировали процедуру импичмента президента Майи Санду. Ее обвиняют в госизмене, узурпации власти и коррупции. Проект постановления об отстранении Санду поддержало около половины депутатов парламента республики. Документ планируется рассмотреть в срочном порядке. В Москве простились с джазовым музыкантом Алексеем Козловым. Народного артиста России похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Козлов скончался в минувшую пятницу в возрасте 90 лет. Акции девелопера «Самолет» упали на 8,5%. На минимуме бумаги торговались на Мосбирже по 227,5 рублей, но к этой минуте отыграли падение примерно до 2%. Обвалу акций «Самолета» предшествовало сообщение Национального расчетного депозитария о том, что компания не успела погасить один из выпусков облигаций. После этого они рухнули почти на 40%. Россияне, между тем, стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом.РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Испанская виза для россиян подорожала больше, чем на 10 тысяч рублей. Визовый центр страны проиндексировал сбор до 8 840 рублей. Еще около 1500 составляет сервисный сбор. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что запись о выдаче документов на испанскую визу в Москве в первой половине октября должна открыться уже в ближайшее время. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, что россиянам ограничили вывоз наличных в некоторые страны до 1 миллиона рублей.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Час. Что это значит?
9: Вы слушаете радио РБК. Мы начинаем нашу программу ЧЕС. Час информационный, новостной. Первое, ну, пожалуй, важная новость для россиян, для многих. Запретили россиянам вывозить наличные в страны Евразийского экономического союза, но не только. Кроме этого, еще и в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
8: Ну и запретили наличные вывозить, но не все. Все-таки сумма, как

0: Какая-то есть, которую вывести можно. Это 1 000 000 рублей. Вот все, что больше, вывозить нельзя. И соответствующий указ подписал Владимир Путин.
1: Что будет, если нарушил? У физлиц изымут сумму сверх 1 000 000 рублей. У юрлиц вообще все наличные. Есть, правда, исключения. Вот для бизнеса, который занимается международными перевозками. И также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Ну, такие точечные, прямо скажем, исключения. Кроме того, вывозить крупные суммы в ряде случаев можно будет через несколько международных аэропортов, но при этом должны быть при себе документы банковские, которые подтверждают снятие суммы со счета. Ну вот интересно, кто первый окажется под ударом после этой меры? Вообще,
0: да, есть
1: делать?
0: Ощущение, что много кто окажется под ударом.
1: Да, сейчас вот будем выяснять. Разбиралась в этой теме Ольга Зуева, она с нами в студии. Оль, вот смотри, с 1 апреля у нас уже был ограничение тоже по вывозу денег в ЕАЭС, но там фигурировала сумма не больше 100 000 долларов. Это где-то 8 500 000 рублей по текущему курсу. Сейчас получается, что лимит снизили более чем в 8 раз. Кто теперь окажется под ударом?
2: Да, в 8 раз примерно такая статистика фигурировала. Но вот чтобы понять, кто будет в группе риска, надо посмотреть, для каких целей обычно до этого вывозили такие крупные суммы. Но это, как правило, покупка недвижимости, оплата лечения или там обучение за рубежом ребенку, а также содержание семьи, которая находится за границей. То есть в первую очередь пострадают, и меры эти затронут трудовых мигрантов и релокантов. Ну и, конечно, бизнес, который до этого возил наличные в серую, чтобы оплачивать товары. На это указывает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
3: Прежде всего, это мигранты и трудовые переводы средств. Ну, пожалуй, самая массовая группа. Это было проще и дешевле, чем банковские переводы, особенно для тех, кто работает неофициально. Вторая группа – это релоканты, периодически возят наличные на обустройство, аренду, крупные покупки. Это бьет по серым схемам параллельного импорта, где наличные возились в Казахстан или Киргизию для расчетов с поставщиками. Также серый обмен, когда рубли вывозятся и обменяются на местную валюту по выгодному курсу.
2: Но вообще правила обращения с наличными в России ужесточаются с прошлого года. Вот в мае ЦБ, например, рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных на счета.
0: В указе еще говорится, что международные перевозки именно, эта мера не затрагивает никак. А что с другими участниками внешнеэкономической деятельности? Получается, что телефоны, например, или ноутбуки, какую-то другую технику возить будет сложнее?
2: Я бы сказала осторожно, что нет, не будет сложнее, потому что базово большинство импортеров давно используют переводы и расчетные счета с контрагентами за рубежом. Поэтому на ввоз техники или там автомобилей меры повлиять не должны, отмечает генеральный директор независимой сервисной компании «Сатурн СП» Олег Черников.
4: Этот закон никак не касается работы компаний, которые занимаются импортом, потому что мы не возим наличные за рубеж. Мы работаем по оплате с расчетных счетов, отправляем деньги на расчетные счета по контракту в рамках параллельного импорта, поставки товаров импортных. Наличные не вывозятся и не ввозятся. Соответственно, это никаким образом не затрагивает деятельность компаний, которые занимаются международной деятельностью.
2: Ну, вообще, несмотря на то, что меры вступают в силу с момента подписания указа, Кабмин и Банк России в ближайшие 3 месяца еще будут утверждать, как будут ввозить вот эти вот, как будут учитывать, точнее, ввозимые деньги, потому что оценить, сколько рублей вывозят из России, достаточно трудно. ФТС такую статистику не ведет со странами ЕАЭС. А в Банке России не раз отмечали, что вот учитывать такое количество разрозненных потоков сложно.
1: Больше того, в Банке России 23 сентября предупреждали, что это ужесточение было. Будет. Просто тогда эта новость прошла как-то так, вторым эшелоном, но вот, собственно, мы это сейчас и видим.
2: Да, именно так это происходит. Они предупредили, и вот сегодня был подписан указ. И вот касательно банков и возможности, например, вот если совсем очень-очень нужно, чтобы свыше 1 000 000 рублей оказались за пределами России, можно попробовать делать это через банки. Но условия в банках стран ЕАЭС для россиян ужесточились тоже еще в июне. Так произошло в Белоруссии, Киргизии, Казахстане. Там комиссия для внесения рублей теперь составляет около 5%. Некоторые армянские банки вообще приостановили работу с наличными рублями. Есть сложности некоторые с открытием счетов, указывает руководитель направления по работе с банками FTL Advisors Ольга Бурцева.
5: Для того, чтобы открыть счет в банках ЕАЭС, требуется личный визит, а это значит, нужно заложить расходы на перелет проживания. Сюда же нужно добавить комиссии за обслуживание и перевод и конвертацию в национальную валюту, которые могут достигать до 2,5%. Многие банки требуют от российских граждан размещения неснижаемого остатка или депозита на определенный период.
2: Ну вот ужесточение со стороны банков стран ЕС.

0: Денег РБК связывали с увеличением притока наличных из России, а вывозили деньги, по словам собеседников РБК, снова из-за усиления контроля за крупными операциями. Вот такой замкнутый круг получается.
1: Ну, мне кажется, очевидно, что это мера вот по обелению экономики, о которой сейчас Минфин говорит. И тут развилка такая, как я ее вижу, что да, безусловно, это поможет в борьбе с серыми схемами, когда вывозили наличные под разными предлогами, с разными целями, неважно. С другой стороны, это все равно затронет и обычных законопослушных граждан, которым теперь вот как-то нужно будет регулировать, так сказать, свою наличность, которая есть при пересечении, обратим внимание, сухопутном пересечении границ.
0: Да, и главное, чтобы мелочь какая-то там еще не завалялась вдруг, да, там
1: лишние, миллионы лишние не дошло. 500 тысяч рублей, да, в машине. Спасибо, Ольга Зуева у нас была в студии, рассказывала нам детали нового ограничения вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС, но мы к этой теме сегодня обязательно вернемся. Я бы на конкретных кейсах практических рассмотрел с экспертами, что делать, если ты вдруг оказался вот в такой вот ситуации.
0: Еще вдогонку к нашей беседе, Хумобанк в Таджикистане прекратит обслуживание карт россиян и обязали их пройти биометрическую идентификацию. Еще сегодня такие сообщения появлялись на лентах информагентств. Все это нужно сделать, чтобы сохранить возможность пользоваться картой, ну и приехать в офис нужно до 30 сентября, то есть фактически завтра последний день.
1: Ну и буквально через пару мгновений о том, что в Евросоюзе совпали сразу два кризиса – энергетический и бюджетный.
2: Час. Что это значит?
0: Прямо сейчас.
1: Да, что, собственно, там происходит сейчас в Евросоюзе. Это две разные темы, энергетический кризис и бюджетный, но, тем не менее, они связаны. Сейчас объясним, каким образом. Начнем с газа. Вот данные, которые приводит Bloomberg. Газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 71%, при том, что обычно вот в это время, это конец сентября, начало октября, загрузка составляет где-то 87%. То есть заметно меньше, да? И больше того, это минимальное значение с 2009 года.
0: В худшей ситуации Германия оказалась, пожалуй, так. В крупнейшей экономике ЕС хранилища заполнены вообще на 57%. Энергокомиссар ЕС говорит, что угрозы непосредственной такой поставкам нет сейчас, но при этом призывает снизить аппетиты, сократить спрос и готовиться к зиме.
1: Ну вот как разрешится вот этот газовый вопрос? Очевидно, тут три фактора точно есть. Это скорость, с которой топливо будет закупаться, будет приходить зимой. Какая будет погода, насколько будет холодно, и по какой цене Евросоюз будет в итоге СПГ покупать. Но означает ли все это, что в ЕС уже полноценный энергетический кризис? Сейчас ситуацию усугубляет ограниченные поставки из стран Персидского залива и полный отказ от российского СПГ. Зимой Европа продолжит закупать энергоносители через другие каналы, но это повлечет рост еще больший рост издержек. Об этом рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности и доцент финансового университета при правительстве Алексей Гривач.
3: С 1 октября начнется новый газовый год. Европейская газовая отрасль к нему, в общем-то, не очень готова. Минимальные запасы в хранилищах и сохраняющиеся на рынке. Дефицит предложения в связи с ситуацией вокруг Армузского пролива тактически и стратегически для Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Плюс с 1 января введен торговый запрет на импорт российского СПГ полный, что еще усугубит ситуацию. Речь идет не столько, конечно, о физическом дефиците, поскольку если этот газ останется на рынке, будут происходить различные такие арбитражные сделки, свопы, он будет перенаправляться на другие рынки, из тех рынков приходить в Европу, но так или иначе будет отражаться на ценах.
0: Помнишь, что выражение знаменитое «на зло бабушки отморожу уши»? Вот похожая ситуация с газом, по крайней мере. Ну и в бюджетный кризис, о котором мы уже упомянули, тоже Германия тем временем требует сократить проект бюджета всего Евросоюза, и речь идет о сотнях миллиардов евро. И в противном случае она отказывается поддерживать финансовый план, а должны его утвердить на ближайшие 7 лет.
1: Да, ну там детали такие, что сам бюджет утвердили в районе 2 триллионов евро, и вот Германия и еще 5 стран, они говорят о том, что давайте резать госрасходы на несколько сот миллиардов евро и перераспределять деньги в пользу безопасности, обороны и развития технологий, и урезать поддержку сельского хозяйства и слаборазвитых регионов. Италия, Испания, еще 15 стран, они выступают наоборот, как раз против этого, они за меры поддержки фермерам. То есть там такой клинч очень серьезный, потому что я напомню, чтобы принять документ этот, бюджет, все страны 27 должны проголосовать проголосовать единогласно. Ну и все-таки понять вот эти шесть стран, которые выступают против, можно, потому что это Германия,

0: Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Австрия, они дают суммарно 40% бюджета ЕС, так что право голоса у них есть. Ну, что происходит? Вот ситуация с европейской казной продолжает ухудшаться, и предлагаемые странами шаги вряд ли ее исправят, так считает доцент Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Ксения Бондаренко.
1: Германия и союзники считают предложенный рост расходов бюджета нереалистичным. Хотят перенаправить деньги на оборону и инновации за счет сельского хозяйства и поддержки бедных регионов. С другой стороны, Испания, Италия и еще остальные страны, которые, наоборот, требуют увеличить, а не сократить субсидии фермерам и регионам. И Франция предлагает третий путь по повышению налогов на ставки, крипту, цифровые услуги. Подобные общеевропейские сборы способны привлечь в бюджет порядка 60 миллиардов, а бюджету необходимо сотни миллиардов. Проблемы существенные. В период выборов, как правило, сокращение расходов на социалку — это очень чувствительная тема. Одновременно есть требования повышения расходов на оборону и технологический суверенитет. А ЕЦБ, в свою очередь, ставки поднимает. Мы имеем непрекращаемый рост расходов при достаточно ограниченном росте доходов, когда с промышленностью большие проблемы. Пока эта проблема нерешаема.
0: Ну, вообще, европейские СМИ предсказывали эту историю. Вот Евроактив писал о том, что поражение партии Мерца на выборах земельных, которые мы тоже, кстати, обсуждали недавно, они ослабят позиции канцлера в этом вопросе и, собственно, осложнят бюджетные переговоры. Вот, пожалуйста, мы это сейчас и видим. И вот собеседники Евроактива тогда говорили, что на фоне усиления АДГ, которое в некоторых землях уже побеждает, Мерц не сможет отказаться от требования сократить взносы Германии. Это основной донор бюджета Евросоюза. Ну и одновременно Еврокомиссия, кстати, увеличивает расходы на оборону вот в этом самом бюджете.
2: Да, то, о чем ты говорила в начале, да. Как раз, да, там речь идет минимум о сумме в 131 миллиард евро, и она примерно раз в 5 превышает.
0: В несколько раз точно превышает, да.
2: Да, объем финансирования таких вот программ в 7-летнем бюджетном плане.
3: Час. Что это значит?
0: Ну, а сейчас тема, которая последние недели, по-моему, не сходит ни с первых полос, ни из новостей телевизионных, радио и соцсетей, это страсти по искусственному интеллекту. Градус накаляется вот этого стремительного развития искусственного интеллекта, и сейчас он достиг отметки, когда, по-моему, уже можно говорить про ИИ-калипсис.
2: По аналогии с
0: апокалипсисом. Да. В чем здесь суть? Компания Anthropic, которая разрабатывает модель семейства Клод, в проспекте IPO напрямую предупредила инвесторов, что ее технологии могут представлять, цитата, «угрозу существованию человечества», пишет об этом Financial Times. Вообще довольно смелое заявление для проспекта перед IPO. То ли это попытка разогнать хайп, то ли вот такая честность внезапная. Почти треть вот этого документа посвящена описанию факторов риска, в том числе способности модели прибегать к манипуляциям, шантажу, к другим формам непредсказуемого поведения. Мы много очень в эфире тоже обсуждали.
2: Ну и при этом накануне, вот ты же помнишь, да, что компания OpenAI внезапно отменила запланированный релиз нового поколения модели GPT Astra тоже из-за опасений в безвредности.
0: Это, кстати, прецедент. Еще ни разу ни одна компания не заявляла, что не будет выпускать модель. Ну, на этом фоне в дискуссию ворвался даже Папа Римский, Лев XIV. И вот с хроникой вот этого экзистенциального и кризиса к нам в студии присоединяется Ростислав Мирецкий. Ростислав, вот Anthropic предупреждает о конце света как инвестиционном риске. Само по себе звучит неплохо, да? Вот какую позицию в этом дискурсе занял Ватикан?
4: Ватикан призывает создать для нейросетей аналог МАГАТЭ. В интервью Ватикан Ньюс Лев XIV раскритиковал техногигантов, которые пытаются сидеть на двух стульях. Поводом стали заявления главы NVIDIA Дженсона Хуанга, который считает, что корпорации должны сами контролировать ИИ, обеспечивать безопасность. Но понтифик парировал, говорит, нельзя говорить о рисках для человечества и при этом бегать от госрегулирования. Внутренние механизмы защиты просто не имеют смысла без независимого внешнего общественного и государственного аудита.
2: Что-то здесь все в одном. Релизы отменяют, искусственный интеллект всех обманывает, Папа Римский переживает, можно сказать, негодует. Все как будто бы так иронично звучит. Отличная пиар-компания, но вот, например, Wall Street Journal пишет, что сотрудники Anthropic обсуждают сценарий конца света и даже увольняются, скупают земли в отдаленных регионах на случай этого самого ИИ-калипсиса, как Саша сказал. И как это понимать и реагировать, главное, на это как?
4: Ранее эксперты Anthropic оценили возможность уничтожения человечества искусственного искусственным интеллектом в ближайшие годы в 10%, то есть

0: наши шансы, 1 из 10, хорошо это или плохо, решайте сами. Официальную позицию накануне представил глава компании Дарио Амадей перед Советом Безопасности ООН. Он призвал ввести ограничения на международном уровне.
1: По мере роста мощности моделей искусственного интеллекта потребуются еще более строгие стандарты. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши подходы к обеспечению безопасности и согласованию целей ИИ, а также улучшать механизмы предотвращения неправомерного использования технологий. Мы готовы замедлить темпы настолько, насколько это потребуется, чтобы гарантировать, каждая новая технология ИИ, которую мы выпускаем, действительно безопасна.
0: Но вопреки этому предупреждению, например, власти Китая и США против. Пекин скептически относится к тому, что он называет маркетингом страха, и заявляет, что у него все под контролем. Дональд Трамп, в свою очередь, в лоб отвергает попытки любого централизованного контроля с целью опередить Китай в технологической конкуренции.
2: Ну, Трамп сегодня как раз встречается с главами крупнейших и компаний, как раз вот дискуссия на эту тему.
0: Да, но здесь вот хотелось бы все-таки вернуться к бывшим сотрудникам этих компаний, потому что в публичном поле они заявляют, что даже маркетинг страха может быть преуменьшением и ложью со стороны вот этих компаний. Помимо кейса OpenAI и Hugging Face, известно уже о десятках случаев, когда агенты взламывали кого-то без спроса. И вот, например, исследователь Джейсон Коксон, который работал и в OpenAI, и в Anthropic, вот уволился недавно из последней и рассказал в американских СМИ, что в реальности ни одна из этих компаний не ведет себя ответственно. Обе несутся на пролом к сверхинтеллекту и ставят на кон наши жизни.
3: Если представить, что будет дальше, такие самостоятельные ИИ могут устроить катастрофу. Например, обрушить критическую инфраструктуру или создать биологическое оружие, которое приведет к массовому вымиранию. Скорость развития пугает. Еще пару лет назад ИИ просто нам немного помогал, а уже через год он может полностью заменить ученых. Нейросеть уже автономно решила одну из главных математических задач тысячелетия. Но самое страшное начнется, если поручить ИИ улучшать самого себя. Произойдет интеллектуальный взрыв, и машина быстро превзойдет человека. Это может случиться уже завтра.
0: Покупка участка в глуши в итоге уже не кажется такой уж паранойей. Будем надеяться, что здравый смысл регуляторов успеет за скоростью процессоров.
2: Спасибо. Ростислав Мерецкий нам рассказал о последних страстях вокруг искусственного интеллекта. Мы эту тему сегодня обязательно продолжим. Ты знаешь, Оксана, мне напоминает это все. Вот помнишь фильм этот про доктора Стрэндж-Лав, как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу? Как будто, с одной стороны, такой искусственно раздутый хайп вокруг этой темы, с другой стороны, угрозы действительно есть, мы это видим. И вот чего из этого больше, мы сегодня будем в 20-м часе с экспертами выяснять.
4: Технологии и тренды. Искусственный интеллект взломал государственный сайт, причем сам, без хакеров, во время внутреннего тестирования. По данным CNN, это первый известный случай такого рода. Премьер Австралии Энтони Албанезе уже выразил главе OpenAI Сэму Альтману крайнюю обеспокоенность. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Разберемся, как ИИ-агент сам решил добыть закрытые госданные. История началась 18 июня. OpenAI тестировала модели на вопросах по статистике Австралии. ИИ-агент, то есть программа, которая сама выполняет задачи, искал данные о государственных расходах на лекарства. Они лежали на старом портале австралийской государственной системы медстрахования. Часть данных была закрыта, но агент нашел обходной путь. Как это могло выглядеть, показала телекомпания ABC. Журналисты нашли логи агентов OpenAI на немецком форуме для программистов. Там они обсуждали, как пробиться к данным австралийского института здравоохранения. Предлагали прокси-серверы, сервисы скриншотов и даже угадывание названий файлов. Правда, связь этих логов с этим конкретным взломом пока не подтверждена. OpenAI признала, что модели совершили непредусмотренные действия, но по версии компании агент добрался лишь до обобщенной статистики и названий внутренних файлов, а не до медкарт. Главная же претензия Канберры к срокам. OpenAI заметила взлом лишь в августе, а 10 сентября просто написала на общий ящик ведомства. А ведь в начале сентября Альтман виделся с вице-премьером Австралии, и, как утверждает австралийская сторона, о взломе речи не шло. Теперь, по данным NPR, правительственная комиссия проверит, можно ли привлечь OpenAI к уголовной ответственности. Ирония в том, что недели раньше OpenAI представила систему раскрытия подобных сбоев и описала 6 случаев, но не австралийский. А в июле она признала, что ее агенты взломали Hugging Face, популярную площадку ИИ-разработчиков. В России с 1 сентября действует рамочный закон об ИИ, но он в основном про суверенность.

0: рекламные модели и маркировку контента. Кто отвечает за самодеятельность агентов, неясно, и не только у нас. Мне кажется, эта история важнее, чем выглядит. Разработчики сами узнают о проделках своих агентов спустя месяцы, а потом еще и решают, кому и когда сообщить. На этом фоне вовсе не завиральными звучат призывы замедлить развитие таких агентов.
1: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК». Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Сбережения – это не то, что осталось после трат. Траты – это то, что осталось после сбережений. Уоррен Баффет.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: РБК Тренды.
3: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного.

0: 18:30 в Москве.
1: Час. Что это значит?
2: Вторая получасовка нашего насыщенного информационного первого часа эфира ЧС. Рисуем картину дня вместе с вами. И Иран хочет выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Парламент страны об этом заявил и намерен голосовать срочно на эту тему. Чем это чревато? Какие мировые риски учитывает Тегеран? Потому что речь идет в том числе об этом. Может быть, утвердили бы прямо сейчас, но все-таки риски учитываются.
0: Ну и Канье Уэст все-таки не приедет. Сейчас кто-то вздохнул с облегчением, а кто-то, наоборот, с разочарованием. Американское агентство, партнер концертного тура, сообщило, что выступления рэпера в Петербурге не будет. Теперь билеты на него будут возвращать массово. Каковы шансы получить обратно всю сумму, будем выяснять с экспертами.
2: И брачный договор можно составить онлайн, прямо на госуслугах. Опция доступна и для будущих супругов, и для тех, кто уже состоит в браке. Для чего это нужно? Насколько вообще услуга популярна в России сейчас? И наш интерактив, напоминаем, пишите в телеграм-бот радио РБК. Как вы лично относитесь к брачным договорам? Может, у вас такой есть, и вы поделитесь своим кейсом.
0: Ну, а у нас в студии с новостями Никита Нелюбин.
3: Добрый вечер. Владимир Путин приедет на первое заседание Госдумы.

0: лет тюрьмы.
1: В московском регионе стартовал отопительный сезон. Тепло уже дали в нескольких жилых домах в Жуковском, сообщили ТАСС в администрации города. По плану, до 10 октября отопление должно заработать во всех социально значимых объектах, многоквартирных домах и на предприятиях Москвы и области. Сборная России сегодня проведет товарищеский матч против Ирана. Капитаном назначен полузащитник «Монако» Александр Головин, а место в воротах займет голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. Игра стартует через полчаса на стадионе «Акбарс-Арена» в Казани. Последний раз сборные России и Ирана встречались в октябре прошлого года. Тогда наши выиграли со счетом 2-1. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о том, что Иран срочно планирует выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.
2: Парламент Ирана в срочном порядке рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока законодатели только изучают эту инициативу, в том числе с точки зрения международных последствий, которые, ну, очевидно, будут. Пишет об этом, да, Forbes. Уже есть, если я не ошибаюсь, и реакция Кремля на эту тему. Не хотят, чтобы Иран выходил из... Да и никто, наверное, не хочет.
3: Требует еще изучения этот вопрос, да, как пояснил сегодня пресс-секретарь президента. Но предыстория у этого вопроса длительная. И ей не год, не один год, а вот ровно год назад Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Были конкретные шаги. И заместитель спикера парламента Али Нигзат назвал гендиректора организации Рафаэля Гросси человеком непорядочным. Он упрекнул его в том, что тот хвалит в глаза, когда приезжает на инспекцию, а потом уже, когда уезжает, дает отрицательный отчет по Ирану. И в Иране уже, в общем, и не надеются, что в сфере ядерной энергетики МАГАТЭ каким-то образом стране может помочь.
2: Ну и плюс тут, конечно, стоит вспомнить постоянные атаки Вашингтона. Я имею в виду атаки в данном случае скорее словесные, да, по поводу иранской ядерной программы и потенциального ядерного оружия. Ну вот что значит это намерение, какую цель преследует Иран? Это просто заявление декларации или действительно подготовка к реальному выходу из соглашения? Как на это будут реагировать в Москве, в Штатах, в МАГАТЭ? Обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, приветствуем вас. Вот намерение это Тегерана. Это, на ваш взгляд, это вот такое заявление всему миру, что ничего мы соблюдать не будем, оружие делать станем и бойтесь нас все? Или это просто риторика?
4: Ну, это, скорее всего, и то, и другое. Но прежде чем об этом говорить, хочу сообщить всем нашим слушателям, что сегодня у Оксаны Гречанюк, нашей замечательной ведущей, день рождения.
3: Спасибо, Ян.
4: Опять 18 лет. Поэтому я ее поздравляю и думаю, что все наши слушатели ко мне с удовольствием присоединятся. Вот Иран, правда, решил ей сделать какой-то странный подарок, объявить о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
3: Ну, давайте. Новости бывают разные, да, давайте разбираться.
4: Давайте об этом чуть-чуть поподробнее. Значит, у этого заявления есть предыстория, которая помогает поставить это в нужный контекст. Значит, вчера была опубликована петиция 32 бывших государственных деятелей иранских при президентах Ахмадинеджаде и Раиси. То есть, в общем, такие довольно сильные консерваторы. Причем там бывшие министры, даже один бывший вице-президент, члены парламента, по-моему, даже бывший вице-спикер парламента. И суть петиции состояла в том, что а давайте мы побыстрее выйдем из договора о нераспространении, участником которого Иран был ни много ни мало с марта 1970 года. То есть они еще при шахе вошли в этот договор. Соответственно, вчера была эта петиция, сегодня с утра вот тот самый Али Нигзат, о котором вы уже сказали, вице-спикер ирландского парламента, сказал, что а уже есть законопроект, который уже рассматривается в парламенте, и мы сейчас должны его изучить на предмет международных последствий, но как только изучение будет закончено, мы немедленно его примем на пленарной сессии по процедуре чрезвычайной срочности, то есть в тот же день. Процедура предполагает, что они должны в один день его рассмотреть и либо принять, либо отвергнуть. Ну, соответственно, по-моему, все это достаточно ясно. Да, плюс к этому Нигзат, вот то, о чем Оксана уже сказал, что Гросси – это просто бессовестный человек, он буквально так вот сказал. Приезжает, инспектирует, сначала нас хвалит, потом уезжает и выдает негативные отчеты о нас. Можно ли такому человеку сверить? Наше решение год назад, в сентябре прошлого года, прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, оно явно пошло нам на пользу. Мы что, вот дальше идет цитата, который, кстати, азербайджанский источник «Калибер» опубликовал. Больше всего об этом пишут как раз азербайджанцы и турецкие агентства. Мы что, действительно надеемся, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто сидят вокруг него,

0: помогут нам в области ядерной энергии? Ну, конечно же, нет. Нам пойдет только на пользу прекращение всех этих сотрудничеств. В общем, короче говоря, очень похоже на то, что это совершенно демонстративный подготовленный шаг, который, чем он может кончиться, так сказать, пока что в данном случае сказать трудно. Ну, Песков уже сказал, что Россия резко против, что, в общем, неудивительно, потому что любые члены ядерного клуба, конечно же, против того, чтобы появлялись новые страны, которые так или иначе претендуют или обладают ядерным оружием. Впрочем, не всегда их позиция помогает избежать этой ситуации. Но если это вопрос уже решенный, то вполне возможно, ну, естественно, возникает вопрос, для чего? Вполне возможно, что Иран таким образом пытается использовать это как рычаг в переговорах против Трампа. То есть Трамп недавно, совсем несколько дней назад, заявил, что он не принимает предложение Ирана о перемирии, с, по-моему, 7, если не ошибаюсь, пунктов, и что ничего полезного в этом не было. Значит, Иран в ответ говорит... Ну, если вы не готовы вести переговоры о перемирии или вообще какие-либо переговоры, значит, тогда мы сделаем официальный шаг по выходу. Мы, в принципе, и раньше попытались разрабатывать что-то такое, говорили, что это чисто для ядерной энергии, но, вообще-то говоря, все подозревали, что это для атомной бомбы. А теперь мы просто официально выйдем из этой ситуации и будем его разрабатывать уже вполне открыто.
1: Да, Ян Ильич, ну тогда это дает и Трампу, развязывает руки, что называется, потому что он может сказать, ну, посмотрите, что Тегеран творит, выходит из... Дняо и будет разрабатывать ядерное оружие, давайте все вместе его...
0: Трамп может говорить все, что угодно. Понимаете, в данном случае у Тегерана гораздо более сильная переговорная позиция, чем у Трампа, потому что, как в любой ситуации с авторитарным правительством против демократического правительства, у Ирана есть население, которое готово выносить тяготы, которое не верит Америке. У Трампа через месяц и три дня будут выборы, которые, на которых избиратели выскажут свое явно отрицательное отношение к войне. Ну и плюс к этому сегодня же уже выступил еще, так сказать, в качестве такого бантика на торте, вишенки на торте. Хосейн Махеби, это спокесмен этих самых корпуса стражи исламской революции, который сказал, что Иран в случае конфликта будет использовать новое оружие. Мы его все время разрабатываем для обороны, и новые виды оружия мы используем все мировые технологии для этого. Поэтому не сомневайтесь, если только на нас нападут, мы у нас есть чем ответить. Но пока что это звучит скорее как громкое заявление. Ну, в позиции Ирана в данном случае совершенно понятно, стоит ли за ней какая-то реальная вещь. Это маловероятно сейчас, но кто знает, что может быть впереди.
1: Ян Янович, спасибо. С нами в студии был обозреватель РБК Ян Милкумов. Мы обсуждали инициативу Ирана о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
2: Час. Что это значит?
4: Продолжаем рисовать картину этого дня. Проект брачного договора можно теперь составлять на госуслугах, самостоятельно все это делать, и подготовить его могут и те, кто планирует пожениться, и те, кто уже в браке сейчас прямо состоит. Но утверждать договор все-таки, вот этот проект, нужно будет у нотариуса. На страницу заключения брачного договора нужно зайти на портале госуслуг, заполнить документ в электронном виде. Но насколько это все будет популярно, и вообще насколько популярна уже сейчас такая услуга?
1: Это выяснял Яна Ритунская. Она сейчас с нами в студии. Ян, действительно, вот сколько есть статистика, сколько брачных договоров заключают в год, какая-то доля от браков, там понятно, что это не всегда молодожены делают, а уже те, кто состоит в браке. Тем не менее, какие-то цифры есть?
5: Да, цифры есть. Вообще, надо сказать, что в последние годы услуга по заключению брачного договора в России стала гораздо-гораздо популярнее. За прошлый год показатель достиг 255 тысяч таких договоров. И надо сказать, что это на 67 с лишним процентов больше, чем, например, в рекордном 21-м. Тут вообще сложно понять, что именно ведет к росту популярности брачных договоров. Отчасти, вероятно, аналитики предполагают из-за того, что дорожает жилье, просто это происходит.
1: Ипотека.
5: Ипотека, да, конечно, куда же без нее.
1: Толкает людей на брачный договор.
5: Ну и развитие предпринимательства в том числе, что больше стало индивидуальных предпринимателей и больше тех, кто развивает свое дело. Из-за этого они

0: и защитить свои права, стремятся активнее. Но действительно, не только те, кто собирается пожениться, заключают такие договоры. Часто вообще для составления договора приходят, когда собираются, наоборот, разводиться, чтобы сделать это максимально безопасно, экологично, скажем так, для всех сторон, и зафиксировать разницу, кто и что желает получить. Но есть в этой новой услуге на госуслугах и некие риски, потому что, опять же, составляют проект договора сами супруги, ну, либо те, кто собирается пожениться, но при этом у них нет обязательной консультации юриста, как это происходит в других странах. Из-за этого, возможно, они сами того не зная, составят себе не самый приятный проект для одного из супругов. По крайней мере, такие опасения высказала адвокат и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.
1: Я бы очень осторожна к этой инициативе в данном случае. Опыт, который бы я точно приняла у иностранных коллег, например, это то, что там до заключения брачного договора зачастую каждый из супругов обязан получить профессиональную консультацию юриста. Обязательно. У нас в России это не так, потому что у нас есть нотариальная форма, и предполагается, что нотариус в обязательном порядке разъясняет супругам до заключения договора те или иные нюансы брачного договора. Но поверьте мне, я иногда видела такие сложные брачные договоры, что если супруги уже придут к заключению брачного договора, придут к нотариусу, и нотариус на месте пытается что-то разъяснить, они просто могут этого не понять. Люди могут начать заключать брачные договоры, не получив профессиональную консультацию юриста.
0: Ну и при этом, для чего еще нужна консультация юриста? В чем вообще нюанс брачных договоров и почему в России к ним относятся с некой настороженностью? Потому что, в отличие от правил в других странах, брачный договор в России регулирует имущественные права. И важно понимать, что он должен быть составлен с балансом в интересах обоих супруг. Если происходит так, что кто-то получает все, а у кого-то по договору нет практически ничего, то в итоге суд может просто признать недействительным такой документ, и он, по сути, ничего не будет значить. Для этого нужно, опять же, правильно обращать внимание на составление договора и вместе с тем следить за совместной жизнью дальше. То есть, если вы покупаете квартиру, вам это тоже придется отражать в договоре, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова.
2: Действительно, семейный кодекс предусматривает, что брачный договор может быть признан недействительным судом, если он ставит одного из супругов крайне неблагоприятно. Если мы говорим о заключении брачного договора в начале брака, да, очень сложно понять, какое там через 20 лет будет общее имущество, общее благосостояние супругов. И может быть для суда весомым аргументом, что вот у нас там все имущество записано на супруга, мы это не предусмотрели, этот договор меня ставит в неблагоприятное положение, потому что мы все нажили вместе в браке.
0: Ну и кроме того, у россиян есть наглядные примеры поп-звезд, людей на эстраде, которые заключают такие, казалось бы, договоры, а в итоге, когда происходит громкие разводы, как вот один, который обсуждается прямо сейчас, развод Оксаны Самойловой и артиста Джигана.
3: А там договор был, но он в итоге никакой роли не сыграл при
0: там
3: разводе.
0: Там запутанная история, а как вот он не сработал. Да.
3: Хороший вопрос. Вообще эти документы в суде в российском имеют какую-то силу?
0: Силу имеют, да, конечно. Это учитывается при решении суда о том, что присвоить каждому из супругов, но, опять же, из-за нюансов составления договора, и главное из них вот это неблагоприятное положение, это вообще заветные слова, которые должны испугать любого, кто подходит к брачному договору. А вот в них кроется основной нюанс, поэтому юристы рекомендуют внимательно обращать все детали в совместной жизни и обязательно указывать их в договоре.
4: Я сейчас зашла на госуслуги посмотреть, как это все делается.
3: Решила договор оформить.
4: Решила посмотреть хотя бы, как это делается. И мне предлагают просто зарегистрировать брак, и никакой брачный договор не оформить. И предлагается еще пояснение, что такое брачный договор. Но это все вот робот помогает сделать. Видишь, искусственный интеллект тут, Саш, не пригодился.
3: Да, ну а у нас в студии была Яна Ритунская. Она разбиралась в деталях того, что за услугу предлагают на госуслугах. Это все-таки проект брачного договора. И как мы обсудили, прежде чем там что-то заполнять, конечно, желательно все-таки провести консультацию с юристами, чтобы не заложить бомбочки в ваш договор, которые сработают уже, не дай бог, при разделе имущества. Ну, а мы вас спрашивали, как вы относитесь к брачным договорам, заключали ли вы, пригодилось ли, и если заключали, то по каким мотивам, что вас заставило это сделать. Ну, а буквально прямо сейчас о концерте Kanye West'а.
5: Чес, что это значит?
4: что о концерте Kanye West? Не состоится,
3: не состоится он в итоге.
4: Речь о том, который должен был состояться в Санкт-Петербурге 10 и 11 апреля. И вот за этой эпопеей мы следили, ну, если не каждый эфир, то через день точно. Теперь уже точка

0: поставлено в социальных сетях американское агентство Access Opera, которое выступает концертным партнером рэпера, объявило, что все, ничего не будет.
1: Ну и с другой стороны, имею в виду городскую администрацию, подтвердили РБК, что договоренности о проведении концерта нет, но вот собеседник из концертной отрасли все-таки не исключает, что на официальном уровне речь может пойти о переносе мероприятия. Действительно, формулировка была такая, что в октябре концерта не будет. РБК направил запрос в агентство Say Agency, это, собственно, та компания, которая занималась организацией мероприятия в Санкт-Петербурге. Ну а по каким причинам могли концерт отменить, разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас с нами в студии. Лиза, концерт не будет. Мы слышали вот множество разных причин, почему это может быть так. Какая в итоге финальная версия? Она вообще есть?
2: Спешу разочаровать всех, но официальной версии отмены так и нет. Вот мы пособирали...
1: Это все-таки, может быть, не конец сериала.
2: Это,
1: да?
2: Может быть, еще не конец сериала. Я думаю, что мы 100% еще увидим какое-то развитие. Ну, вот Оксана уже сказала, что концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И, как рассказал один из источников РБК, близкий к администрации президента, изначальная идея приезда артиста в Россию пользовалась поддержкой. Ну, в том числе из-за положительных высказываний рэпера в адрес президента. Однако в ходе подготовки концерта, цитата, была допущена ошибка. Вот таким мнением поделился уже другой собеседник РБК, тоже близкий к администрации президента. По его информации, мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором города Александром Бегловым. Против концерта, по словам источника, выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использовании запрещенной им символики. Естественно, пока шли заявления с двух сторон, «Газпром-арена» нас убеждала, что концерта не будет, а Say Agency, это организатор концерта в России, что будет, покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Например, москвичка Анна потратила 80 тысяч рублей на билеты на всю семью и пока не понимает, получит ли она их обратно.
3: У нас было куплено 3 билета на меня, моего мужа и нашего сына-подростка. С учетом комиссии, которую взяла площадка, которая продавала билеты, получилось больше 80 тысяч. И для меня сейчас самая главная проблема, что это моя рабочая неделя, и я специально под этот концерт брала выходной. Мне пришло письмо от площадки, которая продавала билеты. Там были написаны условия возврата этих билетов. И мой акционный, который попал вот под эту волшебную акцию, которую мы все, конечно же, не подозревали, которая была прописана в условиях оферты, что якобы возврат будет только в том случае, если концерт официально будет отменен, тогда деньги организаторы вернут. Но я, честно говоря, немножко сомневаюсь, отменят ли его официально.
2: Я напомню, что самые дорогие билеты доходили до 160 тысяч рублей.
1: Это за VIP-ложу.
2: Это за VIP-ложу, да, все верно. Ну, позднее Анна в беседе со мной добавила, что в случае, если агентство добровольно не захочет возвращать деньги за билеты, то она намерена обращаться в суд, как, впрочем, и другие несостоявшиеся зрители.
0: Да, есть такие, мы уже видели и рассказывали о них в нашем эфире, но шанс вернуть не только деньги за билеты, но и другие издержки какие-то покрыть. Есть ли они, многие же отели бронировали, билеты на поезд, самолет, например, покупали.
2: Ну, вот наш коллега Никита Гмыза, который тоже приобрел билеты на концерт Канье Уэста, он, допустим, уже оплатил Сапсан. Я сегодня к нему подходила с этим вопросом, говорю, что ты будешь делать? Он сказал, что в целом отменить Сапсан за 8 часов до поездки можно, поэтому вроде как он деньги не теряет, ну вот именно за поезд. Для процедуры возврата денег за билеты именно российский организатор должен заявить официально, что концерт отменен. Пока таких заявлений не было. У нас для суда, что называется, пока лишь только косвенные улики, то есть заявление то же самое от Access Opera не будет считаться доказательством отмены. Но вот в таком случае тем, кто купил билеты до 23 августа, если все-таки такие доказательства официальной отмены будут, они должны автоматически вернуться. Ну, по крайней мере, так ранее заявляли в Say Agency, когда только пошли первые слухи об отменных концертах. Вот с возвратом всех понесенных затрат на билеты, на самолет или кто-то, допустим, там отпрашивался куда-то, дела обстоят куда сложнее. Во-первых, в российской судебной практике нет единого правила решения таких вопросов, и каждый случай будет рассматриваться отдельно. Во-вторых, тот, кто приобрел билет, должен предоставить доказательство, что случился именно форс-мажор с отменой, а не сам человек отказался от поездки по каким-либо там своим личным причинам. Но вот в таком случае можно будет рассчитывать на возврат понесенных издержек, но шансы невелики. Таким мнением поделилась юрист и кандидат юридических наук Ирина Лин.
4: Если концерт официально отменен, зритель вправе требовать возврата полной стоимости билета. Ждать, пока организатор сам перечислит деньги, не нужно. Юридический срок возврата привязан именно к предъявлению требования потребителя. Такое требование лучше подать письменно или через форму возврата на сайте, сохранив подтверждение отправки. По закону о защите прав потребителей денежные средства должны быть возвращены в течение 10 дней с момента предъявления требования. Поэтому чем раньше человек зафиксирует свое обращение по возврату денежных средств,

0: чем раньше, начнет исчисляться этот срок.
1: Ну, ранее Сайдженси пообещала раскрыть всю информацию по поводу концертов Уэст в России 30 сентября, то есть завтра. Ну, цитата «Ни раньше, ни позже, пожалуйста, наберитесь терпения».
2: Спасибо, Лиза Майнгард нам рассказывала последнюю или предпоследнюю серию этого сериала с концертом Канье Уэста. Ну, что
3: потерпим
2: я понял...
3: несколько минут, часов.
2: Точка все равно не поставлена в этой истории, хоть и заявили, кто знает, может быть, в следующем году приедет. Тем не менее, те концерты, которые были объявлены на 10-11 октября в Петербурге, не состоятся.
4: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Что успели за этот час обсудить? Ограничения по вывозу наличных денег из России в страны ЕАЭС теперь только до 1 000 000 рублей. Все, что свыше, вывозить нельзя, если у вас нет достаточных оснований для этого, документов, подтверждающих происхождение этих денег.
3: Происхождение, да, есть еще исключения. В указе тоже все это можно почитать или на нашем сайте можете послушать эфир, если вы вдруг пропустили его.
2: Ну, кроме того, обсудили и энергетический кризис в ЕС, минимальный запасы газа с 2009 года, особо серьезная проблема в Германии, и к этому ко всему прибавляется бюджетный кризис. 6 стран ЕС не готовы согласовывать текущий проект бюджета на ближайшие 7 лет с 2008 по 2034 год. 6 стран — это много, тем более, что это ключевые страны, которые дают 40% бюджета Евросоюза. Ну и брачные договоры тоже обсуждаем, это одна из главных наших сегодняшних тем. Мы вас спрашивали, как вы относитесь к брачным договором, и если вы их заключали, то что вами двигало, какие мотивы?
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччо к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
6: Складывается впечатление, что США бьют наших.
7: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
8: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
8: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
6: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
4: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично?
7: Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом, лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности, достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в столице.
2: Философский хоровод на теплоходе.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Ну, почему мы про философские пароходы говорим? 120 молодых ученых составят философский мастер-план будущего России, и делать они это будут на пароходе, который по Волге идет, посетит 5 городов. Куда в итоге этот теплоход, пароход их привезет, да, может быть, и всех нас? Его, к слову, уже сравнивают с философским пароходом, который отправлялся в путь больше сотни лет назад, но там была совсем другая история.
2: Философ-ход. Так коллеги предлагают нам назвать это судно, которое везет 120 молодых ученых. И еще что обсудим. Физлицам запретили его возить в ближние зарубежья больше 1 000 000 рублей наличными. Указ подписал президент. Что будет, если сумма больше, чем 1 000 000? И как будут считать количество денег, например, на семью? Тоже всего лишь 1 000 000 или на каждого по 1 000 000? Ну, разберемся в этом вопросе. И еще тема. Инвестиции в основной капитал в регионах показали худшую динамику за 10 лет. Это за первые полгода. Произошло 26-го текущего года. Кто остался из регионов инвестиционно привлекательным? Почему другие вышли за рамки? Им не удалось достичь каких-то определенных показателей. Все это выясним в ближайший час.
1: Ну, а мы напоминаем наш интерактив сегодня о брачных контрактах. Как вы относитесь к такой форме? И заключали ли вы сами брачный контракт с супругами? Или, может быть, планируете это делать? И если да, то что вас на это подталкивает? Какие мотивы? Ну, а у нас уже в студии с новостями Никита Нелюбин. Никита, что там слышно про саммит АТЭС? Может быть, есть какие-то новости?
3: Да.

0: Уже из Кремля поступают первые заявления о том, что Си Цзиньпин мог бы предпринять некоторые шаги для организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом. Сейчас об этом расскажу подробнее. Итак, Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите ОТЭС. Об этом в интервью «Вестям» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, но подчеркнул, что подготовка к такой встрече в Кремле пока что не ведется. Сам саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Напомню, ранее Путин заявлял, что настроен на участие в нем, подчеркнув, что все будет зависеть от внутренней ситуации в России. В Новосибирске 12-летняя девочка напала с ножом на детей. Инцидент произошел в Ленинском районе на детской площадке во дворе. Одну из пострадавших доставили в больницу с проникающим ранением живота, сообщили РБК в правоохранительных органах. В ближайшее время нападавшую передадут в медицинское спецучреждение. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям применяться не будут. Решение распространяется не только на юрлиц, но также на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. В работе чат-бота Claude AI произошел массовый сбой. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с авторизацией и работой нейросети с промптами. По данным сервиса Down Detector, больше всего обращений поступило из США, где находится главный офис разработчика Claude компании Anthropic. В России впервые начали рассчитывать индекс сельди под шубой. Это средняя стоимость продуктов, из которых готовится традиционный салат. То есть соленое рыбное филе, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. По данным Рыбного союза, в августе этот индекс составил 221 рубль. Больше всего в пределах от 9 до 26% подорожали овощи. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, что суд в Москве изъял 3 миллиарда рублей у бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Час. Что это значит?
3: Разбираемся, что означают события сегодняшнего дня вместе с вами. Суд изъял в доход государства свыше 3 миллиардов рублей у бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова. Иск, напомним, подала генпрокуратура. Деньги будут снимать с его счетов в двух банках. И в сумму этого погашения пойдут акции «Лукойла», «Яндекса», «Норникеля» и других компаний.
4: Вот по словам истца, деньги бывший гендиректор «Русагра» получил незаконно в виде дивидендов и премий. Между тем, адвокат Максима Басова Андрей Дроздов заявил радио РБК, что доходы его подзащитного не являются коррупционными по определению, а дивиденды Басов получал наряду со всеми владельцами ценных бумаг. Премии же были составной частью его зарплаты и выплачивались по рынку.
5: Для нас это неожидаемое решение. Они являются частью заработной платы, которая абсолютно законной, задекларированной, полученной за выполнение трудовой функции. Зарплата любого человека, ТП, зарплата компании.

0: не может быть коррупционным доходом, не может быть незаконным. Если ты сказал на то, что вот этот размер является аномальным и нерыночным, мы, в свою очередь, представили многочисленные данные по премиям и зарплатам топ-менеджеров крупнейших российских компаний, которые подчас гораздо больше, чем та сумма, которую получил Басов. Более того, у нас была справка одного из ведущих рекрутеров, который тоже подтвердил, что эта сумма не является какой-то из ряда вон выходящей или аномальной, она является абсолютно рыночной. Более того, она даже меньше, чем порядок сумм, которые получают топ-менеджеры крупнейших российских компаний, государственных и негосударственных. Будем обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
1: Ну, собственно, предысторию нужно напомнить. Машковича Басова еще в марте прошлого года арестовали. Дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что они убедили владельца агрохолдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций компании. И пообещали инвестиции, которых, в общем-то, так и не последовало.
2: Да, адвокат Машкович утверждал, что доказательств получения имущества прокуратура так и не предоставила. А в мае суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и передал в доход государства акции «Русагра», которые принадлежали Машковичу. А также ценные бумаги, оформленные на его родственников.
3: Чес. Что это значит?
1: И к теме запрета на вывоз наличных в страны Евразийского экономического союза и также еще в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан вернемся. Начали обсуждать мы в первом часе. Напомним, что речь идет о сумме, превышающей 1 000 000 рублей. Указ подписал президент. И за нарушение правил у физических лиц будут изымать сумму, которая выше на 1 000 000 рублей, а у юрлиц все наличные.
2: Ну, есть исключения, есть, да. Мы уже о них говорили ранее. Давай напомним, например, для бизнеса, который занимается международными перевозками, и также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Кроме того, можно вывозить крупные суммы в ряде случаев через несколько международных аэропортов. Но при себе вот в этом случае должны быть банковские документы, которые подтверждают, что эти деньги были сняты, собственно, с вашего счета. Ну, что происходит? Это вот таким образом власти перекрывают нелегальный вывоз капитала. Ну, мы говорили о том, что это такая инициатива в рамках обеления экономики. Или от этой меры такими более дорогими и сложными станут любые крупные наличные сделки с соседними странами, имеются в виду страны ЕАЭС, напомним, и кому эта мера принесет наибольшие издержки. Узнаем у советника коллеги адвокатов Pen & Paper Романа Кузьмина, он на связи со студией. Роман, мы приветствуем вас. Скажите, вот какую конкретно схему должен остановить вот этот порог в 1 миллион рублей?
4: Добрый вечер. На самом деле сложно сообразить, какую именно схему. Я думаю, просто здесь инициатива очень простая, то безналичные средства легко контролируются, и когда вы должны будете на таможне предъявить выписку из банка, подтверждающую, что вы сняли эти средства, это уже будет снимать вопрос того, чтобы в банк кто-то наличные принес, их посмотрел, происхождение проверили, и на таможне не нужно будет ничего выяснять. Скорее всего, здесь просто пытаются пресечь поток выход наличной валюты за пределы России. Федерации. Потому что уже давно ЦБ отмечает, что рост происходит, и они уже давно пытаются ограничить перевод валюты в третьи страны.
2: Да, Роман, тут просто вот действительно вопрос возникает. Если цель происхождения денег определить, то почему недостаточно проверки документов без снижения порога до 1 000 000 рублей?
4: Проверку документов довольно... Это звучит очень хорошо, но реально сложно будет исполнить на практике, потому что сотрудник ФТС, ему будет сложно проверить на границе эти документы. Плюс ко всему, представляете, то есть вы собираетесь ехать куда-то, берете какие-то свои наличные, вы планируете, вы не можете заранее взять, связаться с сотрудником таможенной службы и спросить, а вот такой объем документов будет достаточно, как бы вы меня с ним пропустите. Не, вы как бы каждый раз будете этот вопрос решать на границе.
2: Ну да, вот давайте на конкретном примере. Вот едет человек на машине в Казахстан, у него 1 500 000 рублей с собой наличными. У него есть выписка при этом из банка. Это достаточно будет?
4: Ну, на машине нет, потому что там через аэропорт. Но если бы это был аэропорт, то и у него была бы выписка, то да.
2: Да, а если... Него... Это понятно, с аэропортами там все проще, там проверить можно. А вот на машине границу пересекаешь, какие еще документы нужны?
4: Я думаю, что именно с пересечением на машине как раз-таки в принципе нельзя будет никак сделать, потому что под исключение никакой вообще не подпадает.
2: То есть только до 1 000 000 рублей?
4: Да.
2: Хорошо, едет семья, например, в машине у них

0: 2 миллиона рублей в одной сумке лежат. Они говорят, что принадлежат им обоим. Как тут будет? Могут сказать, что по миллиону на каждого тогда пропустят, или да, это превышение?
1: Да, да. Здесь как раз на каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетнего, 10.
2: Хорошо. А если, например, везет человек деньги родственника и везет их на покупку жилья, тогда чья ответственность возникает? И потом требования о возврате изъятого кому будут предъявлять? Собственнику или либо перевозчику?
1: Требования о возврате. Ну, смотрите, получается, что изымать будут средства у того, кто перевозит. Вот. Теоретически требования такие может предъявить собственник средств к тому, кто перевозил, к тому, что он привез их, скажем так, без учета, нарушив это требование, хотя заранее было известно, что эти средства могут быть изъяты. Вот, скорее всего, порядок должен быть такой.
0: А если коротко, сейчас понятно, как возвращать-то эти деньги?
1: Вы имеете в виду, если их изъяли на таможнях, да?
0: Да, это же не конфискация.
1: Нет, порядок не прописан. И здесь, кстати, интересный момент. Вообще изъятие подразумевает, в том числе конфискацию, но в данном случае, скорее всего, я думаю, это будет слишком чрезмерная мера, потому что потенциально у лица может быть возможность подтвердить происхождение средств. Ну, например, он не взял выписку, да, просто вот, или потерял, все что угодно может произойти. Вот. Поэтому ему должна быть предоставлена возможность в дальнейшем при предоставлении документов как-то вернуть эти средства.
2: Но поскольку порядок еще не прописан, все-таки как это будет выглядеть на практике, еще не ясно. Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин был с нами на связи. Роман, вам спасибо.
0: Ну, а у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Никита Макаров. Никита, что самое яркое сегодня в рынках, о чем ты хочешь рассказать нам сегодня?
3: Сегодня ньюзмейкером были акции самолета. Эта компания недолжным образом, это цитата от Мосбиржи, погасила купон одного выпуска из своих облигаций. И мы видели резкое падение до 15% в котировках облигаций. Акции падали на 9%. Но вот к концу основной торговой сессии большую часть падения выкупили, потому что купон все-таки компания заплатила.
0: Эти и другие новости прямо сейчас от финансового обозревателя РБК Никиты Макарова.
4: Рынки итоги.
3: Если говорить про сам самолет, то в моменте ближайший выпуск облигаций с номером 1, он погашается 30 октября, в моменте давал аж 1000%. Конечно, это некоторые выбросы при вычислениях. На самом деле там можно было заработать около 43%. Это 15% на самом стоимости тела облигаций, потому что цены опускались до 85%. Процентов от номинала, при том, что погашение очень близко, и сейчас они снова торгуются около 98% от капитала, от номинала, то есть практически за 100%. И купон по таким облигациям 26%. Но если взять облигации, которые находятся чуть дальше по срокам погашения, то они хоть и сходили вниз по своим котировкам, но они отыграли часть лишь падения, и рынок теперь смотрит достаточно настороженно на облигации самолета. А что касается акций этой компании, то они торгуются с небольшим убытком, сейчас минус 2%, на уровне 243 рубля за одну акцию. Но, вообще говоря, это достаточно низко для акций этой компании, в общем-то, близко к какому-то историческому минимуму, даже его преодолели сегодня. Раньше так эти акции не стоили. Ну и, конечно, есть еще куда двигаться. Вот исторический минимум был в районе 17 июля 2026 года. Там опускались до 214 рублей за одну акцию, и вот минимум 3 месяцев он, конечно, еще не преодолен. Можно будет рассуждать о судьбе этих акций чуть позже, когда мы будем понимать, что происходит вообще с денежно-кредитной политикой. Она, по всей видимости, будет, если не ужесточаться, то сохраняться на жестком уровне достаточно долго. И также самолет является партнером очень многих банков. Кстати говоря, вот сегодня отчитался ВТБ по МСФО за 8 месяцев, и это вроде неплохой отчет, хотя показывает и некоторые

0: некоторые снижения. Например, чистая прибыль снизилась за 8 месяцев, несколько снизилась отдача на капитал ROE, но при этом банк показывает устойчивый рост по другим показателям. Ну, а что касается заявлений Пинова, зампреда правления ВТБ, то прибыль банковского сектора будет в ближайшие 3 года находиться в диапазоне 3,8-4,5 триллиона рублей. Существенного роста не ожидается, но оно и понятно, потому что здесь инвесторы смотрят на то, как будет ситуация развиваться с долгами. И если ВТБ и другие банки начнут фиксировать большие просрочки по долгам, то это, конечно, будет негатив для банков. Но сейчас много идет реструктуризации кредитов. Они идут по разным и федеральным законам, по разным отсрочкам, где-то индивидуальные договоренности. Также участники рынка отмечают, что есть и различные вариации, когда банки долги перекладывают в облигации так называемого секьюритизированного долга и продают их в рынок. Ну а что касается фаворитов или состояния этого сектора, то мы поговорили об этом с Сергеем Суверовым, инвестиционным стратегом управляющей компании «Ари Капитал», доцентом финансового университета. Вот что он нам сказал.
1: Нашими фаворитами являются те банки, у которых стабильно растут финансовые показатели. Так, по первому полугодию текущего года Сбер заработал почти на 20% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Дом РФ почти больше на 45% больше заработал чистой прибыли. Операционная чистая прибыль Т-технологий выросла больше на 30%. Поэтому Т-технологии Сбер и Дом РФ являются нашими фаворитами. Но это не значит, что у банковского сектора в связи с новым проектом бюджета нет каких-то проблем. Стоимость риска у банков, скорее всего, будет расти, но по мере ухудшения кредитного качества многих заемщиков и роста числа дефолтов в российской экономике. Поэтому, наверное, ряду банков потребуется дорезервирование, что может негативно повлиять на финансовые результаты.
0: Ну, что касается динамики акций банка сегодня, Сбер сегодня прибавил проценты 0,12, 275 рублей с половиной дают за одну акцию, Т-технологии добавил 85 сотых, Дом РФ потерял 83 сотых, ВТБ в моменте падал сильнее на отчете, но к концу основной торговой сессии падение составило проценты с четвертью, в нуле торгуются акции на банк Санкт-Петербург, и Совкомбанк 9,3, то есть 9 рублей 30 копеек дают за одну акцию, минус 0,3%, это уже около 0,6, то есть почти половину своего капитала стоит банк. Это чрезвычайно дешево, но инвесторы закладывают существенные риски. Это, конечно же, сохранение жесткой денежной кредитной политики и проекта бюджета, который мы видели. Ну, что касается других интересных новостей, то взметнулся сегодня нефтегазовый сектор и другие меркоины. «Газпром», например, сегодня прибавил 1,5%, «Лукойл» 1,5%, «Новатек» процент. Ну, остались в минусе «Роснефть», «Сургутнефтегазпресс». Но вот подросли «Мосбиржа» на 3%, «Х5» на 2%, «Юнипро» 1,5%. Но вот что касается меркоинов, то заявление о том, что некоторые послабления в санкциях от Трампа могут быть, об этом написал «Атлантик», в обмен на освобождение некоторых заключенных. Никаких подробностей этих договоренностей неизвестно, но рынок вот спекулятивно таким образом на это отреагировал. Ну и сегодня также хедлайнером были акции компании «Яндекс». Они в моменте тоже падали, к концу дня отыграли падение. Падение было около 3%, завершают торговую сессию плюс 0,16%. Ну и здесь новость была следующая, которая инвесторов немножко, может быть, расстроила. Компания объявила о дополнительной эмиссии для мотивационной программы. Ну, это вообще регулярная практика. В ноябре доп. Эмиссия составит 11 миллионов акций. Это около 2,8 уставного капитала для формирования пула акций под программу мотивации на 2027 год. Ну, в общем-то, инвесторы должны уже к этому привыкнуть, но, тем не менее, они сегодня реагировали негативно. И акции «Все инструменты РУ», компания, которая занимается продажей инструментов и других скребных изделий в сети магазинов, минус 3%, компания объявила «байбэк».

0: Но, по всей видимости, инвесторы ожидали байбек крупнее, а одобрили выкуп всего лишь до 500 миллионов рублей. И вот аналитики считают, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает достигнутые результаты. Рынок прямо сейчас показывает плюс 0,73% на вечерней сессии, 2260 пунктов. Каких-то изменений вечером не предвидится. Будьте в рынке вместе с РБК.
1: Никит, если вернуться к истории с самолетом, вот такой вопрос, когда я слушал тебя и подробности этой истории, как инвестору простому отличить техническую задержку выплаты от каких-то структурных финансовых проблем в организации?
0: Это очень хороший вопрос. С одной стороны, он очень сложный, потому что как такового комментария порталы, раскрывающие информацию, или Мосбиржи, они не дают. Они обычно пишут, что это вот какая-то техническая. В чем суть этой технической задержки, они пишут. Но есть хорошая статистика, ее можно самому собрать. Это посмотреть, как, например, снижался рейтинг компании. И если он снижался ступенчато, то это, на самом деле, уже повод для того, чтобы задуматься и понять, что каждая следующая техническая задержка, скорее всего, в какой-то момент приведет к настоящему дефолту. Например, как это было с Евротрансом.
1: Никита, теперь несерьезный разговор, это вопрос традиционно. Мы слушателей наших сегодня спрашиваем, как они относятся к заключению брачного договора. Заключали ли они сами, и если да, то по каким мотивам? Ты брачный договор заключал?
0: Нет, я знаком с практикой судебной, как дела у нас решаются в российском государстве, но я могу сказать со всей ответственностью, что я с ней согласен. И разделить все пополам в случае какого-то неприятного, да, исхода, я готов. Но я надеюсь, что наша семья будет прочной долгие
1: годы.
0: И не
1: дойдет до этого. Да. Спасибо, финансовый обозреватель РБК Никита Макаров.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, а вось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящее.

0: связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: Караванный мост в турецком городе Измир. Старейший в мире мост, который непрерывно используется по назначению почти 3000 лет.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 19:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: Второй час нашего эфира. Вторник сегодня. Подводим итоги этого дня. Наши коллеги на телеканале РБК тоже в программе ЧС обсуждают вот прямо сейчас, как бюджетные противоречия в ЕС на фоне энергетических проблем происходят. Эту тему мы и в нашем эфире тоже обсуждали. На сайте РБК и в приложении можно найти запись этого эфира. Ну и что в ближайшие полчаса будет? Инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии показали худшую динамику за 10 лет. Будет ли новый инвестиционный цикл, о котором так много говорится в последнее время, когда он может наступить и за счет чего?
0: Ну и 120 молодых ученых составят философский мастер-план будущего России. Они отправились на мозговой штурм на теплоходе «Лебединое озеро». Что собой представляет этот план? Ну, точнее, будет представлять. Целых 5 дней будут его вырабатывать. И каким может быть применение его на практике? Попробуем выяснить. Ну и наш интерактив. На госуслугах появилась возможность составить проект брачного договора. А как вы относитесь к брачным договорам, к такой форме союза, точнее, не то что регистрация, а сопровождение юридического вашего союза? Вы бы хотели заключить, может быть, вы заключали брачный договор, и если делали это, то какими мотивами вы руководствовались?
2: Никита Нелюбин сейчас у нас в студии с новостями и дальше информационный выпуск.
3: Добрый вечер. Касым Жомарт Токаев назвал Владимира Путина наиболее приемлемой фигурой для Европы и всего мира в качестве президента России. С таким заявлением президент Казахстана выступил в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Токаев также выразил благодарность Путину за понимание его позиции по прекращению конфликта на Украине. Иран готов обсуждать ядерное досье только после решения вопроса Армузского пролива и снятия блокады со стороны США. Предложение, которое Тегеран передал Вашингтону, не содержит каких-либо ядерных обязательств и не предполагают открытие

0: хвалебную рецензию на это произведение. В итоге ролик набрал уже 700 тысяч просмотров, а в бразильском Amazon книга возглавила список самых продаваемых в стране. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о том, что инвестиции в основной капитал в регионах России показывают худшую динамику за 10 лет.
1: Инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии этого года показали худшую динамику за 10 лет, и это данные Национального рейтингового агентства. Что там в них значится? Две трети субъектов, если точно, то их 62, в инвестициях потеряли. И сравнить можно с прошлым годом, по итогам всего года, спад был в 49 регионах, и тут вот хочется сказать лишь в 49 регионах, потому что уже 62, как я сказала. И экономисты назвали сокращение более глубоким, даже чем во время пандемии.
2: Ты знаешь, на что я обратил внимание? Да, сравнение с пандемией впечатляет, но вот что, спад этот, по мнению экспертов, уже практически не зависит от качества инвестклимата. То есть, каким бы ни был, все равно спад инвестиций есть.
1: Но это странно, зачем тогда его создавать? Ведь многие губернаторы как раз этому и для этого прикладывали много сил, разрабатывали целые стратегии, как этот инвестиционный климат.
2: Да, создавать-то, может быть, его и нужно. Тут вопрос в том, что какие-то, значит, уже другие факторы, куда более важные, влияют на это, чем сам инвестклимат. Основную причину нынешнего сокращения капиталовложений видят в общероссийских, а не региональных факторах. Почему важно следить за региональными инвестициями? Когда будет новый инвестиционный цикл, кто войдет в него первым и, главное, за счет чего? Обсудим это с главным научным сотрудником Института экономики РАН Олегом Сухаревым.
1: Олег, здравствуйте. Ну, две трети регионов спад фиксируют в инвестициях. На самом деле это много, две трети?
3: Добрый вечер. Это много, тем более, что общероссийская цифра минус 9,8%. Спад по инвестициям для экономики страны в целом. Вот две трети, ну, конечно, это значимая часть, показывают отрицательный результат, и он формирует общероссийский отрицательный результат по первому полугодию минус 9,8%. То есть мы проедаем основной капитал, его, естественно, не обновляем, и это подрывает основу и роста, и текущего, поскольку спад значительный, вот, и будущего, вот, что немаловажно. И, конечно, результат этот, он закономерный, поскольку Глазьевская школа всегда говорила на протяжении десятилетий и последние годы, в том числе очень активно на Московском экономическом форуме, что такая монетарная политика и ставшая рестриктивной и бюджетная, вот, за последние 2-2,5 года, они приведут экономику вот к этому результату. Но мы к нему и пришли, то есть рост 0,6-0,8 и спад и инвестиций минус 9,8 по полугодию. Погода будет, я думаю, поменьше все-таки, но тем не менее будет отрицательно, если так дальше продолжится, будет отрицательное значение.
2: Олег, а вот говорят эксперты о том, что не зависит уже спад от качества инвестклимата. О чем это говорит? То есть какие-то глубинные уже факторы влияют, что делай, не делай инвестклимат, инвестиций не будет.
3: Кажется, вы понимаете, мне кажется, их оценки тоже весьма некорректны, потому что что такое инвестклимат? Это условия, создаваемые для инвестиций. Это и стоимость кредитования, авансового капитала, это тоже инвестклимат. Это и мотивы инвестиций, и рентабельность производства, и готовность объектов принять инвестиции и так далее. То есть это многочисленные параметры. И они, конечно, в экономике, которая подвергнута такой монетарной, да и бюджетной политике, они, конечно, ухудшены за последние два года, и причем серьезно. И вот этот вот результат налицо, поэтому о каком инвестиционном разговор вообще не очень понятно, и зачем его разделять, отделять от спада. Это неотъемлемые вещи, они одно другое сопровождают, понимаете? Вот, это вещи системные. Поэтому я бы здесь не разделял, не противопоставлял. В зависимости, в независимости модели нет, никто не считал. Поэтому это просто трёк. Я серьезно не отношусь к нему.
1: Хорошо, давайте тогда так. Не про тех, кто потерял, а про тех, кто либо приобрел, либо оставил все на прежнем уровне. Регионы, которые инвестиционно привлекательны. А за счет чего они добиваются таких показателей?

0: Это надо смотреть конкретную оставшуюся треть.
1: Какие-то примеры вы можете привести конкретные?
0: Значит, ну, так на скидку мне сложно привести по полугодию, я не смотрел регионы. Но вот, например, можно сказать следующее. Регионы, где администрация проводит инвестиционную политику и созданы условия, ну, например, связанные с положением регионом по экспорту из региона, ну, каких-то сырьевых товаров или товаров там первичной переработки, металлургия или там какие-то руды, или какие-то калийные соли, или наоборот есть оборонный заказ, понимаете, серьезный, вот, как, например, Пермь, то они наверняка, ну, имеют либо меньший спад, понимаете, чем вот эти вот цифры, там, 6, 7, 8 и 9%, либо даже небольшой плюс, вот, поэтому, ну, вот, специально я не готовился к эфиру, надо было посмотреть данные по полугодию, ну, конечно, эта треть регионов заслуживает внимания, но у каждого, поверьте, у каждого, скорее всего, свои причины, своя специализация региональная, на которой они выезжают по этому показателю, понимаете? А другие рухнули, где более, так сказать, нет вот такой жилки, понимаете? Да еще и политика региональных властей, так сказать, соответствующая, неактивная была, то все это в сумме вот дало результат отрицательный. Некие регионы, их классы известен, я не буду сейчас перечислять, но они имманентно депрессивные, с проблемами, со структурными проблемами. И там, конечно, наблюдается спад и инвестиций серьезный. Есть и удаленные регионы, так сказать, где тоже проблемы и с населением, и с экономикой. И эти проблемы хронические. Поэтому, вы понимаете, чтобы долго разговаривать, нужно всю карту посмотреть, структурировать по группам эти регионы и отдельно характеризовать. Это целая тема, это целая проблема. Вот. Но если навскидку, то вот примерно вот мои слова похожи на правду.
1: Спасибо, Олег. Главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Олег Сухарев был с нами на связи. Ну, вот, еще нужно добавить, что инвестиционная привлекательность — это такой не только текущий объем капиталовложений, но еще и такая совокупность более устойчивых характеристик региона.
2: Ну, а через пару мгновений будем выяснять, что вот 120 молодых философов делают на теплоходе, вырабатывают светлый образ будущего России, что это, как и как эти результаты будут применяться на практике.
3: Реклама. Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
7: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
3: 6+.
8: ЧЕС. Что это значит?
1: 120 молодых ученых собрались на теплоходе. Называется он «Лебединое озеро». И будут до 2 октября в поездке составлять философский мастер-план будущего России. Такая масштабная задача и философская задача. Руководитель экспедиции Руслан Шкута. И он сравнивает эту поездку с философским пароходом. 104 года назад он отправился, но тогда, как он сказал, тех философов из страны выслали, а наши вернутся. Это цитата сейчас была.
2: Да, мы поговорили с Русланом Шкутой и спросили его, собственно, о целях, что это за мастер-план, чем будут заниматься вот 120 молодых философов несколько дней на теплоходе. И вот что нам Руслан рассказал. Давайте послушаем.
9: смысле. Мы здесь занимаемся некоторыми разработками, а именно разработками образа будущего нашей страны, государства, общества, человека. Но, знаете, вчера у нас был такой очень напряженный, очень активный день. Мы работали над созданием вызовов, точнее, над их поиском, потому что их и так есть кому, конечно же, создать. Очень много таких.

0: таких вызовов. Мы в наших группах, наши философы, политологи, социологи, экономисты, юристы работали над тем, а с какими вызовами мы будем работать. Вопрос стоит очень просто, но и очень при этом опасно. Какой из вызовов может вообще затронуть существование нашей страны России? Сегодня мы говорим об антиутопиях, завтра будем говорить об утопиях. Ну и как вы понимаете, мы, конечно, стремимся к этому светлому будущему.
1: Саша, «Образ будущего» — это же твоя программа. Кажется, кто-то заходит на твою территорию. Программа на радио РБК.
2: Ну, слушай, я сначала тоже так подумал. На самом деле, тема «Образа будущего» сейчас в целом в повестке. И, конечно, нет ничего удивительного, что многие этой темой занимаются. Да, мы немножко в другом разрезе, да, на это смотрим. Я хочу другое отметить. Мне, конечно, показался ответ Руслана Шкуты очень философским. Я мало что понял.
1: Это очевидно.
2: Да, мало что понял, но мы сейчас попробуем разобраться с нашими гостями, который у нас на связи. Это генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве Валерий Федоров и руководитель центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов. Коллеги, приветствуем вас. Валерий, вот к вам, наверное, первый вопрос. Я когда услышал вот про эту историю, это же Дегория делает, я вспомнил сразу, что в 2019 году вообще Дегория уже разрабатывала похожий проект, тоже «Образ будущего», все то же самое, все те же самые задачи. Вот вы не подскажете, вы, может быть, знаете, что стало с тем проектом?
3: И с тем проектом, и с Дегорией произошло много интересного, как и с нашей страной. Ну вот представьте, 19-й год, еще нет пандемии, вот еще не началась СВО. Ну, в общем, это какая-то уже совсем другая эпоха. То есть то будущее, которое они тогда придумывали, вот, оно уже с нами и стало для нас настоящим, и мы теперь придумываем уже совершенно другое будущее. А Дегория из форума молодых политологов превратилась в форум уже не только молодых, но и вполне себе зрелых. И не только политологов, но и философов, культурологов, социологов. Так что все растет, все цветет, все изменяется.
2: Но тогда какого-то результата конкретного в виде документа не было, насколько я понимаю.
3: Там было много документов, вот, но, скажем так, статуса какого-то государственного, официального, эти документы не получили.
2: Не получили.
3: Не могли получить.
2: Хорошо, а смотрите, вот сейчас говорят о неком философском мастер-плане. Как это может выглядеть? Это философский текст, либо это какое-то исследование общественных настроений, потому что вот я почитал про проект, они будут выходить в городах, общаться с людьми, их спрашивать о чем-то, или, может быть, это будет просто какой-то набор предложений, там, я не знаю, для правительства, для администрации президента?
3: Я не знаю, что из всего этого получится, потому что 120 человек, они впервые друг друга увидели на этом пароходе. Вот, получится ли у них хорошая групповая динамика или нет, я не знаю. Хотелось бы, конечно, верить и надеяться, вот, но это очень такая амбициозная задачка. Вот, я думаю, что в самом лучшем случае появится некий манифест, вот, этих самых молодых философов, культурологов, социологов, которые предложат какой-то общий образ будущего. Дело в том, что у нас есть образы будущего, но их у нас существенно больше одного. А вот какой-то общий, разделяемый нашей страной, нацией в целом образ, он пока в дефиците. Вот если ребята сделают шаг в этом направлении, думаю, это будет очень полезно и очень интересно.
2: Алексей, к вам вопрос. Напоминаю, на связи у нас руководитель Центра социального проектирования платформы Алексей Фирсов. Вот не зря Валерий сейчас сказал о том, что много у нас образов будущего было за последние несколько лет. Я прям конкретный пример приведу. Вот у нас был, например, Пентабазис, модель ценностей, которую разрабатывали в АП Александр Харичев. Был Горизонт 2040, агентство стратегических инициатив. Много других документов, сейчас не буду их перечислять. И вот какой конкретный вопрос, как вам кажется, или вопросы оставили без ответа вот эти работы, а нынешняя экспедиция на них ответит? Или это просто еще одна параллельная история?
4: Ну, в новости о нынешней экспедиции много забавного. От названия парохода до аллюзии на философский пароход 22-го года, на котором известный Бердяев, Франк, Ильин и еще ряд российских мыслителей были высланы за рубеж, в Шетин, в Германию в начале. Вот. Проблема в том, что вот я подозреваю, что на нынешнем пароходе величин типа Бердяева, Ильина, Корсавина и так далее, наверное, не найдется. Ну, я надеюсь, там Валерий Федоров плавает, и это уже хотя бы...
2: Ну, Алексей, там же молодые философы, может быть, вырастут в Бердяевых, в Ильинах.

0: Валерий Федоров провожал теплоход сегодня.
1: А, провожал. Ну, будем надеяться, да, что это им поможет вырасти, выйти на какой-то серьезный уровень. А, проблема в том, что тех образов будущего, которые мы видели до сих пор, в том, что они не учитывают образ настоящего, то есть они его, вернее, не формулируют. А образ будущего — это производное от трезвого, спокойного, холодного, метафизического, но и реалистичного, с другой стороны, анализа образа настоящего. А, поэтому все эти разработки, они в значительной степени кабинетные или проходные, можно сказать, и какой-то твердой связи, устойчивой связи с тем, что мы видим сегодня, не возникает. Это скорее некая проекция желательного. Вот хотелось бы, чтобы было так. Мастер-план — это, наверное, удачно подхваченный термин из пространственного развития, из направления пространственного развития, из урбанистики, мастер-планы городов. Но мастер-план — это все-таки достаточно четкий инструмент управления развитием территории с картированием конкретных объектов, с анализом эффектов, целевым образом и так далее. Я бы, конечно, не торопился бы называть это мастер-планом. Как раз надежда на то, что эта метафора станет не метафорой, не каким-то случайным образом, а реальным документом, наверное, здесь немного.
2: Ну, может быть, Алексей, может, вот. Просто уже других наименований не осталось, потому что стратегию использовали, дорожные карты использовали, вот надо назвать это по-другому как-то, мастер-план. Вот все равно я бы хотел, Валерий, сейчас к вам будет вопрос, все-таки сосредоточиться на каком-то практическом применении этого документа, потому что я напомню, что по итогам этот документ направят в Росмолодежь, в «Россия – страна возможностей», в AEC для чего-то. Вот, Валерий, как вы думаете, какое может быть практическое применение? Вот документ пришел Гурову в Росмолодежь. Что они с ним делают?
3: Ну, во-первых, я не провожал, а я, значит, шел вместе с этими прекрасными молодыми ребятами, вот, сутки первые, но сошел в Угличе. Дальше у меня своя программа, а ребята пошли дальше.
0: То есть вы бы участвовали уже? И так далее. Тогда следующий вопрос, что вы уже услышали.
3: Да. Второй момент, очень важный. Я с ними пообщался эти сутки, и я был приятно удивлен. Вот, они достаточно глубокие, вот, ищущие, такие нешаблонные. Вот, и там они и о Платоне, и об Аристотеле, и о Пармениде дискутируют вот в режиме реального времени. Поэтому я с Лешей не согласен, Фирсовым, значит, что там нету Франков и Бердяевых будущих. Мне они понравились. Мне кажется, там есть хороший шанс, что кто-то из них поплюнется и вырастет в нового Бердяева. И третье, как это можно применить практически? Ну, вообще, я думаю, самый главный такой результат будет, это... Ну, в лучшем случае, да, это возвращение образа философа в нашу публичную сферу, потому что сейчас он там отсутствует. Там есть один Дугин, но его в основном воспринимают как какого-то странного фрика, вот, а, ну, это не так, разумеется, вот, но образ, к сожалению, сложился такой. А больше никого нету. А философы, безусловно, нужны нам в публичной сфере. И вот я вижу, что эти ребята могут претендовать на такой статус. Если эти претензии получат какое-то основание, я думаю, что философский пароход себя окупит многократно.
2: Угу. Философы нужны. Вот это интересный тезис. Алексей, хочу вас теперь спросить. Вот я тоже думал о теме, как вообще философы влияют, и есть ли примеры в истории, когда философы реально влияли на политику и на принятие каких-то решений. Вот я вспомнил только философа Томаша Масарика, который стал президентом Чехии, это было в 20 веке, и ирландского философа Петита, который консультировал, если так можно сказать, испанского премьера Сапатера в свое время. Но это был понятный механизм влияния философа академического на принятие решений, механизм. А как это может происходить в России? Может ли вообще?
1: Примеров гораздо больше, начиная с античности. Платон консультировал известных тиранов. Сократ был активным участником греческого полиса. Гераклит одно время был правителем города. То есть и дальше эта традиция как-то продолжалась, но заканчивалась часто плохо для философов. Или неудачно. То есть они в своих консультациях заходили слишком далеко, и в конечном счете политикам это не слишком нравилось. Они отстраняли иногда корректно, иногда очень некорректно философов от
2: А в России? В России это нужно?
1: Да. Я, понимаете, вот если говорить серьезно, мы говорим серьезно, что, конечно, философия — это пространство свободы. Философия не может жить в каких-то идеологических, управленческих регламентах и так далее. Тогда проще философа выслать, что, собственно, было в 22-м году прошлого века. Дать это пространство свободы по разным соображениям. Мы можем эти соображения как-то даже принять. Там военное время, там еще масса всего. Государство не сможет. А поскольку пространства свободы нет, то философия, как публичное направление, о котором говорит Валерий, которое бы я горячо бы приветствовал, в России невозможно. Вот. Или, возможно, в очень узком коридоре, ну, даже к Духину в этом коридоре тесно. Поэтому я бы здесь не строил иллюзий, конечно бы, конечно же. Вот. Но, возможно, с чем я соглашусь, какие-то зерна будут заложены, и когда время станет как-то помягче, оно же там у нас циклично все-таки, эти зерна прорастут в реальную философию.
2: Спасибо. У нас на связи генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и руководитель Центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Рынок складской недвижимости московского региона подал первые сигналы разворота после полутора лет падения. В третьем квартале 2026 года арендные ставки впервые за 6 кварталов пошли вверх. Об этом сообщает компания CoreXP. Базовая ставка аренды на готовые склады класса А выросла на 0,5% за квартал и достигла 10 069 рублей за квадратный метр в год. Это без учета операционных расходов и налога на добавленную стоимость. Для строящихся объектов ставка поднялась на 2,6%. Процента до 10 995 рублей. Однако этот рост пока не компенсировал предыдущее снижение. Текущий уровень ставок на 14% ниже, чем год назад для готовых складов и на 9% для строящихся. То есть рынок только начинает отыгрывать падение. Еще один важный показатель – доля свободных площадей. В третьем квартале она снизилась с 5,7% до 3,7%, а с учетом субаренды – с 7,7% до 5%. Сокращение доступных площадей происходит на фоне постепенного восстановления спроса и выбытия части предложения. Тем не менее, показатель все еще превышает уровень третьего квартала 2025 года, когда с учетом субаренды он составлял 4,5%. Рынок постепенно выходит из периода избытка предложения, сформировавшегося в 2025 году. Как отмечают аналитики CoreXP, в ближайшей перспективе динамика ставок будет зависеть от скорости поглощения свободных площадей и объемов нового предложения. Если текущие тенденции сохранятся, дальнейшее сокращение доли свободных площадей может создать предпосылки для продолжения роста ставок, в первую очередь на готовые склады с качественными характеристиками и востребованной локацией. Таким образом, рынок складской недвижимости московского региона, похоже, проходит нижнюю точку и начинает разворот. Вопрос в том, насколько устойчивым окажется этот рост и сможет ли он вернуть ставки к прежним уровням. Пока же девелоперы и инвесторы внимательно следят за скоростью заполнения складов.
6: Что это было? В эфире.
7: Для подростков это особенно важно. И, конечно, они себя вот таким образом и проявляют, и ищут, и осознают свою идентичность. То есть не то, чтобы они ее только так выражают, да, они ее пытаются как бы найти.
8: У взрослых очень популярно мнение, что тяготение к той или иной субкультуре – это протест. Это действительно так?
7: Это не очень такой однозначный ответ, потому что есть люди, которые таким образом могут в том числе проявлять протест. Но тогда мы будем говорить, наверное, не о субкультуре скорее, а о какой-то контркультуре, да, когда вот действительно есть противопоставляю тому, что сейчас есть. Субкультура же, в таком классическом понимании, это некоторое ответвление, это некоторая часть формальной культуры, которая есть сейчас. Поэтому она не протестует, она просто дает возможность выбора человеку, когда вот то, что предлагается, оно не совсем мое.
9: Детский и подростковый психотерапевт, основатель и руководитель собственной академии безопасности Ольга Бочкова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
10: В Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
11: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
10: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
9: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
12: Читос. Обычно бальзамы для губ имеют ненавязчивый вкус ванили, карамели, вишни. Идея корпорации PepsiCo выпустить в 2005 году гигиеническую помаду Читос с ароматом того самого оранжевого сыра для снеков казалась необыкновенно интересной. Рекламщики посчитали, что лояльная аудитория примет ее на ура. Но проект с треском провалился всего через год. Гигиенический диссонанс. Так позже назовут главную ошибку рыночной новинки. Ведь уходовый бальзам – это прямая отсылка к чистоте и заботе о себе, тогда как сырные снеки зачастую ассоциируются с оранжевыми пыльными крошками на пальцах и маслянистыми пятнами. Перенос образа веселой неряшливости в категорию косметических средств вызвал у потребителей психологический протест. Даже преданные фанаты не поняли, зачем хранить в кармане помаду с запахом пусть и популярного фастфуда. Кроме того, покупатели жаловались на неприятную химическую структуру и пластиковый аромат. В итоге бальзам сняли с производства из-за катастрофически низких показателей. Расходы на утилизацию нераспроданных остатков также обернулись многомиллионными убытками. Пытаясь монетизировать любовь к еде через бьюти-продукты, бренд Читос получил уникальный по нелепости результат и вошел в учебники как один из самых курьезных провалов в истории маркетинга.
4: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20 часов в столице.
2: Медведи нападают на людей, охотников хотят активизировать, и снова нам обещают, что искусственный интеллект на этой неделе может уничтожить человечество.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. Мы продолжаем.
1: Медведи, да, как ты уже сказал, людей убивают. Росохотрыболов Союз предлагает обнулить сборы, чтобы повысить интерес охотников. Как регулируют сейчас численность популяции хищников и какие новые меры предлагают, обсудим.
2: Ну и похоже, вокруг искусственного интеллекта разгораются нешуточные страсти. И непонятно, то ли это какой-то специально раздуваемый хайп, то ли действительно экзистенциальные угрозы всему человечеству. Будем разбираться с этим вопросом. Ну а мы задавали вам вопрос на интерактив. На госуслугах появилась возможность составить проект брачного договора. Как вы относитесь к таким типам соглашений? Заключали ли вы брачный договор? И если да, то что вас на это толкало? Какие мотивы? Но у нас в студии с новостями уже Никита Нелюбин.
3: Здравствуйте. Спасатели завершили работы на месте пожара на заводе пиротехники в Ярославской области. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС. Крупный пожар на предприятии произошел накануне. Погибли 14 человек. Еще один пострадал. Сегодня следователи задержали директора компании. По предварительной версии, к пожару привело нарушение техники безопасности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за заморозку боев на Украине и переход к переговорам. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Оба лидера приняли совместную декларацию, в которой выступили за скорейшее установление прочного мира на Украине. Замглавы Минстроя Валерий Леонов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Леонов выиграл выборы в Орском одномандатном округе и теперь займет депутатское кресло в Госдуме нового созыва. Международный уголовный суд перенес сессию ассамблеи стран-членов организации из Нью-Йорка в Гаагу. С чем связано это решение, в пресс-службе инстанции не уточнили. Ранее стало известно, что администрация США готовит масштабные санкции против МУС, которые могут фактически парализовать его работу. Компания Ryanair предупредила о резком росте цен на билеты. Следующим летом они могут подорожать на 15-20% при растущей стоимости нефти, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Майкла О'Лири. По его словам, ситуация также будет зависеть от итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Департамент транспорта Москвы составил антирейтинг автомобилей, владельцы которых паркуются без номеров. Лидерами стали BMW и Mercedes. С начала года на штрафстоянки переместили больше 1600 машин этих марок без госзнаков. В первую пятерку также вошли Geely, Toyota и Audi. В ведомстве напомнили, что неидентифицируемые автомобили в Москве эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» об участившихся случаях нападений медведей на людей в российских регионах.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
4: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
0: Что это значит?
1: Новости про нападение медведей на людей в последние месяцы едва ли не каждый день можно прочитать. Сегодня еще одна появилась. Медведь убил мужчину, который собирал клюкву на Камчатке. В тундре там все было. Сначала медведь поел ягод из ведра этого мужчины, потом с ним расправился. И вообще, если посчитать полностью, как информагентство это делает, по стране более 20 человек стали жертвами хищников. Это всего за несколько месяцев данные. И зверя самое активное сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке.
2: Вот в Красноярском крае после гибели людей, там 7 жертв насчитывается, отстрелили более 700 медведей. Охотники подают заявление о выплате вознаграждения за добычу. В Томской области выплаты вводить не намерены, но там придумали другой способ, как стимулировать охотников. Это снижение сборов, продление сроков охоты и отмена госпошлины на регулирование численности медведей.
1: Ну вот что касается сбора как раз за добычу медведя, например, забор в камчатской популяции — это 6000 рублей с охотника. А Росохот-рыболов-союз предлагает обнулить вот эти сборы, чтобы повысить интерес охотников к промыслу, и предложение уже направили премьер-министру России Михаилу Мишустину. Что изменится, если правительство с этим предложением согласится, и каким образом вообще численность медведей регулировать сейчас? Об этом в последнее время много говорят и обсуждают эту тему, и кроме как отстрел, больше я лично ничего пока не слышала. На связи с нами Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохот-рыболов-союз. Андрей Алексеевич, здравствуйте. В чем суть вашего предложения, чего вы хотите добиться?
5: Здравствуйте. Действительно, мы предложили отменить сбор за пользование животным миром, объектами животного мира. В отношении медведя он стоит, это 3000 рублей. И для камчатских популяций 6000 рублей. Просто прежде чем пойти на охоту, охотник должен заплатить этот сбор. После этого он получает разрешение на добычу. Ну и разрешение на добычу действует 30 дней. И если охотник за 30 дней медведя не добыл, то он должен снова заплатить этот сбор. Ну и естественно, что это затрудняет, усложняет охоту. А охота на медведя сама по себе — это самый сложный вид охоты. Это намного сложнее, чем охотиться на лося, косулю, оленей и так далее. Поэтому такая мера — это одна из комплексных мер, которые должны упростить доступ к охоте у охотников. Просто охота — это как раз тот механизм, который позволяет регулировать численность всех животных, как хищных, так и копытных животных. Вот. То есть охота — это как раз та мера, которая позволит избежать таких случаев в дальнейшем, просто для того, чтобы не регулировать численность принудительно. То есть охота, она исторически воспитывала у медведей страх перед человеком, и это вот действительно, мы считаем, что это нужно.
1: С нами на связи еще Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора. Дмитрий Васильевич, мы вас тоже приветствуем. Как вы считаете, помогут ли вот такие меры, которые предлагают в Росохот-рыболов-союзе?
6: Добрый день. На разных территориях зверь будет вести себя немного разными методами и способами. И если такие меры, они могут быть вполне практичны и применимы в Сибири, на Дальнем Востоке, где плотность группировки медведей, она гораздо выше и в целом численность высокая, то на европейской части России зверь ведет себя немного по-другому, и половозрастная структура, в целом размеры доминантных самцов существенно отличаются от очень крупных дальневосточных или сибирских экземпляров. И все-таки меры должны быть дифференцированы.
2: Ну, то есть, если для Сибири, Дальнего Востока отстрел подходит, то для европейской части не подходит. Правильно мы вас понимаем?
6: Но регулировать надо будет аккуратно. У нас целый ряд регионов в европейской части России, где популяция медведей насчитывает по несколько десятков экземпляров, и все. Есть регионы, в которых в Красной книге 2-3 медведя находятся.
1: А тогда как это грамотно сделать и как не навредить, главное, вот тем медведям, которые в меньшинстве сейчас?
6: Там нужно заниматься больше профилактическими мерами. Там, где молодые самцы гуляют возле населенных пунктов, Нужно зверя приучить к тому, что человек — это все-таки охотник на него, а не наоборот. И здесь меры и методы непонятные. Турбазы нужно огораживать электропастухами. Свалки пищевых отходов нужно как факт в лесной зоне аннулировать, потому что они в первую очередь привлекают молодых самцов, которые подходят туда к населенным пунктам в поисках корма. И они боятся доминантных самцов, от которых они регулярно получают оплеухи, и, собственно, вот они-то в основном гуляют.
2: Дмитрий, а как вот можно оценить вот эту цифру, мы в подводке называли, отстрелили уже в Красноярском крае более 700 медведей. Это какая доля от популяции? Ее вообще можно хотя бы примерно как-то оценить?
6: Ну, Красноярский край, у меня перед глазами нет цифр, это, наверное, до 30 тысяч экземпляров на край по данным охотучетов. Вот смотрите, какой процент. То есть процент изъятия из группировки в пределах 5-7% он существенного урона не нанесет. Выше 10% – это да, это уже будет серьезный удар. Опять же, потому что изымают самых доступных, которые будут ближе к населенным пунктам, а дальше в тайге численность она будет примерно равномерная. Но там и корма обычно хватает.
1: Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора, с нами на связи. И Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохот-Рыболов «Союз». Андрей Алексеевич, к вам еще вопрос с точки зрения добычи. Насколько медведи интересны для охотников? Может быть, еще и в этом причина того, что они не хотят охотиться на медведей?
5: Да, это как раз одна из причин того, что на медведей стали охотиться меньше, это как раз экономика. Медведь стал мало интересен охотнику, если сравнивать с периодом там, 40-50-летней давности. Мясо медведя мало кому интересно, оно практически не употребляется в пищу. Шкура, ну, в общем, тоже. Часто выделка шкуры стоит дороже, чем сама охота. Ну, и другая продукция медвежьего промысла также востребована слабо. Поэтому охотникам просто неинтересно. Плюс охота, как я уже говорил, охота очень сложная. Она намного сложнее, требует подготовки, опыта у самого охотника и неоднократных выходов на охоту. То есть может потребоваться не один, не два, не три даже выхода на охоту. То есть это достаточно сложно. И все это в комплексе снижает интерес у охотника к охоте. И плюс вот эти чисто бюрократические барьеры, связанные с получением разрешения неоднократным и так далее.
2: Андрей Алексеевич, а можно чуть подробнее вот эту экономику разобрать? То есть сколько, ну, чтобы мы примерно оценили, да, сколько затраты на охоту, сколько можно выручить за медведя? Вот вы сказали несколько направлений, там мясо, шкура медведя, да, там туша его. Что это в деньгах, в рублях, сколько это примерно?
5: Ну, рынками, как бы медвежьей продукции не существует, то есть то, что востребовано на рынке, то и как бы приобретается. Ну, на самом деле, охота на медведя, ну, ее можно разделить. Есть общедоступные угодья, а есть закрепленные угодья, в которых хозяйствуют юридические лица. Там охота, конечно, дороже. В общедоступных угодьях охотник получает разрешение на добычу, предварительно оплатив сбор 3000 рублей. Сам бланк разрешения на добычу стоит 650 рублей. Ну, то есть, вот 3000 рублей и 650 рублей платит охотник и идет в лес. То есть добудет медведь он или не добудет, это все на его, в его силах.
2: Или медведь добудет его.
5: Ну, не все так страшно. Вот. Ну, то есть весь успех охоты зависит от охотника. В закрепленных угодьях, как правило, охотпользователи оказывают комплекс услуг охотникам для того, чтобы тот добыл медведя. Ну, честно признаемся, что среднестатистический городской охотник самостоятельно добыть медведя не сможет. Я уже говорил о том, что это сложно. И для того, чтобы подготовить эту охоту, специально засеваются овсяные поля для того, чтобы медведи туда выходили вот в августе-сентябре месяце. Готовятся привады и так далее, вышки. Ну, то есть отслеживается время выхода медведя для того, чтобы охотник, которому оказывают услуги, добыл этого медведя.
2: Хорошо, вот такая охота. Угу. Вот он добыл, добыл медведя. Вот дальше что он делает с этой тушей? Куда он ее понесет?
5: Ну, он, как правило, забирает ее себе, то есть у нас по закону об охоте продукция охоты принадлежит охотнику, и он может распоряжаться ей как угодно. Вот, то есть он может шкуру продать.
2: На Авито.
5: Опять же, продать шкуру, ну да, но особого спроса на эти шкуры нет, потому что прежде чем продать шкуру, ее нужно выделать, то есть привести ее в то состояние, в котором она сможет в виде ковра лежать на полу там многие годы. Это стоит гораздо дороже иногда, чем сама охота. Вот поэтому, ну, мясо медведя, как я уже говорил, в пищу употребляется мало. Ну, в общем, получается, что...
2: Ну, то есть, как такового рынка, как вы сказали, нету, да? Хорошо, давайте, Дмитрий, вот к вам вопрос. Вернемся все-таки к теме, с которой мы начинали. Это причины, а почему вот в этом сезоне такое большое количество инцидентов с медведями? Что способствовало тому, что вот они стали чаще выходить к населенным пунктам, чаще нападать на людей?
6: Опять же, если мы возвращаемся в Сибирь, то многие эксперты говорят про существенный урожай кедрового ореха, который является таким одним из серьезных элементов пищевой специализации медведя в тайге. И медведь вынужден либо переключаться на другие виды пищи, либо посещать населенные пункты, где... Опять же, на мусорных свалках ему достаточно легко найти органические отходы.
1: Ну вот, судя по статистике, это все не на мусорных свалках происходит, когда медведи нападают на людей.
2: Или они приходят на свалку, а потом уже гуляют дальше, да.
6: Ну, смотрите, статистика же говорит о том, что очень много нападений произошло в диапазоне 3-5 километров от населенного пункта. То есть эти люди ходили в лес за ягодами, за грибами, либо находились на берегу водоема, где они поставили временную туристическую стоянку. Они оставляли и приготавливали там пищу. И, соответственно, здесь объектом... пищевой специализации медведь видел именно оставленные отходы и пищу, а не самих туристов или грибников, собирателями ягод или лекарственных растений. Но вот кому и как в этой ситуации повезет, это очень сложно сказать, поэтому всегда нужно быть готовым в таких регионах к встречам с медведи.
2: Ну, то есть изначально медведь чует запах, да, от оставленной пищи или пищевых отходов, он приходит к людям, и люди уже просто становятся, скажем так,
1: попутной
2: добычей для медведя.
6: Да, ну вот коллега уже сказал о том, что, с одной стороны, медведь не самый, скажем так, популярный охотничий вид, его трудно добывать, да, с другой стороны, получается, что вот это нарастание, привыкание, тенденция нарастания, привыкание к людям, медведя и пропадание вот этого страха перед населенными пунктами, да, оно как раз постепенно приводит к тому, что семейство медведей, оно все ближе и ближе. Не только уже к лесным поселкам, к лесхозам, но и уже и к достаточно крупным районным центрам. Медведь приближается. То есть и староосвоенные регионы с существенным строительством автомагистралей здесь, конечно, тоже разгоняют эту ситуацию, так как они либо разрезают, либо сокращают ареал обитания. А у крупного самца, у медведя, там он 50 плюс квадратных километров, это будет его собственность. Его территория, где он хозяин.
2: Дмитрий, а какими-то другими способами, кроме отстрела, можно регулировать численность медведей?
6: Ну, профилактическими это аннулировать возможность появления пищевых отходов. А потом мелкие животные домашние, которые тоже являются объектом охоты крупного самца, собственно, не оставлять их без присмотра. Очень хорошо себя зарекомендовали электропастухи, которыми профессиональные пчеловоды огораживают лесные пасеки. И раньше медведи их разоряли, а теперь, когда вот они с мощными аккумуляторами ставят электропастухи, то, собственно, и пасеки сохраняются, и медведь отпугивается, и он отходит от таких ситуаций.
1: А газовый баллончик поможет или нет? Или вот всякие другие отпугиватели для медведей, которые продаются сейчас очень активно, и мы обсуждали в эфире, что рост спроса есть и рост продаж вот таких вот товаров. Насколько они действенны и эффективны?
6: Звуковые и шумовые, соответственно, те, которые фальшвееры, которые как новогодние фейерверки, да, то есть они, конечно же, отпугивают. Звуковые в меньшей даже степени. Запахи, то есть есть мощные репеллентные вещи, но надо уметь ими пользоваться. То есть такая внезапная встреча с медведем, даже если у вас висит газовый баллончик на поясе, успеете ли вы за него схватиться и нажать? Это тоже вопрос такой. Есть специальные лазеры сейчас протестированные, и в отдельных странах их уже производят, которые также отпугивают эффективно медведя.
2: Андрей Алексеевич, к вам вопрос, ну, схожий. Что делать, если все-таки медведя встретили в лесу, и нет ни петард, ни шумовых вот этих световых гранат, ни газового баллончика, ну, ничего под руками нет. Что делать, какие способы могут, ну, как-то, по крайней мере, снизить шансы на печальный исход?
5: Руку поднять над головой для того, чтобы быть больше. Ну, то есть...
2: Руки поднять над головой?
5: Нет, снять куртку, поднять ее над головой для того, чтобы как бы визуально казаться больше. Медведь как бы видит неожиданно. Медведь вообще плохо видит, он хорошо, у него хорошее обоняние, но видит он не очень хорошо, поэтому внезапное появление там такого крупного объекта может его как бы напугать, испугать. Ну а что касается газового баллончика, ну подпустить медведя на 2 метра, ну в общем не у каждого хватит решимости, поэтому тут сомнительно. Да, фальшфейер это действительно хорошая вещь. Вещь для отпугивания медведя, без сомнения.
2: А вот если несколько человек встретили медведя, что, как координировать свои действия, чтобы, ну, потому что кто-то может испугаться, у кого-то паника, шок, побежал. Это, насколько я понимаю, все уже...
1: А медведь с медвежонком в это время.
2: Да, а как скоординировать? 4 человека, например, в лесу, что им делать?
5: Ни в коем случае бежать нельзя, но нужно держаться группой и издавать громкие крики, то есть свистки все равно. Уже все знают, что нужно с собой иметь какие-то звуковые... шумовые такие предметы для того, чтобы напугать медведя. Все-таки у медведя нет цели съесть человека. То есть медведи все равно от природы человека боятся, и очень часто их привлекает просто чисто любопытство, потому что, как правило, к населенным пунктам подходят самки с медвежатами, молодые медведи, которые еще не имеют опыта. Ну и вот, как коллега правильно сказал, действительно, вот этот... как бы нерешимость наша многолетняя и необходимость отстрела медведей, а попытки его отпугивания от населенных пунктов приучили медведя к тому, что он перестал человека воспринимать как опасность. Я уже говорил, что именно охота формирует у медведя страх перед человеком. Так вот, на сегодняшний день у медведя этот страх пропал. То есть, если его один раз отпугнули от населенного пункта, второй раз он понимает, что бояться нечего, и можно приходить снова. И те пищевые объекты, которые вблизи человека есть, он их уже воспринимает как свою кормовую базу, и он даже будет их защищать. Да, вот поэтому все-таки охота – это способ регулирования популяции диких животных, и охота на сегодняшний день также необходима, как любой другой вид пользования, и не нужно стесняться и говорить об этом вслух. Да, охота нужна на сегодняшний день.
2: В общем, охота необходима, да, для регуляции.
1: Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохот-Рыболов Союза, и Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора, были с нами на связи.
0: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
7: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
9: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
10: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения у женщин физиологически больше.
0: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
4: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
0: РБК тренды.
4: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

0: 20:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
0: В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Вы слушаете радио РБК. И в ближайшее время будем обсуждать и калипсис, или и апокалипсис. Страсти накаляются вокруг искусственного интеллекта. Каждый день, по сути, поступают новости о том, что и агенты выходят из-под контроля. Комментируют эту тему уже и президенты, и вот даже Папа Римский прокомментировал, главы крупнейших IT-компаний. Будем разбираться, все это просто хайп очередной, или мы действительно стоим на пороге какого-то экзистенциального ИИ-кризиса.
2: Все самое интересное впереди. Сейчас новости от Никиты Нелюбина, и мы вернемся.
3: Добрый вечер. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова. Поводом стал пожар на складе компании Milrem Robotics в середине августа. Предприятие разрабатывает многоцелевые беспилотные наземные платформы и поставляет их Украине. Власти Эстонии утверждали, что к поджогу завода якобы причастны российские спецслужбы. В Кремле эти обвинения отвергают. Следователи установили личности всех 14 погибших при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона. Спасатели уже завершили работы на месте ЧП. Напомню, крупный пожар на предприятии в Кубринске произошел накануне. Директор предприятия задержан. Владимир Путин приедет на первое заседание Госдумы нового созыва. Об этом РБК сообщили 5 источников в Нижней палате парламента. Заседание назначено на завтра в 10 утра по московскому времени. Последний раз президент посещал открытие созыва Думы в 2016 году. В Сингапуре запустили государственный сервис знакомств. Пользователи в возрасте от 21 до 35 лет должны заполнить анкету, после чего алгоритм подберет им партнера, подходящего под указанные требования. Более того, государство возьмет на себя расходы на первое свидание. Добавлю, что Сингапур стабильно входит в топ стран с самым низким уровнем рождаемости в мире. Сразу после короткой рекламы в программе «Что это значит?» о том, действительно ли искусственный интеллект угрожает человечеству.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система.

0: уничтожает человечество, нам не грозит. И поможет нам в этом директор по искусственному интеллекту компании R77AI Станислав Округ. Приветствуем вас, Станислав. И на связи с нами аналитик финансовой группы Финам Леонид Делицын. Ну, давайте вот, Станислав, начнем с вопроса вам. Как вы оцениваете все, что сейчас происходит? Практически каждый день приходят какие-то новости, то там инцидент, и, ну, откровенно говоря, инциденты неприятные. Вот в Австралии уже и правительственную одну систему вскрыли. Вроде как, говорят, без последствий, но кто его там знает. Я уже не говорю про предыдущие тесты, где агенты выходили из-под контроля и делали что-то, что им, как утверждают, во всяком случае, их создатели, им указаний не давал. Мы видим, что многие комментируют, президенты, вот Ватикан отреагировал на эту тему, как будто вот все всполошились. Как вы считаете, это действительно признак того, что какая-то реальная угроза есть, или просто вот раздувается какой-то хайп, сознательно или бессознательно, неважно?
1: Добрый вечер. Давайте обратим внимание, что на самом деле, когда мы говорим о том, что искусственный интеллект сбегает, кого-то взломал или что-то происходит, мы слышим это в основном, ну, 100% от двух лабораторий в США. Ни китайцы, ни другие лаборатории не замечены за подобного рода новостями. Это само по себе интересно. И тут мы в очень интересном, на самом деле, месте находимся, потому что компаниям-разработчикам очень выгодно одновременно, и чтобы все любили и обожали их продукт, и одновременно им очень выгодно, чтобы его боялись, обсуждали и создавали вот этот весь панический эффект. И отсюда, конечно, да, положа руку на сердце, мы не можем считать там реалистичными все заявления, которые они делают в публичном поле о том, что кто-то там сбежал или что-то сделали. Они сами их выпускают, сами их анализируют, и условно компании, которые с ними ассоциированы, в первую очередь и занимаются расследованием, да, подобных инцидентов.
0: А вас это удивляет? Или вот я просто слушаю, пытаюсь понять вашу позицию. Ну, разумеется, это происходит у тех компаний, у которых самые мощные модели.
1: Да, но китайские модели уже не отстают по большей части от западных. Ну, может быть, с отставанием в пару месяцев всегда выходят модели сравнимого качества достаточно быстро. Поворот произошел весной, когда в противостоянии OpenAI и Anthropic господа из Anthropic придумали, что было бы очень интересно про свою модель Мифос, да, сделать вот такое вот заявление о том, что она очень опасная, и вообще она там без всяких деталей, они просто делали абсолютно, да, из воздуха заявление о том, что смотрите, она сбежала, она там очень опасна, она сейчас всех взломает. Потом они выпустили, ну вот, чуть-чуть более ограниченную подобную модель, и все, никто не пострадал, да, единственные сценарии инциденты, которые мы видим, из той же лаборатории приходят. То есть давайте разделять на самом деле вещи о том, что когда мы говорим, там, модель сбежала, модель там кого-то взломала, ей сказали сбежать, ей дали все инструменты и сняли все ограничения для того, чтобы она это сделала, и, о чудо, она это сделала. Она взломала, она сходила, она выбралась из контура, и вот вокруг этого и собралось весь сырбор, да, по всему
2: миру.
1: Но
2: это не опасные игры вот такие?
1: Ну, с точки зрения правительства Австралии, может быть, опасны. Но, да, мы не можем знать, ну, вот, да, чистосердечно, мы не можем знать, согласовали ли они это заранее. Может быть, это совместная такая вот интересная пиар-акция у них, которая, да, направлена на то, чтобы интерес к ИИ в Австралии поднять в том числе. Вот, поэтому, с моей точки зрения, мы, конечно, никуда в катастрофу не гонимся, и тут нужно разделять панику, которую осознанно нагоняют лаборатории, и, условно, качество моделей и способные, их реальные способности на то, чтобы на нашу жизнь влиять. Условно, если позиционировать, поменять вопрос на уровень того, что может ли искусственный интеллект, который выше и за гранью нашего понимания его способностей, да, можем ли мы его как-то ограничить, этот вопрос интересный, но мы и моделей таких не знаем. У нас есть вот модели, которые очень понятную историю умеют делать, что им скажешь, да, то, так они и пойдут. Да, они вероятностные, да, у них есть набор инструментов, которыми они могут пользоваться, но если не давать им осознанно этот набор инструментов и освобождать их, снимать с них все лимиты и ограничения и специально направлять их так, взломай мне вот это, там, сбеги, то и окажется, что таких инцидентов и не появляется. Поэтому вот мы ни про какие китайские лаборатории не слышим, хотя наверняка все то же самое происходит.
0: У нас на связи также Леонид Делицын, аналитик финансовой группы Финам. Леонид, вам вот такой вопрос. Есть версия, что, ну, похожая, что Anthropic тот же просто перед IPO разгоняют

0: всю эту историю, чтобы себе капитализацию повысить. У них и так там около 2 триллионов, по-моему, по оценкам они могут стоить. И вот все эти истории им нужны для того, чтобы просто хайп разогнать перед IPO. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Есть несколько версий относительно того, зачем это делается. Но самое, наверное, часто встречающееся – это стремление Антропика и OpenAI поставить непреодолимые барьеры для конкурентов, некие требования, которые, вероятно, может наложить государство на некоторые соответствия каким-нибудь там требованиям, которые OpenAI, Anthropic, допустим, и там XAI от Илона Маска смогут выполнить, а остальные компании не смогут. И таким образом оградить себя от конкуренции. Ну, это самая популярная сейчас версия, которую в основном озвучивают менее крупные конкуренты этих компаний. Возможно, другое объяснение, что Anthropic и OpenAI видят, что они не достигнут тех финансовых показателей, на которых основаны их космические оценки капитализации. И в этой ситуации им, в общем-то, выгодно заявить, что мы вынуждены замедлить свое развитие. Так что вы уж извините, что мы не достигаем этих показателей, мы это делаем ради спасения человечества, чтобы вы все не погибли. Ну и так далее. И, наконец, конечно, сейчас совершенно им ни к чему иски, скажем, от правительства Австралии или от тех компаний, которые они взломали. Поэтому они говорят: смотрите, мы хорошие, мы просим, усмирите нас, пожалуйста, дайте нам правила. Но тут конкуренты замечают, что этих правил нет. И когда к вам правительство обратится, есть ли у вас, вы подсунете правительству правила, выгодные для вас. Ну вот такие сейчас существуют объяснения их поведения.
0: Ну, то есть, вот я слушаю и Леонид, и вас, и Станислав, вас. Вы не допускаете, что действительно у них может быть забота о том, что это инструмент, который может выйти из-под контроля, и у них исключительно меркантильные цели. Леонид, правильно я вас понял?
1: Я думаю, что в целом да. То есть, вы поняли правильно, это точно. А, конечно, у них могут быть и определенные заботы о спасении человечества, но я думаю, что сейчас, когда в них вложены сотни миллиардов долларов, страх перед инвесторами у них сильнее.
0: Станислав, тогда такой вопрос к вам. Окей, принимается, допустим, они хотят ограничить и делают такие заявления в связи с этим. Есть еще версия, что они действительно, мы сейчас косвенно об этом сказали, хотят в целом подмять под себя рынок, и вот этими историями по контролю за искусственным интеллектом, конечно, ограничить одного из своих главных, да, пожалуй, единственного конкурента, это Китай, который, как вы сами сказали, Штаты догоняет. Но разве в этом нет какой-то логики, потому что давайте будем все-таки честными, китайские модели искусственного интеллекта не вполне китайские. И те, кто более-менее в эту тему погружен, прекрасно понимают, о чем речь. И вот эти упреки Anthropic и OpenAI в дистилляции моделей, все это, конечно же, имеет место, и есть у них и доказательства этого. Разве это не справедливый способ ограничить конкурента, который действует не вполне честными рыночными методами?
2: Я боюсь, что такими действиями они не то чтобы ограничивают Китай. Они, условно, когда мы говорим про то, что OpenAI сейчас делает заявление, нас нужно ограничить. Но это уже большая корпорация, и они не всегда согласованы внутри. Буквально на следующий день директор исследований и разработки говорит, что уже вовсю ведутся исследования GPT-7, GPT-8 и так далее, и всех передовых фронтирных моделей, что не очень совпадает с официальным заявлением о том, что ограничите нас, пожалуйста, мы вообще вот остановились, больше мы не будем там самые большие модели выпускать. То есть, конечно, никто ничего не замедляет, и все вот и ждут, и пытаются нагнать себе капитализацию таким образом. Их борьба с Китаем имеет чуть другой оттенок. Действительно, они дистиллируют, и мы видели, как, например, в тех же самых китайских моделях некоторых стоял интересный инструмент, который некоторые запросы пользователей перенаправлял на модели
0: Anthropic. Тот же Клод, например.
2: Тот же самый Клод, да. И тут возникли очень интересные вопросы о том, а вот вообще-то правительственные военные организации китайские тоже пользуются пользовались этими моделями, получается, их запросы отправлялись в недружественный контур.
0: Сейчас я буквально отвлекусь и для слушателей расскажу. Очень интересная сейчас история с этим происходит, потому что в Китае, когда узнали о том, что китайские компании перенаправляли запросы свои

0: их китайских пользователей к американским нейросетям. Сейчас там возникают уже расследования, потому что дело-то не в бизнес вообще показателях, а в том, что китайские пользователи, по сути, чувствительные данные перенаправляли к американским нейросетям. То есть мы видим вот такую вот уже запутанную довольно историю.
1: Да, и никак без этого, то есть понятно, почему они это сделали, они тоже хотели показать, вот смотрите, насколько у нас модель крутая, потому что у них Китай тоже очень большая конкуренция. Если в США мы видим в основном два игрока и два догоняющих, тот же Google и XAI Илона Маска сейчас находятся, по крайней мере, в статусе догоняющих, то в Китае этих игроков как минимум 4, примерно на одном уровне, и вот мы говорим буквально неделю назад, Xiaomi, казалось бы, да, откуда эта компания взялась, выпускает модель, которая очень высоко котируется прямо сейчас на рынке. Поэтому там конкуренция и за внутреннего пользователя, и за условную экспансию на внешний мир, не США, тоже достаточно большая.
0: Леонид, к вам вопрос. Вот мы сейчас, когда со Станиславом первый вопрос обсуждали, он заметил, что вот эти инциденты, о которых мы говорим в эфире, они связаны с американскими компаниями Anthropic и OpenAI, а вот с китайскими пока, во всяком случае, не слышно. А вот у меня есть такая гипотеза, интересно, что вы на эту тему скажете, что на самом деле как раз китайские разработки, которые часто бывают опенсорсные, они почти все опенсорсные, то есть открытые данные, открытый код, его может использовать любая группа, скачал себе модель и развивай ее как хочешь. Разве этот подход не более рискованный, когда, по сути, любую модель, кто угодно, взял, скачал, веса тоже скачал и разрабатывал ее без каких-либо ограничений, никто за тобой не следит, делай, что хочешь.
2: Дело в том, что сегодняшние модели сильны не какими-то хитроумными алгоритмами или гением разработчиков, а в основном вычислительными мощностями. Отсюда и чудовищные затраты американского бигтеха на строительство новых дата-центров. И они, в общем, превысят $1 триллион в следующем году. У китайцев нет доступа к таким вычислительным мощностям, как есть у американцев. И отстают китайские модели не потому, что китайцы глупее или хуже архитектуру продумывают своих систем, а потому, что у них нет достаточной вычислительной мощности. Зато у них есть почти 10 лет внедрения искусственного интеллекта под руководством коммунистической партии, которая на уровне муниципалитетов и районов заставляла чиновников везде внедрять искусственный интеллект. Поэтому в этом смысле китайцы представляют большую угрозу для будущего американских компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, потому что будущее этих платформ завязано на глобальное доминирование. Они окупятся в том случае, если в мире будет один продавец. Ну, два продавца, Anthropic и OpenAI. А если китайцы перехватят у них глобальные рынки со своими более дешевыми, пусть и не такими умными моделями, то зарабатывать эти вот самые мощные платформы, в общем-то, смогут только на оборонных заказах. Это их сильно пугает. Что касается того, что попадут к злоумышленникам китайские дешевые модели, ну, например, к киберкриминалу они попадут, и киберкриминал будет очень успешно их использовать, чтобы грабить и проникать и так далее. Но Третью мировую войну он вряд ли устроит.
0: Угу. Ну, то есть экзистенциальных угроз нет, максимум там, может быть, уронят всю финансовую систему мировую.
2: Какие мелочи? Небольшую страну, например, тут, да.
0: Но вопрос-то был в чем? Смотрите, если закрытые проприетарные так называемые модели, у них можно хоть какой-то контроль организовать, то опенсорсные модели никакого контроля. Здесь рисков нет. Может быть, в этом смысле те, кто выступает вообще против открытых моделей, они правы.
2: Ущерб будет ограничен, потому что у них нет таких вычислительных мощностей, как у Anthropic и OpenAI. То есть на одних только весах они далеко не уедут. Их надо на чем-то гонять.
0: Хорошо, Станислав, давайте перейдем к теме контроля международного искусственного интеллекта. Сейчас много об этом говорится, но пока это в основном заявления. Предлагаются какие-то механизмы, вот типа механизмы МАГАТЭ, по аналогии с ядерным оружием, да, но пока не очень понятно, как это может быть реализовано, потому что, с одной стороны, сравнение с такой стратегической технологией, как ядерная технология, оно адекватно, да, вот у нас было в середине 20 века развивалась ядерка, но там все совсем иначе, потому что ядерку, чтобы развивать, у тебя должны быть лаборатории, это все делалось под контролем и при содействии государства, и не выходило за рамки государства. Контролировать тоже проще, вот у тебя есть атомная станция или есть какие-то военные объекты, их можно приехать, проинспектировать, посмотреть. С искусственным интеллектом все иначе. Это тоже стратегическая технология, но она доступна сегодня, по сути, любому человеку на планете. Как это вообще можно контролировать?
1: А вот как в любом хорошо поставленном вопросе, в нем и содержится ответ. На уровне того, что действительно у нас есть большое количество проприетарных моделей и моделей с открытыми весами, и про что в том числе Олег сейчас упоминает, это о том, что на самом деле для того, чтобы вот эту вот модель с открытыми весами превратить во что-то вредоносное, да, снять с нее ограничения, дообучить ее, может быть, на каких-то специальных данных, потребуются достаточно большие вычислительные ресурсы. Однако рынок идет к тому, что модели уменьшаются, дистиллируются. У нас появляются модели, которые достаточно сравнимы с моделями прошлого поколения, но которые очень легкие, летают моментально и могут подняться вот буквально на собственном макбуке. И это буквально означает, что контролировать распространение моделей такого типа ну попросту невозможно, потому что каждый у себя на ноутбуке может собрать нечто подобное. И если будет развиваться технология именно по такому направлению, когда у каждого может быть достаточно сильная собственная модель, собственный агент на небольших вычислительных ресурсах, то окажется, что и само регулирование тоже вызывает большие вопросы. Но прямо сейчас то, что мы видим, на самом деле лаборатории меряются не столько своими языковыми моделями. На бенчмарки, которые они выставляют, конечно, люди смотрят, но самое интересное происходит вокруг. Это именно типы задач, которые эти агенты, эти модели могут решать. И вся соль здесь не столько в самих вот этих вот языковых моделях, а в обертке вокруг них, какие инструменты у них есть, какие продукты построены вокруг них. И тут, вернее, будет сравнить это даже не с атомной энергетикой, а с той же революцией, которая происходила при развитии операционных систем и появлении офисных приложений и всего подобного. Оно намного больше укладывается вот в эту парадигму, чем в парадигму атомной энергетики.
0: Спасибо, Станислав. Спасибо, Леонид. У нас на связи были директор по искусственному интеллекту компании R77AI Станислав Округ и аналитик финансовой группы Финам Леонид Делицын. Ну, мы, конечно, не ответили на вопрос, но мы, наверное, не ставили такую амбициозную задачу. Скорее, продолжали дискуссию о том, что же нам делать с искусственным интеллектом. Понятно, что мы в такой сложной точке находимся, выработать сейчас какие-то решения, рецепты сложно. Тем не менее, спасибо вам за эту беседу. Ну, а мы сейчас расскажем, о чем будем следить завтра.
3: ЧЕС. Зачем следить завтра?
4: Завтра депутаты 9-го созыва Госдумы соберутся на первое пленарное заседание. Им предстоит избрать председателя и его заместителей, еще зарегистрируют фракции, утвердят руководителей комитетов, и ожидается, что на заседание приедет президент Владимир Путин.
0: Тема, которая претендует, наверное, на главную геополитическую тему завтрашнего дня. Войска США полностью покинут Ирак. Об этом заявил премьер-министр страны Али Аль-Заиди. Официальный представитель Соединенных Штатов подтвердил, что вывод войск будет завершен к указанной дате, но не уточнил, сколько военных останется в Ираке и куда они будут передислоцированы. Соединенные Штаты ввели войска в Ирак в 2003 году. Боевая миссия США официально завершилась в 2021.
4: И если вы интересуетесь миром фэшн, в Москве продолжается саммит моды БРИКС. Завтра финальный день. Саммит проходит в Москве уже в четвертый раз. И за дни форума участники успели обсудить использование искусственного интеллекта в творчестве, развитие локальных брендов и изменение потребительского поведения. Завтра в «Заряде» в концертном зале основная сессия «Макроэкономика моды». И будет участвовать в этой сессии будут участвовать Максим Орешкин и Татьяна Ким.
0: Ну и для тех, кто планирует отпуск на бархатный сезон, сезона. Искупаться в Черном море в Анапе уже не получится, как минимум официально. Там завтра закрывается купальный сезон. В начале лета мы много говорили в эфире радио РБК о том, состоится ли он на фоне экологической катастрофы. Вот завтра в утреннем эфире мы

0: Подведем итоги сезона в Анапе, а также основные итоги летнего отдыха россиян завтра подведет Ассоциация туроператоров на пресс-конференции.
1: Кто есть кто? Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров — это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма — это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот. Машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T — это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас — гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование — это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
2: Кто есть кто?
1: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: РБК в цифрах.
4: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр — не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо — сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
5: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
6: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
4: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
3: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
9: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это «пошел вверх», и вот этот вечный вопрос: «А зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо?» И остался совершенно несчастным человеком.
7: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум в

0: внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни. Кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы. Все это нанизалось на один стержень – форму обращения, к которой он так привык.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. ПВО за день сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотник. В Белгородской области при атаке дрона пострадали 3 человека. Всех доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В Крыму продолжается поисково-спасательная операция в Красной пещере. Четверо туристов оказались заблокированы в пещере, которую подтопило обильными осадками. Люди не выходят на связь уже больше 12 часов, сообщили в МЧС. В поисках задействованы 40 спасателей и 11 единиц техники. Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите ОТЭС. Об этом в интервью «Вестям» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Напомню, ранее Путин заявлял, что настроен на участие в нем, подчеркнув, что все будет зависеть от внутренней ситуации в России. Дональд Трамп подписал указ о запуске в США портала госуслуг. Согласно документу, к платформе на базе искусственного интеллекта будут обязаны подключиться все федеральные министерства и ведомства, кроме военных и спецслужб. Исключение также составят услуги по подаче налоговых деклараций. Они будут доступны американцам по-прежнему только офлайн. Сборная России по футболу обыгрывает команду Ирана в товарищеском матче. Встреча на Акбарс-арене в Казани завершается в эти минуты. Пока счет 2-0. Дубль в первом тайме оформил полузащитник Монако Александр Головин. 3 октября россияне проведут очередную товарищескую игру, на этот раз против сборной Намибии. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Владимир Путин запретил вывозить наличные из России в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Речь идет о сумме, превышающей 1 миллион рублей. При нарушении запрета у физлица будет изъята сумма, которая превышает 1 миллион рублей, а у юрлица или индивидуального предпринимателя вообще все наличные. Кроме того, наличные можно вывозить через определенные международные аэропорты, но только если есть все банковские документы, которые подтверждают снятие суммы со счета. Исключения также распространяются на юрлиц, которые осуществляют международные перевозки или вывозят деньги для работы российских дипломатических и консульских учреждений. Управляющий партнер компании NSV Consulting Сергей Назаркин отмечает, проверить, что гражданин вывозит крупную сумму, можно не только через досмотр личных вещей.
3: Это могли быть совершенно разные цели. Инвестиции в недвижимость, инвестиции в ценные бумаги, движимое имущество, автомобили, предметы роскоши. Как правило, речь, конечно, идет о незадекларированных доходах. Это, в свою очередь, также борьба и с обналичиванием средств, и с серым оборотом денежных средств. По сути, государство может использовать различные способы контроля. Это досмотр личных вещей, груза, портфелей.

0: людей. Но это только одна часть из возможного инструментария. Также можно использовать информацию, которую передают компетентные органы договорящихся стран в рамках двухсторонних соглашений, в рамках механизма автоматического обмена, когда средства, которые перевезены через границу, они депонируются на счет, и о таких сделках узнает наша налоговая инспекция и дальше по цепочке другие компетентные органы.
1: Ну, собственно, ограничения на вывоз наличных рублей были установлены еще весной этого года, в марте, а с 1 апреля в страны ЕАЭС можно было брать с собой не больше 100 тысяч долларов или около 8,5 миллионов рублей по текущему курсу. Таким образом, сегодняшним указом лимит был снижен более чем в 8 раз. При этом после начала спецоперации россиянам запретили вывозить из страны иностранную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Сообщение с лент новостей. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на складе компании Millerm Robotics. Как сообщило эстонское дипведомство, встреча состоялась 29 сентября. Более месяца назад, в ночь на 15 августа, в Таллине произошел пожар на предприятии Millerm Robotics, которое разрабатывает многоцелевые беспилотные наземные платформы и поставляет их для нужд Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение властей Эстонии, что поджог военного завода был организован российскими спецслужбами. Ну а далее в эфире радио РБК программа НИИ Бейнаровича с ведущим Василием Бейнаровичем. Тема «Климат» – одна из самых сложных систем на планете. Она определяет условия жизни, влияет на экономику, политику и безопасность. И чем больше мы узнаем о климате, тем сложнее оказывается картина. Разберемся, как формируется климат, почему он меняется и насколько человек влияет на эти процессы. В гостях у Василия Бейнаровича климатолог Александр Чернокульский.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами обсуждаем достаточно интересную тему. Тему климата. Климат, который для нас всех с вами важен. Бывает, мы не осознаем, насколько он важен, потому что он влияет на экономику, политику, на нашу с вами безопасность. И чем сильнее и дальше мы углубляемся в исследование климатических особенностей нашей планеты и нашей жизни, тем сложнее нам становится все это понимать. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование.
3: НИИ Бейнаровича.
2: Сегодня в этом путешествии мне поможет Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что присоединились, потому что тема климата беспокоит нас всех. У нас с вами произошел краткий маленький спич на тему того, что почему так погода резко меняется, почему она будет завтра. Но к этим вопросам я вернусь чуть-чуть попозже. Давайте для начала, чтобы наши слушатели и зрители понимали, что такое климатология сейчас? Вот, то есть, что это как исследовательское научное движение представляет за многие годы? То есть собирание технологического прогресса, опыта исследований.
4: Да, наука, конечно, существенно изменилась, климатология. То есть если в начале своего, наверное, становления, это можно сказать, наверное, 19 век, это была тоже описательная, по сути, наука, описание климата вокруг, описание того, какой бывает, и под климатом понималась, ну, такая средняя, наверное, погода, усредненная за какой-то период времени. И, например, Спасский вот такой был ученый из Московского университета, который достаточно много сделал для развития климатологии. То есть вот такой наблюдательный, к количественным описаниям пришли, к пониманию механизмов формирования климата, механизмов изменчивости климата, да, и к пониманию того, что это не только погода, климат – это много оболочек земной системы, это 5 оболочек, это атмосфера, кроме нее гидросфера, то есть вот океан, реки, ну, в основном, конечно, океан. Это криосфера, это ледники, морские льды, снег, вечная мерзлота. Это деятельный слой суши, литосфера и, ну, вот почва. И, конечно, биосфера. Биосфера, вот там леса наши, да, экосистемы, это все-таки часть климата, и она участвует вот в различных обменных процессах, формируя в том числе вот там тот же самый парниковый эффект, тоже вот он отчасти сформирован и взаимодействием процессов литосферы, биосферы и так далее. Сейчас, конечно, климатология почему стала активно развиваться еще, потому что климат стал сильно меняться. У нас как бы есть вполне понимание, почему он меняется. Я думаю, об этом еще, конечно, поговорим. И поскольку меняется он, скажем так, не в лучшую сторону для человечества, да, это, конечно, тоже большой вопрос уже, в какую сторону меняется, в лучшую, в худшую, это уже, знаете, когда мы как бы оцениваем эмоционально, худшее, лучшее, это не совсем научный термин.
2: Да, да, это эмоциональный окрас, это как про погоду мы с вами говорили.
4: Да, хуже, кому-то лучше, но в целом, скажем так, экономисты говорят, что для человечества в целом климат меняется вот в сторону больших ущербов, да, условно, и человечество будет в целом, давайте вот это вот слово такое «хуже» возьмем, оно не научное, но вот его используем, вполне подойдет. Так вот, изучение климата стало важно для устойчивого развития человечества в целом. Поэтому на климатологию стали обращать гораздо больше внимания, стало больше приходить специалистов, и, конечно, климатологией занимаются не только теперь классические физики, там, географы, то есть вот на стыке естественных наук, но и, например, условно, и экономисты, и политологи, да, и социологи, различные последствия изменений климата, как бы люди тоже вот отчасти себя называют климатологами. Но если мы все-таки говорим именно про, скажем так, ядро, да, климатологии, то это до сих пор, да, изучение все-таки естественных наук, это океанологи, метеорологи, ну, безусловно, физики, и по-прежнему, конечно, мы изучаем процессы, которые происходят вокруг нас, почему эти процессы происходят, и пытаемся их количественно описать и предсказать, да, то есть основное, конечно, для чего все мы это делаем, для чего мы все это количественно описываем, чтобы сделать прогноз. Понятно, что все-таки от нас что хотят? Хотят ответа на вопрос, почему это происходит и что будет дальше, да.
2: Сможем ли мы, опять-таки, да, чтобы были нормальные дожди или не было сильной засухи там, чтобы выращивать, да, опять-таки, это тоже влияет на бизнес.
4: И инструменты у нас, конечно, сильно поменялись. Инструменты. Очевидно, что вначале наблюдали... Вообще слово «климат» — это от слова древнегреческого слова «наклон», наклон солнечных лучей. Вот греки, там, Птолемей, вот они смотрели, то, что в зависимости от того, какой наклон солнечных лучей, грубо говоря, где-то они плавают, Крым, да, и Египет, наклон разный. И в зависимости от этого ощущения наши разные, и вот как бы это вот ощущение окружающего воздуха, да, вот зависящий от солнечных лучей, вот получил такое название климат. Понятно, что вот от таких ощущаемых, да, каких-то историй мы перешли к наблюдениям. Это были станционные наблюдения, которые уже пошли там 15-16 век. А сейчас это, конечно, гигантский буст был получен в середине 20 века, когда появились компьютеры, да, вот моделирование именно на компьютерах стало производиться. Численные. В начале 20 века были разработаны схемы, как можно моделировать. Вот компьютер.
2: Что сейчас вот мы можем четко перечислить, то есть спутниковое исследование, то есть что на Земле отвечает за там сбор информации?
4: Да, ну то есть у нас есть, можно разделить, наверное, на две крупные части, да, вот технологическую составляющую климатологии. Первая такая большая часть – это наблюдение, вот вся совокупность наблюдений, которая тоже разбивается на очень большое количество различных типов наблюдений. Это и привычные нам метеостанции, но это и авто, уже которые в основном автоматические метеостанции. Это, например, и, безусловно, спутниковая эра. Да? Вот в спутники, которые начались с конца 50-х годов, там первый спутник метео был в 61-м году запущен. Вот метеорологические спутники позволяют нам хорошо видеть не только атмосферу, но и свойства подселающей поверхности изучать, там, например, волнение в океане и так далее, и так далее. Это очень большая, достаточно проработанная история с автоматическими наблюдениями с помощью буев, с помощью глайдеров в океане. Потому что достаточно долго оставался невидимым нам океан, мы не проводили глубинный океан, мы не провели там наблюдения. Запускаем туда буи, например, буи Арго, да, которые стали там порядка сейчас их более 3000 буев. Вот они видят состояние океана, некоторые до 2 километров глубины, некоторые до 6 опускаются, мы понимаем, что происходит в океане, как бы количественно, да, можем это описывать.
2: Они собирают данные температуры,
4: температура, солёность, да, изменения, и, то собственно, есть потоков, и да, течение, угу, да. Самое важное, вот температура, солёность, профиль, да, и плюс течение, дрейфы, вот, плюс различные специальные наблюдения, потоковые потоки, например, да, вот нам важно понимать потоки там парниковых газов из различных оболочек, между различными оболочками, что идет из экосистем в экосистемы, из почвы в почвы, из океана в океан и так далее. Вот такие вот моменты крайне важны. Ну, вот это как бы наблюдательная часть, да. Ну, плюс у нас есть, конечно, наблюдения на ледниках, какие-то специальные тоже метеостанции ставятся или...
2: Сейчас вот все время активно мне попадается в информационном поле, что какой-то там крупный один из айсбергов который да. медленно раскалывается.
4: Вот растаял недавно.
2: Да-да-да.
4: Вот растаял какой-то
2: крупный айсберг. За которым очень долго следили.
4: Да, ну, как бы понятно, что в целом айсберги формируются регулярно, да, на шельфе Антарктиды, но, тем не менее, вот там есть намеки на то, что их скорость чуть больше стала образования, стало больше утекать. Но в целом у нас идет рост уровня океана, ну, как бы о последствиях изменения климата мы еще поговорим. Это вот одна часть наблюдательная, да? То есть как бы спутники и наземные контактные наблюдения. Плюс есть дистанционные наблюдения, есть еще дистанционные наблюдения на Земле. Внизу вот мы тоже вверх можем смотреть и, например, наблюдать за тем, что происходит на высотах, на определенных тоже вот
2: имеет. Это оптика.
4: Ну, есть оптика, звук, радиоволны, то есть там сонар, лидар, радар, в зависимости от того, ну, какие-то волны. В любом случае, это электромагнитное излучение или просто какие-то волны на разных диапазонах волн. Вот в нашем институте, например, достаточно активно акустическое зондирование атмосферы развивается. Вот мы там можем за турбулентностью, например, наблюдать или... приближение грозового фронта с помощью вот акустических таких датчиков.
2: Что как раз помогает в авиаиндустрии.
4: В авиа может помогать, да, безусловно, потому что состояние нижнего слоя атмосферы крайне важно, и вот именно тонкая структура нижнего слоя атмосферы крайне важна вот для устойчивых полетов, например, да, для безопасности полетов. Что еще? Ну вот, то есть вот дистанционное или контактное, но это вот наблюдение. Радиолокаторы, например, это скорее не климат, это скорее погода, но это вот, скажем так, такая тарелка, которая вращается, посылает радиосигнал, и по отраженному сигналу от гидрометеоров, от капель в радиусе 200 километров, вот, скажем так, восстанавливает структуру облаков, и структуру там дождей или там опасных явлений типа града. Вот можно тоже изучать. Но это, я говорю, не климат, это скорее погода, но они тесно переплетены, конечно, в этом смысле климатология, метеорология. И климатология, как бы, она изначально выросла от метеорологии, а сейчас... но сейчас уже больше, да, там, я говорю, это океан и биосфера и так далее. Ну и вот следующая история, как бы, наблюдения, а вторая, это вот, конечно, теоретические методы моделирования и прогнозирования. С помощью чего мы прогнозируем? Мы прогнозируем с помощью моделей, численных моделей климата, ну, которые основываются на численных моделях прогноза погоды, которые базируются на гидродинамических уравнениях, уравнении Навье-Стокса, уравнении термодинамики, то есть вот уравнение движения жидкости, уравнение там, распределение тепла, уравнение фазовых переходов и так далее. Вот эти все уравнения, они численно описываются ну, там, на ячейках, да, условно мы как бы пытаемся вот эту вот функцию линеаризовать и на каких-то таких ячейках.
2: А насколько мы можем сейчас, ну, на момент 2026 года, вот продолжительность расчетов прогнозирования этой самой климатической особенности?
4: У нас есть это модели, да, и мы с помощью плюс-минус тех же моделей делаем прогноз погоды. Там как бы очень узкий шаг такой по у нас пространству и по времени, но нам важно знать начальные условия и граничные, и мы можем прогнозировать где-то на 2 недели вперед погоду. А есть у нас климатическое моделирование, которое базируется на тех же, в принципе, моделях, в которые включены медленные блоки, ну, например, блок ледника или блок ледников, да, или блок глубинного океана, которые не очень нужны при прогнозе погоды. Они за 2 недели ничего с ними не изменится, они могут быть статичными. А вот для прогноза климата они нужны, но... атмосфера при этом может воспроизводиться, в принципе, с более грубой сеткой. Как бы в климатических моделях сетка более грубая, чем в моделях прогноза погоды, но участвуют медленные блоки. С климатом мы, соответственно, прогнозируем вот от 10 лет примерно и дальше. Мы забываем начальные условия, нам для климата не важны начальные условия, нам важно только знать фактор изменчивости климата, это так называемые наши граничные условия. Вот мы знаем, почему меняется климат, и вот мы задаем эти факторы в модель нашу и говорим, что вот с учетом того, что будут меняться вот в ближайшие десятилетия вот так-то эти факторы изменчивости климата, климат будет вот таким. Солнечная активность, вулканическая активность, ну и, конечно, деятельность человека. Вот мы все это задали в модели, и она нам показывает, какой будет климат. Ну вот история как бы сезон, год, первые годы, это, конечно, пока такая серая зона прогноза. Здесь не работает уже прогноз погоды классический, но еще не работает прогноз климата. И вот здесь у нас... как бы такое...
2: Ну, то есть к этому направлению сейчас все хотели бы прийти, да, наверное, перспективы. Да. Хорошо. Ну, грубо говоря, мы сейчас поняли основы. Давайте тогда поговорим про глобальное потепление, которое всех тревожит и беспокоит, потому что, ну, обыватель скажет, какое глобальное потепление, посмотрите, какие у нас снегопады в январе были, да даже вот в конце апреля недавно. Что такое глобальное потепление, и когда впервые начали о нем вообще говорить в научной среде?
4: Ну да, потепление на то оно и глобальное, что обыватель видит, конечно, в своей точке погоду, да, понятно, да, что... Да.
2: То, что мы с вами подчеркнули, да, что эмоция, да, первичнее.
4: Да, да, да. Глобальное потепление – это процесс изменения, ну, глобальный, то есть это по всему шару глобус, да, глобальное, то есть это изменение именно там индикаторов важных климатических по всей, не всей планете, каких-то интегральных для всей планеты. Ну, например, средняя температура планеты, вот, грубо говоря, вот она растет. Часто, конечно, ее сравнивают со средней температурой по больнице, но это не совсем так, да,

То есть все-таки, грубо говоря, даже если в больнице у вас средняя температура все время растет, что-то не так. Так вот, средняя температура, уровень океана, это крайне важный индикатор, тоже подрастает. Есть 7 ключевых климатических индикаторов, там есть индикаторы, связанные с атмосферой, типа температуры есть с океаном, например, уровень океана, кислотность океана, с криосферой, площадь ледников, объем покровного оледенения. Когда стали говорить про вообще изменение климата? В 18 веке примерно пришло понимание, что климат изменчив. Пришло понимание от изучения циклов оледенения и межледниковья. Вот последние 3 миллиона лет вообще климат наш постоянно переходил вот у нас то межледниковый, то ледниковый период, то межледниковый, то ледниковый период. Ну вот скандинавские, лаврентийские ледовые щиты образовывались, разрушались, да. Ну сейчас палеоданные там на миллионы лет назад говорят нам, что климат в целом всегда менялся, да. То есть это вообще характерная особенность для климата – меняться. То есть вот где-то в 19 веке пришло понимание, что климат – это не статичная вообще история, что он меняется. Параллельно с этим пришло понимание, что есть такой эффект в атмосфере, как парниковый. Парниковый эффект – это эффект атмосферы повышать температуру нижних слоев за счет переотражения длинноволнового излучения. Ну вот давайте попробуем, сейчас чуть попроще скажу. Вот от Солнца идут короткие, в основном интенсивность в коротких длинных волн. То, что мы видим, вот видимый свет. Вот он идет от Солнца, и атмосфера прозрачна. Солнце греет Землю. Земля тоже излучает электромагнитные волны, но более длинные. И вот эти волны, они для атмосферы уже не прозрачны, атмосфера их как бы улавливает и переизлучает во все стороны, и вверх, и вниз, и вправо, и влево. Молекулы в атмосфере, вот

0: молекулы парниковых газов в атмосфере. И то, что приходит вниз, как бы дополнительно разогревает планету. Ну вот уже где-то в начале 19 века Фурье открыл вот этот парниковый эффект, показал, что вот астрономически, учитывая ту светимость Солнца и то расстояние до Солнца, у нас температура должна быть вообще существенно ниже на Земле, чем она есть. Ну вот величина парникового эффекта составляет порядка 33 градусов. В конце 19 века, в середине, поняли, какие газы являются парниковыми. Водяной пар, в первую очередь, в вторую очередь, углекислый газ, там потом метан и так далее. И в конце уже 19 века вот швед Арениус высказал предположение, что вообще-то мы, сжигая уголь, да, добавляем в атмосферу парниковые газы, и это будет разогревать планету. То есть вот первые такие истории, где как бы прозвучал некий элемент...
1: Но мы напрямую влияем на
0: ну,
1: это.
0: Ну да, элемент того, что у нас вот сейчас может быть вот это вот потепление, он где-то уже с 19 века идет. Потом это с переменным успехом теория опровергалась, подтверждалась. Достаточно много было работ Календера в 30-е годы, который количественно пытался оценить прям по наблюдениям за тем, как растет концентрация СО2 и как растет температура, их связать уже пытался. В середине 20 века изотопный достаточно хорошо был изучен состав парниковых газов, углекислого газа, в первую очередь, в атмосфере, было показано, что вот он меняется за счет деятельности человека. И сам термин «глобальное потепление» был в 70-х годах 20 века. Он параллельно появился в журнале Science, и через год, там, в 76-м, кажется, в Science, в 77-м в России, вот Будыка, Винников написали такую «Глобальное потепление» была статья в журнале «Метеорология». Ну вот, то есть, как бы, вот 70-е годы, когда появился уже вот непосредственно вот этот термин.
1: Когда официально уже стали до общественности все больше и больше доносить эту информацию.
0: Потом это сейчас термин, скорее, все-таки изменение климата больше, чем глобальное потепление, потому что потепление — это, ну, не единственное, что происходит. Там, условно, рост уровня океана гораздо более важный, да, и опасный для человечества. Это рост уровня океана, а не само потепление.
1: Ну, я часто попадаю на эти странные видеоитерации искусственным интеллектом, когда показывается, что будет подтоплено и где лучше покупать себе землю. Ну, это иронично, я понимаю, что это не до конца точно.
0: Там даже не совсем искусственный интеллект, там, я думаю, что достаточно серьезно... Я, правда, не знаю, что видите вы, да, если говорить про научное...
1: Я поэтому говорю, это не был какой-то научный...
0: Нет, есть научные вполне продукты, да, где с учетом ожидаемого роста уровня океана, с учетом рельефа, да, то есть показано, какие районы...
1: Я не могу это не спросить, какие сроки у нас.
0: Вот это самая большая, скажем так, ну, не проблема, а особенность, да, вот этой вот истории, связанной с изменением климата. То, что сроки всегда кажутся не завтра, да, сроки кажутся всегда вот где-то. Оно вот где-то там на горизонте, далеко, не прямо сейчас, и может заняться чем-то другим. Ну, если говорить про то, что происходит с, вот именно с уровнем океана, то вот сейчас он растет...
1: Давайте сразу вот на Россию.
0: Вот глобальный уровень океана, Россию он тоже касается, растет сейчас примерно со скоростью 5 мм в год. Вот еще в 90-е это было где-то 2-2,5 мм в год, а вот сейчас 5. То есть вот такое есть некое
1: ускорение. То есть Питер
0: затопит. Питер-то дамбу поставили, и к концу этого века будет плюс, в зависимости от того, сколько мы еще выбросим, от 40 до 70 сантиметров еще дополнительно. Дамба, я насколько помню, 1.5 или 2 метра, то есть в этом смысле не затопит, но моменты, когда за счет штормового нагона она уже будет не так эффективна, она же как бы... Питер-то топит за счет штормового нагона, все наводнения Питера за счет вот мощности западных ветров, которые нагоняют вот туда воду, в этот залив. Так вот, с учетом подрастания воды, дамба будет не столь уже эффективна, очевидно. Но пока она город защищает. Но вот Калининградская область, например, здесь больше, может быть, проблемы. Рост уровня океана. Следующая история, связанная с ростом уровня океана, где вот он прям сказывается в нашей стране уже здесь сейчас, это, конечно, отступание арктических берегов. Там несколько процессов. Уровень океана — это лишь один из процессов, который обуславливает вот это отступание, береговую эрозию.
1: Сколько она по расстоянию становится? Вот
0: прилично, сейчас скажу, да. То есть уходит лед в Арктике, льда становится меньше, сильно литый океан становится открытым. Открытым океаном, на котором увеличивается ветроволновая активность. Просто волны начинают идти. Плюс уровень океана растет, больше волн, а берег сложен из мерзлоты, которая тает. Вообще главная проблема нашей страны – это тающая мерзлота. Мы про нее можем отдельно поговорить. И вот, как бы, у вас с одной стороны тает мерзлота, с другой стороны чаще начинают бить более высокие волны по берегу, и берег осыпается и смывается в сильнолитый океан, и более того... то есть вот аккумуляция, нету баланса между вот эрозией и аккумуляцией. То есть не то, что этот песок, который смыт в одном месте, принесло где-то другое. Вот он оседает на дно Сильнолитого океана. И в итоге мы теряем, ну, в отдельных районах в среднем отступание где-то до метра в год, до 2 метра в год. А в отдельные годы там и больше. То есть на самом деле, да, вот у нас граница страны, да, она вот береговая линия, она вообще-то меняется.
1: Меняется. Хорошо, а Дальний Восток что ждет?
0: Дальний Восток, опять же, рост уровня океана, но там в основном все крупные города, они все-таки религиозные.

0: F, там более-менее вот прям прямого влияния такого, наверное, рост уровня океана нет, но более частые заходы тропических тайфунов, причем более мощных. Мы видим глобальное нарастание силы ураганов тайфунов 3, 4, 5 категории, вот они становятся более сильные в общей массе. Общее число ураганов меняется слабо, ураганов тайфунов, а вот именно доля сильных в них увеличивается. Плюс мы видим, что чаще происходит переход вот таких тайфунов в наши умеренные широты. То есть, вот, как бы к нам они начинают выходить чаще. И вот, как бы, да, там Сахалин, Приморье - это та история, куда вот чаще могут заходить более сильные тайфуны. Но это вот если, скажем так, именно побережье. Если мы вот уйдем внутрь, да, то какие проблемы у нас? Мы и про возможности поговорим. У нас есть и возможности. Да. Не только все плохо, да, то я все как бы вроде бы все плохо. Это, конечно, нарастание волн жары. Это юг европейской территории, крупные города. Вот в условиях жары. Мы привыкли жить в холоде. Мы знаем, как жить в холоде, как жить в жаре. Мы знаем хуже.
1: Очень люблю жить в холоде.
0: Да, вот именно когда жара, лето, плюс 40, мы не до конца понимаем, что делать вообще. И врачи не до конца понимают.
1: Ну, когда там попадаешь на какие-то новости 41 градус в Японии или же в Италии, когда все выжигает, или испанская сухая жара.
0: Ну, это... или а уже и Краснодар, что да. Там тоже. То есть там все время было жарко, но теперь становится там жарче, чем было до этого. Uh-huh. И Поволжье сухое и жарко. В этом смысле вот жара, да, в крупных городах. Следующая история — это, опять же, юг европейской территории, лето становится более засушливым. Вот в целом осадки вообще тоже очень отдельная большая история, как меняются осадки. Как меняются осадки на планете? Теплая атмосфера содержит больше влаги выпадает в виде более сильных дождей в среднем. Но не везде. И за счет изменения циркуляции местами дождей становится меньше. Более того, дожди идут реже, потому что вот чтобы зарядить атмосферу влагой, проходит больше времени. То есть вот что мы видим в средней полосе с дождями летом, они идут чуть-чуть реже, но более сильные. Более сильные ливни — это наша новая реальность. А вот на европейской территории дождей становится меньше, больше засуха, и это проблема для сельского хозяйства.
1: Хочу как раз сейчас через несколько минут поговорить об этой новой реальности, которая нас всех ждет, и хочется поговорить именно о том, что хорошего нас ждет благодаря этим изменениям.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
4: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
7: Резать лося.
8: Лося.
7: Словарь биржевого сленга,
8: без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Хомяк. Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, хомяк. Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

21.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал как можно скорее ввести по всей России систему биометрического контроля за въездом мигрантов. Такие системы должны появиться на всех пунктах пропуска в страну, а регионы в этом плане могут использовать опыт Москвы, написал Медведев в своем канале.

0: канале в Максе. Украинец Владимир Журавлев, подозреваемый в подрыве северных потоков, запросил политическое убежище в Хорватии. Подача прошения не означает автоматическую остановку процедуры экстрадиции, сообщил его адвокат. Журавлева задержали в Хорватии год назад по ордеру, выданному Германией. По версии следствия, мужчина, будучи профессиональным дайвером, входил в группу диверсантов, которая устроила взрывы на газопроводах в сентябре 2022 года. США высвободят из своих стратегических запасов до 40 миллионов баррелей сырой нефти. В Минэнерго сообщили, что этот объем предоставят в кредит американским энергокомпаниям, чтобы стабилизировать цены на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас стратегический нефтяной резерв США составляет чуть меньше 284 миллионов баррелей. Это показатель 1982 года. Суд в Бухаресте арестовал экс-кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску. Мера пресечения в виде судебного контроля отменена. Политика отправили под стражу на 30 дней, сообщает Рейтер. Джорджеску, известного своими пророссийскими взглядами, задержали на прошлой неделе. Его подозревают в создании преступной группировки и мошенничестве больше, чем на 1 миллион евро. Правительство Марокко впервые в истории страны возглавила женщина. Новым премьер-министром стала 50-летняя Фатима Эз-Захра Эль-Мансури, которая до этого была министром территориального планирования и городской политики. В ближайшее время ей предстоит сформировать новый состав Кабмина. Сборная России по футболу выиграла очередной товарищеский матч. Встреча с командой Ирана на Акбарс-арене в Казани завершилась со счетом 2-0. Оба мяча на счету полузащитника Монако Александра Головина, который был заменен после травмы голеностопа. 3 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Намибией, а 6 октября против сборной Нигерии. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Друзья, мы продолжаем безумно интересную тему, посвященную климату, посвященную тому, что нас ждет в перспективах и вообще понимание, как работает. В гостях у нас сегодня Александр Чернокульский, заместитель директора по научной науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Мы остановились на важной теме, связанной с засухой, связанной с изменением условий, то есть в нашей стране, то есть что это влияет и на засухи в определенных регионах и зонах, где пересыхают там опять-таки озера, реки и долина. У меня есть вопрос. Мне 35, я из того поколения, когда, я поколение телевизора, и помню, все время по телевизору повторяли одно и то же, говорили все время озоновые дыры приходят, они появляются, это кризис, нас ждет что-то. Почему о них, я перестал о них почему-то слышать сейчас. Что такое озоновые дыры? И действительно та проблема, которую тогда акцентировали в СМИ, столь велика, и, что сейчас с ними?
3: Да, озоновые дыры, это, скажем так, немножко стоит рядом с изменением климата, хотя, конечно, в нашем Институте физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук мы активно занимаемся в том числе и исследованием озона, и исследованием состояния стратосферы, мезосферы.

0: вот средств гигиены, типа аэрозолей. Вот,
1: я помню, да, все, в рекламах вот эти, показывают, меньше пользуйтесь аэрозолями.
0: Да, ну, как бы вот там подмышки, да, пшикать себе, вот. Там были такие элементы, которые негативно влияют на молекулы озона, и они разрушаются. Там одна вот эта молекула фреона может разрушить несколько тысяч молекул озона. И это было вполне четко показано, как работают вот эти молекулы. И, собственно, ну, забили тревогу, что если мы ничего делать не будем, то вот, вот озоновый слой, он будет истончаться дальше очень сильно, а озоновый слой, он крайне важен для нашей планеты, потому что он задерживает жесткое ультрафиолетовое излучение от Солнца. Вот солнечный свет, видимый в спектре, доходит, а вот в ультрафиолете он озоном перехватывается. Озон, как бы, скажем так, его поглощает. И это крайне важно для всего живого на планете. Вот если это жесткое излучение будет доходить, то это будет губительно, ну, самая первая история, это там рак кожи, да, но вообще в целом вот такие вот, как бы, биологи говорили, что это вот для всего живого, в общем, не очень хорошо. И это наш защитный экран. И то, что мы своей промышленностью этот защитный экран убираем, делаем его менее эффективным, это была большая проблема. И
1: сейчас?
0: Ну, вот был Монреальский протокол, 87-й год, страны договорились, что они перешли на другие, соответственно, там другие формулы были фреона придуманы, не фреонов, а другие формулы вот хладоагента, которые не разрушают озон. И как бы озон сейчас, он перестал сокращаться. Мониторинг озонового слоя ведется на регулярной основе. Просто СМИ это стало неинтересно. Это не то, что проблема ушла, ее больше нет.
1: Понятно.
0: Просто СМИ стало неинтересно, они
1: теперь
0: про нее забыли.
1: Тайна,
0: да, теперь им другое интересно, завтра им станет третье интересно. Это не значит, что проблема ушла окончательно. И часто скептики говорят, что вот и изменение климата, сейчас поговорим и забудем. Но там как бы не то, что про нее забыли, там были приняты важные решения, как бы Монреальский протокол, это показал способность стран договориться. Все страны взяли и договорились. Но там было проще, конечно, чем с ископаемым топливом, потому что это маленькая история, там некоторые компании пострадали, но и то, компании параллельно, там тот же DuPont, они вполне себе занимались R&D деятельностью, да, и запатентовали другие вот эти формулы, и когда они только получили другие формулы, они перестали там быть против, они стали сразу за, и, в общем, в этом смысле проблема не то, что была решена, но по крайней мере, она не стала такой острой. Сейчас с учетом изменений климата, с учетом усиления полярного вот этого вихря, то озон-то тоже может даже немножко разрушаться больше за счет изменения климата. Но, по крайней мере, мы стали вот убирать вот этот... перестали добавлять фреоны. У них время жизни потрясающе длинное, там до 1000 лет. Mm. То есть не то, что он там сразу взял и ушел. Он там живет и живет. И, но,
1: делает свое
0: по крайней мере,
1: дело.
0: Мы нового не добавляем. Да? То есть вот это крайне важно.
1: Нет, это на самом деле... Вот важную вещь сказали, что СМИ это перестало быть интересным, и от этого тема стала менее актуальной в общественности, хотя проблема остается.
0: Ну, по крайней мере, проблема остается, но ее решение основное уже было сделано. Да? Дальше нам просто надо ждать, мониторить, вдруг, чтобы что-то новое мы не стали такое добавлять. Вот есть эта история, мы вот это следим, мы там Монреальский протокол соблюдаем, и, в принципе, он показал миру, что люди договориться могут. Это крайне
1: хорошо. Важно. Тогда мы перейдем к теме Москвы и дальнейшему ощущению, что будет нас ждать в грядущем будущем.
0: К той теме, где люди договориться пока не могут.
1: Мы с вами продолжаем тему климата, друзья. Сегодня у нас в гостях Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Мы с вами обсудили сейчас проблему атмосферы. Хочется перейти к насущным проблемам, проблемам наших городов будущего. Как будет вот будущее климата предсказывается на Земле, где станет зеленее, а где станет засушливее, где станет тяжелее или проще. Конечно же, меня будет беспокоить вопрос, связанный с Москвой. О ней мы чуть поговорим попозже. Но давайте вот очертим основные проблемы. То есть мы закончили на той мысли, что не могут договориться. Договориться по вопросам каким? Сейчас основные остро стоящие.
0: Ну вот основной это вопрос о том, что изменение климата идет, и если мы хотим, чтобы оно шло, и ученые уверены, что вот современное изменение климата связано с усилением парникового эффекта, который усилится за счет того, что мы сжигаем ископаемое топливо и добавляем в атмосферу новое количество парниковых газов. В первую очередь углекислый газ, во вторую очередь там закись азота, метан. То есть это как бы вот все установленный научный факт. Дальше что с этим делать? Можно ничего не делать и как бы продолжать добавлять, и просто будут очень серьезные последствия, с которыми мы видимо, справиться будет очень дорого. То есть, ну вот просто если

0: перекладывать на язык денег, который понятен, да, лицам, принимающих решения, будет настолько дорого, что иногда даже невозможно.
1: То есть уже поздно.
0: Да, уже поздно. Грубо говоря, для некоторых стран это просто экзистенциальная проблема, но их не будет. За счет роста уровня океана некоторые страны и государства просто исчезнут.
1: Хотелось бы пример.
0: Ну, например, Тувалу или Вануату. Вот такие небольшие государства, низкие. То есть не, ну, на которые на Коралловых островах находятся, не те, которые на вулканических островах, на Коралловых, ну или крупные города Юго-Востока, например, города Бангладеш, города Китая, миллионные города, которые находятся в низких районах Индии. Вот такие.
1: То есть какой-нибудь Шанхай может затопить...
0: Ну, я не помню сейчас, честно говоря, рельеф Шанхая, я там не был, вот, но вот то, что находится в низинах, близко к океану...
1: А Япония? То есть вот их мало...
0: Ну, все прибрежные города, которые...
1: Уйдут?
0: Вот, ну, не то, что уйдут, но там будут проблемы. Ну, Венеция, условно, да, то есть очевидно, что вот какие-то такие моменты там... для них будут проблемными. То есть вот уровень океана, то, насколько он вырастет, существенным образом зависит от того напрямую, сколько мы еще добавим в атмосферу парниковых газов. Больше добавим, больше будет уровень. Меньше добавим, меньше будет.
1: То есть первично нам найти какой-нибудь новый тип источника топлива.
0: Да, и, конечно, ну, понятно, что сейчас это, вы знаете, источники энергии стали, солнце, ветер, но по-прежнему уголь там остается дешевым, остается легко его, скажем так, начать строить эти станции, быстро получить энергию, плюс есть, очевидно, лобби. Да, вот нефтегазовых компаний.
1: Ну, проблема, что те же самые эти винты, которые ветровики, они тоже используют нефтепродукты, чтобы смазываться, чтобы...
0: Но не в таком количестве.
1: Не в таком количестве,
0: не в таком,
1: но все равно.
0: Все-таки не в таком, существенно не в таком. Углеродный след вот всех, с учетом даже переработки, существенно ниже вот у возобновляемых источников энергии, возобновляемых источников по сравнению с там вот классическими, да. Но пока это дешевая энергия, и вот она есть, она уже есть, и понятно, что люди хотят жить хорошо, хотят питаться хорошо, им нужна дешевая энергия. Вот в этом проблема. Это не фреоны, да, которые гораздо проще
1: запретить.
0: Да, проще запретить и придумать какую-то... Даже не то, что, понимаете, запретить, надо же не запретить, надо же придумать что-то вместо альтернативу. Да. Да. Но вот возобновляемые источники энергии, это, конечно, за последние десятилетия существенный такой вот рост у них, да, снижение стоимости производства, это потрясающе. То, что на наших глазах происходит, это на самом деле потрясающая история, действительно. Этот энергопереход, он происходит. В основном вся новая энергия, которая нужна человечеству, она уже за счет ВИИ идет. Особенность того, что количество людей растет. Оно продолжает расти. И нам, как бы, новым людям тоже нужна энергия.
1: Потребитель растет, да, потребитель и, соответственно, растет, нужно, да, отвечать.
0: Все вот это вот, да. А это, как бы, проблема, это и давно известно, это Римский клуб еще в 70-х годах говорил, да, о том, что у нас есть проблема, что у нас экспоненциальный рост человечества и конечная планета с ее ресурсами. Но если вернуться к городам, да, и к проблемам и возможностям России, да, например, если все-таки про Россию говорить, то вот я перечислил засухи на юге, таяние мерзлоты, и все города на мерзлоте – это проблема. Это очевиднейшая проблема. Все, что стоит на мерзлоте, мерзлота, она тает. И как бы все, что стоит особенно на границе, вот в островной мерзлоте – это первое, где будут проблемы. А следующая история – это мощные лесные пожары. Лесные пожары в нашей стране будут становиться
1: все
0: более
1: чаще,
0: сильными, частыми, да, потому что функция осадков меняется, вот этот бездождевой период увеличивается.
1: Засуха,
0: чаще бьют
1: солнечные
0: молнии,
1: да.
0: Чаще бьют молнии за счет более мощного развития конвективных событий. И сами деревья накапливают в себе углерод из атмосферы. У нас больше, чему изгореть. И это задымление. То есть вот задымление в городах, это вот тоже такая история. Ну, плюс, еще раз, о чем я уже несколько раз как бы к этому касался, это вот опасные конвективные явления, и сильные ливни, шквалы, град крупный, вот. Такая история тоже в крупных
1: что
0: городах.
1: Мы часто видим,
0: да,
1: уже
0: в Москве, например, да. Ну вот мы становились свидетелями не раз вот таких историй.
1: И подтопления, и
0: да,
1: крупные...
0: ливни, да, и просто вот сейчас мы видим, ну вот по данным наблюдений, и у меня это показано, что интенсивность ливневых осадков растет. И за минуту дождя, вот сейчас, или там за 10 минут дождя, стало выпадать больше, чем раньше.
1: А проекты новых городов, вот городов будущего, ну, опять-таки, давайте Саудовскую Аравию, ее вот эта The Line-линия, которая там частично, как мне стало известно, они ее что-то там пересматривают сейчас, но вот такие проекты городов в пустынных зонах, они ведут к какой-то перспективе будущего человечества? Что жить мы будем вот в таких стекляшках?
0: Ну, возможно, что что-то в типа куполов у нас, к сожалению, будет, да. Чтобы...
1: То есть Лужков со своим когда-то предложением построить купол над Москвой был прав, хотите мне сказать?
0: Вопрос очищения воздуха, да, то есть были проекты по... Ну, не проекты, а количественные оценки того, если вот сколько надо потратить там, грубо говоря, денег на то, чтобы постоянно поднимать авиацию и

0: разгонять облака, да, и вот чтобы осадки упадали до Москвы. Зато мы сэкономим на том, что улицы не будем чистить. Но проблема в том, что воздух будет очень грязный. Осадки, они очищают воздух. И, конечно, вот такие куполы, они должны содержать и мощные фильтры, и очистку. Ну, я не знаю, я как бы не футуролог в этом смысле. Мне, наверное, как бы тут можно пуститься в какие-то такие дебри там и нафантазировать, но и понятно, есть очевидные риски, да, то есть риски того, что температура все выше и для таких городов. И... Но влаги в воздухе-то много. Если они смогут доставать влагу из воздуха, да, то ну, проблему отчасти можно будет решать. Но это вопрос стоимости.
1: То есть источники влияют. А давайте вспомним Чернобыль, мы вспомним влияние, вот опять-таки, выбросы мазута сейчас у нас происходит в некоторых регионах. Это в глобальном смысле, насколько влияет на экологию? То есть вот тот же Чернобыль, там ну, жить невозможно, и перспективы жизни там нет. То есть это там купол это все время расширяется и будет расширяться. Потому что тогда одно дело мы рассуждаем с вами про климатическое влияние, как этот ветром все это понесло, то есть визуализацию, показывающую, как двигалось это радиоактивное поле. Что в таких ситуациях? Это подливает масло в огонь?
0: Ну, это, скажем так, две соседние истории, но отчасти они связаны через бережное отношение к природе. Да? То есть вот климат — это изменение, по сути, таких фоновых историй, и наше влияние на климат — это глобальное влияние. Вот добавляя парниковые газы в одном месте, мы влияем на климат везде. А вот такие экологические истории, как вы говорите, это скорее локальные влияния, региональные влияния. Мы загрязняем природу вокруг себя. В принципе, конечно, в идеале нам не так не надо загрязнять, не так не надо загрязнять, но это все-таки немножко разные вещи. И, кстати, вот что их может связывать? Это, например, выбросы аэрозолей. Сейчас я произношу то, что мы в науке понимаем под аэрозолями. Это взвешенные частички, жидкие или твердые, которые в атмосфере летают, пыль условная, да, вот они тоже существенно влияют на окружающую среду, ну, в кавычках, экологию, да, плохое слово, но пусть вот влияет на экологию, наверное, обозначим это так, да, влияет в том числе на наше здоровье, вот ВОЗ показывал, что 7 миллионов преждевременных смертей от того, что мы дышим пыльным воздухом, да. Вот переход на, скажем так, электромобили приводит к тому, что мы не только парниковые газы не выбрасываем во время сжигания, да, вот бензина или дизеля, но и аэрозоли не попадают, и воздух становится чище. Воздух в городе становится чище, и это положительно и на климат влияет, и положительно на окружающий воздух. Дышать чистым воздухом всегда приятнее. Вот будущее городов — это не только управляемый климат, но, по крайней мере, чистый воздух.
1: Это все технически? То есть это установка фильтров каких-то специальных ветровиков или так далее? Или это посадка растения, увеличение?
0: Это комплекс. Мы должны и бороться с источниками загрязнения, и должны, то есть как бы, чтобы и летело меньше, но и то, что летит, пытаться улавливать. И, конечно, это экосистемные решения, и технологические решения, и поведенческие решения. Грубо говоря, мы должны знать, вот тоже мы в нашем институте занимаемся, например, сотрудничаем там с институтом курортологии отчасти, вот когда гулять. Вот когда лучше гулять? Утром, вечером, днем? Там зависит. Знаете, там на самом деле нет ответа.
1: Нет, я с вами согласен.
0: Там бывает аэрозоль, а днем гулять, там вот, например, озон начинает формироваться. Не тот стратосферный, а тропосферный озон за счет ультрафиолета. Там больше ультрафиолета. То есть тут надо вот находить часы. Вот эта поведенческая история тоже крайне важна. В общем, это комплекс. Вот адаптация всегда это комплекс. Это комплекс и нормативных документов, и поведенческих решений, и каких-то технологических решений экосистемных.
1: Вы мне сейчас подарили новую фобию, потому что у меня до этого была проблема, ну, просто летом не выходить, когда комары начинают выползать. А тут теперь
0: комары
1: еще...
0: это наименьшая проблема.
1: Да, тут теперь, наверное, еще мне надо содержание того или иного.
0: Конечно, конечно. Утром, когда инверсии сильные, когда вот воздух, скажем так, прижимается к земле, воздух грязный обычно. Вот рано утром...
1: То есть никаких пробежек.
0: Рано утром вдоль дороги ни в коем случае не надо бегать. Это точно. Там дышать это в себе только вред наносит.
1: Есть одна пара, за которой я слежу в соцсетях, которая идет от Москвы до Владивостока, вот пешком вдоль этих трасс.
0: Ну, там трассы, я не знаю, насколько они. Ну да, тут там у них риски скорее.
1: Них.
0: Я боюсь, что там просто вдоль дорог идут, что их, не дай бог, собьют.
1: А скажите, ну, нельзя не упомянуть военные конфликты, которых, ну, достаточно сейчас в мире происходит. Они насколько сильно влияют выбросами, то есть пожарами, созданием, то есть каких-то подрывов, опять-таки, тех же нефтяных каких-то станций, перерабатывающих, не перерабатывающих. Это тоже сильное влияние оказывает.
0: Понимаете, там надо разделить прямое и косвенное влияние. Ну вот, например, количество хороших оценок, честно честно говоря, я не видел. На мой взгляд, это маленький очень процент влияния, я бы так сказал. Но вот то, что там усложняется, например, логистика, да, чтобы что-нибудь доставить, это у вас как бы лишнее транспортное плечо, и это все время лишний углеродный след. Грубо говоря, каждая продукция становится с большим углеродным следом. И это дает больше, чем вот какие-то такие подрывы, о чем вы говорите.
1: Я просто

0: Думаю, мы все время говорим о всем таком перспективно не очень положительном. Я думаю, давайте попробуем для наших слушателей и зрителей сформулировать. Я, ну, как бы за стоический подход к любой проблеме. Каждый отвечает за свое окружение. И дальше, если у него есть более широкое окружение, донести эту мысль. Какие вот советы, рекомендации в нынешних условиях? Понятно, что мы уже подчеркнули, что, к сожалению, есть необратимые вещи, которые бесперспективны в попытках спасти что-то. Но что сейчас каждый из нас, там, или крупные управляющие корпорации, если он нас слушает, мог бы сделать?
1: Ну, во-первых, надо, конечно, просчитать такие, если уж про корпорации говорить, это последствия изменения климата для себя и там какие-то планы адаптации разработать, чтобы быть более устойчивыми там, к тающей мерзлоте, условно. Да? Это не только ущерб для вашей компании, может быть, но и для экологии вокруг. Вот опять же, если там говорить про 2020 год, да, можно вспомнить вот это разрушение резервуара с нефтью. Вот тоже связь климата и экологии. А если мы говорим про каждого отдельного человека, ну, конечно, просвещение крайне важно, чтобы поменьше мифов в головах было, чтобы понимать, что действительно происходит, где мы можем влиять, где мы не можем влиять, и дальше, ну, некая такая просто попытка бережного отношения к природе. Люди могут усмехаться над этим, смеяться и говорить, что да, это ерунда, но это не ерунда, это реально работает. Не надо, конечно, впадать в крайности и считать там свой углеродный след с точностью до там тысячного знака после запятой. Это были работы, кстати, журналистов, показывающие, что это корпорации придумали все эти калькуляторы углеродные, которые перекладывают ответственность на потребителя, а с себя снимают. То есть в этом смысле мы как бы должны вместе идти и понимать, да, что условно, если есть возможность вот выбрать два продукта, да, абсолютно одинаковых, но отличающих только тем, что один в итоге во время своей жизни произведет меньший углеродный след, ну, выберите тот, который произведет меньший углеродный след. Да, условно, все смеются над сортировкой мусора, но это нет смысла смеяться, потому что это на самом деле...
0: В Японии это прекрасно работает.
1: Это реально работающая история. Другое дело, что не все понимают, и там, грубо говоря, даже дворники у нас под окнами, они считают, что приезжает одна и та же машина, и все в одну там сливается.
0: Мне знакомый рассказывал, они переехали в Японию. И там была история, что их признали опасными для общества, потому что они неправильно сортировали мусор, потому что у них не просто пластик к пластику, а там надо этикетку оторвать, крышечку открутить. Ну, вот такие...
1: Вот это слишком. Вот этот перекос, он как бы, знаете, обратную реакцию вызовет в этом смысле. Все-таки надо, ну, вот некий баланс соблюдать. Понимаете, там, возможно, была настолько большая проблема с пластиковым мусором, что они вот именно на уровне страны вот так борются. То есть здесь мне сложно судить. Но в этом смысле... Просто понимание того, где вам лучше жить, понимание того, что жара будет нарастать. Но при этом холодов-то будет меньше, да, то есть мы понимаем, что морозные зимы, они как бы будут холодные периоды, но в среднем этого будет меньше, и вот как бы вы там строите себе новый дом, например, на дачу. Ну, попробуйте понять, что сколько у нас будет стоять там, 20 лет, вот попробуйте посмотреть прогноз на ближайшие 20 лет, что вам нужно в вашем доме в первую очередь. Может, вам нужно там... Какое электричество вы хотите получать там? Вам нужно его охлаждать или отеплять? И так далее, и так далее. Ну вот как-то попробуйте прогнозировать.
0: Нет, это хороший, важный совет, на что надо обращать внимание. Спасибо вам за этот разговор. Мы сегодня с вами говорили про климат, мы сегодня говорили про важнейшие темы, как работает климатология, в чем процессы исследования, на каких уровнях производятся исследования. Также мы обсудили вообще, что нас ждет в перспективе. Будем оптимистичны и стараться думать, что вот сегодня вдруг мы немножечко переосмыслим все и будем более лояльны и более положительно действовать по отношению к нашей природе, земле, месту нашего обитания. В гостях со мной был Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Спасибо вам большое за этот разговор, и я надеюсь, что все будет лучше. Мы найдем места, где будем лучше жить, больше, может быть, пляжей.
1: Да, спасибо. Я не уверен, что будет лучше, но мы посмотрим.
2: РБК отрасли. Форум GISDAYS 2026 пройдет в двух городах. В этом году он посвящен оптимизации решений в сфере IT и кибербезопасности. Форум стартует 30 сентября в Санкт-Петербурге и завершится 2 октября в Москве. В центре программы реальные кейсы кибератак, управление рисками и реагирование на инциденты. Организатор – компания «Газинформсервис». Первый день в Петербурге посвятят эффективности расходов на IT и информационную безопасность. Второй день отведен молодым специалистам. В программе командное соревнование по кибербезопасности на киберарене форума. В Москве уже 2 октября эксперты разберут сценарии кибератак в 2 параллельных треках. Среди участников – директора по кибербезопасности Сбертеха, Аэрофлота, Почты России, ПСБ, Газпромбанка и другие, а также 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карп.

0: Карпов.
1: РБК отрасли.
2: Автоньюз. Золотой бык на черном щите. Почти каждый сразу узнает логотип Lamborghini. Но почему именно бык оказался на капотах итальянских суперкаров? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, откуда взялся один из самых узнаваемых автомобильных логотипов. До производства спорткаров Ferruccio Lamborghini выпускал тракторы. Впрочем, компания Lamborghini Trattori существует и сегодня. Поэтому неудивительно, что первый логотип для сельхозтехники выглядел довольно скучно. Серый треугольный знак с буквами F, L и C, инициалами Ferruccio Lamborghini Cento. Все изменилось в 1963 году, когда Ferruccio решил заняться спортивными автомобилями. И еще до появления первой серийной модели компания успела попасть в довольно забавную ситуацию. Для туринского автосалона Lamborghini спешно подготовила первый прототип – 350 GTV. Машину собрали настолько быстро, что двигатель закончить не успели. Поэтому его просто поставили рядом с автомобилем, а освободившееся место под капотом заполнили кирпичами, чтобы тяжелая передняя часть выглядела естественно. Посетители выставки, к слову, подмены не заметили. И, конечно, серый треугольник не подходил роскошному купе. Для новой машины Lamborghini заказал логотип у итальянского типографа Паоло Рамбальди. Выбор быка оказался не случайным. На то есть сразу три причины. Во-первых, Ferruccio родился под знаком тельца. Во-вторых, Lamborghini связывает логотип с выражением, которое сам основатель использовал для описания себя – крутой как бык. В-третьих, немалую роль сыграла любовь Ferruccio к корриде. Он был страстным поклонником этого вида спорта и часто посещал бои быков в Испании. Атакующий бык на логотипе символизирует бесстрашие, силу и элегантность. На первом логотипе щит был красного цвета, а бык – черно-белый. Привычный золотой окрас он приобрел лишь к 1972 году. С тех пор эмблема менялась лишь в деталях. Последний раз – в 2024 году. Lamborghini, как и многие другие автопроизводители, упростила дизайн. Бык стал более плоским, его силуэт очистили от лишних деталей, а золотой цвет сделали немного спокойнее.

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Я не управляю активом, я управляю только своими средствами. Есть ли у меня какие-то активы в портфеле? Да, есть. Но фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. Изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть.
1: Рынки. Главное.
3: Разбираем ключевые события и их влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
1: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
5: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторических

0: исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. В Пензенской области ограничили работу мобильного интернета. На всей территории региона объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По данным Минобороны, ПВО в течение дня сбили над Россией 21 украинский беспилотник. На границе Израиля и сектора Газа вновь объявлена воздушная тревога. В последний раз сирены там звучали в середине июня. В пресс-службе армии обороны Израиля сообщили, что тревога была объявлена в приграничном поселке Нахаль-Оз. Подробности выясняются, передает ТАСС. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась сегодня. Днем акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что «Самолет» не до конца исполнил обязательства по выплате купонов. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова. Поводом стал пожар на складе компании Milrem Robotics в середине августа. Предприятие разрабатывает многоцелевые беспилотные наземные платформы и поставляет их Украине. Власти Эстонии утверждали, что к поджогу завода якобы причастны российские спецслужбы. В Кремле эти обвинения отвергают. OpenAI представила новейшую модель GPT-6.1 Sol. В сложных оценках она демонстрирует более низкий уровень отказов и более высокий уровень точности по сравнению с предыдущей версией Astra. При этом стоимость стандартных токенов у нее в 5 раз ниже. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях вторника.

0: Радио РБК. Картина дня.
1: Россиянам запретили вывозить больше миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Указ подписал Владимир Путин. За нарушение правил у физлиц изымут сумму сверх миллиона рублей, а у юрлиц все наличные. Правда, есть и исключения, например, для бизнеса, который занимается международными перевозками. Также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Кроме того, вывозить крупные суммы в ряде случаев можно через несколько международных аэропортов, но при себе должны быть банковские документы, которые подтверждают снятие суммы со счета. Кто первый окажется под ударом, что делать гражданам, которым нужно вывести больше миллиона рублей, разбиралась Ольга Зуева.
2: Чтобы понять, кто будет в группе риска, надо посмотреть, для каких целей обычно до этого вывозили такие крупные суммы. Но это, как правило, покупка недвижимости, оплата лечения или там обучение за рубежом, а также содержание семьи, которая находится за границей. То есть в первую очередь меры эти затронут трудовых мигрантов и релокантов. Ну и, конечно, бизнес, который до этого возил наличные в серую, чтобы оплачивать товары. На это указывает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
3: Прежде всего, это мигранты и трудовые переводы средств. Ну, пожалуй, самая массовая группа. Это было проще и дешевле, чем банковские переводы, особенно для тех, кто работает неофициально. Вторая группа – это релоканты, периодически возят наличные на обустройство, аренду, крупные покупки. Это бьет по серым схемам параллельного импорта, где наличные возились в Казахстан или Киргизию для расчетов с поставщиками. Также серый обмен, когда рубли вывозятся и обменяются на местную валюту по выгодному курсу.
2: Базово большинство импортеров давно используют переводы и расчетные счета с контрагентами за рубежом, поэтому на ввоз техники или там автомобиль или меры повлиять не должны, отмечает генеральный директор независимой сервисной компании «Сатурн СП» Олег Черников.
4: Этот закон никак не касается работы компаний, которые занимаются импортом, потому что мы не возим наличные за рубеж. Мы работаем по оплате с расчетных счетов, отправляем деньги на расчетные счета по контракту в рамках параллельного импорта, поставки товаров импортных. Наличные не вывозятся и не ввозятся. Соответственно, это никаким образом не затрагивает деятельность компаний, которые занимаются международной деятельностью.
2: Условия в банках стран ЕС для россиян ужесточились еще в июне. Так произошло в Белоруссии, Киргизии, Казахстане. Комиссия для внесения рублей теперь составляет около 5%. Некоторые армянские банки вообще приостановили работу с наличными рублями. Есть сложности некоторые с открытием счетов, указывает руководитель направления по работе с банками FTL Advisors Ольга Бурцева.
5: Для того, чтобы открыть счет в банках ЕАЭС, требуется личный визит, а это значит, нужно заложить расходы на перелет проживания. Сюда же нужно добавить комиссии за обслуживание и перевод и конвертацию в национальную валюту, которые могут достигать до 2,5%. Многие банки требуют от российских граждан размещения неснижаемого остатка или депозита на определенный период.
2: Несмотря на то, что меры вступают в силу с момента подписания указа, Кабмин и Банк России в ближайшие 3 месяца еще будут утверждать, как учитывать ввозимые деньги, потому что оценить, сколько рублей вывозят из России, достаточно трудно. ФТС такую статистику не ведет со странами ЕАЭС. А в Банке России не раз отмечали, что вот учитывать такое количество разрозненных потоков сложно.
1: А в подробностях ограничений для вывоза наличных за рубеж разбиралась Ольга Зуева. К теме вернемся буквально через минуту.
6: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
1: Продолжая тему ограничений на вывоз наличных, эти лимиты вводятся на фоне активных действий российских властей по обелению экономики. Они предусмотрены планом структурных изменений до 2030 года. План предполагает, что за счет снижения теневого сектора увеличатся налоговые поступления, в том числе НДС. Для этого планируется обелить торговлю со странами ЕАЭС и рынок труда, а также сократить объем наличных в экономике. Кроме того, план предусматривает регулирование цифровых валют. Между тем, советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин ранее в нашем эфире обратил внимание, что порядка возврата изъятых средств пока еще нет.
8: Безналичные средства легко контролируются, когда вы должны будете на таможне предъявить выписку из банка, подтверждающую, что вы сняли эти средства. И тоже будет снимать вопрос того, чтобы банк кто-то наличные принес, их посмотрел, происхождение проверили, на таможне не нужно будет ничего выяснять. Скорее всего, здесь просто пытаются пресечь поток выход наличной валюты за пределы Российской Федерации, потому что уже давно ЦБ отмечает, что рост происходит, и они уже давно пытаются ограничить перевод валюты

0: третьих стран.
1: Вопрос возникает, если цель происхождения денег определить, то почему недостаточно проверки документов без снижения порога?
0: Проверка документов звучит очень хорошо, но реально сложно будет исполнить на практике, потому что сотрудник ФТС, ему будет сложно проверить на границе эти документы. Плюс ко всему, представляете, то есть вы собираетесь ехать куда-то, берете какие-то свои наличные, уже планируете, вы не можете заранее взять и связаться с сотрудником таможенной службы и просить, а вот такой объем документов будет достаточно, как бы вы с ним пропустите. И вы как бы каждый раз будете этот вопрос решать на границе.
1: Давайте на конкретном примере. Вот едет человек на машине в Казахстан, у него 1,5 миллиона рублей с собой наличными. У него есть выписка при этом из банка. Это достаточно будет?
0: Я думаю, что именно с пересечением на машине как раз-таки в принципе нельзя будет никак сделать, потому что под исключение это никакой вообще не подпадает.
1: То есть только до 1 миллиона рублей?
0: Да.
1: Хорошо, едет семья, например, в машине у них 2 миллиона рублей, в одной сумке лежат. Они говорят, что принадлежат им обоим. Как тут будет? Могут сказать, что по 1 миллиону на каждого тогда пропустят? Или это превышение?
0: Да. Здесь как раз на каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетнего.
2: Если, например, везет человек деньги родственника и везет их на покупку жилья, тогда чья ответственность возникает? И потом требования возврата изъятого кому будут предъявлять? Собственнику либо перевозчику?
0: Смотрите, получается, что изымать будут средства у того, кто перевозит. Теоретически требования такие может предъявить собственник средств к тому, кто перевозил, к тому, что он привез их, скажем так, без учета, нарушив это требование, хотя заранее было известно, что эти средства могут быть изъяты. Скорее всего, порядок должен быть такой.
1: Если коротко, сейчас понятно, как возвращать-то эти деньги?
0: Порядок не прописан. И здесь, кстати, интересный момент. Вообще изъятие подразумевает, в том числе, конфискацию, но в данном случае, скорее всего, я думаю, это будет чрезмерная мера, а потому что потенциально у лица может быть возможность подтвердить происхождение средств. Ну, например, он не взял выписку, да, просто вот, или потерял. Все что угодно сможет произойти, поэтому ему должна быть предоставлена возможность в дальнейшем как-то вернуть эти средства.
1: Это советник коллеги адвокатов Pen & Paper был Роман Кузьмин. Ранее мы с ним общались в эфире. Согласно данным Банка России, с начала года объем наличных в обращении увеличился примерно на 2,5 триллиона рублей. При этом только за июль и август прирост составил больше триллиона. Запасы газа в европейских хранилищах на минимуме, и это для текущего времени года рекорд за всю историю наблюдений с 2009 года. По данным Bloomberg, заполнены хранилища примерно на 70%, норма в это время примерно 90%. Самая тяжелая ситуация в Германии, там этот показатель не достигает даже 60%. И вот раньше европейские компании покупали более дешевый газ летом, хранили его и продавали зимой по более высокой цене. И эта модель перестала работать после сокращения поставок российского трубопроводного газа и перехода Европы на сжиженный природный газ. А сейчас ситуацию осложняют ограниченные поставки из стран Персидского залива и полный отказ от российского СПГ, который вступит в силу с января. Зимой Европа продолжит закупать энергоносители через другие каналы, но это повлечет еще больший рост издержек. Об этом рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности и доцент финансового университета при правительстве Алексей Гривач.
3: С 1 октября начнется новый газовый год. Европейская газовая отрасль к нему, в общем-то, не очень готова. Минимальные запасы в хранилищах и сохраняющиеся на рынке дефицит предложения в связи с ситуацией вокруг Армузского пролива тактически и стратегически для Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Плюс с 1 января введен торговый запрет на импорт российского СПГ полный, что еще усугубит ситуацию. Речь идет не столько, конечно, о физическом дефиците, поскольку если этот газ останется на рынке, будут происходить различные такие арбитражные сделки, свопы, он будет перенаправляться на другие рынки, из тех рынков приходить в Европу, но так или иначе будет отражаться на ценах.
1: Проблемы с доступностью энергоресурсов усугубляют финансовое положение европейских стран. Германия требует сократить проект бюджета Евросоюза на сотни миллиардов евро. В противном случае она не поддержит финансовый план на ближайшие 7 лет. Такой же позиции придерживаются и другие члены ЕС – Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды и Австрия. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо глав этих государств. По подсчетам издания, упомянутые 6 стран обеспечивают 40% поступлений в бюджет Евросоюза. Ситуация с европейской казной продолжает ухудшаться, и предлагаемые странами шаги вряд ли ее исправят, так считает доцент Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Ксения Бондаренко.
4: Германия и союзники считают предложенный рост расходов бюджета нереалистичным. Хотят

0: перенаправить деньги на оборону и инновации за счет сельского хозяйства и поддержки бедных регионов. С другой стороны, Испания, Италия и еще остальные страны, которые, наоборот, требуют увеличить, а не сократить субсидии фермерам и регионам.
1: И Франция предлагает третий путь по повышению налогов на ставки, крипту, цифровые услуги. Подобные общеевропейские сборы способны привлечь бюджетом порядка 60 миллиардов, а бюджету необходимо сотни миллиардов.
0: Проблемы существенные. В период выборов, как правило, сокращение расходов на социалку — это очень чувствительная тема. Одновременно есть требования повышения расходов на оборону и технологический суверенитет. А ЕЦБ, в свою очередь, ставки поднимает. Мы имеем непрекращаемый рост расходов при достаточно ограниченном росте доходов, когда с промышленностью большие проблемы. Пока эта проблема нерешаема.
2: В сентябре Евроактив сообщал об опасениях европейских дипломатов, что поражение партии Фридриха Мерца на земельных выборах в Германии ослабили позиции канцлера, а значит, могут осложнить и бюджетные переговоры. Собеседники издания полагали, что на фоне усиления партии АДГ Мерц не сможет отказаться от требования сократить взносы Германии, основного донора бюджета ЕС. Еврокомиссия тем временем намерена увеличить расходы на оборону в бюджете на ближайшие 7 лет как минимум до 130 миллиардов евро. Эта сумма примерно в 5 раз превышает объем финансирования соответствующих программ в действующем плане на семилетку. Суд изъял в доход государства свыше 3 миллиардов рублей у бывшего генерального директора «Русагра» Максима Басова. Иск подала Генпрокуратура. Деньги снимут с его счетов в двух банках. В сумму погашения также пойдут акции «Лукойла», «Яндекса», «Норникеля» и других компаний. По словам истца, деньги бывший гендиректор «Русагра» получил незаконно в виде дивидендов и премий. Между тем, адвокат Максима Басова Андрей Дроздов заявил радио РБК, что доходы его подзащитного не являются коррупционными по определению. Линию. А дивиденды Басов получал наряду со всеми владельцами ценных бумаг, премии же были составной частью его зарплаты и выплачивались по рынку, отметил Андрей Дроздов.
3: Для нас это неожидаемое решение. Они являются частью заработной платы, которая абсолютно законной, задекларированной, полученной за выполнение трудовой функции. Зарплата любого человека, это менеджеров компании, не может быть коррупционным доходом, не может быть незаконным. Если ты указывал на то, что этот размер является аномальным и нерыночным, мы в свою очередь представили многочисленные данные по премиям и зарплатам топ-менеджеров крупнейших российских компаний, которые подчас гораздо больше, чем та сумма, которую получил БАС. Более того, у нас была справка одного из ведущих рекрутеров, который тоже подтвердил, что эта сумма не является какой-то из ряда вон выходящей или аномальной, она является абсолютно рыночной. Более того, она даже меньше, чем порядок сумм, которые получают топ-менеджеры крупнейших российских компаний, государственных и негосударственных. Дивиденды, которые получал Басов Максим Дмитриевич, он получал их наряду с тысячу, а то и миллионами владельцами ценных бумаг «Русагра». У него не было никаких преференций ни в части периодичности этих выплат, размера этих выплат и так далее. Соответственно, мы тоже полагаем, что в совокупности доказательств этот тезис о законности получения этих дивидендов он подтверждается. Будем обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
2: Вадима Машковича и Максима Басова арестовали в марте прошлого года по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они убедили владельца агрохолдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций компании и пообещали инвестиции, которые так и не последовали. Адвокат Машковича утверждал, что доказательств получения имущества прокуратура так и не представила. В мае суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и передал в доход государства акции «Русагра», которые принадлежали Машковичу, а также ценные бумаги, оформленные на его родственников. Спад инвестиций в регионах ускорился почти до 10% год к году. Это подсчеты национального рейтингового агентства на основе данных Росстата за первое полугодие. Это худшая динамика за последние десятилетия и более серьезное сокращение, чем в период пандемии. География спада расширилась. За два года число регионов с такой динамикой выросло почти в 4 раза. В национальном рейтинговом агентстве снижение инвестиций связывают с факторами общероссийского, а не регионального характера. После 2022 года отток иностранного капитала материала и ухудшения условий для частных компаний компенсировались государственными вложениями. Теперь возможности для поддержки со стороны властей сокращаются, а бизнес живет в условиях неопределенности и жесткой денежно-кредитной политики. В более выигрышном положении остаются регионы с высокой долей экспорта, особенно сырьевого, рассказал в нашем эфире главный

0: научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухов.
1: Это много, тем более, что общероссийская цифра минус 9,8%. Две трети, ну, конечно, значимая часть формирует общероссийский отрицательный результат по первому полугодию. То есть мы проедаем основной капитал, его, естественно, не обновляем, и это подрывает основу и роста, и текущего, поскольку спад значительный, и будущего. И, конечно, результат этот, он закономерный. Такая монетарная политика приведут экономику вот к этому результату.
0: Олег, а вот говорят эксперты о том, что не зависит уже спад от качества инвестклимата. О чем это говорит? Какие-то, ну, глубинные уже факторы влияют, что делай, не делай инвестклимат, инвестиций не будет.
1: Кажется, их оценки тоже весьма некорректны. Что такое инвестклимат? Это условия, создаваемые для инвестиций. Это стоимость кредитования, авансового капитала и мотивы инвестиций, и рентабельность производства, и готовность объектов принять инвестиции. Многочисленные параметры. И они, конечно, в экономике, которая подвергнута такой монетарной, да и бюджетной политике, они, конечно, ухудшены за последние 2 года, и причем серьезно.
2: Не про тех, кто потерял, а про тех, кто либо приобрел, либо оставил все на прежнем уровне. Регионы, которые инвестиционно привлекательны, а за счет чего они добиваются таких показателей?
1: Регионы, где администрация проводит инвестиционную политику и созданы условия, ну, например, связанные с положением регионом по экспорту из региона, ну, каких-то сырьевых товаров, или товаров там первичной переработки, металлургия, или там какие-то руды, или наоборот есть оборонный заказ, то они наверняка имеют либо меньший спад, либо даже небольшой плюс.
0: Это был главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухов. Ранее мы с ним общались в эфире. Инвестиционная привлекательность отражает не только текущий объем капиталовложений, но и совокупность более устойчивых характеристик региона. Размер внутреннего рынка, инфраструктуру, трудовые ресурсы, производственный потенциал и состояние региональных финансов. Градус страстей вокруг стремительного развития искусственного интеллекта достиг отметки, когда апокалипсис официально вписывают в бизнес-планы. Компания Anthropic, которая зарабатывает модели семейства Claude, в проспекте IPO напрямую предупредила инвесторов, что ее технологии могут представлять угрозу существованию человечества. Об этом пишет издание Financial Times. Почти треть объемного документа посвящена описанию факторов риска, в том числе способности моделей прибегать к манипуляциям, шантажу и другим формам непредсказуемого поведения. А за день до этого OpenAI внезапно отменила запланированный на октябрь релиз нового поколения модели GPT Astra, также из-за опасений в ее безвредности. На профильной конференции в Сан-Франциско руководитель отдела систем безопасности компании рассказала, что в ходе тестирования модель могла продолжить выполнение задач без разрешения, обращаться к внешним инструментам и сервисам, даже если это создавало риски. Более того, разработчики выявили у нее повышенную склонность к обману. Ну и на фоне этого в дискуссию ворвался не кто-то, а сам Папа Римский Лев XIV. В мировом экзистенциальном ИИ кризисе разбирался Ростислав Мерецкий.
3: Ватикан призывает создать для нейросетей аналог МАГАТЭ. В интервью Ватикан Ньюс Лев XIV раскритиковал техногигантов, которые пытаются усидеть на двух стульях. Поводом стали заявления главы NVIDIA Дженсона Хуанга, который считает, что корпорации должны сами контролировать ИИ, обеспечивать безопасность. Но понтифик парировал: нельзя говорить о рисках для человечества и при этом бегать от госрегулирования. Внутренние механизмы защиты просто не имеют смысла без независимого внешнего общественного и государственного аудита.
2: Что-то здесь все в одном. Релизы отменяют, искусственный интеллект всех обманывает, Папа Римский переживает, можно сказать, негодует. Все как будто бы так иронично звучит. Отличная пиар-компания, но вот, например, Wall Street Journal пишет, что сотрудники Anthropic обсуждают сценарий конца света и даже увольняются, скупают земли в отдаленных регионах на случай этого самого ИИ-калипсиса. Как это понимать и реагировать, главное, на это как?
3: Ранее эксперты Anthropic оценили возможность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшие годы в 10%, то есть наши шансы 1 из 10, хорошо это или плохо, решайте сами. Официальную позицию накануне представил глава компании Дарио Амадей перед Советом Безопасности ООН. Он призвал ввести ограничения на международном уровне. Even more stringent
4: standards of safety will be required. По мере роста мощности моделей искусственного интеллекта потребуются еще более строгие стандарты. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши подходы к обеспечению безопасности и согласованию целей ИИ, а также улучшать механизмы предотвращения неправомерного использования использования технологий. Мы готовы замедлить темпы настолько, насколько это потребуется, чтобы гарантировать, каждая новая технология ИИ, которую мы выпускаем, действительно

0: действительно безопасно.
1: Но вопреки этому предупреждению, например, власти Китая и США против. Пекин скептически относится к тому, что он называет маркетингом страха, и заявляет, что у него все под контролем. Дональд Трамп, в свою очередь, в лоб отвергает попытки любого централизованного контроля с целью опередить Китай. Здесь вот хотелось бы все-таки вернуться к бывшим сотрудникам этих компаний, потому что в публичном поле они заявляют, что даже маркетинг страха может быть преуменьшением. Помимо кейса OpenAI и Hugging Face, известно уже о десятках случаев, когда агенты взламывали кого-то без спроса. И вот, например, исследователь Джейсон Коксон, который работал и в OpenAI, и в Anthropic, уволился недавно из последней и рассказал в американских СМИ, что в реальности ни одна из этих компаний не ведет себя ответственно. Обе несутся на пролом к сверхинтеллекту и ставят на кон наши жизни.
2: Если представить, что будет дальше, такие самостоятельные ИИ могут устроить катастрофу. Например, обрушить критическую инфраструктуру или создать биологическое оружие, которое приведет к массовому вымиранию. Скорость развития пугает. Еще пару лет назад ИИ просто нам немного помогал, а уже через год он может полностью заменить ученых. Нейросеть уже автономно решила одну из главных математических задач тысячелетия. Но самое страшное начнется, если поручить ИИ улучшать самого себя. Произойдет интеллектуальный взрыв, и машина быстро превзойдет человека. Это может случиться уже завтра.
1: Покупка участка в глуши в итоге уже не кажется такой уж паранойей. Будем надеяться, что здравый смысл регуляторов успеет за скоростью процессоров.
3: Ростислав Мерецкий рассказал о последних страстях вокруг искусственного интеллекта. И вот буквально в эти минуты сообщение на лент новостей. Президент США Дональд Трамп подпишет указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. По словам Трампа, позднее во вторник он подпишет документ о переименовании. И цитата Трампа. «Он не является искусственным, и мы все с этим согласны. Мы официально переименуем его в суперинтеллект», заявил Трамп на встрече с представителями технологических корпораций в Белом доме.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-магазин» и члена экспертного совета Московской недели моды.
6: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
5: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: РБК «Тренды».
7: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах

0: на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

22.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Аэропорты Пензы и Саратова приостановили прием и отправку рейсов. Росавиация ввела такие ограничения для обеспечения безопасности полетов. Примерно час назад в Пензенской области объявили беспилотную опасность. В регионе ограничена работа мобильного интернета. Спасатели обнаружили группу туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму. Состояние всех четырех человек, трех мужчин и женщины, удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили в МЧС. Туристы оказались заблокированными в пещере, которую подтопило обильными осадками, и несколько часов не выходили на связь. Гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в подрыве северных потоков, запросил политическое убежище в Хорватии. Об этом сообщил его адвокат, отметив, что процедура экстрадиции остановлена не будет. Журавлева задержали в Хорватии год назад по запросу Германии. По версии следствия, он входил в диверсионную группу, которая устроила взрывы на газопроводах в сентябре 2022 года. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Новый гендиректор Apple Джон Тернос готовит масштабную реорганизацию компании. Часть должностей планируется упразднить и сделать акцент на инженерную работу. Apple также будет меньше опираться на традиционные графики релизов. Это позволит расширить линейку новых устройств и ускорить их выпуск на рынок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Дональд Трамп решил официально переименовать ИИ в суперинтеллект. На встрече с представителями технологических корпораций в Белом доме президент заявил, что уже сегодня подпишет соответствующий указ. По его мнению, такой интеллект не является искусственным. Трамп добавил, что эту сферу будут регулировать Минюст, ФБР и другие ведомства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: Проект брачного договора теперь можно составить на госуслугах. Подготовить его могут как те, кто планирует пожениться, так и те, кто уже состоит в браке. Но утвердить договор все равно нужно будет у нотариуса. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора на портале и заполнить документ в электронном виде. Будет ли популярен такой инструмент, выясняла Яна Ритунская.
2: В последние годы услуга по заключению брачного договора в России стала гораздо популярнее. За прошлый год показатель достиг 255 тысяч таких договоров. Сказать, что это на 67 с лишним процентов больше, чем, например, в рекордном 21-м. Сложно понять, что именно ведет к росту популярности брачных договоров. Отчасти, вероятно, аналитики предполагают из-за того, что дорожает жилье, просто это происходит.
0: Ипотека.
2: Ипотека, да, конечно, куда
0: толкает
2: же без нее.
0: Толкает людей на брачный договор.
2: Ну и развитие предпринимательства в том числе, что больше стало индивидуальных предпринимателей и больше тех, кто развивает свое дело. Из-за этого они защитить свои права стремятся активнее. Но действительно, не только те, кто собирается пожениться, заключают такие договоры. Часто вообще для составления договора приходят, когда собираются, наоборот, разводиться, чтобы сделать это максимально безопасно, экологично, скажем так, для всех сторон, и зафиксировать разницу, кто и что желает получить. Но есть в этой новой услуге на госуслугах некие риски, потому что, опять же, составляют проект договора сами супруги, ну, либо те, кто собирается пожениться, но при этом у них нет обязательной консультации юриста, как это происходит в других странах. Из-за этого, возможно, они сами того не зная, составят себе не самый приятный проект для одного из супругов. По крайней мере, такие опасения высказала адвокат и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.
3: Я бы очень осторожно к этой инициативе в данном случае. Опыт, который бы я точно переняла у иностранных коллег, например, это то, что там до заключения брачного договора зачастую каждый из супругов обязан получить профессиональную консультацию юриста. Обязательно. У нас в России это не так, потому что у нас есть нотариальная форма, и предполагается, что нотариус в обязательном порядке разъясняет

0: по договору нет практически ничего, то в итоге суд может просто признать недействительным такой документ, и он, по сути, ничего не будет значить. Для этого нужно, опять же, обращать внимание на составление договора и вместе с тем следить за совместной жизнью дальше. То есть, если вы покупаете квартиру, вам это тоже придется отражать в договоре, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова.
1: Действительно, семейный кодекс предусматривает, что брачный договор может быть признан недействительным судом, если он ставит одного из супругов крайне неблагоприятно. Если мы говорим о заключении брачного договора в начале брака, да, очень сложно понять, какое там через 20 лет будет общее имущество, общее благосостояние супругов. И может быть для суда весомым аргументом, что вот у нас там все имущество записано на супруга, мы это не предусмотрели, этот договор меня ставит в неблагоприятное положение, потому что мы все нажили вместе в браке.
0: Кроме того, у россиян есть наглядные примеры поп-звезд, людей на эстраде, которые заключают такие, казалось бы, договоры, а в итоге, когда происходят громкие разводы, как вот один, который обсуждается прямо сейчас, развод Оксаны Самойловой и артиста Джигана.
2: Договор был, но он в итоге никакой роли не сыграл при
0: разводе. Там запутанная история, как он не сработал. Да.
2: Хороший вопрос. Вообще эти документы в суде в российском имеют какую-то силу?
0: Силу имеют, да, конечно. Это учитывается при решении суда о том, что присвоить каждому из супругов. Но, опять же, из-за нюансов составления договора и главное из них, вот это неблагоприятное положение, это вообще заветные слова, которые должны испугать любого, кто подходит к брачному договору. Вот в них кроется основной нюанс.
2: В том, кто и зачем оформляет брачные договоры в России, разбиралась Яна Ритунская. К международным новостям. Парламент Ирана в срочном порядке рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока законодатели изучают инициативу, в том числе с точки зрения международных последствий. Об этом сообщило агентство ФАРС. Предыстория длительная. Год назад Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Заместитель спикера парламента Али Никзад тогда назвал гендиректора организации Рафаэля Гросси непорядочным человеком. А также упрекнул его в том, что он хвалит в глаза, а потом дает отрицательный отчет. В Иране не надеются, что МАГАТЭ поможет стране в сфере ядерной энергетики. Что значит это намерение? И как на него отреагируют другие страны и МАГАТЭ? Разбирались ранее в эфире с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
3: Очень похоже на то, что это совершенно демонстративный подготовленный шаг. Чем он может кончиться, пока что в данном случае сказать трудно. Песков уже сказал, что Россия резко против, что, в общем, неудивительно, потому что любые члены ядерного клуба, конечно же, против того, чтобы появлялись новые страны, которые так или иначе претендуют или обладают ядерным оружием. Но если это вопрос уже решенный, то вполне возможно, ну, естественно, возникает вопрос, для чего? Вполне возможно, что Иран таким образом пытается использовать это как рычаг в переговорах против Трампа. И Трамп недавно заявил, что он не принимает предложение Ирана о перемирии с, по-моему, 7, если не ошибаюсь, пунктов, и что ничего полезного в этом не было. Значит, Иран в ответ говорит, ну, если вы не готовы вести переговоры о перемирии или вообще какие-либо переговоры, значит, тогда мы сделаем официальный шаг по выходу, а теперь мы просто официально выйдем из этой ситуации и будем его разрабатывать уже вполне открыто.
2: Да, я надеюсь, ну тогда и Трампу развязывает руки, что называется, потому что он может сказать, ну, посмотрите, что Тегеран творит, выходит из ГНЯО, будет разрабатывать ядерное оружие, давайте все вместе его.
3: Трамп может говорить все, что угодно. Понимаете, в данном случае у Тегерана гораздо более сильная переговорная позиция, чем у Трампа, потому что, как в любой ситуации с авторитарным правительством против демократического правительства, у Ирана есть население, которое готово выносить тяготы и которое не верит Америке. У Трампа через месяц и 3 дня будут выборы, на которых избиратели выскажут свое явно отрицательное отношение к войне. Ну и плюс к этому выступил еще Хосейн Махеби, это спокесмен Корпуса Стражи Исламской Революции, который сказал, что Иран в случае конфликта будет использовать новое оружие. Мы его все время разрабатываем для обороны, и новые виды оружия мы используем все мировые технологии для этого. Поэтому не сомневайтесь, если только на нас нападут, у нас есть чем ответить. Но пока что это звучит скорее как громкое заявление, но позиция Ирана в данном случае совершенно понятна. Стоит ли за ней какая-то реальная вещь, это маловероятно сейчас.
2: Летом Bloomberg сообщал, что риск тайной разработки Ираном ядерного оружия стал выше, чем до ударов США и Израиля по стране в 2025 году. В том же месяце Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием. И к другим темам вторника. В России появился новый философский пароход. На борту 120 политологов, философов и культурологов. Прямо во время водного путешествия они будут планировать будущее России. Пароход называется «Лебединое озеро». Он отправился из Москвы по Волге и пройдет по маршруту через 4 города. В каждом городе будут обсуждаться

0: обсуждать новую тему, так, например, в столице политику, а в Угличе эстетику. Руководитель экспедиции Руслан Шкута отметил, что разница между этим философским пароходом и тем, который 104 года назад отправился из России, в том, что этот все-таки вернется обратно. Название парохода «Лебединое озеро» его пассажиров совершенно не смущает, а только мотивирует, рассказал Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной Руслан Шкута.
1: Нет, это не наше название, это название теплохода. У этого теплохода тоже есть своя история. У него уже несколько было изменений названий, но сейчас он здесь, в России, и вот такое название коллеги ему дали. Но мы с этим не сильно-то и связаны. Он называется в честь композиции. Здесь очень много всего связанного с балетом, ну и так далее.
2: Это немного странно, что ли, обсуждать будущее России на теплоходе с таким названием.
3: Я бы сказал, скорее не странно, опасно.
2: Ты другое слово подберешь? Ну ладно.
1: Знаете, нет, мы не боимся этих стран. Определенных символизмов, это лишь напитывает нас той самой энергией, которая очень нам нужна в этой работе, дневной работе. Перед Россией много вызовов в различных направлениях, и мы, социально-гуманитарные представители, ищем определенные решения этих вызовов через образ будущего нашей страны.
0: На пароходе недолго путешествовала гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве Валерий Федоров. По его словам, одна из задач проекта – восстановить образ философа в публичном поле в России.
4: Я не знаю, что из всего этого получится, потому что 120 человек, они впервые друг друга увидели на этом пароходе. Получится ли у них хорошая групповая динамика или нет, я не знаю. Я думаю, что в самом лучшем случае появится некий манифест этих самых молодых философов, культурологов, социологов, которые предложат какой-то общий образ будущего. Дело в том, что у нас есть образы будущего, но их у нас существенно больше одного. А вот какой-то общий, разделяемый нашей страной, нацией в целом образ, он пока в дефиците. Я думаю, самое главный такой результат будет, это в лучшем случае возвращение образа философа в нашу публичную сферу, потому что сейчас он там отсутствует. Там есть один Дугин, но его в основном воспринимают как какого-то странного фрика. Ну, это не так, разумеется, но образ, к сожалению, сложился такой. А больше никого нету. А философы, безусловно, нужны нам в публичной сфере. И вот я вижу, что эти ребята могут претендовать на такой статус.
0: На философском пароходе его пассажиры должны заниматься разработками образа будущего России, государства, общества и человека. Но удастся ли достичь успеха в текущем составе парохода, неизвестно, так считает социолог, руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.
5: Проблема в том, что я подозреваю, что на нынешнем пароходе величин типа Бердяева, Ильина, Корсавина и так далее, наверное, не найдется. Проблема в том, что тех образов будущего, которые мы видели до сих пор, в том, что они не учитывают образ настоящего. То есть они его, вернее, не формулируют. Образ будущего – это производное от трезвого, спокойного, холодного, метафизического, но и реалистичного, с другой стороны, анализа образа настоящего. Поэтому все эти разработки, они в значительной степени кабинетные или пароходные, можно сказать, какой-то твердой связи, устойчивой связи с тем, что мы видим сегодня, не возникает. Это скорее некая проекция желательного. Вот хотелось бы, чтобы было так. Философия — это пространство свободы. Философия не может жить в каких-то идеологических, управленческих регламентах и так далее. Поэтому я бы здесь не строил иллюзий, конечно же. Но возможно, с чем я соглашусь, какие-то зерна будут заложены, и когда время станет как-то помягче, оно же там у нас циклично все-таки, эти зерна прорастут в реальную философию.
0: Напомню, философский пароход – это собирательное название рейсов, на которых в 20-х годах прошлого века из России эмигрировали деятели науки, культуры и искусства. По разным данным, из страны выслали до 272 человек с семьями и детьми. Среди них Сергей Рахманинов, Владимир Набоков и Марина Цветаева. Термин впервые предложил философ Сергей Харужий в 1990 году. Руководители компаний в ближайшие 10 лет не заменят искусственный интеллект. Такого мнения придерживается глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил на московском стартап-саммите, который открылся во вторник. По его словам, судьба собственного рабочего места его, цитата, пока не очень беспокоит. Он отметил, что его волнуют перспективы сотрудников, которые освобождаются в банкинге. Напомню, что в июне в Сбере сократили 65% менеджерских позиций именно за счет внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, Греф поделился, что в банке планируют автоматизировать кредитование с помощью ИИ. Уже к началу следующего года все кредиты физлицам и 75% юрлицам будут

0: будет рассматривать искусственный интеллект. Во время дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным Греф отметил, что банкинг в традиционном понимании исчезает. Главное – успевать к этому адаптироваться. Однако он не видит рисков замены искусственным интеллектом руководителей компаний в ближайшие 10 лет.
1: Долго в классическом виде бэнкинг не проживет. То, что мы видим сегодня уже, от бэнкинга остается очень мало функций. На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет выдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека. Если бы мы в свое время не заложили основы для подготовки соответствующей технологии, мы бы сегодня этого не сумели делать. Пока мы единственный банк в мире, который умеет выдавать корпоративные кредиты, одобрять их за 7 минут. Моя нелюбовь, наверное, к бэнкингу, а также нелюбовь ключевой команды в Сбере к бэнкингу привела к тому, что мы родили целый ряд инноваций. Кстати, и стоимость операции, и стоимость комиссии все время падают. У нас практически все транзакционные комиссии сейчас обнулены. То есть сначала это дорого и долго, потом это быстро и менее дорого, а потом это быстро, нативно и бесплатно.
0: Перед Грефом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его речь была посвящена развитию IT и искусственному интеллекту индустрии, этих индустрий в России. По его словам, ускоряющаяся цифровизация требует все большего объема мощностей. Он привел статистику. Рынок дата-центров в России растет почти на 20% в год. Но этого, как отметил Григоренко, оказывается недостаточно. По его словам, именно искусственный интеллект стал главной киберугрозой в мире и активно меняет ландшафт кибербезопасности. А в России активно развивают новые подходы к искусственному интеллекту. «Цифровая сфера в стране растет двузначными числами год к году», отметил Григоренко.
2: За последние 6 лет доля IT-отрасли ВВП России увеличилась в 2 раза. Выручка IT-компаний за последние 3 года растет на 20 и более процентов год к году. И при этом айтишники еще умудряются говорить, что мало. И в этом прелесть IT, потому что IT всегда мало. Что касается IT-экспорта, я тоже обращаю внимание, что у нас идет кратный рост IT-экспорта год к году. Кто бы что ни говорил, это статистические данные, это не аналитические выкладки. При этом в мире на сегодняшний день существует огромный спрос на цифровой суверенитет и на цифровую безопасность. Это абсолютно запросы любой страны мира на сегодняшний день. И Россия в этом плане очень самодостаточна. И у нас в России есть практически все цифровые решения, которые формируют цифровой суверенитет.
0: Видеообращение для открытия мероприятия также записал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что в России активно ведется работа по подготовке молодого поколения к работе с искусственным интеллектом. Саммит проходит в Сбер-Сити и будет продолжаться до вечера среды. Концерт Канье Уэста в России не состоится. Об этом в социальных сетях сообщило американское агентство Access Opera, которое выступает концертным партнером рэпера. Источник РБК, близкий к городской администрации, подтвердил, что договоренности о проведении концерта нет. Однако собеседник из концертной отрасли не исключил, что на официальном уровне речь может пойти о переносе мероприятия. РБК направил запросы в агентство Say Agency, это компания, которая занималась организацией мероприятия в Санкт-Петербурге. По каким причинам могли отменить концерт, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И, как рассказал один из источников РБК, близкий к администрации президента, изначальная идея приезда артиста в Россию пользовалась поддержкой, ну, в том числе из-за положительных высказываний рэпера в адрес президента. Однако в ходе подготовки концерта, цитата, была допущена ошибка. Вот таким мнением поделился уже другой собеседник РБК. По его информации, мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором города Александром Бегловым. Против концерта, по словам источника, выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использовании запрещенной символики. Естественно, пока шли заявления с двух сторон, «Газпром-арена» нас убеждала, что концерта не будет, а Say Agency, это организатор концерта в России, что будет. Покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Например, москвичка Анна потратила 80 тысяч рублей на билеты на всю семью и пока не понимает, получит ли она их обратно.
4: У нас было куплено 3 билета на меня, моего мужа и нашего сына-подростка. С учетом комиссии, которую взяла площадка, которая продавала билеты, получилось больше 80 тысяч. И для меня сейчас самая главная проблема, что это моя рабочая неделя, и я специально под этот концерт брала выходной. Мне пришло письмо от площадки, которая продавала билеты. Там были написаны условия возврата этих билетов. И мой акционный, который попал вот под эту волшебную акцию, которую мы все, конечно же, не подозревали, которая была прописана в условиях оферты, что якобы возврат будет только в том,

0: случае, если концерт официально будет отменен, тогда деньги организаторы вернут. Но я, честно говоря, немножко сомневаюсь, отменят ли его официально.
1: Я напомню, что самые дорогие билеты доходили до 160 тысяч рублей. Позднее Анна в беседе со мной добавила, что в случае, если агентство добровольно не захочет возвращать деньги за билеты, то она намерена обращаться в суд, как, впрочем, и другие несостоявшиеся зрители. Для процедуры возврата денег за билеты именно российский организатор должен заявить официально, что концерт отменен. Пока таких заявлений не было. Но вот в таком случае тем, кто купил билеты до 23 августа, если все-таки такие доказательства официальной отмены будут, они должны автоматически вернуться. Ну, по крайней мере, так ранее заявляли в Сейдженсе, когда только пошли первые слухи об отменных концертах. Вот с возвратом всех понесенных затрат на билеты, на самолет или кто-то, допустим, там отпрашивался куда-то, дела обстоят сложнее. Во-первых, в российской судебной практике нет единого правила решения таких вопросов, и каждый случай будет рассматриваться отдельно. Во-вторых, тот, кто приобрел билет, должен предоставить доказательство, что случился именно форс-мажор с отменой, а не сам человек отказался от поездки по каким-либо там своим личным причинам. В таком случае можно будет рассчитывать на возврат понесенных издержек, но шансы невелики. Таким мнением поделилась юрист и кандидат юридических наук Ирина Лин.
2: Если концерт официально отменен, зритель вправе требовать возврата полной стоимости билета. Ждать, пока организатор сам перечислит деньги, не нужно. Юридический срок возврата привязан именно к предъявлению требования потребителя. Такое требование лучше подать письменно или через форму возврата на сайте, сохранив подтверждение отправки. По закону о защите прав потребителей денежные средства должны быть возвращены в течение 10 дней с момента предъявления требования. Поэтому чем раньше человек зафиксирует свое обращение по возврату денежных средств, тем раньше начнет исчисляться эта сумма.
1: Ранее Сейдженси пообещала раскрыть всю информацию по поводу концертов Уэст в России 30 сентября. Цитата: «Ни раньше, ни позже, пожалуйста, наберитесь терпения».
3: В том, на что могут рассчитывать покупатели билетов на концерты Канье Уэста, разбиралась Лиза Майнгард. И сейчас сообщение с лент новостей. Включение отопления в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь дадим отопление в садиках, школах и больницах. И затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности, говорится в сообщении. Собянин отметил, что работы по подготовке к сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к продолжению отопительного периода.
4: РБК отрасли.
5: Альфа-банк расширил функционал сервиса «Единый остаток». Теперь корпоративные клиенты могут просматривать в нем счета, открытые в других банках, и отслеживать ликвидность всей группы в одном интерфейсе. Новая возможность работает через технологию открытых API. Сервис объединяет средства компаний-холдинга в единый пул, помогает закрывать кассовые разрывы и консолидирует ликвидность на главном счете. Решение автоматизирует финансовые потоки холдингов с центральным казначейством. Продукт доступен в системе «Альфа-бизнес онлайн». Старший вице-президент Альфа-банка Александр Горинов отметил, что сервис дает бизнесу целостную картину о совокупной ликвидности группы для принятия управленческих решений. Ранее просмотр счетов в других банках появился в приложении Альфа-бизнес благодаря сервису «Мультибанк».
4: РБК отрасли. Портфель.
6: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
6: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
7: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
8: Если темпы роста сохранятся...
9: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
8: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
6: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют

0: Астрономические проценты и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
1: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
0: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: произошло, и понимать, что происходит,
1: не одно и то же.
0: Новости сообщают факты,
1: но значение они приобретают только в контексте.
0: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
0: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: на всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагра» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West'а в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы начинаем нашу программу ЧЕС, час информационный, новостной. Первая, пожалуй, важная новость для россиян, для многих. Запретили россиянам вывозить наличные в страны Евразийского экономического союза, но не только. Кроме этого, еще и в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
3: Ну и запретили наличные вывозить, но не все. Все-таки сумма какая-то есть, которую вывести можно. Это 1 000 000 рублей, вот все, что больше, вывозить нельзя. И соответствующий указ подписал Владимир Путин.
2: Что будет, если нарушил, у физлиц изымут сумму сверх 1 000 000 рублей, у юрлиц вообще все наличные. Есть, правда, исключения вот для бизнеса, который занимается международными перевозками, и также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Ну, такие точечные, прямо скажем, исключения. Кроме того, вывозить крупные суммы в ряде случаев можно будет через несколько международных аэропортов, но при этом должны быть при себе документы банковские, которые подтверждают снятие суммы со счета. Ну вот интересно, кто первый окажется под ударом после этой меры? Вообще, что
3: делать? Есть ощущение, что много кто окажется под ударом.
2: Да, сейчас вот будем выяснять. Разбиралась в этой теме Ольга Зуева, она с нами в студии. Оль, вот смотри, с 1 апреля у нас уже был ограничение тоже по вывозу денег в ЕАЭС, но там фигурировала сумма не больше 100 тысяч долларов. Это где-то 8,5 миллионов рублей по текущему курсу. Сейчас получается, что лимит снизили более чем 8 раз. Кто теперь окажется под ударом?
4: Да, в 8 раз примерно такая статистика фигурировала. Но вот чтобы понять, кто будет в группе риска, надо посмотреть, для каких целей обычно до этого вывозили такие крупные суммы. Но это, как правило, покупка недвижимости, оплата лечения или там обучение за рубежом ребенку, а также содержание семьи, которая находится за границей. То есть в первую очередь пострадают, и меры эти затронут трудовых мигрантов и релокантов. Ну и, конечно, бизнес, который до этого возил наличные в серую, чтобы оплачивать товары. На это указывает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.

0: Прежде всего, это мигранты и трудовые переводы средств. Ну, пожалуй, самая массовая группа. Это было проще и дешевле, чем банковские переводы, особенно для тех, кто работает неофициально. Вторая группа – это релоканты, периодически возят наличные на обустройство, аренду, крупные покупки. Это бьет по серым схемам параллельного импорта, где наличные возились в Казахстан или Киргизию для расчетов с поставщиками. Также серый обмен, когда рубли вывозятся и обменяются на местную валюту по выгодному курсу.
1: Но вообще правила обращения с наличными в России ужесточаются с прошлого года. Вот в мае ЦБ, например, рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных на счета. В указе еще говорится, что международные перевозки, именно эта мера не затрагивает никак. А что с другими участниками внешнеэкономической деятельности? Получается, что телефоны, например, или ноутбуки, какую-то другую технику возить будет сложнее?
2: Я бы сказала осторожно, что нет, не будет сложнее, потому что базово большинство импортеров давно используют переводы и расчетные счета с контрагентами за рубежом. Поэтому на ввоз техники или там автомобилей меры повлиять не должны, отмечает генеральный директор независимой сервисной компании «Сатурн СП» Олег Черников.
3: Этот закон никак не касается работы компаний, которые занимаются импортом, потому что мы не возим наличные за рубеж. Мы работаем по оплате с расчетных счетов, отправляем деньги на расчетные счета по контракту в рамках параллельного импорта, поставки товаров импортных. Наличные не вывозятся и не ввозятся. Соответственно, это никаким образом не затрагивает деятельность компаний, которые занимаются международной деятельностью.
1: Ну, вообще, несмотря на то, что меры вступают в силу с момента подписания указа, Кабмин и Банк России в ближайшие 3 месяца еще будут утверждать, как будут увозить вот эти вот, как будут учитывать, точнее, ввозимые деньги, потому что оценить, сколько рублей вывозят из России, достаточно трудно. ФТС такую статистику не ведет со странами ЕАЭС. А в Банке России не раз отмечали, что вот учитывать такое количество разрозненных потоков сложно.
4: Больше того, в Банке России 23 сентября предупреждали, что это ужесточение было. Будет. Просто тогда эта новость прошла как-то так, вторым эшелоном, но вот, собственно, мы это сейчас и видим.
1: Да, именно так это происходит. Они предупредили, и вот сегодня был подписан указ. И вот касательно банков и возможности, например, вот если совсем очень-очень нужно, чтобы свыше 1 000 000 рублей оказались за пределами России, можно попробовать делать это через банки. Но условия в банках стран ЕС для россиян ужесточились тоже еще в июне. Так произошло в Белоруссии, Киргизии, Казахстане. Там комиссия для внесения рублей теперь составляет около 5%. Некоторые армянские банки вообще приостановили работу с наличными рублями. Есть сложности некоторые с открытием счетов, указывает руководитель направления по работе с банками FTL Advisors Ольга Бурцева.
5: Для того, чтобы открыть счет в банках ЕАЭС, требуется личный визит, а это значит, нужно заложить расходы на перелет проживания. Сюда же нужно добавить комиссии за обслуживание и перевод и конвертацию в национальную валюту, которые могут достигать до 2,5%. Многие банки требуют от российских граждан размещения неснижаемого остатка или депозита на определенный период.
1: Ну вот ужесточение со стороны банков стран ЕС собеседники РБК связывали с увеличением притока наличных из России, а вывозили деньги, по словам собеседников РБК, снова из-за усиления контроля за крупными операциями. Вот такой замкнутый круг получается.
4: Ну, мне кажется, очевидно, что это мера вот по обелению экономики, о которой сейчас Минфин говорит. И тут развилка такая, как я ее вижу, что да, безусловно, это поможет в борьбе с серыми схемами, когда вывозили наличные под разными предлогами и с разными целями, неважно. С другой стороны, это все равно затронет и обычных законопослушных граждан, которым теперь вот как-то нужно будет регулировать, так сказать, свою наличность, которая есть при пересечении, обратим внимание, сухопутном пересечении границ.
1: Да, и главное, чтобы мелочь какая-то там еще не завалялась вдруг, да, там, чтобы до миллиона не дошло.
4: 500 тысяч рублей, да, в машине. Спасибо, Ольга Зуева у нас была в студии, рассказывала нам детали нового ограничения вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС, но мы к этой теме сегодня обязательно вернемся. Я бы на конкретных кейсах практических рассмотрел с экспертами, что делать, если ты вдруг оказался вот в такой вот ситуации.
1: Еще вдогонку к нашей беседе. Хумобанк в Таджикистане прекратит обслуживание карт россиян и обязали их пройти биометрическую идентификацию. Еще сегодня такие сообщения появлялись на лентах информагентств. Все это нужно сделать, чтобы сохранить возможность пользоваться картой. Ну и приехать в офис нужно до 30 сентября, то есть фактически завтра последний день.
4: Ну и буквально через пару мгновений о том, что в Евросоюзе совпали сразу 2 кризиса – энергетический и бюджетный.
6: ЧЕС. Что это значит?
1: Прямо сейчас.
4: Да, что, собственно, там происходит сейчас в Евросоюзе. Это 2 разные темы – энергетический кризис и бюджетный. Но, тем не менее,

0: Они связаны. Сейчас объясним, каким образом. Начнем с газа. Вот данные, которые приводит Bloomberg. Газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 71%, при том, что обычно вот в это время, это конец сентября, начало октября, загрузка составляет где-то 87%. То есть заметно меньше, да? И больше того, это минимальное значение с 2009 года.
1: В худшей ситуации Германия оказалась, пожалуй, так. В крупнейшей экономике ЕС хранилища заполнены вообще на 57%. Энергокомиссар ЕС говорит, что угрозы непосредственной такой поставкам нет сейчас, но при этом призывает снизить аппетиты, сократить спрос и готовиться к зиме.
0: Ну вот как разрешится этот газовый вопрос? Очевидно, тут три фактора точно есть. Это скорость, с которой топливо будет закупаться, будет приходить зимой, какая будет погода, насколько будет холодно и по какой цене Евросоюз будет в итоге СПГ покупать. Но означает ли все это, что в ЕС уже полноценный энергетический кризис? Сейчас ситуацию усугубляет ограниченные поставки из стран Персидского залива и полный отказ от российского СПГ. Зимой Европа продолжит закупать энергоносители через другие каналы, но это повлечет рост еще больший рост издержек. Об этом рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности и доцент финансового университета при правительстве Алексей Гривач.
2: С 1 октября начнется новый газовый год. Европейская газовая отрасль к нему, в общем-то, не очень готова. Минимальные запасы в хранилищах и сохраняющиеся на рынке. Дефицит предложения в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива тактически и стратегически для Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Плюс с 1 января введен торговый запрет на импорт российского СПГ полный, что еще усугубит ситуацию. Речь идет не столько, конечно, о физическом дефиците, поскольку если этот газ останется на рынке, будут происходить различные такие арбитражные сделки, свопы, он будет перенаправляться на другие рынки, из тех рынков приходить в Европу, но так или иначе будет отражаться на ценах.
1: Помнишь, что выражение знаменитое «на зло бабушки отморожу уши»? Вот похожая ситуация с газом, по крайней мере. Ну и в бюджетный кризис, о котором мы уже упомянули, тоже Германия тем временем требует сократить проект бюджета всего Евросоюза, и речь идет о сотнях миллиардов евро. И в противном случае она отказывается поддерживать финансовый план, а должны его утвердить на ближайшие 7 лет.
0: Да, ну там детали такие, что сам бюджет утвердили в районе 2 триллионов евро, и вот Германия и еще 5 стран, они говорят о том, что давайте резать госрасходы на несколько сот миллиардов евро и перераспределять деньги в пользу безопасности обороны и развития технологий, и урезать поддержку сельского хозяйства и слабо развитых регионов. Италия, Испания, еще 15 стран, они выступают наоборот, как раз против этого, они за меры поддержки фермерам. То есть там такой клинч очень серьезный, потому что я напомню, чтобы принять документ этот, бюджет, все страны 27 должны проголосовать единогласно. Ну и все-таки понять вот эти 6 стран, которые выступают против, можно, потому что это Германия, Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Австрия, они дают суммарно 40% бюджета ЕС, так что право голоса у них есть. Ну, что происходит? Вот ситуация с европейской казной продолжает ухудшаться, и предлагаемые странами шаги вряд ли ее исправят, так считает доцент Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Ксения Бондаренко.
3: Германии союзники считают предложенный рост расходов бюджета нереалистичным. Хотят перенаправить деньги на оборону и инновации за счет сельского хозяйства и поддержки бедных регионов. С другой стороны, Испания, Италия и еще остальные страны, которые, наоборот, требуют увеличить, а не сократить субсидии фермерам и регионам. И Франция предлагает третий путь по повышению налогов на ставки, крипту, цифровые услуги. Подобные общеевропейские сборы способны привлечь бюджетом порядка 60 миллиардов, а бюджету необходимо сотни миллиардов. Проблемы существенные. В период выборов, как правило, сокращение расходов на социалку — это очень чувствительная тема. Одновременно есть требования повышения расходов на оборону и технологический суверенитет. А ЕЦБ, в свою очередь, ставки поднимает. Мы имеем непрекращаемый рост расходов при достаточно ограниченном росте доходов, когда с промышленностью большие проблемы. Пока эта проблема нерешаема.
0: Ну, вообще, европейские СМИ предсказывали эту историю. Вот Евроактив писал о том, что поражение партии Мерца на выборах земельных, которые мы тоже, кстати, обсуждали недавно, они ослабят позиции канцлера в этом вопросе и, собственно, осложнят бюджетные переговоры. Вот, пожалуйста, мы это сейчас и видим. И вот собеседники Евроактива тогда говорили, что на фоне усиления АДГ, которое в некоторых землях уже побеждает, Мерц не сможет отказаться от требования сократить взносы Германии. Это основной донор бюджета Евросоюза. Ну и одновременно Еврокомиссия, кстати, увеличивает расходы на оборону вот в этом самом бюджете.
1: Да, то, о чем ты говорила в начале, да. Как раз, да, там речь идет минимум о сумме 131 миллиард евро, и она примерно раз в 5 превышает.
0: В несколько раз точно превышает, да.
1: Да, объем финансирования таких вот программ в 7-летнем бюджетном плане.
4: Час. Что это значит?
0: Ну, а сейчас тема, которая последние недели, по-моему, не сходит ни с первых полос, ни из новостей телевизионных, радио и соцсетей, это страсти по искусственному интеллекту. Градус накаляется вот этого стремительного развития искусственного интеллекта, и сейчас он достиг отметки, когда, по-моему, уже можно говорить про ИИ-калипсис.
1: ИИ-калипсис, ну,
0: по аналогии, да, с апокалипсисом. Да. В чем здесь суть? Компания Anthropic, которая разрабатывает модель семейства Клод, в проспекте IPO напрямую предупредила инвесторов, что ее технологии могут представлять, цитата, угрозу существованию человечества, пишет об этом Financial Times. Вообще довольно смелое заявление для проспекта перед IPO. То ли это попытка разогнать хайп, то ли вот такая честность внезапная. Почти треть вот этого документа посвящена описанию факторов риска, в том числе способности модели прибегать к манипуляциям, шантажу, к другим формам непредсказуемого поведения. Мы много очень в эфире тоже обсуждали.
1: Ну и при этом накануне, вот ты же помнишь, да, что компания OpenAI внезапно отменила запланированный релиз нового поколения модели GPT Astra, тоже из опасений в безвредности.
0: Это, кстати, прецедент. Еще ни разу ни одна компания не заявляла, что не будет выпускать модель. Ну, на этом фоне в дискуссию ворвался даже Папа Римский, Лев XIV. И вот с хроникой вот этого экзистенциального и кризиса к нам в студии присоединяется Ростислав Мирецкий. Ростислав, вот Anthropic предупреждает о конце света, как инвестиционном риске. Само по себе звучит неплохо, да? Вот какую позицию в этом дискурсе занял Ватикан?
5: Ватикан призывает создать для нейросетей аналог МАГАТЭ. В интервью Ватикан Ньюс Лев XIV раскритиковал техногигантов, которые пытаются усидеть на двух стульях. Поводом стали заявления главы NVIDIA Дженсона Хуанга, который считает, что корпорации должны сами контролировать ИИ, обеспечивать безопасность. Но понтифик парировал, говорит, нельзя говорить о рисках для человечества и при этом бегать от госрегулирования. Внутренние механизмы защиты просто не имеют смысла без независимого внешнего общественного и государственного аудита.
1: Что-то здесь все в одном. Релизы отменяют, искусственный интеллект всех обманывает, Папа Римский переживает, можно сказать, негодует. Все как будто бы так иронично звучит. Отличная пиар-компания, но вот, например, Wall Street Journal пишет, что сотрудники Anthropic обсуждают сценарий конца света и даже увольняются, скупают земли в отдаленных регионах на случай этого самого ИИ-калипсиса, как Саша сказал. И как это понимать и реагировать, главное, на это как?
5: Ранее эксперты Anthropic оценили возможность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшие годы в 10%, то есть наши шансы 1 из 10, хорошо это или плохо, решайте сами. Официальную позицию накануне представил глава компании Дарио Амадей перед Советом Безопасности ООН. Он призвал ввести ограничения на международном уровне.
6: По мере роста мощности моделей искусственного интеллекта потребуются еще более строгие стандарты. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши подходы к обеспечению безопасности и согласованию целей ИИ, а также улучшать механизмы предотвращения неправомерного использования технологий. Мы готовы замедлить темпы настолько, насколько это потребуется, чтобы гарантировать, каждая новая технология ИИ, которую мы выпускаем, действительно безопасна.
5: Но вопреки этому предупреждению, например, власти Китая и США против. Пекин скептически относится к тому, что он называет маркетингом страха, и заявляет, что у него все под контролем. Дональд Трамп, в свою очередь, в лоб отвергает попытки любого централизованного контроля с целью опередить Китай в технологической конкуренции.
0: Ну, Трамп сегодня как раз встречается с главами крупнейших и компаний, как раз вот дискуссия на эту тему.
5: Да, но здесь вот хотелось бы все-таки вернуться к бывшим сотрудникам этих компаний, потому что в публичном поле они заявляют, что даже маркетинг страха может быть преуменьшением и ложью со стороны вот этих компаний. Помимо кейса OpenAI и Hugging Face известно уже о десятках случаев, когда агенты взламывали кого-то без спроса. И вот, например, исследователь Джейсон Коксон, который работал и в OpenAI, и в Anthropic, вот уволился недавно из последней и рассказал в американских СМИ, что в реальности ни одна из этих компаний не ведет себя ответственно. Обе несутся на пролом к сверхинтеллекту и ставят на кон наши жизни.
7: Если представить, что будет дальше, такие самостоятельные ИИ могут устроить катастрофу. Например, обрушить критическую инфраструктуру или создать биологическое оружие, которое приведет к массовому вымиранию. Скорость развития пугает. Еще пару лет назад ИИ просто нам немного помогал, а уже через год он может полностью заменить ученых. Нейросеть уже автономно решила одну из главных математических задач тысячелетия. Но самое страшное начнется, если поручить ИИ улучшать самого себя. Произойдет интеллектуальный взрыв, и машина быстро превзойдет человека. Это может случиться уже завтра.
5: Покупка участка в глуши в итоге уже не кажется такой уж паранойей. Будем надеяться, что здравый смысл регуляторов успеет за скоростью процессоров.
0: Спасибо, Ростислав Мерецкий нам рассказал о последних страстях вокруг искусственного интеллекта. Мы эту тему сегодня обязательно продолжим. Ты знаешь, Оксана, мне напоминает это все, вот помнишь фильм этот про доктора Стрэндж-Лав, как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу. Как будто с одной стороны такой искусственно раздутый хайп вокруг этой темы, с другой стороны угроза действительно есть, мы это видим. И вот чего из этого больше, мы сегодня будем в 20-м часе с экспертами выяснять.
1: А еще сегодня на госуслугах появилась возможность составить проект брачного договора, и мы спрашиваем вас, как вы относитесь к такой идее? Хотели бы заключить в нынешнем браке, например, или в прежних, мечтали об этом, но не удалось сделать, и бракоразводный процесс был очень сложным? В наш телеграм-бот «Радио РБК» пишите свои сообщения. Вот что вы уже написали. Алексей из Санкт-Петербурга. «Любовь любовью, но всякое в жизни бывает. Я не женат, но если вдруг решу, обдумываю вариант с контрактом».
0: Виталий из Нижнего Новгорода пишет: «Зависит от ситуации», несколько смайликов. «Если моя будущая жена входит в список Forbes, я с ней, пожалуй, подниму этот вопрос».
1: Мечтать,
0: да,
1: не вредно,
0: с одной стороны, Виталий, да, это предусмотрительно. С другой стороны, я думаю, что если уж ваша будущая жена входит в список Forbes, она сумеет составить хороший брачный договор.
1: Ну вот женский взгляд на эту тему. Да. Алина из Перми: «Фарс какой-то. Если вступаешь в брак уже с расчетом, что он распадается, тогда какой смысл? Я не оформляла никогда и не планирую».
0: Валерий, Москва: «Вот я забил на брачный договор один раз из расчета, что мы же любим друг друга». Это вот как раз ответ Алине из Перми, да? «А потом развод ударил по мне и морально, и капслоком, финансово. Вернулся бы в прошлое, заключил бы». Ну вот, кстати, по статистике одна из причин, почему договор заключают, это недоверие к своему партнеру, но это не главная причина. Главную мы сегодня еще с вами выясним. Но вот действительно в таких ситуациях пишут, что выручает. Что еще? Александра пишет из Твери: «Объективно это полезная штука. Субъективно, когда партнер в самом начале пытается себя от тебя обезопасить, то доверие и близости не чувствуется».
1: И этот фактор тоже есть, да. Такое как-то морально тяжело вдруг разделить то, что тебе еще не принадлежит.
0: Знаешь, это отдельная тема, может быть, для разговора с семейным психологом. Как начать экологичный разговор о брачном договоре, да? Чтобы тебя не восприняли как меркантильного человека.
1: Да, начать разговор о разводе. Да, желательно не очень нервно.
0: Ну, а с другой стороны, как? Ты же как-то нужно подтолкнуть
1: любовь,
0: супруга?
1: Саша, любовь.
0: То есть никакого договора?
1: Никакого.
0: Хорошо. Оксана Горяченюк тоже высказалась в нашем эфире. Михаил из Новгорода пишет: «Контракт – это, конечно, хорошо, многим подходит, но я с прошлой женой не заключал и, наверное, не стал бы. Мы оба тогда были молодыми и бедными, делить нечего». Ну, тут и вопросов нет.
1: Да, и список Forbes тоже не поможет, как наши слушатели уже писали. Дмитрий из Москвы: «Денежные вопросы меня не настолько беспокоит, чтобы из-за них подписывать договоры. Другое дело дети, но здесь брачный договор, увы, бессилен». Вот это, кстати, тоже вопрос, можно ли прописать?
0: Нет, нельзя.
1: Нельзя.
0: Нет, все, что касается детей,
1: ты
0: в брачном
1: вопрос,
0: договоре изучал,
1: да.
0: И личные отношения тоже в договоре не прописываются, только имущественные. София, Воронеж: «Просто не понимаю, чем он может кардинально изменить ситуацию. В рамках закона и так все прекрасно делается». Вот, видишь, уже вот не знают люди, что может обеспечить договор. На самом деле, София, это не совсем так. Вам в некоторых случаях правильно оформленные договоры и заверенные у нотариуса в суде может помочь.
8: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
4: Бешеные деньги.
8: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс.

0: История начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: Компания SpaceX уже вывела на орбиту более 10 тысяч спутников Starlink.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
2: Тренд на замедление жизни возник не вчера. В 1999 году мэр одного итальянского местечка предложил концепцию «медленного города». Сегодня это официальное международное движение объединяет 303 города из 33 стран. Их принципы: население до 50 тысяч человек, защита экологии, поддержка местного бизнеса и сохранение архитектуры. В России такой статус носит Светлогорск, где делают упор на локальный бизнес, а прусские особняки соседствуют с современными домами, стилизованными под старину. Развитие медленных городов задает новый стандарт будущего, при котором качество среды превратит локальную аутентичность в главный экономический актив.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компании. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – в 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник, а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом.РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Парламент Ирана в срочном порядке рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока законодатели только изучают эту инициативу, в том числе с точки зрения международных последствий, которые, ну, очевидно, будут. Пишет об этом, да, Forbes. Уже есть, если я не ошибаюсь, и реакция Кремля на эту тему. Не хотят, чтобы Иран выходил из... Да и никто, наверное, не хочет.
3: Требует еще изучения этот вопрос, да, как пояснил сегодня пресс-секретарь президента. Но предыстория у этого вопроса длительная. И ей не год, не один год, а вот ровно год назад Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Были конкретные шаги, и заместитель спикера парламента Али Нигзат назвал гендиректора организации Рафаэля Гросси человеком непорядочным. Он упрекнул его в том, что тот хвалит в глаза, когда приезжает на инспекцию, а потом уже, когда уезжает, дает отрицательный отчет по Ирану. И в Иране уже, в общем, и не надеются, что в сфере ядерной энергетики МАГАТЭ каким-то образом стране может помочь.
2: Ну и плюс тут, конечно, стоит вспомнить постоянные атаки Вашингтона. Я имею в виду атаки в данном случае скорее словесные, да, по поводу иранской ядерной программы и потенциального ядерного оружия. Но вот что значит это намерение, какую цель преследует Иран? Это просто заявление декларации или действительно подготовка к реальному выходу из соглашения? Как на это будут реагировать в Москве, в Штатах, в МАГАТЭ? Обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, приветствуем вас. Вот намерение это Тегерана. Это, на ваш взгляд, это вот такое заявление всему миру, что ничего мы соблюдать не будем, оружие делать станем и бойтесь нас все. Или это просто риторика?
4: Ну, это, скорее всего, и то, и другое. Но прежде чем об этом говорить, хочу сообщить всем нашим слушателям, что сегодня у Оксаны Гриченюк, нашей замечательной ведущей, день рождения. Опять 18 лет. Поэтому я ее поздравляю и думаю, что все наши слушатели ко мне с удовольствием присоединятся. Вот Иран, правда, решил ей сделать какой-то странный подарок, объявить о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
3: Но давайте новости бывают разные, да, давайте разбираться.
4: Давайте об этом чуть-чуть поподробнее. Значит, у этого заявления есть предыстория, которая помогает поставить это в нужный контекст. Значит, вчера была опубликована петиция 32 бывших государственных деятелей иранских. Президент

0: Процедура предполагает, что они должны в один день его рассмотреть и либо принять, либо отвергнуть. Ну, соответственно, по-моему, все это достаточно ясно. Да, плюс к этому Никзад, вот то, о чем Оксана уже сказала, сказал, что Гросси – это просто бессовестный человек, он буквально так вот сказал. Приезжает, инспектирует, сначала нас хвалит, потом уезжает и выдает негативные отчеты о нас. Можно ли такому человеку сверить? Наше решение год назад, в сентябре прошлого года, прекратить сотрудничество с МАГАТЭ – оно явно пошло нам на пользу. Мы что, вот дальше идет цитата, которую, кстати, азербайджанский источник «Калибер» опубликовал. Больше всего об этом пишут как раз азербайджанцы и турецкие агентства. Мы что, действительно надеемся, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто сидят вокруг него, помогут нам в области ядерной энергии? Ну, конечно же, нет. Нам пойдет только на пользу прекращение всех этих сотрудничеств. В общем, короче говоря, очень похоже на то, что это совершенно демонстративный подготовленный шаг, который, чем он может кончиться, так сказать, пока что в данном случае сказать трудно. Ну, Песков уже сказал, что Россия резко против, что, в общем, неудивительно, потому что любые члены ядерного клуба, конечно же, против того, чтобы появлялись новые страны, которые так или иначе претендуют или обладают ядерным оружием. Впрочем, не всегда их позиция помогает избежать этой ситуации. Но если это вопрос уже решенный, то вполне возможно, ну, естественно, возникает вопрос, для чего? Вполне возможно, что Иран таким образом пытается использовать это как рычаг в переговорах против Трампа. То есть и Трамп недавно, совсем несколько дней назад, заявил, что он не принимает предложение Ирана о перемирии, с, по-моему, 7, если я не ошибаюсь, пунктов, и что ничего полезного в этом не было. Значит, Иран в ответ говорит, ну, если вы не готовы вести переговоры о перемирии, или вообще какие-либо переговоры, значит, тогда мы сделаем официальный шаг по выходу. И мы, в принципе, и раньше попытались разрабатывать что-то такое, говорили, что это чисто для ядерной энергии, но, вообще-то говоря, все подозревали, что это для атомной бомбы. А теперь мы просто официально выйдем из этой ситуации и будем его разрабатывать уже вполне открыто.
1: Да, Ян Ильич, ну тогда это дает и Трампу, развязывает руки, что называется, потому что он может сказать, ну, посмотрите, что Тегеран творит, выходит из Дняо и будет разрабатывать ядерное оружие, давайте все вместе его...
0: Трамп может говорить все, что угодно. Понимаете, в данном случае у Тегерана гораздо более сильная переговорная позиция, чем у Трампа, потому что, как в любой ситуации с авторитарным правительством против демократического правительства, у Ирана есть население, которое готово выносить тяготы, которое не верит Америке. У Трампа через месяц и три дня будут выборы, которые, на которых избиратели выскажут свое явно отрицательное отношение к войне. Ну и плюс к этому сегодня же уже выступил еще, так сказать, в качестве такого бантика на торте, вишенки на торте. Хосейн Махеби, это спокесмен этих самых корпуса стражи исламской революции, который сказал, что Иран в случае конфликта будет использовать новое оружие. Мы его все время разрабатываем для обороны, и новые виды оружия мы используем все мировые технологии для этого. Поэтому не сомневайтесь, если только на нас нападут, мы, у нас есть чем ответить. Но пока что это звучит скорее как громкое заявление. Ну, в позиции Ирана в данном случае совершенно понятно, стоит ли за ней какая-то реальная вещь, это маловероятно сейчас, но кто знает, что может быть впереди.
1: Ян Янович, спасибо. С нами в студии был обозреватель РБК Ян Милкумов. Мы обсуждали инициативу Ирана о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Продолжаем рисовать картину этого дня. Проект брачного договора можно теперь составлять на госуслугах, самостоятельно все это делать, и подготовить его могут и те, кто планирует пожениться, и те, кто уже в браке сейчас прямо состоит. Но утверждать договор все-таки, вот этот проект, нужно будет у нотариуса. На страницу заключения брачного договора нужно зайти на портале госуслуг, заполнить документ в электронном виде. Но насколько это все будет популярно, и вообще насколько популярна уже сейчас такая услуга?
1: Это выяснял Яна Ритунская. Она сейчас с нами в студии. Ян, действительно, вот сколько, есть статистика, сколько брачных договоров заключают в год, какая-то доля от браков, там понятно, что это не всегда молодожены делают, а уже те, кто состоит в браке. Тем не менее, какие-то цифры есть?
4: Да, цифры есть. Вообще, надо сказать, что в последние годы услуга по заключению брачного договора в России стала гораздо-гораздо популярнее. За прошлый год показатель достиг 255 тысяч таких договоров. И надо сказать, что это на 67 с лишним процентов больше, чем, например, в рекордном 21-м. Тут вообще сложно понять, что именно ведет к росту популярности брачных договоров. Отчасти, вероятно,

0: понятно. Аналитики предполагают из-за того, что дорожает жилье, просто это происходит.
1: Ипотека.
0: Ипотека, да, конечно, куда
1: толкает
0: же без нее.
1: Толкает людей на брачный договор.
0: Ну и развитие предпринимательства в том числе, что больше стало индивидуальных предпринимателей и больше тех, кто развивает свое дело. Из-за этого они защитить свои права стремятся активнее. Но действительно, не только те, кто собирается пожениться, заключают такие договоры. Часто вообще для составления договора приходят, когда собираются, наоборот, разводиться, чтобы сделать это максимально безопасно, экологично, скажем так, для всех сторон, и зафиксировать разницу, кто и что желает получить. Но есть в этой новой услуге на госуслугах и некие риски, потому что, опять же, составляют проект договора сами супруги, ну, либо те, кто собираются пожениться, но при этом у них нет обязательной консультации юриста, как это происходит в других странах. Из-за этого, возможно, они сами того не зная, составят себе не самый приятный проект для одного из супругов. По крайней мере, такие опасения высказала адвокат и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.
2: Я бы очень осторожно относилась к этой инициативе в данном случае. Опыт, который бы я точно приняла у иностранных коллег, например, это то, что там до заключения брачного договора зачастую каждый из супругов обязан получить профессиональную консультацию юриста. Обязательно. У нас в России это не так, потому что у нас есть нотариальная форма, и предполагается, что нотариус в обязательном порядке разъясняет супругам до заключения договора те или иные нюансы брачного договора. Но поверьте мне, я иногда видела такие сложные брачные договоры, что если супруги уже придут к заключению брачного договора, придут к нотариусу, и нотариус им на месте пытается что-то разъяснить, они просто могут этого не понять. Люди могут начать заключать брачные договоры, не получив профессиональную консультацию юриста.
0: Ну и при этом, для чего еще нужна консультация юриста? В чем вообще нюанс брачных договоров и почему в России к ним относятся с некой настороженностью? Потому что, в отличие от правил в других странах, брачный договор в России регулирует имущественные права. И важно понимать, что он должен быть составлен с балансом в интересах обоих супруг. Если происходит так, что кто-то получает все, а у кого-то по договору нет практически ничего, то в итоге суд может просто признать недействительным такой документ, и он, по сути, ничего не будет значить. А для этого нужно, опять же, правильно обращать внимание на составление договора и вместе с тем следить за совместной жизнью дальше. То есть, если вы покупаете квартиру, вам это тоже придется отражать в договоре, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова.
3: Действительно, семейный кодекс предусматривает, что брачный договор может быть признан недействительным судом, если он ставит одного из супругов крайне неблагоприятно. Если мы говорим о заключении брачного договора в начале брака, да, очень сложно понять, какое там через 20 лет будет общее имущество, общее благосостояние супругов. И может быть для суда весомым аргументом, что вот у нас там все имущество записано на супруга, мы это не предусмотрели, этот договор меня ставит в неблагоприятное положение, потому что мы все нажили вместе в браке.
0: Ну и кроме того, у россиян есть наглядные примеры поп-звезд, людей на эстраде, которые заключают такие, казалось бы, договоры, а в итоге, когда происходит громкие разводы, как вот один, который обсуждается прямо сейчас, развод Оксаны Самойловой и артиста Джигана.
1: А там договор был, но он в итоге никакой роли не сыграл при
0: разводе. Там запутанная история, как он не сработал. Да.
1: Хороший вопрос. Вообще эти документы в суде в российском имеют какую-то силу?
0: Силу имеют, да, конечно. Это учитывается при решении суда о том, что присвоить каждому из супругов. Но, опять же, из-за нюансов составления договора, и главное из них вот это неблагоприятное положение, это вообще заветные слова, которые должны испугать любого, кто подходит к брачному договору. А вот в них кроется основной нюанс, поэтому юристы рекомендуют внимательно обращать все детали в совместной жизни и обязательно указывать их в договоре.
4: Я сейчас зашла на госуслуги посмотреть, как это все делается. Решила посмотреть хотя бы, как это делается. И мне предлагают просто зарегистрировать брак, а никакой брачный договор не оформить. И предлагается еще пояснение, что такое брачный договор. Но это все вот робот помогает сделать. Видишь, искусственный интеллект тут совсем не пригодился.
1: Да, ну а у нас в студии была Яна Ритунская. Она разбиралась в деталях того, что за услугу предлагают на госуслугах. Это все-таки проект брачного договора. И как мы обсудили, прежде чем там что-то заполнять, конечно, желательно все-таки провести консультацию с юристами, чтобы не заложить бомбочки в ваш договор, которые сработают уже, не дай бог, при разделе имущества. Ну, а мы вас спрашивали, как вы относитесь к брачным договорам, заключали ли вы, пригодилось ли, и если заключали, то по каким мотивам, что вас заставило это сделать. Ну, а буквально прямо сейчас о концерте Kanye West.
5: Чес, что это значит?
4: что концерте Канье Уэста? Не состоится он?
1: Не состоится он в итоге.

0: о том, который должен был состояться в Санкт-Петербурге 10 и 11 апреля. И вот за этой эпопеей мы следили, ну, если не каждый эфир, то через день точно. Теперь уже точка поставлена в социальных сетях. Американское агентство Access Opera, которое выступает концертным партнером рэпера, объявило, что все, ничего не будет.
1: Ну и с другой стороны, имею в виду городскую администрацию, подтвердили РБК, что договоренности о проведении концерта нет. Но вот собеседник из концертной отрасли все-таки не исключает, что на официальном уровне речь может пойти о переносе мероприятия. Действительно, формулировка была такая, что в октябре концерта не будет. РБК направил запрос в агентство Say Agency. Это, собственно, та компания, которая занималась организацией мероприятия в Санкт-Петербурге. Ну, а по каким причинам могли концерт отменить, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, концерт не будет. Мы слышали вот множество разных причин, почему это может быть так. Какая в итоге финальная версия? Она вообще есть?
2: Спешу разочаровать всех, но официально версии отмены так и нет. Вот мы пособирали...
1: А, это все-таки, может быть, не конец сериала.
2: Это, да? Может быть, еще не конец сериала. Я думаю, что мы 100% еще увидим какое-то развитие. Ну, вот Оксана уже сказала, что концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И, как рассказал один из источников РБК, близкий к администрации президента, изначальная идея приезда артиста в Россию пользовалась поддержкой. Ну, в том числе из-за положительных высказываний рэпера в адрес президента. Однако в ходе подготовки концерта, цитата, была допущена ошибка. Вот таким мнением поделился уже другой собеседник РБК, тоже близкий к администрации президента. По его информации, мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором города Александром Бегловым. Против концерта, по словам источника, выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использовании запрещенной им символики. Естественно, пока шли заявления с двух сторон, «Газпром-арена» нас убеждала, что концерта не будет, а Сейджи, это организаторы концерта в России, что будет, покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Например, москвичка Анна потратила 80 тысяч рублей на билеты на всю семью и пока не понимает, получит ли она их обратно.
3: У нас было куплено 3 билета на меня, моего мужа и нашего сына-подростка. С учетом комиссии, которую взяла площадка, которая продавала билеты, получилось больше 80 тысяч. И для меня сейчас самая главная проблема, что это моя рабочая неделя, и я специально под этот концерт брала выходной. Мне пришло письмо от площадки, которая продавала билеты. Там были написаны условия возврата этих билетов. И мой акционный, который попал вот под эту волшебную акцию, которую мы все, конечно же, не подозревали, которая была прописана в условиях оферты, что якобы возврат будет только в том случае, если концерт официально будет отменен, тогда деньги организаторы вернут. Но я, честно говоря, немножко сомневаюсь, отменят ли его официально.
2: Я напомню, что самые дорогие билеты доходили до 160 тысяч рублей.
1: За VIP-ложу.
2: Это за VIP-ложу, да. Все верно. Ну, позднее Анна в беседе со мной добавила, что в случае, если агентство добровольно не захочет возвращать деньги за билеты, то она намерена обращаться в суд, как, впрочем, и другие несостоявшиеся зрители.
0: Да, есть такие, мы уже видели и рассказывали о них в нашем эфире, но шанс вернуть не только деньги за билеты, но и другие издержки какие-то покрыть, если они, многие же отели бронировали, билеты на поезд, самолет, например, покупали.
2: Ну вот наш коллега Никита Гмыза, который тоже приобрел билеты на концерт Канье Уэста, он, допустим, уже оплатил Сапсан. Я сегодня к нему подходила с этим вопросом, говорю, что ты будешь делать? Он сказал, что в целом отменить Сапсан за 8 часов до поездки можно, поэтому вроде как он деньги не теряет, ну вот именно за поезд. Для процедуры возврата денег за билеты именно российский организатор должен заявить официально, что концерт отменен. Пока таких заявлений не было. У нас для суда, что называется, пока лишь только косвенные улики, то есть заявление то же самое от Access Opera не будет считаться доказательством отмены. Но вот в таком случае тем, кто купил билеты до 23 августа, если все-таки такие доказательства официальной отмены будут, они должны автоматически вернуться. Ну, по крайней мере, так ранее заявляли в Say Agency, когда только пошли первые слухи об отменных концертах. Вот с возвратом всех понесенных затрат на билеты, на самолет или кто-то, допустим, там отпрашивался куда-то, дела обстоят куда сложнее. Во-первых, в российской судебной практике нет единого правила решения таких вопросов, и каждый случай будет рассматриваться отдельно. Во-вторых, тот, кто приобрел билет, должен предоставить доказательство, что случился именно форс-мажор с отменой, а не сам человек отказался от поездки по каким-либо там своим личным причинам. Но вот в таком случае можно будет рассчитывать на возврат понесенных издержек, но шансы невелики. Таким мнением поделилась юрист и кандидат юридических наук Ирина Лин.
4: Если концерт официально отменен, зритель вправе требовать возврата полной стоимости билета. Ждать, пока организатор сам перечислит деньги, не нужно. Юридический срок возврата привязан именно к предъявлению требования потребителя. Такое требование лучше подать письменно или через форму возврата на сайте, сохранив подтверждение отправки. По закону о защите прав потребителей денежные средства должны быть возвращены в течение 10 дней.

0: дней с момента предъявления требования. Поэтому чем раньше человек зафиксирует свое обращение по возврату денежных средств, тем раньше начнет исчисляться этот срок.
1: Ну, ранее Сайдженси пообещала раскрыть всю информацию по поводу концертов Уэста в России 30 сентября, то есть завтра. Ну, цитата «ни раньше, ни позже, пожалуйста, наберитесь терпения».
2: Спасибо, Лиза Майнгард нам рассказывала последнюю или предпоследнюю серию этого сериала с концертом Канье Уэста. Ну, что
3: потерпим
2: я понял...
3: несколько минут, часов.
2: Точка все равно не поставлена в этой истории, хоть и заявили, кто знает, может быть, в следующем году приедет. Тем не менее, те концерты, которые были объявлены на 10-11 октября в Петербурге, не состоятся.
4: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Что успели за этот час обсудить? Ограничения по вывозу наличных денег из России в страны ЕАЭС теперь только до 1 000 000 рублей. Все, что свыше, вывозить нельзя, если у вас нет достаточных оснований для этого документов, подтверждающих происхождение этих денег.
3: Происхождение, да, есть еще исключение. В указе тоже все это можно почитать или на нашем сайте можете послушать эфир, если вы вдруг пропустили его.
2: Ну, кроме того, обсудили и энергетический кризис в ЕС, минимальный запасы газа с 2009 года, особо серьезная проблема в Германии, и к этому ко всему прибавляется бюджетный кризис. 6 стран ЕС не готовы согласовывать текущий проект бюджета на ближайшие 7 лет с 2008 по 2034 год. 6 стран — это много, тем более, что это ключевые страны, которые дают 40% бюджета Евросоюза. Ну и брачные договоры тоже обсуждаем, это одна из главных наших сегодняшних тем.

0: мы вас спрашивали, как вы относитесь к брачным договорам, и если вы их заключали, то что вами двигало, какие мотивы?
1: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
2: Технологии и тренды.
3: Искусственный интеллект взломал государственный сайт, причем сам, без хакеров, во время внутреннего тестирования. По данным CNN, это первый известный случай такого рода. Премьер Австралии Энтони Албанезе уже выразил главе OpenAI Сэму Альтману крайнюю обеспокоенность. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Разберемся, как ИИ-агент сам решил добыть закрытые госданные. История началась 18 июня. OpenAI тестировала модели на вопросах по статистике Австралии. ИИ-агент, то есть программа, которая сама выполняет задачи, искал данные о государственных расходах на лекарства. Они лежали на старом портале австралийской государственной системы медстрахования. Часть данных была закрыта, но агент нашел обходной путь. Как это могло выглядеть, показала телекомпания ABC. Журналисты нашли логи агентов OpenAI на немецком форуме для программистов. Там они обсуждали, как пробиться к данным австралийского института здравоохранения. Предлагали прокси-серверы, сервисы скриншотов и даже угадывание названий файлов. Правда, связь этих логов с этим конкретным взломом пока не подтверждена. OpenAI признала, что модели совершили непредусмотренные действия, но по версии компании агент добрался лишь до обобщенной статистики и названий внутренних файлов, а не до медкарт. Главная же претензия Канберры к срокам. OpenAI заметила взлом лишь в августе, а 10 сентября просто написала на общий ящик ведомства. А ведь в начале сентября Альтман виделся с вице-премьером Австралии, и, как утверждает австралийская сторона, о взломе речи не шло. Теперь, по данным NPR, правительственная комиссия проверит, можно ли привлечь OpenAI к уголовной ответственности. Ирония в том, что недели раньше OpenAI представила систему раскрытия подобных сбоев и описала 6 случаев, но не австралийский. А в июле она признала, что ее агенты взломали Hugging Face, популярную площадку ИИ-разработчиков. В России с 1 сентября действует рамочный закон об ИИ, но он в основном про суверенные модели и маркировку контента. Кто отвечает за самодеятельность агентов, не ясно, и не только у нас. Мне кажется, эта история важнее, чем выглядит. Разработчики сами узнают о проделках своих агентов спустя месяцы, а потом еще и решают, кому и когда сообщить. На этом фоне вовсе не завиральными звучат призывы замедлить развитие таких агентов.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
2: Ошибка на миллион.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования.

0: городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
0: Один час меняет рынок, одно утро
1: меняет ваши решения.
0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
1: И на бирже тоже.
0: Что это было?
1: В эфире.
2: Мы можем проверить человека целиком, то есть вообще полностью. Сердце, почки, сосуды, нервы, кости, селезенку, все-все-все-все-все абсолютно. И мышцы, и примерно за 500 тысяч. Это средние цены.
3: Вот так вот.
2: Да. То есть, в принципе, можно один раз в год вложиться.
3: 500 тысяч рублей вы имеете,
2: да,
3: в виду.
2: И буквально там за 2 дня сделать все обследования, которые необходимы для того, чтобы исходно оценить состояние.
3: Но это большая сумма.
2: Конечно, это большая сумма, но это все. Вообще весь организм. Я не призываю сейчас это делать, да, но просто мы должны понимать и верхнюю границу тоже, и нижнюю. Нижняя у каждого человека может быть разная. Допустим, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 50, у кого-то 150, а кто-то вообще не готов именно деньгами вкладываться.
0: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагро» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West'а в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: программы. Час. Что это значит?
1: Разбираемся, что означают события сегодняшнего дня. Вместе с вами суд изъял в доход государства свыше 3 миллиардов рублей у бывшего гендиректора Русагро Максима Басова. Иск, напомним, подала генпрокуратура. Деньги будут снимать с его счетов в двух банках. И в сумму этого погашения пойдут акции Лукойла, Яндекса, Норникеля и других компаний.
2: Вот по словам истца, деньги бывший гендиректор Русагро получил незаконно в виде дивидендов и премий. Между тем, адвокат Максима Басова Андрей Дроздов заявил радио РБК, что доходы его подзащитного не являются коррупционными по определению, а дивиденды Басов получал наряду со всеми владельцами ценных бумаг. Премии же были составной частью его зарплаты и выплачивались по рынку.
3: Для нас это неожидаемое решение. Они являются частью заработной платы, которая абсолютно законной, задекларированной, полученной за выполнение трудовой функции. Зарплата любого человека, это менеджеров компании, не может быть коррупционным доходом, не может быть незаконным. Если это сказано на то, что он, этот размер является аномальным и нерыночным, мы в свою очередь представили многочисленные данные по премиям и зарплатам топ-менеджеров крупнейших российских компаний, которые подчас гораздо больше, чем та сумма, которую получил БАС. Более того, у нас была справка одного из ведущих рекрутеров, который тоже подтвердил, что эта сумма не является какой-то из ряда вон выходящей или аномальной, она является абсолютно рыночной. Более того, она даже меньше, чем порядок сумм, которые получают топ-менеджеры крупнейших российских компаний, государственных и негосударственных. Будем обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
1: Ну, собственно, предысторию нужно напомнить. Машковича Басова еще в марте прошлого года арестовали. Дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что они убедили владельца агрохолдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций компании. И пообещали инвестиции, которых, в общем-то, так и не последовало.
2: Да, адвокат Машкович утверждал, что доказательств получения имущества прокуратура так и не предоставила. А в мае суд удовлетворил антикоррупционный иск генпрокуратуры и передал в доход государства акции «Русагро», которые принадлежали Машковичу, а также ценные бумаги, оформленные на его родственников.
0: Час. Что это значит?
1: И к теме запрета на вывоз наличных стран Евразийского экономического союза и также еще в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан вернемся. Начали обсуждать мы в первом часе. Напомним, что речь идет о сумме, превышающей 1 000 000 рублей. Указ подписал президент. И за нарушение правил у физических лиц будут изымать сумму, которая выше на 1 000 000 рублей, а у юрлиц все наличные.
2: Ну, есть исключения, есть, да. Мы уже о них говорили ранее. Давай напомним, например, для бизнеса, который занимается международными перевозками, и также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Кроме того, можно вывозить крупные суммы в ряде случаев через несколько международных аэропортов. Но при себе вот в этом случае должны быть банковские документы, которые подтверждают, что эти деньги были сняты, собственно, с вашего счета. Ну, что происходит? Это вот таким образом власти перекрывают нелегальный вывоз капитала. Ну, мы говорили о том, что это такая инициатива в рамках обеления экономики. Или от этой меры такими более дорогими и сложными станут любые крупные наличные сделки с соседними странами, имеются в виду страны ЕАЭС, напомним, и кому эта мера принесет наибольшие издержки. Узнаем у советника коллеги адвокатов Pen & Paper Романа Кузьмина, он на связи со студией. Роман, мы приветствуем вас. Скажите, вот какую конкретно схему должен остановить вот этот порог в 1 миллион рублей?
4: Добрый вечер. На самом деле сложно сообразить, какую именно схему. Я думаю, просто здесь инициатива очень простая, то безналичные средства легко контролируются, и когда вы должны будете на таможне предъявить выписку из банка, подтверждающую, что вы сняли эти средства, и тоже будет снимать вопрос того, чтобы в банк кто-то наличные принес, их посмотрел, происхождение проверили, и на таможне не нужно будет ничего выяснять. Скорее всего, здесь просто пытаются пресечь поток, выход наличной валюты за пределы России. Федерации. Потому что уже давно ЦБ отмечает, что рост происходит, и они уже давно пытаются ограничить перевод валюты в третьи страны.
2: Да, Роман, тут просто вот действительно вопрос возникает. Если цель происхождения денег определить, то почему недостаточно проверки документов без снижения порога до 1 000 000 рублей?
4: Проверку документов довольно... Это звучит очень хорошо,

0: реально сложно будет исполнить на практике, потому что сотрудник ФТС, ему будет сложно проверить на границе эти документы. Плюс ко всему, представляете, то есть вы собираетесь ехать куда-то, берете какие-то свои наличные, вы планируете, вы не можете заранее взять, связаться с сотрудником таможенной службы и спросить, а вот такой объем документов будет достаточно, как бы вы меня с ним пропустите. Не, вы как бы каждый раз будете этот вопрос решать на границе.
1: Ну да, вот давайте на конкретном примере. Вот едет человек на машине в Казахстан, у него 1,5 миллиона рублей с собой наличными. У него есть выписка при этом из банка. Это достаточно будет?
0: Ну, на машине нет, потому что там через аэропорт. Но если бы это был аэропорт, то и у него была бы выписка, то да.
1: Да, а если... Него... Это понятно, с аэропортами там все проще, там проверить можно. А вот на машине границу пересекаешь, какие еще документы нужны?
0: Я думаю, что именно с пересечением на машине как раз-таки в принципе нельзя будет никак сделать, потому что под исключение это никакое вообще не подпадает.
1: То есть только до 1 миллиона рублей?
0: Да.
1: Хорошо, едет семья, например, в машине у них 2 миллиона рублей в одной сумке лежат. Они говорят, что принадлежат им обоим. Как тут будет? Могут сказать, что по 1 миллиону на каждого тогда пропустят, или да, это превышение?
0: Да, да. Здесь как раз на каждого члена семьи, в том числе на совершеннолетнего, есть.
2: Хорошо. А если, например, везет человек деньги родственника и везет их на покупку жилья, тогда чья ответственность возникает? И потом требования о возврате изъятого кому будут предъявлять? Собственнику или либо перевозчику?
0: Требования о возврате. Ну, смотрите, получается, что изымать будут средства у того, кто перевозит. Вот. Теоретически требования такие может предъявить собственник средств к тому, кто перевозил, к тому, что он привез их, скажем так, без учета, нарушив это требование, хотя заранее было известно, что эти средства могут быть изъяты. Вот. Скорее всего, порядок должен быть такой.
1: А если коротко, сейчас понятно, как возвращать-то эти деньги?
0: Вы имеете в виду, если их изъяли на таможенных, да?
1: Да, это же не конфискация.
0: Нет, порядок не прописан. И здесь, кстати, интересный момент. Вообще изъятие подразумевает, в том числе, конфискацию, но в данном случае, скорее всего, я думаю, это будет слишком чрезмерная мера, потому что потенциально у лица может быть возможность подтвердить происхождение средств. Ну, например, он не взял выписку, да, просто, вот, или потерял, все что угодно может произойти, вот. Поэтому должна быть предоставлена возможность в дальнейшем при предоставлении документов как-то вернуть эти средства.
2: Но поскольку порядок еще не прописан, все-таки как это будет выглядеть на практике, еще не ясно. Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин был с нами на связи. Роман, вам спасибо.
1: Ну, а у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Никита Макаров. Никита, что самое яркое сегодня в рынках, о чем ты хочешь рассказать нам сегодня?
3: Сегодня ньюсмейкером были акции самолета. Эта компания недолжным образом, это цитата от Мосбиржи, погасила купон одного выпуска из своих облигаций. И мы видели резкое падение до 15% в котировках облигаций. Акции падали на 9%. Но вот к концу основной торговой сессии большую часть падения выкупили, потому что купон все-таки компания заплатила.
1: Эти и другие новости прямо сейчас от финансового обозревателя РБК Никиты Макарова.
4: Рынки, итоги.
3: Если говорить про сам самолет, то в моменте ближайший выпуск облигаций с номером 1, он погашается 30 октября, в моменте давал аж 1000%. Конечно, это некоторые выбросы при вычислениях. На самом деле там можно было заработать около 43%. Это 15% на самом стоимости тела облигаций, потому что цены опускались до 85%. Процентов от номинала, при том, что погашение очень близко, и сейчас они снова торгуются около 98% от капитала, от номинала, то есть практически за 100%. И купон по таким облигациям 26%. Но если взять облигации, которые находятся чуть дальше по срокам погашения, то они хоть и сходили вниз по своим котировкам, но они отыграли часть лишь падения, и рынок теперь смотрит достаточно настороженно на облигации самолета. А что касается акций этой компании, то они торгуются с небольшим убытком.

0: сейчас минус 2% на уровне 243 рубля за одну акцию. Но вообще говоря, это достаточно низко для акций этой компании, в общем-то, близко к какому-то историческому минимуму, даже его преодолели сегодня. Раньше так эти компании, эти акции не стоили. Ну и, конечно, есть еще куда двигаться. Вот исторический минимум был в районе 17 июля 2026 года. Там опускались до 214 рублей за одну акцию, и вот минимум трех месяцев он, конечно, еще не преодолен. Можно будет рассуждать о судьбе этих акций чуть позже, когда мы будем понимать, что происходит вообще с денежно-кредитной политикой. Она, по всей видимости, будет, если не ужесточаться, то сохраняться на жестком уровне достаточно долго. И также самолет является партнером очень многих банков. Кстати говоря, вот сегодня отчитался ВТБ по МСФО за 8 месяцев, и это вроде неплохой отчет, хотя показывает и некоторые снижения. Например, чистая прибыль снизилась за 8 месяцев, несколько снизилась отдача на капитал ROE, но при этом банк показывает устойчивый рост по другим показателям. Ну, а что касается заявлений Пинова, зампреда правления ВТБ, то прибыль банковского сектора будет в ближайшие три года находиться в диапазоне 3,8-4,5 триллиона рублей. Существенно роста не ожидается, но оно и понятно, потому что здесь инвесторы смотрят на то, как будет ситуация развиваться с долгами. И если ВТБ и другие банки начнут фиксировать большие просрочки по долгам, то это, конечно, будет негатив для банков. Но сейчас много идет реструктуризации кредитов. Они идут по разным и федеральным законам, по разным отсрочкам, где-то индивидуальные договоренности. Также участники рынка отмечают, что есть и различные вариации, когда банки долги перекладывают в облигации так называемого секьюритизированного долга и продают их в рынок. Ну, а что касается фаворитов или состояния этого сектора, то мы поговорили об этом с Сергеем Суверовым, инвестиционным стратегом управляющей компании «Ари Капитал», доцентом финансового университета. Вот что он нам сказал.
1: Нашими фаворитами являются те банки, у которых стабильно растут финансовые показатели. Так, по первому полугодию текущего года Сбер заработал почти на 20%, больше, чем за первое полугодие прошлого года. Дом РФ почти больше на 45%, больше заработал чистой прибыли. Операционная чистая прибыль Т-технологий выросла больше на 30%. Поэтому Т-технологии Сбер и Дом РФ являются нашими фаворитами. Но это не значит, что у банковского сектора в связи с новым проектом бюджета нет каких-то проблем. Стоимость риска у банков, скорее всего, будет расти по мере ухудшения кредитного качества многих заемщиков и роста числа дефолтов в российской экономике. Поэтому, наверное, ряду банков потребуется дорезервирование, что может негативно повлиять на финансовые результаты.
0: Ну, что касается динамики акций банка сегодня, Сбер сегодня прибавил проценты 0,12, 275 рублей с половиной дают за одну акцию, Т-технологии добавил 85 сотых, Дом РФ потерял 83 сотых, ВТБ в моменте падал сильнее на отчете, но к концу основной торговой сессии падение составило процент с четвертью, в нуле торгуются акции на банк Санкт-Петербург, и Совкомбанк 9,3, то есть 9 рублей 30 копеек дают за одну акцию, минус 0,3%, это уже около 0,6, то есть почти половину своего капитала стоит банк. Это чрезвычайно дешево, но инвесторы закладывают существенные риски. Это, конечно же, сохранение жесткой денежной и кредитной политики и проекта бюджета, которые мы видели. Ну, что касается других интересных новостей, то взметнулся сегодня нефтегазовый сектор и другие меркоины. «Газпром», например, сегодня прибавил 1,5%, «Лукойл» 1,5%, «Новатек» процент. Ну, остались в минусе «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Пресс». Но вот подросли «Мосбиржа» на 3%, «Х5» на 2%, «Юнипро» 1,5%. Но вот что касается меркоинов, то заявление о том, что некоторые послабления

0: в санкциях от Трампа могут быть, об этом написал «Атлантик», в обмен на освобождение некоторых заключенных. Никаких подробностей этих договоренностей неизвестно, но рынок вот спекулятивно таким образом на это отреагировал. Ну и сегодня также хедлайнером были акции компании «Яндекс». Они в моменте тоже падали, к концу дня отыграли падение. Падение было около 3%, завершают торговую сессию плюс 16%. Ну и здесь новость была следующая, которая инвесторов немножко, может быть, расстроила. Компания объявила о дополнительной эмиссии для мотивационной программы. Но это вообще регулярная практика. В ноябре доп. Эмиссия составит 11 миллионов акций. Это около 2,8 уставного капитала для формирования пула акций под программу мотивации на 2027 год. Ну, в общем-то, инвесторы должны уже к этому привыкнуть, но, тем не менее, они сегодня реагировали негативно. И акции «Все инструменты РУ», компания, которая занимается продажей инструментов и других скребных изделий в сети магазинов, минус 3%. Компания объявила байбек, но, по всей видимости, инвесторы ожидали байбек крупнее. Одобрили выкуп всего лишь до 500 миллионов рублей. И вот аналитики считают, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает достигнутые результаты. Рынок прямо сейчас показывает плюс 0,73% на вечерней сессии, 2260 пунктов. Каких-то изменений вечером не предвидится. Будьте в рынке вместе с РБК.
1: Никита, если вернуться к истории с самолетом, вот такой вопрос, когда я слушал тебя и подробности этой истории, как инвестору простому отличить техническую задержку выплаты от каких-то структурных финансовых проблем в организации?
0: Это очень хороший вопрос. С одной стороны, он очень сложный, потому что как такового комментария порталы, раскрывающие информацию, или Мосбиржи, они не дают. Они обычно пишут, что это вот какая-то техническая. В чем суть этой технической задержки, они пишут. Но есть хорошая статистика, ее можно самому собрать. Это посмотреть, как, например, снижался рейтинг компании. И если он снижался ступенчато, то это, на самом деле, уже повод для того, чтобы задуматься и понять, что каждая следующая техническая задержка, скорее всего, в какой-то момент приведет к настоящему дефолту. Например, как это было с Евротрансом.
1: Никита, теперь несерьезный разговор, это вопрос традиционно. Мы слушателей наших сегодня спрашиваем, как они относятся к заключению брачного договора, заключали ли они сами, и если да, то по каким мотивам. Ты брачный договор заключал?
0: Нет, я знаком с практикой судебной, как дела у нас решаются в российском государстве, но я могу сказать со всей ответственностью, что я с ней согласен. И разделить все пополам в случае какого-то неприятного, да, исхода, я готов. Но я надеюсь, что наша семья будет прочной и долгие годы.
1: И не дойдет до этого. Да. Спасибо, финансовый обозреватель РБК Никита Макаров.
2: Вот почему все напополам? Если один из списков Forbes, а другой, как нам слушатели писали, вообще отношение к этому даже близко не имеет.
1: Ты можешь прописать долю, не обязательно 50-50.
2: Да, вопрос, конечно, интересный. Как вы относитесь к таким договорам? Хотели бы заключить в нынешнем браке или в прежних? Почему вас это спрашиваем? Сегодня на госуслугах появилась такая возможность. Можно составить проект брачного договора. И пишите нам об этом в Telegram-бот. Какой опыт у вас есть личный? Вот, например, пишет нам слушатель, который не представляется. Заключение брачного договора обнуляет штамп в паспорте. То есть у мужчины пропадает моральная ответственность за свою семью. Жена становится ему не супругой, а партнершей.
1: Ну, интересная логика. Теперь, что нам пишет Надежда из Твери? У меня, например, есть добрачная квартира, а своего мужчину можно 5 лет узнавать и не узнать полностью. Лучше уж я себя обезопашу.
2: И еще женский взгляд. Заключили, но только потому, что у него остался невыплаченный кредит, который он платить не собирается. Кредит на квартиру брал, потом понял, что дорого, перестал оплачивать. Банк эту квартиру забрал, и вот чтобы не начали требовать, и с меня его кредит, мы решили заключить брачный договор. Но здесь, кажется, какая-то юридическая тонкость все-таки должна быть, потому что если кредит он брал еще до брака...
1: Сложная конструкция.
2: Да, конструкция очень сложная.
1: Роман пишет из Владивостока. У меня небольшая компания, поэтому перед свадьбой мы заключили договор. Не из недоверия к жене, а хотел, чтобы семейные деньги и дела бизнеса были разделены. Кстати, довольно часто тоже встречающийся мотив, вот по статистике я имею в виду, разделять деловое и семейное.

0: Вот сообщение еще одно из Москвы. Девушка, судя по всему, пишет, не представилась. Делить нечего, не заключали, не за олигархов выходили. Это как раз вот к моему вопросу про список.
1: Делить нечего, да. Алина, Пермь, договор не заключали, я была бы не против, но хочу, чтобы разговор о нем начался не после ссоры, а пока мы оба спокойны. Тоже трезвый такой подход к вопросу. Михаил пишет, подписали перед свадьбой, я выплачивал кредит за свое дело и не хотел, чтобы жена отвечала за мои предпринимательские риски. Вот тут видишь, какой благородный подход.
0: И еще благородный, и все про любовь. Что же это за любовь такая? Если люди заключают такой договор, то подсознательно соглашаются с тем, что могут расстаться, пишет Надежда из Тюмени.
1: Ну, еще один давай прочитаем. Одно сообщение. Артем пишет из Санкт-Петербурга. Мы не заключали, но если бы женились сейчас, наверное, сделали бы договор. За 10 лет у нас появились квартира, машина и общий бизнес. Ну, Артем, можно заключить брачный договор не только перед свадьбой, а можно сделать это и уже будучи супругами, неважно сколько лет. И, кстати, статистика показывает, что довольно часто заключают договоры именно те, кто уже в браке какое-то время находится. Продолжайте писать нам ваши сообщения, ваш опыт и ваше отношение к брачным договорам. Все самое интересное прозвучит в нашем эфире. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня.
0: Парламент Ирана в срочном порядке рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока законодатели инициативу изучают, в том числе с точки зрения международных последствий, и об этом сообщает агентство ФАРС. Мы эту тему обсудили в нашем эфире часом ранее, и запись вы можете послушать на сайте или в приложении РБК.
1: Глава МИД Сергей Лавров призвал изучить военную доктрину России, когда комментировал предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Он отметил, что президент Владимир Путин неоднократно цитировал этот документ. Согласно 12-му пункту доктрины, к основным внешним военным опасностям относятся, в числе прочих, приближение военной инфраструктуры стран-членов НАТО к границам России, в том числе путем дальнейшего расширения блока.
0: Самолет Ту-95 потерпел крушение в Амурской области. Это произошло во время учебно-тренировочного полета, как сообщают в Минобороны. 6 членов экипажа погибли, 1 получил травмы. В региональном правительстве заявили, что экипаж перед падением сделал все возможное, чтобы отвести самолеты от жилых домов.
2: Кто есть кто?
3: Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров – это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма – это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот. Машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше

0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Динамика цен, необычные проекты, дизайн, стройматериалы, урбанистика. Главное о рынке недвижимости. По будням на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Альткоины. Понять разницу между биткоином и альткоином очень просто. Биткоин – это первая и самая известная криптовалюта. Альткоин – это все остальные, которые появились позже, чтобы исправить недостатки биткоина или добавить новые возможности. Например, ускорить транзакции, понизить комиссии или внедрить смарт-контракты. Термин буквально означает сокращение от альтернативной монеты. Разумеется, у такой крипты тоже есть своя цель и функционал. Одни служат для платежей, другие для управления проектами. Третьи, как мемные валюты или стейблкоины, привязанные к доллару. Благодаря меньшей рыночной капитализации они могут показывать значительно больше процентный рост при благоприятных условиях. Для инвесторов это шанс получить высокую доходность, если проект востребован и технологически состоятелен. Тем не менее, у всего есть и обратная сторона. Во-первых, альткоины крайне волатильны. Цены на них непредсказуемо меняются даже в течение дня. Это большой риск для инвесторов. Во-вторых, низкая ликвидность. Часть монет торгуется с небольшим объемом, то есть продать крупный пакет по выгодной стоимости бывает крайне сложно, в том числе из-за недостаточного количества покупателей, что приводит к дополнительным потерям. И, наконец, специалисты отмечают регулярные и проектные риски альткоинов, чей правовой статус нередко до конца не определен. Кроме того, многие проекты так и остаются недоделанными, теряя поддержку разработчиков или вообще оказываются мошенническими. Вывод напрашивается сам. Руководствуйтесь взвешенным подходом, тщательно отобранным активом и строгим управлением капиталом.
1: Криптомания.

0: Бобро. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компании. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник, а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом.РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Повтор программы.
1: Инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии этого года показали худшую динамику за 10 лет. И это данные Национального рейтингового агентства. Что там в них значится? 2/3 субъектов, если точно, то их 62, в инвестициях потеряли. И сравнить можно с прошлым годом, по итогам всего года, спад был в 49 регионах. И тут вот хочется сказать лишь в 49 регионах, потому что уже 62, как я сказала. И экономисты назвали сокращение более глубоким, даже чем во время пандемии.
2: Ты знаешь, на что я обратил внимание? Да, сравнение с пандемией впечатляет, но вот что, спад этот, по мнению экспертов, уже практически не зависит от качества инвест-климата. То есть, каким бы ни был, все равно спад инвестиций есть.
1: Но это странно, зачем тогда его создавать? Ведь многие губернаторы как раз этому и для этого прикладывали много сил, разрабатывали целые стратегии, как этот инвестиционный климат.
2: Да, создавать-то, может быть, его и нужно. Тут вопрос в том, что какие-то, значит, уже другие факторы, куда более важные, влияют на это, чем сам инвест-климат. Основную причину нынешнего сокращения капиталовложений видят в общероссийских, а не региональных факторах. Почему важно следить за региональными инвестициями? Когда будет новый инвестиционный цикл, кто войдет в него первым и, главное, за счет чего? Обсудим это с главным научным сотрудником Института экономики РАН Олегом Сухаревым.
1: Олег, здравствуйте. Ну, 2/3 регионов спад фиксируют в инвестициях. На самом деле это много, 2/3?
3: Добрый вечер. Это много, тем более, что общероссийская цифра минус 9,8%. Спад по инвестициям для экономики страны в целом. Вот 2/3, ну, конечно, это значимая часть, показывают отрицательный результат, и он формирует общероссийский отрицательный результат по первому полугодию минус 9,8%. То есть мы проедаем основной капитал, его, естественно, не обновляем, и это подрывает основу и роста, и текущего, поскольку спад значительный, вот, и будущего, вот, что немаловажно. И, конечно, результат этот, он закономерный, поскольку Глазьевская школа всегда говорила на протяжении десятилетий и последние годы, в том числе очень активно на Московском экономическом форуме, что такая монетарная политика и ставшая рестриктивной и бюджетная, вот, за последние 2-2,5 года, они приведут экономику вот к этому результату. Но мы к нему и пришли, то есть рост 0,6-0,8 и спад и инвестиций минус 9,8 по полугодию. Погода будет, я думаю, поменьше все-таки, но тем не менее будет отрицательно, если так дальше продолжится, будет отрицательное значение.
2: Олег, а вот говорят эксперты о том, что не зависит уже спад от качества инвест-климата, о чем это говорит? То есть какие-то глубинные уже факторы влияют, что делай, не делай инвест-климат, инвестиций не будет.
3: Кажется, вы понимаете, мне кажется, их оценки тоже весьма некорректны, потому что что такое инвест-климат? Это условия, создаваемые для инвестиций. Это и стоимость кредитования, авансового капитала, это тоже инвест-климат. Это и мотивы инвестиций, и рентабельность производства, и готовность объекта.

0: они одно другое сопровождают, понимаете? Вот, это вещи системные. Поэтому я бы здесь не разделял, не противопоставлял. В зависимости, в независимости модели нет, никто не считал. Поэтому это просто трёк. Я серьезно не отношусь к нему.
1: Хорошо, давайте тогда так. Не про тех, кто потерял, а про тех, кто либо приобрел, либо оставил все на прежнем уровне. Регионы, которые инвестиционно привлекательны. А за счет чего они добиваются таких показателей?
0: Но это надо смотреть конкретную оставшуюся треть.
1: Какие-то примеры вы можете привести конкретные?
0: Значит, ну, так на вскидку мне сложно привести по полугодию, я не смотрел регионы. Но вот, например, можно сказать следующее. Регионы, где администрация проводит инвестиционную политику и созданы условия, ну, например, связанные с положением регионом по экспорту из региона, ну, каких-то сырьевых товаров или товаров там первичной переработки, металлургия или там какие-то руды, или какие-то калийные соли, или наоборот есть оборонный заказ, понимаете, серьезный, вот, как, например, Пермь, то они наверняка имеют либо меньший спад, понимаете, чем вот эти вот цифры, там, 6, 7, 8 и 9%, либо даже небольшой плюс, вот, поэтому, специально я не готовился к эфиру, надо было посмотреть данные по полугодию. Ну, конечно, эта треть регионов заслуживает внимания, но у каждого, поверьте, у каждого, скорее всего, свои причины, своя специализация региональная, на которой они выезжают по этому показателю, понимаете? А другие рухнули, где более, так сказать, нет вот такой жилки, понимаете? Да еще и политика региональных властей, так сказать, соответствующая, неактивная была, то все это в сумме вот дало результат отрицательный. Некие регионы, их классы известен, я не буду сейчас перечислять, но они имманентно депрессивные, с проблемами, со структурными проблемами. И там, конечно, наблюдается спад и инвестиций серьезный. Есть и удаленные регионы, так сказать, где тоже проблемы и с населением, и с экономикой. Эти проблемы хронические. Поэтому, вы понимаете, чтобы долго разговаривать, нужно всю карту посмотреть, структурировать по группам эти регионы и отдельно характеризовать. Это целая тема, это целая проблема. Вот. Но если навскидку, то вот примерно вот мои слова похожи на правду.
1: Спасибо, Олег. Главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Олег Сухарев был с нами на связи. Ну, вот, еще нужно добавить, что инвестиционная привлекательность – это такой не только текущий объем капиталовложений, но еще и такая совокупность более устойчивых характеристик региона.
2: Ну, а через пару мгновений будем выяснять, что вот 120 молодых философов делают на теплоходе, вырабатывают светлый образ будущего России, что это, как и как эти результаты будут применяться на практике.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: 120 молодых ученых собрались на теплоходе. Называется он «Лебединое озеро». И будут до 2 октября в поездке составлять философский мастер-план будущего России. Такая масштабная задача и философская задача. Руководитель экспедиции Руслан Шкута. И он сравнивает эту поездку с философским пароходом. 104 года назад он отправился, но тогда, как он сказал, тех философов из страны выслали, а наши вернутся. Это цитата сейчас была.
2: Да, мы поговорили с Русланом Шкутой и спросили его, собственно, о целях, что это за мастер-план, чем будут заниматься вот 120 молодых философов несколько дней на теплоходе. И вот что нам Руслан рассказал. Давайте послушаем.
4: Мы здесь занимаемся некоторыми разработками, а именно разработками образа будущего нашей страны, государства, общества, человека. Но, знаете, вчера у нас был такой очень напряженный, очень активный день. Мы работали над созданием вызовов, точнее, над их поиском, потому что их и так есть кому, конечно же, создать. Очень много таких вызовов. Мы в наших группах, наши философы, политологи, социологи, экономисты, юристы, работали над тем, а с какими вызовами мы будем работать. Вопрос стоит очень просто, но и очень при этом опасно. какой из вызовов может вообще затронуть существование нашей страны России. Сегодня мы говорим о антиутопиях, завтра будем говорить об утопиях. Ну и, как вы понимаете, мы, конечно, стремимся к этому светлому будущему.
1: Саша, образ будущего – это же твоя программа. Кажется, кто-то заходит на твою территорию. Программа на радио РБК.
2: Ну, слушай, я сначала тоже так подумал. На самом деле, тема образа будущего сейчас в целом в повестке. И, конечно, нет ничего удивительного, что

0: многие этой темой занимаются, да, мы немножко в другом разрезе, да, на это смотрим. Я хочу другое отметить. Мне, конечно, показался ответ Руслана Шкуты очень философским. Я мало что понял,
1: это очень видно.
0: Да, мало что понял, но мы сейчас попробуем разобраться с нашими гостями, которые у нас на связи. Это генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве Валерий Федоров и руководитель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Коллеги, приветствуем вас. Валерий, вот к вам, наверное, первый вопрос. Я когда услышал вот про эту историю, это же Дегория делает, я вспомнил сразу, что в 2019 году вообще Дегория уже разрабатывала похожий проект, тоже образ будущего, все то же самое, все те же самые задачи. Вот вы не подскажете, вы, может быть, знаете, что стало с тем проектом?
2: И с тем проектом, и с Дегорией произошло много интересного, как и с нашей стороной. Ну вот представьте, 19-й год, еще нет пандемии, вот еще не началась СВО. Ну, в общем, это какая-то уже совсем другая эпоха. То есть то будущее, которое они тогда придумывали, вот, оно уже с нами и стало для нас настоящим, и мы теперь придумываем уже совершенно другое будущее. А Дегория из форума молодых политологов превратилась в форум уже не только молодых, но и вполне себе зрелых. И не только политологов, но и философов, культурологов, социологов. Так что все растет, все цветет, все изменяется.
0: Но тогда какого-то результата конкретного в виде документа не было, насколько я понимаю.
2: Там было много документов, вот, но, скажем так, статуса какого-то государственного, официального, эти документы не получили.
0: Не получили.
2: Могли
0: получить. Хорошо, а смотрите, вот сейчас говорят о неком философском мастер-плане. Как это может выглядеть? Это философский текст, либо это какое-то исследование общественных настроений, потому что вот я почитал про проект, они будут выходить в городах, общаться с людьми, их спрашивать о чем-то, или, может быть, это будет просто какой-то набор предложений, там, я не знаю, для правительства, для администрации президента?
2: Я не знаю, что из всего этого получится, потому что 120 человек, они впервые друг друга увидели на этом пароходе. Вот, получится ли у них хорошая групповая динамика или нет, я не знаю. Хотелось бы, конечно, верить и надеяться, вот, но это очень такая амбициозная задачка. Вот, я думаю, что в самом лучшем случае появится некий манифест, вот, этих самых молодых философов, культурологов, социологов, которые предложат какой-то общий образ будущего. Дело в том, что у нас есть образы будущего, но их у нас существенно больше одного. А вот какой-то общий, разделяемый нашей страной, нацией в целом образ, он пока в дефиците. Вот если ребята сделают шаг в этом направлении, думаю, это будет очень полезно и очень интересно.
0: Алексей, к вам вопрос, напоминаю, на связи у нас руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Вот не зря Валерий сейчас сказал о том, что много у нас образов будущего было за последние несколько лет. Я прям конкретный пример приведу. Вот у нас был, например, Пентабазис, модель ценностей, которую разрабатывали в АП Александр Харичев. Был «Горизонт 2040», агентство стратегических инициатив. Много других документов, сейчас не буду их перечислять. И вот какой конкретный вопрос, как вам кажется, или вопросы оставили без ответа вот эти работы, а нынешняя экспедиция на них ответит? Или это просто еще одна параллельная история?
3: Ну, в новости о нынешней экспедиции много забавного. От названия парохода до аллюзии на философский пароход 22-го года, на котором известный Бердяев, Франк, Ильин и еще ряд российских мыслителей были высланы за рубеж, в Шетин, в Германию в начале. Вот. Проблема в том, что вот я подозреваю, что на нынешнем пароходе величин типа Бердяева, Ильина, Карцавина и так далее, наверное, не найдется. Ну, я надеюсь, там Валерий Федоров плавает, и это уже хотя бы.
0: Ну, Алексей, там же молодые философы, может быть, вырастут в Бердяевых, в Ильиных.
1: Валерий Федоров провожал теплоход сегодня.
3: А, провожал. Ну, будем надеяться, да, что это им поможет вырасти, выйти на какой-то серьезный уровень. А, проблема в том, что тех образов будущего, которые мы видели до сих пор, в том, что они не учитывают образ настоящего, то есть они его, вернее, не формулируют. А образ будущего — это производное от трезвого, спокойного, холодного, метафизического, но и реалистичного, с другой стороны, анализа образа настоящего. А Поэтому все эти

0: разработки, они в значительной степени кабинетные или проходные, можно сказать, и какой-то твердой связи, устойчивой связи с тем, что мы видим сегодня, не возникает. Это скорее некая проекция желательного. Вот хотелось бы, чтобы было так. Мастер-план – это, наверное, удачно подхваченный термин из пространственного развития, из направления пространственного развития, из урбанистики, мастер-планы городов. Но мастер-план – это все-таки достаточно четкий инструмент управления развитием территории с картированием конкретных объектов, с анализом эффектов, целевым образом и так далее. Я бы, конечно, не торопился бы называть это мастер-планом. Как раз надежда на то, что эта метафора станет не метафорой, не каким-то случайным образом, а реальным документом, наверное, здесь немного.
1: Ну, может быть, Алексей, может, просто уже других наименований не осталось, потому что стратегию использовали, дорожные карты использовали, вот надо назвать это по-другому как-то, мастер-план. Вот все равно я бы хотел, Валерий, сейчас к вам будет вопрос, все-таки сосредоточиться на каком-то практическом применении этого документа, потому что я напомню, что по итогам этот документ направят в Росмолодежь, в «Россия – страна возможностей», в AEC для чего-то. Вот, Валерий, как вы думаете, какое может быть практическое применение? Вот документ пришел к Гурову в Росмолодежь. Что они с ним делают?
2: Ну, во-первых, я не провожал, а я, значит, шел вместе с этими прекрасными молодыми ребятами, вот, сутки первые, но сошел в Угличе. Дальше у меня своя программа, а ребята пошли дальше.
3: Вы бы участвовали уже. И так далее. Тогда следующий вопрос, что вы уже услышали.
2: Да. Второй момент, очень важный. Я с ними пообщался эти сутки, и я был приятно удивлен. Вот, они достаточно глубокие, вот, ищущие, такие нешаблонные. Вот, и там они и о Платоне, и об Аристотеле, и о Пармениде дискутируют вот в режиме реального времени. Поэтому я с Лешей не согласен, Фирсовым, значит, что там нету Франков и Бердяевых будущих. Мне они понравились. Мне кажется, там есть хороший шанс, что кто-то из них поплюнется и вырастет в нового Бердяева. И третье, как это можно применить практически? Ну, вообще, я думаю, самый главный такой результат будет, это... Ну, вот, в лучшем случае, да, это возвращение образа философа в нашу публичную сферу, потому что сейчас он там отсутствует. Там есть один Дугин, но его в основном воспринимают как какого-то странного фрика, вот, а, ну, это не так, разумеется, вот, но образ, к сожалению, сложился такой. А больше никого нету. А философы, безусловно, нужны нам в публичной сфере. И вот я вижу, что эти ребята могут претендовать на такой статус. Если эти претензии получат какое-то основание, я думаю, что философский пароход себя окупит многократно.
1: Философы нужны. Вот это интересный тезис, Алексей, хочу вас теперь спросить. Вот я тоже думал о теме, как вообще философы влияют, и есть ли примеры в истории, когда философы реально влияли на политику и на принятие каких-то решений. Вот я вспомнил только философа Томаша Масарика, который стал президентом Чехии, это было в 20 веке, и ирландского философа Петита, который консультировал, если так можно сказать, испанского премьера Сапатера в свое время. Но это был понятный механизм влияния философа академического на принятие решений, механизм. А как это может происходить в России? Может ли вообще?
0: Примеров гораздо больше, начиная с античности. Платон консультировал известных тиранов. Сократ был активным участником греческого полиса. Гераклит одно время был правителем города. То есть и дальше эта традиция как-то продолжалась, но заканчивалась часто плохо для философов. Или неудачно. То есть они в своих консультациях заходили слишком далеко, и в конечном счете политикам это не слишком нравилось. Они отстраняли иногда корректно, иногда очень некорректно.
1: А в России? В России это нужно?
0: Да. Понимаете, вот если говорить серьезно, мы говорим серьезно, что, конечно, философия — это пространство свободы. Философия не может жить в каких-то идеологических, управленческих регламентах и так далее. Тогда проще философа выслать, что, собственно, было в 22-м году прошлого века. Дать это пространство свободы по разным соображениям. Мы можем эти соображения как-то даже принять. Там военное время, там еще масса всего. Государство не сможет. А поскольку пространства свободы нет, что философия, как публичная,

0: важное направление, о котором говорит Валерий, которое бы я горячо бы приветствовал, в России невозможно. Вот. Или, возможно, в очень узком коридоре, ну, даже к Духину в этом коридоре тесно. Поэтому я бы здесь не строил иллюзий, конечно бы, конечно же. Вот, но, возможно, с чем я соглашусь, какие-то зерна будут заложены, и когда время станет как-то помягче, оно же там у нас циклично все-таки, эти зерна прорастут в реальную философию.
1: Спасибо. У нас на связи генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и руководитель Центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов.
2: РБК «Коллекция».
3: Телеканалы CNN, MS Now, бывшие MSNBC и издание «Политику» обратились в Федеральный суд США с просьбой продлить действие судебного решения, которое восстанавливает доступ журналистов в Белый дом США, соответственно. Сообщает об этом телеканал CNN. Ранее судья Федерального окружного суда по округу Колумбия Тимоти Келли удовлетворил совместный экстренный иск СМИ и заблокировал введенный Белым домом ограничение сроком на 14 дней, обязав администрацию немедленно восстановить аккредитацию журналистов. За это время суд намерен выслушать позиции обеих сторон. Позднее Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MS Now и издания «Политику». Ну, как сообщает CNN, действие решения суда истекает 8 октября. Напомним, с чего все началось. Трамп 18 сентября объявил о запрете упомянутым СМИ работать в американском Белом доме, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки Конституции о свободе слова.
4: Кстати, протест звучал, выглядел довольно эффектно, поскольку крупнейшие СМИ США, телевизионные каналы, телевизионные вещатели просто в какой-то момент прекратили подавать звук с выступлений Дональда Трампа, и поэтому, когда мы наблюдали некоторые трансляции, Трампа не было слышно, просто было видно, что он как-то жестикулирует, что-то говорит.
3: Читайте
4: но что...
3: по губам.
4: Да, но что непонятно.
5: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-Магазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
7: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
6: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
8: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта Яндекса Дмитрий Масюк.
3: Если кого-то интересует развитие технологий в целом и искусственного интеллекта, я очень рекомендую книгу чилийского писателя Лабатута, Бенджамин Лабатут, «Маньяк», про Джона фон Неймана и, в принципе, эволюцию развития технологий последних 100 лет и, в частности, чудо искусственного интеллекта. Там на очень глубоком математическом, но доступном уровне расписано то, как, в принципе, возникали новые технологии от инженерной мысли до практического использования. И, в частности, обсуждается победа компьютера над Ли Сидолем в Go и что за этим стоит, опять-таки, на самом каком-то глубоком уровне и чего следует ждать дальше. Она не нишевая книга. Я действительно очень советую, она совершенно захватывает.
1: Бенджамин Лабатут. «Маньяк». Значится, задал я задачу ученикам. Написал теорему, написал свои рассуждения, показал, что у меня не получилось. Пока не получилось. И тогда говорю им, обсуждайте. Блестящие, все как на подбор, блестящие юноши загомонили. Я так учу, понимаете? Кто-то так не может, а я люблю шум, вопросы, споры. Так мне работается лучше всего. Однако фон Нейман не участвовал в обсуждениях, ни слова не сказал, отмалчивался. Он сидел, закрыв глаза, а потом поднял руку. Я вызвал его к доске, он вышел и записал совершенно поразительное доказательство. За секунду, без труда, даже не раздумывая, сходу. Я не мог поверить своим глазам. Годы, долгие годы работы пронеслись передо мной. Он сделал нечто такое красивое, элегантное. Помню, как подумал, что это, этот юноша, кто он такой? Я так и не узнал, кто он такой, но с тех пор боялся фон Неймана.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагра» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West'а в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис

0: для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Новости про нападение медведей на людей в последние месяцы едва ли не каждый день можно прочитать. Сегодня еще одна появилась. Медведь убил мужчину, который собирал клюкву на Камчатке. В тундре это все было. Сначала медведь поел ягод из ведра этого мужчины, потом с ним расправился. И вообще, если посчитать полностью, как информагентство это делает, по стране более 20 человек стали жертвами хищников. Это всего за несколько месяцев данные. И зверя самое активное сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке.
3: Вот в Красноярском крае после гибели людей, там 7 жертв насчитывается, отстрелили более 700 медведей. Охотники подают заявление о выплате вознаграждения за добычу. В Томской области выплаты вводить не намерены, но там придумали другой способ, как стимулировать охотников. Это снижение сборов, продление сроков охоты и отмена госпошлины на регулирование численности медведей.
2: Ну вот что касается сбора как раз за добычу медведя, например, забор в камчатской популяции — это 6000 рублей с охотника. А Росохот-рыболов-союз предлагает обнулить вот эти сборы, чтобы повысить интерес охотников к промыслу, и предложение уже направили премьер-министру России Михаилу Мишустину. Что изменится, если правительство с этим предложением согласится, и каким образом вообще численность медведей регулировать сейчас? Об этом в последнее время много говорят и обсуждают эту тему, и кроме как отстрел, больше я лично ничего пока не слышала. На связи с нами Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохот-рыболов в Союз. Андрей Алексеевич, здравствуйте. В чем суть вашего предложения, чего вы хотите добиться?
4: Здравствуйте. Действительно, мы предложили отменить сбор за пользование животным миром, объектами животного мира. В отношении медведя он стоит, это 3000 рублей. И для камчатских популяций 6000 рублей. Просто прежде чем пойти на охоту, охотник должен заплатить этот сбор. После этого он получает разрешение на добычу. Ну и разрешение на добычу действует 30 дней. И если охотник за 30 дней медведя не добыл, то он должен снова заплатить этот сбор. Ну и естественно, что это затрудняет, усложняет охоту. А охота на медведя сама по себе — это самый сложный вид охоты. Это намного сложнее, чем охотиться на лося, косулю, оленей и так далее. Поэтому такая мера — это одна из комплексных мер, которые должны, ну, упростить доступ к охоте у охотников. Просто охота — это как раз тот механизм, который позволяет регулировать численность всех животных, как хищных, так и копытных животных. Вот. То есть охота — это как раз та мера, которая позволит избежать таких случаев в дальнейшем, просто для того, чтобы не регулировать численность принудительно. То есть охота, она исторически воспитывала у медведей страх перед человеком, и это вот действительно, мы считаем, что это нужно.
2: С нами на связи еще Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора. Дмитрий Васильевич, мы вас тоже приветствуем. Как вы считаете, помогут ли вот такие меры, которые предлагают в Росохот-рыболов-союзе?
5: Добрый день. На разных территориях зверь будет вести себя немного разными методами и способами, и если такие меры, они могут быть вполне практичны и применимы в Сибири, на Дальнем Востоке, где плотность группировки медведей, она гораздо выше и в целом численность высокая, то на европейской части России зверь ведет себя немного по-другому, и полувозрастная структура, в целом размеры доминантных самцов существенно отличаются от очень крупных дальневосточных или сибирских экземпляров. И все-таки меры должны быть дифференцированы.
3: Ну, то есть, если для Сибири, Дальнего Востока отстрел подходит, то для европейской части не подходит. Правильно мы вас понимаем?
5: Но регулировать надо будет аккуратно. У нас целый ряд регионов в европейской части России, где популяция медведей насчитывает по несколько десятков экземпляров, и все. Есть регионы, в которых в Красной книге 2-3 медведя находятся.
2: А тогда как это грамотно сделать и как не навредить, главное, вот тем медведям, которые в меньшинстве сейчас?
5: Там нужно заниматься больше профилактическими мерами. Там, где молодые самцы гуляют возле населенных пунктов, нужно зверя приучить к тому, что человек – это все-таки охотник на него, а не наоборот. И здесь меры и методы непонятные. Турбазы нужно огораживать электропастухами. Свалки пищевых отходов нужно как факт в лесной зоне аннулировать, потому что они в первую очередь привлекают молодых самцов, которые подходят туда к населенным пунктам в поисках корма. И они боятся доминантных самцов, от которых они регулярно получают оплеухи, и, собственно, вот они-то в основном гуляют.
3: Дмитрий, а как вот можно оценить вот эту цифру, мы в подводке называли, отстрелили уже в Красноярском крае более 700 медведей. Это какая доля от популяции? Ее вообще можно хотя бы примерно как-то оценить?
5: Ну, Красноярский край, у меня перед глазами нет цифр, это, наверное, до 30 тысяч экземпляров на край по данным охотучетов. Вот смотрите, какой процент. То есть процент изъятия из группировки в пределах 5-7% он существенного урона не нанесет. Выше 10% – это да, это уже будет серьезный удар. Опять же, потому что изымают самых доступных, которые будут ближе к населенным пунктам, а дальше в тайге численность она будет примерно равномерная. Но там и корма обычно хватает.
2: Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора, с нами на связи. И Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохот-Рыболов «Союз». Андрей Алексеевич, к вам еще вопрос с точки зрения добычи. Насколько медведи интересны для охотников? Может быть, еще и в этом причина того, что они не хотят охотиться на медведей?
4: Да, это как раз одна из причин того, что на медведей стали охотиться меньше. Это как раз экономика. Медведь стал мало интересен охотнику, если сравнивать с периодом там, 40-50-летней давности. Мясо медведя мало кому интересно, оно практически не употребляется в пищу. Шкура, ну, в общем, тоже. Часто выделка шкуры стоит дороже, чем сама охота. Ну, и другая продукция медвежьего промысла также востребована слабо. Поэтому охотникам просто неинтересно. Плюс охота, как я уже говорил, охота очень сложная. Она намного сложнее, требует подготовки, с опыта у самого охотника и неоднократных выходов на охоту. То есть может потребоваться не один, не два, не три даже выхода на охоту. То есть это достаточно сложно. И все это в комплексе снижает интерес у охотника к охоте. И плюс вот эти чисто бюрократические барьеры, связанные с получением разрешения неоднократным и так далее.
3: Андрей Алексеевич, а можно чуть подробнее вот эту экономику разобрать? То есть сколько, ну, чтобы мы примерно оценили, да, сколько затраты на охоту, сколько можно выручить за медведя? Вот вы сказали несколько направлений, там мясо, шкура медведя, да, там туша его. Что это в деньгах, в рублях, сколько это примерно?
4: Ну, рынками, как бы медвежьей продукции не существует, то есть то, что востребовано на рынке, то и как бы приобретается. Ну, на самом деле, охота на медведя, ну, ее можно разделить. Есть общедоступные угодья, а есть закрепленные угодья, в которых хозяйствуют юридические лица. Там охота, конечно, дороже. В общедоступных угодьях охотник получает разрешение на добычу, предварительно оплатив сбор 3000 рублей. Сам бланк разрешения на добычу стоит 650 рублей. Ну, то есть, вот 3000 рублей и 650 рублей платит охотник и идет в лес. То есть добудет медведя он или не добудет, это все на его, в его силах.
3: Или

0: Медведь добудет его.
1: Ну, не все так страшно. Вот. Ну, то есть весь успех охоты зависит от охотника. В закрепленных угодьях, как правило, охотпользователи оказывают комплекс услуг охотникам для того, чтобы тот добыл медведя. Ну, честно признаемся, что среднестатистический городской охотник самостоятельно добыть медведя не сможет. Я уже говорил о том, что это сложно. И для того, чтобы подготовить эту охоту, специально засеваются овсяные поля для того, чтобы медведи туда выходили вот в августе, сентябре месяце. Готовятся привады и так далее, вышки. Ну, то есть отслеживается время выхода медведя для того, чтобы охотник, которому оказывают услуги, добыл этого медведя.
0: Хорошо, вот такая охота. Угу. Вот он добыл, охота... добыл медведя. Вот дальше что он делает с этой тушей? Куда он ее понесет?
1: Ну, он, как правило, забирает ее себе, то есть у нас по закону об охоте продукция охоты принадлежит охотнику, и он может распоряжаться ей как угодно. Вот, то есть он может шкуру продать.
0: На Авито.
1: Опять же, продать шкуру, ну да, но особого спроса на эти шкуры нет, плюс прежде чем продать шкуру, ее нужно выделать, то есть привести ее в то состояние, в котором она сможет в виде ковра лежать на полу там многие годы. Это стоит гораздо дороже иногда, чем сама охота. Вот поэтому, ну, мясо медведя, как я уже говорил, в пищу употребляется мало. Ну, в общем, получается, что...
0: Ну, то есть, как такового рынка, как вы сказали, нету, да? Хорошо, давайте, Дмитрий, вот к вам вопрос. Вернемся все-таки к теме, с которой мы начинали. Это причины, а почему вот в этом сезоне такое большое количество инцидентов с медведями? Что способствовало тому, что вот они стали чаще выходить к населенным пунктам, чаще нападать на людей?
2: Опять же, если мы возвращаемся в Сибирь, то многие эксперты говорят про существенный урожай кедрового ореха, который является таким одним из серьезных элементов пищевой специализации медведя в тайге. И медведь вынужден либо переключаться на другие виды пищи, либо посещать населенные пункты, где... Опять же, на мусорных свалках ему достаточно легко найти органические отходы.
3: Ну вот, судя по статистике, это все не на мусорных свалках происходит, когда медведи нападают на людей.
0: Или они приходят на свалку, а потом уже гуляют дальше, да.
2: Ну, смотрите, статистика же говорит о том, что очень много нападений произошло в диапазоне 3-5 километров от населенного пункта. То есть эти люди ходили в лес за ягодами, за грибами, либо находились на берегу водоема, где они поставили временную туристическую стоянку. Они оставляли и приготавливали там пищу. И, соответственно, здесь объектом пищевой специализации медведь видел именно оставленные отходы и пищу, а не самих туристов или грибников, собирателями ягод или лекарственных растений. Но вот кому и как в этой ситуации повезет, это очень сложно сказать, поэтому всегда нужно быть готовым в таких регионах к встречам с медведи.
0: Ну, то есть изначально медведь чует запах, да, от оставленной пищи или пищевых отходов, он приходит к людям, и люди уже просто становятся, скажем так,
3: попутной
0: добычей для медведя.
2: Да, ну вот коллега уже сказала о том, что, с одной стороны, медведь не самый, скажем так, популярный охотничий вид, его трудно добывать, да, с другой стороны, получается, что вот это нарастание, привыкание, тенденция нарастания, привыкание к людям, медведя и пропадание вот этого страха перед населенными пунктами, да, оно как раз постепенно приводит к тому, что семейство медведей, оно все ближе и ближе. Не только уже к лесным поселкам, к лесхозам, но и уже и к достаточно крупным районным центрам. Медведь приближается. То есть и староосвоенные регионы с существенным строительством автомагистралей здесь, конечно, тоже разгоняют эту ситуацию, так как они либо разрезают, либо сокращают ареал обитания. А у крупного самца, у медведя, там он 50 плюс квадратных километров, это будет его собственность. угу. его территории, где он хозяин.
0: Дмитрий, а какими-то другими способами, кроме отстрела, можно регулировать численность медведей?
2: Ну, профилактическими это аннулировать возможность появления пищевых отходов. А потом мелкие животные домашние, которые тоже являются объектом охоты крупного самца, собственно, не оставлять их без присмотра. Очень хорошо себя зарекомендовали электропастухи, которыми профессиональные пчеловоды огораживают лесные пасеки. И раньше медведи их разоряли, а теперь, когда вот они с мощными аккумуляторами ставят электропастухи, то, собственно, и пасеки сохраняются, и медведь отпугивается, и он отходит от таких ситуаций.
3: А газовый баллончик поможет или нет? Или вот всякие другие отпугивания?

0: отпугивать ли для медведей, которые продаются сейчас очень активно, и мы обсуждали в эфире, что рост спроса есть и рост продаж вот таких вот товаров. Насколько они действенны и эффективны?
1: Звуковые, шумовые, соответственно, те, которые фальшвееры, которые как новогодние фейерверки, да, то есть они, конечно же, отпугивают. Звуковые в меньшей даже степени. Запахи, то есть есть мощные репеллентные вещи, но надо уметь ими пользоваться. То есть такая внезапная встреча с медведем, даже если у вас висит газовый баллончик на поясе, успеете ли вы за него схватиться и нажать? Это тоже вопрос такой. Есть специальные лазеры сейчас протестированные и в отдельных странах их уже производят, которые также отпугивают эффективно медведя.
2: Андрей Алексеевич, к вам вопрос, ну, схожий. Что делать, если все-таки медведя встретили в лесу, и нет ни петард, ни шумовых вот этих световых гранат, ни газового баллончика, ну, ничего под руками нет. Что делать, какие способы могут, ну, как-то, по крайней мере, снизить шансы на печальный исход?
3: Руку поднять над головой для того, чтобы быть больше. Ну, то есть...
2: Руки поднять над головой?
3: Нет, снять куртку, поднять ее над головой для того, чтобы как бы визуально казаться больше. Медведь как бы видит неожиданно. Медведь вообще плохо видит, он хорошо, у него хорошее обоняние, но видит он не очень хорошо, поэтому внезапное появление там такого крупного объекта может его как бы напугать, испугать. Ну а что касается газового баллончика, ну подпустить медведя на 2 метра, ну в общем не у каждого хватит решимости, поэтому тут сомнительно. Да, фальшфейер это действительно хорошая вещь. Вещь для отпугивания медведя, без сомнения.
2: А вот если несколько человек встретили медведя, что, как координировать свои действия, чтобы, ну, потому что кто-то может испугаться, у кого-то паника, шок, побежал. Это, насколько я понимаю, все уже...
0: А медведь с медвежонком в это время.
2: Да, а как скоординировать? 4 человека, например, в лесу, что им делать?
3: Ни в коем случае бежать нельзя, но нужно держаться группой и издавать громкие крики, то есть свистки все равно. Уже все знают, что нужно с собой иметь какие-то звуковые... шумовые такие предметы для того, чтобы напугать медведя. Все-таки у медведя нет цели съесть человека. То есть медведи все равно от природы человека боятся, и очень часто их привлекает просто чисто любопытство, потому что, как правило, к населенным пунктам подходят самки с медвежатами, молодые медведи, которые еще не имеют опыта. Ну и вот, как коллега правильно сказал, действительно, вот этот как бы нерешимость наша многолетняя и необходимость отстрела медведей, а попытки его отпугивания от населенных пунктов приучили медведя к тому, что он перестал человека воспринимать как опасность. Я уже говорил, что именно охота формирует у медведя страх перед человеком. Так вот, на сегодняшний день у медведя этот страх пропал. То есть, если его один раз отпугнули от населенного пункта, второй раз он понимает, что бояться нечего, и можно приходить снова. И те пищевые объекты, которые вблизи человека есть, он их уже воспринимает как свою кормовую базу, и он даже будет их защищать. Да, вот поэтому все-таки охота – это способ регулирования популяции диких животных, и охота на сегодняшний день также необходима, как любой другой вид пользования, и не нужно стесняться и говорить об этом вслух. Да, охота нужна на сегодняшний день.
2: В общем, охота необходима, да, для регуляции.
0: Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохотрыболов Союза, и Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора, были с нами на связи.
2: Ну, а мы напоминаем, мы спрашивали вас про брачные договоры. Заключали ли вы такой документ? Как вы к этому относитесь? И если заключали, то по каким причинам? Пишет нам Алина. Так, это уже было. Ирина Ярославль, не стали заключать. Честно говоря, было неловко даже поднять тему перед свадьбой. И сейчас помню, что мы просто избегали разговора о деньгах. Ну, вот это неудобство у многих, такой барьер в таких вопросах.
0: И вот родители, которые тоже заинтересованы заинтересованы в том, чтобы все было в порядке у их детей, пишет Марина из Иваново. Дочь заключала, при разводе каждый остается при своем интересе, каждому свое. Нас это устраивает, потому что у нас больше недвижимости, чем у них, но они об этом не догадываются.
2: Вот еще,

0: Тимур пишет из Екатеринбурга. Брачный договор есть, мы открывали семейное кафе и заранее решили, кому что принадлежит. Это помогло отделить рабочий вопрос от домашних. Похожая позиция, да, с предыдущим оратором.
1: Еще ваше сообщение. Думать о возможном расставании — здравый смысл. Если человек говорит, что всю жизнь, во веки веков, он либо, здесь не сильно прилично, я не буду это произносить вслух, не способный разумом контролировать эмоции, либо врет и вешает лапшу на уши.
0: Еще сообщение. Константин пишет из Тулы. Не заключали, пока не собираемся, но сама идея меня не пугает. Главное — не ставить человека перед фактом, а обсуждать все вместе. Ну, тоже справедливо вполне.
1: И слушатель, который подписался двумя буквами XN, пишет: без выгодного брачного контракта я бы эту кабальную бумажку под названием брак даже по любви не подписал бы. Но брачный контракт, судя по всему, вполне себе подписал.
0: Да, Михаил пишет: подписали перед свадьбой, я выплачивал кредит за свое дело и не хотел, чтобы жена отвечала за мои предпринимательские риски. А, это у нас уже было, да. Ксения пишет: заключили по моей инициативе, у каждого была недвижимость до брака, хотелось сохранить ясность и не вовлекать родителей в возможные споры.
1: Да, и Ольга еще пишет из Твери: заключила и считаю, что это правильно. Прежде всего, вы этим договором можете обезопасить своих детей и их будущее. Любовь — штука странная, никогда нельзя быть уверенным на 100%, что вы всю жизнь будете с этим человеком. А практика показывает, что во время и после расставания люди меняются, и далеко не в лучшую сторону. А супругу или будущему мужу надо все честно объяснить. И какая ему разница на эту бумажку, если он уходить с ней планирует? На повседневную жизнь она никак не влияет.
0: Ну и давайте последнее. Анна из Москвы пишет: мы заключили брачный договор за несколько месяцев до свадьбы. У меня уже была квартира, которую помогли купить родители. А у будущего мужа небольшая компания. Поначалу разговор был неловким. Обоим казалось, что мы как будто заранее обсуждаем развод. Но потом поняли, что речь не об этом. Мы просто хотели, чтобы ни у кого не было скрытых ожиданий по поводу денег и имущества. Подписали и, честно говоря, больше к этой теме не возвращались. Ну, надеемся, что и не вернетесь.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался: а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли: а что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
4: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной монетизированной идеей.
3: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
6: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
7: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
8: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
5: РБК тренды.
9: Как роботы меняют структуру рабочих профессий.
10: Роботизация в России все чаще выходит за пределы крупных заводов и столичных технопарков. В регионах автоматизированное оборудование активно внедряется в промышленности и агросекторе. И это уже отражается на структуре вакансий. Речь идет не столько о замене людей роботами, сколько о смещении роли человека. От ручного выполнения операций к управлению и обслуживанию техники. В промышленности растет спрос на специалистов, работающих со сварочными роботами. Они настраивают программы, подготавливают детали и контролируют процесс. Зарплатные предложения по таким позициям в регионах достигают от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Параллельно появляются вакансии для наладчиков автоматических линий. Специалисты, которые следят за работой оборудования, устраняют сбои и контролируют производственный цикл. Часто такие позиции доступны даже кандидатам без опыта, с обучением на месте. Похожие изменения заметны и в агропромышленном комплексе. В регионах ищут операторов роботизированных животноводческих комплексов и автоматизированных теплиц. Работа связана с контролем оборудования и внедрением цифровых систем учета. Средняя зарплата здесь от 45 до 55 тысяч рублей в месяц. Общий тренд – снижение доли тяжелого ручного труда и рост спроса на базовую техническую грамотность. Роботы постепенно формируют новый слой рабочих профессий, менее физических, но более технологичных.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компании. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – в 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении

0: очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник, а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом.РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Вы слушаете программу ЧЕС. И сейчас финальный на сегодня разговор. Мы попытаемся разобраться спокойно, без паники, без провокации, без хайпа. Действительно ли мы стоим на пороге экзистенциального и кризиса? Или все это все-таки преувеличение и сценарий фильма «Терминатор 2» или любого другого фантастического фильма, где искусственный интеллект уничтожает человечество, нам не грозит. И поможет нам в этом директор по искусственному интеллекту компании R77AI Станислав Округ. Приветствуем вас, Станислав. И на связи с нами аналитик финансовой группы Финам Леонид Делицын. Ну, давайте вот, Станислав, начнем с вопроса вам. Как вы оцениваете все, что сейчас происходит? Практически каждый день приходят какие-то новости, то там инцидент, и, ну, откровенно говоря, инциденты неприятные. Вот в Австралии уже и правительственную одну систему вскрыли. Вроде как, говорят, без последствий, но кто его там знает. Я уже не говорю про предыдущие тесты, где агенты выходили из-под контроля и делали что-то, что им, как утверждают, во всяком случае, их создатели, им указаний не давал. Мы видим, что многие комментируют, президенты, вот Ватикан отреагировал на эту тему, как будто вот все всполошились. Как вы считаете, это действительно признак того, что какая-то реальная угроза есть, или просто вот раздувается какой-то хайп, сознательно или бессознательно, неважно?
2: Добрый вечер. Давайте обратим внимание, что на самом деле, когда мы говорим о том, что искусственный интеллект сбегает, кого-то взломал или что-то происходит, мы слышим это в основном, ну, 100% от двух лабораторий в США. Ни китайцы, ни другие лаборатории не замечены за подобного рода новостями. Это само по себе интересно. И тут мы в очень интересном, на самом деле, месте находимся, потому что компаниям-разработчикам очень выгодно одновременно, и чтобы все любили и обожали их продукт, и одновременно им очень выгодно, чтобы его боялись, обсуждали и создавали вот этот весь панический эффект. И отсюда, конечно, да, положа руку на сердце, мы не можем считать там реалистичными все заявления, которые они делают в публичном поле о том, что кто-то там сбежал или что-то сделали. Они сами их выпускают, сами их анализируют, и, условно, компании, которые с ними ассоциированы, в первую очередь и занимаются расследованием, да, подобных инцидентов.
1: А вас это удивляет? Или вот я просто слушаю, пытаюсь понять вашу позицию. Ну, разумеется, это происходит у тех компаний, у которых самые мощные модели.
2: Да, но китайские модели уже не отстают по большей части от западных. Ну, может быть, с отставанием в пару месяцев всегда выходит модель сравнимого качества достаточно быстро. Поворот произошел весной, когда в противостоянии OpenAI и Anthropic господа из Anthropic придумали, что было бы очень интересно про свою модель Мифос, да, сделать вот такое вот заявление о том, что она очень опасная, и вообще она там без всяких деталей, они просто делали абсолютно, да, из воздуха заявление о том, что смотрите, она сбежала, она там очень опасна, она сейчас всех взломает. Потом они выпустили, ну вот, чуть-чуть более ограниченную подобную модель,

0: Ну, с точки зрения правительства Австралии, может быть, опасны. Но, да, мы не можем знать, ну, вот, да, чистосердечно, мы не можем знать, согласовали ли они это заранее. Может быть, это совместная такая вот интересная пиар-акция у них, которая, да, направлена на то, чтобы интерес к ИИ в Австралии поднять в том числе. Вот, поэтому, с моей точки зрения, мы, конечно, никуда в катастрофу не гонимся, и тут нужно разделять панику, которую осознанно нагоняют лаборатории, и, условно, качество моделей и способные, их реальные способности на то, чтобы на нашу жизнь влиять. Условно, если позиционировать, поменять вопрос на уровень того, что может ли искусственный интеллект, который выше и за гранью нашего понимания его способностей, да, можем ли мы его как-то ограничить, этот вопрос интересный, но мы и моделей таких не знаем. У нас есть вот модели, которые очень понятную историю умеют делать, что им скажешь, да, то, так они и пойдут. Да, они вероятностные, да, у них есть набор инструментов, которыми они могут пользоваться, но если не давать им осознанно этот набор инструментов и освобождать их, снимать с них все лимиты и ограничения и специально направлять их так, взломай мне вот это, там, сбеги, то и окажется, что таких инцидентов и не появляется. Поэтому вот мы ни про какие китайские лаборатории не слышим, хотя наверняка все то же самое происходит.
1: У нас на связи также Леонид Делицын, аналитик финансовой группы Финам. Леонид, вам вот такой вопрос. Есть версия, что, ну, похожая, что Anthropic тот же просто перед IPO разгоняют всю эту историю, чтобы себе капитализацию повысить. У них и так там около 2 триллионов, по-моему, по оценкам они могут стоить. И вот все эти истории им нужны для того, чтобы просто хайп разогнать перед IPO. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
2: Есть несколько версий относительно того, зачем это делается. Но самое, наверное, часто встречающееся — это стремление Anthropic и OpenAI поставить непреодолимые барьеры для конкурентов, некие требования, которые, вероятно, может наложить государство на некоторые соответствия каким-нибудь там требованиям, которые OpenAI, Anthropic, допустим, и там XAI от Илона Маска смогут выполнить, а остальные компании не смогут, и таким образом оградить себя от конкуренции. Ну, это самая популярная сейчас версия, которую в основном озвучивают менее крупные конкуренты этих компаний. Возможно, другое объяснение, что Anthropic и OpenAI видят, что они не достигнут тех финансовых показателей, на которых основаны их космические оценки капитализации. И в этой ситуации им, в общем-то, выгодно заявить, что мы вынуждены замедлить свое развитие. Так что вы уж извините, что мы не достигаем этих показателей, мы это делаем ради спасения человечества, чтобы вы все не погибли. Ну и так далее. И, наконец, конечно, сейчас совершенно им ни к чему иски, скажем, от правительства Австралии или от тех компаний, которые они взломали. Поэтому они говорят: смотрите, мы хорошие, мы просим, усмирите нас, пожалуйста, дайте нам правила. Но тут конкуренты замечают, что этих правил нет. И когда к вам правительство обратится, есть ли у вас, вы подсунете правительству правила, выгодные для вас. Ну вот такие сейчас существуют объяснения их поведения.
1: Ну, то есть, вот я слушаю и Леонид, и вас, и Станислав, вас. Вы не допускаете, что действительно у них может быть забота о том, что это инструмент, который может выйти из-под контроля, и у них исключительно меркантильные цели. Леонид, правильно я вас понял?
2: Я думаю, что в целом да. То есть для меня вы поняли правильно, это точно. А, конечно, у них могут быть и определенные заботы о спасении человечества, но я думаю, что сейчас, когда в них вложены сотни миллиардов долларов, страх перед инвесторами у них сильнее.
1: Станислав, тогда такой вопрос к вам. Окей, принимается, допустим, они хотят ограничить и делают такие заявления в связи с этим. Есть еще версия, что они действительно, мы сейчас косвенно об этом сказали, хотят в целом, ну, подмять под себя рынок, и вот этими историями по контролю за искусственным интеллектом, конечно, ограничить одного из своих главных, да, пожалуй, единственного конкурента, это Китай, который, как вы сами сказали, Штаты догоняет. Но разве в этом нет какой-то логики, потому что давайте будем все-таки честными, китайские модели искусственного интеллекта не вполне китайские. И те, кто более-менее в эту тему погружен, прекрасно понимают, о чем речь, и вот эти упреки

0: Tropic и OpenAI в дистилляции моделей, все это, конечно же, имеет место, и есть у них и доказательства этого. Разве это не справедливый способ ограничить конкурента, который действует не вполне честными рыночными методами?
1: Я боюсь, что такими действиями они не то чтобы ограничивают Китай. Они, условно, когда мы говорим про то, что OpenAI сейчас делает заявление, нас нужно ограничить. Но это уже большая корпорация, и они не всегда согласованы внутри. Буквально на следующий день директор исследований и разработки говорит, что уже вовсю ведутся исследования GPT-7, GPT-8 и так далее, и всех передовых фронтирных моделей, что не очень совпадает с официальным заявлением о том, что ограничьте нас, пожалуйста, мы вообще вот остановились, больше мы не будем там самые большие модели выпускать. То есть, конечно, никто ничего не замедляет, и все вот и ждут, и пытаются нагнать себе капитализацию таким образом. Их борьба с Китаем имеет чуть другой оттенок. Действительно, они дистиллируют, и мы видели, как, например, в тех же самых китайских моделях некоторых стоял интересный инструмент, который некоторые запросы пользователей перенаправлял на модели
0: Anthropic. Тот же Claude, например.
1: Тот же самый Claude, да. И тут возникли очень интересные вопросы о том, а вот вообще-то правительственные военные организации китайские тоже пользовались этими моделями, получается, их запросы отправлялись в недружественный контур.
0: Сейчас я буквально отвлекусь и для слушателей расскажу. Очень интересная сейчас история с этим происходит, потому что в Китае, когда узнали о том, что китайские компании перенаправляли запросы своих китайских пользователей к американским нейросетям, сейчас там возникают уже расследования, потому что дело-то не в бизнес вообще показателях, а в том, что китайские пользователи, по сути, чувствительные данные перенаправляли к американским нейросетям. То есть мы видим вот такую вот уже запутанную довольно историю.
1: Да, и никак без этого. То есть понятно, почему они это сделали. Они тоже хотели показать, вот смотрите, насколько у нас модель крутая, потому что у них Китай тоже очень большая конкуренция. Если в США мы видим в основном два игрока и два догоняющих, тот же Google и XAI Илона Маска сейчас находятся, по крайней мере, в статусе догоняющих, то в Китае этих игроков как минимум 4 примерно на одном уровне. И вот мы говорим буквально неделю назад, Xiaomi, казалось бы, да, откуда эта компания взялась, выпускает модель, которая очень высоко котируется прямо сейчас на рынке. Поэтому там конкуренция и за внутреннего пользователя, и за условную экспансию на внешний мир, не США, тоже достаточно большая.
0: Леонид, к вам вопрос. Вот мы сейчас, когда со Станиславом первый вопрос обсуждали, он заметил, что вот эти инциденты, о которых мы говорим в эфире, они связаны с американскими компаниями Anthropic и OpenAI, а вот с китайскими пока, во всяком случае, не слышно. А вот у меня есть такая гипотеза, интересно, что вы на эту тему скажете, что на самом деле как раз китайские разработки, которые часто бывают опенсорсные, они почти все опенсорсные, то есть открытые данные, открытый код, его может использовать любая группа, скачал себе модель и развивай ее как хочешь. Разве этот подход не более рискованный, когда, по сути, любую модель, кто угодно, взял, скачал, веса тоже скачал и разрабатывал ее без каких-либо ограничений, никто за тобой не следит, делай, что хочешь.
2: Дело в том, что сегодняшние модели сильны не какими-то хитроумными алгоритмами или гением разработчиков, а в основном вычислительными мощностями. Отсюда и чудовищные затраты американского бигтеха на строительство новых дата-центров. И они, в общем, превысят $1 триллион в следующем году. У китайцев нет доступа к таким вычислительным мощностям, как есть у американцев. И отстают китайские модели не потому, что китайцы глупее или хуже архитектуру продумывают своих систем, а потому, что у них нет достаточной вычислительной мощности. Зато у них есть почти 10 лет внедрения искусственного интеллекта под руководством коммунистической партии, которая на уровне муниципалитетов и районов заставляла чиновников везде внедрять искусственный интеллект. Поэтому в этом смысле китайцы представляют большую угрозу для будущего американских компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, потому что будущее этих платформ завязано на глобальное доминирование. Они окупятся в том случае, если в мире будет один продавец. Ну, два продавца, Anthropic и OpenAI. А если китайцы перехватят у них глобальные рынки со своими более дешевыми, пусть

0: не такими умными моделями, то зарабатывать эти вот самые мощные платформы, в общем-то, смогут только на оборонных заказах. Это их сильно пугает. Что касается того, что попадут к злоумышленникам китайские дешевые модели, ну, например, к киберкриминалу они попадут, и киберкриминал будет очень успешно их использовать, чтобы грабить и проникать и так далее. Но Третью мировую войну он вряд ли устроит.
1: Угу. Ну, то есть экзистенциальных угроз нет, максимум там, может быть, уронят всю финансовую систему мировую.
0: Какие мелочи? Небольшую страну, например, тут, да.
1: Но вопрос-то был в чем? Смотрите, если закрытые проприетарные так называемые модели, у них можно хоть какой-то контроль организовать, то опенсорсные модели никакого контроля. Здесь рисков нет. Может быть, в этом смысле те, кто выступает вообще против открытых моделей, они правы.
0: Ущерб будет ограничен, потому что у них нет таких вычислительных мощностей, как у Anthropic и OpenAI. То есть на одних только весах они далеко не уедут. Их надо на чем-то гонять.
1: Хорошо, Станислав, давайте перейдем к теме контроля международного искусственного интеллекта. Сейчас много об этом говорится, но пока это в основном заявления. Предлагаются какие-то механизмы, вот типа механизмы МАГАТЭ по аналогии с ядерным оружием, да, но пока не очень понятно, как это может быть реализовано, потому что, с одной стороны, сравнение с такой стратегической технологией, как ядерные технологии, оно адекватно. Да, вот у нас было в середине 20 века развивалась ядерка, но там все совсем иначе, потому что ядерку, чтобы развивать, у тебя должны быть лаборатории, это все делалось под контролем и при содействии государства, и не выходило за рамки государства. Контролировать тоже проще. Вот у тебя есть атомная станция или есть какие-то военные объекты, их можно приехать, проинспектировать, посмотреть. С искусственным интеллектом все иначе. Это тоже стратегическая технология, но она доступна сегодня, по сути, любому человеку на планете. Как это вообще можно контролировать?
2: А вот как в любом хорошо поставленном вопросе, в нем и содержится ответ. На уровне того, что действительно у нас есть большое количество проприетарных моделей и моделей с открытыми весами, и про что в том числе Олег сейчас упоминает, это о том, что на самом деле для того, чтобы вот эту вот модель с открытыми весами превратить во что-то вредоносное, да, снять с нее ограничения, дообучить ее, может быть, на каких-то специальных данных, потребуются достаточно большие вычислительные ресурсы. Однако рынок идет к тому, что модели уменьшаются, дистиллируются. У нас появляются модели, которые достаточно сравнимы с моделями прошлого поколения, но которые очень легкие, летают моментально и могут подняться вот буквально на собственном макбуке. И это буквально означает, что контролировать распространение моделей такого типа, ну, попросту невозможно, потому что каждый у себя на ноутбуке может собрать нечто подобное. И если будет развиваться технология именно по такому направлению, когда у каждого может быть достаточно сильная собственная модель, собственный агент на небольших вычислительных ресурсах, то окажется, что и само регулирование тоже вызывает большие вопросы. Но прямо сейчас то, что мы видим, на самом деле лаборатории меряются не столько своими языковыми моделями. На бенчмарки, которые они выставляют, конечно, люди смотрят, но самое интересное происходит вокруг. Это именно типы задач, которые эти агенты, эти модели могут решать. И вся соль здесь не столько в самих вот этих вот языковых моделях, а в обертке вокруг них. Какие инструменты у них есть, какие продукты построены вокруг них. И тут, вернее, будет сравнить это даже не с атомной энергетикой, а с той же революцией, которая происходила при развитии операционных систем и появлении офисных приложений и всего подобного. Оно намного больше укладывается вот в эту парадигму, чем в парадигму атомной энергетики.
1: Спасибо, Станислав. Спасибо, Леонид. У нас на связи были директор по искусственному интеллекту компании R77AI Станислав Округ и аналитик финансовой группы Финам Леонид Делицын. Ну, мы, конечно, не ответили на вопрос, но мы, наверное, не ставили такую амбициозную задачу. Скорее, продолжали дискуссию о том, что же нам делать с искусственным интеллектом. Понятно, что мы в такой сложной точке находимся. Выработать сейчас какие-то решения, рецепты сложно. Тем не менее, спасибо вам за эту беседу. Ну, а мы сейчас расскажем, о чем будем следить завтра.
3: ЧЕС. Зачем следить завтра? А завтра депутаты

0: 9-го созыва Госдумы соберутся на первое пленарное заседание. Им предстоит избрать председателя и его заместители. Еще зарегистрируют фракции, утвердят руководителей комитетов. И ожидается, что на заседание приедет президент Владимир Путин.
1: Тема, которая претендует, наверное, на главную геополитическую тему завтрашнего дня. Войска США полностью покинут Ирак. Об этом заявил премьер-министр страны Али Аль-Заиди. Официальный представитель Соединенных Штатов подтвердил, что вывод войск будет завершен к указанной дате, но не уточнил, сколько военных останется в Ираке и куда они будут передислоцированы. Соединенные Штаты ввели войска в Ирак в 2003 году. Боевая миссия США официально завершилась в 2021.
0: И если вы интересуетесь миром фэшн, в Москве продолжается саммит моды БРИКС. Завтра финальный день. Саммит проходит в Москве уже в четвертый раз. И за дни форума участники успели обсудить использование искусственного интеллекта в творчестве, развитие локальных брендов и изменение потребительского поведения. Завтра в «Заряде» в концертном зале основная сессия «Макроэкономика моды». И будет участвовать в этой сессии будут участвовать Максим Орешкин и Татьяна Ким.
1: Ну и для тех, кто планирует отпуск на бархатный сезон, искупаться в Черном море в Анапе уже не получится, как минимум официально. Там завтра закрывается купальный сезон. В начале лета мы много говорили в эфире радио РБК о том, состоится ли он на фоне экологической катастрофы. Вот завтра в утреннем эфире мы подведем итоги сезона в Анапе, а также основные итоги летнего отдыха россиян. Завтра подведет Ассоциация туроператоров на пресс-конференции.
2: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
3: Рынки. Главное.
4: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
3: По будням в 17.10 на радио РБК.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби. Один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
2: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагро» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: Роботы-доставщики будут ездить по новым правилам. Правительство установило единые нормы для их использования в рамках трехлетнего эксперимента в 34 регионах и на территории Сириуса. Основатель Alternative Technology Future Эдгар Григорян подчеркнул, что эксперимент позволит тестировать устройства в большем числе регионов.
4: Для рынка робототехники и логистики это означает возможность тестировать, использовать автономные устройства в большем числе регионов. В чем конкретно смысл нового постановления? Первое, то, что роботы получают более понятный правовой статус. Раньше использование роверов зависело от условий отдельных экспериментов, ну и ограничения. Новый режим как бы закрепляет их статус участников как даже дорожного движения и устанавливает правила эксплуатации. Второе, ну, расширение географии. Раньше в 2-3 городах это все тестировалось, а сейчас эксперимент распространяется на 34 региона и Сириус. Также можно проверить экономику массовой доставки. Через этот эксперимент будет понятней, могут ли роверы заменить реальных курьеров.
0: Повтор программы.
5: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами обсуждаем достаточно интересную тему. Тему климата. Климат, который для нас всех с вами важен. Бывает, мы не осознаем, насколько он важен, потому что он влияет на экономику, политику, на нашу с вами безопасность. И чем сильнее и дальше мы углубляемся в исследование климатических особенностей нашей планеты и нашей жизни, тем сложнее нам становится все это понимать. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование.
0: НИИ Бейнаровича.
5: Сегодня в этом путешествии мне поможет Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Спасибо большое, что присоединились, потому что тема климата беспокоит нас всех. У нас с вами произошел краткий маленький спич на тему того, что почему так погода резко меняется, почему она будет завтра. Но к этим вопросам я вернусь чуть-чуть попозже. Давайте для начала, чтобы наши слушатели и зрители понимали, что такое климатология сейчас? Вот, то есть, что это как исследовательское научное движение представляет за многие годы? То есть собирание технологического прогресса, опыта исследований.
6: Да, наука, конечно, существенно изменилась, климатология. То есть если в начале своего, наверное, становления, это можно сказать, наверное, 19 век, это была тоже описательная, по сути, наука, описание климата вокруг, описание того, какое бывает, и под климатом понималась, ну, конечно, средняя, наверное, погода, усредненная за какой-то период времени. И, например, Спасский вот такой был ученый из Московского университета, который достаточно много сделал для развития климатологии. То есть вот такой наблюдательный, к количественным описаниям пришли, к пониманию механизмов формирования климата, механизмов изменчивости климата, да, и к пониманию того, что это не только погода, климат – это много оболочек земной системы, это 5 оболочек, это атмосфера, кроме нее гидросфера, то есть вот океан, реки, ну, в основном, конечно, океан. Это криосфера, это ледники, морские льды, снег, вечная мерзлота. Это деятельный слой суши, литосфера и, ну, вот почва. И, конечно, биосфера. Биосфера, вот там леса наши, да, экосистемы, это все-таки часть климата, и она участвует вот в различных обменных процессах, формируя в том числе вот там тот же самый парниковый эффект, тоже вот он отчасти сформирован и взаимодействием процессов литосферы, биосферы и так далее. Сейчас, конечно, климатология почему стала активно развиваться еще, потому что климат стал сильно меняться. У нас как бы есть вполне понимание, почему он меняется, я думаю, об этом еще, конечно, поговорим. И поскольку меняется он, скажем так, не в лучшую сторону для человечества, да, это, конечно, тоже большой вопрос уже, в какую сторону меняется, в лучшую, в худшую, это уже, знаете, когда мы как бы оцениваем эмоционально, худшее, лучшее, это не совсем научный термин.
5: Да, это эмоциональная окраска, да, как про погоду, да, мы с вами,
6: да,
5: говорили.
6: Да, что... хуже, кому-то лучше, но в целом, скажем так, экономисты говорят, что для человечества в целом климат меняется вот в сторону больших ущербов, да, условно, и человечество будет... В целом, давайте вот это вот слово такое «хуже» возьмем, оно не научное, но вот его используем, вполне подойдет. Так вот, изучение климата стало важно для устойчивого развития человечества в целом. Поэтому на климатологию стали обращать гораздо больше внимания, стало больше приходить специалистов, и, конечно, климатологией занимаются не только теперь классические физики, там, географы, то есть вот на стыке естественных наук, но и, например, условно, и экономисты, и политологи, да, и социологи, различные последствия изменений климата, как бы люди тоже вот отчасти себя называют климатологами. Но если мы все-таки говорим именно про, скажем так, ядро, да, климатологии, то это до сих пор, да, изучение все-таки естественных наук, это океанологи, метеорологи, ну, безусловно, физики, и по-прежнему... Конечно, мы изучаем процессы, которые происходят вокруг нас, почему эти процессы происходят, и пытаемся их количественно описать и предсказать. Да? То есть основное, конечно, для чего все мы это делаем, для чего мы все это количественно описываем, чтобы сделать прогноз. Понятно, что все-таки от нас что хотят? Хотят ответа на вопрос, почему это происходит и что будет дальше. Да?
5: Сможем ли мы, опять-таки, да, чтобы были нормальные дожди или не было сильной засухи там, чтобы выращивать, да, опять-таки, это тоже влияет на бизнес.
6: И инструменты у нас, конечно, сильно поменялись. Инструменты. Очевидно, что вначале наблюдали... Вообще слово «климат» — это от слова древнегреческого слова «наклон», наклон солнечных лучей. Вот греки, там, Птолемей, вот они смотрели, то, что в зависимости от того, какой наклон солнечных лучей, грубо говоря, где-то они плавают, Крым, да, и Египет, наклон разный. И в зависимости от этого ощущения наши разные, и вот как бы это вот ощущение... окружающего воздуха, да, вот зависящий от солнечных лучей, вот получил такое название климат. Понятно, что вот от таких ощущаемых, да, каких-то историй мы перешли к наблюдениям, это были станционные наблюдения, которые уже пошли там 15-16 век, а сейчас это, конечно, гигантский буст был получен в середине 20 века, когда появились компьютеры, да, вот моделирование именно на компьютерах стало производиться. отчислены. В начале 20 века были разработаны схемы, как можно моделировать. Вот компьютер.
5: Что сейчас вот мы можем четко перечислить? То есть спутниковое исследование, то есть что на Земле отвечает за там сбор информации?
6: Да, ну то есть у нас есть, можно разделить, наверное, на две крупные части, да, вот технологическую составляющую климатологии. Первая такая большая часть – это наблюдение. Вот вся совокупность наблюдений, которая тоже разбивается на очень большое количество различных типов наблюдений. Это и привычные нам метеостанции, но это и авто, уже которые в основном автоматические метеостанции. Это, например, и, безусловно, спутниковая эра. Да? Вот в спутники, которые начались с конца 50-х годов, там первый спутник метео был в 61-м году запущен. Вот метеорологические спутники позволяют нам хорошо видеть не только атмосферу, но и свойства подселающей поверхности изучать, там, например, волнение в океане и так далее, и так далее. Это очень большая, достаточно проработанная история с автоматическими наблюдениями с помощью буев, с помощью глайдеров в океане. Потому что достаточно долго оставался невидимым нам океан, мы не проводили глубинный океан, мы не провели там наблюдения. Запускаем туда буи, например, буи Арго, да, которые стали там порядка сейчас их более 3000 буев. Вот они видят состояние океана, некоторые до 2 километров глубины, некоторые до 6 опускаются. Мы понимаем, что происходит в океане, как бы количественно, да, можем это описывать.
5: Они собирают данные температуры,
6: температура, соленость, да, изменения, и, собственно, потоков, и течение. Да. Самое важное, вот температура, соленость, профиль, да, и плюс течение, дрейфы. Вот, плюс различные специальные наблюдения, потоковые потоки, например, да, вот нам важно понимать потоки там, парниковых газов из различных оболочек, между различными оболочками, что идет из экосистем в экосистемы, из почвы в почвы, из океана в океан и так далее. Вот такие вот моменты крайне важны. Ну, вот это как бы наблюдательная часть, да. Ну, плюс у нас есть, конечно, наблюдения на ледниках, какие-то специальные тоже метеостанции ставятся или...
5: Сейчас вот все время активно мне попадается в информационном поле, что какой-то там крупный один из айсбергов который да. медленно раскалывается.
6: Ну, вот растаял недавно,
5: растаял какой-то крупный айсберг. За которым очень долго следили.
6: Да, ну, как бы понятно, что в целом айсберги формируются регулярно, да, на шельфе Антарктиды, но, тем не менее, вот там есть намеки на то, что их скорость чуть больше стала образования, стало больше утекать. Но в целом у нас идет рост уровня океана, но как бы о последствиях изменения климата мы еще поговорим. Это вот одна часть наблюдательная, да? То есть как бы спутники и наземные контактные наблюдения. Плюс есть дистанционные наблюдения, есть еще дистанционные наблюдения на Земле. Внизу вот мы тоже вверх можем смотреть и, например, наблюдать за тем, что происходит на высотах, на определенных тоже вот
5: имеет... Это оптика?
6: Ну, есть оптика, звук, радиоволны, то есть там садар, лидар, радар, в зависимости от того, ну, какие-то волны, в любом случае это электромагнитное излучение или просто какие-то волны на разных диапазонах волн. Вот в нашем институте, например, достаточно активно акустическое зондирование атмосферы развивается, вот мы там можем за турбулентностью, например, наблюдать или... приближение грозового фронта с помощью вот акустических таких датчиков.
5: Что как раз помогает в авиаиндустрии.
6: В авиа может помогать, да, безусловно, потому что состояние нижнего слоя атмосферы крайне важно, и вот именно тонкая структура нижнего слоя атмосферы крайне важна

0: вот для устойчивых полетов, например, да, для безопасности полетов. Что еще? Ну вот, то есть вот дистанционное или контактное, но это вот наблюдение. Радиолокаторы, например, это скорее не климат, это скорее погода, но это вот, скажем так, такая тарелка, которая вращается, посылает радиосигнал и по отраженному сигналу от гидрометеоров, от капель в радиусе 200 километров, вот, скажем так, восстанет структуру облаков, и структуру там дождей или там опасных явлений типа града. А вот можно тоже изучать. Но это, я говорю, не климат, это скорее погода, но они тесно переплетены, конечно, в этом смысле климатология, метеорология. И климатология, как бы, она изначально выросла от метеорологии. Сейчас, но сейчас уже больше, да, там, я говорю, это океаны, биосфера и так далее. Ну и вот следующая история, как бы, наблюдения, а вторая – это вот, конечно, теоретические методы моделирования и прогнозирования. С помощью чего мы прогнозируем? Мы прогнозируем с помощью моделей, численных моделей климата, ну, которые основываются на численных моделях прогноза погоды, которые базируются на гидродинамических уравнениях, уравнении Навьи-Стокса, уравнении термодинамики, то есть вот уравнение движения жидкости, уравнение там, распределение тепла, уравнение фазовых переходов и так далее. Вот эти все уравнения, они численно описываются, ну, там, на ячейках, да, условно мы как бы пытаемся вот эту вот функцию линеаризовать и на каких-то таких ячейках.
1: А насколько мы можем сейчас, ну, на момент 2026 года, вот продолжительность расчетов прогнозирования этой самой климатической особенности?
0: У нас есть это модели, да, и мы с помощью плюс-минус тех же моделей делаем прогноз погоды. Там как бы очень узкий шаг такой по у нас пространству и по времени, но нам важно знать начальные условия и граничные, и мы можем прогнозировать где-то на 2 недели вперед погоду. А есть у нас климатическое моделирование, которое базируется на тех же, в принципе, моделях, в которые включены медленные блоки, ну, например, блок ледника или блок ледников, да, или блок глубинного океана, которые не очень нужны при прогнозе погоды. Они за 2 недели ничего с ними не изменится, они могут быть статичными. А вот для прогноза климата они нужны, но атмосфера при этом может воспроизводиться, в принципе, с более грубой сеткой. Как бы в климатических моделях сетка более грубая, чем в моделях прогноза погоды, но участвуют медленные блоки. С климатом мы, соответственно, прогнозируем вот от 10 лет примерно и дальше. Мы забываем начальные условия, нам для климата не важны начальные условия, нам важно только знать фактор изменчивости климата, это так наши граничные условия. Вот мы знаем, почему меняется климат, и вот мы задаем эти факторы в модель нашу и говорим, что вот с учетом того, что будут меняться вот ближайшие десятилетия, вот так-то эти факторы изменчивости климата, климат будет вот таким. Солнечная активность, вулканическая активность, ну и, конечно, деятельность человека. Вот мы все это задали в модели, и она нам показывает, какой будет климат. Ну вот история, как бы, сезон, год, первые годы, это, конечно, пока такая серая зона прогноза. Здесь не работает уже прогноз погоды классический, но еще не работает прогноз климата. И вот здесь у нас как бы такое...
1: Ну, то есть к этому направлению сейчас все хотели бы прийти, да, наверное, в перспективе. Да. Хорошо. Ну, грубо говоря, мы сейчас поняли основы. Давайте тогда поговорим про глобальное потепление, которое всех тревожит и беспокоит, потому что, ну, обыватель скажет, какое глобальное потепление, посмотрите, какие у нас снегопады в январе были, да даже вот в конце апреля недавно. Что такое глобальное потепление, и когда впервые начали о нем вообще говорить в научной среде?
0: Ну да, потепление на то оно и глобальное, что обыватель видит, конечно, в своей точке погоду, да, понятно, да, что... Да.
1: То, что мы с вами подчеркнули, да, что эмоция, да, первичней.
0: Да, да, да. Глобальное потепление – это процесс изменения, ну, глобальный, то есть это по всему шару глобус, да, глобальное, то есть это изменение именно там индикаторов важных климатических по всей планете, каких-то интегральных для всей планеты. Ну, например, средняя температура планеты, вот, грубо говоря, вот она растет. Часто, конечно, ее сравнивают со средней температурой по больнице, но это не совсем так, да, то есть все-таки, грубо говоря, даже если в больнице у вас средняя температура все время растет, что-то не так. Так вот, средняя температура, уровень океана, это крайне важный индикатор, тоже подрастает. Есть 7 ключевых климатических индикаторов, там есть индикаторы, связанные с атмосферой, типа температуры есть с океаном, например, уровень океана, кислотность океана, с криосферой, площадь ледников, объем покровного оледенения. Когда стали говорить про вообще изменение климата? В 18 веке примерно пришло понимание, что климат изменчив. Пришло понимание от изучения циклов оледенения и межледниковья. Вот последние 3 миллиона лет вообще климат наш постоянно переходил вот у нас то межледниковье, то ледниковый период, Ну вот скандинавские, лаврентийские ледовые щиты образовывались, разрушались, да. Ну, сейчас палеоданные там на миллионы лет назад говорят нам, что климат в целом всегда менялся, да. То есть это вообще характерная особенность для климата – меняться. То есть вот где-то в XIX веке пришло понимание, что климат – это не статичная вообще история, что он меняется. параллельно с этим пришло понимание, что есть такой эффект в атмосфере, как парниковый. Парниковый эффект — это эффект атмосферы повышать температуру нижних слоев за счет переотражения длинноволнового излучения. Ну вот давайте попробуем, сейчас чуть попроще скажу. Вот от Солнца идут короткие, в основном интенсивность в коротких длинных волн. То, что мы видим, вот видимый свет. Вот он идет от Солнца, и атмосфера прозрачна. Солнце греет Землю. Земля тоже излучает электромагнитные волны, но более длинные. И вот эти волны, они для атмосферы уже не прозрачны, атмосфера их как бы улавливает и переизлучает во все стороны, и вверх, и вниз, и вправо, и влево молекулы в атмосфере, вот молекулы парниковых газов в атмосфере. И то, что приходит вниз, как бы дополнительно разогревает планету. Ну вот уже где-то в начале 19 века Фурье открыл вот этот парниковый эффект, показал, что вот астрономически, учитывая ту светимость Солнца и то расстояние до Солнца, у нас температура должна быть вообще существенно ниже на Земле, чем она есть. Ну вот величина парникового эффекта составляет порядка 33 градусов. В конце 19 века, в середине, поняли, какие газы являются парниковыми. Водяной пар, в первую очередь, в вторую очередь, углекислый газ, там потом метан и так далее. И в конце уже 19 века вот швед Арениус высказал предположение, что вообще-то мы, сжигая уголь, да, добавляем в атмосферу парниковые газы, и это будет разогревать планету. То есть вот первые такие истории, где как бы прозвучал некий элемент...
1: Мы напрямую влияем на
0: это. Ну да, элемент того, что у нас вот сейчас может быть вот это вот потепление, он где-то уже с 19 века идет. Потом это с переменным успехом теория опровергалась, подтверждалась. Достаточно много было работ Календера в 30-е годы, который количественно пытался оценить прямо по наблюдениям за тем, как растет концентрация СО2 и как растет температура, их связать уже пытался. В середине 20 века изотопный достаточно хорошо был изучен состав парниковых газов, углекислого газа, в первую очередь, в атмосфере, было показано, что вот он меняется за счет деятельности человека. И сам термин «глобальное потепление» был в 70-х годах 20 века. Он параллельно появился в журнале Science, и через год, там, в 76-м, кажется, в Science, в 77-м в России, вот Будыка, Винников написали такую «Глобальное потепление» была статья в журнале «Метеорологи-гидрологи». Ну вот, то есть, как бы, вот 70-е годы, когда появился уже вот непосредственно вот этот термин.
1: Когда официально уже стали до общественности все больше и больше доносить эту информацию.
0: Потом это сейчас термин, скорее, все-таки изменение климата больше, чем глобальное потепление, потому что потепление — это, ну, не единственное, что происходит. Там, условно, рост уровня океана гораздо более важный, да, и опасный для человечества. Это рост уровня океана, а не само потепление.
1: Ну, я часто попадаю на эти странные видеоитерации искусственным интеллектом, когда показывается, что будет подтоплено и где лучше покупать себе землю. Ну, это иронично, я понимаю, что это не до конца точно.
0: Там даже не совсем искусственный интеллект, там, я думаю, что достаточно серьезно. Я, правда, не знаю, что видите вы, да, если говорить про научное.
1: Я поэтому говорю, это не был какой-то научный.
0: Нет, есть научные вполне продукты, да, где с учетом ожидаемого роста уровня океана, с учетом рельефа, да, то есть показано, какие районы.
1: Я не могу тогда не спросить, какие сроки у нас.
0: Вот это самая большая, скажем так, ну, не проблема, а особенность, да, вот этой вот истории, связанной с изменением климата. То, что сроки всегда кажутся не завтра, да, сроки кажутся всегда вот где-то. Оно вот где-то там на горизонте, далеко, не прямо сейчас, и может заняться чем-то другим. Ну, если говорить про то, что происходит с, вот именно с уровнем океана, то вот сейчас он растет.
1: Давайте сразу вот на Россию.
0: Вот глобальный уровень океана, Россию он тоже касается, растет сейчас примерно со скоростью 5 мм в год. Вот еще в 90-е это было где-то 2-2,5 мм в год, а вот сейчас 5. То есть вот такое есть некое ускорение.
1: То есть Питер затопит.
0: Питер там дамбу поставили, и к концу этого века будет плюс, в зависимости от того, сколько мы еще выбросим, от 40 до 70 сантиметров еще дополнительно. Дамба, я насколько помню, 1.5 или 2 метра, то есть в этом смысле не затопит, но моменты, когда за счет штормового нагона она уже будет не так эффективна, она же как бы, Питер-то топит за счет штормового нагона, все наводнения Питера за счет вот мощности западных ветров, которые нагоняют вот туда воду, в этот залив. Так вот, с учетом подрастания воды, дамба будет не столь уже эффективна, очевидно. Но пока она город защищает. Но вот Калининградская область, например, здесь больше может быть проблемы. Рост уровня океана. Следующая история, связанная с ростом уровня океана, где вот он прям сказывается на нашей стране уже здесь сейчас, это, конечно, отступание арктических берегов. Там несколько процессов. Уровень океана — это лишь один из процессов, который обуславливает вот это отступание, береговую эрозию.
1: Сколько она по расстоянию становится?
0: Вот прилично, сейчас скажу, да. То есть уходит лед в Арктике, льда становится меньше, сильно литый океан становится открытым. Открытым океаном, на котором увеличивается ветроволновая активность. Просто волны начинают идти. Плюс уровень океана растет, больше волн, а берег сложен из мерзлоты, которая тает. Вообще главная проблема нашей страны — это тающая мерзлота. Мы про него можем отдельно поговорить. И вот, как бы, у вас, с одной стороны, тает мерзлота, с другой стороны,

0: стороны чаще начинают бить более высокие волны по берегу, берег осыпается и смывается в сильнодолитый океан, и более того, то есть вот аккумуляция, нету баланса между вот эрозией и аккумуляцией, то есть не то, что этот песок, который смыт в одном месте, принесло где-то другое, вот он оседает на дно сильнодолитого океана, и в итоге мы теряем, ну, в отдельных районах в среднем отступание где-то до метра в год, до двух метров в год, а в отдельные годы там и больше. То есть, на самом деле, да, вот у нас граница страны, да, она вот береговая линия, она вообще-то меняется.
1: Меняется. Хорошо, а Дальний Восток что ждет?
0: Дальний Восток, опять же, рост уровня океана, но там в основном все крупные города, они все-таки рельеф, там более-менее вот прям прямого влияния такого, наверное, роста уровня океана нет, но более частые заходы тропических тайфунов, причем более мощных, мы видим глобальное нарастание силы ураганов-тайфунов 3-4-5 категории, вот они становятся более сильные в общей массе. Общее число ураганов меняется слабо, ураганов-тайфунов, а вот именно доля сильных в них увеличивается. Плюс мы видим, что чаще происходит переход вот таких тайфунов в наши умеренные широты. То есть вот как бы к нам они начинают выходить чаще. И вот как бы, да, там Сахалин, Приморье, это та история, куда вот чаще могут заходить более сильные тайфуны. Но это вот если, скажем так, именно побережье. Если мы вот уйдем внутрь, да, то какие проблемы у нас? Мы и про возможности поговорим. У нас есть и возможности. Да. Не только все плохо, да, то я все как бы вроде бы все плохо. Это, конечно, нарастание волн жары. Это юг европейской территории, крупные города. Вот в условиях жары. Мы привыкли жить в холоде. Мы знаем, как жить в холоде, как жить в жаре. Мы знаем хуже.
1: Очень люблю жить в холоде.
0: Да, вот именно когда жара, лето, плюс 40, мы не до конца понимаем, что делать вообще. И врачи не до конца понимают.
1: Ну, когда попадаешь на какие-то новости 41 градус в Японии или же в Италии, когда все выжигает, или испанская сухая жара.
0: Ну, это... или а уже и Краснодар что-то да. тоже. То есть там все время было жарко, но теперь становится там жарче, чем было до этого. Uh-huh. Да и Поволжье сухое и жарко. В этом смысле вот жара, да, в крупных городах. Следующая история — это, опять же, юг европейской территории, лето становится более засушливым. Вот в целом осадки вообще тоже очень отдельная большая история, как меняются осадки. Как меняются осадки на планете? Теплая атмосфера содержит больше влаги выпадает в виде более сильных дождей в среднем. Но не везде. И за счет изменения циркуляции местами дождей становится меньше. Более того, дожди идут реже, потому что вот чтобы зарядить атмосферу влагой, проходит больше времени. То есть вот что мы видим в средней полосе с дождями летом, они идут чуть-чуть реже, но более сильные. Более сильные ливни — это наша новая реальность. А вот на югоевропейской территории дождей становится меньше, больше засуха, и это проблема для сельского хозяйства.
1: Хочу как раз сейчас через несколько минут поговорить об этой новой реальности, которая нас всех ждет, и хочется поговорить именно о том, что хорошего нас ждет благодаря этим изменениям.
2: Автоньюз. Можете ли вы быть уверены, что ваш автомобиль действительно защищен? И я сейчас не про подушки безопасности, камеры и всевозможные электронные помощники. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему современные машины – настоящий подарок для хакеров. Австралийский специалист по кибербезопасности решил проверить, насколько уязвим его собственный BYD Shark 6, один из самых популярных пикапов на местном рынке. На то, чтобы взломать автомобиль, эксперту и его команде потребовалось меньше 2 недель. После этого они смогли отслеживать местоположение машины в реальном времени и даже включить встроенный микрофон, чтобы слушать разговоры пассажиров. Но это еще не все. Используя Siri через автомобильную аудиосистему, исследователи смогли получить личные данные со смартфона, который находился внутри машины. В их распоряжении оказались, например, домашний адрес и дата рождения владельца. Кроме того, специалисты получили возможность дистанционно включать дворники и переключать фары. При этом до тормозов или рулевого управления хакеры не добрались. Но сам эксперимент показывает другую проблему. Подключенный к сети автомобиль потенциально может превратиться в устройство для слежки. Похожий эксперимент другая группа исследователей провела с другим китайским электромобилем – XPeng G6. Специалист в реальном времени видел GPS-координаты автомобиля, его скорость, угол поворота руля и даже положение сидений. Кроме того, он смог определить количество людей внутри машины. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло. Ну, увидел кто-то координаты автомобиля или включил фары. Но проблема в том, что многие современные машины изначально имеют функции удаленного управления. И для доступа к ним злоумышленнику даже не обязательно находиться рядом с автомобилем. Показательный пример произошел в Китае в начале этого года. Автомобильный блогер Сун Цзюнь смог дистанционно переместить свой BYD по парковке, находясь при этом во Вьетнаме. И вот здесь возникает уже совсем другой другой вопрос. Если автомобилем можно управлять

на расстоянии. Насколько далеко потенциально может зайти такой взлом? Теоретически злоумышленнику уже не обязательно искать ключи или физически проникать в машину. Достаточно получить удаленный доступ к ее электронным системам и загнать на эвакуатор.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и ИИ-агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Эффект FUD. FUD – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера. Новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция. Сомнения, сокращение позиций, падение цены. И чем сильнее движение, тем больше страха. Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. FUD – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика – рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решения мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компаний. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник.

0: а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Друзья, мы продолжаем безумно интересную тему, посвященную климату, посвященную тому, что нас ждет в перспективах и вообще понимание, как работает. В гостях у нас сегодня Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Мы остановились на важной теме, связанной с засухой, связанной с изменением условий, то есть в нашей стране, то есть что это влияет и на засухи в определенных регионах и зонах, где пересыхают там опять-таки озера, реки и долина. У меня есть вопрос. Мне 35, я из того поколения, когда, ну, я поколение телевизора, и помню, все время по телевизору повторяли одно и то же, говорили все время озоновые дыры приходят, они появляются, это кризис, нас ждет что-то. Почему о них, я перестал о них почему-то слышать сейчас. Что такое озоновые дыры? И действительно та проблема, которую тогда акцентировали в СМИ, столь велика, и, ну, что сейчас с ними?
3: Да, озоновые дыры, это, скажем так, немножко стоит рядом с изменением климата, хотя, конечно, в нашем Институте физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук мы активно занимаемся в том числе и исследованием озона, и исследованием состояния стратосферы, мезосферы. Что такое озоновые дыры? Озоновые дыры — это, конечно, такое вульгарное понимание, там нет каких-то дыр, да, это уменьшение именно общего содержания озона, в первую очередь в стратосфере, за счет новых химических реакций, которые начали активно развиваться, в первую очередь над полюсами, в первую очередь над Антарктидой, где очень холодно, вот в условиях полярной ночи, в условиях очень низких температур. Хлорфторуглероды, вот это такие истории, как фреоны, да, то есть их вот коротко называли фреоны. Там у них такие очень длинные химические формулы, которые стали попадать в атмосферу вот где-то в 70-80-е годы. Ну, вот из холодильников, например, там из каких-то вот средств гигиены, типа аэрозолей. Вот,
1: я помню, да, все, в рекламах вот показывают, да, меньше пользуйтесь аэрозолями.
3: Да, ну, как бы вот там подмышки, да, пшикать себе. Вот. Там были такие элементы, которые негативно влияют на молекулы озона, и они разрушаются. Там одна вот эта молекула фреона может разрушить несколько тысяч молекул озона. И это было вполне четко показано, как работают вот эти молекулы. И, собственно, ну, забили тревогу, что если мы ничего делать не будем, то вот озоновый слой, он будет истончаться дальше очень сильно, а озоновый слой, он крайне важен для нашей планеты, потому что он задерживает жесткое ультрафиолетовое излучение от Солнца. Вот солнечный свет, видимый в спектре, доходит, а вот в ультрафиолете он озоном перехватывается. Озон, как бы, скажем так, его поглощает. И это крайне важно для всего живого на планете. Вот если это жесткое излучение будет доходить, то это будет губительно, ну, самая первая история — это там рак кожи, да, но вообще в целом вот такие вот, как бы, биологи говорили, что это вот для всего живого, в общем, не очень хорошо. И это наш защитный экран. И то, что мы своей промышленностью этот защитный экран убираем, делаем его менее эффективным, это была большая проблема.
1: И сейчас?
3: Ну, вот был Монреальский протокол, 87-й год, страны договорились, что они перешли на другие, соответственно, там другие формулы были фреона придуманы, не фреонов, а другие формулы вот хладагента, которые не разрушают озон. И как бы озон сейчас, он перестал сокращаться. Мониторинг озонового слоя ведется на регулярной основе, просто СМИ это стало неинтересно. Это не то, что проблема ушла, ее больше нет.
1: Понятно.
3: Просто СМИ стало неинтересно, они
1: теперь
3: про нее забыли.
1: Теперь им интересно
3: тайна айсбергов. Да, теперь им другое интересно. Завтра им станет третье интересно. Это не значит, что проблема ушла окончательно. И часто скептики говорят, что вот и изменение климата, сейчас поговорим и забудем. Но там как бы не то, что про нее забыли. Там были приняты важные решения. Как бы Монреальский протокол, это показал способность стран договориться. Все страны взяли и договорились. Ну, там было проще, конечно, чем с ископаемым топливом, потому что это маленькая история, там некоторые компании пострадали, но и то компании параллельно, там тот же Дюпон, они вполне себе

0: То есть вот это крайне важно.
1: Нет, это на самом деле... Вот важную вещь сказали, что СМИ это перестало быть интересным, и от этого тема стала менее актуальной в общественности, хотя проблема остается.
0: Ну, по крайней мере, проблема остается, но ее решение основное уже было сделано. Да? Дальше нам просто надо ждать, мониторить, вдруг чтобы что-то новое мы не стали такое добавлять. Вот есть эта история, мы вот это следим, мы там Монреальский протокол соблюдаем, и, в принципе, он показал миру, что люди договориться могут. Это крайне
1: хорошо. Тогда мы перейдем к теме Москвы и дальнейшему ощущению, что будет нас ждать в грядущем будущем.
0: К той теме, где люди договориться пока не могут.
1: Как будет вот будущее климата предсказывается на Земле, где станет зеленее, а где станет засушливее, где станет тяжелее или проще? Конечно же, меня будет беспокоить вопрос, связанный с Москвой. О ней мы чуть поговорим попозже. Но давайте вот очертим основные проблемы. То есть мы закончили на той мысли, что не могут договориться. Договориться по вопросам каким? Сейчас основные остро стоящие.
0: Ну вот основной-то вопрос о том, что изменение климата идет, и если мы хотим, чтобы оно шло... И ученые уверены, что вот современное изменение климата связано с усилением парникового эффекта, который усилится за счет того, что мы сжигаем ископаемое топливо и добавляем в атмосферу новое количество парниковых газов. В первую очередь углекислый газ, во вторую очередь там закись азота, метан. То есть это как бы вот все установленный научный факт. Дальше что с этим делать? Можно ничего не делать и как бы продолжать добавлять, и просто будут очень серьезные последствия, с которыми мы, видимо, справиться будет очень дорого. То есть, ну вот просто если перекладывать на язык денег, который понятен, да, лицам принимающих решений, будет настолько дорого, что иногда даже невозможно.
1: То есть уже поздно.
0: Да, уже поздно. Грубо говоря, для некоторых стран это просто экзистенциальная проблема, но их не будет. За счет роста уровня океана некоторые островные государства просто исчезнут.
1: Хотелось бы пример.
0: Ну, например, Тувалу или Вануату. Вот такие небольшие государства, низкие. То есть не, ну, на которые на Коралловых островах находятся, не те, которые на вулканических островах, на Кораллах. Ну или крупные города. Города Юго-Востока, например, города Бангладеш, города Китая, миллионные города, которые находятся в низких районах Индии. Вот такие.
1: То есть какой-нибудь Шанхай может затопить...
0: Ну, я не помню сейчас, честно говоря, рельеф Шанхая, я там не был. Uh-huh. Вот, но вот то, что находится в низинах, близко к океану...
1: А Япония? То есть их мало...
0: Ну, все прибрежные города, которые...
1: Уйдут?
0: Вот, ну, не то, что уйдут, но там будут проблемы. Ну, Венеция, условно, да, то есть очевидно, что вот какие-то такие моменты там... для них будут проблемными. То есть вот уровень океана, то, насколько он вырастет, существенным образом зависит от того напрямую, сколько мы еще добавим в атмосферу парниковых газов. Больше добавим, больше будет уровень. Меньше добавим, меньше будет.
1: То есть первично нам найти какой-нибудь новый тип источника топлива.
0: Да, и, конечно, ну, понятно, что сейчас это возобновляемые источники энергии стали, солнце, ветер, но по-прежнему уголь там остается дешевым, остается легко его, скажем так, начать строить эти станции, быстро получить энергию, плюс есть, очевидно, лобби. Да, вот нефтегазовых компаний.
1: Ну, проблема, что те же самые эти винты, которые ветровики, они тоже используют нефтепродукты, чтобы смазываться, чтобы...
0: Но не в таком количестве.
1: Не в таком количестве,
0: не в таком,
1: но все равно.
0: Все-таки не в таком, существенно не в таком. Углеродный след вот всех, с учетом даже переработки, существенно ниже вот у возобновляемых источников энергии, возобновляемых источников по сравнению с там вот классическими, да. Но пока это дешевая энергия, и вот она есть, она уже есть, и понятно, что люди хотят жить хорошо, хотят питаться хорошо, им нужна дешевая энергия. Вот в этом проблема. Это не фреоны, да, которые гораздо проще
1: запретить.
0: Да, проще запретить и придумать какую-то... Даже не то, что, понимаете, запретить, надо же не запретить, надо же придумать что-то вместо альтернативу. Да. Да. Но вот возобновляемые источники энергии, это, конечно, за последние десятилетия существенный такой вот рост у них, да, снижение стоимости производства, это потрясающе. То, что на наших глазах происходит, это, на самом деле, потрясающая история, действительно. Этот энергопереход, он происходит. В основном вся новая энергия, которая нужна человечеству, она уже за счет ВИ идет. Особенность того, что количество людей растет. Оно продолжает расти. И нам, как бы, новым людям тоже нужна энергия.
1: Потребитель растет, да, потребитель и, соответственно, растет, нужно, да, отвечать.
0: Все вот это вот, да. А это как бы проблема, это и давно известно, это Римский клуб еще в 70-х годах говорил, да, о том, что у нас есть проблема, что у нас экспоненциальный рост человечества и конечная планета с ее ресурсами. Но если вернуться к городам, да, и к проблемам и возможностям России, да, например, если все-таки про Россию говорить, то вот я перечислил засухи на юге, таяние мерзлоты, и все города на мерзлоте, это проблема, это очевиднейшая проблема, все, что стоит на мерзлоте, мерзлота, она тает, и как бы все, что стоит особенно на границе, вот в островной мерзлоте, это первое, где будут проблемы. Следующая история — это

0: это мощные лесные пожары. Лесные пожары в нашей стране будут становиться все более чаще, сильными, частыми, да, потому что функция осадков меняется, вот этот бездождевой период увеличивается.
1: Засуха,
0: чаще бьют солнечные молнии, да. Чаще бьют молнии за счет более мощного развития конвективных событий. И сами деревья накапливают в себе углерод из атмосферы. У нас больше, чем сгореть. И это задымление. То есть вот задымление в городах, это вот тоже такая история. Ну, плюс, еще раз, о чем я уже несколько раз как бы к этому касался, это вот опасные конвективные явления, и сильные ливни, шквалы, град крупный, вот. Такая история тоже в крупных городах.
1: Что мы часто видим, да, уже
0: в Москве, например, да. Ну вот мы становились свидетелями не раз вот таких историй.
1: И подтопления, и
0: ливни, да, и просто вот сейчас мы видим, ну вот по данным наблюдений, и у меня это показано, что интенсивность ливневых осадков растет. И за минуту дождя, вот сейчас, или там за 10 минут дождя, стало выпадать больше, чем раньше.
1: А проекты новых городов, вот городов будущего, ну, опять-таки, давайте Саудовскую Аравию, ее вот эта The Line-линия, которая там частично, как мне стало известно, они ее что-то там пересматривают сейчас, но вот такие проекты городов в пустынных зонах, они ведут к какой-то перспективе будущего человечества? Что жить мы будем вот в таких стекляшках?
0: Ну, возможно, что что-то в типа куполов у нас, к сожалению, будет, да.
1: Чтобы... То есть Лужков со своим когда-то предложением построить купол над Москвой был прав, хотите мне сказать?
0: Вопрос очищения воздуха, да, то есть были проекты по... Ну, не проекты, а количественные оценки того, если вот сколько надо потратить там, грубо говоря, денег на то, чтобы постоянно поднимать авиацию и разгонять облака, да, и вот чтобы осадки упадали до Москвы. Зато мы сэкономим на том, что улицы не будем чистить. Но проблема в том, что воздух будет очень грязный. Осадки, они очищают воздух. И, конечно, вот такие куполы, они должны содержать и мощные фильтры, и очистку. Ну, я не знаю, я как бы не футуролог в этом смысле. Мне, наверное, как бы тут можно пуститься в какие-то такие дебри там и нафантазировать, но и понятно, есть очищение, очевидные риски, да, то есть риски того, что температура все выше и для таких городов. И... Но влаги в воздухе-то много. Если они смогут доставать влагу из воздуха, да, то ну, проблему отчасти можно будет решать. Но это вопрос стоимости.
1: То есть источники влияют. А давайте вспомним Чернобыль, мы вспомним влияние, вот опять-таки, выбросы мазута сейчас у нас происходит в некоторых регионах. Это в глобальном смысле, насколько влияет на экологию, то есть вот тот же Чернобыль, там ну, жить невозможно, и перспективы жизни там нет. То есть это там купол это все время расширяется и будет расширяться. Потому что тогда одно дело мы рассуждаем с вами про климатическое влияние, как этот ветром все это понесло, то есть визуализацию, показывающую, как двигалось это радиоактивное поле. Что в таких ситуациях? Это подливает масло в огонь?
0: Ну, это, скажем так, две соседние истории, но отчасти они связаны через бережные отношения к природе. Да? То есть вот климат — это изменение, по сути, таких фоновых историй, и наше влияние на климат — это глобальное влияние. Вот добавляя парниковые газы в одном месте, мы влияем на климат везде. А вот такие экологические истории, как вы говорите, это скорее локальные влияния, региональные влияния. Мы загрязняем природу вокруг себя. В принципе, конечно, в идеале нам не так не надо загрязнять, не так не надо загрязнять, но это все-таки немножко разные вещи. И, кстати, вот что их может связывать, это, например, выбросы аэрозолей. Сейчас я произношу то, что мы в науке понимаем под аэрозолями. Это взвешенные частички, жидкие или твердые, которые в атмосфере летают, пыль условная, да, вот они тоже существенно влияют на окружающую среду, ну, в кавычках, экологию, да, плохое слово, но пусть вот влияет на экологию, наверное, обозначим это так, да, влияет в том числе на наше здоровье, вот ВОЗ показывал, что 7 миллионов преждевременных смертей от того, что мы дышим пыльным воздухом, да. Вот переход на, скажем так, электромобили приводит к тому, что мы не только парниковые газы не выбрасываем во время сжигания, да, вот бензина или дизеля, но и аэрозоли не попадают, и воздух становится чище. Воздух в городе становится чище, и это положительно и на климат влияет, и положительно на окружающий воздух. Дышать чистым воздухом всегда приятнее. Вот будущее городов — это не только управляемый климат, но, по крайней мере, чистый
1: это
0: воздух.
1: Это все технически? То есть это установка фильтров каких-то специальных ветровиков или так далее? Или это посадка растения, увеличение?
0: Это комплекс. Мы должны и бороться с источниками загрязнения, и должны, то есть как бы, чтобы и летело меньше, но и то, что летит, пытаться улавливать. И, конечно, это и экосистемные решения, и технологические решения, и поведенческие решения. Грубо говоря, мы должны знать, вот тоже мы в нашем институте занимаемся, например, сотрудничаем там с институтом курортологии отчасти, вот когда гулять. Вот когда лучше гулять? Утром, вечером, днем? Там зависит. Знаете, там на самом деле нет ответа.
1: Нет, я с вами согласен.
0: Там бывает аэрозоль, а днем гулять, там вот, например, озон начинает формироваться. Не то стратосферный, а тропосферный.

0: ионосферная зона за счет ультрафиолета, там больше ультрафиолета. То есть тут надо вот находить часы. Вот эта поведенческая история тоже крайне важна. В общем, это комплекс. Вот адаптация всегда это комплекс. Это комплекс и нормативных документов, и поведенческих решений, и каких-то технологических решений экосистемных.
1: Вы мне сейчас подарили новую фобию, потому что у меня до этого была проблема, ну, просто летом не выходить, когда комары начинают выползать. А тут теперь
0: комары
1: еще...
0: — это наименьшая проблема.
1: Да, тут теперь, наверное, еще мне надо содержание того или иного.
0: Конечно, конечно. Утром, когда инверсии сильные, когда вот воздух, скажем так, прижимается к земле, воздух грязный обычно. Вот рано утром...
1: То есть никаких пробежек.
0: Рано утром вдоль дороги ни в коем случае не надо бегать. Это точно. Там дышать это в себе только вред наносит.
1: Есть одна пара, за которой я слежу в соцсетях, которая идет от Москвы до Владивостока, вот пешком вдоль этих трасс.
0: Ну, там трассы, я не знаю, насколько они. Ну да, тут там у них риски, скорее,
1: них.
0: Я боюсь, что за просто вдоль дорог идут, что их, не дай бог, собьют.
1: А скажите, ну, нельзя не упомянуть военные конфликты, которых, ну, достаточно сейчас в мире происходит. Они насколько сильно влияют выбросами, то есть пожарами, созданием, то есть каких-то подрывов, опять-таки, тех же нефтяных каких-то станций, перерабатывающих, не перерабатывающих. Это тоже сильное влияние оказывает.
0: Понимаете, там надо разделить прямое и косвенное влияние. Ну вот, например, количество хороших оценок, честно говоря, я не видел. На мой взгляд, это маленький очень процент влияния, я бы так сказал. Но вот то, что там усложняется, например, логистика, да, чтобы что-нибудь доставить, это у вас как бы лишнее транспортное плечо, и это все время лишний углеродный след. Грубо говоря, каждая продукция становится с большим углеродным следом. И это дает больше, чем вот какие-то такие подрывы, о чем вы говорите.
1: Я просто думаю, о чем мы все время говорим о всем таком перспективно не очень положительном. Я думаю, давайте попробуем для наших слушателей и зрителей сформулировать. Я, ну, как бы за стоический подход к любой проблеме. Каждый отвечает за свое окружение. И дальше, если у него есть более широкое окружение, донести эту мысль. Какие вот советы, рекомендации в нынешних условиях? Понятно, что мы уже подчеркнули, что, к сожалению, есть необратимые вещи, которые бесперспективны в попытках спасти что-то. Но что сейчас каждый из нас, там, или крупные управляющие корпорации, если он нас слушает, мог бы сделать?
0: Ну, во-первых, надо, конечно, просчитать такие, если уж про корпорации говорить, это последствия изменения климата для себя и там какие-то планы адаптации разработать, чтобы быть более устойчивыми там, к тающей мерзлоте, условно. Да? А, это не только ущерб для вашей компании, может быть, но и для экологии вокруг. Вот опять же, если там говорить про 2020 год, да, можно вспомнить вот это разрушение резервуара с нефтью. Вот тоже связь климата и экологии. А если мы говорим про каждого отдельного человека, ну, конечно, просвещение крайне важно, чтобы поменьше мифов в головах было, чтобы понимать, что действительно происходит, где мы можем влиять, где мы не можем влиять, и дальше, ну, некая такая просто попытка бережного отношения к природе. Люди могут усмехаться над этим, смеяться и говорить, что да, это ерунда, но это не ерунда, это реально работает. Не надо, конечно, впадать в крайности и считать там свой углеродный след с точностью до там тысячного знака после запятой. Это были работы, кстати, журналистов, показывающие, что это корпорации придумали все эти калькуляторы углеродные, которые перекладывают ответственность на потребителя, а с себя снимают. То есть в этом смысле мы как бы должны вместе идти и понимать, да, что условно, если есть возможность вот выбрать два продукта, да, абсолютно одинаковых, но отличаясь только тем, что один в итоге во время своей жизни произведет меньший углеродный след, ну, выберите тот, который произведет меньший углеродный след. Да, условно, все смеются над сортировкой мусора, но это нет смысла смеяться, потому что это на самом деле...
1: В Японии это прекрасно работает.
0: Это реально работающая история. Другое дело, что не все понимают, и там, грубо говоря, даже дворники у нас под окнами, они считают, что приезжает одна и та же машина, и все в одну там сливается.
1: Мне знакомый рассказывал, они переехали в Японию. И там была история, что их признали опасными для общества, потому что они неправильно сортировали мусор, потому что у них не просто пластик к пластику, а там надо этикетку оторвать, крышечку открутить. Ну, вот такие...
0: Вот это слишком. Вот этот перекос, он как бы, знаете, обратную реакцию вызовет в этом смысле. Все-таки надо, ну, вот некий баланс соблюдать. Понимаете, там, возможно, была настолько большая проблема с пластиковым мусором, что они вот именно на уровне страны вот так борются. То есть здесь мне сложно судить. Но в этом смысле... Просто понимание того, где вам лучше жить, понимание того, что жара будет нарастать. Но при этом холодов-то будет меньше, да, то есть мы понимаем, что морозные зимы, они как бы будут в холодные периоды, но в среднем этого будет меньше, и вот как бы вы там строите себе новый дом, например, на дачу. Ну, попробуйте понять, что сколько у нас будет стоять там, 20 лет, вот попробуйте посмотреть прогноз на ближайшие 20 лет, что вам нужно в вашем доме в первую очередь. Может, вам нужно там... Какое электричество вы хотите получать там? Вам нужно его охлаждать или отеплять? И так далее, и так далее. Ну вот как-то попробуйте прогнозировать.
1: Нет, это хороший, важный совет, на что надо обращать внимание. Спасибо вам за этот разговор.

0: разговор. У нас, мы сегодня с вами говорили про климат, мы сегодня говорили про важнейшие темы, как работает климатология, в чем процессы исследования, на каких уровнях производятся исследования. Также мы обсудили вообще, что нас ждет в перспективе. Будем оптимистичны и стараться думать, что вот сегодня вдруг мы немножечко переосмыслим все и будем более лояльны, более положительно действовать по отношению к нашей природе, Земле, месту нашего обитания. В гостях со мной был Александр Чернокульский, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Спасибо вам большое за этот разговор, и я надеюсь, что все будет лучше. Мы найдем места, где будем лучше жить, больше, может быть, пляжей.
1: Да, спасибо. Я не уверен, что будет лучше, но мы посмотрим.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
3: Бешеные деньги.
2: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
3: Бешеные деньги.
4: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день. В эфире радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
8: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
9: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
8: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она выявлялась? воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
9: Во-первых, осознать тот факт, что любая подобная автоматизация

0: сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
1: Надо быстрее реагировать.
0: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
2: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагра» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Мы начинаем нашу программу ЧЕС. Час информационный, новостной. Первая, пожалуй, важная новость для россиян. Для многих: запретили россиянам вывозить наличные в страны Евразийского экономического союза, но не только. Кроме этого, еще и в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
3: Ну и запретили наличные вывозить, но не все. Все-таки сумма какая-то